0: а глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернёв, в свою очередь, заявлял, что ситуация с системами ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает проведение прямой трансляции казни через расстрел военного психиатра Нидала Хасана, убившего 13 сослуживцев в 2009 году. Его планируют казнить 3 декабря. Шеф Пентагона Пит Хексит заявлял ранее, что казнь планируют транслировать в прямом эфире. Кормам для животных нужна цифровая маркировка, чтобы отслеживать путь продукции и изымать партии, вызывающие последствия для здоровья питомцев. Об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы Ольга Степченко. Она отметила, что также необходима разработка четких и обязательных требований к безопасности наполнителей и игрушек, включая запрет на использование токсичных материалов и красителей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Время поговорить о здоровье на «Радио Спутник». Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Григорьевич Онищенко в студии «Радио Спутник». Александр Кузьмак. Здравствуйте, Геннадий Григорьевич. Итак, начнем с темы, которая только что была в нашем новостном выпуске. Это бюджет здравоохранения. Михаил Мурашко заявил на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья, что бюджет взвешенный. Проект бюджета еще пока сконцентрирован на ключевых проблемах пациентов, но, если я правильно понимаю, то сама по себе сумма, выделяемая на здравоохранение, сократилась.
3: Ну, да, действительно, 30 сентября вышло специальное распоряжение правительства о внесении проекта бюджета в Государственную Думу. Ну, собственно, и это был практически первый день начала работы 9-го созыва. Вот, то есть как бы с места в карьер. Ну и правильно, потому что в новый календарный год мы должны войти, имея бюджет утвержденный и понимая, что на что. Там три приоритета. Это прежде всего первое. Это очень важно, выполнение социальных обязательств. Это и поддержка семей, и здравоохранение, и образование, и помощь участникам специальных военных операций, обеспечение потребности в обороне и безопасности и достижение национальных целей. Вот. Весь бюджет – это 48,8 триллиона рублей. Так? Это расходы на 27-й год. А доходы 43,3. То есть 5 триллионов дефицит бюджета. Ну, это не страшная цифра. Мы практически, за исключением вот этих так называемых тучных лет, всегда жили с профицитом, а сейчас вот такая... Но это как бы к делу, к нашему делу это не относится, но тем не менее. На отрасль здравоохранения в 27-м году будет 7 триллионов рублей. Так? Но это в бюджете. Но вот, не, собственно, цели на 1,8 триллиона – это предусмотрено в федеральном бюджете, вот в тот, который внесли. Но параллельно с федеральным бюджетом внесли еще и бюджет по МС. Он отдельно рассматривается, это считается деньги не бюджетные, а уже как бы фондовские деньги. Так, там из этих 7 – 5,2 триллиона. То есть большая часть в ОМС.
2: Угу.
3: А всего 7.
2: Да, понятно.
3: Триллионов. Из 48, как мы сказали, 7 триллионов – это получается, ну, больше, чем... Потому что считается, что на финансирование здравоохранения оптимально 6-7% от ВВП должно быть. Это общая мировая сумма. У нас всегда было 3, 4, 5, но сейчас где-то вот в этих пределах тоже. Вот. Кроме этого, детский бюджет – это еще 10 триллионов. Почему я говорю о детском бюджете? Это вот те выплаты, которые идут при рождении детей. А нас это интересует с точки зрения здоровья детей. Это питание, это медицинское обслуживание, это образование и так далее, и так далее. Опять же, в детском бюджете 10 миллиардов, 100 миллиардов – это на строительство новых школ, это тоже здоровье детей, да, современные, просторные, отвечающие всем требованиям медицинским здания школ, это сохранение здоровья детей и так далее. Так что вот такие цифры, но вот министр, в комментарии министра это не прозвучало, но когда бюджет формировался, у нас сегодня уже реально существует так называемое гражданское общество, и пациентские организации высказали тревогу во время, потому что когда бюджет внесен, а если 30-е, то сегодня уже у нас 9-е, практически 10 дней он уже висит везде, его все видят, читают и так далее, и так далее. Это общедоступная информация. Так вот, у пациентских организаций возник вопрос, что по такому разделу, как развитие здравоохранения, так, в чем этот вопрос заключался? По вопросам оказания онкологической помощи. Там действительно произошла большая сдвижка. Смотрите, в федеральном проекте «Борьба с онкологией» на 27-й год заложено 3,87 миллиарда рублей именно на онкологию. Миллиарда, не триллиона, а миллиарда. Так? А в 26-м году там было аж 144,9 миллиарда. И возникает вопрос, куда же деньги делись? Причем это не просто, а аж 141 миллиард. Пропал вроде бы. На самом деле никто никуда не пропал. Потому что немножко изменилась бюджетная роспись. И если цифра на онкологию показывалась как общая цифра, и она шла в бюджете, то в этом году, поскольку уже этот механизм запущен, механизм борьбы с онкологическими заболеваниями. Поэтому вот эта цифра 3,87 миллиарда рублей – это модернизация, диагностика и терапия, радиационные методы исследования, то есть то, что нужно довести. А остальное у нас, остальная сумма, лежит в ОМС. В ОМС. Причем когда посчитали текущее финансирование на 1 сентября 2026 года, из тех 144,9, которые были написаны, да, было израсходовано только 44,9. То есть, а поскольку фонд ОМС, он, вот, допустим, если бюджетные деньги, 31 декабря пришло, все. Если ты не израсходовал, их снимают. А фондовские деньги, они идут переходящим остаткам. Поэтому, кстати, этот комментарий уже был из уст министерства, что общая сумма расходов на 27-й год, она не уменьшилась, хотя по росписи если смотреть формально. 144 и 30, 3. 3, да, 3, да. Ну, 37, ну, да. 8, ну пусть 4.
2: Угу.
3: 141 вроде не хватает. Как это так? Вы все... Понимаете, даже если кто-то захотел это сделать, он бы не сделал, потому что это разрушение всей системы оказания медицинской помощи. Это не просто, знаете, такие бюрократические бирюльки какие-то. Поэтому на этот счет оснований для волнения нет. И, конечно, вопрос, связанный с такой очень серьезной темой, которая, может быть, успеем дойти еще раз, это борьба с сахарным диабетом. Так? На 27-й год 9,54 миллиарда рублей, из них сумма 5,7 миллиарда. Это на систему непрерывного мониторинга глюкоза детей диабета, ну, первого типа, потому что там мы смотрим сахар в крови. Вот. Это и вся аппаратура, которая нужна для контроля, это и тесты, которые... Вот. Поэтому а лечение, собственно, оно тоже частично, в большей части идет по ОМС. ОМС – это отдельный бюджет, который будет рассматриваться, ну, он рассматриваться будет в связке с
2: федеральным,
3: но отдельно рассматривать после того, как будет принят федеральный бюджет. Вот в чем состоит. Ну, кардиология, то есть, в принципе, те бюджетные обязательства, которые берет государство, а фонд ОМС – это тоже государственный фонд, они, в общем-то, каких-то оснований для тревоги не внушают. Другое дело, что можно, как говорится, денег много не бывает, их всегда мало считается. Но вот видите, в прошлом году даже не израсходовали ту сумму, которая была, 144. Но она не пропала, она перешла через ОМС как переходящий остаток в...
2: В следующий бюджет.
3: Не, бюджет будет приниматься, но переходящий остаток будет учитываться. Он уже находится в фонде ОМС.
2: То есть сэкономили деньги, ну, в общем, можно так сказать.
3: Сэкономили, да, их не израсходовали, потому что, видимо, там, ну, дали ту сумму, которая не была подкреплена какими-то мероприятиями и так далее. Но она не пропала. Она ушла в переходящем остатке. Вот как бы я прокомментировал. Все остальное вроде там, ну, как обычно идет. Но вот эта сумма 7 триллионов, она еще добавляется деньгами региональными, региональных бюджетов. Потому что государство здесь берет вот основные вещи. Гарантированную медицинскую помощь в рамках ОМС, которую мы расширили за этот год. И с сентября месяца началась большая программа диспансеризации. Что, в принципе, в какой-то мере испортит показатели, потому что при диспансеризации выявляются болезни, те, которые люди не обращали внимания. Они не обращались, а раз не обращались, значит, вроде и диагноз им никто не ставил. Но этот рост заболеваемости будет давать отдачу потом, потому что если заболевание выявлено на ранних стадиях, то его легче лечить, дешевле лечить. И самое главное, что это будет идти на пользу тому человеку, который прислушивается, в том числе и к нашим с вами стенаниям. Идите диспансеризацию, она бесплатная. Найдите время, не ленитесь. Вот. Она даст людям возможность затем оценить это. Ну, во-первых, это хороший стимул обратить внимание на собственное здоровье. А самое главное, она прививает, делает хорошую, такую, будем говорить, в переносном смысле прививку, что здоровье – это... Оно, само собой, не приходит. Даже если оно у тебя есть, ты его должен беречь. и очень грамотно беречь, опираясь на данные диспансеризации, на индивидуальные режимные мероприятия по физической активности, по питанию, по, в том числе и по условиям работы, труда и так далее, и так далее.
2: Ну, коль скоро слово «прививка» прозвучало, самое время про прививки и поговорить. Тем более, что тема, ну, крайне горячая, и я так понимаю, что вас часто об этом спрашивают, и волнуются люди по поводу гриппа, конечно, и говорят, вот новые штаммы, вот они появились, как бы не заболеть, и, так сказать, тема продолжает оставаться горячей.
3: Нет, но она не горячая, она, это радует, с одной стороны, интерес к этой проблеме. Потому что пока у нас интерес есть, а вот охват прививками не очень большой. Смотрите, вот по данным, последним данным официальных органов, привилось всего лишь 11,6 миллиона человек.
2: Ну, это очень мало, да. Получается,
3: при том, меньше 10%. При том, что Минздрав закупил 56 миллионов. Мы даже еще пятую часть не защитили. Пятую часть не защитили от своего. Вот. Поэтому по сороковой неделе у нас в двух регионах, по-моему, отмечается. Нет, да, эти. Превышение среднемноголетнего уровня вот того коридора, потому что...
2: Заболеваемости или прививаемости?
3: Заболеваемость.
2: Заболеваемость уже.
3: Да. Но гриппа пока мало. Гриппа там единицы выявляются. А вот разговор о том, что в России выявлены новые штаммы, от которых мы защищены, ну, это повод для моих нареканий в область журналистского сообщества. Я понимаю, что в вашей профессии сегодня заголовок играет ключевую роль в привлечении внимания, но он некорректный. Они не появились. Мы, раз мы прививаем, вот мы говорим, давайте идите на прививку, значит, у вас нет иммунитета, который нам нужен от гриппа. И высказывание, неосторожное высказывание одного моего коллеги из Института Смородинцева в Петербурге было преподнесено, что вообще оказалось неожиданностью.
2: Просто половину фразы украли журналисты. Фраза звучит целиком так. В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, да, что свидетельствует о приходе новых штаммов вируса гриппа, которым, конечно, у нас нет иммунитета. Они... Первую часть убрали, вторую оставили.
3: Да, это да. И получилась катастрофа.
2: Да.
3: Более того, мы каждый год говорим о том, что у нас появляются новые штаммы. И те новые штаммы, кстати, правильно сказано было, что три новых, и они все нами с вами неоднократно назывались. Для особо любопытствующих повторю, что в этом году мы в вакцину включили H1N1, вирус типа А, Миссури. А до этого был тоже H1N1, но немножко с другим названием. Почему Миссури? Потому что первый раз его выявили в Миссури. Так? Потом Дайвин H1, H3N2 и штамм Б, который называется Токио. Линия Виктории. Вот три новых штамма, которые за прошлый сезон обошли, сделали генетический дрейф, изменили свое лицо, и те антитела, те, которые мы выработали в результате прививок, перенесенных заболеваний, они на них уже не реагируют. Для них они непонятные, понимаете? Поэтому мы и ввели новых три штамма, которые предположительно будут доминировать в этом сезоне, сделали вакцину, и вас призываем, придите, привейтесь. Вот. Единственное, что, за что можно оправдать ваших тех, которые извратили слова, что, может быть, испуг кого-то заставит прийти привиться. Хотя...
2: Или испуг их заставил это написать.
3: Хотя, нет, испуг их не заставил. Они сделали все преднамеренно, чтобы привлечь внимание, получить свои рейтинги и, может, даже премию. Но я вам скажу, что здесь нарушена норма закона. В законе, который называется закон о иммунопрофилактике, у нас прописан один принцип вовлечения в прививку, чтобы прививались. Информированное согласие на прививку. И слово «напугать», «устрашить» там не присутствует. Поэтому в данном случае это закон. И я попробую вот против вашего коллеги подать в суд. И пусть попробует наши... защитить редакцию, потому что она нагнетает, заведомо извращая суть изложенного материала. Как вы считаете?
2: Поддерживаю вас полностью.
3: Вы должны возмутиться, сказать, как это так? Где свобода слова? Потому что вы же на той стороне баррикады.
2: Нет, я в данном случае на вашей стороне баррикады, потому что мне тоже не нравится, когда провокация в заголовке заведомо ложная, когда потом читаешь... У нас же люди только заголовки читают.
3: Конечно.
2: Поэтому...
3: И то не все люди читают.
2: Да, не все читают, да. Но, тем не менее, уже пора идти, то есть уже пора, вот вы сказали, что у нас вот минутка осталась, что грипп еще в России мало, ну, то есть уже пора идти, вот время пришло.
3: Я бы так сказал, согласившись с вами, сказал, что уже давно пора идти. Давно пора идти, потому что, понимаете, когда начнется рост, кто-то вот сейчас бы мог привиться уже вот, больше 2 недель идут прививки, а он вдруг заболеет. И все, зачем это? Ну, есть возможность, пойди привейся. Вот. Поэтому, ну, самое главное у нас в этом плане – это школьники. Потому что за них же решают мамы с папами. А мамы все у нас воинствующие антиваксеры. Как же так? Моего Петеньку, он здоровый, а вы его прививаете. А у него там диатезик. Сама мама, кстати, привитая.
2: Ну, конечно. Это как с заголовками.

Узнать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Вторая часть программы «Профилактика» с Геннадием Онищенко начинается прямо сейчас. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Григорьевич Онищенко в нашей студии. И вот во второй части вопросы профилактики будут еще более актуальны, поскольку начинаем мы с темы психического здоровья и недели психического, недели, она так и называется, да, неделя сохранения психического здоровья, объявленного Министерством здравоохранения с 5 по 11 октября.
3: Вот, уже идет. А первопричина этой недели – это Всемирная организация здравоохранения, и у нас есть так называемый день 10 октября.
2: Завтра.
3: Завтра. То есть мы в канун, в общем-то, события такого... знакового события в профилактике, в предотвращении заболеваний, потому что Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября. А вот почему неделя, это мы уже не раз об этом говорили, я думаю, повторить надо об этом. Наше министерство взяло правильную линию, она накануне какого-то дня, ну, в данном случае не накануне, потому что неделя с 5 по 11, а 10, оно делает неделю, посвященную там кардиологическим заболеваниям, потому что правильно, что такое один день?
2: Даже вот если это день зарплаты, а 10 день зарплаты, день психического здоровья.
3: Ну, это да, это такое глубокое проникновение понимание сущности этого дня, так не в этом дело. А когда это неделя, уже можно и нужно составить план, нужно какие-то мероприятия провести, да? То есть больший охват населения, напомнить ему, что психическое здоровье наряду с физическим здоровьем, хотя это взаимосвязанные вещи, очень важно. Так вот, вернемся к Всемирному дню психического здоровья. Почему он есть? Ну, смотрите, миллиард людей, а если учесть, что у нас 8 миллиардов населения, значит, каждый восьмой живут с диагностированным психическим. Диагностированным, это надо подчеркнуть. Вот. А сколько недиагностированного психического здоровья, то это цифра, ну и то уже большая цифра, каждый восьмой. К 70...

0: многолетия, вот там как раз эта тема будет одна из актуальных, потому что каждый второй будет иметь это все. Тревожное расстройство – это самое распространенное, это одна из вариаций психического здоровья, тревожное расстройство. В течение жизни им страдает до 30% взрослых, то есть 30%, ну, это практически каждый третий уже, так? Расстройство личности – это 10% населения планеты, так? Депрессия – это 30 миллионов человек в мире живут с этим диагнозом, вот, сегодня, так? Что касается наших данных, мы… распространенность психических расстройств в мире и в России демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. То есть мы растем по этим заболеваниям, как и во всем мире, но это нас мало утешает, давайте думать о себе. Что говорит наш Росстат, официальная статистика государственная? В России за 4 года выросла заболеваемость депрессиями, стрессовыми и тревожными расстройствами на 21%. То есть вот то, что мы идем в тенденции устойчивых, за 4 года 21%, это каждый пятый. То есть большая цифра. Общий прирост первичной заболеваемости психическими расстройствами за тот же период составил 18%. И сегодня у него на 100 тысяч населения... А, нет, это просто в абсолютах. 453,9 тысяч случаев в год. Вот это первичная заболеваемость. Представляете, 500 000 в год мы добавляем на эту... Показатели психического расстройства, включая шизофрению, остаются стабильными. Но это уже психиатрия, это уже не психология, а психиатрия, так? И... Основной прирост приходится на пациентов не психотическими расстройствами, в том числе достигает 1,6 миллиарда в 2024 году. Это, опять же, статистика мировая. Поэтому что нужно делать? Понимаете? Поэтому сначала надо вспомнить, что такое психическое здоровье, да? Что оно для нас значит? Это нам помогает учиться, работать, принимать решения, справляться с трудностями, поддерживать отношения между собой. Да? Эмоциональное, психологическое и социальное благополучие тесно связано с общим состоянием организма. Это то, что я уже сказал, но более развернуто. Это значит, что физическое здоровье, оно как бы является базисом для психического здоровья. Бывает, когда человек уже психиатрия, и он физически здоров. Но психического здоровья не бывает, когда нет физического здоровья. Так? Быть психически здоровым – это не означает всегда находиться в хорошем настроении. Грусть, волнение, раздражение – это естественные эмоции. Другое дело, как мы ими управляем. Да? Вот. Ну, а вот слово «стресс» – это более такая… Стресс – это естественная реакция организма на трудности, ситуации, связанные, которые требуют адаптации, и могут вызвать экзамен, новая работа.
1: Прямой эфир.
0: Переезд. Ну, прямой эфир у нас уже рабочее состояние. Она у нас может только грусть вызвать.
1: Или радость.
0: Да. Вот. Поэтому справляться со стрессом, да, как и проявления, кстати, это тоже немаловажно. Это и головные боли, и мышечное напряжение, и дискомфорт, даже расстройство желудочно-кишечного тракта бывает при стрессе. Нарушение сна, изменение аппетита, тревога, раздражительность, расслабленность. Вот эти все угнетенные состояния. Вот. От этого это зависит не только от внешних факторов, но и зависит, допустим, ну, вот на примере от метаболизма, от обмена веществ. Это может зависеть. С возрастом это все усиливается. И вот на примере такого гормона, как тестостерон, это мужской гормон,

0: гормон, который способствует в том числе и процессу запускания новой жизни, вы понимаете, о чем я говорю, но вот отсутствие, снижение тестостерона, оно как раз вот обуславливает вот эту симптоматику. Человек занимается физически, а ему это не приносит радости, да?
1: Ну, конечно.
0: Вот. У него постоянная подавленность.
1: Все эти выгорания, да?
0: Да, вот. Тревожность. Угу. Поэтому для поддержания тестостерона, как одного из факторов, приводящих к этому, что нужно делать? Это следить за своим физическим здоровьем. Это адекватная физическая активность. Это сон. Это нормальное питание. Что касается нормального питания, цинк нужен. А что такое цинк? Цинк – это я про тестостерон говорю.
1: Да-да.
0: Который является базовым условием для, в том числе, наряду с другими гормонами. Так вот, цинк – это у нас морепродукты, это чечевица. Чечевица, угу. Это крупа такая есть. Она тоже полезна. Но, как правило, все равно, как мы уже говорили, не сбалансируешь так питание, чтобы все было. Поэтому есть биологически активные добавки, которые в том числе, вот, допустим, есть набор витаминов. Наряду с набором витаминов идет еще и набор микроэлементов. И там четко написано. Железо там есть.
1: Для, магний.
0: Магний для крови.
1: Калий,
0: да,
1: кальций и так далее.
0: Да, и вот это все, это надо за этим следить, это надо этим заниматься, и тогда мы с вами справимся с проблемами психического здоровья, хотя одним из, кстати, рекомендаций для поддержания психического здоровья и наряду с там сном, режимом, питанием, физической активностью, снизить объем получаемой информации, особенно новостной.
1: Если ох, вы... это не к нам.
0: Не, а мы с вами в первой половине обсуждали очень такую яркую тему. Да, да. У нас появился новый штамм грипп. Все, да. Ребята, готовьтесь.
1: Да. Будет
0: тут-то
1: хуже.
0: Тут-то все, да. И началось. А да. Оказывается, все это было заранее предрешено. Вот. Поэтому давайте, мало того, что мы будем, я обязуюсь со своей стороны меньше смотреть новости, а вы со своей стороны, как журналист, обязуйтесь давать их адекватными, а не устрашающими.
1: Я готов, я клянусь практически, да. И я вот очень стараюсь.
0: За все свое журналистское сообщество вы, конечно, не будете отвечать, но за себя это уже большой вклад в сохранение психического здоровья.
1: Давайте обсудим тему близорукости, потому что тема важная и очень много статистики сейчас. Правда, ну, как обычно, когда мы говорим о статистике, у нас тут скоро, тут еще Всемирный день зрения, я так понимаю, где-то назревает.
0: Нет, это просто нормально. Так, сколько?
1: Есть и такой, да.
0: Да, значит, итак.
1: Третье место в мире мы занимаем по близорукости, после Японии и Южной Кореи.
0: Это правильно вы говорите, но у японцев 86% детей и подростков.
1: И там все в очках.
0: У нас 70%, угу. у южных кореян 73%, а мы 46%. Но это все равно очень плохо. Очень плохо. И вот здесь мы, конечно, ну, если говорить о мире, это нарушением зрения, включая слепоту, страдает 2,2 миллиарда. Мы, если мы там говорили 1 миллиард, здесь 2,2. Вот. Еще совсем недавно близорукость, или как мы ее называем по-своему, миопия, она у нас воспринималась как проблема конкретного человека. Было мало у нас близоруких, там надевали очки детям вовремя, они корректировали, вот, и всего. Сегодня, вот, учитывая эти цифры, 46% близоруких у нас, это каждый второй, без небольшого.
1: Ну да.
0: Да. Здесь это уже наша проблема общественного здравоохранения. Вот как мы говорим с вами об онкологических заболеваниях, кардиологических, эндокринологических, это проблема общественного здравоохранения, потому что огромное количество нашей популяции российской поражено. Вот теперь близорукость за несколько десятилетий стала именно такой.
1: Насколько это связано с... Ну, мы же понимаем, что это связано с поведением родителей, да? А сколько это связано с генетикой?
0: Ну, генетика одной из составляющих является. Одной из составляющих.
1: То есть, если у родителей кто-то да, близорук, то есть большой шанс, да?
0: Что... Есть, но большой шанс, но если все соблюдать, это 30 сантиметров, это должное освещение, угу. это свет слева, это...
1: Не читать лежа, вот
0: да,
1: это все.
0: Да, да, это все, чтобы там был колонтитул нужный, яркость нужная и так далее. Хотя даже если наполовину это соблюдать, это уже сохранит, так? Вот. Что еще, кроме этого? Это что? Главное, как по-нашему считается, это вот, смотрите, это и гаджеты, они в том числе. Потому что
1: это же и шрифты, и вот это перелистывание скроллингом, то, что теперь называется, да, бесконечное вот это листание, особенно перед сном. Я, знаете, что хотел уточнить?
0: Не, там на психологию больше влияет, да.
1: Я хотел уточнить, ведь сейчас близорукость, ну как это, можно так сказать, лечится, да, если это просто близорукость, то есть с ней стало проще. Раньше же кроме очков ничего не было, там еще 20-30 назад, а сейчас операции по лечению обычной близорукости, штука обычная же, да. То есть легко исправляют ее, там, минус на единицу, такие их делают быстро, насколько я знаю. То есть ситуация все-таки лучше стала и в стране, и в мире с этим. То есть можно пойти там, да, и снять очки после операции и больше никогда о них не вспоминать.
0: Можно и так, да. Можно, ну вот смотрите, у детей, может быть, еще у них же продолжается рост глазного яблока. Угу. То есть физика...
1: Работает.
0: Работает, да. Это тоже является. Ну, значительную роль, как мы уже сказали, играет генетика, так? Вот. Смартфоны. Смартфоны, тут надо смотреть на все, нагрузку, на их качество и так далее. Что еще, наверное? Ну, витамины. Потому что витамины, как говорится, кушай морковку и будет...
1: Ну, витамин А, да?
0: Да, витамин А, это вот. Вот. Гимнастика глаза почему-то, потому что если человек сидит, постоянно читает, не делает перерыв, не дает отдохнуть, это тоже играет большую роль. Потом что...
1: То есть не критичная ситуация.
0: Ну, как не критичная? Ну зачем этого в раннем возрасте, да еще такие рекорды ставить, входить в тройку в мировую? Зачем? Ведь природа нам дала глаза не для того, чтобы мы их портили. Поэтому критичная. Давайте будем считать, что она критичная, чтобы ну, привлечь к этому внимание. Фактором еще может являться там короткий день, да, зимой, светового дня нет, ограниченные возможности, темное время суток, это тоже играет, но это такая, будем говорить, которая, ну, не, ну как это?
1: Косвенная причина,
0: которую повлиять нельзя, ну, там, прогулки и так далее. Поэтому... прогноз, который делается для, по ухудшению, почему мы в тройку вошли? Я думаю, что это к нам сейчас, к нам с опозданием все-таки пришла вот эта массовая, даже не цифровизация, а смартфонизация общества, и наши дети Я думаю, что если мы зарегулируем этот процесс с точки зрения время ограничим пользование детей, откажемся от, может, каких-то заранее непродуманных решений по переводу.
1: Стандарты какие-то поменяем.
0: Да, это приведет к тому, что, ну, вот каких-то таких вот, ну, я бы сказал, решений, которые вот угу. сегодня нас пока нет, но проанализировать все ошибки и дать возможность, потому что медицина здесь практически не виновата. Медицина просто является в данном случае констататором факта и попыткой его поправить. Но никак не... Это наш образ жизни.
1: Давайте, вот у нас осталось две минутки, уделим их железу.
0: Да.
1: Потому что очень интересная статистика, растет потребление БАДов и лекарств с железом, особенно у прекрасной половины человечества, почти 15 миллиардов рублей потрачено, вот такая вот статистика, на БАДы и лекарства с железом. А есть вообще какие-то способы получать железо не через БАДы, а, не знаю, через еду, может быть, через что-то еще? Не,
0: ну, все, мы все, всю жизнь получали. БАДы – это явление, которое имеет четкую историческую дату. О БАДах мы заговорили, и вообще само словосочетание «биологически активные добавки» в нашу действительность пришло где-то в 94-93 году. И я об этом много раз рассказывал, что вот будут подменять лекарства.
1: Ну, где взять железо?
0: Вот. Железо есть у нас прежде всего в яблоках. Яблоки – это очень хороший сейчас сезон яблок. Пожалуйста, ешьте эти яблоки. Но одними яблоками
1: не наешься.
0: Сыт не будешь. Так и не получишь все, что нужно. Поэтому сам факт биологически активных добавок, содержащих железо, он хорош. Он хорош, потому что мы... свои 2200 калорий, которые нам усредненно среднему статистическому россиянину нужны, это мы никак не наполним естественными продуктами питания. Девушки почему к этому? Ну, здесь и физиологические кровотечения, которые естественные кровотечения, которые они...
1: 20 секунд у нас осталось.
0: И у женщин, да. И у женщин это, как правило, больше анемии выражены, чем у мужчин зачастую бывает. Поэтому надо заниматься, надо следить, надо принимать, но не увлекаться, потому что это опасно.
1: Спасибо, Геннадий Григорьевич. Ешьте яблоки. Это я обращаюсь к нашим.
0: Нет, не только яблоки. Не надо упрощать.
1: Хорошо. Это была программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. До встречи через неделю. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: «Изолента Лайф». На ней все держится.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
6: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Войска Эстонии на границе с Россией. Контекст. Маленькая, но гордая Прибалтийская республика поменяла стратегию нацбезопасности. Теперь она исходит из концепции активной обороны. Речь идет о сосредоточении усилий по защите эстонской территории непосредственно у границы с Россией и установка на победу с первых же боев. Для этого подразделения вооруженных сил Эстонии переводятся на новые места дислокации. В частности, военную базу на 1000 человек возводят в Нарве, расположенной в непосредственной близости от российского Ивангорода. Таллин заключил соглашение на покупку 9 американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и ракет М-57 с дальностью до 300 километров. Аналогичный контракт на 9 южнокорейских реактивных комплексов с похожими характеристиками подписан с Сеулом. Оборонные расходы Эстонии в 2026 году выросли почти наполовину, до 2,5 миллиардов евро. В тесном союзе с Вильнюсом, Ригой и Варшавой Таллин выстраивает единую Балтийскую линию обороны. Заявление Москвы о том, что Россия не планирует воевать с Европой, этой великолепной четверкой при одобрении Брюсселя игнорируются.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. ПВО сбило более 50 беспилотников над Ростовской областью. Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов. Посольство призвало россиян в Панаме соблюдать меры безопасности после землетрясения. Подробности далее. Атака более чем 50 беспилотников отражена с вечера пятницы в Ростовской области. В Ростове после воздушной атаки начался пожар, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он отметил, что Штаты еще дадут дополнительные разъяснения насчет поставок дизельного топлива из России. Путин накануне провел телефонный разговор с Трампом. Хозяин Белого дома по итогам разговора заявил, что в ходе диалога была достигнута договоренность о поставках дизтоплива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Позднее Трамп на митинге в штате Нью-Йорк вновь поблагодарил Россию за договоренности по дизтопливу. Сторонники американского лидера встретили это аплодисментами. Россия никогда не отказывалась от переговоров по устойчивому урегулированию кризиса на Украине, но оно невозможно без устранения его первопричин. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небендя в ходе заседания Совбеза Организации по Украине. По его словам, Киев и его западные покровители хотят не подлинное урегулирование, а передышку для подготовки к широкомасштабному конфликту. Россия продолжит достигать цели своего военным путем, пока оппоненты Москвы не поймут важности обсуждения условий по обеспечению долгосрочного мира, отметил Небендя. Россия надеется на развитие сотрудничества с ЮНЕСКО, несмотря на очевидные недоработки организации по вопросам защиты прав журналистов, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Александр Алимов. По его словам, Москва надеется, что сотрудничество будет развиваться созидательно и конструктивно. К числу направлений деятельности ЮНЕСКО относятся в том числе обеспечение безопасности журналистов и борьба с безнаказанностью за преступления против НИТ. НИХ МИД России ранее указывал на замалчивание международными структурами, в том числе ЮНЕСКО, преступлений киевского режима против российских журналистов. Посольство России в Панаме после землетрясения в южной части страны призвало россиян сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей. Дипломаты рекомендовали гражданам при повторных толчках незамедлительно покинуть здание, не пользуясь лифтом, и находиться на открытой местности вдали от зданий, деревьев и линий электропередачи. Землетрясение произошло в Панаме в пятницу в 12:56 по местному времени. В стране наблюдаются перебои с энергоснабжением. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин. И сегодня мой гость – социолог Константин Александрович Антонов, который очень много знает про социологию. И у меня к нему сегодня такой философский вопрос. Константин Александрович, вот мы же живем в мире, в котором нам непрерывно все вешают на уши. какую-то лапшу. Я смотрю, что говорят люди, но они же говорят вот такими мемами, да, вот которые они слышали. Да, кто в радио, кто в телевизоре, кто в, как бы, во всяких, простите, рилсах.
5: Рилсах.
4: Да, я не знаю, что это такое, но модное слово, да.
5: Ну, сейчас вот кто-нибудь вас вырежет.
4: Да.
5: Видео разместит.
4: Да.
5: Вертикально. Где-нибудь на площадке будете вы, Михаил Леонидович, в рилсе.
4: А почему вертикально, а горизонтально?
5: Ну, формат такой у рилса.
4: У рилса, понятно. Ну, хорошо, ладно, пускай будет рилса. Так вот, а и как в этой ситуации можно понять, чего люди на самом деле думают и на самом деле хотят? Я просто объясню, меня это как бы волнует, я же экономист. И для меня, ну, как бы, вот, скажем, в Соединенных Штатах Америки один из самых главных экономических показателей – это уверенность потребителей. И да, ее, как бы, меряют уже много-много лет, используют для этого невероятно сложные методики, но я себе с трудом представляю, как это можно делать более-менее адекватно по банальной причине. Если тебе на протяжении многих месяцев объясняют, что самое великое счастье в жизни – это купить iPhone последней марки, то как, соответственно, можно оценить, что, соответственно, качество котлеты, которую ты покупаешь в ближайшем супермаркете, оно упало? Вот как?
5: Ну, мухи с котлетами соединили же сейчас, значит, и это можно сделать. На самом деле не буду загружать. Методики есть, методики совершенствуются. Банальные телефонные опросы, которые раньше были релевантны, которые приносили более-менее объективную информацию, сегодня уже таковыми не являются. Но методики есть, и они совершенствуются на самом деле. Поэтому говорить-то, наверное, не об этом надо. Меряют. И достаточно успешно, и достаточно точно. Кому надо, попадает в руки информация более чем достоверная, скажем так. Поэтому говорить о том, что, например, власть придержащие не имеют информации объективной об обществе и так далее, я бы не стал бы. Есть много источников, есть много методик. Ваш вопрос, он выходит за рамки вот этих методов количественных, качественных методов социологических. Он, скорее всего, адресован к характеристикам общества. А что сегодня в обществе происходит такого, почему мы не можем сегодня определить, а что людям нужно? Но давайте договоримся, что базовые ценности никуда не исчезли. Базовые ценности и базовые потребности, они как были, они так и есть. Несмотря на то, что вот вы экономисты и юристы, народ пугаете с утра до ночи, во всех странах, причем мира, не только в России. Собственно говоря, мы с вами вчера говорили, и вы согласились со мной, что юристы, экономисты ни до чего хорошего мир не доведут. Поэтому надо обязательно возвращать во власть философов, социологов, художников, чтобы мир был более красивый, гармоничный.
4: Я просто объясню, Константин Александрович. У меня же вопрос такой. Вот смотрите. Значит, идет массовая накачка молодежи позиций. Зачем тебе квартира, когда ее можно арендовать? Зачем тебе машина, когда вот каршеринг, опять-таки аренда и т.д. и т.п. И людей дурят. Да, а дальше выясняй, вот тебе 40-45, и ты вдруг неожиданно понимаешь, что у тебя нет ничего. А ты уже не можешь вот так вот жить. Да, и у тебя иногда дети. Иногда детей нет, потому что непонятно, где их селить. Брать ипотеку в 45 лет поздновато. Да, тем более, что ипотека всюду растет в цене. Вот.
5: Не соглашусь. Слушайте, Онищенко, вот недавно Геннадий Онищенко, два дня назад сказал, что у нас мужчина до 90 лет отцом может быть, а вы тут ипотеку в 45.
4: Нет, отцом, нет, секундочку. Дурацкое дело нехитрое. Но только быть отцом, это не только, значит, ребенка зачать. Кстати, вот сможет ли он его родить в 90? Ну, хорошо, ну, подружка его, да, в 90 лет. Я уже сомневаюсь. Вот вы меня извините, конечно, несмотря на мнение Геннадия Онищенко, да. Ну хорошо, ладно, предположим, что он нашел себе 18-летнюю барышню. Но дальше же надо этого ребенка выкормить.
5: Смотрите, мы с вами должны договориться об исходной позиции. Мы должны договориться о категориально-понятийном аппарате, он у нас абсолютно разный.
4: У нас с вами.
5: Да, да. У экономистов и у нормальных людей. Значит,
4: спасибо.
5: Значит, вы сказали, сформулировали задачу, что молодежь сегодня внушают им вот эти вот зачем тебе нужен и так далее. Слушайте, но он бы не внушался. Молодежь понимает, что он никогда в жизни не накопит на квартиру при нынешних ставках ипотечных и при том уровне заработной платы, которое общество и экономика ему предоставляет. Поэтому здесь говорить о том, что кто-то воспитывает молодежь в этом направлении, я бы не стал.
4: Константин Александрович, можно я вам скажу одну
5: вещь? Мы о контексте говорим.
4: Можно я скажу? Значит, я вот вырос при советской власти, которую все обвиняли в том, что, соответственно, вот как бы квартиру можно получить, ну, достаточно, ну, если ты не работаешь на каком-нибудь оборонном предприятии, очень нескоро, да, значит, мои родители первую квартиру свою... Мы жили в коммуналке. Получили, когда я был там, в четвертом классе. Ну вот, летом между четвертым и пятым классом. Но, когда я стал чуть постарше, я с неким интересом обнаружил, что большинство моих знакомых, у которых вот было четкое понимание, что надо, например, кто хотел машину, да, кто-то устраивался куда-то на шабашке, кто-то, кому особо повезло, устраивались в золотодобывающей артели. Но это было трудно, да? Кто-то еще чего-то. И, в общем, один мой знакомый, студент физтеха, за сезон в стройотряде купил себе машину. Правда, это был горбатый запорожец. Над ним смеялись все. Но все равно круто. Но оно... Он же есть.
5: Понимаете ли, Михаил
4: Леонидович, было бы желание.
5: Ваши молодые годы трава была зеленее, а вода была слаще. Поэтому сегодня я не представляю, как молодой человек, получающий 200 тысяч заработной платы, это в лучшем случае, может купить себе квартиру за 12 миллионов рублей. Я по Москве говорю, дешевле он ее вряд ли найдет. Поэтому говорить здесь о том, и да, и мечты о машине, мечты о каких-то там поездках и так далее, с ними придется распрощаться. Мы, наверное, должны все-таки сегодня говорить о том, как мы себе общество описываем. Вот если говорить о том, что социология сегодня может, да, это описание общества. Вот мы незаметно, абсолютно незаметно подошли к такому состоянию, когда мы живем в обществе, которое мы не знаем. Мы его не знаем. Вот вы же сейчас продемонстрировали
4: пять раз. Аналогичный случай был в городе Бердичеве вот на 1835 году. Да? Говорят, что Юрий Владимирович Андропов говорил, мы не знаем страны. Да? Можно то же самое говорить про западных политиков, у которых тоже регулярно эта фраза. Да, мы не знаем страну, с которой мы там...
5: Мы просто не успеваем. Мы не успеваем рефлексировать над тем, что сейчас происходит. Вот вы знаете, вот давайте вот такие метафоры. Вот что происходит сегодня, да? Вот я недавно, мне вот эта метафора в голову пришла. Это другое. Вот фраза, да? Это другое. Что означает? Вспомните Югославию. Когда Югославию раздербанили, и когда российский МИД начал говорить, ребят, ну как же, это же нарушение международного права, сказали, да это другое. Когда Крым вернулся в состав Российской Федерации, Российская Федерация сказала, ребят, вы что к нам претензии, вы что с Югославией сделали? Не-не-не, Югославия это другое. Понимаете, а вы не обращали внимания, что мы в быту регулярно это то же самое произносим.
4: Ну, конечно, естественно.
5: А что это означает?
4: Означает, что когда у меня чего-то берут, это нехорошо.
5: Конечно,
4: а когда это я
5: нарушение.
4: Беру, это другое.
5: Вот. С одной стороны, это можно оценить с точки зрения нравственности, да, с точки зрения этических норм каких-то, что вы сейчас сделали. А с другой стороны, можно оценить с точки зрения когнитивной. Это происходит прерывание причинности, логики причинности. Вы не замечаете, что мы потеряли способность логически мыслить и увязывать различные события? Хаос, который сегодня происходит в экономике, в геополитике, он связан именно с этим.
4: Знаете,
5: во многом.
4: Это такая совершенно замечательная. Был такой польский шутник Станислав Ежелец, у которого был такой замечательный персонаж, пес Фафик, да, которого в «Науке и жизни», по-моему, он там его впечатали. Но вот у него была совершенно замечательная фраза. «Безвыходным мы называем положение, естественный выход из которого нам не нравится». Понимаете, я экономист, поэтому я все время, ну, как бы, тем событиям, которые происходят, пытаюсь придать простой рациональный смысл. И вот еще там году, там, в конце 2011 года я сказал, что да в чем проблема в Соединенных Штатах Америки? Спешите долги домохозяйств, и все, да, и вот вам оздоровление экономики, и там, мне говорят, не-не-не, это другое, да, нельзя так делать, потому что это ты будешь обижать финансистов, потому что долги — это их активы. Я говорю, ребята, вы как бы, вам ехать или шашечки? Вам оздоровление экономики или не нужно обижать финансистов? Вот так и тут. Тут как бы, как только вы начинаете смотреть на жизнь рационально, но я как раз и говорю про то, что вот вся вот эта вот штука, которая несется, да, из телевизоров, из радиов, из интернета, она полностью забивает рациональное поведение.
5: Так об этом-то и речь, что мир, основанный на рациональном восприятии и на формальной рациональной логике, уже не существует давно. И молодое поколение, которое вы упрекаете в ленности, оно воспитано, в том, что они не хотят на подработку по ночам вагоны разгружать.
4: Нет, я не в этом их обвиняю. Вот. Вы передергиваете.
5: Я вас правильно понял.
4: Я сразу понял, да, я вот всегда подозревал, что то, что вы работали, соответственно, в сфере пиара столько лет, оно как бы...
5: И книжку пишу о пропаганде.
4: Так вот, я вот объясняю, да, должна быть иерархия целей. Если у вас приобретение машины, квартиры стоит высоко, это не значит, что квартира должна быть через 3 года. Просто должна быть правильная иерархия целей.
5: Вы сказали очень верную фразу. Если должна быть, если есть иерархия. Так ее нет, она не сформирована. Зачем сегодня молодому человеку машина? Стоит она, как космический корабль. Бензин, посмотрите, что происходит с этим бензином. Если брать электрический самовар, то ее фиг где заправишь. Инфраструктура еще не создана. Ее надо где-то хранить ее. В город выехать, припарковаться негде, бешеные деньги платить. Зачем человеку молодому нужна сегодня машина? Он сел на метро, доехал, куда ему надо, и все. Ну, или, может быть, он потратил лишние 10 минут, потолкался в автобусе, но он доехал. Без проблем, без забот. Вы опять пытаете экстраполировать свою логику, в том числе поколенческую, на сегодняшний мир. А мир тот, который вам люб, дорог, и который вы пытаетесь, как экономист, нам объяснить, а в какой-то мере навязать, его уже не существует. Мы должны сегодня принять и изменить категориально понятийный аппарат, с помощью которого этот мир мы будем описывать, потому что мы описываем этот мир другими категориями, другими понятиями. Как это все произошло? Это спасибо, конечно, французским постструктуралистам. Вот, например, ну, посмотри, ну, Мишель Фуко, да? Вот,
4: Я знаю только маятник Фуко.
5: Ну, вот, предположим, рассматривает шизофрения. Как он оценивает это? Он говорит о том, что это способ конструирования реальности с помощью и навязывания реальности правящих классов. Значит, это нужно деконструировать. Или Деррида, например, когда смотрит парные оппозиции, например, мужчина и женщина. Он говорит, что первое, мужчина доминирует над женщиной, а значит, вот этот язык науки и описания мира – это язык иерархии. Значит, все это нужно деконструировать. Вот они и деконструировали все. И мы не заметили, как все это деконструировали. Мы живем именно в этом мире. В логике и в языке описания реальности. Вот он вам, пожалуйста, этот язык описания реальности. И поэтому мы получаем сегодня, а это другое. Мы получаем его как феномен постправды. Мы получаем его, этот ответ, как попытку снять с себя ответственность за дальнейшие логические размышления, рассуждения, которые неминуемо приведут к причинно-следственным связям и к вопросу об ответственности. И вот здесь на причинность-то и теряется. Ну, вам другую метафору приведу. Вот я ее так придумал, сформулировал метафору «хоккеист в ластах». Вот представьте себе, вы с молодых ногтей занимались в секции в хоккейной, да, коньки, клюшка, защита, вы катались на коробке там, каждый день по 3-4 часа вы ездили, черт знает куда, на другой конец города тренироваться, и вот вы достигли такого момента, когда вам сказали, слушай, давай на следующей неделе в понедельник приезжай на соревнования. Вы приезжаете, в раздевалке одеваетесь, на коньках с клюшкой выходите, а там бац, а нету там катка-то, а там бассейн плавательный и дорожки по 25 метров. И вы говорите, слушайте, это что за дела? Я же на соревнования приехал. А вам говорят, знаешь, а изменилось вот все. Ты уж как-то приспосабливайся. И вот здесь ключевая вещь, вот эта метафора, согласитесь, она очень иллюстративная, она достаточно хорошо описывает то, что сегодня происходит в мире.
4: Это мне напоминает старый анекдот про то, как один такой старый ветеран говорит своему молодому внуку, я все-таки не понимаю, как в биатлоне можно проиграть, если у тебя винтовка?
5: Это... Нет. Это нет.
4: Вот. Почему нет? Почему
5: Любо... Нет, смотри. Вот этот анекдот, он описывает ваш мир.
4: А, рациональный?
5: Конечно. Он описывает ваш мир.
4: Ну, конечно, рациональный. У меня винтовка,
5: конечно,
4: а он
5: конечно.
4: Меня обогнал. Ну...
5: А сегодняшний мир, он другой. Он другой. Сегодня тогда он должен сказать, как можно поиграть в биатлоне, не сняв эти лыжи и не отправившись там бегом, например, или не взяв такси и не доехав до финиша на такси. То есть вот она, вот он язык описания сегодняшнего мира. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот рационально должно быть поведение и так далее, мы слишком много требуем. Мы слишком много требуем. Когда мы говорим, например, о том, а почему вот мировые лидеры сегодня поколения, вот то поколение, даже я не сказал поколение, а отдельные представители, ощущение, что они были клонированы в одной лаборатории все, потому что среди вот этого всего есть и нормальные люди, и те,
4: так
5: которые...
4: Так они клонированы в одной лаборатории.
5: Да, которые мыслят рационально. То есть...
4: Их мало.
5: Их мало, и они сегодня не на властных... позициях, не на первых позициях во власти. Ведь они как раз и соответствуют вот этим двум метафорам. И они как раз сегодня говорят на языке деконструкции.
4: Константин Александрович, я в этом смысле человек простой, как валенок. Я всегда был простой. Я прикидываю, да, вот если вас 3-4 дня не покормить, то уровень рациональности вашего мышления сильно вырастет. Согласитесь.
5: Вы опять рассуждаете с точки зрения своих поколенческих традиций. Вы употребили образ валенка. Вы знаете, сколько стоит сегодня валенок? Он стоит не те там 2 или 3 рубля, как во время вашего детства. Сегодня валенок купить, я хотел недавно, в прошлом году, купить валенок в подарок. Людям, которые валенки никогда не видели. Во-первых, я...
4: Мне Russia Today на Новый год подарил валенки.
5: Но видите, не у всех же есть под боком Russia Today, чтобы ходить туда за подарками. Поэтому, чтобы валенок купить сегодня, да, в сегодняшнем мире, это нужно постараться.
4: Ну, не знаю. Ну, хорошо, как, что еще можно? Ватник.
5: Если не покормить, да, можно, конечно, додуматься до многих вещей. Но это не наш путь.
4: Никак это не...
5: Но мы же все-таки с вами гуманисты.
4: Да, я, безусловно, гуманист. Я детей водил в походы. Понимаете, ну, как бы вот они там... Знаете, это же дети, да? Ну, собственно, современные тоже. Только другой как бы уровень, возраст детей вырос там до 70 лет. Но они все равно дети, да? С ними очень просто. Ты их привел куда-то, надо делать привал. Что такое привал? Палатки поставить, костер развести, что-то там. А они, соответственно, бегают, да? И предаются разным детским играм. Там.
5: Вольностям всяким.
4: Вольностям всяким, да. Ну, и тут два варианта. Вариант первый – сделать все самому и их накормить. Тогда они так и решат, что так можно. А вариант второй – ничего не делать. Ну, хорошо, они предаются вольностям, и я предаюсь вольностям. Потом они приходят и говорят, очень кушать хочется. Я говорю, да, да что вы говорите? А кто костер разжег?
5: Мне кажется, мы маленько отошли от темы.
4: Почему?
5: Нет,
4: это
5: все
4: про то же.
5: Поскольку мы все-таки начали и поставили перед собой задачу, а что людям-то делать? Людям-то что делать? Нет. Во всем? Поток идет, вот этот поток деконструкции, вот это описание мира вот этим языком, оно навязывается. Конечно, да. Вы совершенно правы, что и медиа, и различные другие коммуникативные площадки, и инструменты, и механизмы, они навязывают именно не просто взгляд, а они дают язык описания. И говорят, то, что ты видишь, на самом деле не такое, каким ты его себе представляешь. А мы тебе сейчас объясним, что это есть на самом деле. И это не пропаганда. Это не сводимо вот к определенным инструментам влияния. Это действительно принятый язык описания. Пример привожу. Вот вчера у нас с вами было заседание клуба «Улица правды». Очень хорошее мероприятие прошло. Я туда шел по... Сергея Радонежского. Иду и обалдеваю. Маникюрный салон, название «Кутикула». И я подумал, а может быть, рядом есть парикмахерская с названием «Перхоть»?
4: А, я прошу прощения, понимаете? Я самолично видел салон красоты под названием «Деймос». Я напоминаю, что Фобос и Деймос – это спутники Сатурна, в переводе на русский «страх и ужас».
5: Страх и ужас,
4: да. Назвать, соответственно, салон красоты ужасом – это очень грамотно.
5: А вы задумывая, почему они назвали?
4: Константин Александрович, перерыв.

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
1: Откуда деньги у людей?
2: Хороший вопрос.
3: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
4: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
5: Возвращаемся в студию. У микрофона Михаил Хазин и мой гость Константин Александрович Антонов, социолог. И разговариваем мы о том, что очень сложно сегодня получить реальную картину мира, которую видит человек, потому что человек смотрит на мир иррационально.
6: Я бы не сказал бы иррационально. Нет, человек смотрит на мир нормально. Проблема в другом, как, с помощью каких инструментов и каким языком он его описывает, как он воспринимает этот мир. Вот об этом мы сегодня и говорим с вами. При этом я бы хотел вернуться к вашему примеру о молодом поколении, там, ну, так называемые зумеры, да? Они совсем другие. Они, понятно, мир воспринимают совершенно по-другому. Мы начали их упрекать в том, что вот они сегодня не хотят покупать ни квартиру, ни машину, там, ничего и так далее. Вот, мол, это плохо. Ну, это неплохо, это для нас плохо, для нашего поколения, для нашей культуры, для нашего традиционного отношения. Кстати, а для них это может быть нормально.
5: Кстати, Александр, я вам пример приведу. Бог с ним, пускай невозможно купить квартиру. Но вот ваши родители живут в четырехкомнатной квартире. Ну, давайте как бы на них наедем, чтобы они разменяли четырехкомнатную, да, и чтобы у меня появилась своя квартира. Что в этом плохого?
6: Это логика нашего с вами поколения. Это логика нашего поколения.
5: Нашего поколения,
6: но
5: да,
6: не их поколения. Они другие. Они могут встать, уйти и свою жизнь организовывать самостоятельно. Вот я, например, вы не видели, а я, например, видел такие семьи. Ну, правда, детей нет, вот молодые люди стали жить, у них мебели ноль, практически ноль, они спят там на матрасах, их это устраивает. Не надо это все собирать, разбирать, там, эти пылесборники и прочее, прочее.
5: Да, и одежду не надо стирать.
6: Стирают, да? Я так полагаю, да, я полагаю, что стирают. Я не говорю о том, что это идеал какой-то, я не говорю это тоже о том, что к этому надо стремиться, мир просто другой. И надо это понимать. Другое дело, что есть другие поколения, ну, типа наши или чуть помладше нас, которые воспринимают происходящее как трагедию. И для которых эта неопределенность вызывает у которых тревожность. Согласитесь, что таких людей очень много. И вот здесь эта тревожность, она отражается и в экономическом поведении. И мы это видим. Мы это видим хотя бы по тем... Косвенно, но это в любом случае мы можем сказать, что тревожность сказывается и вот на этих меняющихся показателях наличной валюты. Как социологическая категория измеряемая, это тоже этот факт может применяться.
5: Нас. Это у нас наличная валюта. Там во Франции вон это проявляется вот в этих вот бросаниях там камней или что они там делают на улице, а в Соединенных Штатах Америки у каждого свое, да, но вот это вот, как это называется, внутренние фрустрации, я очень люблю это слово, вот, и когнитивный диссонанс тоже очень люблю. Когнитивный диссонанс, это я просто объясняю нашим слушателям,

0: Если у нас роботизация, технологизация процессов производственных пойдет с такой же скоростью, и если сбудутся, предположим, прогнозы о том, что останется только рынок, востребует только 20% от сегодняшней рабочей силы, возникает вопрос первый: куда девать остальных? Второе, это будет происходить на фоне увеличения продолжительности жизни, потому что технологии будут работать. В-третьих, тогда придется полностью менять пенсионную систему, систему страховую и так далее.
1: Вы в Японии были?
0: Нет.
1: Вот я вам рассказываю. В Японии не может быть безработицы, потому что к каждой двери можно приставить человека, который ее будет перед вами открывать и кланяться. А если совсем плохо, можно к каждой двери приставить двух человек.
0: И оплатить один, им кто будет?
1: И один
0: это?
1: Будет открывать и кланяться, а другой будет просто кланяться.
0: Слушайте, у нас бордюры перебирают каждый год по 5 раз, следуя вот этой же самой традиции, наверное. Но я вопрос-то задаю, кто им будет платить за это?
1: А, извините меня, это совершенно другое.
0: Ведь, это как другое?
1: Давайте разбираться. Угу. Почему, соответственно, сокращается количество рабочих мест? Потому что использование искусственного интеллекта снижает издержки. То есть это означает, что прибыль корпорации увеличивается. Увеличиваем налоги. И вместо того...
0: А кто увеличит налоги?
1: Государство.
0: А государство-то кто? Это не корпорации? Ну, или вы думаете, что те, которые двери открывают, кого-то изберут, таких всех замечательных, они придут и что-то увеличат с них
1: вы
0: налоги?
1: Вы собираетесь критиковать капитализм?
0: Я просто даю отчет в том, в каком обществе мы живем.
1: Я вам отвечу. Значит, я книжку написал на эту тему, называется «Лестница в небо». Как устроена власть? Любая элитная группа, которая находится у власти, она больше всего волнуется о том, как бы эту власть сохранить. И если она обнаруживает, что для того, чтобы сохранить власть, нужно поднять налоги, могу вас уверить, она налоги поднимет. То есть тут мотивация другая, а результат тот же самый.
0: Ну, даже если поднимут они налоги и будут платить какие-то денежки людям, которые двери открывают по 5 человек на одну дверь, я не думаю, что это решит каким-то образом проблему. А ваш ответ, кстати, он подтвердил мой тезис о вредности экономистов и юристов для управления миром. А ведь дело-то в том, что если произойдет вот это, если мы раньше говорили до сегодняшнего дня об отчуждении человека труда, да, то сегодня мы говорим о том, что сегодня происходит исключение человека вообще из технологических процессов, из производственных процессов, из социально-производственных процессов. Кто ответит на эти вопросы? Вот вы начали сейчас говорить про налоги и так далее, меня этот ответ совершенно не устроил. Я понимаю, что от экономистов ждать ответов нельзя, и ответов об образе будущего, да? А какой получается ответ? Философы?
1: Образ будущего.
0: Нужны философы, конечно. И вот сегодня, то есть мы еще 2 года назад говорили, что философское образование, гуманитарное – это все ерунда, это не востребовано. Нам нужны юристы, экономисты, программисты. А сегодня мы говорим, что без философов мы обойтись не можем.
1: Не можем.
0: И заметьте, их нет.
1: Их нет, настоящих.
0: Их нет, их нет в мире вообще.
1: А вот теперь, ты правильно, теперь, соответственно, хотят ввести, как бы во всех крупных корпорациях пытаются ввести философов. Ровно потому, что надо думать. Но я вам привожу пример. А вот обращаю ваше внимание, да, вот на то, что называется токенизация, значит, введение всяких денежных суррогатов, криптовалют, там всяких стейблкоинов и т.д. и т.п. И все, значит, и все на эту тему пишут, как это хорошо, как это интересно и т.д. и т.п. А я как экономист задаюсь вопросом. Ребята, от того, что вы вместо золота будете использовать ракушки или серебро, или еще чего-то, у вас не изменится экономическая модель. Если вы создали экономическую модель, в которой производство нерентабельно, то вы финансовыми технологиями какое-то время можете держать ситуацию. Но вот оно сейчас начинает рассыпаться. объективно, вам надо менять

0: экономическую модель. Но поскольку миром правят финансисты, не экономисты, финансисты, то по этой причине они вообще не понимают, о чем идет речь. Они искренне убеждены, что если они заменят доллар на криптовалюту или там на цифровой доллар, то в результате вместо, значит, плохих банков придут хорошие операторы этих цифровых долларов, и все будет хорошо. Не будет.
1: Вот смотрите, чем мы с вами отличаемся. Вот два совершенно, я бы сказал, не противоположных, а два разных взгляда. Вот вы свой взгляд экономиста изложили, а я вот к этой ситуации отнесся бы совершенно по-другому и задал бы другой вопрос. Скажите, это какой степени сумасшествия надо достичь, чтобы энергию, которую человечество добывает с величайшим трудом, тратить на производство криптовалюты? Вот скажите. Вот это же философский вопрос. Вы как экономист мне сейчас объясните.
0: Нет, не объясню. Я вам отвечу. А дело в том, что ключевой вопрос... Вот нет тут профессора Савельева, он бы вам объяснил. Что ключевой вопрос... Есть несколько базовых инстинктов. Инстинкт размножения, инстинкт голода... Инстинкт.
1: Это мы уже бихевиоризм с вами.
0: У человека
1: уходим.
0: Доминирование. Вот фокус состоит в том, что если израсходование энергии ведет к увеличению количества чего-то в моем кармане, что позволяет мне доминировать, то это хорошо. Понимаете, тут все на самом деле абсолютно рационально. Ну, а как бы, простите меня, а когда там как бы люди вместе с голоду умирают, а они вместо этого ресурсы тратят на то, чтобы изготовить пушки, порох и все остальное. Это что же с рациональной точки зрения идиотизм?
1: Тогда речь идет о выживаемости.
0: Ну.
1: А в этой ситуации вряд ли инстинкты можно каким-то образом экстраполировать на социальные отношения, в рамках которых развивается в том числе и технологии, и потребность в производстве энергии.
0: Инстинкт доминирования носит ярко выраженный социальный характер. Я не знаю, у меня вот дома живет и собачки, и кошки. А кто из них умнее, это науке неизвестно, потому что кошки тебя вроде как бы игнорируют, но когда ей что-то надо, то тут-то выясняется, что она тебя слышит, понимает. Я тут со своим котом Яшей, у него там обнаружился клещ. И вот я, значит, нашел пинцет, и нужен Яша. Да, я ищу Яшу, Яша завтракает. Утром дело происходит. А Яша, когда позавтракает, он идет гулять. Ну, я ему говорю: Яша, когда закончишь, есть. Подходи, дело есть. И пошел в комнату, значит, за компьютер. И вот Яша, вместо того, чтобы идти гулять, что он делает всегда, каждый день утром, он неожиданно пришел ко мне. Подошел и смотрит на меня, типа, ну ты звал, ну что, в чем дело-то? Вот, так вот, фокус состоит вот в чем. А у собак подавляющая часть интересов направлена на их место в стае. Вот кто должен их слушаться, а кому они должны подчиняться? Особенно это интересно, когда собака большая, а ее как бы правильно строят. И она после этого больше не сопротивляется, все. Но она всегда проверяет по мелочи. Вот вчера мне нельзя было лежать на этом диванчике, может быть, сегодня можно. Вот коту наплевать, он придет и ляжет, да, и ты его, может, сгоняешь, он снова спрыгнет. Вот почему? Потому что собака – существо стадное, а кошка индивидуальна. Поэтому ее вообще не волнует вот эта социальная иерархия. Человек, животные стадные, ну, обезьянки. Да? Поэтому для нас эта иерархия – один из важнейших факторов. И если ты, как зумер, изображаешь, что тебе эта иерархия не важна, то ничего, кроме тяжелой депрессии, ты не получишь, потому что железы внутренней секреции, они работают. Да, не хватает там дофамина, там еще чего-то, какие там гормоны, которые счастье, да, обеспечивают. Потому что ты не, как бы, не лидер, а ты, как бы, непонятно кто. И сколько угодно можно эту пропаганду гнать.
1: Нет, ну я бы не сказал, что зумеры исключены из иерархии. Они прекрасно в нее вписываются, и они прекрасно в ней распределяются, и свои места, свои статусы они отстаивают. Как раз в той социальной иерархии, в которой они живут. Единственное, они живут несколько по-другому. И вот как раз если мы о них говорим, и это подтверждается уже и многими исследованиями, да и личным, наверное, и вашим опытом в том числе, что горизонт планирования у зумеров не очень большой. Но стоит ли их за это сегодня упрекать? Вряд ли.
0: Я сейчас говорю не про упрекать. Отсутствие горизонта планирования – это прерогатива низкоранговой особи.
1: Как можно сегодня планировать как-то свой горизонт, если, например, вот люди поступили на программистов, а к третьему курсу им сказали, нам программисты уже не нужны, ребята.
0: Я вам открою...
1: И все же это видят.
0: Я вам открою страшную тайну. Значит, я окончил механико-математический факультет МГУ, и я, так сказать, чистым математиком не работал никогда. Я работал, так сказать, прикладным математиком в области физики, статистической физики. Потом я пошел работать в экономическую статистику. Я могу вам сказать, образование – это не умение, как бы, складывать из, как бы, буквок слова. Это культура мышления. Если у вас правильная культура мышления, изменить профессию можно за максимум за 1.5-2 года.
1: У какого процента населения правильная культура мышления?
0: Ну, так если вы хотите получать образование, получайте. А если вы, прошу прощения, получили образование слесаря...
1: Ну, у вас какой-то эгалитаристский подход. Я все-таки говорю о массе.
0: Сантехника или электрика, и вот в массе, да, вот я могу вас уверить, получить образование электрика может почти любой человек. Почти любой. Я сейчас позлобствую, я встречал видных экономистов, у которых явно совершенно уровень IQ понижен. Да, то есть вот они, как это...
1: В каком ведомстве?
0: В каком
1: ведомстве они?
0: Легкая олигофрения. В Центральном банке.
1: А, ну тогда верится.
0: Я не буду сейчас имена конкретные называть, потому что не по теме, я их называл. Но дело не в этом. А дело в том, что вот как бы если вы хотите зарабатывать деньги... Еще раз говорю, идите в электрике или в сантехнике. Я могу вас уверить, даже сегодня вы довольно много заработаете. Потому что это работа, которая реально нужна. А, и вообще, ну, как, я уж не говорю там, да, о всякого рода как бы работе стоматолога. Есть такая еще замечательная профессия. Некоторые к ней, правда, по молодости относятся с неким таким снобизмом, но очень важная профессия – проктолог. Вот. Ну и так далее, и тому подобное.
1: Вы жестоки, поскольку то, что вы говорите, это относится и, собственно говоря, и к 30 годам, которые прошли. Это относится и к нашему с вами поколению.
0: К любому?
1: Абсолютно к любому поколению это относится. Но мы-то говорим о сегодняшнем дне, о той картине мира, в которой... формируется сегодняшнее поколение, что их ждет. И мы говорим о том, что их горизонт планирования узок не потому, что они в чем-то ущербны, а потому что скорость изменений такова, что они просто не успевают, а где-то и теряются. Находятся как раз под воздействием своих родителей, дедушек типа вас, которые им говорят: «Слушай, иди-ка ты в электрике или в сантехнике, и там ты всегда сумеешь себе заработать на хлеб». А он говорит: да нет, я хочу где-то что-то творить, летать, какую-то другую, более творческую работу.
0: Ну
1: и так далее.
0: Ты твори! Что тебе мешает? Твори! Они же не творят, прошу прощения. Что касается
1: Планируем, мы в педагогику, да? С вами уже.
0: Нет, это
1: в,
0: не
1: в назидательство.
0: Это не педагогика, это отношение к миру.
1: Мы с вами мир пытаемся описать,
0: да,
1: сегодняшний.
0: Мы пытаемся мир описать сегодняшний. Вот я привожу пример. Да, я уже человек пожилой, поэтому нужно заниматься физкультурой. Да, чтобы там не болели ручки, ножки, коленки. И у меня как бы есть мальчик, который меня тренирует. На самом деле реально мальчик, ему там 24 года. Когда я с ним познакомился, ему было там... Он еще был в этом самом... Бакалавриат.
1: Бакалавриат, да.
0: Потом он окончил магистратуру, сейчас он в аспирантуре. Ну, и он как бы регулярно мне рассказывает, как он живет. Да, ну, просто потому, что когда я там это, физкультурой занимаюсь, а ему делать нечего, он только следит за тем, чтобы я ручками-ножками дрыгал в правильном направлении. Вот. Я вижу, вот за те там 5 лет, что я его знаю, что он... очень грамотно планирует свою жизнь. Причем он мне вопросы задает, говорит, а вот нужно мне там идти в магистратуру, а нужно мне идти в аспирантуру. Я ему объясняю, что вот смотри, да, а зарабатывать бизнесом, да, вот лечебной физкультурой ты можешь уже и сейчас, да, имея там диплом бакалавра. Но если ты будешь кандидат наук медицинских, обращаю ваше внимание, то в этом случае у тебя будет такса выше. Но самое главное, в этом случае ты сможешь стать там, руководителем какого-нибудь центра при какой-нибудь корпорации.
1: Или понятно, еще... логика. Скажите, да. Вот хорошо, вашему тренеру повезло с тем, что у него такой вот пациент попался, который он может спросить. У каждого ли сегодня молодого человека есть такой пациент, у которого он может поинтересоваться,
0: да,
1: и получить ответ.
0: Да я могу вас уверить. Было
1: второй
0: бы желание.
1: Второй вопрос у меня к вам, Михаил Леонидович. Да. Вот вы как экономист. Скажите, государство может и обязано ли сегодня формулировать вот тот запрос на рабочую силу, на структуру рабочего рынка, на полифоничность вот профессиональную, хотя бы на ближайшие 3-5 лет, для того, чтобы этих детей сориентировать.
0: Ну,
1: ведь мы же говорим о том, что сегодня мозаичность происходит, и распад вот этих институциональных связей, и самое главное, ответственности государства. Мы сегодня говорим с вами об этом.
0: Ну, понимаете, как бы квалификация нынешнего государства, что немецкого, что французского, что британского, что американского, что нашего, оставляет желать. Может быть, в Китае чуть получше, но есть у меня гипотеза, что в последнее время не очень.
1: Так вот мы об этом же с вами и говорим, что происходит фактически, если не распад, то очень коренная трансформация институтов. Происходит не деградация управленческих практик, а фактически... прежние управленческие практики не в состоянии обеспечить эффективность и достижение целей, а новые их еще не создано, точно так же, как не создано новых институтов. И как вообще можно в этой ситуации говорить о каком-то образе или картине будущего, и тем более требовать от социологии, чтобы социология что-то сформулировала.
0: У нас осталось полминуты. Угу. Я сделаю окончательный вывод к нашей беседе. Если вы привыкли, что у вас утром на столе появляется бутерброд с колбасой и кружка кофе, и вдруг в какой-то момент она не появилась, то все-таки нужно пойти и их поискать в другом месте, а не ждать следующего утра, когда оно снова само собой появится. Собственно, вот клуб «Улица Правды» как раз для этого и создан. Беда состоит в том, что современное общество разучилось ставить перед собой рациональные вопросы. Где взять колбасу? Спасибо. У нас в гостях был Константин Александрович Антонов, с которым мы ругались. И я надеюсь, что всем было весело. Спасибо. Смотрите, слушайте радио «Спутник».
1: Всего доброго.
0: До свидания.

0: одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав.
2: Кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Новый орган США для купирования рисков от ИИ. Контекст. Директор национальной разведки Джей Клейтон возглавит структуру, призванную контролировать бурное развитие суперинтеллекта, как его окрестил Дональд Трамп. Первым делом команда Клейтона займется оценкой угроз. Затем предоставит правительству свои рекомендации, как их купировать. Руководящий состав структуры говорит о серьезности намерений Белого дома. В него вошли вице-президент Джей Ди Венс, министр войны Пит Хексет, глава Минфина Скотт Бессент, руководители кадровой службы и Федеральной комиссии по торговле, другие высокопоставленные чиновники. Вашингтон своей главной задачей видит необходимость госрегулирования отрасли без потери ее инвестиционной привлекательности. Гонка в сфере ИИ между США и Китаем – вопрос стратегический. Поднебесная предлагает более дешевые и эффективные решения. Америка в этом видит угрозу потери лидерства. При этом главы самых продвинутых американских компаний регулярно выступают с предостережениями, что ИИ может выйти из-под контроля. Власти и бизнес в США пытаются найти общий язык. Пока им удалось договориться, что корпорации выстроят несколько уровней внутреннего контроля.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Цхинвале 5:00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Забайкальском Сретенске. Трамп поприветствовал вовлеченность Москвы в урегулирование ситуации вокруг Ирана. Мошенники распространяют вредоносные программы через онлайн-игры. Подробности далее. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Забайкальском Сретенске. Предварительно произошел отказ двигателя. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю. Там отметили, что при аварийной посадке пострадали летчик и авиатехник. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу. Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным приветствовал вовлеченность Москвы в урегулирование ситуации вокруг Ирана, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. В свою очередь Путин сообщил Трампу, что в Туркмении подробно обсудил текущую ситуацию вокруг Ирана с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Российский лидер также обратил внимание хозяина Белого дома на то, что возможности дипломатии на иранском направлении не исчерпаны. Отметил необходимость договариваться с Тегераном. Путин и Трамп накануне провели телефонный разговор. Как отметил Ушаков в разговоре с журналистами, предложение Москвы о вывозе иранского обогащенного урана в Россию остается в силе. В ходе прошедших переговоров по Украине в Майами якобы обсуждались некоторые идеи по территориальному вопросу, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник. Подробности не уточняются. При этом, по данным СМИ, Штаты хотят в течение ближайших недель согласовать некое предложение по завершению конфликта на Украине, а затем представить его России. Как сообщал спецпредставитель американского президента Стивен Уиткоф, на переговорах обсуждалось урегулирование украинского конфликта до наступления зимы. Помимо переговорщиков от Штатов и Украины, на встрече присутствовали представители Франции, Британии, Германии, Еврокомиссии и НАТО. Тем временем Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что украинское урегулирование приближается, и это происходит быстро. Передача электроэнергии между регионами Украины значительно затруднена, заявил министр энергетики страны Денис Шмыгаль. По его словам, из-за этого компания «Укрэнерго» применяет графики отключения и вводит экстренные ограничения потребления электроэнергии. Накануне компания информировала о введении аварийных отключений электроэнергии в ряде областей Украины. Мошенники используют популярные онлайн-игры как приманку для распространения вредоносных программ, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, особенно опасна эта схема, потому что она рассчитана прежде всего на детей и подростков. Депутат отметил, что желание получить редкий предмет, игровую валюту или доступ к новым возможностям снижает критичность восприятия, и злоумышленнику достаточно создать ощущение дефицита, срочности, например, сообщить, что предложение ограничено. Базовое правило для пользователей, как пояснил парламентарий, не устанавливать игры и доп-файлы из непроверенных источников, а также не переходить по подозрительным ссылкам из чатов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Андрей Бочаров не в студии «Радио Спутник», но прекрасно выглядит, должен сказать. Андрей, приветствую. А если нас еще и видят, то нас могут перепутать сейчас так слегка, да?
3: Да,
2: судя по... У нас униформа.
3: В таких модных цветах. В общем, я не в студии, потому что вот детские каникулы у нас в семье. Мы решили поездить по Белоруссии, в городе Минск сейчас нахожусь. Выезжали в красивые места, замки, вот этого Радзивилла, замок не свеж и, по-моему, замок Мир. Ну, тут, конечно, вот по поводу истории той, которую люди вот сами себе какую-то красивую, романтическую себе формируют и рассказывают гостям Белоруссии, это вот, конечно, у меня какие-то есть особые специальные мысли, потому что вся эта романтика, она имеет корни в той истории, когда было Великое княжество Литовское и Польша. А вот как бы Россия, Российская империя, она вот, тех вот, во всяком случае, версиях, которые экскурсоводы представляют, она как бы такая вот, ну, не слышно ничего про нее. Вот когда, например, на экскурсии в этом большом замке, там вот очень много про литовцев, вот про Литву, про Польшу, про Великую Унию, про вот историю строительства этого замка. Потом пришли немцы, убили 1500 местных жителей, трагедия и все. И как-то вот, я не знаю, мне это как-то вот кажется немножко, как бы сказать, тревожно, что ли. То есть у нас все-таки это общая история, все-таки это все-таки когда-то был один огромный народ, триединый, как говорится, и о каких-то взаимосвязях вот забывать, наверное, было бы неправильно, я так скажу.
2: Ну что, тогда пойдем по темам, по списку.
3: Нет, подождите.
2: Нет,
3: не
2: пойдем.
3: Я просто хотел, обычно вот когда я нахожусь в Беларуси и выхожу в эфир, обычно я говорю, все сюда, тут здорово, тут, значит, хорошо, тут это... приятный город, есть что посмотреть. А сейчас я не буду к этому призывать, потому что и так половина здесь, вот, по-моему, присутствующих, это вот Москва и остальная Россия. Потому что мы приезжаем на какую-нибудь туристическую аттракцию, я смотрю на номера машин, все российские. Поэтому и цены, естественно, поднялись, и в рестораны.
2: И цены российские.
3: Хорошие, просто без записи не зайти. Поэтому вот так вот. И еще я просто посмотрел, я просто для себя отметил, ну, я уже говорил, не знаю, это сильно лично или нет, но вот я к стоматологу сюда езжу каждые полгода, вот просто наблюдаюсь, так скажем, и там поддерживаю состояние какое-то здоровое. И прям для меня был почему-то виден такой прям очень резкий рост благосостояния, во всяком случае, внешнего, вот в Минске и в округе, и мне вот так думал, это вот как-то связано с теми протестами, которые в 2020 году здесь были, или как-то не связано, у меня пока ответа нет, но факт то, что практически весь автопарк в Минске сейчас новенький, раньше это были вот еще лет 7 назад, это были в основном какие-то подержанные европейские марки, там 15-20-летние, сейчас китайцы, электрички. В общем, все красиво, все цветет и пахнет, и лоснится. Я просто полез изучить, думаю, а вот, ну, может, я что-то там пропустил, какие-то, может, есть, ну, факторы, про которые мы не знаем. И наткнулся на то, что, например, у Беларуси государственный долг перед Россией, у небольшой страны, 7,6 миллиарда долларов. Это, ну, мне кажется, много. А вот по безвозвратным дотациям и скрытым субсидиям за последние 25 лет написано, что около 150 миллиардов долларов. Это, ну, безналоговое поступление нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси. Это какие-то дотации безвозвратные, там дешевый газ и все такое. Вот доклад окончил про Беларусь. Никаких выводов делать не буду. Хочу, чтобы наши страны дружили и дальше, и чтобы вот какие-то нарративы не выстраивались, разделяющие наши народы, там, значит, отводящие всю самую красивую историю там, вот, к Польше и к тем временам.
2: Ну, совершенно точно. С Польшей сейчас красивых историй не предвидится.
3: Ну да, вот я про то же, что либо какие-то сносочки делать, что вот так, ну... Не знаю,
2: ну да ладно.
3: Я в открытую не хочу говорить о своих вот этих тревогах и сомнениях и подозрениях. Ну, надеюсь, там намек поняли, вот кто нас слушает, о чем у меня немножко тут как бы тревога
2: и я была. Я тоже надеюсь, есть. Да.
3: Просто один из спикеров, который вот даже на радио «Спутник» выступает, Павел Щелин, бесконечно мной уважаемый политический, он даже... как богословский философ, он как-то тоже высказывал тревогу о том, как вот у нас вот дальше будут отношения с Беларусью складываться, когда есть явно какие-то силы, которые тут вот воспитывали для того, чтобы, значит, убедить белорусский народ, что он, что, ну, вот как у украинцев, что они европейцы, что там, значит, Литва и все такое и тому подобное. А с Россией мне по пути. Вот я не хочу, чтобы по этому пути тут что-то шло.
2: Ну и я не хочу, да.
3: Да. Извините, просто вот это, раз уж я в Беларуси, я хотел высказаться на эту тему. И хочу поздравить нашего руководителя Владимира Владимировича Путина, нашего президента, с очередным днем рождения. Просто вот, ну, у нас сегодня эфир, а день рождения у него был 7 октября. Хочу от себя пожелать, вернее, это старая такая пословица, что империя процветает, когда император правит долго. А правит он долго, когда долго живет. Так что долгих лет жизни и здоровья.
2: Ну, я могу только присоединиться к этому, да, разумеется, во всех смыслах.
3: Я бы просто очень долго мог вот какие-то личные переживания свои пересказывать про то, как вот я думал так, а потом оказалось так, а потом вот ты думаешь, откуда у человека такая интуиция, что он там вот что-то предусмотрел, что там только булькнет через 7 лет. Но не буду, видимо, вот какая-то, ну, мудрость и здравый смысл как-то всем очевидны. Опять же, еще раз, долгих лет жизни и здоровья.
2: Окей. Давайте. Да, давайте идем дальше. Я, ну, уж коль скоро речь зашла про президентов, да, то тут любопытная история случилась с Дональдом Трампом. Потому что, ну, конечно, переврали все журналисты, разумеется, американские, но, тем не менее, он знатно перепугал там, так сказать, аудиторию, когда заявил, что Иран может там сжечь Лос-Анджелес и Сан-Диего. Вот, понятно, что он потом обиделся на этих журналистов, но, тем не менее, многие перепугались. Что это он на заклание отдал два города в Калифорнии?
3: Не, во-первых, он не дает нам скучать, и можно чуть ли, не знаю, там делать отдельную передачу трамповедения, потому что человек там очень любит выходить в эфир, если не на каких-то телеканалах, то обязательно в соцсетях, то есть он не дает скучать. Я уже говорил, кстати, еще раз повторю, что это специальная стратегия, которая, кстати, на его темперамент очень хорошо ложится. В 2015 году глава его предвыборного штаба забыл... Не Бесент, а такой, про него еще шутили, самый красивый в нашем ликероводочном. Такое дутловатое лицо красавца, такого мужчины, я уже забыл, как его звали.
2: Сейчас я правильно посмотрю фамилию. Да-да-да, я понял, про кого вы говорите, да.
3: Стив, да.
2: Беннон.
3: Самый красивый парень в нашем ликероводочном, его звали так.
2: Стив Беннон, да.
3: Стив Беннон, да, я с Бесентом боялся спутать. Вот, он сформулировал так стратегию, что кандидат в президенты тогда еще Дональд Трамп должен генерить столько новостных сюжетов, чтобы традиционные медиа не успевали их отрефлексировать, потом, значит, написать какую-то большую статью, где бы там разобрали, где он ошибается, где врет и все такое. То есть пока они это все пишут, он новые информационные поводы подает, и таким образом он остается всегда на первых строчках там местных, мировых СМИ, и всегда он в такой наступательной позиции перед избирателем, а избирателю это нравится. То есть вот заполнять собой своей информацией все информационное пространство. Это... Повторяю, это вот такая придуманная стратегия, которая работает и до сих пор. Про уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего он сказал, я не помню, в каком-то штате, на митинге республиканской партии там перед выборами. Потом, значит, он специально, на мой взгляд, вступил в полемику с журналистами. Там примерно такое было вот выражение, что типа там Иран... Будь у него ядерное оружие, он бы мог уничтожить Лос-Анджелес и, значит, Сан-Диего, и это была бы такая плата за то, что мы там, значит, не уничтожили в данный момент все в Иране, их ядерную переработку. Но он это повторил, по-моему, еще на двух митингах и, в общем, действительно перепугал людей, уже им казалось, что он отдал эти города на бомбежку каким-то внешним врагам. Это все абсолютно в эту стратегию укладывается, потому что сначала, ну, это как вот всякие вот эти компании, которые там многоуровневый маркетинг. То есть у них всегда нужно сначала человека вывести из себя, а это лучше всего там работает, когда вызывается чувство страх или ненависть. И в этом состоянии разбалансированного человека он достаточно восприимчив к каким-то словам, особенно тем, которые говорят, что это я вас спасу, там, значит, я вас поведу в
2: великолепное... Но тут же еще троллинг еще и с другой стороны, потому что Лос-Анджелес и Сан-Диего — это два крупнейших города штата Калифорния. Штат Калифорния — демократический штат, да. Поэтому он ведь не зря Калифорнию выбрал, там, не Флориду, там, не Техас.
3: Не,
2: да.
3: Ну... При этом в Калифорнии ему ничего не светит, кроме того, что, может быть, в 2028 году красавчик Гэвин Ньюсом пойдет от демократов кандидатом в президенты против там, либо самого Трампа, если он решит на четвертый срок баллотироваться, потому что он считает, что в 2020-м он победил, ну или кого-то, кому он передаст бразды правления. Он этого Гэвина Ньюсома ненавидит. А Гэвин Ньюсом, значит, то же самое делает. Он не мог не высказаться. И вот, опять же, вот хотя эта стратегия достаточно просто звучит, но вот слушайте, что происходит. Он предлагает уничтожить, ну, говорит, уничтожить ядерной бомбардировкой Лос-Анджелес и Сан-Диего. Два или три раза, притом полемика с журналистом. Естественно, этот вопрос задают уже Гэвину Ньюсому. И уже отвечая на этот вопрос, он уже работает на Трампа. Он в позиции оправдывающего и объясняющего слова Трампа. Это вот такие политтехнологии в наше информационное время, во время переизбытка информации, чтобы этот переизбыток, чтобы у... зрителя, у американца не было выбора в этих информационных источниках, он их все забивает собой. Это вот такая вот просто стратегия интересная. Ну, она, по-моему, бесчеловечная, потому что это вот, ну, вот как на Украине свели украинцев с ума просто вот ненавистью к России, когда уже им гораздо важнее, чтобы что-то у нас бабахнуло, а то, что у них полстраны... куда-то там в ад катится, это уже не важно. Главное порадоваться, что где-то там, значит, какой-то дымок. И тут вот тоже страна разделена надвое. Эти одни ненавидят других, у них полная непереносимость друг друга. К чему это приведет? Ну, примерный сценарий можно обсудить, когда мы перейдем к теме протестов во Франции. А пока еще мы на Дональде Трампе остановились, то вот тоже там новость про него, что подверг санкциям США, Дональд Трамп подписал санкции США против Международного уголовного суда. То есть это, значит, санкции, которые ограничивают вообще какие-то платежи в сторону Международного уголовного суда, то есть там можно каких-то там, даже, по-моему, ордер на арест какого-то судьи был, какой-то судья с какой-то такой мудреной арабской фамилией, ему вообще все банковские карты все отменили за то, что он там вынес ордер Нетаньяху. То есть прям таким кулаком вмазали США по Международному уголовному суду. Ратификацию римского статуса США подписывали в 2000 году вместе со всеми, там, я уже не помню, что-то около 100 стран решили учредить этот Международный уголовный суд, но в 2002 сразу же выскочили из него, потому что, я напоминаю, там в 2001 было 11 сентября, потом они, значит, пошли на Ближний Восток, в Афганистан и так далее, ну и, наверное, понимали, что они под эти критерии там, геноцида, военных преступлений подходят вообще лучше всех, американцы. Поэтому решили из этого суда свалить. Россия, по-моему, в 2020-м вышла тоже из соглашения из этого римского статута. Украина, творя геноцид и преступления на Донбассе, не подписывала этот статут. И в 2024-м подписала, когда стала понимать, что... эта организация, она политически ангажированная, что там вот как вот ОБСЕ, вот эти вот все вот организации, она будет работать на интересы Украины. Поэтому вот такая вот интересная история. А сегодня еще была новость, что Россия объявила в международный розыск какую-то там японскую судью. Она или он, я не очень-то по фамилии понял. Естественно, это вызвало резкий протест японцев по поводу вот того, что, значит, их граждан объявляет Россия в международный розыск. В общем, интересная история такая. И, наверное, было интересно поразмышлять и подумать о каком-то действительно наднациональном органе, который бы следил за тем, чтобы там, ну, не было бомбежек школ, свадеб, чтобы какие-то ракеты в Старобельске...
2: Ну, а что он может сделать, этот орган? Он же все равно сделать ничего не может.
3: А как только такая организация политически ангажирована становится, то тогда это просто становится резко неинтересно. А вот как статус такого, в принципе, полезного, наверное, вот суда гарантировать, что он будет абсолютно независимый, мы не знаем. Вот комиссия ОБСЕ, которая 8 лет была на Донбассе, в Донбассе, наверное, правильнее, все-таки Донецкий бассейн, не на бассейне же, в Донбассе, и она там фиксировала с охотой какие-то, по их мнению, нарушения со стороны Донецкой Народной Республики и не замечала все прилеты со стороны украинцев. Уже просто стало ясно, что вот и МАГАТЭ, и вот все вот эти вот организации, они политически ангажированы. Что с этим делать, непонятно. Мир перешел из фазы глобализации, где все на доверии строится, или там на праве сильного одного кого-то, перешел к фазе обособизации, где каждый сам за себя и право сильного. И никакие международные организации уже никому не указ. Доклад окончен.
2: Да, я просто смотрю, сейчас мне стало интересно, я посмотрел, кто больше всех платит в международный суд.
3: Да.
2: При том, что США, Китай и Индия не платят, Россия не платит, платят больше всех Япония и Германия. Ну, понятно, почему японцы всполошились-то по поводу их граждан. Да? Разумеется, они еще и главные плательщики.
3: А вообще вот эта вот история, когда вот там страна, там, значит, она, ну, соответственно, своему ВВП или какому-то весу мирового платит там больше взносов или меньше взносов. Вот сейчас США же совершенно спокойно шантажируют такую уважаемую организацию, как ООН. А США должны ООН 4,5 миллиарда долларов. И не потому, должны не потому, что они, ну, там, у них денег нет, они там по карманам шарят, как бы заплатить, значит, этим секретарям бесчисленным ООН. А нет, они не платят, а платят тогда, когда вот ООН более-менее вот не рыпается, извините за такое выражение, в сторону США. Не выносит каких-то там слишком резких резолюций, как-то слишком сильно там не осуждает... Ну, так прямо скажем, многочисленные преступления и нарушения международного права. Вот, ну, просто США этим известны. Это как-то, они даже и говорят, мир основанный на правилах. Правило понятное какое, право сильного.
2: Ну да.
3: Поэтому,
2: И тут еще забавная же тоже подробность, имеющая прямое отношение. Нобелевская премия мира сегодняшняя, которая была вручена женщине, которую зовут Нави Пиллей, она в свое время была одним из судей Международного уголовного суда. Потом в ООН работала, и получается, что Трампу премию мира не вручили, и он тут же ввел санкции против Международного уголовного суда. Вот. Ах так, сказал Трамп, ну вот тогда...
3: Вот, но... Давайте отдельно еще скажем о том, что вот эта вот политика бесконечных санкций, как вепонизация санкций, она, ну, наверное, уже у всех на слуху, всех достала, и все точно, вот какой-то вот второй, все страны, я имею в виду, точно какой-то вот на всякий случай там запасной контур финансовый имеют в виду, вот чтобы как-нибудь он там в случае чего можно было платить по другим каким-то каналам, не только по тем, которые США контролируют. Вот сейчас в Туркменистане идет, по-моему, до сих пор саммит стран СНГ, и вот уже забытая такая, как бы не очень важная аббревиатура «Содружество независимого государства», она вот, я напомню, сразу образовалась, сразу же, вот как только подписали, как выясняется, абсолютно незаконный роспуск СССР, вот я напомню, например, то, что СССР утверждали 4 субъекта, это Россия, Белоруссия, Украина и Закавказская Федерация, из которой потом выделились Армения, Азербайджан, Грузия, а распускали 3. И даже по этому критерию СССР был распущен незаконно. Но, тем не менее, после этого, значит, образовался СНГ, который... то ли рабочий орган, то ли не рабочий, но тем не менее это вот хоть какая-то площадка, где можно собраться, поговорить об экономике, о безопасности, о взаимоуважении друг друга, о там, том же русском языке и о как раз вот этом альтернативном платежном контуре, который внутри существует. Уже 90% платежей внутри стран СНГ, это в национальных валютах, сказал, это доложил нам Владимир Владимирович на, не знаю, как-то сессии или что там называется, в общем, на заседаниях глав СНГ.
2: Угу. Ну вот смотрите, Андрей, тут тем много, у нас да. 2 минуты до новостей, а темы все такие жирные, такие прям лоснятся от информации.
3: Жирные, да, неделя поэтому, просто жирная.
2: Да, я поэтому прям вот предлагаю вам на выбор здесь и...
3: Давайте про Яндекс.
2: Давайте, ну да, начнем, наверное.
3: Просто
2: да.
3: Про Яндекс все в курсе, да, там грубо... вдарили по 2 дата-центрам, хотя было это очевидно, что будут бить в ответ по дата-центрам. Это было просто на 110%. И вот это заявление, которое сегодня распространили Яндекс, что ой-ой-ой, внезапно, значит, по нам ударили. И это вот, на мой взгляд, нужно еще вспомнить про то, что специально было вынесено постановление правительства России, что вот и разрешено иметь противовоздушную оборону вот таким огромным компаниям, там можно возводить вот эти вот, как это сказать, каркасы из арматуры сваренной. Ничего сделано не было, ой-ой-ой, по нам стукнули. Яндекс Алиса по-прежнему отвечает на вопрос, Крым, чей Крым, отвечает, что это значит такой дискутируемый, значит, этот какой-то вопрос все неоднозначно международным обществом, это внутри России. И у Яндекса по-прежнему такси – это монополист в Москве и в других городах, хотя у нас есть антимонопольный комитет, который должен такими вещами заниматься, чтобы такси не может стоить 11 тысяч рублей 17 километров проехать, хотя там дождь закапал. Этот упырь Волош, который, да, он был главой успешной компании, которая, по большому счету, в его как компетенцию входила просто вот копировать все, что делает Google. Иногда получалось хорошо, иногда даже лучше, чем у Google. Но у меня вопрос, а мы можем вообще в России вот какой-то институт патриотического бизнеса вот учредить, что ли? Может быть... взамен на обещание там не выводить деньги из России,

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
1: Продолжаем разговор с Андреем Бочаровым. Тем много, будем выбирать. Ну, вернее, Андрей будет выбирать, а я буду поддерживать его выбор.
2: Давайте еще раз поздороваюсь с нашими слушателями и зрителями. Я вещаю из города Минск, столица Республики Беларусь. И приветствую всех еще раз. Я, извините, можно все-таки продолжу? Мне показалось, я не до конца сформулировал мысль вот по поводу этих ударов по дата-центрам. Вот этот Волош, который оказался, что он казахский какой-то, он когда вот где-то там подавал на Западе, назвал себя казахом, казахско-еврейского происхождения, в общем, какой-то бизнесмен, вдруг увез на Запад, значит, труд, результаты труда российских программистов. Он знает великолепно про вот эти дата-центры, какие из этих центров более важны, как там все устроено, куда целиться. Я видел, что такое дата-центр, вот там, не буду говорить, хотя это не военная тайна. Ну вот еду в Подмосковье и вижу такое поле просто до горизонта, такими одинаковыми установлено ангарами. Это дата-центр. И вот куда бить этот вот Волош, значит, лучше всего. Он же сейчас Палантир с вот этими сатанистами работает. Свои какие-то мощности предоставляет для Палантира, для целеуказания. И, скорее всего, вот в этой связке прилетает по дата-центрам Яндекс. И в связи с этим, да, я вот там уже долго какие-то там свои мелкие личные обиды на Яндекс уже рассказывал, а вот с точки зрения общества я бы хотел, чтобы у нас было какое-то понятие «патриотический бизнес», где бы человек, ну или компания, ну было понятно, что она не просто зарабатывает деньги, там бомбит, значит, наших людей рекламой, чтобы там их продукт или товар покупали, а потом берет всю прибыль и там через Кипр куда-нибудь увезли, и там себе живут хорошо. Чтобы было понятие патриотичный бизнес, чтобы мы понимали, вот этот вот предприниматель и компания, они за Россию, а вот эти вот, ну, безродные космополиты, как раньше, значит, их называли у нас в стране. Потому что вот мы вот сталкиваемся вот с такими вот своложами, которые указывают на дата-центры, и после этого критическая инфраструктура страдает. Опять же, еще раз я задам вопрос, почему, зная, что будут бить по дата-центрам, никак их не защитили. У этого денег, у этого Яндекса много, я бы сказал, передофига, потому что 11 тысяч в дождик в Москве доехать из центра до там какой-нибудь окраины, это, знаете, нормально они зарабатывают. Ох, все, извините.
1: Телевизор раскалился просто здесь у меня.
2: Патриотичный, да. Вот такое понятие.
1: Ну, хорошо.
2: Давайте про Францию я
1: давайте
2: хотел поговорить.
1: Про Францию. Можно? Там уже и про Бельгию, там не только про Францию.
2: Да, про Францию, про Бельгию, про Испанию. Во Франции вот эти протесты школьников...
1: Как-то так они так, и в Бельгии тоже уже, не только во Франции, да.
2: И в Бельгии. Сегодня была новость, что там в Бельгии очень жестко, значит, разогнали этот протест. Но там у них во Франции какая же стоит проблема? В том, что это школьники, и применять вот все средства, которые обычно применяются против протестующих, там водометы, гранаты, слезоточивый газ, немножко как-то вот не кавайно получается. 15-летнему подростку оторвало руку, кисть руки светошумовой гранатой. Какого-то 15-летнего тоже мальчика разъяренный полицейский чуть в ручье не утопил. Ну, то есть какая-то тот напрыгнул на этого полицейского, тот его схватил, зажал и чуть ли там не забулькал до смерти этого ребенка. Потом какой-то паренек тоже надышался этого слезоточивого газа, у него там судороги, пена изо рта, и все это попадает на экраны французов, они это видят. Это их все злит. Политики французские комментируют, правые говорят, надо, значит, чтобы все родители отвечали деньгами за то, что их совершили их дети, чтобы они оплачивали весь ущерб. Вот сегодня вот прям читаю.

0: Это вот история была где-то месяц назад, ее там не сильно подсветили. Там же такое понятие, как окупас, существует, когда люди могут просто, вот, пока ты отсутствуешь, занять твою квартиру, и ты хрен их оттуда потом выселишь. Нужно там с полицией, с адвокатами, это дико дорого, долго и так далее. Страдают от этого простые французы, потому что те, кто побогаче, они
1: испанцы,
0: живут...
1: Испанцы
0: побогаче живут за, за охраняемым периметром. И там была история, что, значит, какая-то женщина, ну или семья, вот у нее окупас заняли эту квартиру, чуть ли там двухкомнатную, по-моему. Судья на 11 месяцев отложил решение о выселении этих окупас. Эти люди взяли и заняли дом этого судьи. Они пришли просто в его дом, сели и говорят, ну ладно, раз вы так решили, мы тут будем жить. Все, сразу же вопрос решился, все, тех, значит, этих цыган или марокканцев выселили, то есть нормально, может работать закон, поддерживать бедных. А сейчас вот идут демонстрации из-за очень такого некрасивейшего случая, когда 80-летняя старушка, ее там силком выселили из квартиры, где она 70 лет жила. А потом, значит, какие-то были в ее поддержку демонстрации, выходили простые люди, там плакали. Ну, стариков-то пожалейте, пожалели.
1: И она, кстати, умерла, вот по-моему, там... да?
0: А?
1: Она же умерла, по-моему, да, вот несколько дней назад умерла.
0: Да, и она... да. Ей присудили, что да, доживай свои дни, а она умерла, бедная. И так, протесты продолжаются до сих пор, то есть там требуют, да, наведите порядок, чтобы простые граждане как-то вот у себя дома чувствовали себя дома, чтобы их там не могли какие-то там нелегальные мигранты выкинуть или по решению суда совершенно странному. И я почему про это вот говорю, про... и даже внимательно про это почитал, потому что где-то год назад, вот тоже на радио «Спутник», я делился впечатлениями от статьи британского полковника Ричарда Кэмп. Ричард Кэмп, британский полковник, он написал такую академическую статью в нескольких частях, тоже в таком вот академическом издании Military Strategy британском, о вероятности гражданской войны в Европе и в Англии, ну, в Британии. И он подробно, он просто в предисловии, он говорит, вот мы военные, нам все время как-то положено рассматривать какие-то сценарии войны, когда враг нападет на нас или мы вынуждены будем участвовать. Если ищете, Ричард Кэмп.
1: Нет, это я просто смотрю, я как раз сейчас смотрел про старушку, да, вот про эту несчастную.
0: Умерла она, да, к сожалению, да. Вот Ричард Кэмп говорит, что пишет, что вот мы, военные, рассматриваем сценарий, когда на нас нападут или какой-то там конфликт, мы становимся участником, и вот мы все эти сценарии рассматриваем. И он пишет, а вот он какой-то там лондонский королевский колледж, он там профессор, он говорит, а почему мы никак вообще не рассматриваем сценарии какого-то, каких-то протестов, беспорядков, перерастающих в нечто большее у нас внутри страны? И вот он начал по каким-то своим там, значит, критериям академическим, военным высчитывать вероятность гражданской войны во Франции, в Германии, в Бельгии и в Великобритании. И по каким-то его, значит, там показателям выходило, что вероятность на момент написания была что-то там около 70%, а каждый год при существующем положении вещей эта вероятность все усиливается, увеличивается и увеличивается. Вот по его прогнозу вероятность гражданской войны в Бельгии и во Франции на сегодняшний день 95%. Гражданскую войну он подразумевает все-таки не как вот какие-то армии, которые там внутри страны, там одни там за короля, другие за республиканцев. Он, естественно, подразумевает вот этот вот гражданский этнический конфликт. То есть возникновение сначала в городах зон, где вот живут как бы люди, которые, ну, новые граждане или не граждане, там мигранты, условно говоря, куда уже полиция боится заходить, где вот осуществляются грабежи, какие-то культурные ценности французские, например, уничтожаются. И сами коренные граждане Франции, они вдруг понимают, что вот их правительство настолько полевело, что на

0: них, на самих, на вот этих французских граждан правительству наплевать абсолютно. Все вот эти меры социальной поддержки работают только для иммигрантов, для их детей, для нелегальных иммигрантов. И это вот некая такая вот обида. И вот он, вот его предсказание может сбыться, потому что, ну, прям это как порох все вот загорелось. И мало того, там есть сила во Франции, Жан-Люк Меланшон и его движение «Непокоренная Франция», ну, такие крайние леваки, которые, например, вообще предлагают просто убрать для Франции всякие барьеры, то есть приезжай, кто хочет туда, за запрет христианской церкви во Франции, ну, то есть вот такой, такие, как бы, очень странные люди, у них не очень большой процент во Франции, но они вот такие леваки крайние. И там мэр одного из городов, даже вот я видел кадры, который принадлежит к этой партии, он сам поджигал двери одного из лицеев. И вот, вот эта вот политическая партия, политическая сила, она практически сейчас вот организует и направляет вот этот протест детский, к которому присоединились уже какие-то и этнические группировки, и просто хулиганы, и вот громи, жги и переворачивай. Вот такая вот, на мой взгляд, ситуация. 95% вероятности этнического...
1: Значит, недолго осталось ждать, да? То есть, когда станет 100%, да, собственно, оно и
0: 95%. Я бы никому такого не пожелал. Просто раз у Франции вот такие проблемы в виде там какого-то невероятного государственного долга и внутренних гражданских протестов, то, может быть, они своими бы проблемами занялись, а там не обучать укранацистских летчиков летать на Рафалях и поддержки, значит, этого киевского кровавого режима. Вот, то есть у меня мысль какая. А так вот революция, да не дай бог, это ужасно. Это... Тем более, что, я говорю, здесь гражданская война, конфликт не очень подходит. Это действительно там конфликт среди граждан, но скорее он такой вот...
1: Не гражданский, а этнический, да, такой вот, чисто этнический, да.
0: И по модели вот этого полковника британского... Это все должно кончиться тем, что какие-то крайние правые устраивают диктатуру и уже там танками и какими-то там чуть ли не авиацией, тяжелой техникой такие протесты давят.
1: Ну что, пару слов, вот эта информация, она обновляется, пару слов по поводу произошедшего в Черногории.
0: Да, странный, конечно, случай.
1: Но главное, что вроде бы все, так сказать, заканчивается и более-менее мирно, и авторов телеграм-канала
0: Рыбарь
1: высылают, да, выдворяют из страны, и до этого их задержали, было установлено органами Черногории, что данные лица не могут находиться в Черногории, и вот, как сообщает представитель МИД Мария Владимировна Захарова, уже отпустили всю вот команду, и они находятся в аэропорту в ожидании вылета, дипломаты им оказывают содействие. Это пока последняя информация, но пока не поступало.
0: А я вот хочу от себя добавить, как я являюсь, наверное, самым постоянным слушателем Дмитрия Юрьевича Пучкова на радио «Спутник», потому что его программа перед часом со мной идет, и вот я там как минимум там полчаса внимательно смотрю. А у меня еще есть тоже программа «Вечерний оптимизм». С моим другом мы ведем программу на «Соловьев Лайф». Она как раз идет после «Рыбаря». И вот все время мы вот сидим еще там полчасика, минут 40, смотрим его разборы «Рыбаря». Поэтому, а так вот касательно как вот этого инцидента, ну, мне кажется, довольно странно, что человек известен, ну, вот как вот, ну, вот он военный, околовоенный, а поехал, понимаете ли, значит, снимать монастырь. Ну вот если бы в нашу сторону какой-нибудь Рёбки приехал и сказал бы, а я вот про то, чем бутерброд российский отличается там от, не знаю, что вы там...
1: Бутерброда немецкого, хот-дога там, да.
0: Помидорчик или нет? Мы бы сказали, Рёбки, ты приехал тут какими-то своими военными прогнозами заниматься. И вот этот рыбарь приезжает в Черногорию, страна вообще-то НАТО, и довольно в последнее время много недружественных заявлений и шагов, и там еще мутная история была с каким-то там, якобы там русский какой-то переворот пытались устроить, все это вот. А мы монастырь приехали, значит, поснимать. Ну вот, и так. Еще какой-то вот этот твит, я не знаю, это правда или нет, идет в сетях твит, Твиттер или из другой какой-то соцсети, где он пишет, о, лохи, значит, эти пограничники местные, там деньги проверили в карманах, сколько везу, а есть ли у меня travel ban, не проверили. Вот и проверили. Мне кажется, что надо к этому... Ну, слава богу, что все вот так кончилось, что не перешло в какую-то еще одну точку напряжения. Нам хватит пока. Вот той, с тем, надо справляться с тем, что есть.
1: Про поединок между почти боксерский, хотя тут шансов бы у Зеленского точно не было, между Зеленским и Кличко, они же тут публично вновь поругались, Зеленский объявил Кличко, что это Кличко виноват в том, что Киев не готов к атакам.
0: На Кличко что каждый Кличко раз
1: объявил
0: обтекает.
1: В коррупции, да, что коррупция разъедает страну. Вот, а он-то тут, конечно, ни при чем, разумеется. Но обтекают они сейчас, может, канализация у них перестает работать, насколько я понимаю. Поэтому там
0: и
1: в
0: они
1: смысле...
0: хотят это все в Днепр, значит, сливать. Соответственно, те, кто живут ниже по течению Днепра, они в таком легком непонимании, я так бы сказал. Вы знаете, мне очень, ну, так запало. Я каких-то украинских комментаторов происходящего слушал. И, ну, это люди, которые, так скажем, нормального здравого смысла, нормальные украинцы. Естественно, их там выгнали из страны под угрозой тюремного заключения. И вот мне понравилось... Один из них назвал правительство Зеленским ликвидационной комиссией. То есть это вот ликвидационная комиссия страны. Вот быстренько все, что имеет ценность, значит, украсть, наскирдовать, как-то вывести за границу про людей. Ну вот если уж совсем они там плачут, на них как-то внимание обратить или там начать расковыривать раны там. Не говоря о том, что вообще говоря, вот это вот как бы СВО перешла в стадию, которая называется война, 4 года назад, когда украинцы ударили по Керченскому мосту, который у нас там крымским называют, ну вот этот красавец мост, который соединяет материковую Россию с полуостровом Крым. После этого уже в качестве ответа были удары по энергоструктуре Украины, и вот это вот, значит, они по НПЗ нам нужно отвечать, они по Валберес нам нужно отвечать, и, естественно, никогда Зеленский не говорит, условно говоря, кто вот эту спираль эскалации раскручивает, всегда у него виноваты россияне. Ну, уже, по-моему, эти украинцы уже поняли, в чем дело, потому что там вой был, когда вот... Он только сказал 40 дней, принуждение, тут же полетело в обратку. И тут украинцы вдруг поняли причинно-следственную связь, что оказывается, что вот этот, значит, поугрожал, и тут же в ответ прилетело. И когда он объявлял вторые вот эти 40 дней принуждения России к миру, уже там просто вот в этом твиттере украинском говорят, не надо, ты чё? Там, ну, понятно, матом все вот про него, ну, в общем. А по поводу коррумпированности, ну, извините, вот эти вот пленки НАБУ, которые почему-то считают, там, что ФБР – это филиал ФБР на Украине. Я напоминаю, что ФБР – это Федеральное бюро расследований. Ну, эксперты, аналитики говорят, ФБР, они имеют право оперировать только внутри США. Это вот по умолчанию. У них нет даже каких-то там юридических или там бюрократических инструментов оперировать там на Украине. На Украине всегда оперировало и будет оперировать, и оперирует ЦРУ. ЦРУ, который просто, может, это избитое какое-то уже трехбуквенное сочетание, но это и ЦРУ, спецы по госпереворотам, по вот этому
1: всякому влиянию. Тут есть одна деталь, Андрей, я прошу прощения, что я так это вмешиваюсь. Там есть специальное соглашение между ФБР и НАБУ, и ФБР оказывает помощь НАБУ, техническую, всякую. Вот, то есть соглашение между ними есть.
0: Они оказывают помощь технологиями прослушки, там, как это все, в общем, систематизировать информацию. А, собственно, вот влияние на месте – это центральное разведывательное управление.
1: Внешняя разведка, да.
0: Да, которые, конечно, они любят, когда про них там много говорят вслух и шифруются, но... Ну, собственно, какая нам разница, ЦРУ или ФБР, американцы?
1: Нам никакой, да, это точно.
0: Да, эти американцы, это НАБУ, опубликовали уже столько пленок и уже не назвали, так скажем, Зеленского столько раз, что, ну просто это зияющий, видно, что во главе всех этих воровских схем, пирамид, треугольников, кругов и прочих криминальных структур всегда в центре Зеленский. Бедный этот Кличко, боксер, у него вот... Ему оставили бизнес, стрип-клубы, вот эти вот бордели тайные там и какие-то эти вот ну, такие полупубличные дома, ночные клубы. Это всем известно, это вот на, вот типа, дядя, кормись, у тебя ума хватит вот с них там ренту какую-то стричь, а вот в какие-то большие схемы ты типа не лезь. Поэтому вот это вору-вора, там,
1: Шапку
0: топор,
1: украл,
0: шапку украл, что горит, кто кому в шаровары, это вот разбираться. Нам-то зачем в этом разбираться? Конечно, но... там, да, вот один говорит, этот украл, другой говорит, этот украл. Я помню, что еще вот в марте, когда, ну, стало тепло, и вроде как вот уже угроза вот такая жизни и здоровью киевлян там минула, начали сразу какие-то, говорят, а вот у нас есть программа, то есть вот через полгода опять зима, это же скоро, это вот давайте вот что-то делать. А нет, нет, забыли до сентября, а в сентябре опять, ой, скоро зима, скоро холодно, вот и...
1: Ну, по-моему, холодно, даже мягко сказано, откровенно говоря, так-то уж чисто по-человечески. То есть я понимаю, что нам, так сказать, последний вопрос, наверное, в нашем расписании, но тем не менее, когда понимаешь, что там скоро зима, а там не то, что не готово ничего, а не готово ничего, это прямо вот, да, ну, как-то даже как-то неловко.
0: Я просто напомню,
1: хотя не неловко, конечно.
0: Россия не бьет по гражданским, не целится в гражданским, что да. Вот этот ущерб, он действительно вынужденный для тех, кто вот в статусе некомбатантов на Украине пребывает. И, ну, не то, что радоваться этому, ну, мне кажется, не надо радоваться, иначе мы в этих же украинцев превратимся, там, какое-то сочувствие людям, которые в заложниках у этих кровавых воров остались. Да, их миллионы. Ну, что делать?
1: Последняя тема, которую успеем обсудить, она забавная, по-моему. Потому что компания, один из создателей одной из версий искусственного интеллекта, запретила оскорблять свой искусственный интеллект. То есть вступились за своего робота, как бы это так выразиться, да. Потому что его обижают, да, компания Anthropic. Потому что там очень много агрессии и оскорблений по отношению к своим ИИ-моделям. Это смешно само по себе, по-моему.
0: Ну, это смешно, с одной стороны, а с другой стороны, весь мир ждал, когда OpenAI и отпочковавшийся от OpenAI Дарио, который организовал компанию Anthropic, они вот где-то в этом октябре должны были выйти на IPO и претендовали примерно на $3 триллиона продажи акций. IPO – это публичное размещение акций компании. Но... И та компания, и эта компания, они как-то так вот сливаются, говорят, ой, что-то как-то вот, что-то там, значит, надо еще доработать, докрутить, и все вот не получается. Сэм Альтман вообще сказал, что не уверен, что они этот триллион наберут. И вот чтобы не было какого-то такого прям громкого треска и провала, они эти все IPO отменили, отодвинули на неопределенный срок. И кормят публику вот какими-то такими, ну, я уже тоже в эфире упоминал, что то там то кто-то из их подвалов, значит, выскочит и говорит, ну, там зверюга такой, а не искусственный интеллект, мы его там еле держим в цепях, а то он вырвется, всех взломает. Ну, вот и прочее вранье вот какого-то такого сорта. Это до сих пор LLM, large, ну, короче, большая языковая модель, то есть это всего лишь вот когда туда поступают. Ой, давайте я сначала вот тогда
1: 30
0: про
1: секунд.
0: Токены. А, 30 секунд.
1: Уже не
0: в общем, это да. Вещь, это не интеллект, это не суперинтеллект. Это сильно продвинутый, мощный инструмент, которым надо уметь пользоваться. Он прекрасный, полезный и все такое. Но это, друзья, не интеллект. Бояться пока нечего. Восстание машин, это все вранье, это вот пугают.
1: Когда... А вот Трамп бы вас наругал, потому что он считает, что это суперинтеллект. И по-другому, ну, называть его не хочет.
0: А я Трампа поругаю.
1: Спасибо, Андрей. Спасибо большое. Андрей Бочаров был с нами целый час в эфире из замечательной столицы Беларуси. Оставайтесь на радио «Спутник», а мы скоро продолжим.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Узнать за 90 секунд. Остров Кижи в северной части Онежского озера в Карелии – всемирно известная жемчужина. В музее-заповеднике собраны шедевры деревянного зодчества русского севера. Главные достопримечательности острова хорошо известны. Это построенный без единого гвоздя Преображенский храм и десятиглавая церковь Покрова Богородицы. Но есть там и не менее выдающиеся свидетельства жизни и быта наших предков – которые зачастую незаслуженно обходят стороной. Одно из них – дом зажиточного крестьянина Ошевнева. Это строение – настоящий былинный терем, украшенный балконами в виде арок, сложнейшими резными наличниками и расписными ставнями. Дом представлял из себя симбиоз жилья, хлева и хозяйственных помещений. В условиях холодного климата это имело практический смысл. Не нужно было лишний раз выходить на улицу. Он был построен во второй половине 19 века на соседнем острове. В 1950-х годах его разобрали и аккуратно переместили на Кижи. Интерьеры воссоздавали по сохранившимся фотографиям и рассказам потомков Ошевнева. Всего же на Кижах, небольшом участке суши длиной 5,5 километров и шириной 800 метров, сосредоточено 80 памятников зодчества, которые строили на протяжении 6 веков.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Выборы президента Бразилии. Контекст. В первом туре обошлось без победителя. Все решит второй тур. В нем вновь сойдутся нынешний глава государства Луис Инасио Лула да Силва и крайне правый кандидат, сын экс-президента Флавио Болсонару. Папа отбывает длительный срок за попытку госпереворота. Разница в их возрасте почти двукратная, но шансы в процентном отношении пока практически равны. Остальные претенденты набрали по несколько процентов и отвалились от дальнейшей кампании. Возможно, их голоса перейдут к более молодому Болсонару. Тогда он станет очевидным фаворитом. Это будет вполне логично. Правые в Бразилии в последние годы укрепили позиции. Не в последнюю очередь под влиянием прихода к власти в США Дональда Трампа. Кстати, тот сказал, что внимательно следит за выборами в соседней стране. При этом бразильские СМИ пишут, что общество устало от Лулы да Силвы и его рабочей партии. Избирателям не очень нравится сложившаяся атмосфера. Кандидаты отдают предпочтение бесконечным взаимным нападкам, а не обсуждению идей, куда и как стране двигаться дальше. А проблемы копятся. И уличная преступность, и некомфортная для бизнеса налоговая политика. Второй тур обещает стать гораздо более ожесточенным.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин и Трамп могут встретиться на саммите ОТЭС. Посол Молдавии в России вернулся к исполнению обязанностей. Курс по искусственному интеллекту станет обязательным в следующем учебном году наравне с разговорами о важном. Подробности далее. Вопрос проведения двусторонней встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока конкретно не обсуждался, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. При этом он отметил, что Путин и Трамп найдут возможность для того, чтобы пересечься и поговорить на саммите ОТЭС, если оба примут в нем участие. По его словам, обе стороны заинтересованы принять участие в мероприятии. Саммит ОТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива демонстрирует силу экономического сотрудничества между Россией и США, а также его преимущества для людей всего мира. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он также отметил совместные усилия Владимира Путина и Дональда Трампа по стабилизации цен на нефть и рынка в 2020 году. Сегодня, как добавил Дмитриев, лидеры России и Штатов продолжают эту работу. Путин накануне провел телефонный разговор с Трампом. Хозяин Белого дома по итогам разговора заявил, что в ходе диалога была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизтопливо и нуждаются в нем. Посол Молдавии в России Лилиан Дари вернулся к исполнению своих дипломатических обязанностей в Москве. Об этом сообщил накануне вечером в эфире местного телеканала председатель парламента республики Игорь Гроссу. Он добавил, что ключевой задачей молдавского диппредставительства в Москве остается консульская поддержка граждан, находящихся в России по личным делам, бизнесу или следующих транзитам. По словам Гроссу, дипломаты обязаны оперативно оказывать помощь согражданам при оформлении документов и в экстренных ситуациях. МИД Молдавии 11 августа сообщил, что Кишинев отзывает для консультации посла в России Дария из-за инцидента с падением беспилотника на юге республики. При этом никаких доказательств российской принадлежности БПЛА предоставлено не было. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Илья Середюк. По его словам, проводится обследование жилого фонда. Новый курс по искусственному интеллекту станет обязательным в школах в следующем учебном году. Он войдет в расписание по аналогии с разговорами о важном, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. В ведомстве отметили, что со второй четверти этого учебного года курс искусственного интеллекта и информационная безопасность будет введен для учащихся 5-11 классов пилотных школ. Все школы планируется охватить с января 2027 года. О введении нового курса по искусственному интеллекту в школах ранее сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Здравствуйте, друзья. Я не Дмитрий Пучков, но не пугайтесь, он тоже здесь. Дмитрий Юрьевич, привет.
3: Я Петр. Приветствую, Юрьевич. Петр. Привет, всем привет. Слушателям и зрителям привет.
2: Мне кажется, люди, знаешь, на дальних где-то берегах Баренцева моря или, может быть, на Камчатке, настраивая на каких-нибудь коротких волнах, находя радиоспутник, частоту сквозь помехи, слышат пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Я им специально говорю, а я... это не Дмитрий Пучков.
4: Это не я.
2: Обидно, думают они, но ничего нет. Мы все где-то в Петропавловском-Камчатском уже, наверное, за полночь. У нас в Москве и в Санкт-Петербурге 18 часов 5 минут. И мы подведем краткие итоги недели, Дмитрий Юрьевич. Я бы начал вот с этого расстрела, который только что прозвучал вот в эфире. Международная общественность уже беспокоится. Пит Хексит, ястреб, который, кстати, тут на пробежке позорно отстал от группы морпехов. Он же бегает там с морпехами.
4: Тоже мне Министерство обороны,
2: да? Не, он молодец, он в хорошей форме. Он раньше много пил, как он сам рассказывал. При этом оставался в хорошей форме. Ну, такой яркий, энергичный политик, все его знают, он министр, возглавляет Министерство войны в Соединенных Штатах, да, и он бегает с морпехами. И вот он от них отстал, показали они, ну, вообще, даже в его возрасте, а сколько ему лет, я, кстати, не помню, но до 50 точно, даже в его возрасте с морпехами бегать это так, ну, в общем, молодец, что старается. Но мне понравился один из комментариев под этим видео, это они от него убегают просто. Вот,
4: выглядит... Добавил жару, помог парням выйти на новый рекорд.
2: Выглядит именно так, да, что он за ними гонится и не может догнать. Ну, так вот, Пит Хексит тут в интервью сначала, потом подтвердил уже официально, сказал, что казнь военнослужащего, который в 2009 году застрелил 13 сослуживцев, будет публичной в Соединенных Штатах, как пока не уточнили, там будет расстрел. Будет подразделение, взвод солдат найден. Значит, мотивировал Пит Хексит это тем, что каждый преступник должен знать, что если он поднимает руку на там, американских военных, то вот такое будет наказание. Все желающие смогут посмотреть. Не уточнили, там будет платная трансляция, как это обычно бывает с какими-нибудь боями без правил. США, да. Да. Или как-то еще, или надо подписаться, там, купить какую-нибудь годовую подписку Netflix или еще что-нибудь.
3: Скорее будет всего... ли тотализатор с первого раза застрелят или со второго, как это у них тоже принято, да?
2: Ну, в общем, да, публичная казнь раньше, ну, вообще любая казнь, она, конечно, проводится там в США при свидетелях, это происходит обычно в присутствии адвокатов, естественно, врачей, стороны потерпевших обычно, наверное, родственников самого, может быть, расстреливают, ну, у этого самого, как сказать-то, которого казнят, короче. Вот, как вообще ты считаешь? Ну, народ, естественно, соберется, тут понятно, что это будет шоу ого-го, весь мир, наверное, будет пытаться посмотреть. Как вообще к такому относиться, учитывая наше огромное информационное пространство, и вообще понятно, что народ зрелище подобное, к сожалению, любит. Надо ли делать подобные вещи публичными?
3: Ну, с моей точки зрения, есть такая это, мудрость из социальных слоев, которым мы имеем нездоровую честь принадлежать. Жизнь дает только Господь Бог, а отнимает всякая сволочь. Вот кто этот человек, который убил 13? Кто он такой? Вот эти, наверное, которые родились, ну, у нас все верующие теперь, да, Господь так распорядился, что они родились. А кто убил? Тоже Господь. Ну, тоже как-то не верится. Господь жизнь дал, а этот отнял. В моем понимании, если ты считаешь возможным отнимать жизнь других людей, будь готов к тому, что специально уполномоченные на это люди отнимут твою. То есть смертная казнь, с моей точки зрения, в ряде случаев, ну, абсолютно справедлива. Тут вот, кстати, к вопросу о диску, а вдруг ошибка? Ну, вот вам типичная, так сказать... И тут не отпереться, 13 трупов вокруг лежит, а вдруг ошибка? Нет тут никакой ошибки. Надо ли его жизни лишить? Я считаю, что надо, потому что его содержать будут в случае чего? На деньги налогоплательщиков, а значит, матери, отцы, братья, сестры, жены, дети убиенных будут платить за содержание этой твари, чтобы ее кормили, лечили надлежащим образом, чтобы он жил подольше. Ну, на мой взгляд, вот это вот как раз несправедливо. Да, жизни надо лишить. Но вот вопрос, демонстрации этого, ну, для меня какой-то странный, честно говоря. Эдак вы сегодня будете показывать расстрелы, а завтра будете, как запрещенный на территории Российской Федерации ИГИЛ, в прямом эфире резать горло. Это зачем вообще? Кому и зачем это смотреть?
2: Разница-то небольшая, потому что у ИГИЛ там тоже свои законы, они, наверное, тоже считают их справедливыми и вполне, не сказал бы гуманными, но, в общем, адекватными, скажем так, преступлению и так далее, или там, я не знаю, принадлежности к какому-то другому вероисповеданию, чему угодно. Тут еще вот маленькая деталь, до этого сам Хексет попросил президента, по-моему, даже заменить инъекцию именно на расстрел. То есть, видимо, это такая задумка у них была. Ну, посмотрим.
3: Ну, это только что гражданку пытались усыпить, и двумя уколами не смогли, а теперь непонятно, что с ней делать. Так что да, понятно, почему так.
2: Да, ну что у нас еще на этой неделе? На этой неделе у нас много интересного по Украине. Мы уже тоже с тобой во вторник обсуждали. Ну, по Украине, во-первых, есть интересная информация о том, что там туда приезжали группы натовских генералов в срочном порядке. У них такое случается, когда, значит, все пропало, шеф, все пропало.
3: Что-то пошло не так.
2: Надо что-то делать. Да. Но как раз этим обусловлены, говорят, удары Украины по России, такие вот демонстрационные танкеры, Яндекс, потому что надо было продемонстрировать решимость. Генералам, очевидно, показали, значит, подвели к ним, не знаю, там, женщин военных и прочих каких-нибудь местных нацистов, которые показали решительность и готовность. Вот, попросили денег. Ну, и очевидно, что генералы возвращаются, куда они там должны вернуться. Это натовская была, кстати, организация. В Брюссель как обычно в таких ситуациях, они выдают отчет такой, что да, ситуация крайне тяжелая, но мы видели людей, мы видели, как профессионально действует правительство, мы видели, какие они эффективные удары наносят по российской инфраструктуре. Да, там что-то какое-то летит в мосты, но это ерунда. Будем сражаться дальше, дорогая Урсула, там, я не знаю, Марк, Рютте или кто-нибудь еще. Вот, наверное, так, я думаю. Но это свидетельство того, что там истерические достаточно заявления Зеленского, кстати. И согласие идут по всяким линиям на любые формы переговоров тоже, что любопытно.
3: Да. В том, что будут биться, так сказать, до конца и дальше, лично у меня никаких сомнений нет. То есть количество воспитанных на Украине отморозков, оно превышает все разумные пределы. Это, кстати, обрати внимание, вот они вроде как националисты, да? Я их нацистами называю, так сказать, более точное определение, по-моему. Ну вот они националисты. А в чем сущность украинского национализма? Оказывается, подохнуть за интересы Запада. Я всегда думал, что национализм – это про то, какие мы хорошие. Вот конкретно мы хорошие, а остальные отойдите, пожалуйста, в сторонку и не мешайте нам нашу прекрасную культуру, речь там и все остальное развивать. Отойдите все, мы вот тут как-то самостоятельно без вас. А тут какой-то странный национализм, давайте подохнем ради успехов Запада. Ну, то, что Запад это спонсирует, ну, никаких сомнений не вызывает. Приехали генералы, а что вы приехали, вы чего там? Ничего. Они его приехали подбодрить, я так понимаю. То есть то, что будут поддерживать, это не зависит от воплей с Украины. Они приехали, точнее, их прислали его подбодрить. Ну, подбодрили. А что это меняет, собственно говоря, в том, что происходит? Ракет нет. Эти наши реактивные герани, они сами говорят, что подбить не могут толком, то есть процент сбитий вообще какой-то предельно низкий. Хороший, кстати, ролик был тут недавно, на этой неделе, как они попали в какую-то реактивную герань, она упала на здание СБУ, хорошо получилось и взорвалась. Очень хорошо получилось. Ну, пусть и дальше. То есть я вижу положительную тенденцию. Говорят... Теперь процессами производства беспилотников рулят люди, которые на них воевали и понимают, что это такое и как это надо применять, и в каких количествах, и с весны. И вот мы видим, собственно говоря, совершенно другой результат. В Алабуге в 4 смены работают люди и выдают продукт. А что они могут сделать на Украине? Ну, практически ничего. Это отрадно. Вот
4: электричество в Киеве отключили, вот метро ходить перестало, не говоря про троллейбусы. Я надеюсь, что вантовые мосты порушат, а когда их порушат, то это же главная артерия по поставке керосина и вооружений на восток Украины. Вот, занялись. Наконец-то. И это очень хорошо. И никакие натовские генералы, я очень сильно надеюсь, на это уже никак не повлияют.
2: Ну, там еще есть один нюанс, мы не знаем, конечно, но генералам, чтобы туда доехать, надо ехать на поезде. Интересно, предупреждают ли они российскую сторону. Вообще, мне почему-то кажется, что просят пропустить. Скорее всего, потому
4: мне
2: что
4: тоже так кажется.
2: Просто опасно. Да. И я думаю, что наши до поры до времени пропускают, но потом могут сказать, что надоело. Потому что сейчас там еще один интересный сюжет по удары по Киеву. Там же еще есть западное посольство и западные военные. Угу. Ну и много кого западного там сидит. Вот. И, конечно, будет важным таким политическим жестом, шагом их выезд оттуда и перемещение куда-нибудь во Львов. Я думаю, что для России это важный такой элемент с точки зрения того, чтобы ну, показать действительно то, что все идет к тому, что идет. Потому что за ними отправятся, очевидно, украинские чиновники, так как они там плотно взаимодействуют. Вот. Ну, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, пока, как мы с тобой уже обсуждали, все это напоминает движущийся хорошо смазанный, я уж не знаю, что каток или какой-то более серьезный аппарат, против которого
4: про посольство меня терзают смутные сомнения. Посольство, это вот мы помним, как они напали на Югославию и шарашили вообще по всему, почему только можно, без разбора, по всему. Помнишь тогда? В китайское посольство попали.
2: Да,
4: почему? Потому что шарашат по всему подряд. А вот нам показывают, да, удары российскими ракетами по мосту. А там стоят гигантские очереди из гражданских автомобилей. Это почему? А потому, что они железно уверены в том, что русские по мирным гражданским объектам не бьют, поэтому можно садиться в машину, ехать куда тебе надо, держись подальше от военных объектов, и все будет хорошо. Ну, так и этим посольством-то чего переживать?
2: Ну, как сказать, сложно там без этого самого, без канализации будет.
4: А, ну, в этом случае может быть, да. Ну, хотя у них там генераторы стоят. В посольство все, так сказать, это задублировано строжайшим образом, не пропадут.
2: Там, насколько, как я понимаю ситуацию, вот, конечно, интересно было поговорить с представителями, кто вот городским хозяйством занимается. Значит, в текущий, вот на текущий момент там сейчас практически обесточено все, что должно питаться регулярно, метро в том числе стоит. В городах отключение света уже носит хаотический характер, то есть там у них вообще есть график подачи электроэнергии в Киеве, в городе вернее. Вот, сейчас он не соблюдается, то есть могут отключать везде в любой момент. Вот прямо на сегодняшний момент не скажу, но вот на утро было так. И, значит, Кличко, мэр города Киева, призвал граждан покидать город, но почему он это делает, это понятно, потому что понятно, что нагрузка будет увеличиваться, там многое из инфраструктуры еще советских времен, и, наверное, не особо ремонтировалось и улучшалось. И, конечно, чем больше людей в городе, тем сложнее обеспечить их всеми.
4: Конечно.
2: Да, то есть им выгодно, нужно, чтобы люди ушли. Это хорошо для Украины, с одной стороны. С другой стороны, конечно, это сеет серьезные сомнения в головах населения, что если у тебя из столицы людей просят уйти, уехать за город или еще куда-то. Ну, во-первых, это трудно. И если оценивать, сколько вот людей могут так взять и уехать, ну, я бы предположил, что, ну, хорошо, допустим, 20% имеют возможность поехать куда-нибудь за город или куда-нибудь в другой город.
4: Много, но
2: явно
4: не
2: много,
4: все.
2: Не все, да. Киев большой город, сколько там, ну, 1,4 миллиона-то точно есть, это прямо проблема. Ну, в общем, последим, что там у них будет. Еще одна тема не очень приятная по Украине. Скорее.
4: Я бы добавил с твоего позволения, кусочек добавил бы, что когда нет электричества, это не только лампочки не светят. Это, например, не работает подача воды. Да. То есть воду в дома не качает. А значит, не работает канализация. А значит, когда нет воды, канализационные эти фановые трубы забьются в мгновение ока. А дальше вся эта прелесть
3: попрет из унитазов и раковин на нижних этажах, и там жить невозможно будет. Или ломайте в подвалах эти трубы, чтобы текло в подвал. Ну, как ты понимаешь, тоже прелесть. В общем, там серьезные проблемы.
2: Ну, еще начнутся. И зима, и зимой это все может начать замерзать, да. И это будет лопаться и так далее. Ну, в общем, там да, перспективы. Угу. Как говорится, как у шарика.
3: Печальные, да.
2: Да. Значит, еще неприятная история у нас вот с утра. Это вот в 11 часов новость пришла о том, что в Черногории задержан Михаил Звинчук. Это основатель канала «Рыбарь», довольно, ну, одного из ведущих каналов, которые пишут о спецоперации. Понятно, что он прогосударственный, пророссийский, часто бывал в эфире. Сам он, насколько я помню, он бывший военный, человек профессиональный. Он отдыхал в Черногории, как я понимаю, отдыхал вместе с женой и с, значит, еще тремя людьми. Значит, они там находились, может, не отдыхали, не знаю. В общем, на побережье Каторского залива в городе Ресан они находились, по сообщениям черногорских СМИ. Ну, в общем, да, вменяет ему, значит, деятельность, незаконную деятельность по подрыву безопасности в Черногории. Напомню, что Черногория член НАТО и находится в списке недружественных стран. То есть это не, там, не знаю, не Сербия, не надо путать. Это, в общем, когда-то действительно Черногория была довольно дружественной, но в последнее время курс поменяла и, в общем, входит в число недружественных. И вроде как там есть запрос США уже на даже награду, там какую-нибудь награду обещают за информацию о нем и так далее. Ну, в общем, печальная история, потому что МИД занимается, Мария Захарова с утра же комментарий сделала. Но, в общем, еще раз, наверное, тут хочется процитировать известного публициста Дмитрия Юрьевича Пучкова, который говорит, что за границу он не ездит, потому что его там тупо убьют. Вот. Ну, примерно так, да, говорит известный публицист. Да.
3: Ну, какие сомнения. Вот меня в 9-й пакет европейских санкций записали. Обращаю внимание слушателей. Я не государственный служащий. Я не сотрудник федеральных СМИ. Я вообще не журналист. Никто и звать никак. А тем не менее записали. Почему? Ну, совершенно очевидно, представляю угрозу для сил Запада. Какие после этого мои действия? Ну, с моей точки зрения, странно записали. Я как-то это туда самостоятельно и не езжу уже давно. Ну, может, там, ну, там рассказы про то, что будут арестованы все счета, там это конфискована недвижимость и прочее, счетов за кордоном у меня нет, недвижимости у меня нет, и сам я туда не езжу и не поеду. Вот у нас есть уважаемый Виктор Бут, который выехал в Таиланд, его там заарестовали, 2 года он просидел в Таиланде, и 12 лет он просидел в США. Крепкий, так сказать, духом человек, что вернулся оттуда в здравом уме и даже относительно здоров. Ну, вот вам живой пример, друзья. Что бывает, если вы попадете на территорию стран Запада? Зачем это? Это, ну, если коварные мысли, это что, такой способ пересечь границу, что ли, с Западом? Или вы не понимаете, что вас возьмут и, например, выдадут на Украину, а что там с вами будет, я даже думать про это не хочу. Зачем? Для чего? Вроде умный человек. Для чего это сделано? Я понимать отказываюсь. Ну, желаем скорейшего освобождения, да.
2: Вот хорошая, ну, хотя, может, и плохая, но вроде хорошая новость пришла. Власти Черногории приняли решение о выдворении задержанных ранее авторов телеграм-канала «Рыбарь» из страны, сообщило Управление полиции МВД Республики. После проведенных криминалистических оперативных и разведывательных действий установлено, что данные лица не могут продолжать находиться в Черногории, поэтому, согласно закону об иностранцах, принято решение о выдворении их из Черногории. Ну и хотя выдворение звучит как бы не очень, если их выдворят в Россию, то слава богу.
3: Или хотя бы в Сербию. Ну, это, я тут вижу могучую руку Российской Федерации, которая изыскала какие-то способы и средства в общении с властями Черногории, и смогла повернуть это вот таким вот образом, не афишируя свое участие. Что это происходит самостоятельно, я в такое поверить не могу. Но еще раз повторю, не надо никуда ездить. Россия большая, обойдетесь как-нибудь тут.
2: Ну, что ж, хорошо. Ну, дай бог, да, давайте дождемся, чтобы они нормально вернулись. В общем, действительно, это хороший... Я даже думаю, не обязательно быть в каких-то санкционных списках, просто видеть различные спецслужбы сейчас, особенно спецслужбы враждебных стран, вполне в состоянии отследить, кто вы такой, чем занимаетесь, и представляете ли вы какой-то, любой интерес для тамошних спецслужб. А там уже дело техники. Знаете, могут и подбросить что-нибудь, могут еще что-то.
3: Естественно.
2: Как-то задержать вас там в любой
3: организовать
2: стране.
3: Организовать пьяную драку, дать по башке, и все, приплыли. Как это они всегда делают в США с помощью итальянских бандитов. Все прекрасно у них отработано, все знают. Не надо ничего испытывать. Ну, что там такое в этой Черногории, без чего жить нельзя? Как-то несерьезно.
2: Ну, может, не знаю. Может, он там по делу ездил, кто его знает. Но с другой стороны, конечно, Черногория нам известна все-таки как курорт в первую очередь. Я был, кстати, в Черногории как-то раз.
3: Как
2: не
3: там?
2: Поверишь, в командировке, что удивительно. Ну, маленькая страна очень, там совсем действительно небольшая территория. Это, судя, как ну, исходит из названия, понятно, Монтенегро, Черногория, это страна балканских горцев. Вот. А так как они горцы, то они, значит, на всех, так сказать, окружающих, да, балканцев смотрят вот с высоты гор.
3: С высока.
2: Немножко. Вот. А окружающие балканцы считают, что у тех нет на это таких вот каких-то оснований.
4: Морального
2: права, да. Ну, в общем, там такой кустурица в некотором роде с неким налетом, значит. А гордость по языках... балканских народов на сербском, на хорватском, на черногорском, это все отдельные языки, будет понос. Понос. Вот, это, значит, вот очень поносный человек, это гордость. Там гордость есть. Мне забавно, это, ну что, это не тот понос, просто так вот переводится.
3: Да.
2: Вот, и там был, я работал в компании группы «Базовый элемент», и там был алюминиевый завод в Черногории, который купил, был российским, вот его там надо было продавать, ну, короче, не суть, в общем, я ездил на этот алюминиевый завод, вот и алюминиевое производство там смотрел. Но помимо этого алюминиевого производства, там, конечно, есть прекрасное, действительно, очень красивое, ну, сочетание гор и моря, это всегда здорово, и, собственно, там красиво, конечно, там, может быть, развито не так, как здорово все, как в Хорватии, например, но красота потрясающая, это очень красивые, действительно, пейзажи, очень красивое сочетание моря и гор. Вот, ну, в общем, вот такой, знаете, не знаю, я бы сравнил, даже не знаю, ни с чем бы не сравнивал, вот Черногория, хорошее место для отдыха, многие там, кстати, недвижимость покупали, не знаю, как у них сейчас с этими дела обстоят, у тебя нет недвижимости?
3: Еще там были хорошие полигоны. Там были хорошие полигоны, где наши бывшие сотрудники готовили... представителей ЧВК. Меня звали, но я даже давно не поехал.
2: Да.
3: А было бы интересно пострелять, да.
2: Да, любопытно. Ну, в общем, вот такая история. Будем надеяться, что все хорошо завершится у наших коллег и сограждан.
3: Да. И они всем желаем скорейшего возвращения
2: на родину. И впредь будем все вести себя аккуратней. Не будем соваться.
3: Разумнее,
2: в страны, как минимум, которые входят в список недружественных. Ну, а мы пока прервемся с Дмитрием Юрьевичем, передохнем чуть-чуть. А через буквально, ну, может быть, 4 минуты мы вернемся с новым потоком мыслей, новостей, идей. Юмора.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Продолжаем наш эфир. Пятница вечер с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Дмитрий Юрьевич Пучков находится в городе Героя в Санкт-Петербурге. Петр Алексеевич Лидов находится в городе Героя Москва. И мы
3: на связи.
2: Мы на связи, рады друг друга видеть. Тут вот еще про Звинчука написано вот что ну, во-первых, приводятся фамилии того, кого там было задержано. Все прибыли в Черногорию менее 2 суток назад, и во время проверки у них изъяли беспилотник, камеры, включая GoPro, другую цифровую технику, несколько телефонов. Ну, трудно сказать, что там за беспилотник. Вот,
3: да, обычный снимать сверху. Ну, вот у нашего общего знакомого Данилы есть беспилотник, которым мы там над моим домом летали, и еще где-то летали, и над островами в Ладожском озере летали. И нужен он для того, чтобы заснять красивые ролики. Все. Если это какое-то счесть это шпионским оборудованием, то шпионы при себе вот так не возят. Нет.
2: Хорошо. Так, ну что у нас еще? У нас еще есть. Ну, давай к легкому жанру, к более легкому перейдем. Вот у нас есть дело вратаря Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова. В курсе ты, нет?
3: Нет,
2: ситуация. Что-то ну, отчебучил. Там идет довольно долгий процесс. В свое время Матвей Сафонов 3 года назад уехал играть в Пари Сен-Жермен. Развелся здесь с женой, у них родился ребенок до этого, и вопрос об алиментах. Если коротко, дошли до Верховного суда, если коротко, то у сторон, значит, позиции следующие. Матвей алименты выплачивает, значит, бывшей супруге, выплатил довольно приличную сумму. У него большая зарплата, большая зарплата, она, естественно, в Париже вся в белую ему платится, ну, да. Как минимум, та часть большая, да. Которую мы знаем, да. Это миллионы евро. Вот он основной вратарь одного из самых богатых клубов мира, поэтому все у него
3: молодец.
2: В порядке. Да. Это, чтобы ты понимал, он выиграл 2 Лиги чемпионов, такого в истории российских футболистов вообще никто не добивался. Ну, в общем, молодец он, классно, дай бог здоровья, хороший парень. Ну, правда, он как-то очень активно учит французский язык и в интервью говорит, как ему там все нравится. Не Овечкин, в общем, в этом смысле. Ну, ладно, это его личное дело. Ну,
3: тоже бывает, да.
2: Да, нравится и нравится. В конце концов, краснодарский парень, чего ж не это самое, Париж, опять же, так сказать, воздух свободы. Вот, дело не в этом. Ничего плохого не хочу сказать, так шучу просто. Вот, молодой, перспективный. Жене, он платит 25% от зарплаты. Да, и это, ну, по закону так, по российскому положено.
3: Да, да, да.
2: Еще
3: да.
2: По российскому закону положено, чтобы деньги, которые платятся в виде алиментов, они использовались строго на, значит, ребенка. То То есть ты не можешь...
3: Не на маму.
2: Да, женщина не может взять эти деньги и купить там бриллиантовое колье, например, или автомобиль. Ну, вернее, может купить автомобиль, но должна обосновать, что этот автомобиль нужен там, для того, чтобы возить ребенка в школу, например. Вот. Ну, такая, очень такая обтекаемая, но, тем не менее, понятно, принципы понятны. Поэтому всегда, насколько я понимаю, я сам алименты не платил никогда. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что дискуссия между

0: говорится, люби и саночки возить. Да, да. Вот, я найду, как потратить их на ребенка. За это можешь не переживать. Я отчитаюсь. Ага. И если уж кто из нас, так сказать, с пониженной социальной ответственности, то это ты, подонок. Но это не их диалог в Верховном суде, естественно, а общую канву, как, вот, как я ее вижу, взаимоотношений полов по данному вопросу. Вот. Ну и у них примерно то же самое. То есть Матвей говорит, что, вернее, его адвокаты, что они уже выплатили порядка 90 миллионов рублей, что купили квартиру, значит, и хотели бы иметь некую фиксированную сумму, ну, условно, там, 300 тысяч рублей в месяц, что, в общем, ребенку в Краснодаре вот выше крыши вообще там на любые радости, учитывая наличие квартиры, учитывая уже полученные деньги и так далее, потому что все остальное несправедливо. Ну и до Верховного суда дошло, там позиция, я так понимаю, Верховного суда будет, что законно... Идея-то в чем, что, я не знаю, почему Верховный суд, что они от него ждут, что закон надо менять или как, или это вот настолько серьезно, какое решение. Позиции выступал сенатор Клишес, вот у нас, по-моему, тоже в эфире он говорил, да и многие другие представители президента Мезенцев, все говорят, что, ну, с одной стороны, конечно же, ну, как бы, фактически фиксируют нынешнюю ситуацию, что тут есть закон, есть 25%, есть права ребенка, они должны соблюдаться, и, безусловно, суд местной инстанции должен следить за тем, чтобы эти деньги не тратились туда, и у них достаточно полномочий, чтобы за этим следить и эти вопросы решать. То есть не надо тут нам ничего радикального решать на таком высоком уровне, идите там разбирать суд. Они, решение Верховный суд, я так понимаю, заседал, но решение еще не обнародовано, какое они вынесли. Ну, как бы не дело Долиной такое, но в принципе, прецедент. То есть важно, что они скажут. Скорее всего, я предполагаю, что они отправят куда-то обратно, туда там идите, разбирайтесь в низших судах. Вот. А, собственно, вот позиции сторон я более-менее, ну, как мог, в общем, изложил. Более того, есть еще такой фактор. Конечно, если ребенок жил и воспитывался на высоком уровне, ну, грубо говоря, если он вырос в богатой семье, это не значит, что ему можно, значит, по, там, я не знаю, по закупочным ценам купить прожиточный минимум, и этого будет достаточно. То есть ребенку надо сохранять привычный уровень жизни, там, он ходил там, в хорошую школу и так далее. Это все окей. Это не то, что всех надо вот, значит, как-то там теперь отправить на какой-то единый паёк. Вот, это тоже суд во внимание принимает. Что скажете, Дмитрий Юрьевич, с высоты вашего жизненного опыта? Как быть молодым? Вернее, уж я не знаю, молодые тут они все там.
1: Не сильно понимаю. Вот он уехал во Францию. Он гражданство сменил, не сменил.
0: Нет, он гражданин России.
1: Если не сменил, да, и гражданин России, ну, должен платить. И да, вот так вот получилось, что теперь у тебя вот такие гигантские зарплаты. А значит, будешь выплачивать гигантские деньги. Дальше вопрос, а кто контролирует вот эти вот растраты матери на ребенка? А чем это она, так сказать, подкрепляет? Ну, допустим, ей там обламывается, возьмем условно, 100 тысяч долларов в месяц, вот, без, или там евро, без затей. Куда ты их тратишь? На что? Покажи.
0: Ну, я думаю, она может их, например, открыть какой-нибудь счет на ребенка и класть их туда. Да, главное, ну, нет. Главное, чтобы она не тратила их на что-то, да, что не связано, да, с ребенком.
1: Разве что вот так. Вот в городе Краснодаре это все-таки не Москва. Невозможно потратить такие деньги. Просто невозможно. Отправь в самую дорогую школу, накупи там всего самого дорогого, купи машину, найми водителя, чтобы возил в школу, возил из школы, и все равно ты столько не потратишь. Ну, естественно, у противоположной стороны все это вызывает вопросы. Но а закон вот такой, и что с этим можно сделать? Ничего. Если вы хотите договориться на некую, так сказать, фиксу, на мой взгляд, это вообще все в общественное поле выводить не надо. Никому об этом ничего не рассказывать. Вот там тихо-тихо, кулуарно решили... подписали документы на законных основаниях, безусловно, и после этого живите и дальше раздельно. Зачем это все тащат на всеобщее обозрение, для меня загадка. Деньги любят тишину. А так, вот при таких условиях, ну, придется платить, да.
0: Ну, как, сторона Матвея тащит это в суд высшей инстанции, там это подбирают средства массовой информации, и это, в общем, получает гласность. То есть это не скроешь. Поэтому, и более того, Конституционный суд, что важно, он не рассматривает конкретное дело, он рассматривает вопрос, соответствует ли этот закон нормам Конституции. И, скорее всего, он скажет, что соответствует, и это все отправится. Да, просто да, так, как они дошли дошли до такой уже высшей инстанции,

0: то, конечно, все довольно серьезно. Более того, она, значит, предоставляет чеки на 2,5 миллиона в месяц, все расходы подкрепляет, и, так сказать, все у нее нормально.
1: Неплохо,
0: да.
1: Неплохо.
0: Ну, я думаю, что это дело техники. Слушай, это же не самая большая проблема.
1: Да.
0: Ну, можно нанять, например, ну, я не знаю, там, Дмитрия Пучкова читать курс лекций по истории персональной, например, и возить его первым классом в Краснодар.
1: Да. Там, да. Оформить, что я сотку получаю, а со мной договориться по Алтаху откидывать.
0: Ну, почему ты сразу же, Дмитрий Юрьевич,
1: да.
0: Опять ты схемы какие-то предлагаешь.
1: Привычка, ничего сделать не могу.
0: Нет, а с другой стороны, вот чисто по-человечески, ну вот если ребенку повезло, и папа у него выдающийся спортсмен, зарабатывающий большие деньги, и папа ушел из семьи, что же мама должна сказать, что папа у него летчик и пропал? Нет, ну, наверное, имеет право пользоваться, так сказать.
1: Я бы с другой стороны еще посмотрел. Это же свой сын, кровиночка твоя, так сказать. Тебе
0: чуть
1: денег на него жалко, что ли?
0: Ну,
1: неважно, твой ребенок, да. Не надо за ним ухаживать, ну, конечно, надо. А сколько бы ты тратил на крошку? Ты бы постарался устроить его в лучшую школу, отдать в школу верховой езды, игры на гитаре, песен, танцев там и всякое такое. Тоже бы старался. На это нужны деньги. Ну, как-то так.
0: Ну, тоже вопрос. Ты знаешь, ведь нужны, наверное, но логика любой семьи подскажет, что ну, ты не должен все, что ты зарабатываешь, вот если это того не стоит, вот, покупать там, я же не знаю, там, золотые шнурки и бриллиантовые, я уж не знаю, что ручки и пенал.
1: Ну,
0: вот. А, видимо, это для меня делается.
1: Оглашенная сумма, ну, для меня загадка. Это, ну, загрубим. Да, это 30 тысяч долларов в месяц. Вы обалдели, что ли? На одного 30 тысяч долларов в месяц.
0: Ну, может быть, она коня купила, там, я не знаю.
1: Ну, может, да.
0: Может быть, табун.
1: Ахалтекинца какого-нибудь. Да, да, да.
0: Ну, ладно. Хорошо, хорошая история. У нас 13 минут. Я бы хотел, ну, вот Алену там уже ждет. У нее тоже много тем интересных. Сейчас я гляну, что еще. Меня так особо больше-то ничего особо не зацепило. Ну, разве что Дональд Трамп не получил опять Нобелевскую премию, но он уже, мне кажется, его не особо рассчитывал.
1: Опять
0: он одно,
1: кинули.
0: Одно вялое заявление сделал такое на эту тему, но, в общем, сильно, сильно не требовал. Там, кстати, были слухи, сегодня утром была новость, есть такая компания Polymarket, которая сильно взлетела, они делают ставки на все и делают из этого новости, да, там, вероятность. И сегодня вдруг внезапно 37% вероятности того, что Нобелевскую премию мира было объявлено 37% вероятности, главный фаворит была Юлия Навальная. Не знаю, иноагент она или нет, но давайте на всякий случай скажем, что
1: иноагент. Террорист-экстремист, да, запишем ее везде.
0: Вот, но вот не состоялось. Там, кстати, были другие интересные персоны. Получила, кстати, значит, Нави Пилей, это южноафриканская юристка, 85-летняя, ну, да, правозащитница, не будем вникать в ее, так сказать, биографию.
1: Да.
0: Вот, там были другие замечательные люди, очень интересная была дама в качестве соискателей. Там, ну, большой список, естественно, там, по-моему, и Папа Римский был, но вот мне понравилось, что там была Светлана Тихановская, например. Да,
1: она... А Серегу прокинули,
0: Серегу прокинули. Вот в списке была Тихановская с большой вероятностью, кстати. Я просто для себя сделал недавно вывод, что она же незаконный неизбранный президент, потому что она же не как бы
1: за нее не голосовали.
0: Да, во вторых выборах-то она не участвовала. Вот, и как-то если она в первых, ладно, то сейчас-то она чего, на что она, почему она, на каких основаниях гранта получает, непонятно. Еще там
1: я
0: был...
1: больше за Серегу переживаю. Сначала он так отлично кривлялся, нес какую-то ахинею, а потом раз и пропал. Оказался не нужен такой орел, потому что жена подмяла все под себя и Серегу оттерла от западного корыта. Да, жалко его, жалко.
0: Так а они разве не это самое, не полюбили друг друга, не это самое как-то, они вместе живут?
1: Пропал,
0: нет?
1: Я же тебе говорю, пропал. Сначала, когда его выпустили из Беларуси, он все кривлялся, там ахинею всякую нес, а теперь пропал, нет его совсем. Разоблачает Светку потихоньку, это хорошо.
0: Ну вот как, ну ладно, что ж. Вот, еще там был среди соискателей бывший министр иностранных дел Украины Кулеба. Чем отличился этот персонаж?
1: О, Господи, этот куда?
0: Не знаю, этот тоже вот как-то попал. Но у него там, он ходит, ездит везде, выступает, у него позиция. Ну, кстати, вот тоже интересно, что на Украине на прошлой неделе экстремиста Гончаренко исключили с партии «Европейский выбор» за как раз...
1: И записали в миротворец.
0: Да, и записали в миротворец за то, что он, видимо, с горя значит, рассказал правду. Ну, в общем, интересно.
1: Ну, это да, это кадр еще тот. Он и с георгиевской ленточкой успел побегать, и нацистов украинских поддержать. Этот на все руки мастер. Говорят, сынок какого-то сильно богатого папы, омерзительная личность.
0: Да, неприятный тип. Ну, ладно, о хорошем, Дмитрий Юрьевич. Сегодня 100 лет со дня рождения выдающегося, можно даже сказать, великого русского актера. 100 лет уже, представляешь? Евгения Евстигнеева. Он родился 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде, так будем считать. Тут, конечно, мы сегодня с Трофимом начали даже по памяти перебирать фильмы и роли, где он сыграл. И несмотря на, ну, скажем так, такую довольно, я бы сказал, как бы сказать... Я не знаю, у него, наверное, нет амплуа, вот так, потому что роли очень разные, безусловно, это выдающийся действительно мастер. Но как-то действительно всегда его герои были носителями ну, вот каких-то замечательных таких мемов или даже там каких-то вот целых сцен, которые, ну, вот, помнишь, там, Петр Ручечник, например, в
1: да.
0: «Месте встречи
1: изменить нельзя». От Ручечника до Плейшнера, какой диапазон да. у человека, а? Ой, мастер был, мастер.
0: Да, и мне почему-то сразу вспомнился, сегодня тоже утром пришел такой грустный немножко, но прекрасный абсолютно фильм, по-моему, это Шахназарова, фильм «Зимний вечер в Гаграх», очень хороший.
1: Только хотел сказать, да. Был кураж? Был? Отличный.
0: Да.
1: И добрый, и умный, и вообще...
0: Берегись автомобиля, конечно.
1: Да, да, не говоря про... Профессора Преображенского, нет, берегись автомобиля, это Ефремов-старший, не замахнуться ли нам на
0: нет,
1: Шекспира.
0: Так там Евстигнеев, по-моему, нет?
1: Нет, фразу говорит эту Ефремов,
0: Ефремов
1: я так помню, да.
0: Нет, по-моему, Ефремов, да. Ефремов со Смоктуновским, они там актеры, а Евстигнеев режиссер этого театра. Он читает монолог про что сегодня в Любительский театр, он, значит, вот там, да. Вот. Ну, давайте посмотрим.
1: Прекрасен везде, да. Просто везде прекрасен. Вот куда это, к чему не прикоснется, все в золото превращается. Мастер. Надо же 100 лет с ума
0: сойти. 100 лет, потрясающе. Так, Дмитрий Юрьевич, нас с тобой когда-нибудь вспомнит.
1: Ай, не говори, да.
0: Вот. Я, пользуясь случаем, уже столько я наговорился о политике за эту неделю. Ну, не знаю, могу еще что-нибудь вспомнить из того, что было. Ну, вот, кстати, президент наш отметил день рождения. Вот, обычно мы все скромно об этом вот, говорим. Но меня, знаешь, что всегда радует, что он всегда, как говорится, приятное совмещает с полезным. И каждый год, вот либо в эту дату, либо в дату рядом, проходит саммит глав СНГ. И явно, ну, как мне кажется, что никто из глав СНГ, а они все-таки являются нашими ключевыми партнерами, союзниками, естественно, ну, такое даже неформальное объединение там у них, очевидно, есть, и все мы вышли из одной страны, несмотря на разницу во взглядах господ Алиева, Пашиняна, там, не знаю, и всех остальных, вот, все-таки люди одной закваски, как бы. И я так понимаю, что в связи с тем, что у Путина день рождения, никто не может отказаться туда приехать, ну, потому что как-то не совсем это будет корректно. И мне кажется, он этим умело пользуется, и единство СНГ крепит за счет собственного дня рождения, вот использует. Нет
1: правильный
0: такого
1: ход.
0: Ощущения?
1: Абсолютно правильный ход, да. Они, как ни крути, все. Они наши соседи. Ни мы от них, ни они от нас никуда деться не могут. Ну, с соседями лучше всего дружить. Вот. Слава тебе, Господи, закончились эти 90-е, пережили мы развал единой страны, ну, надо как-то опять объединяться. Политически, ну, да, как-то с разной степенью успешности с кем-то дружим. Хотелось бы еще, чтобы это все укрепилось экономически, чем, в моем понимании, Владимир Владимирович и занимается в настоящий момент. Давайте как-то это вот... Недавно ролик про Германию делал, как ее делили между восточной и западной, так там столетиями экономические связи между регионами, а теперь давайте их порвем. Здесь у нас будет ГДР, а тут будет ФРГ. Это тяжелейший удар по экономике. Ну, так и у нас. Все развалили, давайте возвращать обратно. Чтобы не только мы ездили друг к другу переселяться миллионами из Средней Азии в Российскую Федерацию. Давайте что-то делать. Вот. Это гораздо полезнее. Я вот в Советской Армии служил, у нас были самолеты Ил-76, военно-транспортные. Все самолеты Ил-76 при советской власти строили в Ташкенте, тамошнем предприятии, да. Ну и обратите внимание, под все сказки, ну кто там что в Азии, кроме как торговать на рынке, умеет. Все умеют, вы научите, покажите, а дальше пойдет так, как надо. Строили, давайте обратно строить.
0: Ну, кстати, ты упомянул Узбекистан. Узбекистан пошел сейчас, ну, лет 10 они идут по пути весьма прогрессивному. Они строят свое такое очень интересное общество. Я бы сказал, что оно технократическое во многом. Обучают элиту. Вот при президенте Мирзиёеве там сильно поменялась политика.
1: Очень сильно,
0: из,
1: да.
0: Вот, как бы такого, ну, условно, скажем так, религиозного направления в направление современно-технологическое. И бизнес, и вообще Узбекистан делает большие успехи. Кстати, интересно, нам надо будет кого-нибудь позвать про Узбекистан послушать, потому что он как-то у нас не очень звучит.
1: С религией там все очень серьезно. Там люди, которые не пьют водку, вызывают серьезные подозрения, с чего это ты вдруг не пьешь. Они-то цену всему этому безумию религиозному понимают отлично и все это душат на корню. Нельзя. Просто нельзя. Никаких там подпольных молельных домов, никаких этих мега-имамов. До свидания сразу. Это еще при Каримове так было. А Мирзиёев, он там такую серьезную деятельность развил. Там так все развивается во все стороны и прет, прям любо-дорого
0: смотреть.
1: Надо
0: сгонять в Ташкент, да, было бы интересно.
1: У меня там родственников много, все докладывают только о положительных изменениях.
0: Вот. Ну, прекрасно, да, и с нами в отличных отношениях. Я еще хотел выразить восторг заявлением пресс-службы Кремля о том, что президент России Путин узнал о поездке Герхарда Шрёдера, бывшего канцлера ФРГ, в Россию из средств массовой информации, и узнав, что он находится в России, не мог не пригласить его на день рождения.
1: Вот. А Шрёдер не смог отказаться.
0: Да, и, ну, конечно, неудобно, в принципе. Хотел, да были другие планы, видимо.
1: Но пришлось.
0: Но пришлось поменять. К тому же Владимир Владимирович блестяще знает немецкий язык. Почему действительно не встретиться, не переговорить? А Шрёдера, кстати, там заклевали уже в Германии.
1: Еще бы, да.
0: Но это блестяще, конечно, было. Вот этот троллинг, конечно, отличный. Молодцы.
1: Умеем. Вместо того, чтобы начать как-то налаживать отношения, вот человеку, у которого есть личные контакты, поехал, может, там какие предложения выдвинем туда-сюда. Нет, вместо этого истерика, вы посмотрите, что творится.
0: Творится печально, но Мерц съездил на Украину, привез немного денег, но, в общем, я так тоже понимаю, что покрутил головой, понял, что дела-то хреново. Народу на Украине все меньше, уезжает все больше, уже вот из Киева сейчас опять же выгонят там, кого смогут. Денег, я так слышал, нету на выплату зарплат уже сейчас, в октябре. Европа больше денег, у Европы тоже нету, только Германия вот дала, ну, там условно им надо 15, а у них есть 1,5 миллиарда на сегодняшний день.
1: Да.
0: Ситуация крайне у них тяжелая. Зеленский требует, вот последнее, что он там, я слышал, требовал включить какой-то Starlink где-то, это тогда им там закроет какое-то небо. Я думаю, что ничего им это не закроет.
1: Ничего не закроет. Там уже все богатые. Да, богатые. Из Киева уже все убежали. Во Львове и тамошних областях все эти мукачевы-шмукачевы. Там дорогого жилья снять, при том, что цены уже втрое-вчетверо подскочили. Дорогого жилья никакого. Ни квартир, ни домиков, ни особняков нет ничего вообще. Потому что богатые из Киева прибежали и уже заселились. Ну, а нищебродам куда деваться? Ну, тоже может побегут ждать, когда там дырка в Польшу откроется, они все убегут в Польшу. Не получится, друзья. Убегать надо было раньше. Мы вас с 2014 года в этом убеждали. Предупреждали, говорили, бегите оттуда без оглядки. Ничего хорошего эту самую Украину впереди не ждет.
0: Ну, если вдруг никто-то там не одумается или народ не подтолкнет к принятию давно выдвинутых условий России, Вот, не знаю, в каком формате, может быть, сохранив лицо на переговорах, а лучше в рамках капитуляции, да? Проще будет жить. На этом заканчиваем, Дмитрий Юрьевич.
1: Да, помнишь, как персонаж Аль Пачино орал: «Хотите по-грубому? Будет по-грубому». Вот сами напросились.
2: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
4: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
5: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
5: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Узнать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.
6: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
7: В 7 утра в российской столице, столько же в Сухуми и Симферополе. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мирный житель пострадал в Ростовской области в результате атаки ВСУ. Трамп после разговора с Путиным заявил о приближении конфликта, урегулирования конфликта на Украине. Российских школьников научат противодействовать интернет-мошенничеству. Подробности далее. Один человек пострадал в результате воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он добавил, что медики оказывают мужчине всю необходимую помощь. Кроме того, несколько многоквартирных домов повреждены в Ростове-на-Дону, люди эвакуированы. Идет ликвидация возгорания, информация о пострадавших уточняется. Также, по словам губернатора, поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в оба направления остановлены. Экстренные службы работают на месте происшествия. Украинский дрон попал и в незаселенную многоэтажку в Батайске. Здесь также тушат возникший пожар. Расчеты самоходных артиллерийских установок МСТС вычислили и уничтожили три пункта управления тяжелыми гексокоптерами ВСУ, через которые противник снабжал окруженные подразделения в Волчанском котле, сообщил РИА Новости командир батареи. По его словам, скрыть замаскированные позиции врага помогла логистика самих украинских войск. Российские разведчики отследили автомобили, которые подозрительно часто привозили грузы на конкретные точки. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что украинское урегулирование приближается, и это происходит быстро. По словам Трампа, этот конфликт разрешится после договоренности с Ираном. Владимир Путин сообщил американскому лидеру, что в Туркмении подробно обсудил текущую ситуацию вокруг Исламской Республики с президентом Масудом Пезешкианом. Трамп, в свою очередь, приветствовал вовлеченность Москвы в урегулирование конфликта с Тегераном. Посольство России проведет 22 выездных приема в крупных и средних городах Германии для оказания консульских услуг россиянам в разных частях страны, которым сложно приехать в дипмиссию в столицу ФРГ лично. Об этом заявила РИА Новости заведующая консотделом посольства нашей страны в Берлине Светлана Яникеева. Она добавила, что на данный момент в консульском отделе посольства рассматривают более 35 обращений сервисных организаций о проведении выездных сессий в ноябре. Ранее власти Германии закрыли генеральное консульство России в Бонне и расторгли договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Значительная часть нового школьного курса по искусственному интеллекту посвящена противодействию интернет-мошенничеству, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Глава министерства Сергей Кравцов сказал, что новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» будет обязательным со следующего учебного года для всех российских школьников 5-11 классов. В ведомстве отметили, что новый курс направлен на формирование у школьников целостного и реалистичного представления о работе искусственного интеллекта, его роль в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности, а также закрепление теории практическим опытом безопасного взаимодействия с доступными ИИ-технологиями. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
8: В эфире программа «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
1: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
8: Дмитрий Юрьевич, как настроение? Вы с Петровым Алексеевичем наобщались? Я вот просто вообще ничего с ним обсудить сейчас не успела в перерыве. Чуть к вам не опоздала.
1: Великолепное настроение, как всегда.
8: Это дело хорошее, приятное. Ну что, Дмитрий Юрьевич, две недели мы с вами не обсуждали кино, а новостей накопилась просто тьма. Я предлагаю сегодня и начать непосредственно с рубрики «Кино». Вот смотрите, жги. Новость. Жги. Не получится. У нас, знаете ли, тренд на ностальгию. Именно поэтому «Гарри Поттера» снова покажут в российских кинотеатрах. И показы всех 8 частей начнутся 5 ноября и будут проходить каждый четверг до конца декабря. С 5 ноября получается. И уже к 24 декабря будет, соответственно, просмотрена последняя часть «Дары смерти», часть 2. Я вот думаю, подождите, а у нас же в декабре просмотр нового «Гарри Поттера». Целых 2 дня на «Гарри Поттера» на неделю выделить, это как-то даже для меня жирно, для ребенка, который вырос на «Гарри Поттере».
1: Постараешься, найдешь, ёлы-палы, да.
8: Ну, придется. Нет, ну мы с вами договорились, что мы нового «Гарри Поттера» смотрим, Дмитрий Юрьевич. Я это помню. Несмотря на афроамериканца Северуса Снегга, все равно смотрим. Но если серьезно, бесконечное количество разговоров про то, что «Ой, вот эти твои дети, выросшие на «Гарри Поттере», что эту сказку смотреть?» Но объективно это огромная, крутая франшиза, которая известна всем, и о которой говорят все, и дети, и старики. Какое у вас личное отношение к этой франшизе? Есть ли какие-то части, про которые вы бы сказали, ну, это действительно качественное, хорошее кино или классная книга?
1: Для меня эти люди удивительны. Не хочешь, не смотри, все примитивно. Что ты переживаешь за других? Там что, людоедство пропагандируют или что-то непотребное? Нормальные детские книжки и нормальные детские фильмы. Люди, которые... Как это принято говорить? На них выросли. Ну, нравится им это кино. Дальше что? А люди, которые снимают кино, они, приготовьтесь, кино снимают для того, чтобы заработать денег. А тут такая роскошная возможность. А давайте покажем еще разок. И приготовьтесь, те, кто смотрел в детстве, у них у самих уже дети выросли. И они детей поволокут с собой, сами пойдут. Детей поволокут, друзей позовут. Пойдем освежим, ёлы-палы. Это же прекрасно. У нас-то как-то это такого не было никогда, что мы идем смотреть «Звездные войны» в шлеме Дарта Вейдера и в костюмах этих штурмовиков имперских. И, а Человека-паука, разрисовав морду паутиной, и в синих колготках прибыли, так сказать, на просмотр. Ну, нравится людям, что в этом плохого? Там что, что-то плохое пропагандируют? Нет. А для показывателей еще и возможность заработать денег. Поэтому я как-то с недоумением всегда смотрю, а что там такого? Я вот уже большой был, когда в Российской Федерации выпустили «Властелина колец».
8: Наверное. Да.
1: Да, книжки выпустили. Я совсем взрослый был. Мне это, ну, по большому счету, неинтересно. Я их читал только исключительно для того, чтобы я знал, о чем там речь. Никакого восторга лично у меня не вызвало. Но я не помню, мы с тобой обсуждали, нет, я рассказывал неоднократно. Самая издаваемая книга на планете Земля – это, как нетрудно догадаться, цитатник Мао Цзэдуна. Маленькая красная книжечка у меня, кстати, есть. Следом идет христианская Библия. А потом, приготовьтесь, Толкин, «Властелин колец». Как вы думаете, популярно это или не популярно? Чего мне слушать какие-то рассказы, а мне не нравится? Да и хрен с тобой, что тебе не нравится. А людям нравится. И это, вон, выпустили фильмы целых 3 для начала. Шедевры все. Их и сейчас-то не грех пересмотреть. Особенно в смешном переводе «Гоблина». Там вообще невероятные силы произведения. Вот.
8: А вот, кстати,
1: поэтому я не фанат «Гарри Поттера». Я смотрел, по-моему, 2-3 фильма. Не помню.
8: Вы ну, целиком для... никогда не смотрели? Старый. От начала до конца?
1: Всю? Нет.
8: А мне кажется, что вам бы понравилось, на самом деле. Ну, может быть, однажды ваш внук захочет посмотреть, вы ему не отказываете
1: может.
8: В компании.
1: Ни в коем случае.
8: Причем я вам, как человек, который видел и в оригинале этот фильм, и в дубляже, я знаю, как мы относимся к дубляжу, но я должна сказать, что все-таки в оригинале там совсем по-другому играют артисты. А в русском дубляже тоже по-другому играют артисты. Мне больше нравится русский дубляж и... Именно в переводе «Гарри Поттера». Но это был мой следующий вопрос. А что, вам никогда не предлагали «Гарри Поттера» сделать в смешном переводе? Это было бы классно, мне кажется.
1: Предлагали, но мне не нравится, что я там буду. Во-первых, смешные переводы – это сугубо штучный товар. Вот меня хватило на 6 штук, и все. На этом у меня ни шуток больше нет, ни желания. Так-то да, было бы, наверное, смешно, но очень. Там... Понимать надо, быть в теме, а я и не в теме, и не понимаю. Это сложно очень сделать. Обрати внимание, последователей-то в этом деле тупо нет. Почему? Потому что это крайне сложно, чтобы было и по делу, и смешно сложно.
8: А вот что самое сложное в смешных переводах? Я часто вижу комментарии, что Дмитрий Юрьевич, а где там вот эта обещанная картина, а где там вот это? Вот часто же нам пишут, что, ну, пожалуйста, уже переведите, да, сделайте. Ну, что-то же вас тормозит помимо нехватки времени?
1: Ну, типа, есть некий эпизод, в котором там, вот, например, три героя о чем-то говорят. Во-первых, это должно вписываться в сюжетную линию, раз. А во-вторых, это должно быть смешно. Ну, попробуйте, если там сказали там 8-9 предложений. Ну, попробуйте сделать так, чтобы оно и с сюжетом совпадало, и смешно было. Я вас уверяю, это задача нетривиальная. На изготовление одного «Властелина колец» уходило в среднем 5 месяцев. Я после того, как было готово, я первую серию полгода посмотреть не мог. Настолько он меня уже бесил, раздражал со всех сторон. Ну, надоело просто. Ну вот, как-то так.
8: Но
1: А так он пригоден, Гарри Поттер пригоден для смешных переводов, потому что это самый настоящий мега-блокбастер. То есть его смотрели все. А значит, все шутки, которые внутри, ну, любимый пример, как в фильме «Матрица», когда Нео приходит к Пифии, а его Морфей приводит, а вот он с Пифией поговорил, выходит, и Морфей его встречает. И когда он в оригинале его встречает, то Морфей ему, его сразу, он что-то хочет сказать Нео, а Морфей ему говорит: не говори ничего, все, что она сказала для тебя. «Матрица» — страшно серьезное кино. Ну, а у нас он выходит, а Морфей его раз: не говори ничего, я все подслушал. Ну, сразу все оригинал смотрели, у всех истерика сразу. Глупость. Весело получается. Что это у тебя тут на экранах-то? Ну, как, что? Это буквы, а это цифры. Вот, весело получается.
8: Да, мне кажется, что по таким франшизам, как «Матрица» или «Гарри Поттер» или «Властелин колец», можно уже делать целую мимологию. И вот, например, по фильму «Сумерки», вышел фильм 18 лет назад, и, кстати, они попали в топ-10. Кассовых фильмов осени, и под воздействием ностальгии зрители скупают книгу, одежду, связанные с героями, даже устраивают какие-то флешмобы в кинотеатрах. Вот я сейчас та самая вредина, которая не смотрит «Сумерки», потому что мрачное, холодное, безэмоциональное лицо Беллы, которое Кристен Стюарт, я, правда, искренне не понимаю. Какое у вас отношение к франшизе «Сумерки»?
1: Я когда-то поехал в отпуск в Грецию, и женщина моя уже спать легла, а я, поскольку надо было посмотреть, я сел смотреть. Сидел в наушниках и смотрел эти «Сумерки». Для начала я обгрыз край стола, потому что ржать нельзя было, надо. Это ужас. Я вот смотрел и вот четко вижу, так сказать, внутренним взором, что автор вот этого — это какая-то безобразно жирная тетка, которая вот какие-то свои эти шизанутые фантазии вот излагает. Потом, естественно, оказалось, что это Степанида Майер, это действительно здоровенная жирная тетка, которая вот свои комплексы, вот ее не любили в школе, по всей видимости, я в 6 школах учился, у меня есть, так сказать, опыт из детства, не любили, и вот ты свои эти комплексы здесь в так называемом творчестве выплескиваешь, и вот эта девочка, она такая вот, ее же специально на роль взялись именно с такой внешностью, психофизиологические характеристики. Вот она такая вот, не сказать заморашка, ну такая никакая. Никакой на ней косметики она за собой не смотрит. Это верные маркеры. И вдруг в нее влюбляется вот лучший пацан в школе.
8: Дед какой-то, мечта 117 лет.
1: Да, он такой, вот он в нее влюбился, при этом он к ней не пристает, нет, никаких вот этих вот грязных приставаний, она не такая, ей это не надо, а он и не пристает, он вот лежит рядом такой, весь блестит там, и, короче, ну, такой подростковый бред откровенный, как это, она ж еда, что ты с ней разговариваешь-то, непонятно, особенно имея за плечами такой жизненный опыт. Неясно. Ну, в общем, с моей точки зрения, смешное кино. Но я только первую серию смотрел, она дурацкая, то есть тупое подростковое кино. Поскольку я не подросток, я могу так говорить. В подростковом возрасте такое сильно нравится, потому что вот попадает в нерв, так сказать, девочек, которые вот На них никто внимания не обращает, а вот в кино-то как красиво. Это как для взрослых художественный фильм «Красотка» с Джулией Робертс, где тоже очень много вопросов по сюжету, вот.
8: Мне нравится...
1: Дети смотрят, им нравится.
8: Мне нравится, как зритель сейчас разбирает просто детально, насколько правдоподобно, что, например, Эдвард Каллен, он умер, значит, у него нет кровообращения. Если у него нет кровообращения, значит, у него есть некоторые проблемы с самыми необходимыми, скажем так, для продолжения отношений и рода вещами. И каким образом у них родилась девочка? Ведь у него же нет кровообращения уже как 117 лет. И представляете, люди серьезно разбирают, объясняют с точки зрения биологии. Ну, понятно, что это все фантастика, ну, но просто это забавно.
1: Не, ну это интересно. Ну вот, например, почему вампиры не отражаются в зеркалах, ты знаешь?
8: Нет? Нет, почему?
1: Потому что раньше зеркала их серебрили. Оно серебряное, а вампиры серебро – вещи несовместимые, поэтому они не отражались. А вот в нынешних зеркалах, которые алюминиевые, там отражаться должен. Да, вот так вот.
8: Интересно, а с чесноком это тоже правда или все-таки байка? Друзья, если кто-то знает, напишите. Вот про вампиров тоже стало
1: интересно. Интересно искать логические объяснения, почему вот это так, а это
8: потому
1: вот так.
8: Что вообще-то объяснять не надо, это точно. Ну вот давайте найдем логическое объяснение «Мстителям» в финал. Снова самый кассовый фильм всех времен. Повторный выпуск с дополнительными минутами хронометража помог картине собрать внимание около 2 миллиардов 926 тысяч долларов. У «Аватара»
1: вот
8: на секундочку,
1: да,
8: 2 миллиарда 924 тысячи долларов. Разница минимальная, но...
1: Вот
8: победа
1: это,
8: есть
1: да.
8: Победа. Как вам картинка?
1: Круто, да. Ну что, детское кино. Дети опять побежали, посмотрели. Повторюсь, то, что выходило там 10 лет назад условно, а вот они теперь выросли, а пошли пересмотрим. А значит, пойдем компанией, потому что нам это страшно нравилось. Будем орать, подпрыгивать, веселиться и вообще.
8: Сейчас...
1: Создателей только поздравить. Такая коммерческая удача.
8: DC-шники сейчас по всему миру плачут, а я вот всегда больше любила Marvel. А вот вы за Marvel или за DC, Дмитрий Юрьевич?
1: Я их вообще не различаю. Я
8: ну,
1: не
8: хорошо,
1: знаю,
8: вы за Бэтмена
1: Blade.
8: Или вы за Бэтмена Blade или Капитана Америку? Блейд, это DC-шник,
1: да.
8: По-моему.
1: Вот видишь, да. Вот Блейд, я в кино. Про Блейда я люблю, да, остальное так.
8: Ой, ну ладно, теперь к нашему кинематографу. Состоялась премьера «Битвы моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. И, кстати, мне кажется, относительно недавно это обсуждали, а вот фильм уже вышел. Ретро-блокбастер, который
1: так.
8: Рассказывает о жизни и карьере Андрея Нагеля, гонщика и первопроходца российского автобильстроения, который в начале 20 века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей модели «Руссо-Балт». Бюджет фильма не в долларах, конечно, но тоже слово «миллиард» есть. 1 миллиард 300 тысяч рублей. Пу-пу-пу.
1: Вот это да. Совсем же недавно «Матильду» идиотскую абсолютно за 1 миллиард снимали. Это вообще шок был. Самый дорогой фильм в истории новейшего российского кино. А вот поди ж ты, уже больше и никого не удивляет.
8: Смотрите, какая
1: интересная. Это не гарантия того, что там получилось что-то интересное. Нет.
8: Вот, а теперь вопросик такой провокационный. Вот смотрите, была пиар-компания, скажем так, на премьере фильма закрытой Тина Канделаки заявила, что все, кто позовет, 20 человек и более, и сможет это доказать, сделает шикарный подарок Тина Канделаки. Возможно, это будет даже автомобиль «Москвич». Незнакомые люди в социальных сетях стали объединяться, снимать совместные ролики о походе в кино. И вот вопрос, это пиар-компания, чтобы привлечь внимание действительно к классной картине, или это, ну, просто такой вброс в общество для обсуждения, не более того, как всем машины-то раздавать?
1: Ну, во-первых, не всем, а тем, кто первый заявится, я это так понимаю.
8: А как выяснить, кто первый? Вот. Во времени, как выложили ролик?
1: А это мы определим, да, кто первый.
8: Мы с вами, Дмитрий Юрьевич, хорошо.
1: Да, он машину и получит, да. Тина Канделаки – женщина крайне серьезная, то есть она слова на ветер не бросает и наверняка машину выдаст. Полезно ли это как пиар-компания? Ну, конечно, полезно, да.
8: Ну, посмотрим, что из этого получится. А вы сами будете смотреть этот фильм? Вам интересно?
1: Пожелаем всем роскошных сборов и невероятного коммерческого успеха. Я дождусь, когда выйдет на видео, и спокойно посмотрю.
8: Категорически поддерживаю, в кинотеатр тоже не пойду. Но мысленно я с вами, друзья. Кстати, про социальные сети. Вот смотрите. Девушка из Уфы похвасталась в социальных сетях, что ее семья смогла купить целых 4 квартиры. Спустя 2 недели после публикации девушку привлекли к проверкам. Какая неожиданность. Ей пришло требование жалования из налоговой о предоставлении всех выписок по счетам сначала за прошлый год, затем за последние 3 года. Ну, детали уже не уточняем, не выясняем, но просто вопросик. Деньги любят тишину? Надо ли рассказывать в сетях, что ты такая молодец, 4 хатки прикупила?
1: Есть такая китайская поговорка: язык – это лестница, по которой беда приходит в дом. Следи за своим помелом, думай, что ты говоришь, кому это вообще, кому ты это рассказываешь, что вы купили 4 квартиры, с какой целью ты это говоришь? Показать окружающим, что ты лучше их? Вот эта вот дурная ярмарка тщеславия, я богаче, а значит лучше тебя. Мой уровень потребления гораздо выше, чем твой. Я могу себе позволить ходить вот в эти рестораны, ездить на такой машине и носить вот такие штаны, а ты не можешь, ты лох. Не надо это никому демонстрировать. Кому надо, это вот знаете, как... Богатые люди в Европах, например, не носят никакую одежду, на которой бы был обозначен некий бренд. Эти надписи поперек задницы Dolce & Gabbana – это для идиотов, да, это для идиотов. Ты бесплатно носишь чужую рекламу, во-первых. А как же там у богатых? У богатых вот пиджак от огни, там внутри написано. А снаружи это писать не надо, потому что все вокруг, кто в теме, знают, что на тебе надето и сколько это стоит. Им не надо ничего рассказывать и пояснять. А тут, ну, ты выпендриваешься, я не знаю, там, как клоун, а в результате вот такое вот. И может совсем нехорошо получиться, если у тебя там с деньгами какие-нибудь нелады. Ну, в результате сама себе-то ответь на вопрос. Это гражданка, зачем ты это делаешь? Кому ты что там показать хотела? Какими успехами хвастаться? Может, это, кстати, о птичках там мама с папой где-то орудовали, а ты их впрудила всех. Здорово получилось, молодец, да.
8: Дмитрий Юрьевич, кстати, о птичках. Вот про каких птичек нас на прошлой неделе спрашивали. Которые, кстати, о птичках, да. Вы только что эту фразу сказали. А помните, у нас на прошлой неделе был вопрос, который победил. Что вы имеете в виду, когда говорите, кстати, о птичках? Вот оно, попалось. Ну, вы только что это
1: вообще
8: сказали.
1: Вообще, это похабный анекдот, если вдруг кто не знает. Это
8: я не знаю.
1: Это про поручика Ржевского, да. Я тебе потом пришлю.
8: Так понятно, опять вот эти вот внеэфирные истории. Кстати, да. Посматриваю комментарии. Мы с вами, Дмитрий Юрьевич, в одном клубе. Блейд — это Марвел. Просто я поклонница Железного Человека, поэтому Блейда я как-то просмотрела. Угу. Но вам нравится Блейд. Видите, все в порядке. Мы с вами в одной лодке. Можно продолжать совместную работу, Дмитрий Юрьевич.
1: Только один. Первый. Вот первый фильм. Я его перевел. Естественно, очень ловко, посмотри. Очень хороший Блейд, просто вот очень хороший. Даже для взрослого человека, там это не люди с резиновыми ушами, а крайне бодрый, очень хороший.
8: Ну все, сегодня вечером знаю, чем заняться. Ну вот, кстати, про ярмарку тщеславия. Мы с вами уже не раз обсуждали кольца, надо ли не надо их дарить, да. Чтобы сделать предложение. Вот смотрите, серьезный скандал разыгрался в социальных сетях, которым хочу поделиться. И, кстати, очень интересно потом почитать мнение нашего зрителя, поэтому, друзья, обязательно комментируйте то, что сейчас вы услышите. После эфира изучу все комментарии. Мне попался пост, где девушка радостно сообщает о том, что ее позвали замуж, у нее все прекрасно. Она счастлива, ей 21 год, молодому человеку, который ее позвал замуж, 23 года. И она выставляет фотографию с колечком. И там такое очень аккуратное тоненькое колечко с аккуратненьким маленьким камушком. И там просто взрыв от людей, комментаторов, более 1000 комментариев, что она, дура такая, согласилась на такой маленький камушек. Ведь этот камушек, кошмар, это же просто говорит о несерьезности намерений молодого человека. И представляете, люди абсолютно серьезно ее разносят, что она вообще бестолковая. Я что-то не понимаю, в какой момент менталитет казаться, а не быть, окончательно победил здравый смысл.
1: Да прекрати, он всегда такой и был, всегда. Мне другое непонятно, а это зачем вообще дарение вот этих колец? У нас такого никогда не было. Кольца друг другу надевали в ЗАГСе, а не каких там этих помолвок там. Еще и обязательно кольцо с бриллиантом. Это когда-то придумал концерн «De Beers», который не мог продавать свои бриллианты, придумали вот эту чушь, что обязательно надо невесте для начала подарить кольцо с бриллиантом. Они на самом-то деле не сильно дорогие бриллианты. Ну, бриллиант это, обратите внимание, это ограненный алмаз. Бриллиантом может быть в том числе и рубин, который огранят специфическим образом. Ну, как их продавать? Вот придумали, как продавать. Ну, а вы, как лохи, на это ведетесь. Зачем? Тут же какие-то эти предложения, сколько оно стоить должно. Вот молодой человек, он сколько там, 23, но он только что, я буду надеяться, закончил вуз, получил интересную специальность, начал работать, приступил к продвижению по карьерной лестнице. Да даже если он ничего вообще не подарит, как я, а будет стараться работать, может, он любит свою женщину. Представляете, бывает и такое. А она как реагирует на его чувства? Маловато будет. Ну, ты не про чувства, ты про корысть исключительно говоришь. Это корысть, и ты хочешь материальных благ неких от него. Не любви, нет. Ты нагло врешь, что любовь выражается в дороговизне подарков, которые ты мне покупаешь. Ты меркантильная дрянь, в общем-то, вместо того, чтобы на пару строить светлое семейное будущее, ты изначально высасываешь из него соки, кольцо дешевле, чем 3 твои месячные зарплаты. Это никуда не годится. Я на такое не согласен. До свидания, кольцо останется у меня. Ну, как это так? Не знаю, по-моему, это как-то вообще не по-людски. И не о чувствах, которые самое главное в отношениях, вот о чувствах ничего не говорит.
8: Мне кажется, мне очень интересно, комментаторы, которые пишут, что вот это кольцо, оно недостаточно хорошо, они вообще хоть какой-нибудь бриллиант в своей жизни получали, прежде чем оставить подобные комментарии? Это во-первых. А во-вторых, вы знаете, по стечению обстоятельств у меня относительно недавно с мужем состоялся разговор как раз на предмет того, он почему-то взялся передо мной извиняться за, по его мнению, маленький бриллиант, с помощью которого он сделал мне предложение. А я ему сказала, что для меня это вообще самый ценный подарок на планете, и мне кажется, что если он однажды мне принесет даже 10 каратов, я скажу, спасибо, на полочку положи, вот это кольцо будет мне напоминать о том, что ты работал, ты готовился, да, к этому важному событию, да, и это символ, которым именно ты заявил так о своих намерениях на мою руку и сердце, поэтому это при бесценный этом подарок.
1: Ну, сравнивать, сколько у меня денег было там, условно, да, в 20 лет, и сколько у меня денег в 65, ну, это настолько несерьезно, что вообще хорошо, женщина умная.

0: страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Бойцы группировки «Север» успешно сбили беспилотник самолетного типа ВСУ «Мрак» на Харьковском направлении, а общий счет пораженных целей перевалил за сотни, рассказал РИА Новости командир мобильной огневой группы. Он уточнил, что наши бойцы перехватывают различные типы дронов противника, высотные, низколетящие, оснащенные как бензиновым, так и реактивными двигателями. Так, низколетящий реактивный беспилотник «Мрак» был уничтожен огнем пулеметов «Калашникова», способных вести круговой обстрел. Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна на фоне договоренности Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива в Штаты выразила мнение, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто. Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Президент США по итогам разговора заявил, что в ходе диалога стороны достигли соглашения о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Инициирована проверка по уголовной статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта после аварийной посадки легкомоторного самолета в Забайкальском крае», сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. Ранее стало известно, что самолет совершил аварийную посадку по предварительной информации из-за отказа двигателя. Пострадали летчик и авиатехник. Они были госпитализированы. Губернатор Александр Осипов сообщил, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. В удовлетворительном состоянии они отпущены домой на амбулаторное лечение. Восточный Тимор будет работать над запуском поставок своего кофе в Россию, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД страны. По его словам, восточно-тиморский кофе известен высоким качеством, которое признают даже в Бразилии. Глава МИД Восточного Тимора посетил Москву с первым визитом в истории отношений стран с 4 по 6 октября. Во вторник прошли его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В Минпросвещение назвали дату осенних каникул. Так, школам рекомендовано отпустить учеников на отдых с 26 октября по 3 ноября. В ведомстве уточнили, что после каникул учащихся ждет еще один выходной, поскольку 4 ноября в России отмечается День народного единства. В министерстве также отметили, что при разработке календарного учебного графика школа может использовать как график министерства, так и составить собственный на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. И не переходим к любимой развлекательной рубрике, потому что я забыла в прошлой получасовке обсудить старый фильм, который лучше новых двух. Я как-то просто проигнорировала то, что подготовила Дмитрий Юрьевич. А я сегодня подготовила вам предложение обсудить «Расплату» 1999 года. Мрачный неонуарный криминальный боевик с Мелом Гибсоном в главной роли, снятый режиссером Брайаном Хелгеленд. Ну, я однажды выговорю его фамилию, но да. Не сейчас.
3: Хелгеленд.
2: Поэтому... Да, спасибо. Вы говорите вы. Почему хорошее кино? Почему смотрим?
3: По всему. Во-первых, этот самый Хелгеленд — это титан из древних времен, но не совсем. Он поставил, он сценарист в основном, вот я не помню, «Секреты Лос-Анджелеса» с Ким Бейсингер и Расселом Кроу, он режиссером, там, сценаристом. Талант, короче, однозначно талант, но «Расплата» вышла раньше. «Расплата» — и это настоящий нуар. То есть он таких синий-серый, он цветной, но такой синий-серый. Все подонки, все вообще от начала до конца, и герой Мэла Гибсона самый выдающийся, при этом самый хитрый, ловкий, снято исключительно. Он такой здоровский, что просто слов нет. Что несчастного героя Мэла Гибсона по фамилии Портер обманули на 70 тысяч долларов, и он ходит, выбивает свои 70 тысяч долларов обратно всеми вообще мыслимыми и немыслимыми способами. Противостоит ему злобный русский по имени Валентин. И у него подельница Люська Люська.

0: предательство и всякое такое. В общем, все как надо. Огромное удовольствие получил, когда смотрел первый раз, и даже тут его недавно освежил. Хуже не стал. Великолепный фильм. Всем, кто любит нуар и кто не любит, просто хорошее кино, смело посмотрите. А потом, через некоторое время, его выпустили в так называемой режиссерской версии. Вот как-то это у меня первый такой случай был, помню, с художественным фильмом «Чужие», где внезапно туда вставили лишних 15 минут, где были сцены про то, как эти чужие монстры лезли по коридорам, а там поставили автоматические пушки, и автоматические пушки стреляли, и осталось 3 патрона, а тут чужие отступили. Это дополнило фильм, украсило, стало гораздо лучше. Зачем это отрезали для кинопроката, вообще непонятно. И вообще я был твердо уверен в том, что режиссерские версии, они гораздо интереснее, чем то, что мы смотрели когда-то. И вот, выпустили режиссерскую версию этой самой «Расплаты». Первое. Она решена в совершенно другой цветовой гамме. Это просто цветное кино. Никакого там этого мега-нуара нет. Просто нет. Во-вторых, там переделали концовку за каким-то бесом. Там какая-то перестрелка на платформе электрички. Такая чушь, что только руками развести это действительно. Ты вот такое вот это предыдущее заснял. Оказывается, нет, это не ты заснял. Но тут напомню, что режиссеров в Голливуде нанимают для того, чтобы снять кино. Рисуешь картинки вот так, вот так, вот так. Потом строго по картинкам снимаешь. Снял, до свидания. Монтировать это будут совершенно другие люди под надзором продюсеров, то есть производителей кино. Вот продюсер, он, как правило, тогда гораздо лучше знал, что интересно зрителю и как сделать хорошее кино. Поэтому вот «Расплата», так сказать, в кинопрокатном варианте, она, с моей точки зрения, гораздо лучше, чем «Расплата» в режиссерской версии. Ее смотреть можно только вот для галочки. Вот так. Опозорился Брайан Хелгеленд. Мы от него такого не ожидали.
1: Он художник, он так видел, Дмитрий Юрьевич, это вы не
0: согласен,
1: поняли.
0: Согласен, да.
1: Он
0: да,
1: так видел.
0: Согласен.
1: Причем неплохо видел, при бюджете-то в 90 миллионов долларов собрал в мировом прокате 161,5 миллион долларов. Ну, вот классика
0: это
1: жанра.
0: Это хороший результат, да, да, да. Мел Гибсон там в самом расцвете красоты нечеловеческой.
1: Ну, а подходит этот фильм для просмотра осенним вечером? Сейчас же вот все собирают какие-то подборки на осень. Как это, какого вайба этот фильм? Осеннего или не осеннего? В моменте я оценю.
0: Ну, кто любит, чтобы там это, походу, умерла жена-наркоманка, чтобы там огнестрельные ранения, пинцетами вынимают пули, споласкивают виски
1: по-осеннему
0: и всякое такое. Если вы такое любите, смотрите смело, да, очень понравится, да.
1: Ну ладно, переходим к любимой развлекательной рубрике «Малолетние дебилы», несмотря на то, что Петр Алексеевич упорно пытался, как он выразился, забрать мой хлеб во вторник, и вы уже эту новость упомянули, было очевидно, что, конечно же, я тоже ее сегодня озвучу для тех, кто еще не слышал. В Петербурге ограбили курьера, которая доставляла украденные деньги мошенникам. И девушка несла 3 миллиона 100 тысяч рублей, передала их ей пенсионерка 76 лет, якобы для декларирования, но по пути неизвестный вырвал у нее сумку с деньгами и сбежал. Но девушка ничего умнее не придумала, как пойти в полицию и заявить о том, что у нее украли эти деньги. Естественно, силовики возбудили сразу 2 уголовных дела о мошенничестве и грабеже. Как бы вот не стала победителем просто этого года. Но это вот прям...
0: Я все равно придерживаюсь точки зрения, что там все в сговоре, и это все не просто так, потому что представить человека, который после того, как несет отжатые мошенниками деньги, его ограбили, и пойду-ка я в полицию заявление напишу, это выше моих сил.
1: А подождите, я прослушала этот момент во вторник, повторите, пожалуйста, может, кто-то тоже не слышал. А вы считаете, что там был сговор? Ну-ка расскажите, как оперуполномоченный Дмитрий Юрьевич.
0: Подозреваю, что был сговор.
1: Так.
0: Там все вместе, да. Может быть, подозрение – это не доказательство. То есть тот факт, что девочка пошла и написала заявление в полицию, будучи соучастницей мошенников, то есть она под уголовной статьей, что-то тут не так. Но если отринуть мои подозрения, да, исключительно идиотский поступок.
1: Ну, Дмитрий Юрьевич, я теперь буду мучиться в догадках. Теперь история не такая интересная. Ну, подождите, это был бы вот прям точно победитель года, потому что тут все как надо, все по драматургии, понимаете?

0: Если это окажется сговор, то тут все испорчено. А нам скоро символ малолетнего дебила новый выбирать. Дмитрий Юрьевич, вы мне не портите, пожалуйста, план на декабрь.
1: Не буду.
0: Перестаньте. Не буду. Давайте следующего обсудим. 35-летний молодой человек проник через балкон в квартиру знакомого, вскрыл кухонным ножом сейф и похитил оттуда 160 тысяч рублей. При побеге сорвался, упал на землю, затем в больнице назвал медикам вымышленное имя, отказался от госпитализации, отправился в отель на двухдневный кутеж, видимо, на украденные деньги. И в итоге из-за травм вору все же пришлось вызвать скорую. Теперь его ждет суд и до 6 лет колонии.
1: Открыл ножом сейф. Что это за сейф такой, интересно?
0: Или нож.
1: Подозрительный для меня. Ну да, интеллектуал, да, да, да. Просто не фартануло. А с какого этажа упал?
0: Не уточняется, я не нашла. Ну, как-то, видимо, не очень высоко.
1: Ну, не очень высоко, да, да, да.
0: Раз живой.
1: Упал с пальмы, да, и сломал хвост.
0: Ради 160 тысяч рублей. Тоже в сговоре, Дмитрий Юрьевич. Я теперь вам тоже буду вот так вот говорить. Не то в сговоре, понятно? Третий кандидат. Турист из Непала попытался прогнать паука горящей бумагой и сжег арендованную виллу на Бали. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соломенную крышу, полностью уничтожил здание. Путешественник не пострадал, с ним все в порядке, я вам докладываю. Ущерб оценивается в 2 миллиарда индонезийских рупий, то есть 9,5 миллионов рублей. Пауков боялся.
1: Вот это да. Вот это да.
0: Хорош. Этот не в сговоре с пауком, я уверена.
1: Сразу всем объясняю. Вот в тюрьмах, например, пауков убивать нельзя. Ни в жизнь не догадаетесь, почему.
0: Почему же?
1: Потому что он тут жил до того, как тебя посадили. Нельзя его трогать, это обитатель тюрьмы. Но я не знаю, какие пауки живут на Бали. Может, они вот такого размера. Может, его и надо было гонять. Но удачно получилось, удачно, да. Это чемпион, точно. Этого ставим на первое. Борца с пауками на первое место. На второе место эту, которая заявление написала. Ну и на третье этого акробата, который упал. Который ножом сейфы открывает. Посмотреть бы интересно.
0: Ну, те, которые в сговоре, они уже все неинтересно про них сказали и забыли. Но в противовес нашей развлекательной рубрике настоящий джигит. Русский солдат перехватил дрон ВСУ голыми руками, передал операторам послание в доступной для них форме.
1: Да.
0: А именно показал...
1: Я ролик видел, да.
0: Молодец. Именно показал конкретный палец на камеру. После этого выбросил снаряд обратно из окна, и кадры обнаружили в телефоне на одной из отбитых позиций ВСУ в Доброполье. Ну, красавчик.
1: Орел, да.
0: Красавчик.
1: Здоровья, военной удачи, да.
0: Передаем большой привет вот нашим бойцам и конкретно этому русскому герою, потому что это прям красиво, прям красавчик. Ну, Дмитрий Юрьевич, к нейросетям давно мы с вами про них не вспоминали. Вот смотрите, американская технологическая компания опубликовала новую политику использования своих продуктов, которая запрещает агрессию в адрес чат-бота на базе искусственного интеллекта. И новые правила касаются случаев, когда пользователи неоднократно проявляют жестокость без видимых целей. И модель имеет право самостоятельно прекратить диалог с агрессивным собеседником. Это что такое? Мы сейчас что, искусственный интеллект чувством обучаем? Я что-то не поняла.
1: Нет, это, во-первых, это алгоритм, а не интеллект. Начнем отсюда. Никакой он не интеллект. Дорогие друзья, artificial intelligence по-русски – это имитация интеллекта. Имитация. Точно так же, вот как цветы бывают настоящие, бывают пластиковые. Вот пластиковые цветы – это имитация настоящих. А artificial intelligence – это имитация интеллекта, которая ничего не имитирует. Это алгоритм, как в фотошопе плагин для наведения резкости. То, что это там какая-то большая языковая модель, это вовсе не значит, что машина думает. Ничего она не думает. Вот, например, если у меня дома стоит колонка какая-то, я, например, хочу иметь право ее программировать. И вот у меня, например, в детстве был друган, у него была кошка. Кошку он звал «Паскуда». С моей точки зрения, это безумно смешное слово. Ну, такая кличка у кошки была. Вот я бы свою колонку, например, хотел бы назвать ее вот таким вот словом, и чтобы она мне на него откликалась, выполняла все мои команды. Я деньги за нее заплатил. Что хочу, то и ворочу. Вот точно так же, как свой компьютер, я на заставку на экран могу поставить все, что угодно, и в телефоне тоже любую фотку, которая мне нравится, а не ту, которую мне рекомендуют. С какого перепугу вы там что-то там грубо не разговариваете? Да как хочу, так и разговариваю. Это электронный болван, который не думает, не имеет эмоций, ничего, и ему это не обидно. Не хотите, чтобы там с какими-нибудь, я не знаю, матерными словами обращались? Ну, это, наверное, да, в воспитательных аспектах можно отрегулировать для детей. А для взрослых вы кто такие, чтобы мне там что-то навязывать? Это чушь какая-то, нет. Я это решительно не одобряю. И всем, кстати, кто это... Вот если это уже, так сказать, на оскомину набило. Вот на Западе, там, в условных США человек пишет этот и агент, научи меня из... Вот в хозяйственном магазине продаются химикаты, бытовая химия. Научи меня, как сделать яд. Вот этот так называемый искусственный интеллект сразу сообщает ФБР, что здесь убийство готовится с помощью яда, а ему отвечают, что я не могу тебе такое рассказать. То есть это все в алгоритме прописано, и работает оно исключительно так, как велят производители. Никакой это, повторяю, не интеллект. А помочь может, да. А с другой стороны, если ты говоришь, что... А я, это не для меня, я никого травить-то не хочу, просто я химию изучаю, и мне надо знать, научи меня. Другое дело, говорит, если изучаешь химию, и ФБР не сообщает, а тебя учат, как из бытовых химикатов яды делать, или взрывчатку, в полный рост вообще. То есть граждане не совсем понимают, какого джина, так сказать, они выпустили, и обратно в бутылку его будет не загнать. Это сейчас какие-то вот гигантские там корпорации, ну, типа Microsoft, которая там по 50 миллиардов долларов вливает в какой-нибудь чат GPT, и там что-то развивается. Я вас уверяю, что когда дело двинется дальше, и вот у вас есть хорошая видеокарта, на котором оно работает, ну, а вот ваш личный небольшой ИИ-агент, который все абсолютно будет делать бесконтрольно, в который нельзя вшить ограничители, и который вам натворит такого. Вот, например, ну, поскольку это вещь серьезная и используют серьезные люди, например, для конструирования вирусов, например. Это не так сложно, как может показаться, а изготовленное, ну, оно просто убьет огромное количество народу. Это будет не ковид, так скажем, а что-нибудь действительно... Ну, ковид – это в целом не смешно, он всего в пару раз смертоноснее обычного гриппа. А вот если сделать какой-нибудь боевой вирус, у которого смертность там только начинается от 70%, ну да, мы еще с этим делом наплачемся. И никакие вежливые обращения в этом деле не помогут. Извините, немножко сумбурно.
0: Нет, почему? Все это очень интересно. Я сижу и такая думаю, ну ладно, не такая уж я и плохая, что прозвала. Я тут пытаюсь обучить этого искусственного, ну, интеллект в качестве ассистента. Вот недавно наш с вами общий знакомый Игорь Виттель со мной поделился, что он обучил какую-то нейросеть, чтобы она ему каждое утро присылала из нужных ему источников новости, которые интересуют его на определенную тематику. Я думаю, ну это действительно прикольная вещь. Надо и мне вот научиться хотя бы так отсеивать информацию, чтобы не подряд все каналы читать. И я начала обучать этого помощника, и он мне говорит, надо же мне имя придумать, давай как-нибудь меня назовем. Я сижу и такая думаю, ну как я тебя назову? Ну не паскуда, ну вроде бы ты мне немножко помогаешь. Я решила его назвать Захар. И у меня помощник Захар, я вспомнила Гончарова, товарища Обломова. Мне всегда нравилось, как тот кричал «Захар!» Я тоже всегда хотела своего Захара. Вот у меня теперь искусственный алгоритм Захар. Не знаю, что из этого выйдет.
1: Я тебе и про это анекдот пришлю.
0: Про Захара?
1: Хорошо. Про Захара.
0: Дмитрий Юрьевич, мы реально допрашиваемся на неформат. который будет за пределами радиовещания. Но в продолжении разговора про искусственный интеллект, вот смотрите, шутки шутками, но мы все-таки пытаемся наше поколение, которое на чьих глазах появился этот искусственный алгоритм, мы пытаемся его использовать как помощника. А вот поколение альфа, оно вообще теряет интерес к учебе из-за нейросетей, тиктоков, культа быстрых денег, и подростки видят богатых сверстников-блогеров, стремятся к ранней финансовой независимости, к успешному успеху, к огромным бриллиантам. Деньги становятся показателем взрослости, и ситуацию усугубляет как раз вот этот Захар, который делает домашнее задание за несколько нажатий на несколько кнопок. И вот с этим же как-то надо бороться, как-то это надо регулировать. Возможно ли сделать искусственный интеллект помощником для молодого поколения? Или все-таки надо в этом ограничивать и оставлять тем,
1: а зачем?
0: Кто уже обучился?
1: А в чем он им будет помогать? Он может, помощником он может быть как тренажер, например. Например, в изучении иностранного языка.
0: Ну, да.
1: Что он тебе подпихивает задания, ты на них, я не знаю, там, печатаешь ответы или голосом говоришь. Он проверяет и тебе говорит, это правильно, это неправильно. Правильно потому что, а неправильно потому что вот это вот ошибка. Делать надо вот так, повтори, а вот еще прямо, вот еще. Он не устает, он не бесится, он не злит. И ты, как это всегда у людей бывает, после 354-го повторения ты наконец-то поймешь, как надо. Вот учитель тебя давно бы уже задушил там в углу или запинал бы, ты его тупизной утомил бы. А этот нет, вот такой, да. А вот то, о чем речь сейчас, что я задание по математике я туда запихиваю, жму на кнопки, на кнопку, и он выдает правильное. Я записал в тетрадку, пошел, сдал. Это обман. Это обман учителя, и это обман себя. И ты себя, вот, будучи ребенком, начинаешь ощущать небывало умным, как ты ловко обхитрил всех. Ты себя кинул. Надо грубо сказать, но нельзя на радио. Себя в первую очередь. Ты дурак, ты ничему не научился, ты ничего не понял. Сэкономил время, а на что ты его потратил? На просмотр художественного фильма «Сумерки», поздравляю, да. Вместо того, чтобы чему-то научиться, ты опять помоев себе в голову налил. Зачем это? То есть их от этого вообще отстранить надо. Категорически никакой искусственный интеллект им ни в чем помогать не должен. Это как, ну, вот детишек учат считать маленьких. Морковки, палочки. Я помню, у нас были счетные палочки в советской школе, там с палочками, там 2 плюс 3 равно 5, палочками считали. Ну, пока ты маленький, надо так. Подрастешь, тебя научат умножать, так сказать, там трехзначное на трехзначное делить, вот там в столбик, еще чего-то там. А потом, когда ты дорастешь до старших классов, тебе понадобится калькулятор, который быстро будет считать самые разнообразные формулы. Так до этого ты считать научился, а вот это вот тебе выдали инструмент для решения серьезных задач. А здесь это не инструмент, это обман. Ты обманываешь учителей, обманываешь себя. Ну, мой любимый пример. Вот если это студент-медик с помощью искусственного интеллекта сдает зачеты, контрольные и прочее. А потом что? Давать своих родственников ему резать. Так он баран, он ничего не знает и ничего не умеет. Он даже не стремился к тому, чтобы получить какие-то знания. Ну, это отсеет, с одной стороны, умных от тупых, как это всегда бывает. Тупые будут радоваться, какие они умные, нажимая на кнопку и решая примеры, и становясь от этого еще тупее. А умные вырастут и будут пользоваться как инструментом. Ну, вот.
0: Вот вечная дилемма. Что в итоге с этим искусственным интеллектом будет? Понятно, что человечество все ему ненужное отсеет, но вот правда, так сильно мнение разнится по этому поводу, что то поможет, то не поможет. А меня всегда пугает вопрос, а как этот искусственный интеллект, искусственный алгоритм внедрять в жизнь собственных детей? Потому что они уже родились в мире, где это существует. Я не смогу их в полной мере от этого ограничить. У меня тоже дома есть умная колонка, которая со мной разговаривает и отвечает на мои вопросы. Я помню, как появился скайп, который уже исчез. И для меня было удивление, что кого-то можно видеть. А мои дети будут говорить: мам, ну ты что?
1: Оно же все равно развивается. Этот самый искусственный интеллект, он по тембру голоса будет понимать и уже сейчас понимает, что это ребенок.
0: Да.
1: А значит, ему нельзя никакие фильмы ужасов показывать. А значит, ему нельзя рассказывать страшные сказки. Нельзя матерные анекдоты и всякое такое. Но там количество барьеров и защиты, мама дорогая, да, уже сейчас стоит. И в дальнейшем будет.
0: Вот посматриваю, что у нас осталось буквально 2 минуты, поэтому сильно что-то интеллектуальное обсудить, искусственно интеллектуальное обсудить да. уже не успеем, поэтому позабавлю вас. Вот смотрите, в Москве, как обычно, где же еще, появилась новая услуга. Взрослая няня для сюсюканья. Из-за столичного ритма уставшие москвичи готовы отдавать 19 тысяч рублей в час, чтобы их выслушали, обняли, пожалели. И это действительно тренд. Психологи связывают эту популярность услуги с инфантилизацией молодежи, по словам психологов, мужчины, воспитанные только мамами, часто вырастают эгоцентричными, долго остаются маленькими мальчиками и ожидают от окружающих материнской заботы. Вот так вот хорошо живем в нашей Москве. 19
1: да, а когда час заканчивается, няня будет спрашивать, продлевать будете?
0: Это уже третий анекдот.
1: Знаем мы этих нянь. Посюсюкать. Знаем мы ваши сюсюканье.
0: Дмитрий Юрьевич, я не хотела не такого верю. Русля. Но хорошо, мы отменяем эту новость. Мне в вашем ключе она нравится гораздо больше. Ну, на этой позитивной ноте, друзья, мы традиционно, простите, что правда очень забавно получилось, мы традиционно передаем слова поддержки нашим ребятам, нашим бойцам, настоящим героям. Спасибо, что вы у нас есть. Благодаря вам мы вот сейчас смогли от души с Дмитрием Юрьевичем посмеяться да. над вот такой забавной новостью. Так что вам военной победы, удачи, крепкого здоровья, целыми и невредимыми. Скорее
1: всем, да.
0: возвращайтесь домой. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была пятница вечер.
1: Спасибо,
0: с Дмитрием Пучковым. Ему немного поддакивала Алена Минчук. До встречи через неделю. Всем пока.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
8: Они как будто с другой планеты.
9: Подают непонятные сигналы.
10: Выглядят очень странно.
11: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 8 утра, в Саратове 9 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы группировки «Север» отразили атаку ВСУ в Харьковской и Сумской областях. США хотят в ближайшие недели согласовать предложение по конфликту на Украине. Минпросвещение готовит учителей для нового курса по искусственному интеллекту. Подробности далее. Бойцы группировки войск «Севера» отразили воздушную атаку ВСУ в Харьковской и Сумской областях. За ночь расчеты ПВО уничтожили 211 направляющихся в сторону российской границы вражеских беспилотников, сообщили РИА Новости в группировке. Уточняется, что координаты цели немедленно были переданы расчетам ПВО, которые расположены в районах пролетов летательных аппаратов. США хотят в течение ближайших недель согласовать некое предложение по завершению конфликта на Украине, а затем представить его России, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник. Как сообщал представитель американского президента Стивен Виткоф, накануне в Майами состоялись переговоры, на которых обсуждались возможные пути деэскалации и завершения украинского конфликта до наступления зимы, а также продвижение усилий по достижению прочного и долгосрочного мира. Помимо переговорщиков от США и Украины, на встрече присутствовали представители Франции, Британии, Германии, Еврокомиссии и НАТО. По данным СМИ, переговоры продолжались 6 часов. Спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Цель визитов – обсуждение мирных предложений по урегулированию конфликта на Украине. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит ожидать можно, однако неизвестно, состоится ли он в эти сроки. Напомню, США в прошлом месяце активизировали посреднические усилия по украинскому урегулированию. Виткоф и Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Встреча главы МИД ФРГ Йохана Вадефуля с российским коллегой Сергеем Лавровым, на которой немецкий дипломат предпочел зачитать заезженный набор антироссийских обвинений в контексте конфликта на Украине, это дипломатический спектакль, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, отсутствие у европейцев какого-либо плана «Б» является очень тревожным звонком для всего мира. Напомню, встреча глав внешнеполитических ведомств России и ФРГ прошла в прошлом месяце на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН по запросу немецкой стороны. Минпросвещение уже готовит учителей для преподавания нового курса по искусственному интеллекту в школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Уточняется, что участниками станут 250 тысяч педагогов, почти четверть от общего количества учителей в России. В ведомстве добавили, что искусственный интеллект должен помогать педагогу, а не заменять его. Ответственность за результат несет непосредственно учитель. Глава министерства Сергей Кравцов сообщил, что новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» будет обязательным со следующего учебного года для всех российских школьников с 5 по 11 классы. Ведомство разработало методические рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. Сейчас определяется, для каких именно задач учителя и ученики могут использовать нейросети. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши прекрасные вопросы. А также, конечно же, звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Вопросы пишите в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети. Вот, пообщаемся. У меня вопрос, Владимир Олещенко. Как у нас в Русской Православной Церкви сегодня один святой против другого святого? Тихон Белавин против помазанника Божьего царя Николая II. После речи Востокова все остались без покаяния, которым призывал Алексей II. Владимир, я не знаю конкретно, в чем суть вашего вопроса. Если она заключается в том, что как может быть, что к лику святых причислены люди, которые при жизни где-то не совпадали в каких-то вопросах, ну так мы же причисляем к лику святых людей, не, во-первых, не считая их безгрешными, да, вот, и это нормально, когда у людей есть какие-то противоречия, даже апостол Павел пишет, что должны быть среди вас разногласия, но это разногласия в частностях, главное, что в вере во Христа, чтобы разногласий не было. Ну и по поводу покаяния, которым призывал патриарх Алексей II, я не знаю, о каком конкретном покаянии, но свое мнение скажу, что вот эти иногда разговоры о том, что если, значит, русский народ всенародно покается в том, что была убита царская семья, то у нас все изменится. Лично мое мнение, вот именно мое мнение, что вот таких общественных покаяний в принципе быть не может, потому что покаяние — это всегда личный некий шаг, который совершает человек по доброй воле. Слово «покаяние» означает изменение жизни. Так что даже если вдруг был бы подписан какой-нибудь там манифест, декларация о том, что вот русский народ осознает, что не нужно было убивать царскую семью, но это же была просто всего лишь декларация, под которую даже если подписалось бы там 100 каких-то крупных общественных деятелей, совершенно не означало, что под этим подписывается русский народ. Поэтому в целом такие обобщения, на мой взгляд, это никуда ни к чему не приводит. Галина Щегликова. Отец Павел, с благодарностью и уважением к вам. Всегда слушаю эфир на радио «Спутник» в повторе. Да, кстати, друзья, повторы все выкладываются. Так. Я тут дальше. Там Галина Щегликова очень долго распинается в том, какое хорошее, но вопроса нету. Так, дальше пошли. Павел, дайте ответ на мой вопрос. Вы же ведь понимаете суть данного бытия и что происходит. Будьте честны перед нами и перед самим собой. Так, Алексей, а какой вопрос в итоге? А, вот он вопрос. Почему секта Хабад-Любавича так манипулирует гоями, и почему гои не видят многие, что эти персонажи задумали для мира, какую страшную войну они готовят для мирника? Что за глобальное переформатирование нас ждет? А, теперь я понял, Алексей, в чем суть вашего вопроса. Во всем виноваты, в общем, понятно, евреи. Но, вы знаете, то, что мир у нас так или иначе дестабилизирован, это да. Но боюсь то, что скидыванием все в одну национальность не получится, потому что, например, в Африке между собой воюют африканцы, и, поверьте, там не как Хабад, секту Хабад-Любавича, я даже, ну, подробностей не знаю об этой секте, их, ну, так скажем, не уличишь. Или когда люди на одной кухне между собой враждуют, дерутся, ну, тоже не евреи же виноваты. Мне кажется, что все начинается с сердца человека. Именно внутри сердца у человека или война, или мир. И вот чем больше будет людей, которые будут хотеть мира, которые будут снисходить, которые будут искать компромиссы, будут учиться терпеть, тем и больше мира будет в мире. А пока внутри вражда, то, ну, и вражда в мире. Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, отец Павел. У меня вот следующий вопрос.
2: Как вас зовут?
3: Ирина.
2: Здравствуйте. Мы все рабы Божьи. Мы все рабы Божьи, хотя некоторых это настолько выколбашивает, когда я это говорю, поэтому я хочу это говорить почаще.
3: Батюшка Павел, вот следующий вопрос. В одной из прошлых передач вы упомянули, что адмирала, кажется, из Англии, собственно говоря, лишили должности, и он подвергся общественному порицанию за связь с женщиной.
2: Да.
3: Вот. Я хотела бы вот задать следующий вопрос. Если это, можно сказать, скверное и нехорошее дело, вот, но ну, бывают разные моменты, которые с этим связаны. Но, наверное, мужская такая особенность характера.
2: Какая особенность? Вот.
3: Ну, завоеватели.
2: А, в том смысле, что мужчины изменяют, потому что они завоеватели?
3: Ну, в частности, наверное, поэтому.
2: Да нет, я думаю, что это действие блудной страсти. Если вы уже говорите, это слабость. Одно дело, когда ты, правда, хочешь, ну, показать, что ты сильный. Ну, в животном мире еще ладно. Но когда ты хочешь показать, что ты сильный, вот попробуй сделать жену свою счастливой. Одну.
3: Батюшка, вот единственное хотела спросить. Хорошо, это порицается. Но почему не порицается связь мужчины с мужчиной на Западе? Почему забыли опыт, как говорится, городов Содома и Гоморры? Так. И к чему все это может привести?
2: Подождите, ко мне какой вопрос? Я не знаю. Я
3: а на Западе... мужчина с мужчиной, это очень даже замечательно.
2: Не-не. Так, подождите, вы это поддерживаете или нет в итоге?
3: В итоге я считаю, что все должно быть естественно, как заповедовал нам Господь наш Бог.
2: Конечно, правильно. Я с вами согласен.
3: Но просто не мужчина.
2: Конечно, но вы меня спрашиваете, почему на Западе это не порицается? Я не знаю. Единственное только...
3: Приветствуется. И большинство людей, занимающих высокие посты, как правило, вот они...
2: Я думаю, что здесь главное не обобщать. То, что политики на Западе, да, продвигают эту пропаганду ЛГБТК+, которая в России запрещена и признана экстремистской, слава богу, это и правда так. Но думаю, что постепенно там тоже ветер изменится, потому что очевидно, что сейчас во многих странах побеждают консервативные различные партии, в том числе на выборах. И думаю, что... Если не сами жители консервативные возьмут дело в свои руки, то мигранты из мусульманских стран за них это сделают. Но мне кажется, что век вот этого разврата узаконенного, он будет достаточно короткий. Если, конечно, мир вообще сам не встанет. Но думаю, что еще будет откат в хорошую сторону.
3: Дай бог.
2: Да, я честно скажу, я верю в то, что на Западе, за счет того, что там достаточно много христиан православных, католиков таких ревностных и так далее, что еще будет, праздника на их улице. То есть я не храню Запад, я вот знаю, что некоторые люди вот говорят, что все, закатился Запад, все. Нет, я думаю, что всегда все идет, знаете, как вот, когда ЭКГ делаете, там такие вот сердце показывает ритмы, да, верх-вниз, верх-вниз. Вот я думаю, так же и на Западе будет. Ярослав спрашивает: Павел, доброго дня. Подскажите, пожалуйста, почему Дух Святой – это именно личность? Почему это не функция, которая исходит от Отца, а именно равнозначная часть Троицы? Он как будто не описывается в категориях личностных качеств, кроме своей устремленности, которую можно трактовать как волю и как просто направленность. Ну, во-первых, прямо в Священном Писании говорится про Духа Святого, что Дух – это есть Бог. Прямо Христос говорит: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дух Святой является в виде огненных языков, когда снисходит на апостолов. Да? И Духом Святым, буквально вот именно третьей личностью Святой Троицы, движима вся Церковь, все таинства движимы Духом Святым. Поэтому, наверное, нам по-человечески, нам Христос, то есть второе лицо Святой Троицы, по-человечески нам понятен. Да, потому что Бог Сын воплотился и стал одним из нас, не переставая быть Богом. Вот. Про Бога Отца, наверное, понятнее, потому что, вроде как бы старше, отец, так по-человечески мы можем себе что-то представить, хотя это тоже неверно. Но когда ведешь серьезную духовную жизнь, учитывая, что все движимо благодатью Духа Святого, то ты понимаешь, насколько Дух Святой – это не просто личность, а насколько он, правда, утешитель и так далее. Александр спрашивает, почему Романовы, стоящие во главе Русской Православной Церкви, позволяли себе и приближенным прелюбодеяния, казни и крепостничество? За это и канонизировали последних Романовых на троне? Ну, во-первых, по поводу, почему позволяли, это не ко мне вопрос. Да? Опять же, это как вот мне только что спрашивали, почему на Западе, попускается садомия или даже приветствуется. То, что люди, зачастую достигая власти, они не могут справиться с грехом властолюбия, и дальше там уже со всеми вытекающими последствиями начинаются и другие, не самые хорошие истории, это да. То, что у нас, если, например, почитать дневник Федора Михайловича Достоевского, его книжка «Дневник писателя», у нас общество в плане морали уже... в 19 веке, во второй половине, уже реально развращается, и это касалось не только власти, но и в целом, и населения, уже эти проблемы есть, да, это тоже нужно учитывать. Ну, а касаемо канонизации, то всегда смотрите документы по канонизации. Дело все в том, что, например, возьмите мученика Ванифатия. Мученик Ванифатий, звали его вообще Бонифаций, по-русски Ванифатий, мы так произносим, память которого 1 января, которому молятся традиционно многие христиане, чтобы он молился Господу, чтобы помог, значит, в борьбе с пьянством. Так вот, если почитать жизнь мученика Ванифатия, он был алкоголиком. Алкоголиком, значит, находился, он был рабом в подчинении, по-моему, Аделаиды, звали его хозяйку, вот, спал с ней. В общем, вся его жизнь не в пример. Но в конце самой жизни своей уверовал во Христа и, соответственно, пострадал мученически, если не ошибаюсь, это была древняя страна Галлия, по-моему, там он пострадал. И именно за мученичество, да, за такое свидетельство веры во Христа он причислен к лику святых. То есть церковь канонизирует его подвиг мученичества. Поэтому, если вы посмотрите на канонизацию царской семьи, они канонизированы как страстотерпцы. Именно вот эти последние месяцы страданий царской семьи, которые хорошо описаны в их дневниках, хорошо описаны в дневниках тех, кто их, значит, заточил и над ними издевался в том числе, это все тоже описано. Вот их христианское смирение, христианское терпение, которое они являют до самой смерти, оно церковью и канонизировано. А, ну вот еще один вопрос. Здравствуйте, Павел. Благословите, пожалуйста, Раву Божию Марию. Вот сколько пытаюсь разобраться, не могу понять, почему Николая II семьей причислили к лику святых. Но я прям буквально только что на эту тему порассуждал. Друзья, канонизация – это не означает, что мы ставим в пример всю жизнь человека, или уж тем более мы считаем его безгрешным. Канонизируется конкретно, то есть вообще, чтобы вы понимали, святой человек – это тот, который выбрал для себя путь ко Христу и отделяет себя от зла. Вот этот человек считается святой. У нас даже вся церковь называется Святая Церковь. То есть любой человек внутри церкви, который старается жить по заповедям Божьим, искренне он уже святой. У нас есть огромная тьма тьмущих людей, чья жизнь для нас, ну, как бы остается закрытой. Это не означает, что они не святые. Например, в Библии сказано, что женщины спасаются чадородием. То есть подвиг материнства самим Господом Богом выделяется как спасительный. Но много ли вы знаете многодетных мам, да и не только многодетных, может быть, там у женщин был только один ребенок, она хотела, может быть, больше, не получилось. Но много ли вы знаете именно матерей, которые за подвиг материнства были причислены к лику святых, чтобы был канонизирован именно этот подвиг, хотя он выделен самим Господом? Нет, вы таких не знаете. Ну, просто потому что обычно, ну, как-то вот, если что-то сверхординарно не произошло, жизнь человека остается как-то всегда в тени. Мученичество заметно, поэтому много мучеников. Преподобные, да, это те, которые, значит, уходили в монастырь, но все равно они потом становились священниками, к ним шло много людей, ну, там, типа преподобный Амвросий Оптинский, Сергий Радонежский, чью память недавно совсем мы праздновали. Поэтому тоже понятно, почему их подвиг заметен. Благоверные князья, тоже понятно. Святители, те, которые были учителями церкви, тоже понятно. Там Христа ради уродивые, вот там Ксения Петербургская, да, ну, понять, что это тоже, вот там Василий Московский, Василий Блаженный, тоже это можно понять. А есть спокойная жизнь. Смотрите, у нас священников сколько, но очень мало кто кого канонизировали. Вот праведный Иоанн Кронштадтский, ну, еще праведный Алексей Мечев, это священник был такой в Москве. А так, вот я живу, даже если я буду, дай Боже, святым, и в Царство Божие войду, кто меня будет канонизировать? Ну, что такого сделал, что такого заметного? Ну, ничего. А вот бывает, что там вот ты, твоя вся жизнь такая яркая, там, например, мученик ты, ну, там понятно. Так, далее идем. Ольга Лаврова. Отец Павел, хочется услышать ваше мнение вот по какому вопросу. Мы знаем, каковы основные цели поста. Для женщины в семье, которая постится она одна, она, наверное, вот так вот, это лишний огромный труд приготовить для себя отдельно. И бывает, после работы влетишь в холодильник, а там для тебя ничегошеньки постного нету. Видите, Ольга, вы вначале пишете, что мы знаем, каковы основные цели поста. Вот, судя по вашему вопросу, вы не знаете основную цель поста. Пост – это, в принципе, воздержание. Воздержание в речи, воздержание во взглядах, воздержание в мыслях. И в том числе, конечно, воздержание и в плане еды. Но, как говорил святитель Иоанн Златоуст, что тот, кто считает, что пост заключается именно в воздержании от еды, и только в этом, он в первую очередь бесчестит пост. Поэтому каждый человек пусть сам для себя определяет ту меру поста и как у него это будет получаться. Потому что жизнь, как говорил преподобный Иоанн Постник, она не одинакова. У одного одни возможности, у другого другие. Но хотелось бы заметить, что это нам нужен пост. Это нам нужен пост. Это помощник нам. Пост — это костыли в духовной жизни, которые помогают. Они как бы нас поддерживают, потому что если не воздерживаться, духовной жизни вообще не будет. Отец Павел, какое есть самое краткое ежедневное поминовение усопшего, чтобы произносить регулярно, наподобие умной молитвы? Какими выражениями помянуть самого близкого, дорогого человека в течение дня? Но нету специальных правил. Мне нравится молитва «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего». Вот. Или «Упокой, Господи, душу там раба твоего». Или просто там, не знаю. Но тут нет правил. Тут как вам больше нравится. Оксана Артамонова. Отец Павел, здравствуйте. На мою 9-летнюю дочь недавно упала со сна. Перелом крестца и двух позвонков. Врачи говорят, в рубашке родилась. Я и сама понимаю, что секундами раньше, позже неизвестно, чем все это кончилось. Объясняю дочери, что сам Бог уберег ее, и, можно сказать, мало крови обошлись. Она спрашивает, а почему Бог сделал так, что вообще дерево упало на меня? В целом упало на ребенка. Для чего? Как правильно объяснить ребенку, что на все и на это тоже воля Божья? Спасибо. Видите ли, Оксана, мне кажется, что чем реже мы будем напрасно упоминать имя Господа, тем лучше. Потому что есть даже заповедь такая, не произноси имя Господа, Бога твоего напрасно. Сосна упала, потому что она упала. Да? То есть там ветер подул, может быть, старое дерево было и так далее. Есть естественные причины. Лишнюю какую-то мистику искать не нужно. И если мы так вот все будем валить на Господа, то получается обычно потом следующая картина. Все, что плохое в мире происходит, это Бог виноват. А все, что хорошее в мире происходит, это я виноват. Ну, то есть, согласитесь, что далеко на таком паровозе мы не уедем. А если говорить, что вот на все воля Божия, где мы можем волю Божию искать? Бог – помощник в нашей духовной жизни. В духовной жизни, когда мы хотим быть добрыми, когда мы хотим себя отделять от зла и просим Господа Бога, Он всегда является нашим помощником. А если говорить про какие-то естественные события в мире, у них есть естественные причины. Даже можно вспомнить такой момент, когда ко Христу подходят двое братьев и говорят: «Учитель, у нас отец умер, да, и нужно наследство разделить, помогите нам вот в этом вопросе». И Христос прямо отвечает, что на это у вас уже есть люди, как бы это вопрос не по адресу. А вот мне кажется, что стоит Господу Бога его имя употреблять только когда адресат будет верный. Отец Павел, здравствуйте. Вы объяснили по поводу того, как объяснить 6-летнему сыну существование динозавров, что вне творения-то человек, что жизнь динозавров была этапом в процессе творения. Но как объяснить факт наличия среди динозавров хищников? Заранее благодарю за ответ. Юрий, Москва. А что такого, что среди динозавров есть хищники? Ну, есть и есть. Есть, естественно, развитие мира. Оно описано в книге «Бытие». Вполне себе этот эволюционный процесс описан. Да, Господь творец всего изначально. Творец в том числе законов, по которым потом развивается мир физических, биологических, математических и так далее. И, соответственно, по этим законам эволюционный мир развивался, и в том числе, да, появлялись, естественно, и хищники и так далее. Здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, батюшка. Вы знаете, я, по меркам людей, мне на самом деле нужна, может быть, помощь или подсказка. По меркам людей, общества, я неплохой человек, наверное, даже, может, скорее хороший, но если вот с точки зрения религии, давайте, я же точно знаю, что, о чем я думал, что я делал и так далее, то я, наверное, страшный преступник. Потому что, если говорить о заповедях, я не буду говорить, что я там досконально все знаю, но...
2: Наверное, я понимаю, о чем говорите, да.
4: Нарушил. И при этом, при всем, жизнь так складывается. Да, мне достается немало, и но в то же время...
2: У вас только 30 секунд, у нас сейчас будет перерыв. Вы вопрос скажите, я обязательно отвечу после перерыва.
4: Мне помогает Господь в любом случае. То есть вот есть вещи, которые можно назвать чудом.
2: Вопрос, вопрос какой?
4: Почему мне помогают? Ведь я нехороший человек
2: Все. Очень важный вопрос. Я обязательно отвечу после перерыва, потому что это на самом деле, ну, такой, ну, так скажем, вообще это редкий вопрос, но очень хороший. Друзья, сейчас у нас будет реклама, потом новости. Не переключайтесь, обязательно продолжим.

Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио.

0: знать за 90 секунд. В Японии сохранились редчайшие специалисты – ловцы жемчуга. Дело это опасное. Нырять приходится на десятки метров. На глубине могут и хищники напасть, и ядовитые морские обитатели оставить ожог при прикосновении. К тому же резкие перепады давления при погружении и всплытии нередко приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Например, к кислородному голоданию или нарушению слуха. Уникальная особенность Японии в том, что эти отважные люди – женщины. Их называют ама – морские девы. Профессия существует более 3000 лет. Ныряльщицы воспеты в эпосе и поэмах. Исторически мужчины уходили ловить рыбу в открытое море, а женщины оставались ближе к берегу, добывали моллюсков, водоросли, а потом и жемчуг. Считалось, что представительницы прекрасного пола лучше переносят холод глубоководных течений. Впрочем, к науке эта точка зрения отношения не имела. Если муж или отец погибал, ама становилась главной кормилицей и могла, получив привилегированное положение, выбирать себе нового мужа. В 1950-х годах в Японии работало более 17 тысяч профессиональных ныряльщиц. Сейчас их всего несколько сотен, да и тем по 70-80 лет. Они свято хранят традиции, а молодежь стремится в мегаполисы.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Российские войска поразили сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для ВСУ в порт Одесса, сообщила Минобороны. Ведомства добавили, что армия России продолжает наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах противника. Уровень инженерной подготовки у ВСУ значительно ухудшился. На Славянско-Краматорском направлении не срабатывает порядка половины украинских FPV-дронов, рассказал РИА Новости начальник инженерной службы отряда «Русь» добровольческого корпуса Южной группировки войск. По его словам, процент брака растет из-за спешки при изготовлении самодельных взрывных устройств и дронов «Камикадзе». Инженер уточнил, что также ухудшилось и качество дистанционного минирования дронами на этом участке фронта. По его словам, у украинских операторов дронов отсутствует какая-либо логика и системность в минировании. Они просто сбрасывают самодельные взрывные устройства кучами на отдельные участки, что также свидетельствует об их слабой подготовке. Президент США Дональд Трамп решил заключить сделку с Россией по дизельному топливу после того, как Украина проигнорировала несколько просьб о прекращении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. По его словам, во время встречи украинских и американских представителей в Майами спецпосланник президента Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер предупредили, что США могут лишить Киев данных от американской разведки, если он продолжит игнорировать запросы в Вашингтона. При этом американский собеседник отрицает, что озвучивались именно такие формулировки. Более сотни человек задержаны в Брюсселе после столкновений с полицией на фоне массовой профсоюзной демонстрации против политики правительства Бельгии. Об этом сообщает агентство Белгаз со ссылкой на столичную полицию. В ходе беспорядков правоохранители накануне неоднократно применяли водометы и слезоточивый газ. Участники столкновений подожгли автобус брюссельского общественного транспорта, повредили другие автобусы, полицейские и пожарные машины, а также несколько автомобилей каршеринга. При этом правоохранители подчеркнули, что сама профсоюзная демонстрация, собравшая около 30 тысяч участников, прошла мирно. Беспорядки же устроили отдельные группы нарушителей. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире.

0: Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», который отвечает на ваши прекрасные вопросы. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Ну, конечно, пишите свои вопросы в соцсети «Радио «Спутник», мои соцсети. Пообщаемся. До того, как мы ушли на перерыв, был вопрос от мужчины, значит, который говорил следующее, что по меркам человеческим, может быть, я даже неплохой человек, но я-то знаю себя и понимаю, что, ну, как бы, что у меня там, ну, много грехов. Вопрос в том, если Господь точно знает мое сердце, что я вот большой грешник, почему Он мне помогает? В этом суть настоящей любви. Любовь, она не по каким-то, знаете, условиям, она безусловна. Господь говорит про своего небесного Отца так, что Он, вот как солнце восходит над всеми, да, так же и Бог любит и добрых, и злых. И Господь верит в нас, верит в наше исправление. И, собственно, благодаря вот этой вере в Господа мы не отчаиваемся, и правда у нас получается хоть что-то менять. Поэтому, как Господь говорит, приходящего ко мне не прогоню. Вот так же и здесь. Слава Богу, что у нас такой добрый Бог. Софья Родионова. Доброе утро, отец Павел. Мне мама из Греции привезла мира много лет назад. А что можно делать с ним? Я не понимаю, как его можно использовать. Если оно не испортилось, то, как ну, обычно там, если из Греции, они такие, знаете, обычно даже шариком таким есть, забыл, как он, ролик. Вот, помазывать можно крестик себе на лбу, с молитвой поставить, вот, или если какое-то место болит. Как это было в древности, как это делали апостолы, с молитвой, и Господь будет помощь давать. Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро. Это меня вы слышите, да?
2: Да, да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Зинаида. Доброе утро, уважаемый отец Павел.
2: Здравствуйте, Зинаида.
3: Слушаю всегда с большим интересом ваши честные и такие умные разговоры.
2: Спасибо.
3: О жизни и религии. Будьте добры, поясните, пожалуйста,

0: Митя Вертер пошел, одолжил пистолет и застрелился, и там другие.
1: Понял.
0: Вот этот вопрос. И еще второй вопрос тоже к этому имеет отношение. Почему порицается церковью эвтаназия? Выходит, что человек не свободен в своем решении. Ведь у нас сейчас очень трудно с медициной. У нас очень мало обезболивающих. Трудно с медициной. Почему человек должен доходить до, извините, очень неприглядного положения, доживать в тяжести свою жизнь, вместо того, чтобы разрешить государством эвтаназию? И вообще, почему самоубийство так представляется, что человека даже не хотят хоронить? Вот даже
1: понял. Спасибо большое.
0: Паганини был несчастный.
1: Понял. Ну, во-первых, давайте начнем с самого конца. По поводу, что не разрешается хоронить, конечно, всегда всех хоронили. Ну, я не знаю, как, вот, кстати, вот как раньше, но сегодня, конечно, всех хоронят. Я не очень понял, как сочетается вопрос по поводу свободы воли и почему там что-либо запрещается. Церковь высказывает, безусловно, то есть мы верим в то, что истина – это Христос. Церковь озвучивает Евангелие, Христово учение. Но у человека есть свобода исполнять это или не исполнять. Мы как раз не можем никому запретить что-либо сделать. Если человек решил самоубиться, то он это все равно, ну, как бы, если, конечно, там не привяжут его к кровати, он все равно это каким-то образом сделает. Потому что у него есть выбор. Просто с этим выбором Господь Бог не согласен. Но именно в этом и суть свободы. Вы знаете, есть такой хитрый вопрос, который иногда задают православным христианам, не все на него знают ответ. Может ли Господь Бог создать камень, который сам же не сможет поднять? Ну, такая хитрость такая, да? Но этот камень создан, это свободная воля человека, ну или сам человек. Бог создал человека, и сам же Господь Бог этого человека не может сдвинуть с места, только если сам человек захочет, ну, в духовном смысле. Поэтому то, что, ну, там вы сказали, что большинство великих людей оканчивают жизнь самоубийством, я, конечно, с этим не согласен. Такие случаи были, но это явно не большинство. Но церковь никогда к этому положительно не относилась. Это всегда и дуэли в том числе, и, значит, когда человек стрелялся там, это все церковь относилась к этому негативно. Другое дело, что когда мы говорим про эвтаназию, да, то тут уже вообще нету никакого понятия там чести. Если там раньше еще люди стрелялись на дуэлях, там еще, ну, хоть какую-то мотивацию можно найти, то в случае с эвтаназией это путь не только в никуда, а на самом деле какого-то, ну, наверное, какого-то совершенном, я даже не знаю, какое слово подобрать здесь. Но посмотрите просто, как в Канаде это происходит, где эвтаназия разрешена. Там уже достаточно существенный процент людей совершают эвтаназию просто так. То есть вначале все это выглядело так, что вот люди, у которых тяжелые заболевания, неизлечимые, большие боли, вот только ради них. Потом мы стали планку понижать. Сейчас разрешается просто вот захотел и сделали. И понижается, в том числе, возраст. Уже хотят разрешить подросткам. Но никуда это не годится. И понятно, что церковь категорически против этого. А если говорить про состояние человека, то все зависит на самом деле не от того, какие у нас болезни, а от того, какая у нас душа. Это сказал Христос. Добрый человек из доброго сокровища вносит доброе, злой человек из злого сокровища вносит злое. Там, где сердце ваше, там и сокровище ваше. Посмотрите, как мы можем совершенно по-разному переносить одни и те же события. Все зависит от настроения или от устроения нашего сердца. Бывает одно и то же событие, у нас хорошее настроение, мы его хорошо приносим и хорошо все интерпретируем, все в добрую, лучшую сторону. Если, например, мы там не выспались или у нас там голова болит, мы все интерпретируем в худшую сторону. То есть явно не событие внешнего характера сказывается на нас, а в первую очередь наше устроение внутреннее. Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте, отец Павел, доброе утро. Это Константин позвонил вам.
1: Здравствуйте, Константин.
2: Вот у меня вопрос вам, да, по поводу молитв. Я являюсь инвалидом первой группы, и у меня нет возможности посещать храм. Ну, Вот.

0: хотел бы у вас уточнить. Вот я каждое утро слушаю молитвы утренние. И помимо этих правил еще по одной кофизме в день и 10 псалмов в день. Скажите, пожалуйста, правильно ли я делаю?
1: Правильно делаете. В ваших условиях это даже так очень хорошо. Рекомендую еще регулярно вызывать себе на дом священника, чтобы он вас причащал с тех христовых тайн, чтобы вам не оставаться вне вот, благодати.
0: Ну вот у меня получается раз в год на чистый четверг делать причастие, меня привозят в храм, вот только так.
1: А почему не можете домой пригласить священника?
0: А я не знал, что так можно сделать.
1: Можно, конечно. Прямо написано еще в Священном Писании, апостол Иаков пишет, если кто из вас болен, пусть позовет пресвитеров церковных, то есть священников церковных, и молитвы сотворят над ним. Поэтому, когда человек по объективным причинам не может быть в храме, то вызывает священника на дом. Священник на дом может и пособоровать, бывает, венчает на дому, если человек не может из дома выйти, и исповедует, и, конечно, причащают. И крестят на дому, и в больнице крестят и причащают. Так что, ну, тут у вас вопрос регулярности, как вы сами для себя решите. Я помню, когда у меня было времени побольше, и я вот ходил вот по таким, это называется требы, то есть когда, ну, люди требуют, в хорошем смысле, да, отсюда выражение «треба». Да. Но я помню, что некоторых людей, вот так больных, я, ну, которые были на дому, я причащал кого-то там раз в две недели, кого-то раз в месяц. На регулярной основе до нескольких лет так было.
0: Большое вам спасибо.
1: Пожалуйста. До свидания. Так, далее идем. Никита Кощеев. Здравствуйте. Что, если на работе ради хорошей зарплаты приходится лгать, обманывать, манипулировать, то надо же работу менять? Ну, это вы сами, Никита, решайте. Как бы, мне кажется, что вот так вот предавать свою совесть точно не нужно. Нужно ли менять работу, я этого не знаю. Но мне кажется, нужно как бы никого не обманывать. Потому что есть золотое правило Евангелия. Относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Если вы лжете, обманываете и так далее, то когда вас или ваших детей, или вашу там, жену, кто-то так же с ними поступит, вы должны будете сказать, ну вот, око за око, зуб за зуб. Я сам так поступал, вот и мне прилетело. И на моих родных и так далее. Ну, просто чтобы как бы просто поставить себя на место тех людей, которых вы обманываете, мне кажется, все сразу закончится. Арина Гаврилова. Как понять, что ты на правильном пути в духовной жизни? Какие должны быть плоды? Арина, спасибо за вопрос. Эти плоды перечислены апостолом Павлом. Плод духовный есть. И далее 9 плодов. Мир, любовь, радость, долготерпение, доброта, милосердие, вера, кротость и воздержание. Это вот плоды духовной жизни. Если человек в себе эти плодов не наблюдает, значит, он идет не туда. Еще раз повторю. Мир, любовь, радость, долготерпение, доброта, милосердие, вера, кротость и воздержание. И причем все сразу. А не так, что что-то одно есть. Там, то есть не получится так, что человек невоздержанный, а у него вдруг там доброта, кротость, терпение там появилось и тому подобное. Ольга Копылова спрашивает. Подарили ребенку для рождения кулон с львенком. Бабушка доказывает, что это бесы. Бесы. А наше желание обращать внимание ребенка на его знак зодиака антихристианское. Моя мысль такая. Это украшение, знаки зодиака не препятствуют вере. Как вы считаете? Все зависит от того, как вы в реальности к этому относитесь. Если вы считаете, что знаки зодиака не препятствуют вере, то есть вам плевать, ну, потому что на эти знаки зодиака, то тогда, если по знаку зодиака ваш ребенок, предположим, рак, а ему подарили львенка, вы носите львенка. Но если вы считаете, что это имеет какое-то значение, то это как раз препятствует вере, потому что люди на основе всех этих знаков зодиака и тому подобное, есть такая антинаучная история или лженаучная астрология, когда люди начинают считать, что если человек родился под знаком льва, то у него есть какие-то особые черты характера и тому подобное. И это, кстати, к сожалению, очень часто бывает и на телевидении, можем услышать, у нас есть всякие астрологические прогнозы и тому подобное. Очень жаль, что у нас, к сожалению, в этом замешаны даже крупные и СМИ, и крупные компании, которые считают, что астрология имеет хоть какое-то право на существование. Это правда очень жаль, потому что приведены были давно уже научные эксперименты, множество этих экспериментов было, которые показали, что это все не работает. Как это проверялось, в том числе брали людей, соответственно, с разными знаками зодиака, давали возможность астрологам определить, где кто под каким знаком зодиака или еще что-либо. В общем, много было научных экспериментов, все они показали, что астрология, ее, так скажем, научность равняется нулю, нулю. Поэтому, мне кажется, не нужно потакать какой-либо лжи. С другой стороны, то, что бабушка говорит, что это бесы, нет, это, ну, это не бесы, это просто дурь. И мне кажется, что лучше держаться от нее подальше. Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте, отец Павел. У меня такой вопрос. Моя бабушка тяжело болеет, смертельно болеет. Угу. И, конечно, она очень страдает, у нее онкология. Вот с точки зрения религии, как можно помочь, помолиться, что можно сделать, чтобы, я не знаю, это, наверное, примитивно очень звучит, чтобы облегчить ее страдания, как бы, и что мы можем сделать, как бы, в случае, когда медицина бессильна с точки зрения религии?
1: Ну, обычно, если бабушка верующая, вызывает священника, чтобы его священник соборовал очень многим
2: она
1: людям.
2: Вот, к сожалению, извините, я вас перебью. Вот я тоже про это читала, и я когда поговорила с ней, просто мы еще как бы ей не говорим, что она смертельно больна, это как бы дает ей силы надеяться и жить, вот, и не подавляет ее дух. Вот, и я пыталась ей как бы объяснить, что это такое. И да, она у меня верующая, но не глубоко. Она всегда ходит в церковь там на все вот какие-то крупные праздники, но она все равно считает себя недостаточно верующей. И когда я ей сказала про это, ну, про это...
1: Ну, я понял, да-да, таинство.
2: Да, да, таинство. Она сказала, что нет, она говорит, я не заслуживаю как бы вот этого вот, потому что я недостаточно верю в Бога. И вот поэтому как бы с точки зрения вот меня, вот ее внучки, как можно вообще поступить?
1: А вы священника просто домой пригласите, в гости, чтобы священник сам с ней поговорил, чтобы он ее успокоил, значит, объяснила, как там, что... Потому что, ну, если бабушка особо в церковь не ходила, она может и просто смущаться каких-то вот незнакомых действий, что она будет как-то не так выглядеть там или еще что-либо. Поэтому, мне кажется, здесь священника можно пригласить, надеюсь, батюшка не откажет, чтобы он пришел домой, ну, как врача, вызывать надо. Придет священник, да, чтобы там просто, может, вместе рядом помолился, пообщался там. Вот. Если бабушка сама передвигается, там, ну, может, там, чаек вместе попить и так далее.
2: Ага. А как вот нам помолиться? Вот самим вот отдельно, как бы вот я там.
1: Это здесь вам как вам больше нравится. Есть каноны всякие заболящих, там разные молитвы. Тут уже на самом деле никаких особых правил нету. Как вам больше, как душе угодно.
2: Угу. Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Наташа Изотова спрашивает, отбирать ли вечером телефоны подростков, чтобы восстановить режим? Ведь утром же в школу, если заснуть поздно, то встать очень трудно, а надо. Ну, Наташа, это не ко мне вопрос. Это сами родители решают. Они выстраивают отношения с своими детьми, как лучше поступить. Мне кажется, что когда речь идет про детей, то нужно точно режим соблюдать. А когда уже подростки, ну, такие вот уже... Прям подростки, 15-16 лет, то здесь уже попробуй еще отбери телефон. Мне кажется, что к этому возрасту хорошо бы выстроить такие добрые отношения с детьми, и в том числе личным примером, чтобы ну, был контакт какой-то, чтобы, по крайней мере, какие-то увещевания уже работали. С другой стороны, вы должны понять то, что если даже если вы насильно будете отнимать телефон у детей 15 лет, 16 лет, то они все равно в какой-то момент выйдут из вашей семьи, будут жить самостоятельно, и они, у них все равно вот эта проблема взять себя в руки и хоть какой-то режим восстановить, чтобы там учиться в вузе или потом работать, им все равно придется это как-то сделать рано или поздно. Или у них просто мало что будет получаться. Отец Павел, подскажите, пожалуйста, можно ли заменять утренние или вечерние правила покаянным каноном? Друзья мои, еще даже в древности Василий Великий говорил, что молитвы можно менять. Именно по той причине, что у человека есть привыкание даже как бы одни и те же тексты, которые, может быть, тебе вначале нравились, но именно за счет того, что ты часто их произносишь, то где-то, ну, как-то вот уже внимание рассеивается. Поэтому, да, можно заменять. Если вам так нравится больше, пожалуйста. Здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте, Васечка. Вот вопрос такой. Я отца Даниил со своего услышал цитату, по-моему, преподобного Макария. «Удивись любви Божьей, он тебе и уверенность на доброе дело дает, и сделать доброе дело дает, и награждает тебя так, как будто ты сделал это сам». Вот. И у меня духовник такой, очень для меня авторитетный, и там чудеса всякие иногда делал. И он говорит, что нифига мы не можем, а благодать придет только тогда, когда поймешь, что ты ничего не можешь. И я вот как бы действительно сначала это поверхностно думал, не понимал, не осознавал, как-то глубоко более-менее это понял, и действительно я вот понял, что ничего не могу. Но потом оказалось, что у меня появилась немножко надежда лентяев, хотя мне легко в жизни было все с Богом, там, на работе как-то так подвернулся, на учебе и так далее. Я ощутил, что я передал Богу свою жизнь. Мне хорошо стало. Но потом я понял, что я перестал вот как-то трудиться. Не знаю, тяжести какие-то переносить. Надежда лентяев появилась. Мне батюшка сказал, там, нужно работать на пределе своих сил. А где предел моих сил? Где моя свободная, как бы, воля?
1: А вы не пробовали сами христианское учение изучать? Это же вам надо.
3: Пробовал.
1: Ну, так и в чем проблема? Откуда тогда вопросы такие? А что вы все на батюшку-то? Батюшка сказал, там, я могу понять вам там 5 лет. А сколько вам лет сейчас?
3: 19.
1: 19. Надо самому, брат, все изучать. Все самому. Потому что, когда ты слушаешь там отца Даниила Сысоева, прекрасно был батюшка вечной памяти ему, своего духовника, ты все равно слышишь определенную интерпретацию. Интерпретацию учения. Если тебе, конечно, не прямо говорят, а строго прямо вот цитатами из Священного Писания и правилами церкви. Самому нужно изучать, много что откроется.
3: Вот, но я Иллиотропион читал.
1: Нет, надо Новый Завет прочитать. Ну, как минимум. Я уж молчу, вообще лучше всю Библию. Но хотя бы Новый Завет прочитать на современном русском языке. Потом изучите закон Божий. Конкретно тоже как минимум, да, можно катехизис, это краткое изложение православной веры, которое необходимо знать каждому православному христианину. То есть вот прям поставьте себе Новый Завет, закон Божий и катехизис, чтобы понимать и богослужение, в том числе краткие были познания по истории церкви и так далее.
3: Это я понимаю, я и читал, и Новый Завет, просто, может, я вопрос неправильно поставил. Вот короче, лежу я, например, лентяй, и такой говорю, блин, Господи, даже встать не могу, помолиться тебе на вечернюю. Я так молюсь, Господи, дай мне сил. И внутри такая решимость появляется, я встаю и молюсь, например.
1: Вопрос-то в чем?
3: Вопрос. Моя свободная воля – это просто сказать, типа, Господи, хочу, или, например…
1: Нет, друг мой, я же не знаю вашу жизнь. Может, вы на самом деле… Это же тоже все ваши слова. Надо смотреть на дела, на поступки. Если вы реально ведете христианскую жизнь, то есть вы молитесь, пост держите, добрые дела творите, да, утром регулярно исповедуетесь, причащаетесь, читаете Священное Писание.
3: Причащаемся неделю.
1: Что говорите?
3: Причащаемся каждую неделю.
1: Нет, я не сказал только причащаетесь. Если вы реально между причастием и причастием, то есть между воскресными литургиями, вы реально ведете духовную жизнь, любите ближних, со всеми находитесь в мире, не осуждаете, не празднословите, там, ну и так далее. То есть, если вы реально ведете христианскую жизнь, ну и все прекрасно. А если ее нету, то тогда, ну, как бы тут не было самообмана, вся вот эта помощь от Бога.
3: Угу.
1: Поэтому вот вы же позвонили на радио, это же вы своими ручонками набирали телефон, так ведь? Так ведь?
3: Да.
1: Да. Когда вы кашу гречневую себе сами варите или в Макдональдс, нет, нашего Макдака нет, вкусная точка, идете, это же вы сами все делаете. Много вещей мы делаем сами. В духовной жизни сам Христос сказал, без меня не можете сделать ничего. В духовной жизни это когда человек и правда старается любить врагов, благословлять проклинающих, молиться за обидящих и гонящих. Вот, вот это да, здесь требуется сверхъестественная помощь, помощь от Господа. А, например, чтобы любить тех, кто тебя любит, не требуется никакой помощи от Господа. Это очень легко делать. Сам Христос говорит, это даже грешники делают. Чтобы грешить, тоже не нужна помощь, помощь от Господа. Есть очень много просто всяких добрых поступков, которые мы совершаем, потому что в нас изначально вложено от Бога, ну, то, что называется образ Божий, некая сила. Особенно у детей это заметно, да, и дружелюбие, и прощение, и желание все делать сообща и так далее. Но постепенно, если как бы человек с Господом не общается, эти силы, которые были с рождения, не заканчиваются, приходит пустота, ну и все, и человек выгорает. Друзья, на этом мы заканчиваем. Всех обнимаю. Любите друг друга, побольше говорите друг другу добрых слов. Пока-пока.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 9 утра в российской столице, столько же в Кирове, полдень в Бишкеке. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Увеличилось число пострадавших в Ростовской области из-за атак ВСУ. Несколько тысяч человек остались без света в Донецке. В Саудовской Аравии продолжается подготовка конкурса «Интервидение». Подробности далее. Шесть жителей Ростовской области пострадали в результате атаки ВСУ минувшей ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, четверо раненых госпитализировано. Состояние двоих из них средней степени тяжести. Одному оказывают экстренную помощь. Слюсарь добавил, что всего за ночь над регионом уничтожено более 100 беспилотников. Повреждены несколько многоэтажных и частных домов, а также два судна. По предварительной информации, погибших и пострадавших на борту судна нет. Экстренные службы продолжают работать в местах ЧП. Более 50 тысяч человек остались без электричества в четырех районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Причиной стало отключение 343 трансформаторных подстанций. Кулемзин добавил, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп найдут возможность встретиться на полях саммита АТС, если оба примут в нем участие, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Накануне главы двух государств провели телефонный разговор. Оба они заинтересованы в принятии участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Мероприятие пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Значительная часть нового школьного курса по искусственному интеллекту посвящена противодействию интернет-мошенничеству, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Глава министерства Сергей Кравцов ранее сказал, что новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» будет обязательным со следующего учебного года для всех российских школьников 5-11 классов. В ведомстве отметили, что новый курс направлен на формирование у школьников целостного и реалистичного представления о работе искусственного интеллекта, его роли в науке, экологии, медицине, образовании, промышленности, а также закрепление теории практическим опытом безопасного взаимодействия с доступными ИИ-технологиями. Продолжается подготовка музыкального конкурса «Интервидение», который пройдет в Саудовской Аравии, рассказал РИА Новости замглавы МИД России Александр Алимов. По его словам, на данный момент необходимо решить многие организационные вопросы. Алимов подчеркнул, что партнеры из Саудовской Аравии честно говорят об определенных сложностях, вызванных региональной ситуацией, в безопасности которой Москва не может не учитывать. Власти Турции с 1 ноября запретят социальным сетям обслуживать пользователей младше 15 лет, следует из постановления, опубликованного в правительственном турецком издании. Так, согласно новым требованиям, соцсети должны будут проверять возраст пользователей при создании аккаунта с помощью специального цифрового подтверждения через портал электронного правительства. Заявки на регистрацию детей младше 15 лет будут отклоняться. А для пользователей старше 15 предусмотрят отдельный режим обслуживания с учетом интересов детей и особенности их физического, психологического и социального развития. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, всем доброе утро. В студии Рузанна Рушанян. Вы слушаете «Радио Спутник». Как всегда, по субботам встречаемся в этой студии с Егором Николаевичем Яковлевым в его программе «Исторический ликбез». Здравствуйте, Егор Николаевич.
3: Рузанна, привет, привет, папа. Доброе утро, наши уважаемые радиослушатели. Так неожиданно для меня получилось, что после окончания цикла про Анну Иоанновну просто последовал шквал запросов от наших радиослушателей и зрителей. продолжить цикл про дворцовые перевороты, про вот эту эпоху XVIII века, точнее, про период между царствованием Петра I и Екатерины II, потому что Петр I и Екатерина II — это ярчайшие фигуры, и правление их ярчайшее, а между ними вот такое ощущение, что какое-то слепое пятно. На самом деле это не так, и всем интересно, что же было дальше после смерти Анны Иоанновны. Поэтому сегодня мы будем разговаривать с некоторыми флешбэками, то есть с некоторыми отсылками к прошлому, про Анну Леопольдовну, племянницу почившей императрицы, которая свергла регента, назначенного Анной, герцога Эрнста Иоганна Берона, и сама стала регеншей при малолетнем императоре Иване VI, или, как его тогда называли, Иване III, потому что мы с вами уже упоминали, что порядковые номера считались от первого царя, который носил это имя. А первым русским царем, как известно, был Иван Васильевич Грозный. Иван Васильевич Рюрикович, да, по прозвищу Грозный. И вот сегодня мы попробуем поговорить о том, что это была за правительница. Царствовала, точнее, ну, она не царствовала, конечно, а правила при малолетнем государе. Она недолго, но все-таки правила, и она заслуживает того, чтобы мы попытались присмотреться к ней как к политику и как к человеку. И, собственно, вот ее личные качества, они нам объяснят, почему ее правление оказалось столь недолговременным.
2: А вы говорили в предыдущих выпусках о том, что ее особенно никто и не воспринимал как какую-то мощную фигуру политическую. Это действительно окажется, что она не способна была, да, управлять страной даже на время.
3: Да, судя по всему, да. Хотя история знает разные эволюции. И если бы время позволило Анне Леопольдовне как-то освоиться на троне, развернуться, то, может быть, все было бы и иначе. Но судьба не отпустила ей длительного периода, как когда она могла бы пройти политическое обучение. Но я бы начал, собственно, с ее рождения, потому что это тоже важный фактор, в какой семье она появилась, как она воспитывалась и так далее. И здесь мы должны вернуться в эпоху Петра Великого. Мы с вами довольно подробно говорили о желании Петра поставить под свой контроль Балтийское побережье, и не только военным путем, но и путем династических браков. Это очень хороший метод, и мы рассматривали эту петровскую политику на примере брака Анны Иоанновны с курляндским герцогом, благодаря которому Россия приобрела свое влияние в Курляндии. Но помимо этого брака было еще два балтийских брака. Один мы тоже упоминали. Это брак Анны Петровны, старшей дочери Петра, с галштинским герцогом, от которого родился Карл Петр Ульрих, будущий Петр III, которого Анна Иоанновна называла не иначе, как галштинский чертушка.
2: Вот, чертушка?
3: Чертушка. Ну, естественно, она видела в этом мальчике конкурента, врага ее династической линии, и она крайне раздражалась, когда о нем вообще упоминали. Но в фокусе нашего внимания сегодня будет третий балтийский брак, заключенный, организованный Петром. Это брак его племянницы Екатерины Ивановны или Иоанновны с мекленбургским герцогом Карлом Леопольдом. Как вы, наверное, помните, Екатерина Иоанновна была старшей дочерью царя Ивана V и его жены Прасковьи Федоровны Салтыковой. И когда Петр задумался впервые о браке какой-то из своих племянниц с галштинским герцогом, он к Прасковье Федоровне приехал с вопросом, какую из племянниц не жалко.
2: Да, я это помню.
3: Прасковья Федоровна Екатерину Иоанну очень любила. Это была ее фаворитка среди дочерей, и очень не хотела Прасковья Федоровна ее от себя отпускать, поэтому выбор пал на Анну. Но долго ли, коротко ли история длится, а тем не менее, вот у Петра возник второй замысел, и нужно было выдавать какую-то другую племянницу. Младшая, Прасковья, она была горбата. Это не очень хороший вариант для замужества, невесту могли забраковать, поэтому единственной претенденткой на тот момент, находящейся уже во взрослом возрасте, была Екатерина Ивановна, и как Прасковья Федоровна ее не любила, а замуж за Карла Леопольда отдавать ее пришлось. А зачем вообще нужен был этот брак? Сначала про Мекленбург, это Северная Германия. Это не очень большое, но стратегически очень выгодно расположенное герцогство, которое имеет выход к Балтийскому морю. В этом герцогстве расположен был крупный порт Росток. И Петру Первому этот порт был чрезвычайно необходим в контексте Северной войны, потому что планировалась большая десантная операция на шведское побережье через Данию. Для нее нужна была перевалочная база, и вот идеальной базой был Росток. И Петр стал зондировать почву, вот не хочет ли мекленбургский герцог заключить династический брак, который предоставил бы для России возможности использовать территорию Мекленбурга как плацдарм для нападения на Швецию. Это была ближайшая стратегическая цель, но, зная Петра, невозможно сомневаться, что Петр вообще хотел использовать этот брак для закрепления России в Северной Германии. Ну, а у мекленбургского герцога были свои собственные интересы. Мекленбургский герцог — это вообще человек особый, очень известный тогда в Европе. Карл Леопольд был пьяницей, скандалистом, человеком неумеренным во всем, но чрезвычайно амбициозным. У него были серьезные проблемы со своими подданными, со своей знатью. Он постоянно вводил новые налоги, постоянно требовал к себе подчинения, как будто он был самодержавным государем. Знать его не любил и против него бунтовало. Настроения в Мекленбурге были чрезвычайно неблагоприятными для правителя этого герцогства. И он хотел упрочить свою власть путем союза с сильным и влиятельным монархом в Европе. У него были даже планы породниться с императором Священной Римской империи, то есть с австрийским императором, да, из династии Габсбургов, но там ничего не получилось. Вот, и поэтому, как написал Игорь Владимирович Курокин, наш замечательный историк, мне нравятся некоторые его остроумные обороты, ему пришлось идти на поклон к Петру. Ну, а Петр был рад, потому что у него были свои собственные цели. И вот Карлу Леопольду в жены была предложена Екатерина Ивановна. Екатерина Ивановна была женщина веселая. Она, как и ее матушка, с радостью восприняла некоторые аспекты петровских реформ, балы, европейские наряды, парфюмы, и все это очень нравилось.
2: Ну, а жених?
3: Жених ей не понравился, потому что жених был очень склочным человеком, обладал отвратительным характером, и ни о каком счастье в этом браке речи идти, естественно, не могло. Хотя надо отдать должное Екатерине Ивановне, я думаю, что, ну, судя по тому, что мы об этом знаем, она исполняла завет своего дядюшки-батюшки, она была верной женой мужу, сохранились письма, где она заступается за своего супруга перед Петром. Сейчас мы объясним, в каком контексте это все понадобилось. Но, тем не менее, вот в краткосрочной перспективе цель Петра была достигнута. В 1716 году брак состоялся, и в Мекленбурге разместился 40-тысячный русский контингент воинский, что очень напугало, на самом деле, всю Европу, напугало Данию, несмотря на то, что Дания была союзником России, и напугало Великобританию, потому что король Великобритании Георг был одновременно курфюрстом Ганновера, то есть еще одного немецкого государства, и Ганновер вообще сам хотел вводить войска в Мекленбург. И Георг очень рассчитывал сохранять свое влияние в Северной Германии. И тут вдруг, непонятно вообще с чего, за считанные годы, нарастивший свое влияние, Петр отхватывает это влияние у Георга. Но в Лондоне обалдели. И настроение самого английского короля, оно было чрезвычайно воинственным. У него даже возник план атаковать русский флот. То есть заключить союз со Швецией, атаковать русский флот. И адмирал Моррис, командующий британской эскадрой в Балтийском море, получил приказ готовить такое нападение. Но оно не произошло. Судя по всему, Петр понимал эти расклады. И он сумел предотвратить начало войны. Дело в том, что к этому моменту между Англией и Россией уже нарастал товарооборот. Торговля с Россией для английского купечества стала чрезвычайно выгодной. И когда разговоры о грядущей войне пошли, английское купечество встало на дыбы. В парламенте начались прения. На Георга стали оказывать давление. Пошли уже такие разговоры, что Георг ради какого-то там Ганновера хочет пожертвовать интересами Англии. А Англия — это Англия.
2: Да.
3: Почему она должна вступаться за какой-то Ганновер? И Георг отступился. Есть обоснованная точка зрения ряда историков, что вот эта медийная кампания, которая развернулась в Англии, в Лондоне, она была отчасти инспирирована самим Петром.
1: Вот как.
3: Вот. То есть Петр вмешивался, да, в политику Англии, Петр влиял на нее. Могло такое быть, потому что Петр действительно был человеком стратегического мышления, и сталкиваться с Англией было совершенно ему невыгодно в этот момент, поэтому он предпринял такие действия. Таким образом, контингент в Мекленбурге остался, но сама идея десантной операции, она отошла на второй план, потому что из-за опасения Дании было допущено промедление, в это время шведы укрепили побережье, и Петр отказался от идеи использовать Росток как базу. Да, это с одной стороны. С другой стороны, в это время начались проблемы с самим герцогом Карлом Леопольдом. Потому что Карл Леопольд устроил натуральную войну внутри своего государства со своей собственной знатью. И это вызвало лютую просто ненависть и злобу со стороны императора Священной Римской империи. Формально Мекленбургский герцог был его подданным, и император Карл очень был раздражен тем, что Карл Леопольд так себя ведет. Карл Леопольд потерял натуральные берега. Он думал, что если он теперь в родстве с Петром, то Петр будет решать все его проблемы. Но Петр не собирался этого делать. Петр давал советы. Советы были разумные, примириться со своей знатью, пойти на уступки и так далее, но Карл Леопольд ни на какие уступки идти не хотел. И тогда Петр прямо, в общем, сказал, что ссориться с императором Священной Римской империи из-за этого дурачка Мекленбургского он не собирается. Сохранилось замечательное письмо. Екатерина Ивановна пишет, что все плохо, нужна помощь, не оставь, дядюшка, значит, супруга моего в беде. Петр отвечает, что сочувствую тебе, дорогая моя, но помочь ничем не могу. Надо было слушаться моих советов. Ну и на этом фоне как раз родилась Елизавета Екатерина Христина, которую мы знаем как Анну Леопольдовну, единственная дочь, появившаяся, единственный ребенок вообще появившийся в этом браке. Это произошло в 1718 году. Вот. Ну и первые годы жизни Анна Леопольдовна, будем так ее сразу называть, она провела в этой турбулентной абсолютно атмосфере. Причем, конечно, Екатерина Ивановна хоть и старалась что-то делать и вот заступалась за мужа перед Петром, но она при Мекленбургском дворе оказалась чуждой, и к ней все относились как к какой-то чужестранке, дикой московитке. Когда Карл Леопольд приехал к двору императора Священной Римской империи, Карл прямо так и назвал Екатерину Ивановну, что вот герцог приехал, но хорошо бы вот эту дикую московитку он оставил дома. И ей все были недовольны. Она была чужой для Европы. Ей это доставляло, видимо, какие-то моральные переживания, большой дискомфорт. Вот. И Прасковья Федоровна, которая была еще жива, и, как мы помним, очень любила Екатерину Ивановну, стала зазывать ее в Россию.
1: Одну?
3: Ну, формально это было обставлено не так. Она могла приехать с дочерью, естественно, навестить бабушку, это не возбранялось. Вот. Петр приглашал ее с супругом, намекая на то, что, значит, вот он может выступать посредником с императором Священной Римской империи, может помочь, но нужно пойти на какие-то уступки свои знать. Карл Леопольд приезжать к Петру отказался, потому что он понимал, что его тут жестко согнут. И поэтому Екатерина Ивановна с маленькой, ну, еще и Елизаветой Екатериной Христиной поехала в Петербург одна. И все, она приехала, и Мекленбург уже больше никогда не вернулась. А Карл Леопольд, он остался в Европе, и судьба его в дальнейшем была довольно печальной, потому что наэлектризованный произошедшими столкновениями с местной знатью Мекленбургской, Карл V провел так называемую экзекуцию. Карла Леопольда отрешили от управления его герцогством, и ему там выделили один город, вот, где он по-прежнему жил и правил, вот, но управление своим государством он лишился. И так до конца жизни и оставался опальным правителем. Ну и, в общем, на этом отношения Екатерины Ивановны с супругом закончились. Единственное, что важно для нашего с вами разговора, это то, что официального развода не последовало. Но супруги больше никогда не виделись. И вот Екатерина Ивановна оказалась в России, где по большому счету никакого внимания ей более не уделялось, никакой политической роли она не играла. Она воссоединилась со своей матушкой. Прасковья Федоровна впервые увидела внучку, очень ее полюбила, с ней играла. И вот так Екатерина Ивановна стала вести такой очень тихий образ жизни такой второстепенной царевны.
2: Ну, вне политики абсолютно.
3: Абсолютно вне политики. Дело в том, что Екатерину Ивановну никто никогда не рассматривал как претендентку на престол. И она уехала в Москву, она уехала в Измайлово. Измайлово – это резиденция, созданная царем Алексеем Михайловичем. И вот эта резиденция, она была после смерти Ивана V, там жила Прасковья Федоровна, там выросли ее дочери. И вот по традиции Екатерины Ивановны, она имела полное право на это, как внучка Алексея Михайловича, она поехала жить в Измайлово. И Анна Леопольдовна, она первоначально жила там. И там бы она и дальше жила, если бы не событие 1730 года, когда ее тетка Анна Иоанновна внезапно стала русской императрицей. Ну, еще раз, наверное, упомянем. Здесь надо напомнить, почему Екатерина Ивановна, хотя она была старшей дочерью царя Ивана V, почему она не рассматривалась как претендентка на престол Верховным Тайным Советом после смерти Петра II. Именно потому, что она была не разведена. Она была не разведена, и было совершенно непонятно, если вот ее посадить на престол, а какую роль при ней будет играть ее супруг Карл Леопольд, потому что Карл Леопольд был очень беспокойный, и он постоянно там выкидывал какие-то эскапады в Европе, его реально побаивались. Вот. Ну и как бы, вот, допустим, Екатерина Ивановна умрет, значит, следующая, скорее всего, Анна Леопольдовна, а он ее отец, а если он своей дочерью будет там как-то управлять и верховодить,
2: опасно,
3: подговорит ее на какие-нибудь авантюры. В общем, Екатерина Ивановна не рассматривала, она была не удобным претендентом, а вот Анна Иоанновна из Курляндии, вдовая, бедная, нищая, вот давайте пригласим ее. И так Анна Иоанновна стала императрицей, ну и, конечно, она приблизила к себе свою сестру, которая принимала участие в интригах 1730 года и подталкивала Анну к тому, чтобы она порвала кондиции и вернула себе самодержавную власть. Ну, для тех, кто не слушал предшествующую программу, не знает этого сюжета, я напомню, что Верховный Тайный Совет, то есть правительство России, оно пыталось ограничить власть Анны Иоанновны и заставило ее подписать так называемые кондиции, которые фактически лишали императрицу возможности править. Но, укрепившись на троне, Анна эти кондиции провала и стала править самодержавно. После этого Анна Леопольдовна была приближена ко двору, и пошли слухи, что, видимо, ее назначат преемницей, наследницей престола. Анна Иоанновна взялась за ее обучение, хотя это обучение не было системным, вот, но, тем не менее, Анна Леопольдовна стала заметной фигурой, ее воспринимали как старшую принцессу, потому что была еще как старшую по статусу, а не по возрасту. Старшей по возрасту была, конечно, Елизавета Петровна, ее двоюродная тетка, которая была на 9 лет старше. Но Анна Иоанновна демонстративно показывала, что вот Елизавета Петровна – это какая-то дальняя родственница, она не может рассчитывать на то же самое положение и на то же самое отношение, что и Анна Леопольдовна. Это отметили сразу же все дипломаты, аккредитованные при русском дворе. Хотя они же и вообще многие современники сразу же отмечали разительный контраст между двумя принцессами. Вот фестиваль цифровой истории, который проходил в прошлые выходные, я делал доклад большой, посвященный осаде Данцига. Война за польское наследство, которая была при Анне Иоанновне, в ходе которой было нанесено первое поражение русскими войсками, первое в истории поражение французов. И тогда же в плен попал довольно крупный контингент французский, более 2000 человек. Офицеров этого контингента привезли в Петербург на экскурсию. И они даже попали на бал во дворец Анны Иоанновны. К ним отнеслись очень ласково. И вот среди этих офицеров был человек по имени Агей де Мион, который оставил воспоминания. «Путешествие в Московию» называются эти воспоминания, или «Путешествие к московитам». И вот он наблюдал двух принцесс. И он пишет, что вот Анна Леопольдовна, она красива, но она не умеет себя подать, она нелюдима, она очень волнуется в обществе. А вот Елизавета Петровна совсем другую. Елизавета Петровна, она расточает очарование, энергию, веселье, говорит на трех языках, без устали танцует, всем улыбнется, всех одарит каким-то хорошим словом. То есть она, Елизавета...
2: Экстраверт такой.
3: Экстраверт. Елизавета была очень харизматичная. А Анна Леопольдовна, несмотря на то, что она была симпатичная, она не была какой-то уродиной там или... То есть не было недостатков во внешности.
2: Просто неуверенность.
3: Она чувствовала какую-то неуверенность, и подданные это тоже очень хорошо осознавали. То есть не только вот этот иностранный гость, этот волею судя показавшийся при дворе Анны Иоанновны, но и многие оставили такие воспоминания. Об этом писал и Миних, и его адъютант Манштейн, и леди Ронда, жена английского посланника, известная мемуаристка. То есть Анна Леопольдовна внешне уступала, она уступала по харизме Елизавете Петровне. Но, по большому счету, Анне Иоанновне было на это наплевать. Постепенно Анна Леопольдовна подрастала, ну и тут уже начинались дела сердечные. Вот главное, что мы знаем об Анне Леопольдовне в контексте ее жизни, пока была в добром здравии Анна Иоанновна, это то, что у нее произошел роман. Ее первая любовь — это саксонский посланник Мориц Ленар. Судя по всему, человек фантастической красоты. Ему было 33 года, а Анне Леопольдовне 16. Вот. И вот этот первый, как бы их первая вот эта страсть, судя по всему, она была платонической. Но потом этот роман возобновится, как раз когда Анна Леопольдовна станет правительницей. Покровительствовала этому, как бы этим отношением, назовем это так, этим отношением, фрейлина, мадам Адеркас, которая, видимо, считала, что это очень хорошо для молодой барышни пережить влюбленность. Поэтому она покрывала как минимум любовную переписку между Ленаром и Анной Леопольдовной. Видимо, дальше переписки там дело не зашло пока что. Вот. Но о происходящем донесли Анне Иоанновне.
2: Давайте на этой ноте сделаем паузу, идем на новости, а потом продолжим.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщил региональный оперштаб. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, повреждено предприятие в селе Белянка, а также здание предприятия и газопровод в Новом Осколе. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили 560 украинских беспилотников над Россией. Под удары попали 17 регионов. Также вражеские дроны подавлены над акваториями Азовского и Черного морей. В Ростовской области полностью восстановили движение поездов по железнодорожному мосту, атакованному ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Ранее он информировал о том, что вражеские дроны нанесли удары по региону. В результате повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост. Также произошло возгорание в многоэтажном жилом доме в городе Батайск. Ликвидируется возгорание и на складских проммощностях. Уровень инженерной подготовки у ВСУ значительно ухудшился. На Славянско-Краматорском направлении не срабатывает порядка половины украинских FPV-дронов, рассказал РИА Новости начальник инженерной службы отряда «Русь» добровольческого корпуса Южной группировки войск. По его словам, процент брака растет из-за спешки при изготовлении самодельных взрывных устройств и дронов «Камикадзе». Инженер уточнил, что также ухудшилось и качество дистанционного минирования дронами на этом участке фронта. По его словам, у украинских операторов дронов отсутствует какая-либо логика и системность в минировании. Они просто сбрасывают самодельные взрывные устройства кучами на отдельные участки, что также свидетельствует об их слабой подготовке. Минпросвещение уже готовит учителей для преподавания нового курса по искусственному интеллекту в школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Уточняется, что участниками станут 250 тысяч педагогов, почти четверть от общего количества учителей в России. В ведомстве добавили, что искусственный интеллект должен помогать педагогу, а не заменять его. Ответственность за результат несет учитель. Глава министерства Сергей Кравцов сообщал, что новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» будет обязательным со следующего учебного года для всех российских школьников 5-11 классов. Ведомство разработало методические рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. Сейчас определяется, для каких именно задач учителя и ученики могут использовать нейросети. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, еще раз всех приветствуем. Вы слушаете радио «Спутник Санкт-Петербург». Как всегда, по субботам исторический ликбез с Егором Яковлевым. Сегодня продолжаем говорить о том, что же было в России после смерти Анны Иоанновны.
3: Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Ну да, мы говорим про Анну Леопольдовну, племянницу Анны Иоанновны, которая стала регеншей при своем малолетнем сыне Иване Антоновиче. Но я считаю необходимым сделать такой экскурс в биографию этой женщины, поскольку про нее известно очень мало. И все же мы должны попытаться понять, что это был за человек, которому довелось править Россией еще недолгий срок, но тем не менее этот срок был. Итак, мы говорили в конце первого блока о первой любви Анны Леопольдовны. Ее избранником стал саксонский посланник Морец Ленар. Их отношения, причины, на самом деле, их отношений были очень эффектно охарактеризованы британским посланником Клавдием Рондо, который написал, что принцесса юна, а граф красив. Но, в общем, можно понять, что молодую...
2: Но тоже не стар, 33 года.
3: Ну, не стар, безусловно. Но Анне Иоанновне эти отношения категорически не понравились. Она пришла в негодование, и все молниеносно было прекращено. Правда, тут была проблема. Значит, ну, госпожа Адеркас, которая все это дозволяла и покрывала переписку между влюбленными, ее молниеносно усадили на пароход и отправили в Любек. Правда, выдали ей денег, довольно приличную сумму. Камер-юнкер Иван Брылкин, который тоже покрывал эти отношения, его отправили в Казанский гарнизон, выслали из Петербурга. Но был главный вопрос, а что делать с Морицем Ленаром? Дело в том, что Морец Ленар — это не просто какой-то случайный человек.
2: Но на пароход его не посадили.
3: Но он посланник, он представитель Саксонии. А Саксония — это союзник России, который России нужен. Анна Иоанновна с Саксонией дружит. И поэтому оскорбить так Саксонию нельзя. Ленар там влиятельный человек. Поэтому надо придумать какие-то хитрые ходы. Был отправлен специальный курьер к саксонскому курфюрсту, которому каким-то образом объяснили ситуацию, и Морец Ленара как бы отозвали в Саксонию. То есть его не выслали из Петербурга, а его курфюрст отозвал в Саксонию. Причем Анна Иоанновна просила, чтобы там, когда Ленар приедет, ему еще какую-то милость дали, чтобы он совсем не обижался.
2: Ну, а почему ей так не нравилась эта партия?
3: Ну, потому что... Да нет, это же обычный посланник. Анна Леопольдовна — это принцесса.
2: Ну, не рука,
3: ей нужно
2: понятно.
3: Выйти замуж за какого-нибудь принца, желательно за хорошего принца, с хорошей родословной, потому что нужен наследник престола. К этому моменту Анна Иоанновна поняла, что Анна Леопольдовна не годится в правительнице. Да, и все-таки Анна Иоанновна понимала, что лучше, если на троне в России будет мужчина. Поэтому у нее созрел план выдать Анну Леопольдовну замуж и провозгласить ее сына императором, ну, в смысле,

0: усилило ее нелюдимость. И...
1: разбили ей сердце.
0: Да, французский резидент при русском дворе писал, что принцесса предпочитает уют и общество близких людей парадным церемониям. Она скорее проведет день с книгой и картами, чем на официальных приемах. Ну и на этом фоне, конечно, наверное, особые переживания Анне Леопольдовне доставило то, что ее фактически насильно попытались выдать замуж за Антона Ульриха Брауншвейгского. Мы об этом уже говорили. Но Антон Ульрих как раз был вот таким хорошим принцем, потому что Антон Ульрих был племянником императрицы Священной Римской империи. Он был родственником Фридриха II, будущего прусского короля, да? Был родственником династии Гогенцоллерн. То есть он был повязан династическими узами с влиятельнейшими дворами Европы.
1: То, что было нужно.
0: Вот. Всем он был хорош, кроме того, что он не понравился совершенно Анне Леопольдовне.
1: Но это было неважно ни для кого, кроме вот, Анны Леопольдовны.
0: Вот он был угловатый, он был неуклюжий. Он даже Анне Иоанновне это понравился вообще-то. Анна Иоанновна как-то так к нему по-матерински отнеслась. Но Анна Леопольдовна вот вообще ни в какую. Он несколько лет прожил при русском дворе. То есть он приехал с прицелом, что он сейчас посватается к Анне Леопольдовне. Произошло знакомство, этикет... все прекрасно, поговорили, но дальше выяснилось, что жених не зашел. И Анна Иоанновна, она не стала настаивать, видимо, полагая, что ну пусть подрастет, там, значит, как-то привыкнет и так далее. Приличия были соблюдены, потому что в России Антон Ульрих получил полк, то есть он как бы поступил на военную службу, ему положили колоссальное жалование, чтобы он не уезжал. И Антон Ульрих, в принципе, здесь чувствовал себя относительно неплохо. То есть жил он в комфорте. И...
1: выжидал, пока она согласится?
0: Да черт его знает. На самом деле мы про Антона Ульриха-то тоже не очень много знаем. То есть мы не знаем, как именно он отнесся к Анне Леопольдовне. То есть его самолюбие, наверное, тешило то, что он будет мужем русской принцессы и отцом будущего русского императора.
1: Ну, с точки зрения выгоды, конечно.
0: Вот, это тешило. Но вот именно понравилась ли ему Анна Леопольдовна, хотел ли он брака именно с ней, никаких доказательств. Нет. Были ли там какие-то сильные чувства? Ну, наверное, он хотел как-то просто из самолюбия заслужить ее благосклонность. Потому что вот мы говорили о том, что Антон Ульрих был на войне, он действительно отличился при штурме Очакова. Он хорошо себя показал. То есть, когда он оказался в пекле боя, он не струсил. И Миних, который был человеком очень резким вообще, он охарактеризовал Антона Ульриха хорошо. Он писал императрице, что Антон Ульрих вел себя так, как старому заслуженному генералу вести себя надлежит. И что со временем из него может хороший командир получится. Может быть, так бы оно и произошло. Но проблема заключалась в том, что в горячке сражения Антон Ульрих вел себя одним образом, а на паркете дворца императрицы вел себя иначе. Вот там он не мог себя показать, он трусил, он был не уверен в себе. Вот в этом смысле они с Анной Леопольдовной нашли, в конце концов, друг друга, потому что это были два неуверенных и закомплексованных человек. И последние годы царствования Анны Иоанновны, они изменить эту ситуацию и ситуацию не могли. И Анна Леопольдовна, ну, судя по всему, просто не нравился ей как мужчина. Ничего она не могла с собой. Вот Екатерина II, она смогла себя, Екатерина Алексеевна, она смогла себя заставить. Там, Петр Федорович ей тоже не нравился, но вот она смогла себя как-то, значит, переломать. Это тоже смогла себя переломать, но не сразу. Она фрондировала. Но все равно главная задача принцессы была в том, чтобы произвести на свет наследника престола. И поскольку Анна Иоанновна болела, то она стала недвусмысленно давать понять, что настала пора определяться. Ну, мы помним, что дальше была интрига Берона, да, который, видя не такое нерасположение Анны Леопольдовны к Антону Ульриху, попытался пропихнуть в ее мужья своего собственного сына. И, в принципе, если бы Берон, может быть, был бы более настойчив, может быть, ему это и удалось. Но мы помним, что здесь свою интригу разыграл Артемий Петрович Волынский, который убедил Анну Леопольдовну выйти замуж все-таки за Антона Ульриха, выбрать меньшее зло.
1: Да, я только хотела сказать, что из двух зол она все-таки выбрала для себя наименьшее.
0: И вот давайте попытаемся отнестись к Анне Леопольдовне как к человеку и вдуматься в ее чувства. Она вообще любит Морица Лена. Аполлинара до сих пор. И Артемий Петрович Волынский ее убеждает, что нужно вот за Антона Ульриха выйти замуж. И она в слезах говорит ему, что

0: Вы, проклятые министры, до такого довели, что я вынуждена выходить замуж за нелюбимого человека, да еще и, значит, человека, который там... То есть она упрекала Антона Ульриха, грубо говоря, в том, что он ни рыбы, ни мяса, что своего мнения не имеет. На что Волынский ей, как опытный царедворец, ответил, что это и хорошо, поскольку мнение супруги своей будет послушано.
1: Ну, в целом аргумент.
0: Вот, ну, наверное, наверное. Вот, но не поэтому Анна Леопольдовна согласилась на брак с Антоном Ульрихом. Брак этот был обставлен очень пышно, там целая церемония. Руки для Антона Ульриха просил посол Священной Римской империи, поскольку это племянник императрицы. Все это было обставлено очень громко. И, конечно, за этим браком вырисовывалась геополитическая ситуация, потому что Андрей Иванович Остерман, который руководил внешней политикой с 1726 года, с начала царствования Екатерины I, он последовательно выстраивал русско-австрийский союз. Этот русско-австрийский союз, он был вполне рационален, потому что у обоих держав был один главный враг. Это Турция. Турция, с которой Австрия соперничала на Балканах, а Россия прорывалась к побережью Черного и Азовского моря. И понятно, что сокрушение Османской империи было в интересах как Петербурга, так и Вены. Абсолютно рациональный союз, который определял геополитические расклады в Европе. То есть противником Австрии была Франция, поэтому Франция дружила с Турцией и враждовала с Россией. И этот расклад был очень понятен. Поэтому заключение брака близкого родственника австрийской императрицы с племянницей русской императрицы, он как бы укреплял вот эту вот династическую историю.
1: Конечно.
0: И геополитическую, вот этот геополитический союз. Он был на самом деле понятен и Анне Иоанновне выгоден. И российской политической элите он тоже соответствовал интересам российской политической элиты. Это, на самом деле, и подрубило отчасти влияние Берона и породило вот эти слухи о немецкой партии, потому что никаких выгод от брака Анны Леопольдовны с сыном Берона, хоть он и был курляндским герцогом, предвидеть было просто невозможно. Берон был случайным человеком, пусть его и усадили на курляндский престол, он был случайным человеком, и никаких грандиозных последствий этот брак принести не мог. А вот брак с родственником австрийского императора, да, безусловно, это было, в общем, прямое продолжение политики Петра. И я думаю, что Петр на это бы согласился. А Курляндия, она и так через Берона была наша.
1: Ну и тем более вы тоже говорили о том, что Берон, как-никак, он все-таки был просто управляющим двора. То есть его происхождение, оно было не каким-то очень высоким, и тем более вы его сына.
0: Да, естественно. То есть он стал курляндским герцогом в 1738 году, но он стал... потому что так захотела Анна Иоанновна. Да. Да. То есть это был правитель Европы без связей, без имени, без династической истории, в отличие от Антона Ульриха. Вот Анна Леопольдовна покорилась. Ну, что она там чувствовала, мы этого не знаем. Все церемонии были исполнены, хотя супруги с самого начала начали ссориться. И Анну Иоанновну это раздражало, она выказывала свое неудовольствие, и даже Берона потом обвиняли, что он пытался настроить Анну Иоанновну против Анны Леопольдовны, рассказывая ей про всякие там скандалы, которые она учиняет со своим мужем. Но Анну Иоанновну волновало больше всего появление наследника, которое и произошло. Родился Иоанн Антонович в августе 1740 года. Анну Иоанновну это успокоило. Как на это реагировала Анна Леопольдовна? Что в ее жизни изменилось? Судя по всему, она была заботливой матерью. Пусть и от нелюбимого человека, но она порадовалась рождению ребенка, и она будет ухаживать за Иваном Антоновичем. У нее была близкая подруга Юлиана Мэнгден, представительница лифлянского дворянства, самый, наверное, близкий для нее человек, которая будет разделять ее хлопоты за младенцем. И вот они вдвоем, втроем будут проводить свое основное время. И по большому счету, Анну Леопольдовну в вопросах престола наследия, в вопросах политического кризиса, возникшего в связи с тяжелой болезнью Анны Иоанновны, волновало только одно: ее волновало ее будущее. Потому что Берон в качестве регента, он мог и действительно, судя по всему, планировал Анну Леопольдовну выслать из России для того, чтобы установить полный контроль над Иваном Антоновичем.
1: И разлучить с ребенком.
0: Но вот она не могла с этим. Вот именно материнство ее, оно и заставило Анну Леопольдовну, в конце концов, дать согласие на дворцовый переворот. Потому что она боялась реально разлучения с ребенком. Вот я из источников вижу это. То есть собственных политических каких-то амбиций, кажется, у нее не было. В отличие от Елизаветы Петровны, которая вот как бы так тенью присутствует в нашем рассказе. У Анны Леопольдовны она прекрасно и дальше бы жила, читала книжки, играла бы в карты, редко исполняла бы какие-то церемониальные обязанности, имела бы роман со своим возлюбленным. Но быть правительницей огромной империи, похоже, ей это было неинтересно. Однако поведение Берона повлияло на дальнейшие события. Мы помним из прошлой программы, что Берон был в ярости, когда ему не дали реализовать его блистательную комбинацию, то есть женить своего сына на Анне Леопольдовне. Он затаил злобу и на Анну Леопольдовну, и на Антона Ульриха. И как только он стал регентом, он начал себя жестко ставить. Антон Ульрих был жесточайшим образом публично унижен, отправлен в отставку со всех своих военных постов. И Анне Леопольдовне тоже было дано понять, что она здесь буквально никто. То есть Берон, он потерял берега, у него произошел срыв, и он Анне Леопольдовне, грубо говоря, дал понять, чтобы она знала свое место. Она была испугана, она, видимо, не сомневалась, что ее вышлют и разлучат с ребенком. И когда появился Миних, там есть разные точки зрения, потому что Миних потом рассказывал, что инициатива исходила от Анны Леопольдовны. Но все, что мы знаем про Анну Леопольдовну, говорит только о том, что она бы, наверное, не осмелилась. Она побаивалась, как и побаивался ее трусливый муж. Трусливый
1: в жизни, да,
0: в дворцовых интригах, да. То есть за пределы разговоров каких-то с гвардейскими товарищами у Антона Ульриха ничего не вышло. Скорее всего, действительно, об этом пишет и Манштейн, и сын Миниха, именно фельдмаршал, сам начал намекать Анне Леопольдовне о том, что есть возможность свергнуть Берона. Ну, возможно, фельдмаршал был тоже человеком, вот в каких-то моментах он был слишком прямолинеен, а в каких-то моментах он мог все-таки проявлять хитрость. Он приехал к Анне Леопольдовне, и, скорее всего, будучи неплохим психологом, все-таки военный человек, он начал слушать, она стала ему жаловаться, как она переживает, что к ней так отнеслись, хули на нее всякие, значит, и на ее мужа, и с ребенком ее разлучат, она так страдает. Ну, и как бы отвечая, вот он дал ей выговориться, и как бы отвечая на ее признание, Миних сказал, что можно покарать злодея, нужно только, чтобы Анна Леопольдовна дала свое согласие. И вот этот переворот 8 ноября 1740 года, он происходил следующим образом. То есть перед переворотом Миних с рядом офицеров приехал сначала к Анне Леопольдовне, для того, чтобы она как бы санкционировала, окормила. То есть Миниху надо было показать своим офицерам, хоть он был и авторитетным командиром, но ему надо было показать, что это вот не его личный акт, это не его личная авантюра, а это вот мать императора.
1: Дала добро.
0: И внучка царя, она дает добро, да. И Анна Леопольдовна, вот, причем Антону Ульриху она про это не рассказала.
1: Он даже не знал.
0: Он не знал, да, да. Вот это, здесь мы можем, конечно, увидеть, что Анна Леопольдовна, во-первых, мужу не доверяла, а во-вторых, Анна Леопольдовна, судя по всему, его ни во что и не ставила, потому что поддержки от него она не получила. На самом деле Антон Ульрих, если бы он дворцовый переворот назревал, потому что Берон был непопулярен. Как только Анна Иоанновна умерла, Берон был непопулярен. Он заручился, мы говорили об этом, он заручился поддержкой некоторых министров, у него была поддержка в государственном аппарате, но в силовом аппарате у него никакой поддержки не было, а решала, кто будет править, гвардия. И в этом смысле у Антона Ульриха определенные преимущества были, потому что он-то, в отличие от Берона, на войне был,
1: да.
0: Хотя у Берона были родственники, которые там были, там и его брат, но Антон Ульрих мог бы свой вот этот военный опыт преобразовать в политический капитал. И имея такого союзника, как Миних, он мог бы возглавить этот дворцовый переворот вместе с ним.
1: Но у него не было, видимо, характера. Да,
0: ну, характера не было. Вот. И Анна Леопольдовна, она вот нашла в себе силы как-то, значит, там, встретиться с офицерами, погладить их по плечику, пообещать им награды. которые были щедро, в конце концов, выданы, и офицеры двинулись к летнему дворцу Анны Иоанновны, где после ее смерти продолжал жить Берон. В результате произошло свержение Берона, о котором мы говорили в прошлый раз. Вот. И Анна Леопольдовна стала регентом. Был по итогам вот этого дворцового переворота издан специальный акт. Он очень забавно написан от имени Иоанна Антоновича, вот, который обвиняет Берона из своей люльки в том, что тот творил невиданную хулу на матушку нашу государыню и на отца нашего государя. И началось следствие. Надо сказать, что, по большому счету, Анна Иоанновна, если бы она была очень мстительным человеком, она могла бы начать царствование с казни. Берон мог бы быть казнен.
1: То есть Анна Леопольдовна могла бы ему так отомстить?
0: Запросто, конечно. Анна Леопольдовна была в своем праве.
1: Но она была не такого характера, опять-таки.
0: Там, правда, тут вопрос еще, что вменялось Берону в вину. Ему пытались вменить вину, что он свел на тот свет Анну Иоанновну. Но Берон оправдался, в том числе подробно рассказывая, как мы им вместе делали клизмы, как он ее уговаривал на Анну Иоанновну сделать клизму, значит, подавая собственный пример. Это было из обвинения исключено. Но то, что он хулил Анну Леопольдовну и Антона Ульриха, это безусловно. То, что он алкал власти, это безусловно. Короче говоря, Берон отправился в Пилым. Причем интересно, что Миних лично, он был не без архитекторских дарований, он лично составил, начертил проект дома, в котором Берон должен жить.
1: Вот. Что за дом был, стесняюсь спросить.
0: Вот. Анна, ну, между прочим, Берон нормально, то есть это нормально. Было очень далеко, вот, но не в каземате, он там не в углублении сибирских руд жил. Что касается Анны Леопольдовны, ну, вот она стала регентом. И тут же она возвращается к вот этой своей тихой, скромной, незаметной жизни.
1: Ну, вообще, только сын нужен был.
0: Да. То есть вот идея, смысл этого дворцового переворота, свержения Берона, исключительно в том, что этот переворот устранял для Анны Леопольдовны угрозу разлучения с ребенком. Только поэтому она в это включилась. Больше ее ничего не интересовало. И, судя по всему, Миних это понимал. А вот Берон этого не понимал. Вот это очень важный момент. Потому что если бы Берон попытался с Анной Леопольдовной и с Антоном Ульрихом наладить диалог, вполне возможно, что он остался бы регентом. Во всяком случае, его политическая жизнь была бы дольше. Но вот эта вот его жажда поставить себя, жажда унизить, в общем-то, беззащитного брауншвейгского герцога, она вышла ему боком. Ну и, конечно, ссора с Минихом, потому что Миних ожидал какого-то особого почтения к нему. Он ожидал, что Берон предложит ему разделить власть, а Берон этого не сделал. И, конечно, катастрофически в этом просчитался. Ну, вот мы дошли до момента превращения Анны Леопольдовны в регента, и вот подытожим. Все, что мы знаем об этой женщине, говорит о том, что она просто не хотела править. Она не хотела быть ни императрицей, ни регентом. Она хотела жить частной, спокойной жизнью. Ее не интересовала политика, ее не интересовали даже церемонии. Она была очень спокойной, довольно замкнутой, не очень уверенной в себе женщиной. И ее трагедия в том, что вот ее происхождение, оно как бы толкало ее на трон, толкало ее наверх, на авансцену политической жизни, а она к этому была совершенно не приспособлена.
1: Ну что ж, это очень интересно. К сожалению, программа заканчивается, я думаю, что все с нетерпением ждут, что же дальше, потому что чем дальше, тем больше интриг.
0: Ну да, это 18 век, это век дворцовых переворотов, а значит, интриг и неожиданных таких сюжетных ходов, которые выписывала сама судьба. Ну а в следующей программе мы поговорим о конце недолгого регентства Анны Леопольдовны, как ее недостатками сумела воспользоваться хитрая и яркая Елизавета Петровна, и чем все закончилось.
1: Спасибо вам большое. Это был исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник».

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Создание единого центра по продвижению русского языка за рубежом. Контекст. По данным на этот год, русским языком владеют более 255 миллионов человек во всем мире. Его активно используют жители в 68 странах. Русский язык занимает 9-е место по числу носителей. Минобрнауки подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по его продвижению за рубежом на базе Государственного института русского языка имени Пушкина. В задачи новой структуры войдет экспертиза учебных материалов, комплексные научные исследования и мониторинг положения русского языка в разных странах. Лучшие практики преподавания языка будут систематизированы, а преподавательский состав обеспечен возможностью повысить квалификацию. Продвижение родной речи за рубежом объединит усилия отечественных и иностранных образовательных, научных и культурных организаций. Наиболее сильными позиции русского остаются на пространстве СНГ. В некоторых республиках он имеет статус официального. В Восточной Европе проживает большая русскоязычная диаспора, но негативную роль там играют политические факторы. Вместе с развитием экономических связей растет интерес к русскому языку на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатском регионе.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Севастополе столько же, в Самаре 11 часов. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Патрушев обсудил в КНР научно-техническое сотрудничество с Китаем в судостроении. США пригрозили Украине прекращением передачи разведданных. Власти Республики Сербской поднимут вопрос трубопровода для российского газа. Подробности далее. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев встретился в Пекине с исполняющим обязанности министра промышленности и информатизации Китая Кэ Цзисинем, сообщила пресс-служба морколлегии. Отмечается, что стороны обсудили направление научно-технического сотрудничества в сфере судостроения двух стран, а также проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований в морской сфере. Также были рассмотрены возможности привлечения китайских судостроительных корпораций в качестве технологических партнеров и поставщиков оборудования для проектируемых и новых судостроительных комплексов в России. Боевая группа колумбийских наемников ВСУ отказалась идти на прорыв Волчанского котла на северо-востоке Харьковской области и сбежала с позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что командование украинских боевиков планировало задействовать подразделение колумбийских наемников для прорыва Волчанского котла, однако иностранная боевая группа отказалась идти в бессмысленный штурм и ретировалась с позиций. США пригрозили Украине прекращением передачи разведданных из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает портал Axios. Согласно данным, во время переговоров в Майами спецпосланник американского президента Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер предупредили украинскую делегацию, что Вашингтон пойдет на этот шаг, если Киев продолжит атаковать российские предприятия. Отмечается, что после игнорирования Киевом просьб Вашингтоном Трамп решил заключить сделку с Россией по дизельному топливу. После объявления соответствующей договоренности американский лидер заявил, что Соединенные Штаты очень рады получить российское дизтопливо и нуждаются в нем. Власти Республики Сербской, Боснии и Герцеговины после победы на выборах снова поднимут вопрос строительства трубопровода для поставок газа из России через территорию Сербии, сказал РИА Новости председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. Он добавил, что считает важным попытаться еще раз спасти Дейтонское соглашение 1995 года. По словам Додика, это будет означать и разблокирование всех инвестиционных проектов, таких как газопровод, прокладку которого боснянская сторона политики славян-мусульман в Сараево блокируют уже 12 лет. Причиной блокирования проекта являются многолетние политические разногласия официальных Сараева и Банилуки. Додик отметил, что если есть добрая воля к сотрудничеству с боснянской стороны, то Республика Сербская готова над этим работать. Продолжается подготовка музыкального конкурса «Интервидение», который пройдет в Саудовской Аравии, рассказал РИА Новости замглавы МИД России Александр Алимов. По его словам, на данный момент необходимо решить многие организационные вопросы. Алимов подчеркнул, что партнеры из Саудовской Аравии честно говорят об определенных сложностях, которые вызваны региональной ситуацией, в безопасности, которые Москва не может не учитывать. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Мы вещаем на радио «Спутник» на 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наш соцсеть РТУВК, Телеграм, Макс, подключайтесь прямо сейчас, а мы будем обсуждать действительно горячие новости. Они сегодня буквально питаются дизелем. Вот об этом как раз и поговорим. Грегор Шпицын, политолог, независимый журналист, с нами на связи. Грегор, приветствую.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Ну что ж, давайте поговорим про дизель, про возвращение на мировой рынок, про договорничок, про договор, не знаю, соглашение между Владимиром Владимировичем и Дональдом Фредовичем. Что здесь будем отмечать? Ну, конечно, дизель вернулся. Теперь вот сам Дональд Трамп говорит о том, что буквально в октябре уже 300 тысяч тонн направят, потом еще больше. И, ну, тут сразу много разговоров понеслось о том, а может быть, еще что-то обсудили, может, о чем-то еще поговорили, там... Были сведения о том, что обсуждали Украину, обсуждали Иран. В общем, какой-то прям сильно содержательный получился телефонный разговор. Ну, а можно, конечно, еще отметить вот эту, так скажем, дополнительную, что ли, атмосферу, которая была там создана, что вот никто не хотел прощаться, вот давай, ты прощайся, нет, ты прощайся. Ну, вот вроде бы как будто была такая, я не знаю, что ли, идиллия между руководителями наших стран. Но вот давайте разбираться, что главное берем из вот этого соглашения.
3: Главное, сам факт созвона двух президентов, то, что они общались полтора часа, обсуждали мирные инициативы, и, в принципе, то, что диалог – это лучше его отсутствие или лучше там показного молчания, играние, что называется, в подготовительную группу детского сада, которую практикуют немецкие политики, которые «вот мы с тем общаемся, с тем не общаемся, забираю свои игрушки, с тобой не дружу» и так далее и тому подобное. Вот нормальный конструктивный диалог двух мировых лидеров. Это первое. Второе, по поводу договорничков, недоговорничков, дело в том, что, ну, слушайте, 300 тысяч тонн дизеля – это объем одного супертанкера или где-то 5-6 танкеров поменьше. Это очень относительно небольшой объем, который, разумеется, это очень хорошо выглядит в заголовках медиа, это очень хорошо выглядит в сводках Московской биржи после анонса, собственно, того соглашения, которое поперло вверх, да. Это, в общем-то, очень подрывает, что называется, и пятые точки в Киеве, которые политики видят, что российско-американские президенты договариваются, и, в общем-то, за их спиной, и, скорее всего, о них, да. Понятно, это вот с точки зрения как медийная активность, это все потрясающе, но с точки зрения реальности, ну, да, какой-то объем дизеля выбросится. Где-то, может быть, цены на него понизятся. Может быть, даже в преддверии промежуточных выборов в Конгресс акции Дональда Трампа временно подскочат, да, как лидер республиканской партии. Но в целом соглашение, вот с чисто технической точки зрения, я бы не переоценивал. К тому же, учитывая реакцию Украины, которая тоже решила сыграть в обиженную Примадонну, не исключено, что как раз-таки по этим танкерам, по которым дизель будет транспортироваться, они сейчас сосредоточат все свои удары. Поэтому попадет ли этот дизель на мировой рынок или нет, еще большой вопрос. Но, тем не менее, повторяю, то, что диалог состоялся, это уже хорошо. Сам факт, то, что диалог состоялся.
2: Но вот тут важный момент вы зацепили касательно того, вот действительно понизит это цены или нет, может быть, на определенный срок, но вот тут есть еще один вопрос, все-таки касающийся восприятия самого американского электората. С одной стороны, может быть, они ощутят сейчас вот падение цен на дизель, скажут, вот Дональд Трамп молодец, но они ведь и понимают, за счет чего это происходит. То есть они посмотрят на Украину, скажут, а, так ты Украину предал, это как будто бы некрасиво. Мы тогда вообще, ну, не будем за тебя голосовать дальше, потому что, ну, ты ведешь себя некорректно. Сам там устроил вот эту проблему в Иране, в результате чего у нас дизель в цене полетел вверх, а теперь за счет России получаешь, в то же время предавая Украину. Как-то странно.
3: Я вам открою один секрет. Большинству вообще, наверное, 70% и плюс американских избирателей совершенно плевать на Украину. И вообще плевать на все, что происходит за пределами США. И не нужно переоценивать среднестатистическую, как бы сказать, корневую базу электората Дональда Трампа. Это все-таки люди, ну, в основной массе, как бы, да, с среднего пояса, да, которые более такие, к сельским районам тяготеют. Большинство из них даже за границей никогда не были. Понятно, что они тоже смотрят телевизор, но проблемы, грубо говоря, соседнего города или своего штата для них гораздо важнее, чем проблемы серьезной мировой геополитики. Ну и к тому же Украина неоднократно за последние 5 лет показывала такое, что, в общем-то, по-моему, она уже постепенно теряет поддержку даже самых таких вот упорных сторонников развития европейской демократии. Потому что, ну, при всем, конечно, неоднозначном отношении к Украине, то, что делают украинские политики в плане, например, что они воруют, как не в себя, в воюющей стране, которая, где люди, ну, скажем так, испытывают нужду, да, и при всем при этом, понимаете, устраивать у себя в квартирах золотые богатые унитазы, покупать новые виллы в Майами и баловать собственных любовниц какими-то дорогими шубами, ну, по меньшей мере, безнравственно. Вот это все видят, к тому же публикации в европейских, американских медиа на этот счет появляются. Правда, появляются несколько тенденциозно, когда вот нужно Зеленского склонить к переговорам, как у принятия какого-то решения, сразу там появляется история Миндич гей, там, соответственно, да, там всякие там эти кружки, которые воровали на энергетике, и прямо резко вот все эти нарывы украинской коррупции, они резко становятся явными. Потом, когда какие-то промежуточные договоренности достигаются, сразу потом все это исчезает как-то вот из медийной повестки, и все рассказывают о том, что опять-таки Украина стоит на страже нашей свободы. Не совсем красиво, конечно, но с другой стороны, в общем-то, политика и медиа это всегда, при всем к уважении к нам, к работникам сферы медиа, это все-таки такая, знаете, серая зона.
2: Ну, мы еще поговорим про Украину, тут на самом деле много еще вопросов остается. Интересно еще один момент. Все-таки еще до телефонного разговора все обсуждали возможность встречи Владимира Владимировича и Дональда Фредовича на полях АТС в КНР, который будет проходить. И там уже была согласована встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. И вот думали, а есть возможность встретиться с Трампом? Нет этой возможности. Он сказал, что приедет. А вот пока что, как говорилось, нет подготовки к этой самой встрече. Вот как вы считаете, вот теперь, после этого телефонного разговора, насколько шанс, вот может быть, даже трехсторонней встречи увеличился на полях АТС?
3: Ну, даже если этот шанс и есть, если встреча состоится, все мы прекрасно понимаем, что все основные вопросы, они, во-первых, решаются именно тет-а-тет, да, и, как правило, негласно, потому что там мероприятия в основном протокольные, а на протокольных мероприятиях все рассказывают о том, что наши отношения цветут и пахнут, что все будет дальше только лучше, что у нас полное взаимопонимание, а давайте мы сейчас сделаем групповое фото, сфотографируемся, пожмем друг другу руки, и вот, и в основном вот такой вот контент, да, медийный поставляется. А все основные решения, вся вот эта вот подноготная, дипломатическая, как бы сказать, мишура вот эта, да, это все решается в ходе двусторонних переговоров. Поэтому я думаю, что за эти полтора часа Трамп и Путин, они наговорили на 3, а то и на 4 саммита АТС, если не больше.
2: Не, ну, как минимум символическое это значение важное. Не зря же Зеленский добивается вот этой встречи с Владимиром Владимировичем, хотя, ну, понятное дело, там не о чем говорить. Опять же, это, ну, вот такой, что ли, я не знаю, символ, когда встретится лидер Соединенных Штатов, России, Китая. Серьезно ведь?
3: Помните, вы смотрели наверняка американский сериал «Карточный домик», да, с Кевином Спейси, неотмененным? Вот там есть такой момент, когда они, оба президента, приезжают на Ближний Восток или в Афганистан куда-то, да, и, собственно, русский президент, да, который герой, ему говорят, слушайте, вот ты, вот этот, Фрэнк, ты приехал сюда, ты же понимаешь, что если ты вот сейчас вернешься без конкретного решения, то тебе свои избиратели этого не простят. Вот. Поэтому я думаю, что и Путин, и Зеленский тоже сериал прекрасно смотрели, и тоже они руководствуются теми же самыми моментами. Зеленскому это просто категорически нужно, чтобы он просто встретился с Путиным. Сам факт встречи уже повысит его акции в глазах как бы международных партнеров и внутри Украины, да, позволит как-то отвести в тень своих политических противников, которые тоже там как бы трон под ним шатается. Это, да, не особо большая тайна. Вот. Поэтому российскому президенту это действительно не нужно. Зачем поднимать рейтинг просроченному киевскому, так сказать, деятелю. Вот. Поэтому
2: ну, зато нормально. Деятель очень активный в медиаполе. И, кстати, вот эта активность вчера вылилась вот в это, ну, я бы сказал, действительно оскорбление некоторое в адрес Дональда Трампа, когда он сказал, что это очень слабое решение. И вообще нельзя сейчас России давать такие подарки буквально, когда вот мы, значит, им противостоим. Но есть любопытная такая мысль. Вот вы вначале сказали, а доедут ли вообще вот эти танкеры? Ну, соответственно, Украина может взять и сосредоточить свои удары действительно по тем танкерам, которые этот дизель будут перевозить. Но это же соглашение между Соединенными Штатами. Соединенные Штаты являются поставщиками как минимум разведки для Украины, вооружения. Ну, финансирование может быть не так много, но все равно есть. А теперь мы говорим о том, что Украина может попробовать вот такое, то есть прям пойти напрямую против Соединенных Штатов, а они к этому готовы. Соединенные Штаты-то как на это отреагируют?
3: Ну, во-первых, все мы прекрасно понимаем, что несмотря на то, что Дональд Трамп действительно пытается быть настоящим президентом, главой государства в своей собственной стране, далеко не все решает президент. Очень многое завязано на мнение разведсообщества, политических элит, различных лоббистских групп в Конгрессе, которые кормятся, например, с руки военно-промышленных корпораций, которые традиционно поддерживают республиканцев. Поэтому здесь очень-очень много слоев, очень много, как бы сказать, участников конфликта, и далеко не факт, что, в общем-то, это все волюнтаристски, как бы Трамп может принять решение и сказать, что вот мы это делаем, это не делаем, и прямо все американские элиты прямо резко за ним последуют. А то, что, например, сегодня, в ночь на сегодня Украина демонстративно нанесла удар по МПЗ в Ростовской области после достижения уже этого соглашения с Россией и США, это говорит о том, что Украина хочет демонстративно показать, что, в общем-то, мы не согласны, да, мы ведем свою собственную игру, и мы вообще такие независимые, и нам даже мнение США не указ. Тем более, если Трамп все-таки проиграет промежуточные выборы в Конгресс, он превратится, ну, в подобие хромой утки, потому что все его полномочия будут очень сильно ограничены новым составом парламента. И здесь уже, в общем-то, Зеленский, скорее всего, уже держит это в уме и переориентируется на преемников Трампа, а, скорее всего, демократы, которые придут Трампу на смену, они будут более лояльны по отношению к Украине. Ну, тут тоже, как бы сказать, это, ну, очень
2: вот,
3: все иное.
2: Вот это вопрос, потому что как будто бы хорошо, если были бы какие-нибудь решения исключительно там на пользу Трампу, можно было бы понять, но это вещи, которые не поймет обычный американец, то есть, ну, нам поставляют топливо, мы от этого выигрываем, мы от этого, там, не знаю, можем за более низкую цену покупать себе дизель. И после этого они видят, что дизель не падает в цене как раз потому, что Украина этому препятствует. Соответственно, если демократы начнут там, ну не знаю, наоборот, отменять подобное соглашение или пытаться его саботировать, ну или каким-то образом наоборот, там Украину поддерживать в этих ударах, электорат ведь не поймет.
3: Проблема в том, Александр, что вот лично я, да, я небольшой специалист по американскому медиаландшафту, я больше по Германии и Польше, но тем не менее, я вот сейчас навскидку могу назвать только два средства массовой информации, более или менее лояльных Трампу и республиканцам. Это телеканал Fox News, да, и газета The New York Post. А все остальные, они либо напрямую контролируются демократами, либо выступают с ними в тесной ассоциации, либо как-то так склоняются в своих симпатиях именно так, к освещению позиции противников Трампа. Поэтому, знаете, как говорится, если бы, как бы сказать, у меня была вот современная европейская пресса, сказал бы Наполеон, никто бы не узнал, что я проиграл битву при Ватерлоо. Вот. Поэтому тут вопрос интерпретации. Кто как напишет, кто как скажет, кто объяснит, почему, собственно, да, цены на дизель не падают, а Украина на самом деле здесь святая, и, в общем-то, тут Трамп сам виноват, потому что он переиграл сам себя. И вообще это все из-за конфликта на Ближнем Востоке, Украина здесь сбоку припек. Поэтому это совершенно нормально.
2: Ну, в принципе, да, могут сказать, что это Трамп набедокурил, а от России мы дизеля ждать не будем. Но это мы еще увидим, непонятно, еще определенное время до выборов остается, и там пока не ясно, станет ли Дональд Трамп, как вы сказали, хромой уткой, или все-таки останется во всеоружии. Так вернемся еще к соглашениям. Там же, помимо этого, Зеленский еще сказал, что вот вы прикрываетесь нашей командой, которая отправилась в США для того, чтобы договариваться, обсуждать возможные решения, там, наверное, опять и вооружение просить, и вот у нас за спиной, как он выразился, заключаете подобное, значит, соглашение с Владимиром Путиным. А там, кстати, мгновенно сразу отреагировали, вся команда у них собралась, так показательно уехала, значит, из Соединенных Штатов, вот мы не согласны, мы обижены, нам вообще неприятно, это несправедливо, но некоторые обсуждения все равно прошли. Витков, как минимум, заявил, что обсудили с Киевом завершение конфликта до зимы, и вот непонятно, что имеется в виду. Они, я не знаю, планируют, вот как Зеленский только вот говорил в интервью, что откройте нам Starlink, и мы Россию за 2-3 месяца там поставим на колени. Я не знаю, у него, ну, проснулся опять какой-то Наполеон или кто-то еще. В общем, что это значит? Вот обсудили завершение до зимы.
3: Слушайте, вообще, что Кушнер, что Витков, эти два вот эмиссара президента Трампа, они летают везде, но ничего не решают. То есть все их договоренности, которые они достигают, они оказываются пшиком, потому что потом вроде бы они договорились о мире, сразу же буквально через там, несколько дней, максимум недели, возобновляются боевые действия, опровергаются все договоренности, достигнутые политиками с той и с другой стороны, и, в общем-то, никакого такого особого эффекта от их деятельности нет. Но зато они летают первым классом по всему миру, они позиционируют себя как миротворцы, как именно эмиссары Дональда Трампа, купаются в лучах славы, свете софитов и, в общем-то, повышают свои, как бы сказать, это личностное реноме, да, как вот именно таких продвинутых американских дипломатов. Окей. Что касается того, что наш Владимир Зеленский просит открыть ему Старлинки, после этого он возьмет Кремль за 3 дня. Ну, слушайте, я уже вот не помню, сколько уже насчитал этих вундерваффе в течение этого украинского конфликта. Сперва дайте нам танки. Вот, слушайте, да, вот только дайте нам Леопард-2, все, русских просто разметаем, контрнаступ будет успешным, русские от нас побегут, все просто в ужасе спрячутся, и, в общем-то, мы уже будем в Крыму. Ладно, не получилось с контрнаступом. Дайте нам F-16, ну, вы понимаете, что у нас небо закрыто, а F-16, это же какая технология продвинутая, с российским самолетом просто не сравнить, только нам дайте, и вот и сразу все будет. Дали вроде F-16, они вроде летают, даже сбивают вроде реактивные герани время от времени, да? Но изменило ли как-то это вообще ход конфликта? Нет. Потом вот это было 40-дневное наступление, а потом еще было наступление в Курскую область было. И вот тоже там все думали, что вот, вот сейчас наконец-таки наступил перелом. Ничего не получилось. Теперь 40-дневная акция по принуждению России к миру, когда они потратили весь бюджет на беспилотники, чуть ли там не на год вперед, да, ничего не добились. Но вот теперь вот они просят открыть Старлинки, и теперь это будет новая вундерваффе, которая вот в этот раз точно изменит ход конфликта. Слушайте, ну, вообще, вроде бы взрослые люди в сказки не верят, и, в общем-то, президенту Зеленскому пора понять, вообще, исходя из своего предыдущего опыта, что каждый раз, когда ты угрожаешь чем-то таким зловещим, а сила действия, она равна силе противодействия, то по Украине прилетает в несколько раз сильнее. И таким образом ты, господин Зеленский, подставляешь очень сильно собственное население, потому что несмотря на то, что российская армия ударов по мирному населению принципиально не наносит, несмотря на то, что западные пропагандисты очень часто пишут обратное, в любом случае, как бы сказать, collateral damage, да, сопутствующий ущерб он неизбежен. Поэтому господину украинскому президенту все-таки было бы полезно время от времени следить за своим языком.
2: А вот ему вообще, вот на самом деле, есть дело до того, в каком состоянии там обычные украинские граждане, до момента, пока они, скажем, не зашли к нему в администрацию или в бункер?
3: Ну, я думаю, что он их использует как элемент своей политической риторики, потому что каждый раз, когда криворукое украинское ПВО сбивает российскую ракету или дрон, оно прилетает на самом деле в жилой дом, это дает отличную медийную картинку для того, чтобы опять-таки поехать к своим друзьям на Западе и попросить у них еще денег, противоракеты, рассказать, смотрите, какие злые русские, что они устраивают, вот, что нам приходится претерпевать, какие адские муки. Поэтому здесь он исключительно пользуется проблемами и, может сказать, ну, бедой своих соотечественников. То есть здесь кому война, кому мать родна, Александр.
2: Ну, это правда. Но на самом деле он как будто бы пока не задумывается. У него в последнее время только эскалационные заявления. Ну так, иногда выкидывает что-то из разряда «нам надо перемирие», но тут все понятно. А любопытно еще, что Соединенные Штаты там хотят предложить, потому что вот Рейтер сообщает, они готовят какое-то новое, значит, предложение по завершению конфликта на Украине. И тут сразу вопросы, как думаете, это будет, ну вот прям реальное возможное соглашение или так, ну, просто, скажем, выкинуть в рамках того, что мы что-то делаем?
3: Второе, потому что сколько уже этих соглашений было, и они показали, что, во-первых, Украина стоит на своем, продолжает стоять на своем в надежде на что-то какое-то, на какой-то технологический прорыв, либо на смену администрации в Белом доме, либо на что-то еще. Но лично я, например, уже понял, что у данного конфликта может быть только военное решение, а не дипломатическое, потому что с дипломатической точки зрения украинская сторона, по крайней мере в нынешнем ее составе, абсолютно недоговороспособна, и она просто не может пойти на уступки, потому что что ну, они, я понимаю, чего они боятся. Они боятся того, что, вероятно, какие-то вот силы внутри Украины, которые ультранационалистические, они просто ну, поднимут на вилы, можно сказать, да, тех, кто заключит какой-то похабный мир с Россией. Вот, поэтому они между двух огней мечутся. И то хорошо, и то нехорошо, и это еще гораздо хуже. Ну, хотелось бы, может, даже их пожалеть в данной ситуации, но, с другой стороны, до того они довели сами, потому что расплодили этих нацистов и, как бы сказать, поселили в них чувство безнаказанности. Поэтому конец только один.
2: А вот что значит военным путем? Очень часто говорим военным путем, но тут как будто несколько может быть коннотаций. Например, это заход в Киев. Ну, соответственно, уже здравствуйте, флаг поставили, все. А другой вариант — это освобождение Донбасса окончательное, ну, собственно, чего мы и добивались, ну, также остальных областей, которые находятся в составе Российской Федерации. А если мы вот, ну, скажем, дошли до этих границ, и дальше что? Мы отведем войска, когда это сделаем, так они ведь нападут в ответ, у них же там ну, ничего не поменяется.
3: Александр, такая подсказка. Вот когда вы смотрите на карту завершения украинского конфликта, нужно смотреть не на политическую карту, а на физическую. То есть там есть такая река Днепр. Да? Вот я предполагаю, что Россия пока не дойдет до Днепра, собственно, и весь, как бы сказать, левый берег не будет контролироваться Российской Федерацией, плюс как раз-таки все причерноморские провинции, чтобы лишить Украину выхода к морю, СВО закончено не будет. Но это мое мнение, я не имею отношения к действующей власти, я просто политический аналитик. Но вот с точки зрения именно военной стратегии, да, и здравого смысла необходимо вот достичь именно этих целей СВО.
2: Ну, это да, это на самом деле интересно. И посмотрим, как это все будет происходить. Может быть, так вообще, ну, кто знает, Соединенные Штаты как возьмут, да как надавят, как навалятся на Украину, всей гурьбой скажут, да прекращай, да все, да хватит, засадят там Зеленского, я не знаю, за решетку, и мы все будем уже все говорить о завершении. Но мечтать не вредно. Так, прямо сейчас, дорогие друзья, будем делать небольшую паузу, новости послушаем. Еще подпишитесь на наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, Радио Спутник. А мы после новостей уже будем продолжать, у нас еще многое надо обсудить.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. Кожа может быть не только живой, но и искусственной, сохраняющей все качества природной материи. Это доказали исследователи из Национального университета Сингапура. Они разработали водостойкую синтетическую кожу, которая автономно восстанавливается после повреждений. Задачу ученые поставили перед собой амбициозную – создать эпидермис, повторяющий водостойкую природу медуз и одновременно реагирующий на прикосновение. Для чего? Например, для создания мягких роботов или интерфейсов взаимодействия человека и различных устройств, тачпадов нового поколения. И им это удалось. В форме геля, который не боится ни морской воды, ни щелочной, ни кислотной среды. Исследователи показали, как это работает, разрезав материал напополам. В течение короткого времени он полностью сросся и смог вновь стать проводником тока. Сингапурские специалисты считают, что такая кожа, помимо прочего, поможет сохранить экологию. Обычно люди выкидывают то, что сломалось. Но инновационному чудо-материалу это явно не грозит. Он умеет регенерироваться. В России создали свою искусственную кожу на основе коллагена, но для медицинских целей она заживляет раны и бесследно растворяется. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Один человек погиб, 13 пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Шуваев. По его словам, мужчина, которого считали ранее погибшим, жив и находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В результате четверо раненых госпитализированы. Губернатор отметил, что за сутки ВСУ атаковали территорию региона 106 раз. Под удар попали 13 округов. Если бы Финляндия не разорвала контракт с Россией на строительство АЭС «Ханхикиви-1», то получила бы новейшую атомную электростанцию, а вместе с ней и недорогую зеленую электроэнергию, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Ранее он сообщил, что Международный арбитражный суд при Международной торговой палате признал незаконным односторонний разрыв финской стороной контракта с «Росатомом» на строительство станции, который был подписан в 2013 году. Лихачев отметил, что окончательные суммы для взыскания с Финляндии за разрыв контракта будут определены по итогам всех судебных процессов, инициированных «Росатомом». Госкорпорация продолжит в судах различных инстанций доказывать свою правоту по данному проекту, добавил Лихачев. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Забайкальском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Напомню, самолет совершил аварийную посадку в Забайкальском Сретенске. Пострадали летчик и авиатехник. Их госпитализировали. Предварительно у самолета при взлете произошел отказ двигателя. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что пострадавшим при аварийной посадке самолета оказана вся необходимая медицинская помощь. В удовлетворительном состоянии их отправили домой на амбулаторное лечение. Правительство России направит ряду регионов около 3 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры, говорится в сообщении Кабмина. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что принятое решение позволит продолжить в Адыгее, Бурятии и Тверской области строительство обеспечивающей инфраструктуры, инженерных сетей и автомобильных дорог, которые связывают туристические объекты в развивающихся курортах Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. По словам Мишустина, правительство надеется, что это позволит еще большему числу граждан России и гостей посетить уникальные места, увидеть красоты природы и памятники истории. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
6: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
7: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, с нами на связи Григорий Шпицын, политолог и независимый журналист. Напомню быстренько про наши соцсети, РТУ, ВК, Телеграм, МАКС. Заходите, подключайтесь прямо сейчас. А мы будем продолжать. А вот как раз упоминали, ну вот тех помощников западных и украинских, которые готовы там предоставлять оружие вроде бы, и пытаются и финансирование предоставить. Но вот с оружием как-то вот не задалось, особенно с Грецией, Испании. Тут НАТО, Европейский Союз, все пытаются, значит, убедить Грецию и Испанию передать Украине ракеты-перехватчики ПАК-2, а они не хотят. Вот отказываются и все. Хотя, на самом деле, Испания даже говорила, что собираются передать эти самые ракеты, ну, там 5 штук, но в любом случае. Вот если так посмотреть, неоднократно мы уже наблюдали, как многие европейские страны потихоньку так начинают отказываться от того, чтобы Украине действительно что-то отправлять. Во-первых, тяжело, финансово тяжело. Во-вторых, да в принципе неохота. Мы вот этот тренд будем как-то, ну не то что развивать, а, наверное, вот мы вообще этот тренд есть на то, чтобы европейские страны начали полностью отказываться от помощи Украины и все-таки переходили, ну, немного, скажем, в обратную сторону. Начинали заниматься внутренней политикой, финансировать свои какие-то проблемы, или это так, временно?
8: Ну, справедливости ради, я помню просто еще эпопею с танками «Леопард» от Испании, которые должны были переданы Украине тоже в 2023 году. И в итоге там передали то ли 5, то ли какие-то там, два из них там были в надлежащем состоянии, 3 в ненадлежащем. То есть там было очень много шума из ничего, в итоге там, если что-то и передали, то очень таких символических таких количествах. Греция, она исторически все-таки, не сказать, что она сильно поддерживает антироссийский курс, потому что все-таки страна православная, плюс там тоже очень серьезные такие связи исторические с Грецией, плюс еще серьезная диаспора понтийских греков, которая тоже как-то так работает на отстаивание интересов России, может быть, да, в Греции, как лоббисты. Вот, поэтому эти две страны все-таки в качестве репрезентативного примера вряд ли подходят. Что касается западных стран, ну там, наверное, сейчас тренд на то, что мы не доедим, но Украину накормим, да, по крайней мере, как, что показывает Германия, несмотря на то, что бюджет трещит по швам, да, у нас социалка проседает, и сейчас мы отменяем пенсию льготную в 45 лет, да, после уплаты пенсионных стажей, всех выплат пенсионных. Вот, проблем много. На многих школах до сих пор в течение уже многих лет не делался капитальный ремонт. То есть деньги есть куда потратить. Но, тем не менее, на Украину мы потратили в общей сложности, как говорит Кильский институт мировой экономики, 101 миллиард евро. Ну, там тоже разбивка есть. Где-то реальные деньги, где-то только опционы на будущие поставки. Что-то остается в Германии. 36 миллиардов евро мы потратили уже на помощь беженцам и их интеграцию с Украины внутри Германии. То есть, огромное количество средств. Но что касается вот именно стран Восточной Европы, там, да, там скорее вот такой тренд на то, что, слушайте, давайте уже завершайте конфликт, либо, если хотите, продолжайте его на свои. Вы наши богатые западноевропейские, американские друзья и покровители. Потому что у Болгарии, Словакии, там даже Чехии, в общем-то, да, с Венгрией, ресурсы военные, они достаточно ограничены. А внутриполитическая ситуация оставляет желать лучшего. Тем более, что в этих странах уже успели отметиться представители украинской диаспоры. По крайней мере, последний раз, когда я был год назад в Праге, ты просто идешь по центральной улице, и вроде и вдоль шикарных отелей...

0: этом тоже стоит поговорить, потому что мы наблюдали, как они уже пытались, значит, наши замороженные активы в 200 миллиардов достать. Периодически отправляют Украине как раз проценты, которые они получают с замороженных активов, но само тело, основные активы забрать не могут. Но они вот тут все пытаются какие-то лазейки найти, придумать, я не знаю, что ли, обходной путь. И сейчас вот рассматривают возможность создания отдельной структуры для конфискации замороженных активов в России. Мне любопытно, когда это может произойти? Потому что структура не структура, да неважно, каким образом, это же все равно ударит по имиджу Европы и по тому, можно ли в их экономику инвестировать. Вот они действительно готовы будут пойти на вот такие шаги, но, может быть, правда они будут готовы все-таки приближаться, ну вот, например, там во Франции 27-й год, выборы, в Германии АДГ начинает уже буквально, я не знаю, что ли, взрываться и там наносить огромные удары, серьезнейшие удары ФРГ, ХДС и всем остальным. А что сейчас? Вот действительно они будут готовы добраться до вот наших активов или нет?
1: Сомнительно, потому что все-таки позиция Бельгии, она достаточно жесткая по этому вопросу. Они прекрасно понимают, что основные претензии будут именно к суверенному государству Бельгии, а не к резиденции европейских структур наднациональных. Ну и, в общем-то, здравомыслящих политиков, экономистов в Европе пока еще хватает, несмотря на то, что право голоса они очень часто лишены, да, и решения политического характера, они принимаются не экономистами, а политиками, да, которые вообще не могут прогнозировать, как бы сказать, к чему могут привести их действия. Но это вопрос уже о падении качества европейских элит, как бы это отдельный тип разговора. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что они на это решатся, потому что это просто, в принципе, обрушит всю финансовую архитектуру ЕС как гаранта сохранности инвестиций. И тогда, в общем-то, и так сейчас у Европы куча проблем с тем же Китаем, да, с которым они стоят на пороге торговой войны. Сейчас уже грозят Китаю, то, что Китай должен обязательно снизить свои, как бы сказать, меры протекционистской поддержки для своей продукции, чтобы повысить ее стоимость на мировом рынке, чтобы она не была таким серьезным конкурентом европейской продукции. Вот. С Ближним Востоком, в общем-то, отношения до сих пор осложнены, во-первых, из-за поддержки Израиля, безусловной, во вторую очередь тоже из-за того, что европейцы воспринимаются как вассалы американцев, которые, опять-таки, предоставляют свою инфраструктуру для ударов по Ближнему Востоку, хотя у Ирана друзей не так много, да, среди стран арабского мира, тем не менее, европейцев любят там ничуть не больше, чем Иран. Поэтому есть такой комок проблем, который, в общем-то, не так просто разрешить. Вот. Поэтому тут, в общем-то, ситуация такая, очень специфическая.
0: Но они как будто правда находятся на перепутье. Там даже и Марко Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов, выступал, говорил, давайте, европейцы, просыпайтесь, потому что куда-то вы не туда двигаетесь. Но в то же время, вот если мы будем возвращаться к теме договора, соглашения Владимира Путина и Дональда Фредовича по дизелю, сами европейцы, они как отреагируют? Соберут всю коалицию и всей кучей поедут к Дональду Трампу на ковер, чтобы просить и говорить, что не надо этого соглашения? Или будут саботировать, не знаю, пытаться захватывать танкеры, помогать в этом плане Украине? Какие будут их действия? Может быть, исключительно риторика?
1: Ну, во-первых, объективно Европе выгодно то, что Россия выбросит огромное количество дизеля на мировой рынок, потому что в Германии сейчас литр дизельного топлива на заправках доходит до 2 евро 45 центов. И немецкие медиа, в общем-то, не скрывают, что проблема, конечно, она в Армузе, но она еще и в том, что Россия из-за ударов по российским МПЗ, украинских ударов, она сократила объемы, которые поставок дизеля на мировой рынок, а Россия исторически была одним из главных поставщиков дизельного топлива на европейский рынок. И вот, поэтому теоретически это может привести к ослаблению давления именно на внутренние цены в Европе и в Германии. И поэтому здесь, в общем-то, немецким политикам придется проявить чудеса политической эквилибристики, чтобы объяснить, что снижение цен на немецких заправках это не отвечает коренным интересам Германии. Понимаете? В глазах немецких потребителей.
0: Вот, да.
1: Да, но опять-таки возвращаемся к вопросу объемов поставок. 300 тысяч, 500 тысяч – это всего лишь несколько танкеров. В корне ситуацию они не изменят, но вот так, вы знаете, как такая припарка, да, которая облегчит временно страдания больного. Ну, больной это у нас европейско-американской экономики. Ну да, они в принципе помогут.

0: Посмотрим, если соглашение станет долгосрочным, ну тогда, возможно, какие-то серьезные выводы.
1: Ну, пока до 7 апреля 2027 года. Дальше посмотрим. А тут еще вот момент. Если, ну, например, мы увидим абсолютно другую картину, и европейцы решат с нашими лидерами, ну, с нашим лидером и с нашими, я не знаю, там, представителями, чиновниками пообщаться, все-таки повступать в взаимоотношения. Потому что на данный момент мы наблюдали только разрыв взаимоотношений с Европой, а вдруг они решат, что надо возобновлять. Мы на это должны идти, мы должны им идти навстречу, там, ну, не знаю, решат они опять топливные какие-либо соглашения все-таки возобновить или что-то другое. Нам сейчас с Европой как себя вести?
0: Слушайте, ну, Владимир Владимирович, по-моему, ясно сказал, что у меня телефон, все мой номер знают в Кремле. Если их Макрон, Мерц, там, не знаю, Бёрнам хотят позвонить, пообщаться, пожалуйста, я готов пообщаться. Если вы готовы приехать в Москву на переговоры, пожалуйста, приезжайте. Это нужно вам, а не нужно и России, понимаете? У России все в порядке. Россия добивается своей цели сдачи с СВО поступательно, да, с продвижением на фронте, с ударами по ключевым больным местам украинской инфраструктуры. Да, если Украина недоговороспособна, ее просто принудят к заключению мирного соглашения. Вот, собственно, позиция России. России, позиция российского президента. Честно скажу, у европейских лидеров от такой позиции очень сильно подгорает, потому что ну вот там просто вот европейские и, в частности, немецкие медиа, они просто свято уверены в том, что Владимир Владимирович Путин просто спит и мечтает о том, как ему позвонит просто вот немецкий канцлер. Он просто не может даже, не знаю, там, принимать пищу, потому что просто все время находится в ожидании этого звонка. Как не пытаешься им объяснить, что это не так, что, в общем-то, позиция немецкого канцлера, российского президента, ну, в принципе, как бы она как, ну, для информации, конечно, может быть интересна, но принципиально ничего не меняет. И вот, в Европе в это не верят, они считают прямо, что для России это очень важно, прям имеет принципиальное значение. Конечно же, нет. Вот, ну, когда европейские политики избавятся от иллюзий, я надеюсь, наступит просветление, и тогда отношения смогут, как бы сказать, пережить ренессанс России и Европы.
1: Ну, кто знает, придет или не придет, потому что пока что мы наблюдали, ну, вот, например, ту самую встречу глав МИД ФРГ и России, Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова, и на этой встрече ничего не произошло. Ну, если вот даже взять, например, высказывание постпреда России при ООН Василия Небензя, он это назвал дипломатическим спектаклем. Ну, вот я по большей части вот такой вопрос про наше взаимодействие задавал еще и в этом ключе, что да, можно вот так встретиться. Результатов ноль. Они там свою позицию просто какую-то пытаются до нас донести, надавить или что-то еще сделать, а нам от этого что? Ну, нам просто, я не знаю, потраченные нервы.
0: Они не пытаются донести позицию, они пытаются разговаривать политическими декларациями. То есть это вот тренд, который начатый, по-моему, еще на Леной Бербок был, когда она, только ее назначили в должность, она приехала в Москву, зачитала свое политическое заявление о том, что там, вот-вот-вот, мы такие, а вы плохие. Потом, когда она вернулась в Германию, она: «Я поставила на место Лаврова». Ну, Лавров просто посмотрел на нее как на дуру. Ты приехала, ты на дипломатические переговоры приехала, да, или вот заниматься политическим акционизмом, да, как девочка-подросток, да, вот с этим, с флагом ЛГБТ где-нибудь запрещенного в России.
1: Экстремистского.
0: Да, именно так. Вот. А в Германии как раз-таки важно в то, что Вадефуль, да, на встрече с Лавровым именно донес свою позицию. Вот именно донес, показал и в первую очередь внутринемецкой аудитории, что Германия твердо стоит на своем, на страже интересов Украины, да, и свободного мира, якобы. И вот это самое главное для них, для европейцев, а вовсе не достижение каких-то компромиссов и реальных договоренностей.
1: Вот, ну тут другой реакции просто быть не может. Молодцы, за свободу борются, поэтому становятся все более и более несвободными. Но если мы будем говорить, в принципе, про Европу и про настроение в Европе, у нас тут недавно событие произошло, достаточно показательное. Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук заявил, что в Черногории команда его, значит, снимала сериал, и они были задержаны, потом их уже направили, значит, домой, сказали, все, уезжайте. Ну, там, правда, были многие сомнения по поводу того, а что с ними будет, а направят, может быть, вообще куда-нибудь за решетку и там запрут. Но вроде бы как все более-менее раскрутилось, развертелось. Но сам факт, вот теперь, если мы будем в очередной раз говорить о, я не знаю, там, поездке в Европу, надо вот ли каждому вообще переживать о том, что может, ну вот, подобное случиться? Да, тут понятно, тут медийное лицо. Плюс, ну, серьезно так связано с ну, скажем так, той риторикой, которую Евросоюз не поддерживает, тем более еще и Черногория, которая вот в этот Евросоюз рвется просто до сумасшествия. Тогда вот а для обычного человека стоит как-то, я не знаю, аккуратнее себя вести при поездке в Европу или в любые другие, ну, так скажем, недружественные страны?
0: Я думаю, обычному человеку бояться нечего, вряд ли там кто-то будет устраивать специальную охоту на лиц с российским паспортом. А вот медийным персонам, тем более, которые были замечены в том, что они говорили что-то, что идет вразрез с курсом политического мейнстрима в Европе, я бы все-таки посоветовал поостеречься, потому что даже, например, я, как гражданин Германии, который, в принципе, может поехать на ту же Украину или страны Прибалтики, я туда не поеду, потому что, например, даже за сам факт общения с вами, например, да, с каналом «Спутник», в той же Латвии или Эстонии можно получить 5 лет свободно. Вот. Понятно, что, ну, я думаю, что немецкое правительство меня в беде не оставит как гражданина, но, честно сказать, тоже проблем не хочется. Поэтому нужно просто трезво взвешивать все проблемы и последствия, которые могут наступить от такого, от такой поездки. Но что касается вообще простых российских граждан, я вот не знаю, вам что, в Европе прям так медом намазано, что вы готовы переплачивать за поездки с пересадкой в Стамбуле или в Белграде, или там в Дубае тем более? Ну, в России, честно сказать, по-моему, огромное количество очень интересных локаций, в которых побывать мечтают те же самые немцы. Например, озеро Байкал. Да? Вот сколько я не общаюсь со своими немецкими соотечественниками, здесь просто все грезят о своей поездке на Байкал когда-нибудь, когда опять-таки Россия откроет границы, и когда можно будет посетить это, в общем, замечательное озеро. Вот. Поэтому не знаю. Мне кажется, нужно быть более... как бы сказать,
1: но не все граждане Германии. Это тоже, как бы, давайте будем разделять. Но все равно, да, я согласен, что очень большая у нас страна, и можно много всего посетить. Но вот еще мы не отметили одну историю, которая очень любопытная, интересная. У нас как раз не так много времени остается, можно ее обсудить. Это Нобелевская премия. В том году вообще целая эпопея вокруг этого была. Там прям Дональд Трамп каждый день выступал с заявлениями о том, что я завершил 8 войн, 7, там 10, 12, ну там цифры разные у него всегда были, но сам факт, что мне должны присудить эту самую премию мира. Премию мира тогда Дональду Трампу не дали. Но он расстроился, в этом году решил мир немного перевернуть, возможно, чтобы все-таки дали ему премию мира каким-то образом, но премия мира опять ушла не в его руки. Ну, соответственно, Дональд Трамп расстроился опять, раскритиковал норвежский Нобелевский комитет, который вновь не присудил ему премию, и назвал решение органа постыдным и пятнающим репутацию Норвегии. Ну вот, даже забавно, вот как вы смотрите на всю эту историю? Это ведь, ну я не знаю, это как будто какой-то политический сериал некоторый.
0: Мне скорее кажется, Александр, что это такой политический инфантилизм. То есть мальчику не купили в детском мире очередную игрушку, да, и он решил устроить показательную истерику в надежде, что ему все-таки ее дадут. Ну, как бы сказать, мне кажется, что, ну, знаете, мальчики, они остаются мальчиками даже и 80 лет, 80, как мне кажется, играют в солдатиков, да, любят какие-то красивые
1: танцы. Не дали премию. Премию. Да, не, ну, да, кстати, да. Дали ведь. Ему же Мачадо-то привезла тогда премию. Ну, и только ее. Получается.
0: Ну, слушайте, Дональд Трамп, учитывая, например, как он реновировал, собственно, кабинет в Белом доме, да, с золотой инкрустацией, дорого-богато, такое ощущение, что теперь люди, которые заходят в овальный кабинет, попадают в будуар армянского торговца, да, с московского рынка, прошу прощения. Но кому-то нравится. Ну, слушайте, ну, есть у человека маленькие слабости. Давайте просто относиться к ним снисхождением.
1: Ну, как маленькие? Ну, я бы не сказал, что прям маленькие. Все-таки тут мы говорим в масштабах всего мира, а его слабости в итоге выливаются в некоторые такие особенности для мировой стабильности. А, ну ладно, хорошо. А если вот предположим, ну вот просто вот так пофантазировать. В один момент Дональду Френдовичу вручили премию мира. Вот все, он успокоился, доволен. Теперь будет сидеть вот просто со своей медалькой и, ну я не знаю, спокойно проводить свою старость.
0: Ну, слушайте, если бы ему вручили ее за дело, если бы он действительно завершил российско-украинский конфликт на приемлемых условиях, да, для обеих сторон, если бы он сумел достичь такой договоренности, именно выступить в роли реального, подлинного миротворца, я думаю, что он с точки зрения вот именно этой, с точки зрения международной дипломатии, он остался бы одним из величайших американских президентов в истории Америки. Да, вот не как там какой-то там, не знаю, борец за независимость, там, да, или победитель в мировой войне, да, там, да, вроде Рузвельта, там, да, или Вашингтона, а вот именно как президент-миротворец, каким, например, пытался быть в свое время Вудро Вильсон, да, после Первой мировой войны, но его, так сказать, идея, она, в общем-то, не нашла своего воплощения. Если бы Дональд Фредерич сумел повторить, собственно, да, подвиг и дать ему новое качественное, как бы, такое вот воплощение, ну, я бы обеими руками проголосовал, за что ему дали и не только эту премию, вообще все возможные премии мира, чтобы он поставил себе их на полочку над камином, да, и радовался, сидя в кресле качалки, да, на старости лет.
1: Не, ну он пока на самом деле радуется, улыбается. У него еще и новая пресс-секретарь теперь у Белого дома в администрации Дональда Трампа, 42-летняя Кэти Закария. Сменила ушедшую с этого поста в августе еще Кэролин Ливит. И теперь вот она будет рассказывать, вещать, объяснять, что же там происходит в Белом доме. И, ну, на самом деле, вот эта фотография, я просто на нее посмотрел, как стоит вот как раз новая Закария и Дональд Трамп, улыбаются, довольны, великолепно у них все. Но вот хотя бы такие у Дональда Фредовича радости. Можно его с этим поздравить?
0: Как, в общем-то, как мужчина, я понимаю и не упрекаю, что ему нравится просто
1: находиться. Но он женат, ему нельзя.
0: Слушайте, ну, как бы, все нельзя, но если очень хочется, то можно. Тем более американскому президенту. Мы помним, что чем занимаются американские президенты прямо в овальном кабинете. Да, все мы помним процесс над Биллом Клинтоном. Поэтому, слушайте, ну, у каждого есть маленькие слабости.
1: Ну, давайте, хорошо, давайте называть это так. А, ну, собственно, на этом, я думаю, тогда мы будем наш диалог завершать. Спасибо вам огромное за комментарии, за то, что вот мы смогли по большей части проанализировать, что у нас сегодня пока что имеется в повестке. А дальше, дорогие друзья, будет еще больше на Радио Спутник, поэтому оставайтесь с нами и подписывайтесь на наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Всегда в вашем распоряжении, пишите Радио Спутник, выбирайте любимую программу, ну или просто заходите на трансляцию и смотрите. А мы будем прощаться с Грегором. Грегор Спицын, политолог, независимый журналист, был с нами на связи. Новости на Радио Спутник.

Страна героев. Дмитрий Харьков. Во время наступления наших военных на одном из стратегических направлений капитан Дмитрий Харьков со своим подразделением продвинулся вглубь обороны противника. Заняв новый рубеж, бойцы рассредоточились и начали его обустройство. Важно было не собираться в группы, чтобы не попасть под массированный обстрел. Тем не менее, ВСУ предпринимали попытки выбить российских военных с их позиций. Вели не только огонь из дальних средств поражения, включая минометы и армейскую артиллерию, но и порядка 10 раз при поддержке бронетехники шли на штурм опорного пункта. Испытывая мощное давление и не теряя выдержки, капитан Дмитрий Харьков вовремя обнаруживал направление новых ударов и точки дислокации врага. Наши бойцы под его руководством вели прицельный огонь по противнику и сковывали его действия. Одновременно Харьков передавал координаты целей в штаб для артиллерийской поддержки. Капитан действовал профессионально и решительно, что позволило нейтрализовать угрозу и закрепиться на подконтрольных позициях. Это помогло нашим подразделениям развить быстрые наступательные действия вглубь вражеской территории.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
4: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 11 утра в российской столице, в Ереване полдень, в Уфе час дня. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили сухогруз ВСУ в порту Одессы. Руководители бюро Интерпола ряда стран обсудили в Астане противодействие преступности. Индийский фрегат прибыл во Владивосток для участия в учениях. Подробности далее. Российские войска поразили сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для ВСУ в порт Одесса, сообщила Минобороны. В ведомстве добавили, что армия России продолжает наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые задействованы в интересах противника. Руководители национальных центральных бюро Интерпола ряда стран обсудили в Астане противодействие транснациональной преступности, сообщает МВД Казахстана. По данным ведомства, встреча объединила делегации 9 государств Казахстана, России, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана, а также представители генерального секретариата Интерпола. В центре внимания участников противодействия транснациональной организованной преступности вопросы международного розыска, борьба с киберугрозами и финансовыми преступлениями. В МВД Казахстана добавили, что участники встречи согласовали оперативный обмен информацией, а также эффективное использование инструментов и баз данных Интерпола. Поставки российского газа по выгодным ценам на протяжении нескольких десятков лет являлись одним из главных столпов, на которых держалось экономическое благополучие Германии, заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг. По его словам, такая модель работала на протяжении десятилетий, и Германия чувствовала себя в ней довольно уютно. Глава региона отметил, в частности, что Германия в нынешних реалиях больше не может слепо полагаться на США, а Китай превратился из производственной площадки клиентов системного конкурента. Индийский фрегат «Сахьядри» прибыл во Владивосток для участия в российско-индийском учении «Индра-2026», сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. Отмечается, что это второй заход данного корабля во Владивосток, а совместное учение свидетельствует о высоком уровне отношений между дружественными странами. Торжественное открытие «Индра-2026» состоится 13 октября. Морской этап учений состоится в акватории Японского моря. От России в нем примет участие корвет «Герой» Российской Федерации Алдар Цыдинжапов. Также запланированы общественные, культурные и спортивные мероприятия. Новый курс по искусственному интеллекту будет введен в 5-11 классах пилотной школы уже во второй четверти этого учебного года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Уточняется, что все школы планируется охватить данным курсом с января 2027 года. В ведомстве добавили, что новый курс по искусственному интеллекту сформирует у школьников целостное представление о работе нейросети, ее роли в науке, экологии и медицине. Экипажи египетской авиакомпании «Алмасри» и «Universal Airlines» учат русский язык в составе учебных групп в русском доме в Каире, рассказала в интервью РИА Новости исполнительный директор авиакомпании Ширин Фарид. По ее словам, среди экипажей есть определенная доля говорящих на русском. Частная египетская авиакомпания специализируется на рейсах в Россию и выполняет рейсы в 14 российских городов. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дамы и господа, здравствуйте, уважаемые зрители, товарищи, тоже, конечно, товарищи и не имеют. Там, кстати, вот интересно, да, Александр Евгеньевич Цыпкин, писатель, с нами. Товарищи не имеют половой принадлежности. И женщина может быть товарищем, и мужчина товарищем. Вот. Даже тамбовский волк может быть товарищем животным.
3: И волчица.
2: Волчица тамбовская. Ну, это сложный вопрос. Тут таких доказательств этому нету, но волк точно может быть. Вот, да. Интересно. А вот дамы и господа, они как-то разделены пополам. Как это соотносится с сегодняшним ситуацией в мире, мы подумаем.
3: Да. Да.
4: Да.
3: Даже друг и подруга.
2: Просто интересное наблюдение. Друг и подруга, да. А вот товарищ,
4: доброе утро.
2: И что мужчина, что женщина. Как-то да. Товарищ женщина.
3: Да.
2: Доброе утро, представил... Трофим пытается. Да. Главный Трофим, товарищ, да. нашей организации входит в эфир.
4: Да. А у товарища, вот подожди, у товарища же была женская форма товарка.
2: Нет, это не то.
3: Да.
2: Это не тот товарищ. Это как бы там неправильно.
3: Вы знаете, я подумал, как интересно в какой-то момент, когда товарищ стал обращением. Вот представьте, сегодня вдруг изменится там строй политический, и, к примеру, да, и, к примеру, слово «приятель», ведь товарищ до революции было, товарищ до революции означало там, ну, определенную степень дружбы и контакта с человеком, и вдруг «приятель» станет обращением, обязательным, как товарищ стал, товарищ Ленин, товарищ и так далее. И дальше я буду «приятель Лидов». Приятель Цыпкин. Представляешь, насколько... Вот, это же так же смотрелось странно в тот момент, когда... И это было такое разделение на товарищ, не товарищ, и старый мир это не принимал.
4: Но это же пошло от комрада. Это же пошло с...
2: Ну, я бы скажу, нет. От какого комрада?
4: Но это же пошло с итальянских, французских революций там и прочее. Сокамерник, комрад, это сокамерник. То есть человек, с которым, когда были гонения на революцию... По-моему, это дословный перевод был, если мне не изменяет.
2: Товарищ от слова происходит от слова товар. Товарищ вообще – это твой, скорее, соратник. То есть, это человек, с которым ты вместе работаешь, торгуешь и так далее. Это вот оттуда пошло. И товарищ, то есть, это фактически твой коллега, как бы, вот больше в этом. Если вы помните, был, например, была даже должность товарищ министра. Товарищ министра, да. Значит, это был заместитель министра. Вот, то есть, товарищ, это прежде всего, ну, какое-то отраслевое было такое. То есть, это не дружба в мужском смысле слова или там в женском, а это все-таки такое отраслевое. То есть, это люди, которые вместе занимаются одним делом. Вот, это были товарищи. А потом, да, при коммунизме, при социализме, вернее, ну, не знаю, вот в этой идеологии это обращение просто было выбрано как товарищ по партии. То есть, он это не друг, то есть, это не приятель и не... Не брателло. А вот
3: ну, товар оттуда же. Несколько.
2: Вот. Это слово время. Товар, что интересно. Это товар, это коммерческая дружба такая. Вот. Мы вот, например, все тут товарищи в каком-то смысле, но при этом можем быть и друзьями. Друзья, давайте поговорим.
3: А можем и не быть.
2: А можем, вот да, после того, Александр, да, действительно.
3: Да. Что... Можем и не быть, можем, между прочим.
2: Можем и не быть.
3: Да.
2: Совершенно, да,
3: угу.
2: Действительно.
4: Вот, извините, я заканчиваю эту тему, да, значит, тенденция появилась в Европе во время Великой Французской революции и распространилось обращение «камарады», «товарищ», выражающее эгалитарные идеалы. После революции 17-го года это обращение было принято в революционной вот этой вот нашей тусовке.
3: То есть, опять не мы придумали. Опять не...
2: Ну, конечно, нет. Конечно, опять нет. Это не то, Трофим. Ты говоришь о том, что это перевод, но этимология совершенно другая. Это товарищ, это никакой не сокамерник. Вот. Это товарищ, это из, там, не знаю, хозяйственной деятельности слово.
4: Да, это понятно в русском языке, но мы приняли его по аналогии с Французской революцией.
2: Потому что это может быть, но когда была Французская революция, когда мы его приняли. Ну да, может быть.
4: В 17-м году?
2: Нет, это правда, наверное. Ну, опять же, тут не надо ничего доказывать. Я просто говорю не о том. Я говорю, что товарищ – это не сокамерник. Товарищ – это там, хорошее, профессиональное такой термин.
3: А в 37-м стал сокамерник. Чаще всего. Давайте обсудим.
4: И в 13-14-м, извини, тоже было сокамерник. Да, окей, ладно, проехали.
2: Ты вот в чем прав, что вот современное значение, оно действительно, это слово приобрело благодаря тому, что его вот использовали как аналог слова «камрад» из Французской революции. Вот что правильно. А до этого, скорее так, это было другое значение.
3: правильно понимаю, что товарищество появилось как коммерческая организация до революции, да? По-моему, очень много дореволюционных выставок. Вы товарищество...
2: О чем и речь, конечно.
3: Да,
2: то есть это другое.
3: Товар,
2: это
3: товарищество,
2: вот, да. Я об этом и хотел сказать, да.
4: Саш, давай я зачитаю, извини. К 19 веку слово закрепилось в бюрократическом языке. Товарищ министр, товарищ министра, товарищ председателя означало заместитель. Параллельно товарищества были распространенные формы коммерческих объединений. То есть к началу 20 века слово уже несло оттенок совместной деятельности и партнерства, но не было универсальным обращением к человеку. Вот что говорит нам энциклопедия. Вот.
2: А вот интересно, что вот мы говорили о том, что к животным это применяется, да, а вот к птицам, например, нет. Например, есть поговорка «гусь свинье не товарищ», да, то есть вот гусь как бы не может быть товарищем, а волк тамбовский может. Интересно.
4: Да, кстати, что-то я.
2: А что о свинье вот непонятно. Да, интересно.
3: Короче, что вы думаете по поводу дизеля? По поводу ночного. По поводу ночного договора.
4: Мы с приятелем вдвоем, работаем на дизеле.
3: Вот, означает ли, как вы думаете?
2: Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле, прокомментировал разговор президентов России и США известный политический обозреватель Трофим Татаренков.
3: Дальше, продолжите сами, называется, да?
4: Да, придумайте подпись к этой фотографии, да, это есть такой жанр.
2: Ну, тогда, Трофим, если уже, так сказать, красиво, по-писательски продолжать нить нашей беседы, должно быть, мы с товарищем вдвоем работали.
4: Мы с товарищем.
3: Мы с товарищем.
4: Красиво.
3: Согласен.
4: Соглашусь. Да.
3: Ну, я бы даже сказал, мы с товаркой вдвоем, да. Как вы считаете...
4: Саша, тут ценно знаешь что? Я отвечаю... А, уже можно отвечать-то?
3: Ну да, само собой. Так нет, вопрос еще не было, а ты уже отвечаешь.
4: Да, ну давай. Я всегда готов отвечать на все.
3: Это в принципе отличие субботнего эфира, что, значит, ведущие, пригласившие меня в программу, сами задают вопросы, сами на них отвечают. Я в конце отвечаю на один вопрос Григория Л. В принципе, меня зовут в программу, чтобы я сейчас
2: слушал. Ты все время порываешься сам задавать вопросы ведущим, а они находятся в некотором недопонимании. Что это он нас спрашивает?
3: Да, задавайте вы вопросы тогда.
4: Вопросы здесь задаю я.
3: Вот я пришел, задавайте вопросы.
4: Да. Саша, что ты думаешь про дизельную сделку, Саша? Скажи нам, Саша, пожалуйста.
3: Вот, Трофим, знаешь, хотел вот задать тебе такой же вопрос. Вот. Во-первых, слушай, для меня, конечно, до сих пор, я, наверное, нужно подробнее изучить, для меня, как и для многих обывателей, которые не настолько разбираются в нефтехимии и вообще в нефтепереработке, конечно же, возникает вопрос. Но вот если нефтезавод вынесли, как у нас сейчас часто бывает, почему дизеля при этом много, а бензина нет? Ведь нефтезавод производит и дизель, и бензин. Получается, у нас либо где-то есть маленькие нефтезаводы только по производству дизеля, нефтепереработочные заводы, либо у нас есть какие-то огромные запасы дизеля, либо Россия добывает дизель сразу из недр. Вот, весь мир добывает нефть.
4: Единственная страна в мире, да, которая сразу добывает дизель.
3: А мы сразу добываем дизель, да. Следующий, конечно, вопрос у меня, какая связь между джинсами дизель и дизельным топливом. Но это уже просто абстрактно, я потом задам клуб.
4: Подожди, между джинсами дизель и вином дизелем, я думаю, все-таки.
3: И вином дизель, да. А что касается конкретно политики, я предполагаю, что должно после этого что-то случиться. Либо... нас активнее начнут бомбить НПЗ, и так Зеленский, скажем так, покажет Трампу, где он видел его договоренности. Вот. Либо перестанут бомбить НПЗ. То есть это не может остаться статус-кво. Вот. Второй момент, интересно, это только до выборов американских у нас вот такая ситуация с покупкой дизеля. Ну и третий вопрос, я не очень понял, что там, почему так украинская делегация возбудилась, если я правильно понимаю, то, к примеру, Евросоюз наш газ, где-то сегодня прочел, прошу прощения, если я ошибся, наш газ покупают на 10 миллиардов, а вот этого дизеля всего-то 4,5 купят. Ну, то есть не то, что случилась революция какая-то. Ну вот, что касается, что я по этому поводу думаю, я думаю, что это внутри вот этого огромного процесса переговоров вокруг российско-украинского конфликта возникают все время... маленькие лебедята, знаешь, не черный лебедь прилетел, а вот оп, и кто-то выпустил, причем это ручной маленький черный лебеденок, выпустил Трампову, что он снял санкции с Россией. Кажется, так можно было взять, так раз и снять. И они думают, а что дальше будет? И вся конструкция начинает, она там вот оживать моментально. Европейцы оживают, мы оживаем, что-то еще что-то. Раз, знаешь, как вот как калейдоскоп его перетряхнули, и вот перетряхивающие – это те, кто могут принять вот такие радикальные решения. Ну, как радикальные по сегодняшним временам. Взять и отменить санкции на конкретный один продукт. Вот, это же коснулось всех. Значит, дизель, который мы отправим в США, мало того, что нам деньги принесет дополнительно, может, он куда-то в другое место не попадет. Интересно, скажется ли это на дефиците дизеля у нас? Потому что нам, у нас геополитической точки зрения, уж понятно, выгодно, чтобы мы пробили вот этот щит железный санкций. Может, у нас теперь дизеля меньше станет? Вот еще о чем подумал. Но главное, первый вопрос. Если очень коротко, объясните мне, почему дизеля у нас много, а бензина нет, если это один и тот же НПЗ. Вы же изучали, нет. Очевидно. Вы же умные тут.
4: Петр пусть скажет свою версию, а потом да. Я скажу. Да, потом я свою
5: смотри,
4: скажу.
5: Тут, значит, у нас исторически... Во-первых, дизель легче производится. То есть бензин требует более глубокой переработки. Это значит, что там более сложное техническое оборудование и так далее. Кроме этого, исторически российская нефтяная промышленность была нефтеперерабатывающая, нацелена на дизель, потому что это топливо для сельскохозяйственных машин, для военных и так далее. То есть это стратегическое. И у нас перепроизводство дизеля примерно, там, грубо, на 40-50% все время есть. То есть мы его экспортируем. У нас половина дизеля, который мы производим, потребляется внутри очень грубо, а половина уходит на экспорт. И сломать это практически невозможно, потому что и ремонтировать быстрее, если удары по НПЗ, чем производство и так далее. И объемы колоссальные, и мощности огромные, и запасов очень много и так далее. Плюс еще заканчивается уборочная, значит, в этом самом, в сельском хозяйстве осенью и зимой, его просто вообще хоть залейте, этого дизеля, потому что его особо не тратят, там, комбайны всякие, трактора. Ну, вот, собственно, и поэтому у нас переизбыток дизеля, мы крупнейший экспортер вообще, по-моему, то ли первый, то ли какой-то второй в мире по экспорту дизельного топлива, в принципе. Вот, поэтому сейчас санкции, и прикрыли же все, и бензин, и дизель, там, и все остальное. А, с бензином ситуация другая. Там производится впритык, там примерно там есть какой-то запас, но в целом это, опять же, более сложное производство, спрос на него в основном внутренний, потому что автомобили там и так далее, его производится гораздо меньше, ну, вот примерно поэтому. Поэтому никаких проблем не должно быть, у нас его достаточно, и очевидно, когда вот эти цифры все поставок обговаривались, объемы, ну, конечно, это не с потолка бралось, а исходя из того, что у нас есть, что мы можем сделать. По поводу ударов Зеленского, я не думаю, что он сможет при всем желании нанести какой-то серьезный ущерб дизельному производству, производству солярки, да? Вот, даже нанося удары по НПЗ, плюс это не очень понравится Дональду Фредовичу, вот, и все его просьбы там включить им Starlink могут обернуться просьбами не отключать то, что есть, вот, поэтому не думаю, что он так активно, ну, хотя может быть, но это его проблема, мне кажется, у него нет просто мощностей таких, чтобы остановить все НПЗ.
3: Все понял, хорошо.
4: Но я чуть-чуть по-другому бы сказал, честно говоря, потому что тут немножко есть, ну, противоречие небольшое в том, что сказал Петр, небольшое, но оно есть. Дизель и бензин производятся одновременно. У нас нет отдельного производства дизеля и отдельного бензина. Есть понятие ректификация нефти. И когда идет ректификация нефти, легких светлых фракций получается приблизительно поровну 15-30% бензиновой фракции и 20-35% дизельной, чуть больше. Соответственно, это происходит, я как человек, который самогон гонит, я могу вам сказать, что при ректификации спиртов у тебя сначала идет ацетон, потом у тебя идет спирт, потом у тебя идут тяжелые фракции там, и так далее. Точно так же при ректификации нефти. Абсолютно один в один. У тебя сначала идут легкие фракции, потом более тяжелые, тяжелые, в конце мазут.
3: Если вынесли нефть из завод, то почему не
4: дизель? Так вот, нефть? Саша, если ты дослушаешь.
5: Нет, не совсем так, но ладно, окей.
4: Что значит не совсем? Именно так это и происходит.
5: Ну, другое оборудование. Все равно это более сложное оборудование. Ты не то, что ты там на том же оборудовании его делаешь.
4: Ну, как же,
3: вот этого я не знаю.
4: На том же.
3: На том же. Вот я не понимаю, поэтому мне и задал вопрос. Ну, хорошо, Трофим, закончи мысль.
4: А дальше, когда у тебя заполняются емкости дизельные, ты просто не можешь физически производить бензин, потому что тебе надо, ну, со следующей фракции, ты не можешь производить, со следующей нефтяной поставки не можешь производить бензин, потому что тебе надо куда-то девать дизель. А дизель, как правильно абсолютно сказал Петр, это товар сезонный. Соответственно, тебе нужно, чтобы освободить под следующую ректификацию нефти от емкости дизельной, тебе нужно этот дизель куда-то деть. Поэтому мы его как не в себя продаем. А дизель зимой, как правильно абсолютно сказал Петр, расходуется сильно меньше, чем летом, осенью и весной.
3: Вопрос вот был про другое.
4: Нам надо сейчас его куда-то деть. Нам надо его продать.
3: Если
4: до этого мы не продавали. Есть версия конспирологическая. До этого мы закрыли продажи нефти. Но это чисто, подчеркиваю, конспирология. Да? Я просто ее слышал из разных достаточно умных источников, что мы дизель перестали продавать не по причине того, что там у нас что-то не хватает, а по причине того, что этот дизель, что мы не хотим, чтобы наш дизель перепродавали на Украину. А мы не можем сделать так, чтобы, купив его, условная страна Бурландия, там, не знаю, в 100 миллионов тысяч тонн, не перепродала бы его под видом своего на Украину. Вот и все. А поскольку ни в Европе, ни в США свободного дизеля нету, для Украины это может создать очень большое окно возможностей, если мы кому-то будем. А сейчас, я так понимаю, если из этой конспирологической теории исходить, мы продаем в США под обязательство не перепродавать никуда. Вот. Ну, там небольшой объем, очень небольшой объем. Вот. Это, я еще раз подчеркну, это конспирологическая теория. А вот то, что это производится, бензин и дизель, это одна и та же ректификация, это да, это факт.
3: Трофим, но тогда...
5: Даже ничего такого. Нет, это одна и та же ректификация, но после этого ты должен закачать этот дизель в другое оборудование, и из него начинать делать бензин. Конечно. Это более сложное оборудование, вот о чем речь. У нас, то есть мы тут не противоречим друг другу. Ну, короче, все нормально у нас. С дизелем он новый.
4: С дизелем у нас, да. Вот если коротко резюмировать, в чем мы абсолютно сходимся, с дизелем у нас все хорошо. Вот. А бензин у нас расход больше, и у бензина нет сезонности. Вот что интересно, он круглый год течет приблизительно одинаково, что ли зимой, что летом. Потому что, как правильно, опять же, Петр сказал, у нас вся техника сезонная, уборочная, там и посевная, и прочее, она вся на дизеле. Опять же, лесозаготовки все на дизеле, они больше происходят не зимой, понятное дело, да, ну и прочее, прочее. Вот. У нас из военных автомобилей...
5: Бензин – продукт более высокой переработки, чем дизель.
4: Да, только Уралы у нас большие на бензине, эти высокопроходимые, а так все остальное на дизель.
3: Вы почему думаете, вдруг сейчас, только из-за выборов это случилось, американских, чтобы снизить цену на дизель? Ну, политика это разная, может быть, у одного и того же процесса объяснение политическое. Ну, хорошо.
5: Думаю, это ключевое.
4: Да, мне кажется, что это действительно договоренности, которые помогут обеим сторонам.
5: Чтобы снизить цены на мировом рынке.
4: Да. Мы пробиваем дырочку небольшую, что важно, да, вот как и белорусы сейчас пробили дырочку в санкциях, и по чуть-чуть туда палец, знаешь, как это, ногу просунули, потом подальше, глубже, оп, и прорвались. Вот. А потом, знаешь, ведь это же есть еще такая политическая уловка всегда, что если что-то уже произошло, то второй раз оно произойдет. Да. Легче. Ну, то есть, мы же делали так уже. Ну, давайте еще раз сделаем. Сделали на, там, сколько? На 4 миллиарда, да, долларов. Ну, сделаем на 40 миллиардов. Ну, какая разница? Выложу уже. Все, ничего не поменялось, не поменялось. Вот это тоже хорошая такая. Для нас это полезно, на мой взгляд.
3: Значит, смотрите, я две темы хотел обсудить. Одна тема не политическая совершенно, а скорее ментальная. Я тут выступал на конференция Сберинвестиции, где был как раз разговор о том, насколько рядовые российские граждане участвуют вот в обычной этой инвестиционной деятельности, в которой, к примеру, американские граждане участвуют чуть ли не поголовно. Там прозвучала цифра, что объем американского рынка ценных бумаг, он там чуть не равен... Что там у Петра, слово кушать очередной раз?
5: Вот. Давай, не обращай внимания на ничего страшного.
3: Да.
5: Получилось. Вот. Могу рассказать, что это было сейчас.
3: Нет, не надо. Потом потратишь. Ну вот. Что на американский рынок он чуть ли не там полтора их ВВП. Все так или иначе в это играют. И бедные слои населения, и богатые. А в российском менталитете этого нет. Как способ сбережения денег это используется минимально. Там, я слышал цифру 1.5% ВВП. Это кто-то из спикеров говорил, я эту цифру не могу подтвердить. Вот, что мы, максимум, на что идет российский гражданин, это депозиты, а вот эта стандартная история с акциями, это очень-очень редко кто делает и практически у нас не приживается. При том, что денег на руках населения огромное количество. Вот, мое объяснение было, в том числе, отсутствием традиций, отсутствием доверия, потому что слишком много было кризисов, отказов от обязательств все время на протяжении там, короткого промежутка времени, 30 лет, да, допустим, а в Америке это выстраивалось там столетиями, ну, хотя бы последние 100 лет. Ну, вот, но что это постепенно, я надеюсь, будет развиваться, потому что в целом это очень двигает экономику вперед, если люди начинают инвестировать не в депозит, который лежит, и отдают банку, как бы дальше уже инвестировать куда-то еще, вот, а начинают сами инвестировать в бизнес. Вот хотел узнать, занимаетесь ли вы этим? Вот у вас есть ли какая-то инвестиционная программа, есть какие-то приложения, покупаете вы акции, не покупаете? Что думаете по этому поводу? И как вы в целом занимаетесь, вот мне интересно стало, своими финансовыми гарантиями на старость или на что-то еще. Думаете ли вы об этом? Не думайте, потому что, очевидно, российская пенсия не предполагает уровень жизни, который мы все сейчас ведем. Вот. Поэтому есть некая, наверное, у всех стратегия. Ну вот, поэтому две темы. Почему в России среднестатистический человек не покупает и продает акции, и как сохранять деньги? Как сохранять деньги,
5: к сожалению, Александр Евгеньевич, к сожалению, мы не сможем услышать ответы на эти интересные вопросы, потому что у нас будут сейчас новости и реклама.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Риски развития искусственного интеллекта. Контекст. Неконтролируемое совершенствование технологий, на которое тратятся гигантские средства, таит огромные опасности для человечества. Машинный разум научился автономно совершать хакерские атаки и вскрывать системы безопасности. Ученые и инженеры перестают понимать, насколько далеко самообучающиеся нейросети зайдут в своем движении к полной самостоятельности в принятии решений. Об этом все громче заявляют эксперты и представители отрасли. Ситуация усугубляется тем, что ведущие страны пытаются уйти в отрыв от конкурентов. Именно в ИИ они видят залог своего будущего процветания и доминирования. А значит, никаких миллиардов не жалко. Вопрос из финансово-экономического давно перешел в разряд геополитических. Американцы пытаются сдержать Китай, создающий более дешевые и эффективные модели. Но тот и не собирается останавливаться. Кто-то говорит, что эта гонка в конечном счете приведет к техноапокалипсису. Пока эти слова выглядят экзотично, но Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков ИИ в очередной раз призвали замедлить темпы его развития. Особенно наиболее мощных моделей. Уж кому, как не им, знать, на какую скользкую дорожку встал технологический прогресс. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Электроподстанция повреждена в результате атаки ВСУ в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, всего за прошедшую ночь над регионом сбито 13 беспилотников. В результате происшествия часть домовладений населенных пунктов муниципалитета оказалась обесточена. Сотрудники специальных и экстренных служб проводят необходимые мероприятия, добавил глава региона. Также он подчеркнул, что в непосредственной близости от падения обломков беспилотников находится православный храм и больница. Пострадавших нет. Переговоры делегации Украины и США в Майами закончились досрочно, сообщает издание «Киев-Пост». Отмечается, что переговоры с участием спецпосланника американского президента Стива Виткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и европейских стран планировались на 2 дня, однако завершились после первой встречи. Издание пишет, что 2-го дня не будет на фоне того, что российский президент Владимир Путин и Трамп договорились о поставках в Штаты дизельного топлива из России после игнорирования Киевом просьб Вашингтона о прекращении нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. После объявления соответствующей договоренности американский лидер заявил, что Соединенные Штаты очень рады получить российское дизтопливо и нуждаются в нем. Более 20 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло в Панаме, передает агентство EFE со ссылкой на данные Национальной системы гражданской защиты страны. При этом у властей пока нет информации о возможных жертвах стихии. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что обращение от российских туристов из-за землетрясения в Панаме не зафиксировано. Правительство утвердило постановление о создании национального парка «Вулканы Камчатки», сообщила пресс-служба Кабмина. Нацпарк создается на базе сети природных парков регионального значения и расположится на территории муниципальных округов Усть-Камчатский, Мильковский, Усть-Большерецкий и Елизовский. Отмечается, что повышение правового статуса этих парков до федерального уровня позволит усилить охрану ландшафтов и природных комплексов Камчатского края в условиях растущего туристического потока в этом регионе. Кроме того, в пресс-службе добавили, что создание национального парка поможет повысить уровень безопасности на туристических маршрутах, а также будет способствовать развитию необходимой инфраструктуры и логистики. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерс» в Шанхае. Наш спортсмен обыграл немца. Встреча завершилась со счетом 4-6, 6-4, 6-3. Соперником Медведева в следующей стадии турнира станет победитель матча, в котором сыграет аргентинец и чех. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
3: Там что-то приносит, а что-то не приносит. Доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Петр Лидов, Александр Цыпкин, Трофим Татаренков. И Александр задал вопрос, почему в России мало частных инвесторов в конце прошлого нашего сегмента. Чем это отличается от Соединенных Штатов Америки? Почему там много, а в России мало? Ведь действительно, по всем остальным параметрам мы абсолютно совпадаем, а вот тут такой дисбаланс. Это была шутка. Вот, пожалуйста, кто-то, может быть, Трофим Викторович, как специалист по инвестициям, хочет ответить?
4: Я не специалист, я развлекался этим много лет назад. Сейчас скажу вещь непопулярную. Сейчас вот как бы многие люди пошли на рынок инвестиций российских и угорели очень сильно, здорово. Я вот туда не хожу. Знаешь, есть такое правило, когда твоя бабушка пошла на рынок инвестиций, пора уходить. Вот, и, да, соответственно, сейчас я ни копейки туда не понесу абсолютно точно. Ну, надеюсь, не надо объяснять, почему.
5: Хорошо, у вас стратегия есть какая-то собственная финансовая? Вот вы тут как раз уже видите их старость, она уже в обозримом
4: будущем. Стратег у нас Петр.
3: Есть, но я ее не буду раскрывать, потому что зачем это надо делать, воспримут как совет, сделают так же и не получится чего-то. Статистику сейчас, я нашел что по числу частных инвесторов Россия показывает хороший рост. Оказывается, по данным Московской биржи, 42 миллиона человек имеют брокерские счета.
5: Это показатель, 42 миллиона?
3: 42 миллиона, это очень много.
5: Это все взрослые. Это
3: показатель, я думаю, обманчивый, потому что, скорее всего, брокерские счета им всем открыли банки. Нет, подожди, что еще верю, не верю. Это факт. Московская биржа врать не будет. Другой вопрос, сколько там сделок на этих счетах.
5: Да, есть,
3: скорее
5: конечно,
3: всего,
5: да.
3: Все, у кого есть банковский счет, им автоматом открыли брокерский счет, и они ничего там не делают. Вот другой вопрос,
5: думаю, что так.
3: Насколько активно это население. И тут действительно много вопросов. Вот. Я сразу скажу, акции, фондовый рынок, фондовому рынку рознь, там могут быть и облигации, и акции, там все что угодно, и вопросы сбережения собственных средств, они, наверное, для начала должны, как бы надо ставить ставить вопрос, а у кого есть средства для, вот, так сказать, инвестиций. И окажется, что у значительного числа наших сограждан, к сожалению, таких средств нет. И они живут зарплаты за зарплаты, и накопление минимальное. Вот, хотя общий объем средств, действительно, банкиры говорят, смотрите, какой у нас на депозиты, сколько всего лежит, дайте нам, мы это прокрутим, говорят банкиры. Но люди научены, так сказать, горьким опытом и прекрасно понимают, что им только дай. Вот, поэтому здесь, конечно, это у нас с этой точки зрения огромная разница между нашим фондовым рынком, самим по себе, менталитетом, как ты правильно заметил, историей, и странами, на которых биржа существует по 200 лет, и это, в общем, обычная практика, плюс есть что вкладывать. Вот. То есть ключевое – это наличие свободных средств у граждан, которые они готовы, там, понятно, рискнуть, например, там, не знаю, 1/3 своих сбережений и вложить их в фондовый рынок. Такого просто, мне кажется, в этом проблема. Ну, не проблема, а как бы, вот, ситуация. А так, ну,
5: да, прошу прощения.
3: Кто-то вкладывает, кто-то нет. Но так, чтобы всем, что это сдвинет куда-то экономику, это, наверное, обманчивое ощущение, потому что само по себе, ну, то, что граждане отдадут деньги банкам, те их будут куда-то за них вкладывать. И я вам честно скажу, я сколько банкам не отдавал свои деньги, чтобы они за меня куда-то вкладывали, ни разу в жизни, а я жил в разных странах, это были швейцарские банки какие-то, они там их стратегии расписывали. Вот там я никогда в жизни ничего не заработал, ни разу. А вот, вот этот рост, вот это консервативный, вот мы будем вкладывать в это, тут в устойчивое. Последнее, что мы предлагали в швейцарском банке, пока у меня там еще был счет, пока я не вовремя не успел его перевести в Россию, слава богу, пока не арестовали, они предлагали вкладывать в предприятия с повышенным индексом социальной ответственности, особенно экологическим. Говорили, вот за

0: Вот, если есть какая-то маленькая сумка, которую вы хотите, ну, попробуйте, там что-то поймете. Ну, и плюс наш фондовый рынок, он, конечно, находится не в самом сейчас лучшем состоянии. Вот. Хотя, может быть, сейчас сам вот Трофим лучше разбирается в российских акциях, я в них вообще ничего не понимаю. Вот, может быть, сейчас самое время пойти, так сказать, и закупить что-нибудь. Нет. Но советов, еще раз повторю, мы тут давать не будем.
1: Да, нет, это согласен.
2: У нас еще впереди долгий-долгий-долгий путь наверх, мягко говоря, поэтому. И он может еще.
0: Еще знаешь, что есть, Трофим? Еще же всегда, вот у меня тоже. Я когда-то играл в это, ты видишь, все, дно пробито, думаешь, вот сейчас надо брать, надо взять сейчас. И ты берешь это сейчас. Мне советовали такие люди. Говорят, надо вот брать, там, значит, сейчас у них там реструктуризация, сейчас приходит новый менеджмент, сейчас это большие корпорации. Значит, там крупнейший, значит, там ритейлер был американский, я туда, а потом он еще пробил еще одно, а потом еще, а потом еще, а потом обанкротился, да, и да, я все потерял. Хотя я думал, вот здесь
2: понимаю,
0: уже.
2: Я даже понимаю, о какой компании ты говоришь приблизительно, которая была очень...
0: Ну, эта компания была J.C. Penney, это крупнейшая.
2: А, нет, не она. Я думал, ты про Walmart думал.
0: Ну, то не, Walmart-то в порядке, а эти не смогли перестроиться, к сожалению.
2: Но у них была история с Walmart, когда там люди из окон выбрасывались, крупные инвесторы. Потому что он падал.
0: Ну, Walmart вылез, Walmart молодцы, кстати.
2: Ну, вылез, да. Но инвесторы не все вылезли.
1: Еще большая тема, это, конечно, то, что прилетело по дата-центру Яндекс, если не ошибаюсь, и очередная дискуссия в обществе, кто должен защищать дата-центр. Государство, потому что вроде бы мы платим налоги, Яндекс платит налоги, в том числе оплачивая функцию государства защиты от внешнего воздействия.
2: Ну, то есть, нет, Саша, там все в законе написано. Извини.
1: Вот как? Расскажи мне, что в законе?
2: В законе написано, все написано, мы это обсуждали. У нас в законе написано, что любая частная компания обязана защищать свою безопасность сама. И это никак в налоги не входит и никак не это самое. Кстати, в связи с этим был принят указ о том, что если ты не можешь стратегические какие-то объекты сам защитить, то, значит, государство будет брать во временное управление, защищать за твой счет, ну, за счет твоей прибыли, ну, делать там какие-то вещи и так далее и тому подобное. А дальше отдавать тебе, когда опасность пройдет. Потому что для государства есть стратегические объекты частные, которые важны именно для социальной стабильности, для государственной стабильности и прочего. Мы, правда, пока видим, что у нас только объекты иностранного владения, там Ашана и прочее, под этот указ попали, но есть у меня подозрение, что могут попасть и другие объекты, если они будут плохо себя защищать. Вот, а что касается Яндекса, там очень глубинная такая тема, я тоже сделал сейчас про это дело подробное расследование, вот я думаю, что сегодня я все-таки успею его опубликовать. Там много интересного, там уши торчат бывших хозяев Яндекса, прямо очень сильно торчат, потому что не все знали, что в этом дата-центре, оказывается, находится больше половины серьезных ресурсов яндексовских там и так далее. Ну, в общем, там много нехорошего произошло. Вот, например, только что Рутюб нам сообщил, что часть этих мощностей не работает в связи с аварии у партнеров. Вот буквально несколько минут назад Рутюб прислал сообщение мне, вот, что эта функция не работает, это не работает в связи с аварией у партнеров.
1: Петра, то есть ты намекаешь на то, что бывшие владельцы Яндекса стуканули куда следует, сообщили, что нужно бомбануть.
2: Я думаю, что они не то чтобы стуканули, они работают в пол. Это не секрет, то, что с французскими властями, например, работает Волош в открытую, и отдал туда наработки искусственного интеллекта, которые были сделаны, Нёбиус так называемый, я про это тоже подробно рассказывал. Михалков меня цитировал, Никит Сергеевич, про это в своем этом самом Бесогоне, мое расследование по Нёбиусу. И, собственно говоря, там есть прямое взаимодействие французского правительства и Воложа. То, что Волож знает, где что находится и где слабые места Яндекса, но я думаю, мы не сомневаемся в том, что он в курсе.
1: И тогда возникает всего. Вопрос, вокруг дата-центра Яндекс должен был, получается, по твоему мнению, за свои деньги поставить ПВО, да, и закрыть это, и закрыть небо.
2: ПВО, ну, хотя бы, знаешь, ну, как вот мне тут рассказали, что построить за 500 000 000 рублей сеточку вокруг здания, это, ну, вот как арабы сейчас сделали вокруг своих НПЗ, так, на секундочку, а НПЗ это 15 километров на 15, там такая здоровенная штука, вот они у себя в Фуджере или где они там взяли, и все НПЗ покрыли сетками, этими, ну не сетками, а решетки наварили. могут себе позволить. Они сильно богаче.

0: нас? Ну, вряд ли, наверное.
1: А ты хочешь сказать, что это защищает и даже от баллистики защитит?
0: От дронов, да нет, от баллистики нет. А какая баллистика нет. Украины? Напомни.
1: Все. Я уточнял в целом, ну, будущее это оно. А от дронов защищает, да? Дрон – это решетку пробить ток. Ну, то есть, если бы взять в железный каркас, это вся проблема решена, по сути дела, правильно понимаю?
0: Ну, не вся, но большая ее
1: значительно. Часть. Окей, да, все понятно. Это важный вопрос, насколько это именно задача бизнеса, потому что это должно экстраполироваться и дальше, по идее. То есть не только крупные компании, но какие-то небольшие. То есть, по идее, сейчас дело каждого, ну, в твоей логике, дело каждого предпринимателя, там, относительно крупного, построить решетку вокруг своего бизнеса, потому что это его задача. Там, будет ли это мебельный комбинат, рынок или что-то еще. Вот ты так считаешь?
0: Ну, слушай, мебельный комбинат и рынок – это не объекты, мне кажется, для того, чтобы бить Украине, а вещи, ну, как бы предприятия, которые могут серьезно сказаться на социальной стабильности, ну, например, отключить облачные сервисы, где хранятся все твои фотографии, которые ты каждый день привык, например, листать. Ну, или, там, не знаю, хранятся данные бизнесов, там, не знаю, каких-нибудь платежная система, какая-нибудь там еще что-то. Ты с утра просыпаешься, а у тебя у половины страны не работает платежная система, например. Это может серьезно сказаться на беспорядках каких-то там, на еще чем-то. Ну, как Украина думает. Понятно, что мы это переживем абсолютно спокойно и не заметим даже этого. Ну, не будет у меня две недели фоток в облаке. Или там я не смогу оплатить улыбкой, например, да, а смогу оплатить только кредитной картой. Да и фиг с ним, как говорится. А им-то кажется, что это вызовет у нас какое-то недовольство, что мы пойдем власть сносить, понимаешь? Угу. Что у нас из Озона или там из Wildberries покупка пришла не сегодня, а послезавтра. Это все, это ж революция сразу, как им кажется. Вот. Ну, поэтому они и туда, и это самое. А что надо делать частному бизнесу? Я думаю, это государство объяснит. Я не обладаю компетенциями, чтобы объяснять частному бизнесу, что им надо делать. Потому что потом опять на меня будут криво смотреть и говорить, что я притесняю частный бизнес и на него это самое наезжаю. Вот. Мне кажется, что, конечно, позаботиться о своей безопасности можно было бы от щедрот-то своих, как бы, наверное.
1: Окей, хорошо. Вот. Хорошо, вот, а ты начал анонсировать вопросы какие-то, потому что у нас 15 минут осталось, мало ли.
0: У нас очень много вопросов. Да, во-первых, давайте начнем с такого. Сын Василий, Алена пишет, мобилизован 22-го года. Сейчас на фронте, 2 ранения, имеет награды за штурма, 27 лет, сегодня день рождения, поздравьте, пожалуйста. Поздравляем от всей души, да. Дай бог здоровья, да, и вернуться домой живому и здоровому.
2: Да. Так, поздравляю, настоящий герой, и честь и слава, конечно, всем ребятам, и особенно вот имениннику, с днем рождения.
0: Да. Ну и матери терпения и крепких нервов.
1: Это точно.
0: Да, все будет хорошо.
1: Это точно.
0: Вопрос Александру от Григория Л. А в экранизации книг или исторических сюжетов, на ваш взгляд, нормально в них употребление современных слов, шуток и терминов? Кстати, хороший вопрос. Я часто об этом задумываюсь тоже.
1: Меня в равной степени иногда вызывает улыбку, как попытку создать древний язык. Да, вот. Ну, то есть... Снимается фильм про времена
0: вместе, да?
1: Да, Ярослава Мудрого, и мы предполагаем, как в то время разговаривали. Смотрите, если соблюдать историческую достоверность и начать разговаривать, как тогда реально разговаривали люди, никто этот фильм смотреть не будет. Ну, не будет этот фильм смотреть, потому что это неудобно просто воспринимать. Нет, так не будет. А второй вопрос. Если перегружать с шутками, смотря какими, если это шутки... из современного контекста абсолютно, которые, ну, не могли тогда происходить. Но если сделано классно, это такая фишка. И мне кажется, это даже здорово. Потому что мы все равно смотрим не исторический фильм, мы развлекаемся. Вот есть разница между документальным историческим кино или лекцией по истории и фильмом, который показывают в кино про тот период. Мы приходим на развлекательное кино, мы не приходим на историческое кино. И в этом фильме может быть все, что угодно. Мне иногда кажется, наверное, с точки зрения просто языковых каких-то вещей, уместным и смешным, а иногда неуместным и не смешным. Но в целом я абсолютно спокойно смотрю на эту ситуацию. Исключение, наверное, исключение, может быть, фильмы о Великой Отечественной войне, потому что фильмы о Великой Отечественной войне, они носят но до сих пор в чем-то сакральный характер. И вот там, если это вдруг создаст ощущение неверия всему происходящему, вот там, наверное, это не, может быть не совсем правильно. Но это конкретно уже часть нашего менталитета. Великая Отечественная война отличается от любого другого для нас исторического периода с точки зрения его там, попадания в массовую культуру. Это все-таки, согласитесь, мы не так относимся, не знаю, к Первой мировой войне или к Отечественной войне 12-го года. Все равно Великая Отечественная война стоит особняком. И нам хочется, когда особенно какой-нибудь там про подвиг серьезный, чтобы мы поверили, что это не актеры, а реально люди из того времени. Вот здесь надо быть чуть аккуратнее. А если речь идет о какой-нибудь там Древней Руси, то это выглядит даже несколько так забавно и остро. Вот, поэтому как аналогично и в фильмах про будущее, когда фильмы про будущее используют современные филологические конструкции, мы понимаем, что их там не будет. У меня как раз вот в этом в файле «Надежды», так как дело происходит в будущем, я немного стебанул то, что там герои, для них слова нынешние там... кринж и так далее, они являются старыми словами старых людей. Вот. Говорит, что ты... Вот. Я как-то выстрелил в обратную сторону. А так нет, я не вижу проблем. Очередная, кстати, там порция, в общем, у меня была тут в телеге дискуссии, иногда даже переходящие в стадию агрессивной дискуссии на тему вышедших экранизаций Стругацких, «Полдень» и «Трудно быть богом». Можно, нельзя... В общем, у меня появилась философская концепция. Дорогие друзья, я хочу ее представить. Вот я вчера коротко написал в Телеграме, а вот уже в радиоэфире представляю впервые. Я претендую сразу же на хотя бы как минимум на Нобелевскую премию. Просто по философии, по-моему, не дают, поэтому не знаю, на что претендовать. Значит, смотрите, можно ли или нельзя интерпретировать классические произведения в кино. Если рассматриваешь, что любой творец является всего лишь проводником, что он не сам создает эти идеи, а что Господь Всемогущий через него транслирует свои идеи. То есть, получается, права у Господа, правильно? То есть, права на «Трудно быть Богом», они не совсем у Стругацких, они у Господа, которые через Стругацких донесли их до того населения того времени. Но права все равно у Господа, это он все придумал, правильно? А теперь он решил, жаль, я же придумал что-то, я хочу еще раз эти же идеи донести, но в том же формате они уже, наверное, сейчас общество не будет восприняты. И он находится сценаристом, к примеру, не знаю, там Андрея Золотарева, который тоже талантливый человек, и говорит, и ему его направляет той же самой идеей, которая была «Трудно быть Богом», но в другой интерпретации. То есть нарушений прав нет никаких. И то, и другое Господу принадлежит. В одном случае интерпретировали слова Господа братья Стругацкие, в другой Андрей Золотарев. Какие тогда претензии к Андрею Золотареву по поводу, может ли он переписывать братьев Стругацких или не может переписывать? Может, потому что и то, и другое не принадлежит ни ему, ни Стругацким, а высшему разуму. Логично? Логично. Ну, конечно, атеисты могут сопротивляться, вот, но для атеистов тогда есть юридическое обоснование. Закон не нарушен. Права куплены. Нет,
2: просто атеистам нужно осуществить выплаты, и, собственно, за молчаливое согласие с этой гениальной идеей мы готовы принять. Да, вот те, так сказать, авторские отчисления, которые шли бы братьям Стругацким, можно перечислять мне.
1: А вот, к примеру, да, я знаю, что Петр всегда готов занять позицию Господа нашего. Вот,
2: или братьев Стругацких в этом случае.
1: Лучше
2: братьев Стругацких.
1: А наследники братьев Стругацких, ну, то есть все, что связано с Стругацкими, там же все права, я так понимаю, соблюдаются. Это не то, что произведение,
2: которое... Если они верующие, если они люди верующие, то они примут твою концепцию, откажутся от всех прав, потому что все принадлежит Господу Богу.
1: Ну, а Господь Бог... Господь Бог отдает без лицензии, насколько я знаю. Он не берет себе долю, такую официально оформленную, но предполагает, что люди, которые заработали... Да, он предполагает, что люди отдают что-то, там, десятину. Я вот, например, сторонник десятины, отдавать 10% доходов на вот какие-то такие проекты всех. Я предполагаю, что у меня такая с Господом договоренность. Он мне гениальные идеи... А я в мир даю 10% всех доходов. Мне кажется, вполне рабочая история.
2: Нет, ну, десятину все-таки отдавалась, и отдаваться должна бы как-то церковь все-таки. РПЦ с тобой не согласится, они тоже захотят.
1: Ну, видишь, я договорился, что я напрямую отдаю людям, которым вот, мне необходимо. И мне, вот, ну, не знаю, потом умру, мне Господь скажет что-нибудь. Вот. Вот, Эдит, что вы скажете по поводу... Трофим, ты как писатель, ты скажи просто, у тебя права все твои, или ты скажешь, или Господь разговаривает через тебя?
0: Да, у меня вообще никаких прав в этом мире нету. Сплошной Господь. Ага. Никаких прав нет.
1: Вот правильно. Я, кстати, вообще не...
0: Я бесправный человек.
1: Я вообще не иронизировал, потому что, мне кажется, все-таки мы скорее
0: канал. Я тоже не иронизирую. Я абсолютно считаю, что это что вообще... Вот как есть, так и есть. Что будет, то и будет.
1: Сразу прошу режиссера вырезать этот кусочек, чтобы я поставил это в YouTube, у себя в запрещенный ныне экстремистский Инстаграм, и там вот это пусть работает с субтитрами, я везде выложу. Вот, я сразу же
0: беру просьбу режиссера. Я, кстати, завершаю вопрос про язык в фильмах там и прочее. Я разговаривал с одним режиссером, не буду говорить, с каким, он говорит, очень сложно стало снимать кино про войну.
2: Михалкова, видимо, кино про
0: Великую Отечественную. Не. С другим, помоложе, сильно помоложе. Вот он говорит, на кастинг приходит, говорит, я смотрю и думаю, как же ты будешь в кадре-то смотреться-то? Губы накачанные, этот самый ботокс во лбу, какая из тебя санитарка Великой Отечественной, времен Великой Отечественной войны? И говорит, практически никого, ну, очень трудно найти типажи без вмешательства.
1: Ой, в лицо, знаешь, вот я тебе так могу сказать.
0: Они были очевидны.
1: Это просто, я даже не хочу это слушать. Мне кажется, это не совсем корректно. И не с точки зрения смысла, это невежливо. А это не соответствует действительности. В любой региональный театр заедешь, и там замечательные актрисы, у которых нет возможности на московский ботокс и накачанные губы.
0: Ты на главную роль ты ее не возьмешь, а губы у нее все равно, кстати, сделаны. Ладно, едем дальше. Александр, на обложке «Мастеров» ваша фотография специально сделана, похожая на Бучера из сериала «The Boys» или «Совпадение».
1: Дело в том, что не знаю сериал «The Boys», «Совпадение» и, соответственно, «Бучера». Но все совпадения намерены, естественно. Да? Я не знаю, кто это такой, поэтому ничего не могу сказать. Тем временем, сериал «Мастер», дорогие друзья, вышла новая серия. Мы рассмотрели там профессию воспитательницы детского садика. Съездили в Казань и поговорили с девочкой. И надо сказать, что, как я и думал, одна из ключевых проблем в воспитании детского садика – это воспитание родителей. Потому что родители очень часто ведут себя хамовато, бестактно, и вот это все достаточно большая проблема. Вот, что не дети проблема, а их родители, которые иногда думают, что их ребенок является центром мира, а что воспитатель – это не некая такая служанка при них, вот, что совершенно не соответствует действительности. Воспитатель в детском саду – это колоссальная ответственность. И, по сути дела, первый взрослый, который дает ребенку ощущение мира, какой он. Дома ребенка, ну, слава богу, надеюсь, в большинстве семей любит и его принимает. И вот он выходит во взрослый мир, и первый взрослый человек – это воспитатель детского сада. И очень для многих это потом является и такой вот моделью, а какой же мир он. Мир вот такой, какой воспитатель детского сада может показаться. Если это добрый, принимающий, заботливый человек, ребенку будет казаться, что мир весь такой. А если это человек грубый, который не обращает внимания на какие-то твои там, проблемы или еще хуже, там, поощряет буллинг внутри маленькой детской группы, то ребенок будет думать, что он такой. Поэтому сложная профессия воспитателя, и у нас получилась интересная программа «Молодая девчонка».
0: Посмотрите, да, интересную, Саша, программу. А 21-го мы с тобой снимаем тоже интересную вещь, «Фабрику невозможных сценариев».
1: Главное, чтобы это было у меня в расписании в моем.
0: У тебя это есть в расписании. Ладно. Далее что? Прокомментируйте. Ой, вопрос Александру. Вот вы троллили Тему по поводу вопросов Дудя, запрещенного экстремистского.
1: А сейчас, я троллил Тему.
0: Да.
1: А где я троллил Тему?
0: Не знаю.
1: Я Тему троллил. Мы с Тёмой друзья, Тему не троллил.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
4: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
4: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
4: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Якутске 6 вечера, в Перми 14 часов. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска взяли под контроль 2 населенных пункта в Харьковской области. Мирный житель пострадал в Белгородской области. Первая ракетка России Мира Андреева вышла в финал турнира в Пекине. Подробности далее. Армия России взяла под контроль в кольце окружения ВСУ в Харьковской области населенные пункты Лукашово и Лобановку, сообщила Минобороны. Отмечается, что здесь за сутки противник потерял до 45 боевиков. В министерстве добавили, что подразделения российской группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резняково, Днефедовка и Черная в Харьковской области. Мирный житель пострадал в белгородском поселке Ракитное в результате удара ВСУ по грузовику, сообщил региональный оперштаб. Раненого мужчину госпитализировали. Уточняется, что повреждения также зафиксированы в городах Грайворон, Валуки и Шебекино, а также еще в 4 поселках. Ранее губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что в результате ударов ВСУ на регион погиб один человек, еще 13 получили ранения. Всего за сутки украинские боевики атаковали область 106 раз. 4 пассажирских поезда «Таврия» задерживаются в пути следования из-за повреждения железнодорожного моста на участке Ростов-Батайск, сообщает «Грандсервис Экспресс». Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал о том, что вражеские дроны нанесли удары по региону. В результате повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост. Пострадали также 6 жителей области. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев встретился в Пекине с исполняющим обязанности министра промышленности и информатизации Китая Кэ Цзисинем, сообщила пресс-служба морколлегии. Отмечается, что стороны обсудили направление научно-технического сотрудничества в сфере судостроения двух стран, а также проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований в этой же области. Также были рассмотрены возможности привлечения китайских судостроительных корпораций в качестве технологических партнеров и поставщиков оборудования для проектируемых и новых судостроительных комплексов в России. Открытые ИИ-модели могут помочь развивающимся странам ускорить инновационное развитие, заявили в Управлении ООН по цифровым и новым технологиям. Там добавили, что такие модели хороши тем, что у них низкие входной барьеры, и они доступны практически всем. При этом в организации отметили, что развитие открытых моделей ставит целый комплекс задач, такие как подготовку квалифицированных разработчиков, создание актуальных образовательных программ, развитие необходимых компетенций в государственных учреждениях. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в финал турнира категории ВТА 1000 в Пекине, призовой фонд которого почти 9,5 миллионов долларов. В матче полуфинала Андреева обыграла представительницу Чехии со счетом 6-2, 6-2. Спортсменки провели на корте 1 час 14 минут. В финале турнира Андреева сыграет против победительницы встречи китаянки и бельгийки. Отмечается, что российская теннисистка после выхода в финал турнира поднимется с 5-й строчки на 3-ю в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации. Благодаря этой победе Андреева по итогам турнира заработает как минимум 530 рейтинговых очков. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Это программа «Большим о маленьких». Меня зовут Александр Букарев. И напоминаю про наши соцсети РТУ, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь и подключайтесь к трансляции. А с нами уже на связи педиатр Антон Равдин. Антон, приветствую.
3: Здравствуйте, Александр, дорогие радиослушатели. Рад всех приветствовать.
2: Ну что ж, давайте обсуждать. Начнем с такой, я думаю, достаточно часто упоминаемые темы. Я думаю, у многих действительно есть проблемы с этим, и были, может быть, проблемы в детстве. Это укачивание в машине. Признаюсь честно, у меня такая проблема была периодически. И она решалась очень долго, мучительно, и родители с этим пытались каждый раз смириться. Каждый раз, когда мы решили доехать, например, до дачи, приходилось пару раз останавливаться, иногда там, не знаю, а какая-нибудь бабушка даже выходила помочь, сказать, что ж ты, сынок, что тебе плохо, пойдем чайку попьем. Даже так пару раз чаек попил. В общем, плюсы тоже имелись, но на самом деле дело не супер приятное. Давайте разбираться. Вообще, почему укачивает? Что с этим делать? И можно ли вылечить?
3: Укачивает, потому что несовершенный вестибулярный аппарат у детей, не натренированный. У всех это по-разному немножечко происходит. Предрасположенности тоже у всех, там и генетические тоже в том числе. Разные. Должно пройти время, да, после которого этот вестибулярный аппарат разовьется, ну, не, наверное, правильно сказать, не разовьется, а натренируется, скорее так. Потому что развит-то он по умолчанию у всех хорошо. Да, ну вот именно натренированность может быть разная. Мы не говорим про укачивания, которые появились после там какой-нибудь травмы, условно. Да, это возможно, но там уже другая совсем история. И совершенно другие механизмы и принципы лечения. Если мы говорим про детей, да, то здесь вот история именно связана с несовершенностью вестибулярного аппарата. А как часто? Ну, на моей практике, мне кажется, что это достаточно редкая история. Ну, наверное, чаще, чем хотелось бы, но в процентном соотношении я бы сказал, что, ну, наверное, максимум процентов 10 детей укачивает. Ну, здесь вот сам себя ловлю на мысли, что, наверное, 10% сложно назвать прям редкой историей. Но, как по мне, так действительно этих детей, ну, не так много. Хотя они встречаются в повседневной практике. У каждого педиатра, родители приходят там за советом и так далее.
2: Ну, вот на самом деле, вот у меня коллега просто пишет, что не тренируется. Ну, вот сомнения имеются по этому поводу.
3: В вестибулярный аппарат, в смысле, не тренируется?
2: Да.
3: Здесь надо дискутировать на какую-то определенную конкретную тему вот конкретного человека, да? Разматывать этот клубочек обратно. Когда началось, каким образом пытались тренировать, если это действительно такое упорные тренировки, многолетние и без эффекта, то здесь есть такие врачи, называются отоневрологи. Вот. Очень хорошие, редкие специалисты, которые как раз занимаются нарушениями вестибулярного аппарата, потому что это относится к органам слуха в том числе.
2: Ну а как правильно это тренировать? Может, неправильно тренировали? Вот именно.
3: Ну, у детей на самом деле это все происходит в повседневной жизни. Да, прыжки, катание на там, велосипеде том же, катание на качелях. Вот эти наши любимые аттракционы, после которых встаешь, и у тебя голова кружится. Почему она кружится-то, собственно говоря, да? Причем в детстве это ощущается не так остро, как уже во взрослом возрасте, да?
2: Там уже и темнеет, начинает в глазах.
3: Да, мошки перед глазами уже бегают, да. Совершенно справедливо, именно так. Я помню, в детстве мы с семьей ездили отдыхать в пригород Одессы, и один такой старый одессит, который нас вел на такси, брата укачивало, и он говорит, да чего вы мучаетесь, дайте ему спичку. Я уже, мне кажется, рассказывал эту историю в эфире. Да, вот я примерно так же, как вы, отреагировал, думаю, блин, спичку. Человек тошнит, а он ему спичку предлагает. Да? Он говорит, ну нормально все, говорит, вы зажми спичку между зубов и смотри глазами на кончик спички. И мы спокойно абсолютно доехали, знаете, очень даже здорово. Сейчас я понимаю, что все дело просто в фокусировке твоего взгляда. То есть если ребенок будет ехать и смотреть на какой-то неподвижный объект, то, ну, безусловно, это не дает каких-то 100% гарантий, да, но при прочих равных будет гораздо легче и лучше.
2: Ну, как будто еще классическая рекомендация: садись посередине, смотри вперед, там не отвлекайся от дороги.
3: Смотри посередине или на переднее сиденье, безусловно. Можно отвлечь внимание, наоборот, какой-то игрой, да. То есть, чтобы ребенок не просто вот по сторонам смотрел, и у него все это мелькает перед глазами, и как раз запускается этот механизм укачивания. Да, там, давай сосчитаем красные машины в потоке, да, чтобы вот он прицельно искал глазами именно там красные машины, там, да, или там количество пешеходов с зонтиками, там, не знаю, или в шляпах. Там. Ну, условно, да, все зависит от дорожной ситуации. Если вы едете в поле, там где-то по дороге, то, конечно, пешеходов там не будет. Ну, придумать можно, да, можно договориться, попросить смотреть его на область горизонта. Она более стабильна также, да, там не бегает перед глазами картинка. Естественно, если это лето, жара и в салоне очень душно, то там тошнить может начать даже человек, у которого нет никаких проблем с вестибулярным аппаратом. Поэтому, естественно, должно быть свежо и прохладно, комфортно в салоне. Естественно. Если вам уже известна эта проблема, что ребенка укачивает, но не надо его плотно кормить в дорожку. Ну, как бы это выйдет вам же боком. Однозначно, абсолютно. Если он сильно голоден, лучше небольшими перекусами, да, есть в дороге. Дайте ему там дольку мандарина, если такой уже подрощенный ребенок, ему наоборот комфортнее будет. А какие-то леденцы, там, лимонные, мятные, имбирные, да, они тоже помогают немножечко отвлечься и уменьшить вот эти позывы укачивания. Да. Какой-то парфюм у взрослых бывает очень резкий, с какими-то острыми такими запахами, тоже, соответственно, не наносите на себя его перед поездкой, да, потому что замкнутое пространство, и, конечно, этот запах будет гораздо концентрированнее.
2: Не, ну так бывает и в лифте укачивает, тут, да, действительно. Я вот еще слышал про пластыри, там таблетки разные от укачивания, там вообще разные вообще есть истории, в том числе даже заклеивание пупка, там такое вот что-то странное. Вот это все, это что из этого работает или не работает?
3: Ну, пластыри, если они пропитаны, соответственно, лекарственным веществом, которое через кожу доставляется внутрь, и таблетки, которые всем достаточно известны, их не так много на самом деле, по действующему веществу, по крайней мере. Хотя у одного и того же действующего вещества может быть там 5 и 10 торговых наименований. Это тоже надо понимать. Они эффективны, но, во-первых, если мы говорим про детей, не с любого возраста их можно принимать. У одних и тех же таблеток, которые имеют общее действующее вещество, у одних написано с года, у других написано с трех, а у кого-то написано с пяти, хотя вещество одно. Не знаю, пояснительная бригада нужна тут даже мне, пожалуй. Ну, то есть как бы зависит от возраста. А тяжелее всего, конечно, это младенцы, это дети первого года жизни. Им толком ничего не назначишь. Ну, здесь, пожалуй, только вариант того, что нужно готовиться к этой поездке, продумывать ее. Естественно, с таким ребенком вдвоем куда-то ездить, ну, это обречено на провал, да, потому что вы никуда толком не доедете, вам нужно будет останавливаться, салфетки, вода, умывать, убирать, вот это все. Да, однозначно кто-то должен ехать с ребенком сзади, кто будет осуществлять тот самый уход, да, за этим ребенком, если вдруг все-таки его стошнило. Ну и повторюсь, ну не кормите его в дорогу. Да, от тошноты, как ощущение, его это может не спасти, но однозначно будет гораздо лучше, потому что его хотя бы не вырвет, этого младенца.
2: Тоже верно. Уже ну, на самом деле, да. По поводу тренировки, тут даже на своем примере могу рассказать, как человек, которого постоянно укачивало, единоборства, такие активные виды спорта великолепно работают. После этого вообще не укачивают, хоть да. В космос.
3: Спорт, да. Мы сегодня вот еще будем говорить про обратную сторону этого спорта. И мне вот тоже всегда было интересно, как в медицине есть такая шутка, что одно лечим, другое калечим. Да, вот со спортом примерно так же, да, мы можем рекомендовать спорт и в качестве тренировки вестибулярного аппарата абсолютно однозначно, 100%. Да, а с другой стороны, мы можем получать, как при несинхронных видах спорта, допустим, вот плавание, это такой, не синхронный, а симметричный, да, вот плавание такой симметричный вид спорта, у вас там и левая, и правая половина тела работают одинаково, да, а вот там, не знаю, какой-нибудь В волейбол, например, у вас в любом случае там, да, рука на подачу одна, ну и так далее. Все, вот уже немножко есть, да, какие-то особенности, нюансы. Но так, да, согласен абсолютно. Фитбол для маленьких детей, качели для подрощенных детей, спорт в принципе, там художественная гимнастика, все вот эти кувырки, да, и так далее. Плавание, кстати, тоже очень хорошо работает.
2: Вот, у нас вот подробности есть. Кружится на качелях могла там часами, прыжки и что-то в этом роде. А в машинах и автобусах укачивала и укачивает до сих пор.
3: Вот и неврологи, люди, которые не зря получают образование в этой сфере, очень узкая, но на самом деле очень востребованная специальность, потому что есть люди, которых после травмы появляются очень тяжелые такие системные головокружения. Это тоже связано вот с нарушением как раз вестибулярного аппарата. Это врагу не пожелаешь, это вообще. Ну, очень сложно даже словами описать, потому что невозможно себе даже представить, когда ты не можешь голову от подушки оторвать, у тебя все вокруг тебя кружится. Это какой-то сюрреализм в действии. И настолько плохо этим людям, ну, даже как бы сложно себе представить, это правда. Вот неврологи занимаются лечением таких нарушений в том числе. И если у вас действительно нету в быту никаких проблем и вот там качели, карусели и так далее, но все равно в общественном транспорте укачивает, и даже вот эти там условные лайфхаки не работают. Постоянно пить таблеточки перед тем, как в автобусе проехаться, ну, я понимаю прекрасно, что это тоже не всегда удобно, возможно, ну, и в конце концов таблеточки тоже забываются иногда. Ну, вот, тяжело. Ну, естественно, отоневрологи, либо какое-то обследование, либо какие-то там у них есть своего рода приемы, тут тоже есть с чем поразбираться с их точки зрения.
2: Ну да, но все-таки с детьми как будто бы более-менее понятно. Там пока что первое время тяжело, потом потренируется, уже более-менее вестибулярный аппарат заработает. Единственное, все равно вот сам процесс, когда укачало сильно и начинает тошнить, а там же потом может появиться еще и такой сопутствующий фактор, как изжога, а может быть и не сопутствующий, может быть наоборот. Ну да, ну а как, ну что? Ну в общем, да.
3: Министерство космических
2: Ну а как без
3: подвесок.
2: этого? А как без этого? В общем, да, изжога — это такая проблема достаточно серьезная, хотя, мне кажется, очень часто не обращают внимания, ну вот такое прям пристальное, на этот недуг, если правильно его будет вообще назвать. Вот это что? Это как отдельная болячка, это как симптом, это
3: Симптом.
2: сопутствующее чему? Это симптом, да? А симптом
3: Да,
2: чего?
3: изжога это не болезнь, это симптом. Ну вот кровотечение. Можно назвать кровотечение болезнью?
2: Вряд ли.
3: Нет, это симптом. Но просто кровотечение может быть разное, да? Оно может быть капиллярное, венозное, артериальное. Ну, не будем углубляться там и так далее. Палец порезал, ну, получил капиллярное кровотечение. Глубоко порезал, получил венозное кровотечение. Но мы же лечим не кровотечение, мы лечим последствия травмы, нанесенные там, ну, не знаю, каким-то иглой там. Вот здесь то же самое. Изжога – это симптом. Что есть симптом изжога? Почему она вообще возникает? Это заброс кислотного содержимого из желудка в пищевод. Да, должно быть в норме наоборот. Да? Все, что проходит через пищевод, должно опускаться в желудок. И обратно возвращаться не должно. Если оно через какой-то период времени, как после того, как побывало в желудке, среда закислилась, и это содержимое стало кислотным, естественно, если это забросилось обратно в пищевод, ну, первых раз, два, три, пять, десять, наверное, никто ничего не почувствует. А после того, как пищевод уже стал раздраженным, естественно, вы начнете ощущать ту самую изжогу. Да, все описывают это ощущение по-разному. У кого-то жжет, у кого-то печет, у кого-то холодок в груди. Да, дети тоже могут это по-разному описывать. Ну, те дети, которые уже могут что-то говорить и объяснять. Да, у детей мы обычно спрашиваем, бывает ли им просто некомфортно, как-то больно, неприятно. Ощущают ли они какой-то неприятный вкус во рту, потому что вот это ощущение горечи, да, во рту, это тоже такой достаточно характерный симптом при изжоге, признак изжоги. Есть, естественно, взрослые люди, которых там 20-30 лет спрашиваешь про изжогу, они говорят, я не знаю, что это такое. У меня никогда не было. Да? Очень часто девушки, например, Впервые узнаю, что такое жога, только во время беременности. Потому что беременная матка на поздних сроках очень сильно поддавливает желудок и ну, просто чисто механически немножечко стимулирует вот этот заброс еды обратно в пищевод. И они говорят, я до беременности вообще не знал, что такое жога. Ну, соответственно, после родов это проходит. Да, и вот такой момент. Самое... Опасная история – это, конечно, маленькие дети, первый год, опять-таки, те же самые наши любимые младенцы, которые вообще никак не пожалуются, ни пальчиком тебе не покажут, ничего не расскажут, они просто будут плакать. И вот это основная проблема. Да? У маленьких детей первого года жизни все признаки, они косвенные, как в суде доказательства. Да? То есть они напрямую не указывают, что это... Точно изжога, да? Ну, изжога, опять-таки, она же на фоне чего-то, да? Это какие-то заболевания желудка, это нарушение анатомии, то есть не смыкается полностью сфинктер между пищеводом и желудком. У младенцев, меж тем, сфинктер между пищеводом и желудком до конца не смыкается, и это вариант нормы. Все прекрасно знают, что дети срыгивают. Ну, как бы, абсолютно обычная такая история. Поел младенец там, двухмесячный условно, и через там, 3-5 минут чуть-чуть срыгнул там, ну, объемом столовой ложки. Но ведь это столовая ложка, которую он срыгнул, я имею в виду объем этой ложки. Эта пища же прошла обратно через пищевод. То есть как бы она же могла бы вызвать раздражение и то самое неприятное ощущение. Могла бы, но у младенцев не такой кислотный pH в желудке. У них низкая кислотность. Поэтому в норме этого раздражения не происходит. И мы говорим, что дети первого года жизни имеют право срыгивать. Да, конечно, эти срыгивания не должны быть обильными, они должны ближе к году сходить на нет и так далее. Но, как я обычно говорю родителям, если меня после еды взять на ручки и надавить мне на животик, то я тоже могу срыгнуть. Поэтому ну, просто аккуратнее иногда носить надо. Вот, это нормально. Абсолютно. У детей маленьких первого года жизни мы можем заподозрить это когда? Когда они начинают есть, но потом отказываются от еды. Да, мы можем подумать о том, что им просто больно. То есть они на самом-то деле голодные, они есть хотят, но когда они начинают есть, эта пища идет по пищеводу и вызывает у них неприятные ощущения. Да, это уже боль, это уже плохо. Когда они, соответственно, перестают прибавлять в весе. Да, естественно, мы тоже на это обращаем внимание и бежим к врачу, потому что здесь нужно, естественно, разбираться, на фоне чего это происходит. Может быть, там проблема в каком-то питании, да, там, которое ребенок получает, я имею в виду смесь. Да, если это на груди, ну, другая история. Ну, в общем, в любом случае надо разбираться, надо лечить, да, надо помогать. Те же самые антоциды, это вещества, которые снижают кислотность для детей, существуют и в жидких формах и так далее. И назначаешь, и видишь прям потрясающий эффект. Родители говорят, слушайте, все, прям вернулось на круги своя, все как будто бы и как будто бы ничего и не было. Да? Вариантов много. Изжога всегда одна. Да? Ощущения, они в любом случае неприятные. И в 2 года это может быть, и в 5 лет может быть, и в 15, во сколько угодно. Тут вопрос просто в том, когда это возникает, после чего, насколько часто и так далее. Да? Если это ребенок с избыточной массой тела, который постоянно переедает, и у него... Даже самого ощущения изжоги, может, он его так остро не чувствует, но врач при осмотре замечает, что у него есть изменения на задней стенке глотки, которые вызваны как раз вот забросом вот этого кислотного содержимого. Да? Он периодически там кашляет, потому что, опять-таки, да, рефлекторный вот этот кашель из-за кислотного содержимого может быть. Соответственно, мы с этим ребенком тоже будем разбираться, помогать ему и лечить его. Вариантов много, повторюсь. Изжога, да, всегда одна и всегда
2: неприятная. Ну, а если ее вовремя, ну, так сказать, не заметить, что это изжога, она к чему-то может приводить или она вот просто сигнализирует о том, что вот есть некоторые там, не знаю, проблемы с вот этим сфинктером желудка или там других сопутствующих каких-то вещей? Она сама к чему-то ведет?
3: сама по себе изжога говорит уже о том, что этот пищевод раздражен, что больно, неприятно, да, что есть вот эти забросы. Ни к чему хорошему это в любом случае впоследствии не приведет. Да, рано или поздно это все равно будет отказ от еды. А отказ от еды не уменьшит кислотность в желудке. Да? А наоборот, там, эта кислота будет постоянно, скажем так, искать, что переварить, а переваривать-то будет нечего. Да? И это как комок такой проблем, который будет только усугубляться. И дальше будет хуже. Это получится такой хронический гастроэнтерологический пациент. Естественно, абсолютно точно, при первых симптомах изжоги, когда ребенок, если вы там что-то заметили, или ребенок сам пожаловался, что ему как-то вот неприятно за грудиной, что у него какие-то вот там ощущения неприятные, верхние трети живота они могут показывать, просто вот за грудиной или во рту, на горло могут показывать, в области шеи. Не думайте, что это симптомы какие-то сердечные, потому что почему-то у всех есть такое представление, что если человек показывает на грудную клетку, то там кроме сердца болеть ничего не может. Да, это не так. Надо идти к врачу, не заниматься самолечением, не пытаться в этом разобраться, а идти к врачу и разбираться вместе, почему произошло и что делать для того, чтобы больше никогда не повторялось.
2: Ну и правильно. А прямо сейчас, дорогие друзья, делаем небольшую паузу и возвращаемся через несколько минут.
0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Большая часть телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом была посвящена украинскому урегулированию по инициативе Соединенных Штатов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что глава российского государства с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны по решению данной ситуации. При этом Путин также передал Трампу видение иранской стороны по возможному решению конфликта по согласованию с президентом Исламской Республики Масудом Петишкианом. Подразделения российской группировки войск «Центр» продвинулись в центральной и северно-западной частях Доброполя, сообщила Минобороны. В ведомстве добавили, что здесь в течение суток освобождено 82 здания, в том числе 4 производственных сооружения. Также ликвидировано более 35 украинских военнослужащих и 2 боевые бронемашины. В оборонном ведомстве, кроме того, отметили, что группировка войск «Центр» продолжила уничтожать ВСУ на территории шахты «Добропольская» в городе и сорвали 2 попытки деблокировки. Блокирование окруженных вражеских подразделений. 25 пассажирских поездов задерживаются из-за повреждения железнодорожного моста в Ростовской области, сообщила федеральная пассажирская компания. Отмечается, что пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечены питанием. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о воздушной атаке на регион, в результате которой был поврежден железнодорожный мост. Позже он заявил, что движение по нему полностью восстановлено. В Москву на лечение доставили подростка, на которого напал медведь в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в Российской детской клинической больнице Минздрава. Ранее пресс-служба станции скорой медицинской помощи Бийска сообщала, что 15-летний мальчик пострадал от нападения животного на пасеке примерно в 20 километрах от Салтона. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он находится на ИВЛ. Возбуждено уголовное дело о халатности. Краевая прокуратура проводит проверку. Обладательница коллекции из нескольких сотен русских самоваров Ольга Баранова рассказала РИА Новости, что мечтает открыть в США музей, где можно было бы представить ее собрание, включая редкие экземпляры первой половины 19 века. По ее словам, около 60 самоваров в собрании относятся к редким коллекционным экземплярам. Еще примерно столько же представляют меньшую ценность. Самые старые были изготовлены в 1820-х и 1840-х годах. Часть собрания она периодически представляет на русских фестивалях и ярмарках в разных штатах США. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. С нами на связи педиатр Антон Равдин. Программа «Большим и маленьких» на наши соцсети. Подписывайтесь, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас. Подключайтесь к трансляции. Комментарии пишите, вопросы задавайте по ходу эфира. Будем на них также отвечать. А пока, вот мы про изжог говорили. А вдруг главной проблемой изжоги является сырое молоко? Ну не, на самом деле, правда. Тут стоит подзадуматься, потому что американские педиатры вот считают, что сырое молоко детям пить нельзя. То есть, ну, не пастеризованное. А наши русские педиатры что считают?
3: По поводу изжоги и молока. На самом деле бывают ситуации, когда действительно есть гастроинтестинальные формы непереносимости белка коровьего молока, на фоне которых при употреблении этого белка может возникать такой симптом, как изжога в том числе. Так что вы оказались правы в том числе. Значит, да, наши педиатры в этом отношении абсолютно солидарны с нашими зарубежными коллегами. Мы тоже считаем, что сырое непастеризованное молоко категорически нельзя давать детям. Да его и взрослым не стоит давать, потому что листериозы, эшерихиозы, сальмонеллезы, кампилобактериозы, они даже звучат как-то, ну, так отталкивающе. Мне, честно говоря, прям даже так вот проговоришь это все, и на это молоко так смотришь, думаешь, да я лучше вообще никакой пить не буду, чем... Вот такое,
2: вот
3: да?
2: Прямо сейчас хочется сказать, а вот в наше время я ходил за молоком к тетушке в конце улицы, вот отдал да. ей небольшую такую денежку, она мне давала целую вот такую
3: бидончик
2: трехлитровую
3: молока.
2: Банку,
3: ага.
2: ну и причем банк, я эту банку так. сам приносил, то есть я ее принес, вот она мне ее, значит, возвращала ага. через 5 минут, и я шел довольный и сразу пил, оно теплое, парное, вот прям муа, и с какой-нибудь, я не знаю, там печенькой или чем-то еще, ну красота же. Ну, вроде бы, вот все, вот кто вот так в деревнях, я думаю, тоже в малом возрасте был, ну, а как не пить-то? И вроде бы нормально, живые.
3: Ну, вроде бы нормально живые, про неживых-то вы не знаете.
2: Тоже верно. Вот, да? вот, это тоже верно.
3: Это ошибка выжившего. Вы знаете только хороший исход события, но никогда не можете проанализировать плохой исход, потому что вы с ним не знакомы. Он
2: но риск велик.
3: Для анализа.
2: Ну, что,
3: риск
2: какой-то?
3: Большой, угу. риск действительно большой. Даже от известной коровы. Понимаете, эта же корова, она же где-то пасется в этой деревне. Вряд ли она ест исключительно купленное, привезенное для нее сено.
2: Но
3: да,
2: это
3: наверное,
2: правда.
3: Эта корова условно там свободного выпаса. Понятно, что ей там колышек, веревочку, там, конечно, чтобы она там совсем далеко за речку не перешла никуда. Но тем не менее, а другие коровы там тоже могут быть. Да, ну и, в общем, там на самом деле, сейчас просто это будет не очень прилично для эфира рассказывать. В общем, поверьте, эта корова может заразиться. И одно дело, если она заразится, заболеет, и станет очевидно, что она больна, для нее вызовут ветеринара и ее полечат. А если она будет просто носителем бессимптомным, вот это как раз основная угроза и основная проблема. И у людей есть такое, да, мы можем быть носителями, причем тяжелейших инфекций, там, менингококк. Да, вот есть носитель менингококк, он сам не болеет, но в окружении него там за неделю, да, может несколько человек погибнуть от молниеносной формы менингококковой инфекции. Ну, страшное дело. Да, а он при этом нормально, вообще вот как будто бы и не было ничего. Вот здесь то же самое, даже известная корова не может вам дать гарантий того, что она абсолютно здорова. Но никто не будет каждое ведро молока отдавать в микробиологическую лабораторию и ждать, пока та лаборатория даст ответ. Ну, логично же. Ну, конечно, нет. Ну, естественно, ни один здравомыслящий человек так делать не будет. Ну, естественно, ну зачем? Просто проще тогда уже не мучиться и пойти в магазин реально порошкового купить. Оно как бы 100% будет безопасным. Детский иммунитет. Он еще не созрел, ну, не окреп до конца. Про созревание неправильно говорить. Не до конца сформировался. Да? Желудочно-кишечная система тоже. Всасываемость много чего пропустит лишнего. Дети могут болеть гораздо тяжелее даже, чем взрослые, теми же самыми инфекциями, которые они могут от этого сырого молока получить. Это управляемый вариант инфекции. Мы можем предотвратить, даже если это будет там 10 человеческих жизней в год. Ну, это 10 человеческих жизней. Жизни детей.

0: протекать бессимптомно, и в итоге организм там со временем даже сам с ним справится. А для кого-то это будет тяжелейшая инфекция. Даже вплоть до системного распространения, когда люди действительно погибают. Даже вот на моей памяти несколько лет назад был такой случай. Ну, конечно, его никто нигде там не описывает. Я думаю, что это не единичный случай, поэтому не так уникален, когда ребенок умер от сальмонеллеза. Причем протекал он, ну, такой, в средне-тяжелой форме. Просто вовремя не диагностировали именно потому, что, ну, как бы ничего не предвещало беды из серии. Ну, не тяжело болеет. Не тяжело болеет. Ну, что-то затянулось, ну, надо антибиотиков дать. Ну, не помогло. Понимаете? И вот, ну, молочко, пожалуйста.
1: Да.
0: Поэтому мы
1: кажется,
0: солидарны.
1: Одна из наших задач не запугать сейчас была сильно провалена. Я запуган. Ну, по крайней мере,
0: мы при этом, мы при этом не говорим, что молоко – это плохой продукт. Молоко – это исключительно хороший, полезный продукт для детского питания. Просто пастеризованное или ультрапастеризованное молоко. Купили в желтой бочке молочка – пожалуйста, ради бога. Ну, или в белый, в желтый квас, да? Ну, в общем, купили молоко на разлив сырое. Пожалуйста, пришли домой, прокипятили его, ну или хотя бы там довели до небольшого волнения, когда пошли пузырики, на минимальном огне какое-то время подержали, все, пожалуйста, ради бога, ваше молоко безопасно, поите детей, пейте сами, готовьте, вообще без проблем, ради бога.
1: В общем, да, пастеризованное. Не надо сырое после этого рассказа. Сырое отметаем, оставляем пастеризованное и радуемся жизни. Так, ну ладно, тогда уж заговорили про такое, я не знаю, что ли, детство и все возможные вещи, которые с этим связаны. Ну и в том числе, я думаю, тут народные способы лечения не получится стороной обойти. Особенно, ну
0: как
1: я думаю...
0: Как же не поиздеваться над детьми?
1: Ну,
0: да?
1: А почему бы и нет? С одной стороны, да. Это даже иногда и интересно было. Ну так, занимательно, я бы сказал, ну вот, со своей точки зрения.
0: Обычно, с моей точки зрения, это занимательно всем, кто в этом процессе участвует, кроме самого ребенка.
1: Не, кстати, мне это тоже почему-то нравилось. Ну, то есть, у меня температура, а тут спирт, намазывают что-то как-то тепло, непонятно, вот что-то среднее, и думаешь...
0: вот оно, когда начинается, вот эта любовь, тяга к спирту.
1: Конечно, там разлили вот так по всему телу. Но, на самом деле, вот если у ребенка действительно высокая температура, там, помазать спиртом, уксус или что-то еще. Но вот все вот такие способы, они на самом-то деле действуют? К ним стоит прибегать? Или это, ну так, я не знаю, что ли, успокоение больше для родителей, что вот это должно помочь точно?
0: Вот меня всегда в этом вопросе интересовал один момент. Вот почему взрослый мужчина с температурой 37,2, у него в голове только один вопрос. Как пишется правильно, нотариус или нотариус, да? Все, вот больше ничего его не волнует. Попробуйте к мужику с температурой 38, который под тремя одеялами лежит, подойти и сказать: дорогой, пойдем там в ванночку, я тебя водичкой ледяной оболью. Да он вам руку сломает, простите. Ну, серьезно, ну он, вы один уголочек одного одеяла откинете, вы уже будете врагом народа. А тут ваш ребенок, ваша плоть и кровь, кровиночка, роднее никого нету. А вы его, как Зою Космодемьянскую, да, ледяной водой, спиртом, да еще и помахать сверху. Ну, чтобы прям прочувствовал, так сказать, все тяготы и лишения. Ну, это же, ну, варварство какое-то, ну, серьезно. Теперь давайте с точки зрения, это были эмоции, да? А теперь с точки зрения науки. Для того, чтобы снизить температуру, нужно, чтобы эта температура, эта энергия куда-то ушла, да, теплообмен произвести. Если мы поливаем ребенка водкой или там слабым раствором уксуса, опустим сейчас подробности про то, что он там куда-то всосется, кого-то отравит, там пары неприятные, все это, да, безусловно, тоже. Но мы сейчас не про вред говорим, а про возможную пользу. Да? Что вызовет наши действия? Наши действия вызовет охлаждение кожи и спазм сосудов подкожных. То есть кожа станет прохладной, но температура-то она внутри, вот теплообмен-то не произошел. Мы трогаем это дитё, он такой вроде бы как будто бы посвежее стал, такой, о, мы-то молодцы, да? Желаемый эффект как будто бы достигнут, а на самом-то деле нет. А температура-то внутри, и никуда она не делась. И теперь ей деться куда-то еще сложнее.
1: Ну а вот тут не получится.

0: Или так, что вот, ну, например, там обмазали спиртом, наоборот, вот кожа как будто перестала, ну, вот становиться, я не знаю, вот этим сильно чувствительным органом, который воспринимает окружающую среду как сильно враждебную, холодную, хочется под три одеяла спрятаться, и таким образом, наоборот, температура вот как раз и будет, ну, я не знаю, что ли, спадать за счет отсутствия
1: таким
0: вот этого
1: образом,
0: кокона.
1: С точки зрения физики, как это произойдет?
0: Ну, то есть, если ребенок до этого,
1: тепло,
0: например, он...
1: это энергия.
0: Ну
1: А
0: да.
1: энергия куда-то должна выйти. Каким образом она выйдет? Вот внутри горячо, снаружи прохладно. Теплообмен этот за счет чего произойдет?
0: Ну а как она выйдет,
1: Не
0: если
1: выйдет
0: ребенок
1: никак.
0: под несколькими одеялами лежит? Тогда она вообще еще больше
1: Под
0: наберется,
1: несколькими
0: нет?
1: одеялами она будет выходить медленно и грустно. Действительно, абсолютно точно. Это как бы финальная часть мысли, да, про то, что когда у ребенка температура, ему надо жаропонижающее давать. А все остальное... Это вспомогательные методы, пока мы ждем эффекта от жаропонижающей терапии.
0: Угу.
1: Все, не более того, это не метод снижения температуры. Вот услышите просто все. Да? Прохладный компресс на лоб – это комфортно, когда у тебя температура, тебе ты весь горишь, и тебе положили эту прохладную слегка, как будто тебе кажущуюся, прохладненькая вот эта тряпочка, да, хотя на самом деле она комнатной температуры, просто ты горячий, тебе кажется, что она прохладна. Становится как будто бы комфортнее просто. Да, просто чуть легче. Но это не снизит колоссально вашу температуру. Это просто поможет вам чувствовать себя немножечко комфортнее. Если мы хотим ребенку, чтобы вот он горит весь красный, кожа красная, температура высокая, мы дали жаропонижающее, ему надо помочь. Чем мы можем помочь? Мы можем его обтереть теплой водой. Теплой водой. И вот тогда эта теплая вода с горячей кожи будет испаряться, и эти испарения вместе с собой будут забирать ту самую энергию в виде тепла, которую нам и нужно отдать.
0: Угу.
1: Вот в чем фокус. А с холодной кожи ничего испаряться у вас не будет. Теплообмен будет хуже, гораздо хуже. Поэтому если и обтирать, то только теплой водой. Да, и мы стараемся обрабатывать те места, где есть крупные сосуды. На шее, подмышках, в локтевых, коленных, паховых областях. Вот там обязательно, да, быстрее, лучше и так далее. Да, мы и сам кровоток чуть-чуть немножечко охлаждаем. По сути, ускоряется сердцебиение. Почему на фоне температуры? Да, ну, это та же система охлаждения, как в автомобиле. Просто кровь циркулирует, забирает тепло и быстрее гоняет, чтобы саму себя остудить.
0: Не, ну, слава
1: сам
0: богу,
1: себя
0: у нас
1: организму.
0: Хоть какой-то народный способ остался. А то сейчас бы сказали, вообще ничего делать нельзя, ну вот хоть теплой водой можно быть. Ну, вот...
1: Не, водой теплой можно. И
0: ну,
1: поить
0: все.
1: внутрь тоже нужно, чтобы этот ребенок мог испарять как раз эту влагу через кожу.
0: Ну, слава
1: Вместе
0: богу.
1: с температурой.
0: Жить можно, хорошо.
1: Можно,
0: Да.
1: нужно.
0: Есть народные способы, все-таки есть рабочие народные способы. К спирту, получается, лучше не прибегать. Эх, ну ладно.
1: Однозначно.
0: Так,
1: в этих целях точно
0: давайте
1: нет.
0: Тогда поговорим уже не о родительских трендах, будем их так называть, вот это народная медицина, а о детских трендах. А модный пирсинг среди детей вот сейчас распространяется, и там... Ну, кстати, я наблюдал, как не только сами дети, но в том числе и взрослые вот думают, а вот я своему ребенку вот заранее проколю, для того, чтобы потом ему там, скажем, было не больно, он уже был готов, у него уже вот была вот, значит, вот эта вся вещь под пирсинг сделана. А как к этому относимся? Это безопасно, это нормально, или все-таки не надо вот в детском возрасте прибегать к какому-либо вмешательству вообще в тело, организм и все остальное?
1: Ну, абсолютно однозначно, это не является какой-то массовой модой, да, как прокол мочек ушей у девочек, например, да. Это как бы такая массовая, уже сложившаяся веками традиция. Ну, и там все понятно, вроде все изучено вдоль и поперек, чем, как, когда, кому уже обсуждалось много раз, в каком возрасте, да, когда там кто-то за то, чтобы попозже, кто-то говорит, ну, тут все зависит от конкретного ребенка, и с ними я согласен, да, кто-то более сознателен к своему возрасту, кто-то менее сознателен и так далее. Ну, тут как бы про момент травмы, одевания, раздевания, вот это вот все, чтобы сережку лишний раз там эту не зацепить. Это отдельная история. Если же говорить про прокол хрящей, то это в целом история совсем другая. Да? И у каждого лор-врача есть пачка историй про то, как приходят к ним люди с проблемами вот именно хрящей. Вспомните классические уши боксера. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот утолщение хрящевой ткани, вот эти вот множественные... Вследствие множественных переломов хрящей, потом туда затекает кровь, проходит воспаление, и после этого остается вот такая вот деформация. Боксеров, борцов, там, ну, вот тех таких людей, которые получают, соответственно, вот эти травмы ушей. Происходит перихондрит. Перихондрит – это воспаление как раз вот этого хряща.
0: И вылечится.
1: Да. Ну, в принципе, похондрит, перехондрит и вылечит.
0: Да,
1: я понял, суть такая. Ну, в целом-то перихондрит можно вылечить, безусловно, хотя на самом деле за счет того, что кровоток в хряще не так активно развит, как в мягких тканях, вот в мочке уха, допустим, кровоток хороший, а вот в хряще ушном кровоток плохой. Поэтому доставить туда антибиотики, если мы их системно назначаем, внутрь таблеточку выпили, да, и воспаление на мочке уха у вас прошло, ну, если вдруг там что-то вот серьезное возникло. А вот в хряще нет, потому что очень плохо. Биодоступность плохая именно для хряща. Тяжело лечится. Прокалывать обычным пистолетом тяжело, опасно, плохо, не нужно, вредно, потому что этот пистолет рвет хрящ, и как раз вот эти перихондриты с большей вероятностью случатся. Там нужны, конечно, специальные иглы для, исключительно для пирсинга и так далее. И на самом деле, вот мое глубокое убеждение, что, конечно, прежде чем сделать вот этот вот пирсинг, сколько бы раз он модным не был, конечно, это нужно много раз подумать, взвесить все за и против. Это как поддаться эмоции во время шопинга, когда ты вот увидел что-то, загорелось, ты захотел, а потом день-два проходит, ты понимаешь, что ну, ты просто зря потратил деньги, тебе эта вещь абсолютно не нужна. Вот ты ей не будешь пользоваться, просто ну, вот поддался своим эмоциям в моменте. Вот здесь надо уйти домой, пару дней с этой мыслью пережить, и если ты понимаешь, что да, я все-таки еще хочу эту вещь, она мне правда нужна, ну, наверное, тогда имеет смысл вернуться и купить. Вот здесь то же самое. Вернитесь с этой мыслью к родителям, дети. Там, или дети с родителями обсудили, да, подумали. Как раз вот, пожалуйста, интернет вам в помощь. Почитайте. Там вам минусов расскажут гораздо больше, чем плюсов в этом отношении. Редкий случай, когда интернет работает в пользу для врачей. Все за и против взвесите, да, послушайте какие-нибудь негативные истории на форумах тех людей, кто делал эти проколы и сильно пожалел, потому
0: да
1: что...
0: Да и просто, них... не знаю, сходите там вон к борцам. У меня вот, я борьбой 13 лет занимался, я все это видел, мне повезло, что у меня уши очень мягкие, а вот всех остальных уши пельмени, это стандартная картинка, не супер красиво
1: да,
0: выглядит.
1: Поэтому в погоне за модными трендами можно столкнуться с очень сильно негативными последствиями. Тренды пройдут, а последствия, к сожалению, останутся.
0: Вот
1: подумайте.
0: Это важно. Так,
1: да.
0: А теперь вот у нас как раз остается время на то, чтобы это обсудить. Мы про это тоже говорили, про спорт. Про такой
1: да. Прыжки.
0: Особый спорт, да. Это прыжки на батуте, ну, в самом детстве, там, на кровати такие занятия начинаются. Ну, и любые другие, ну, скажем так, опасные виды спорта, в том числе, может быть, для осанки, для чего-либо еще. И, кстати, скажу, что на батуте я тоже занимался одно время, ну, и спортивной гимнастикой тоже. И у нас постоянно нам говорили о том, что да, это опасно, это там можно сильно травмировать себя. Ну, повезло, наверное, что не травмировали. Но в то же время нагрузка на позвоночник идет просто чрезвычайно сильно. Вот и хочется узнать, насколько это действительно опасно, потому что, ну, вроде бы, более-менее, но
1: на
0: может
1: самом
0: чего-то
1: деле,
0: избежал.
1: Любой спорт, он всегда сопряжен с какими-то рисками и опасностями. Да, у баскетболистов, ну, нет ни одного баскетболиста со здоровыми коленями, да, ну, 100%. Все, если они профессионально занимаются баскетболом, они просто во дворе с пацанами там в кольцо кидают, у них всегда у всех разбитые колени. Потому что вот эти статические нагрузки постоянные именно на колени, прыжки, вот это все, да, очевидно абсолютно. Любой спорт профессиональный, он сопряжен с переизбытком напряжений в каких-то определенных областях организма. Батут, переломы, повреждения суставов, вывихи, ушибы мягких тканей, компрессионный перелом позвоночника. Я возил когда-то на скорой парня, подрощенный парень, такой уже, ну, как бы не ребенок, думаешь, ну, наверное, не будет фигней заниматься. Решил понтануться и сальто сделать на батуте. Ну, там, не знаю, девочки, не девочки, как бы история за кадром. А перед кем я имею в виду, решил покрасоваться, порисоваться. А, разбил губу себе, да, до ноздри вот так порвал просто губу. И нос сломан так вот прям в сторону. Ну, картина вообще как бы очень такая прям неприятная.
0: Это он даже на пружины приземлился?
1: Это он на край батута где-то там. Угу. Ну, там какой-то каркас есть же, да, у батута в любого. Да. Вот. И он просто вылетел с этого батута и лицом приземлился вот на вот этот край. Очень неприятно. И все травматологи во всех травмпунктах вам расскажут о том, что, ну, у всех есть история, связанная с травмами, полученными на батуте. Это не значит, что батутом нельзя пользоваться и так далее. Вот у вас на вашем личном примере, да, ну, занимались. Но если
0: мы
1: заниматься
0: мы тройные
1: с
0: сальто крутили, и винты, ну да, там, можно было
1: тренером.
0: Такие травмы. Ну как?
1: Можно, но подождите, есть страховка, есть люди,
0: это
1: которые
0: да.
1: Стоят рядом, да, с тренером после разминки. Не сразу же вы пришли в зал, и вам на первом занятии такие, ну давайте посмотрим, что ты из себя представляешь. Ну как крутанином тройной. Ну, естественно, ну какой тройной? Ну, вы что, смеетесь, что ли? Ну, как бы там одинарный бы сделать уже хорошо и не завалиться. Поэтому все с умом. Любой вид спорта хорош, когда он с умом. Когда он под присмотром, когда он с тренером. Тогда это будет максимально безопасно и максимально полезно и эффективно для здоровья. Вот это хорошо. А когда он без ума, без тормозов, без присмотра, когда некому подсказать, что постой, остановись, ты сейчас сделаешь фигню, ты сейчас плохо сделаешь, будет больно, ай-яй-яй. Да, все эти правила, они написаны кровью, человеческими травмами, в прямом смысле этого слова. И если тренер говорит, что вот так делать нельзя, всегда там работайте в паре, один делает, другой страхует, да, ну, даже в профессиональном спорте, который нам по телевизору показывают, какая-нибудь там гимнастика, на брусьях они и так далее, всегда рядом стоят люди, которые страхуют. И сколько случаев было, когда они, ну, спасали жизни фактически спортсменам? Миллион случаев. И это профессиональные спортсмены, которые в курсе того, что они делают. Которые миллион раз это делали, и у них всегда все получалось. Да? То есть, казалось бы, все отточено до малейших там деталей, до миллиметров свои движения они знают. И даже они умудряются все равно совершать ошибки. И это нормально, мы живые люди, мы не компьютеры. Поэтому спорт – это хорошо, батут – это не всегда плохо. Но если уж вы не просто в парке с ребенком за ручку на маленьком батутике прыгаете, а делаете это более-менее профессионально в батутных центрах, то, пожалуйста, с тренером, под присмотром, и тогда всем будет счастье.
0: Да, тренируемся с умом, ну или с умо, тут как пойдет. Так, спасибо огромное, педиатр Антон Равдин, дорогие друзья, был с нами на связи. Большим и маленьких, программа, а прямо сейчас новости на Радио Спутник.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Цхинвале. Час дня, 6 вечера в Улан-Удэ. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска ведут бои за два населенных пункта в Харьковской области. Лидер немецкой оппозиционной партии раскритиковала Мерца на фоне договоренности России и США по дистопливу. Российские фигуристы взяли серебро на турнире в Казахстане. Подробности далее. Подразделения российской группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенных пунктов Приколотная и Котовка в ходе расширения внешней зоны контроля окруженной части Харьковской области, сообщили в Минобороны. Ранее наши бойцы взяли под контроль населенные пункты Лукашова и Лобановка. За сутки здесь противник потерял до 45 боевиков. В оборонном ведомстве добавили, что северяне также ведут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резняково, Нефедовка и Черная в Харьковской области. Железнодорожное сообщение нарушено из-за атаки дронов ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук. По его словам, ночью враг ударил по железной дороге. Дронами атакован железнодорожный мост. Обошлось без пострадавших. Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки средства ПВО сбили 725 украинских дронов и два реактивных снаряда «Хаймарс». НАТО не готовит блокаду Калининградской области, хотя и проводит вблизи российской границы агрессивные учения и отрабатывает наступательный сценарий, утверждает глава военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Кавадрагоне. Он также добавил, что при этом НАТО располагает некими необходимыми средствами для сдерживания. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что вблизи российской границы проводятся учения союзников НАТО, отрабатываются наступательные сценарии, включая возможную блокаду Калининграда и изоляцию портов на Балтике. Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель раскритиковала санкционную политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца, противопоставив ей договоренности президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа по поставкам российского дистоплива. Политик подчеркнула, что прагматичное взаимодействие отвечает национальным интересам Германии, в то время как нынешние власти ФРГ идут на эскалацию в ущерб собственным гражданам. Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президент США заявил, что в ходе диалога была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты нуждаются в российском энергоносителе и очень рады его получить. Новый курс по искусственному интеллекту будет введен в 5-11 классах пилотных школ уже во второй четверти этого учебного года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Уточняется, что все школы планируется охватить данным курсом с января 2027 года. В ведомстве добавили, что новый курс по искусственному интеллекту сформирует у школьников целостное представление о работе нейросети, ее роли в науке, экологии и медицине. Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов взяли серебро в танцах на льду на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена». Первыми стали финны, а третье место заняли американцы. Российская пара Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный расположились на четвертом месте, а их соотечественники Анна Щербакова и Егор Гончаров на шестой строчке. Соревнования проходят в Алма-Ате. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе. Следующий выпуск новостей в середине часа.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Азиатский путь.
4: Дорогие друзья, «Азиатский путь» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. С нами на связи Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Алексей Александрович, приветствую вас. О чем нам сегодня расскажете?
5: Здравствуйте. Расскажу я сегодня о том, откуда пошли китайцы. Мы об этом уже говорили. И мы в прошлый раз говорили, что китайцы – это не те люди, которые пришли из Месопотамии. Это теория, которая была известна в 19 веке. И это не те совсем китайцы, которые якобы потом перешли через Берингов пролив и стали индейцами, упрощенно говоря. Отличный вопрос тогда. Откуда они пошли? Все китайские истории, в том числе, которые во многом переводится на русский язык, говорят, что у Китая 5000-летняя история. 5000 лет. Самая древняя ныне живущая цивилизация. Но так ли это? Но одно дело, если бы я лично сомневался, а другое дело, когда сомневаются сами по себе китайские историки. И началась вся эта эпопея сомнений, поисков, переподтверждений еще в 20-х годах 20 века. В 1923 году тогда молодой археолог Гу Дзиган, в будущем китайский академик, работает в императорской библиотеке. Это вообще время реформ Китайской республики, время поисков новых идей. И он перелопачивает разные древние комментарии к китайской истории и делает вывод, на самом деле абсолютно правильный, что очень и очень много там что дописано относительно китайской истории. Он охвачен чувством, которое сам потом назовет сомнением в древности, игу, и замечает одну интересную вещь. Чем древнее эпоха, о которой рассказывает текст, тем позднее этот текст написан. То есть на самом деле многие легенды, многие предания о мудрых царях, о тех, кто когда-то обидел Китай, это именно легенды, мифы. И, в общем, он считает, что многое, что было написано в китайской истории, это просто компиляция более поздних преданий для того, чтобы выстроить эту историю в одну прямую линию. На самом деле, как он считает, так не было. А как это было? Гу Дзиган пишет книгу, которую так называют «Разбор древней истории». И тогда, я напомню, не было ни палеогенетики, ни серьезных археологических раскопок еще. То есть человек работал только с текстами. И на основе текстов он и делает свой вывод. Казалось бы, ну что, разгромил сам же китайскую историю. Его многие поддержали, поддержали и многие западные исследователи, потому что именно так критически должен подходить историк, археолог к своей же истории. Но внезапно, буквально вот в последующем, начинаются удивительнейшие открытия. Сначала где-то в 20-х годах многие иностранные и китайские специалисты начинают в основном в лавочках Гонконга покупать странные кости. Они назывались костями дракона. Какие-то нелепые, неправильные, похожие на человеческие, но все равно нечеловеческие кости, а также различные панцири, панцири черепах, но с одной особенностью. На них, на этих панцирях, были древние надписи, надписи иероглифами, просто буквально процарапаны были специальным предметом. Начинается изучение, И оказывается, что это не подделки, это действительно какие-то очень древние иероглифы, которые явно существовали как минимум во втором, а то и в третьем тысячелетии до нашей эры. То есть все-таки китайская древность – это не совсем подделка. Но дальше начинается и другая история. В 1928 году тогда молодой китайский археолог Ли Цзи начинает раскопки рядом с небольшой деревушкой, которая звалась Сяотун, и это провинция Хэнань, та провинция, через которую протекает река Хуанхэ, и внезапно они раскапывают колоссальные городища, которое потом стало называться Аньян. Аньян – это тот центр, который, оказалось, является центром одной из древнейших китайских цивилизаций – династии Шан. Вот это как раз это та династия, которая правила в Китае во втором тысячелетии до нашей эры, во втором первом тысячелетии до нашей эры, и которая, к существованию которой оспаривалась другими китайскими археологами, которые говорили, что все это, в общем, всего лишь миф, и вдруг ее раскопали. Значит, не так все просто, значит, за этим какие-то истории стоят. Но была и другая проблема. Дело в том, что китайский народ и китайские историки, самое главное, китайские власти, считали и считают, что Китай развивался по одной линии. Просто он шел от одного предка или от одного племени и, в конце концов, обрастал все новыми-новыми народами, которые присоединялись к этому племени. Очень красивая история. Она говорит о том, что Китай – это единая империя, которую все уважали, хотели быть частью этой империи. И вот как раз часть этого мифа был миф, который сегодня пересказывается во всех школьных учебниках, миф о первоправителе или первоимператоре, как его называют, Хуанди. Хуанди переводит как «желтый император». На самом деле желтый не потому, что, как многие считают, у него желтый цвет кожи, желтый цвет лица, а потому что его сама по себе символика была связана с лесовой почвой на Хуанхэ. Лес – это мельчайшая взвесь глины, песка, многих других веществ, которые, собственно говоря, и окрашивают реку Хуанхэ в желтый цвет, поэтому она называется «желтая река». Действительно, на вид она абсолютно такая мутно-желтая. И вот этот желтый император, желтый правитель породил весь китайский народ, он был руководителем древнейшего китайского племени, он помогал китайцам освоить на тот момент современные технологии, например, лук, стрелы, арбалет, принес календарь, медицину, написал даже целый трактат, как считается, который сегодня ценится очень высоко в китайской медицине, Хуанди Нэйдзин, то есть трактат о внутреннем, то есть о внутренних болезнях желтого императора. А его супруга Лэйдзу, она научила людей разводить тутового шелкопряда, собственно говоря, она в кавычках изобрела шелк. Поэтому от мужа и жены пошло все, чем гордится Китай, от медицины до шелка. Потом от него пошли, он начал передавать власть по прямой линии, передавал самым достойным, здесь мы пропускаем много частей, но самое главное, психологически. Вот вся эта легенда говорит о том, что весь род китайцев был линейен, то есть он развивался по одной линейке, и моногенетичен, то есть он развивался из одной колыбели, от одного предка, от одного ствола, от которого пошли все ветви. Соответственно, все современные китайцы – это те, которые расселились от одного племени, которое существовало на берегах Хуанхэ. Другой момент, очень важный, мы должны учитывать, то, что в науке называется вот эта история, она телеологична. То есть она, это движение направлено из прошлого в настоящее. И, соответственно, настоящее, все, что творится, императоры, правители, собственно говоря, роль Китая и китайцев в истории народа, в истории мира, она оправдывается прошлым. Вот, собственно, это то, на чем и стоит убеждение Китая и рядовых китайцев в успешности своей цивилизации. И самое главное, длина истории для Китая – это аргумент легитимности. Поэтому спор о предках китайцев никогда не академический, не только академический. Он политический, он во многом космологический. То есть это вопрос не самый простой. И вот здесь как раз все люди, которые пытаются, все археологи, все историки, которые изучают этот вопрос, они находятся в очень непростой ситуации, ну, поскольку затрагивают самые, наверное, глубинные свойства китайской души. Первый удар пришелся, как ни странно, не из Китая, а еще в 20-х годах, в 21-м году, шведский археолог, очень известный в последующем Юхан Андерсон, он вообще изначально был геологом и шахтным консультантом, консультантом по шахтам. Он в провинции Хэнань, именно там же на реке Хуанхэ, копал, делал раскопки и где-то недалеко от деревушки Яншао раскопал красивейшую, необычную расписную керамику. Очень действительно эстетичную, красивую, со сложными узорами. И он, собственно говоря, считал, он открыл то, что называется культура Яншао, которая существовала как минимум в 5-м тысячелетии до нашей эры. То есть он взял и углубил историю китайцев ради китайцев, за что ему, конечно, китайский народ очень благодарен. Но вокруг вот этой расписной керамики в научном мире витал настоящий культ такой неолитической расписной керамики. До этого открыли недавно, как раз к тому моменту, керамику в Триполье. То есть вот эта керамика была распространена от Днепра до Туркестана. И отсюда же внезапно Юхан Андерсон делает поразительный вывод, что на самом деле культура керамики, а также ее носители, проще говоря, прото-прото-прото-китайцы, пришли из Средней Азии. И предки ранних китайцев принесли технологию и, возможно, сами себя с Запада. Вот это было, конечно, потрясение. Потому что то есть китайцы не родились в Китае. И об этом было очень много споров. Но гипотеза прожила не так долго. И были последующие раскопки. Сам себе Андерсон раскапывал. И показал, что там уже на тот момент включенная в работу радиоуглеродная хронология и сопутствующие материалы показали, что действительно расписная керамика существовала в самом себе Китае и возникла в Китае. Отсюда же сталкиваются две больших школы, которые воюют до сих пор. С одной стороны, так называемая школа диффузиционистская. То есть это когда китайцы, это много-много самых разных народов, которые приходили на территорию Китая из разных мест, в том числе из Центральной Азии, из самого Китая, из юга, севера. И вот они перемешивались, смешивались, и в конце концов из них и сформировались современные китайцы. Поэтому долгое время такое автохтонное, то есть самостоятельное развитие китайцев считалось практически невозможным. Одновременно было и присутствует другая идея о том, что вот этот диффузиционизм, то есть когда много центров, он не очень правильный. На самом деле большинство китайских народов и наций возникло на территории Китая. Внешние контакты, конечно, имели место, но как обмен, а не как говорится, пересадка цивилизации. Вот в этом смысле практически к 80-90-м годам многие ученые и китайские, и западные остановились на некой черте, когда надо было решать, все-таки китайский народ, он самостоятельно возник, или это смесь очень разных других народов. Как ни странно, в 70-80-е годы 20 века сами китайцы начали более трезво подходить к своему происхождению и начали говорить о том, что на самом деле в Китае был не один центр. Например, знаменитый ученый Су Бинси описал, что в Китае было как минимум 6 разных центров. Они между собой смешивались, они между собой спорили, развивались. И вот как раз перемешивание – это и было особенностью китайского развития. Су Бинси очень красиво описал, что это было как небо в звездах. Вот небо – это китайское пространство, звезды – это разные центры. Вот такое красивое звездное небо. И он также писал, что Китай – это не прожектор с одним источником, а ночное небо, где сияют созвездия культур, каждая со своей яркостью и судьбой. Красивая идея, потому что она, по сути дела, приводит нас к мысли, что да, центров было много, но все они были на территории Китая. Кто вообще мог дать ответ? Ответ дает, конечно, у нас уже современные исследования генокода гаплогрупп, которые, в общем, поставили точку в этом споре, откуда пошли китайцы. Все началось, и вот этот новый детектив начался в 2004 году, то есть не так давно, когда в лондонской редакции журнала Nature на стол редактору легла рукопись, где было 15 авторов, огромный список, среди них в основном китайцы, там же участвовал и университет Фудань, известный китайский, шанхайский, и Техасский медицинский центр, китайско-американский консорциум и так далее. Статья была с очень сложным для обычного человека названием «Генетические свидетельства, поддерживающие демическую диффузию ханьской культуры». Говоря простым языком, китайцы и американцы совместно взяли пробы почти у 1300 мужчин и женщин из самых различных популяций, которые проживают в Китае. От города Харбина на северо-востоке Китая, близко к российской территории, до Хайнаня, куда сегодня очень любят ездить отдыхать иностранцы, в том числе и русские. В общем, практически это была выборка, которая охватывала практически весь ареал Китая и ареал крупнейшего этноса планеты. Опуская особенности само по себе методики, это очень специфический момент, надо сказать, что была установлена интересная вещь, что, конечно, китайцы состоят из трех больших групп. Самая первая ветвь – это смесь китайцев северных и южных, и это в основном китайцы, которые заселяют современный Китай, это смесь тех людей, которые прожили в центральной части Китая, и южных племен, грубо говоря, с юга современного Китая, которые перемешались и составляют основную часть китайцев. Вторая ветвь, которая сегодня проживает в Китае, это и ханьцы, то есть основные китайцы, и тибетцы, и бирманцы, это как бы старшая сестра предыдущей. Она неоднократно раздваивалась, членилась, и то есть сино-тибетская семья разделилась на китайскую и тибетско-бирманскую по лингвистическим оценкам. Ну и третья семья – это, как говорится, солнце тибетского высокогорья, участие тибетских популяций, ее несут до третьих мужчин, то есть среди современных тибетцев, которые считают себя абсолютно самостоятельным народом, очень много ген в их генотипе, которые являются китайскими. И вот вам первый вывод, что на самом деле все было значительно сложнее. Не то, что какая-то линия пришла в Китай и там расселилась. Нет, на самом деле это был огромный плавильный котел, где люди кочевали, смешивались, отходили назад, из-за чего и рождался огромный массив, ханьский массив. Это практически... И самое главное, что все это родилось, конечно, на севере в основном, а не на юге. Отсюда же и несколько интересных выводов, которые сегодня мы можем делать, и пока у нас нет никаких других новых данных. Во-первых, куда дальше они пошли, кроме Китая? Вот японцы – это те же самые, что и китайцы, или нет? На самом деле нет. И мы видим, что японцы – это, прежде всего, откачеви с территории Кореи. А Корея, мы сейчас не можем говорить о корейцах, тогда их еще не было. А вот сами себе корейцы или протокорейцы – это северный компонент, который жил в Китае. То есть современный ханьский геном – это смесь, в котором доминируют два древних ингредиента. Первый – это северный компонент. Это наследие прошлых земледельцев с реки Хуанхэ и живших до них охотников-собирателей. И наивысшая доля у северных ханьцев постепенно снижается к югу. Еще южный компонент – это наследие рисоводческого неолита, янзы и еще глубже – это древних охотников-собирателей юга. Она максимально у самых южных меньшинств Китая, то есть народов, которые проживают в южных регионах Китая, в том числе, например, в провинции Юньнань. Это племена Яо, Мяо, Наси. И это народы, которые внешне очень похожи на бирманцев, по сути дела, и составляют с ними одну и ту же этническую группу. В общем, формула китайцев очень проста сегодня. Или совсем долго не рассуждать о генетических вещах. Это ханьцы равняются, это просовые пахари Хуанхэ плюс лесоводы Янцзы, а на юге еще и древний южный субстрат. Поэтому в этом смысле, говоря о древних ДНК, они, конечно, до сих пор помогают нам разгадать, является ли китайский народ единым или нет. Здесь, в общем, честно говоря, как говорится, кровь, которая, исследование крови генома, это то, что обычно не врет. Нет, конечно, никакой чистой расы, которая хранится тысячелетиями. И есть смешение, движение, рост, есть пахари китайские, чьи потомки стали тремя великими народами на территории Китая и полусотни малых. Есть дочери южных племен, не оставившие никаких имен, но оставившие свои митохондрии более половины миллиарда людей, которые сегодня проживают в Китае. То есть, в общем, это летопись, которую писали не люди, а время. И ответ на вопрос, все-таки являются ли китайцы единым народом сегодня, и в культурном плане, конечно, они являются единым народом. Потому что надо хорошо понимать, что вопросы крови, вопросы споров по поводу того, кто откуда пошел, они не решают вопроса самого главного. Культура-то у них единая или нет? Если мы посмотрим на многих европейцев, мы без труда поймем, что они пошли в основном из одной из относительно единой этнической группы. Но при этом культуры разные. И как-то мы говорили, что бельгиец никогда не согласится с тем, что он не француз. А вот, хотя говорят на одном и том же языке. А китайцы, которые как минимум, как я уже сказал, составляют три больших группы, согласны с тем, что культура у них единая, что они живут в рамках единого переживания конфуцианской культуры, иероглифической письменности, системы управления. Поэтому, в общем, вопросы древности сегодня в Китае практически решены. Не было никакого одного центра. Было много-много центров. Не было одного племени или одного вождя. Было много вождей. Но будем честны, для самосознания народа мифология значительно важнее, чем генетика. Для того, чтобы убедить себя в том, что мы все, там, 1,5 миллиарда человек в мире составляют единую цивилизацию, важны не генетические исследования, а важны мифы, которые сегодня, конечно же, мы видим и в фильмах китайских, и в книгах, и во многих даже мультфильмах, в том числе тех, которых распространяются по всему миру, в том числе и в России. Это просто красивая легенда, за которой стоит сегодня очень много серьезных научных исследований.
4: Спасибо большое. Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, был с нами на связи, а это была программа «Азиатский путь». Прямо сейчас новости на радио «Спутник».

0: коэффициент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Возраст появления сердечных заболеваний. Контекст. Проблемы с главным органом человека помолодели, а устоявшийся врачебный консенсус теряет актуальность. Десятилетиями было принято считать, что сердечно-сосудистые недуги в подавляющем большинстве случаев касаются людей среднего и пожилого возраста. Однако исследования показывают, что в зоне риска все чаще оказываются 20-летние, в большей степени – мужчины. У них выявляют атеросклеротические бляшки, предвестников более серьезных отклонений в будущем. Со временем эти патологические образования растут, сужают просвет сосудов и нарушают кровоснабжение органов. Осложнения могут быть очень серьезные. Ученые пришли к выводу, что контроль уровня холестерина и артериального давления, отказ от вредных привычек, поддержание правильного питания и активного образа жизни становятся для молодежи вопросом не праздным, а жизненно важным. То же самое относится к психоэмоциональным стрессам, климатическим условиям, хроническому недостатку сна и генетической предрасположенности. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на организм, которая потом обязательно аукнется. Своевременная диагностика, профилактика и коррекция образа жизни – самый надежный путь вовремя сберечь здоровье.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не наделено полномочиями рассматривать вопросы, связанные с нарушениями международного гуманитарного права, напомнил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский. Так он прокомментировал публикацию бюро в соцсети X о российских ответных ударах по объектам, работающим на ВСУ. Полянский отметил, что организация никогда не спешила осуждать гибель мирных жителей, в том числе детей, вызванную ударом Киева. Дипломат задался вопросом, не закрывает ли бюро на них глаза. Евросоюз намерен сохранить резерв финансирования Украины в размере 100 миллиардов евро на 2028-2034 годы без сокращения, несмотря на предложение в целом урезать общий 7-летний бюджет объединения на 159 миллиардов евро. Это следует из опубликованного переговорного документа Совета ЕС, с которым ознакомилась РИА Новости. Наиболее существенные сокращения затрагивают программы повышения конкурентоспособности европейской экономики, внешней помощи и административные расходы институтов Евросоюза. При этом финансирование сельскохозяйственных субсидий и основных программ региональной поддержки предлагается защитить от сокращений. Посольство России в Абхазии намерено участвовать в восстановлении и развитии Сухума и других населенных пунктов, заявил посол нашей страны в республике Вячеслав Гладков. Он отметил, что в абхазской столице сохранилось много объектов времен СССР и выразил уверенность, что все объекты, нуждающиеся в реконструкции, будут восстановлены. Эквадор заинтересован в обмене опытом с Россией в сфере цифровых технологий и укреплении сотрудничества в этой сфере, заявил заместитель министра по телекоммуникациям республики. Он подчеркнул, что Эквадор стремится расширить возможности цифровой экономики и заинтересован в изучении зарубежного опыта в этой области. Замглавы ведомства также добавил, что помимо России республика могла бы установить связи с Африкой и Азией. Заместитель министра по телекоммуникациям Эквадора принял участие во втором глобальном цифровом форуме в Москве, который завершится сегодня. В Пекине открылся Кубок ШОС по футболу, передает корреспондент РИА Новости. Соревнования проходят на футбольном поле на территории посольства России в КНР. Первыми матч провели команды Ирана и Узбекистана. Игра закончилась в ничью. Россияне сыграют с командами Индии, Китая и сборной Шанхайской организации сотрудничества. В чемпионате также принимают участие команды Белоруссии и Казахстана. Полуфинал и финал Кубка ШОС, проходящего в честь 25-летия организации, состоятся завтра. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
4: Москва, 91.2 FM.
5: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Напомню про наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс всегда в вашем распоряжении. Заходите, пишите «Радио «Спутник» и дальше находите любимую программу или подключайтесь прямо сейчас к трансляции и пишите комментарии, участвуйте в обсуждении тем. А сейчас поговорим про уже достаточно затянувшийся судебный процесс между «Росатомом» и финской компанией по строительству АЭС на территории Финляндии. Соответственно, давным-давно уже это произошло, ну как давным-давно, относительно, время не прошло, когда разорван был контракт в одностороннем порядке со стороны Финляндии, и в результате начался этот судебный процесс. Международный арбитражный суд при Международной торговой палате признал незаконным этот самый односторонний разрыв с Финляндией контракта с Росатомом. И мы прямо сейчас будем разбираться в итоге, какое именно решение сделал суд, что будет выплачено или не выплачено, какие дальше будут взаимодействия. Соответственно, прямо сейчас с нами на связи декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук, автор телеграм-канала IG Energy Икбал Гулиев. Приветствую вас.
6: Здравствуйте.
5: Вот расскажите, пожалуйста, что в итоге суд-то решил? Это будут выплачиваться какие-либо деньги, там, не знаю, компенсация, те деньги, которые остались нереализованными в рамках проекта, вот этой АЭС, или вообще вдруг там, не знаю, возобновится проект?
6: Ну, мы сейчас не говорим о возобновлении проекта. Для нас, в принципе, решение этого арбитража, да, это мы говорим про арбитраж Международной торговой палаты, да, это не частный какой-то юридический эпизод. Это важное подтверждение того, что международные договорные обязательства, они не могут быть отменены какой-то политической конъюнктурой. Конечно, сегодня говорить об этом... С одной стороны, смешно, когда идет отказ там, от европейских наших партнеров, коллег и так далее, от всякого рода поставок энергоресурсов, договорных обязательств и так далее, но вот этот кейс Росатома – это очень важный показатель для нас. Да? Мы возвращаемся именно конкретно к решению арбитража. Арбитраж признал неправомерным одностороннее расторжение финской компании контракта с Росатомом на вот сооружение станции. Да, они там изначально, это было там в начале 22 года после известных событий, да, и финские наши партнеры давили на то, что Росатом не выполняет свои обязательства. Мы доказали то, что это не является на практике таковым. Для российской отрасли это принципиальная позиция, и я считаю это принципиальной победой, потому что этот кейс подтверждает, что Росатом действовал в рамках соглашения, а решение Финляндии выйти из этого договора в одностороннем порядке является нарушением всех соглашений, при том Росатом в это вложил, Росатом делал... Знаем, что там общий объем там более 7 миллиардов евро, и там часть локализации на территории Финляндии должно было быть. И Росатом подтверждал, что он все делает для именно реализации данного проекта. Да, мы понимаем, что какая утрата для Финляндии, там в районе 10% от общего энергопотребления это АЭС должно было закрыть. Поэтому здесь мы говорим про то, что арбитраж зафиксировал, что на момент расторжения контракта строительство не было остановлено, российские компании продвигались в получении лицензии на сооружение АЭС, это особенно важно, а финская сторона пыталась обосновать отказ там задержками, аргументация у нее была совсем другая, но это не прошло в данном суде.
5: А вот в итоге-то вот это решение, оно какую, ну, скажем так, практическую ценность для Росатома несет?
6: Мы знаем, что стороны друг друга на несколько миллиардов евро предлагали сначала на 2 миллиарда, потом на 3 миллиарда евро неустойки и так далее. Но вот это решение, справедливости ради, да, оно не завершает спор там, в финансовом плане, да, но существенно укрепляет, наверное, нашу российскую позицию. Теперь надо будет доказать размер понесенных убытков, а не сам факт неправомерности расторжения. И здесь уже финансовая, финская сторона, она будет сталкиваться с достаточно большими финансовыми последствиями, которые Росатом должен будет доказать, какие убытки все-таки понес. Потому что мы предъявляем, конечно, друг другу там на 2-3 миллиарда евро, но при этом как бы важно понимать, что речь идет там не о штрафе там, за какую-то там политическую позицию, да, а компенсация именно за нарушение коммерческого контракта, да, вложения, обязательства, которые были изначально тестированы, упущенные в САД. Это еще раз все должно быть доказано. Сейчас решение о финансовых, так скажем, направление в сторону Росатом, мы говорим о неправомерности просто самого факта расторжения договора.
5: Угу. Получается такое, что ли, первый этап доказали сначала это, дальше доказываем уже сколько и...

0: международного права есть, нет и так далее. Оно есть. Мы считаем, что оно есть. Мы придерживаемся этого. Потому что если бы не было, то была бы анархия, да, в целом. Элементы этой анархии мы с вами наблюдаем в отношении с нашими европейскими коллегами и партнерами, да, с американцами, наверное, где-то даже полегче, где-то сложнее, но где-то легче, и снятие каких-то санкций, ну, это отдельная тема, как бы, новых сегодняшних новостей и так далее, на поставки энергоресурсов мы это наблюдаем. Мы понимаем, что, конечно, все перетягивают элементы международного права на себя в выгодном для себя ключе. Но мы понимаем, что мы действуем в рамках каких-то международных правовых рамок. Да? По-другому действовать мы не можем, потому что Росатом — это как раз пример того кейса российского технологического гиганта, где с кем можно работать за рубежом. И вот эта маленькая победа с финнами показывает, что у нас там порядка 30 энергоблоков за рубежом. Да? Мы показываем свою практику и важность, и то, что мы в рамках даже такой сложной политической конъюнктуры прибегаем к нормам права. Без этого такие долгоидущие проекты, как в атомной сфере, мы там на десятки лет вперед, по-другому планировать невозможно.
1: Угу. Ну а если мы будем смотреть с точки зрения, вот если, вот скажем, предположим, вот эта у нас история более-менее разрешится, и даже посчитают и убытки, и все, мы можем потом потенциально использовать, ну вот, подобное решение, чтобы, ну, надавить на европейцев, на кого-то либо еще, кто вот подобными действиями уже пытался на нас также, я не знаю, какие-то нападки совершать, деньги у нас забирать, а мы скажем, нет, вот у нас есть подобный уже прецедент, вот решение суда, соответственно, все эти остальные дела позволяют наши деньги сохранить и вам их не отдать.
0: Мы ни на кого не давим. Мы действуем в рамках норм права в правовом поле. Поэтому в рамках правового поля мы будем делать все возможное, чтобы показывать свою и доказывать свою правоту. В рамках норм права, если где-то мы не правы, значит, нам пусть коллеги, наши партнеры тоже предъявляют соответствующие претензии, и никаких проблем нет. Мы же не отказываемся от этих норм. Если бы мы говорили и как вы там ответили, что будем давить, для нас Росатом это не элемент давления какого-то политического, там, военного или какого-то другого, хоть другие страны, у которых есть соответствующий потенциал, этим прекрасно пользуются. Мы говорим о Росатом как технологического лидера и готового, открытого бизнес-партнера для наших коллег, корпораций, стран из дружественных и не только стран.
1: Угу. Спасибо вам большое за комментарии. Ибал Гулиев был с нами на связи, декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук и автор телеграм-канала IG Energy. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем двигаться дальше.

0: Но вот как раз Евросоюз все никак не успокоится, хочет наши деньги забрать, наши замороженные активы себе каким-то образом, сначала, видимо, на кошельки перевести, потом часть отправить Украине, ну или все отправить Украине, потом из Украины уже свою долю попросить. Тут как получится. Но суть в следующем. В настоящее время Европейская комиссия рассматривает такую возможность, чтобы создать схему, механизм, как его только не назовешь, который позволит перераспределить, вроде бы как, ответственность за кражу наших активов, наших замороженных активов, и таким образом вроде бы как выйти, ну, не сухими из воды, но просто немного намокшими, не полностью, простудившимися и всем остальным. Но в любом случае здесь вопрос такой серьезный, потому что они все больше и больше подбивают клинья к нашим замороженным активам, и вот-вот как будто бы до них доберутся. А может и не доберутся, давайте выяснять. С нами на связи экономист, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, приветствую.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Доберутся до наших замороженных активов или не доберутся? Они тут все какие-то новые вот эти технологии придумывают. Вот эта технология, она позволит им добраться или не позволит?
1: Вы понимаете, они эти клинья подбивают уже 4 года и по-разному.

0: называют способы вывода этих средств, но на самом деле суть не меняется. И одна проблема с этим совсем, что нет таких юридических механизмов, которые могли бы объяснить, как это будет сделано и кто будет за это отвечать. Они же уже пробовали сначала подписать всех участников этого процесса в виде стран, чтобы они взяли на себя этот суверенный долг. Но дело в том, что, в принципе, в этой конструкции вот этого управления международными финансами, я напомню, которое действует с 1944 года и, в общем, который руководит Международный валютный фонд и вот эти международные резервы наши, это не просто потому, что мы решили их вывести там и хранить за границей, а потому что наши обязательства были такие для поддержки международной устойчивости финансовой системы. Мы должны хранить часть резервов за границей в свободно конвертируемой валюте или в золоте, ровно для того, чтобы в случае, если мы не сможем выполнять часть своих обязательств по поддержке международной финансовой системы, эти деньги будут взяты оттуда. И поэтому вот эта система финансовая, которая существует в мире, она вообще никакого отношения не имеет ни к Европе, ни к Еврокомиссии, ни к тем государствам, которые входят в Европу и не входят в Европу. Она существует параллельно им. И, в принципе, вот тот депозитарий Евроклир, который является хранителем этих активов, ему, в общем, хранить активы получил Международный валютный фонд и Европейский центробанк, который тоже никакого отношения не имеет ни к Еврокомиссии, ни к государствам, которые входят в Евросоюз, а имеют отношение вот к этой международной финансовой системе. Ну, напомним, там это сеть центробанков в мире, в том числе и наш центробанк. Мы, конечно, предъявляем большие претензии к нашему центробанку, но он действует в рамках тех юридических полномочий и той ответственности, которая была подписана, ну, вот, со всеми остальными центробанками мира. Это тоже касается и всех остальных стран. Поэтому, ну, юридические возможности взять эти деньги чисто, как говорится, нет никакой. Конечно, они пытаются убедить Евроклир и вообще Бельгию, в которой находится этот депозитарий, в том, что это возможно. И вот они тут понапишут всякие очень прям железные бумажки, такие прям бумажки, прям из бумажек всех бумажки, которые гарантируют все остальное. Да? Но и премьер Бельгии многократно заявлял, и сам Евроклир, и тем более Европейский Центробанк, он говорит: ребята, ну, вы можете писать все, что угодно, но это никакого отношения не имеет к той финансовой системе, которую мы все и представляем. Поэтому вот сколько бы вы ни пыжились, ни по-разному ни называли это все, но все равно в любом случае, если вам каким-то образом удастся эти деньги вывести из этого депозитария, да, ну, не знаю, как, ну, приставив пулемет, например, там, к голове того человека, который будет подписывать эти документы, да, то просто это означает, что вы украли эти деньги, ну, и вас постигнет возмездие, а в первую очередь возмездие постигнет Бельгию и Евроклир, и Европейский Центробанк, чего они очень сильно не хотели бы, а так как все государства и Еврокомиссия тоже очень сильно зависят от эмиссии евро, которая идет от эмиссии доллара, который эмиссирует ФРС, с которым мы, в общем, собственно, не ссорились, да, вот договорившись вчера, еще очень сильно помогаем Дональду Трампу и в том числе и американской экономике, от которой пытаются сохранить Федеральные резервные системы Соединенных Штатов. Я напомню, что вся финансовая система мировая, она вертикально устроена, и, в общем, центр этой мировой финансовой системы – это Федеральная резервная система Соединенных Штатов и Международный валютный фонд. И поэтому, когда мы говорим, что вот кто-то из европейских политиков или там, я не знаю, кто, кого угодно, пытаются каким-то способом уговорить Бельгию или Европейский Центробанк дать разрешение на вывод этих денег, это означает, что они просто говорят: ребята, а давайте вы все риски возьмете на себя, то есть платить России эти деньги сотни миллиардов будете вы, значит, отвечать за это будете вы. Мало того, что вы отдадите им эти все деньги, когда Россия в судах, естественно, добьется, потому что любой суд признает то, что Россия права, но и вы заплатите ей еще и проценты за неправильное хранение и убытки, которые Россия понесла, а это еще сотни миллиардов. И поэтому, ну, давайте вот, например, обанкротим Бельгию напрочь, да, навсегда, отдадим ее в рабство России, а мы вот тут эти деньги быстренько попилим на какие-то там свои собственные нужды, растащим их по виллам, там, по поселкам различным, которые мы там построим, да, по всяким депозитариям, растащим и будем радоваться жизни. Ну, конечно же, у них это не пройдет. Я очень сомневаюсь, что вполне здравые и разумные люди из Федеральной резервной системы, из Европейского Центробанка, а уж тем более Бельгия, на это все пойдет.
1: Ну, звучит буквально смертельно, но вот вы сказали о том, что вдруг кто-то будет подписывать вот этот самый документ, там, не знаю, с пулеметом у виска. До такого может дойти? Ну, вроде бы не настолько, конечно, критичная ситуация у европейцев, а если им и не надо будет финансировать Украину, то даже и выправиться можно. А вот если действительно они возьмут и решат, что нам без разницы, мы готовы пойти на все, что угодно, только бы эти замороженные активы забрать. Реален сценарий с прямыми угрозами?
0: Так они и так уже эти угрозы применяют, ну, не в смысле физического воздействия, да, но и все
1: ну,
0: возможные...
1: Кто знает, может, и физического, может, они там решат ну, танки это, ввести.
0: Это не прокатит. Ну, нет у них танков.
1: Ну, тоже верно.
0: И понятно, что... И понятно, что... Ну, нет, это вот, это все попытки, знаете, махинациями, различными уговорами, особенно когда, смешно это смотрится, когда там 28 стран пытаются одну уговорить, чтобы она обанкротилась для того, чтобы они растащили эти деньги. Все же все понимают. И поэтому все эти уговоры, ну, особенно на фоне того, что одновременно там Франция, Германия, Нидерланды и другие страны в основном, да, вот эти, они предъявляют претензии сейчас Еврокомиссии о том, что из бюджета Евросоюза на ближайшие 5 лет срочно надо вернуть обратно или там выписать и вычеркнуть из них там 400 миллиардов евро, которых, собственно, этим странам и не хватает, да, то сама Еврокомиссия, она, в общем, находится в очень уязвимом положении, а уж тем более, я не знаю, там, ну, французы, французское правительство, германское правительство, они там в смешных процентах поддержки населения, там процент населения там 17-15, понимаете? Ну, то есть все понимают, что они завтра вылетят в трубу вместе со своими политическими амбициями, а уж тем более в этом случае их никто не собирается финансировать, тем более если это финансирование произойдет из собственных карманов. Ну, из карманов фактически Бельгии, Евроклира, ЕЦБ и ФРС, которые, в общем, от этих людей не зависят никак. И поэтому, как бы они ни пытались их обмануть, не пытались им как-то уговорить о том, что, значит, надо срочно эти деньги взять и бросить все на Украину, все же понимают, что там на Украину доходит процентов 30, и из этих 30% половина разбредается по всему миру в виде поставок тех самых вооружений и всего остального. Ну, а все остальное рассовывается по карманам теми политиками, которые, как я уже говорил, в ближайшее время потеряют свою власть, а может быть и жизнь, потому что, ну, в той ситуации, в которой они находятся, ну, та политика, которую они вели последние там 15 лет, она, ну, явно провальная. А если она явно провальная, то придут следующие, которые предъявят им все убытки, которые они нанесли им собственным странам, а убытки исчисляются триллионами евро, которые сейчас они недополучили в результате того, что они отказались от наших энергоресурсов, а то, что они закачали огромные
1: средства. Ну, в общем, Валерий Валерьевич, тут да, тут действительно серьезно, много очень им денег надо будет отдать, но по большей части нам-то главное, что наши замороженные активы лежат, и их никто не трогает. Ну как, трогают, пытаются трогать, но не доберутся. Спасибо вам огромное за комментарий. Экономист, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев был с нами на связи, а прямо сейчас, дорогие друзья, будем двигаться дальше.

0: Немного поговорим про туризм. Правительство России будет направлять в регионы около 3 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Об этом рассказал, ну, фактически даже распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. И вот теперь нам любопытно, куда, во-первых, будут направлять эти деньги. На что этих денег хватит? Вот давайте спросим, вот зададим эти вопросы руководителю пресс-службы Российского союза туриндустрии. Артур Абдюханов с нами на связи. Артур, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Вот эти 3 миллиарда. Во-первых, ну, звучит, да, серьезно, 3 миллиарда. А на самом деле 3 миллиарда – это много или мало? Вот если мы так будем говорить про создание туристической инфраструктуры. Что это вообще, создание туристической инфраструктуры?
1: В первую очередь инфраструктура – это сети, дороги и облагораживание объектов. Допустим, вот эти 3 миллиарда сейчас разделяются по трем регионам. Это Байкал, Тверская область и Адыгея, проект Лаганаки. Давайте разберем на примерах. Тверская область, Завидово, уже достаточно известный для москвичей курорт, который позволяет уехать туда на выходные с семьями, с детьми. Он развивается, и один из таких кластеров, которые подают пример другим регионам, куда вкладываются инвестиции. Но прежде чем развивать этот курорт и строить гостиницу, конечно же, нужно позаботиться о комфорте, то есть провести водоснабжение, электричество, дороги для того, чтобы турист мог приехать туда, и курорт был для него доступен, потому что все-таки, если ты едешь отдыхать с семьями, с детьми, ты должен быть в комфорте и в комфортных условиях. И вот эти 3 миллиарда – это часть инвестиций государств, которые поддерживают национальные туристические проекты, туризм и гостеприимство, которые будут разделяться по разным частям. Сейчас известно то, что около 520 миллионов достанется Тверской области для развития именно инфраструктурных проектов. То есть, в первую очередь, это будет строиться дороги, улучшаться инфраструктура, канализация, водоснабжение, электричество. Влияние это сейчас на данный момент турист может не почувствовать. Но в будущем, для того, чтобы в этом месте появились новые гостиницы в том же, допустим, регионе, как Байкал или в Адыгее, в Лаганаке, труднодоступном горном регионе где-нибудь, чтобы появилась гостиница, нужно, чтобы там было электричество и вода. И тогда уже можно говорить про инвестиции, долгосрочные проекты и развитие курортного региона. И тогда уже турист сможет туда приезжать. Чем больше таких инвестиций будет, тем больше возможностей можно привлечь частных инвестиций для строительства гостиниц. Чем больше будет гостиниц, тем выше конкуренция, тем лучше и качественнее обслуживание и, конечно же, выгоднее цена для конечного потребителя. Таким образом, косвенный эффект для потребителя, для обычного туриста получится, но не в моменте прямо сейчас, а через определенный срок. Это может занять 5 лет, 7 лет, 10 лет, то есть это достаточно длительные инвестиционные проекты. Что это нам показывает? О том, что государство поддерживает развитие внутреннего туриста. То есть государство делает все для того, чтобы наши туристы и самостоятельные, организованные путешествовали по огромной стране. И делает для этого максимально все возможное, для того, чтобы это было быстро, комфортно и безопасно.
0: Александр. А вот у нас буквально минутка остается. Еще хочется тогда задать вопрос, раз вы упомянули вот именно развитие внутреннего туризма, то хочется и понять, как россияне сами этот внутренний туризм воспринимают. Много ли путешествуют по нашей стране?
1: По последним данным сейчас, которые вот как раз у нас появились, сейчас у нас известно, что в этом году с 1 января по начало августа уже совершено около 70 миллионов туристических поездок. В конце года будем уже подводить более точные итоги. Но после пандемии мы видим постепенный рост внутреннего туризма. И, конечно же, после того, как на Россию появились новые санкции, конечно же, внутренний туризм развивается и появляются новые регионы. Для вас, допустим, самый известный пример – это развитие туризма на Кавказе. Самый известный регион – это Дагестан, Сулакский каньон, который стал очень популярным благодаря как раз развитию этого региона. Появляются фотографии в соцсетях и новые видео. И это привлекает туристов и молодых. Кстати говоря, молодежный туризм на Кавказе как раз очень развивается, особенно и в Дагестане. Туда едет много молодых людей для того, чтобы провести время, отдохнуть и перезагрузиться, вернуться обратно на работу.
0: Ну, это очень радует. Спасибо вам огромное за комментарии. Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник».

0: классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 14 часов, Новосибирске 18.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Киеве остановилось метро из-за отключения электричества. Евросоюз намерен урезать свой 7-летний бюджет, но сохранит финансирование Украины. Росатом все еще надеется реализовать проект на строительство АЭС в Финляндии. Подробности далее. Движение поездов остановилось на всех линиях киевского метрополитена из-за отключения электроснабжения. Об этом сообщили в мэрии. В городе с утра действуют графики стабилизационных отключений. В энергетическом холдинге ДТЭК сообщили о введении экстренных аварийных отключений. В крупном жилом массиве Южная Борщаговка из-за повреждений инфраструктуры. В других районах города также наблюдаются перебои с электроснабжением и сбои в работе троллейбусов и трамваев. По данным СМИ, в городе наступил транспортный коллапс. В Брянской области приостановлено движение поездов на перегоне Полужье-Выгоничи, сообщила Московская железная дорога. Транспортное сообщение нарушено из-за атаки украинских дронов в Выгоническом районе. По данным местных властей, дронами атакован железнодорожный мост, повреждено железнодорожное полотно. Пострадавших нет. На месте ведутся восстановительные работы. Пассажиров на станциях информируют об изменении маршрутов следования поездов. Так, поезд Москва-Новозыбков проследует до станции Брянск. Скорловский. Далее организовано автобусное сообщение. В обратном направлении маршрут будет организован по похожей схеме. На маршруте работают всего 8 автобусов. Поезд Минск-Анапа будет направлен по смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский обратно. Евросоюз намерен сохранить резерв финансирования Украины в размере 100 миллиардов евро на период с 2028 по 2034 год, несмотря на предложение в целом урезать свой общий 7-летний бюджет на 159 миллиардов евро или примерно на 8%. Это следует из переговорного документа Совета ЕС, с которым ознакомилась РИА Новости. Существенные сокращения затрагивают программы повышения конкурентоспособности экономики, внешнюю помощь и административные расходы институтов ЕС. Не будут урезать сельскохозяйственные субсидии и основные программы региональной поддержки. Предложение обсудят на саммите ЕС 15-16 октября. Росатом сохраняет надежду на то, что Финляндия возобновит работу над проектом строительства АЭС с Россией. Возможно, это произойдет, когда улягутся политические тучи, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, Росатом пройдет до конца юридическую цепочку судебных разбирательств с Финляндией, разорвавшей контракт на строительство АЭС «Ханки-Киви-1». Арбитражный суд при Международной торговой палате уже признал односторонний разрыв контракта финской стороной в 2022 году незаконным. Причиной жесткой посадки легкомоторного самолета в Забайкальском крае стала техническая неисправность двигателя, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте. По его данным, экипаж перегонял воздушное судно, а полет был санкционирован по маршруту Сретенск-Могучий-Очерок. Цесна-182 сегодня совершил аварийную посадку в Забайкальском Сретенске. Летчик и авиатехник пострадали, им оказали медицинскую помощь, в удовлетворительном состоянии их отправили на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутникова Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Шемякин, проснись.
2: Красота и аристократизм изложения исторических фактов в программе Джона Шемякина. Я Александр Кузьмак. Продолжаем, Джон, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Продолжаем разговор про Леонида Андреевича Крылова. Я, как, знаете, сейчас модно сериалы, когда показывают, серию показали, следующую ждешь через неделю. Ждал, дождался. Продолжаем разговор про семью Крыловых, потому что, я так понимаю, она у нас все равно идет, ансамбль, и Иван Андреевич, и, собственно, его брат. И мы остановились, начался 19 век, ну и приблизительно после швейцарского похода Суворова.
3: После швейцарского похода, судя по всему, здесь мы на какой-то зыбкой почве предположения был Фридланд. Это теперь Калининградская, слава тебе, Господи, область. До этого была Восточная Пруссия, снег. кошмарное сражение, абсолютную, так сказать, мясорубка. В лес входит полк, выходит оттуда полбатальона. Стандартная история. Впервые солдатам раздают Георгиевские кресты. Знак отличия воинского ордена. Лев об этом я намеком уловил. Может быть, он там не был, а может быть, он там был. Но 100% он у нас. Лев Андреевич Крылов участвует в русско-турецкой войне 1806-1812 года.
2: Это же Кутузов.
3: Да? Это, ну, там Каменский начинал, угу. Там кого только не было, по большому угу. счету. Кутузова прислали тогда, когда было понятно, что легкой прогулки не получилось.
4: Как и потом.
3: Да. Придется. И, собственно говоря, эта война, она не знаменитая у нас. Вот. Но, тем не менее, война, в которой Михаил Илларионович отрепетировал свою главную войну, 1812 год. Потому что так как Кутузов провел турок со сдачей Рощука, а потом блокады и преследование при отступлении. Ну, в общем, вся эта... Он отрепетировал блестящие свои тарутинские маневры, и вот это... Все это было там. И там, среди вот этого всего, этой хмари, заразы... Ведь мы как-то привыкли... Ну, как, не мы, мы хорошие. Люди привыкли относиться к войне как к красивому, благородному делу. Мы забываем о том, что война — это кошмарный, чудовищный труд в совершенно адских условиях. Среди всей этой заразы, когда каждая рана может оказаться смертельной, когда в тебя летит тяжелая какая-нибудь мушкетная пуля, никаких антибиотиков и никакой, по большому счету, военной хирургии, кроме ампутационной, не было. И нет команды «ложись», а есть команда «стой и умирай». И других команд не будет. Ну, в штыки еще. И вот ты стоишь, а в тебя стреляют. А потом ты бежишь, а в тебя стреляют. А потом ты пытаешься найти воду, чтобы попить, а в тебя стреляют. Как через это можно несколько лет провести в этих условиях и сохранить блестящий прозрачный взгляд на жизнь, для меня большой вопрос. И когда мы говорим, вот мы же на прошлой неделе с вами говорили, но я, человек с неудержимым языком, к сожалению, сравнил Льва Андреевича с Акакием Акакиевичем и чувствую себя почему-то нехорошо из-за этого. Понимаете, помните, я слегка отвлекусь, помните, блаженные нищие духом, ибо их
2: есть Царствие Небесное.
3: Ведь когда я готовился стать священником в свое время, был такой у меня эпизод в жизни, я яростно интересовался именно этой фразой. Почему? Блаженный, нищий, духом, в честь чего? Ну, потом, слава богу, там я напряг остатки своего классического образования. На древнегреческом блаженные нищие – это не про бедность и не про какое-то смирение. Нищие – это в греческом «птохос», это жаждущие, алчущие, недостаточные. Вот нищие пищей по-русски сказать невозможно, а в греческом языке это совершенно нормальная ситуация. Мы нищие пищей, мы хотим есть.
2: Голодные.
3: Голодные, да. Блаженные нищие духом – это те, которые хотят уловить пневма. Дух – это там пневма. Пневма – это огненное дыхание Бога. Вот люди, которые жаждут огненного дыхания Бога со всем своим смирением, их вот будет Царствие Небесное. Не у каких-то тупорылых, понимаете, простецов, которые сидят и моргают, а люди, через которые принимают в себя огненное дыхание Бога на полях сражений, да даже в мирной жизни и такое бывает. Ведь,
2: то есть восприимчивые люди.
3: Восприимчивые, живые, страдающие, жаждущие люди. Вот их будет Царствие Небесное. И что, ну, понятно, что изображения Льва нет никакого. Это совершенно очевидно. Изображение Ивана Андреевича, они производят странные впечатления, я вам честно скажу. Потому что Иван Андреевич при всей своей простоте, он всякий раз просил, чтобы его изображали как можно более привлекательно. Вот. И даже брат это заметил и сказал, ты с каждым портретом в своих книжках все молодеешь и молодеешь. Возможно ли это, спрашивает, значит, младший брат у старшего брата. Так вот, они оба купаются в огненном дыхании Бога. Иван Андреевич купается как поэт, потому что Богу все равно на кого дышать. Он дышит во все музыкальные инструменты. Ну, что мы из себя представляем. Вот. Но испытать это дыхание Бога Ивану Андреевичу было непросто. А на Льва Андреевича Бог дышал огненным дыханием на поле битвы, а потом еще были, конечно, грандиозные испытания. Как всегда, понимаете, на героя самое главное испытание, такое ощущение, падает уже после совершения подвига. Вот, и на Льва Андреевича это вот дыхание обрушится еще как. Вот о чем мы сегодня, скорее всего, и поговорим.
2: Итак, турецкая кампания, да?
3: Турецкая кампания, она закончилась для нас победоносно. Мы окончательно закрепили за собой официально и полуофициально на правах свободных территорий, которые хотят быть с нами. Молдавию, вот, вводим туда войска. Ну, в общем, все закончилось хорошо. Но тут к нам приходит Европа. Вся Европа приходит. К нам приходит Бонапарт, нашествие 10 языков.
2: Великая французская армия.
3: Ну, там Гран-Арме, там она европейская.
2: Ну,
3: там,
2: ну, конечно, да.
3: Там и австрийцы, пруссаки, поляки.
2: Итальянцы эти, те же.
3: Итальянцы. Да. Даже испанцы были. Естественно, огромное количество самых разнообразных немцев. Но это в основном Бавария и Вестфалия. И вот они к нам приходят. Зачем они к нам пришли? Это грандиозный вопрос. Слава богу, мы на этот вопрос сегодня отвечать не будем. И началась эта история, которую мы до конца, наверное, до сих пор не осознали. Это правда. Это правда. Потому что память, ведь память бывает двух видов. Бывает индивидуальная память, она построена вся на эмоциях, она построена на припоминании ощущений. А есть память, условно скажем, коллективная, которая как бы должна быть на цифрах, на датах, на событиях, на фактах, желательно без эмоциональной окраски. В России коллективная память, она индивидуальная, я имею в виду. Россия, она даты не запоминает, имена не запоминает, события не запоминает, произвольно комкает все, что возможно. Но общее ощущение у России сохраняется о пережитом. А так как пережитое в основном это драматически трагическое, то и отношение у моих соотечественников к своему прошлому, оно абсолютно подростковое. Потому что что-то мы вообще вспоминать не хотим. А если что-то вспоминаем, то это, в общем, отдельного рассказа заслуживает. Вот у нас война 12-го года, когда вообще встал вопрос о существовании страны. А мы снимаем там всякие замечательные там гусарские баллады, эскадрон гусар летучих. Мы все превращаем в какую-то...
2: Водевиль, мюзикл, да.
3: Да-да, с песнями, с плясками. Мы таким образом пытаемся изжить грандиозную травму, которая была нам нанесена. К нам пришла убивать нас та часть света, в которую мы стремились. Мы
2: же, что-то мне это напоминает, да.
3: Мы же 100 лет, да больше, на самом деле еще с Бориса Годунова, мы стремимся стать равноправными. Зачем это нам надо? Это отдельная тема. Мы стремимся в Европу. Из Европы мы воспринимаем философию, из Европы, ну, философию, музыку, стихосложение, прозу, романы, гигиену, образ жизни. Да. Очень много замечательного. Это правда. Вот и эта Европа пришла нас убивать. Просто по факту нашего существования. Просто для того, чтобы нас не было. Это как если бы... Ну, я не готов был увидеть свою маму, которая меня, так сказать, родила и воспитала, чтобы мама ко мне двинулась с ножом, чтобы со мной разобраться. Я к этому не готов. И Россия была готова к этому не очень. Взять Кутузова зачем-то хитрово, вывесил над своим имением французский флаг. Вот. Не то, чтобы он был ждун. Вот. Но, тем не менее, у людей что-то там такое, в общем, многие посыпались.
2: Может быть, потому что мы не хотим поверить в то, что они пришли,
3: да,
2: нас убивать,
3: конечно,
2: да?
3: Конечно. Мы всякий раз как-то так все... Есть огромное количество моих замечательных коллег, и, ну, назову их товарищей, которые обожают Наполеона и видят в нем, в общем-то, что... А зачем? Мы могли бы... Угу. Он крепостное право отменил. Там много разного такого. Так вот, к нам пришел 19 век, европейский 19 век, со своей замечательной идеей, которую они весь 18 век пестовали, о том, что общество – это машина, и человек – это машина, и общество, и человека надо безжалостно модернизировать, ломать, менять шестеренки. Не надо стесняться этого. Необходимо, если мы видим, что автомат управляется не очень хорошо. Значит, мы должны с мясом вырвать из аппарата там что-то и засадить туда другое. Чего там стесняться? И они вот к нам, собственно говоря, пришли именно с этим, так сказать, замечательным проектом. И вы не поверите, Лев Андреевич это почувствовал. В своем письме относительно позднем, по-моему, 18-го года, 1818 года, он написал своему брату следующее. «Я люблю твои стихи». Я по смыслу, по смыслу. «Я люблю твое творчество, потому что ты никого не ломаешь. Я люблю твое божественное дарование и нахожу, что нет ничего достойнее благородной души, как советами и самыми легкими доказательствами отвращать от пороков и приобщать к добродетели. Не барабанный бой, репрессии, гильотина и вот этот вот скрежет шестеренок, который все перемалывают. Вот. А я люблю твою поэзию, потому что ты не насилуешь своим творчеством. Ты не берешь человека, не вырываешь из него сердце, не говоришь человеку, что он тля, тварь, не рисуешь ему какие-то там завлекательные, так сказать, цели, замки и так далее, не толкаешь людей в пропасть, не воспеваешь самоубийство, не воспеваешь убийство, а к тому времени уже было вовсю.
2: Ну да.
3: Вольность уже вот-вот будет написана Пушкиным. Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей, жестокой радостью я вижу. Понимаете, вот Иван Андреевич такие стихи, несомненно, великие, написать не мог. И вот это потрясающая человеческая доброта. Что у Льва, что у Ивана. Они видели, как людей рвут на куски, в буквальном смысле. Угу. Они видели, как, ну, Лев чуть меньше, он там видел в других странах это. А Иван, он просто видел это...
2: С детства.
3: С детства вдоль дороги, это вот одно из его потрясающих, вдоль дороги лежат трупы. Это трупы дворян, их семей и их прислуги, которая осталась верна. Няня, пытающаяся защитить детей, зарублена топорами. Ну, вот такая история. Они видят, что, в общем-то, с этим обществом надо что-то делать. Его можно как? Ну, там, через гипноспутники, там, через что-то, через там, какие-то внушения, там, что-то еще, и через кары, через расстрелы можно исправлять. Может быть. А можно немного иначе. И вот Иван Андреевич... Я, собственно говоря, для него, я сам этого не знал, и я так понимаю, что я нашел себе некий образец для поведения. Вот. Дети, кстати, в школе моей почувствовали это в последнее время.
2: Да, ну, собственно, вот мы приблизились уже, так сказать, да. К 812 году.
3: 812 год, грандиозное отступление, вот. Потом не менее трагическое, драматическое наступление, потери феноменальные, подвиги совершенно фантастические, Остерман, Толстой... о котором я обязательно с вами хочу побеседовать.
2: «Стоять и умирать».
3: «Стоять и умирать». «Стоять и умирать».
2: Что потрясающая еще? Фраза, конечно.
3: А мы про Остерман Толстого обязательно, с вашего позволения, поговорим. Ну так вот, вот стояли и умирали. Более того, ну, это вот общая Россия после 12-го года, она прежней уже не могла стать ни под каким видом, ни под каким видом. И это очень многие почувствовали. У меня было такое, ну, одно время... Мы с ним в каком-то даже родстве каком-то, очень отдаленном. Был такой английский писатель, ну, британский писатель. Вот он пришел в Исаакий, вот, и услышал «Господи, помилуй» пасхальный распев. Угу. Он абсолютный британский турист. Он приехал к нам с твердой верхней губой, чтобы смотреть, какие мы грязные, безалаберные. Экзотик. Его фамилия Стэн. И он услышал «Господи, помилуй». И ему сказали, что вот этот вот распев пели накануне Бородино люди, русские мужики, которые были готовы заслонить своими телами путь Наполеона на Москву. Не победить, не окружить, не уничтожить. Заслонить своими телами, замедлить хоть на секунду путь Наполеона на Москву. Вот это вот Бородино. Это такой настрой общества, который нами был во многом бездарно спущен в свисток, за что я, допустим, не могу простить Александра Первого. О нем сегодня тоже поговорим. Вот. Дальше у Льва Андреевича, ну, после этой Березины, вот понимаете, чтобы мы поняли, что такое Березина, допустим, да, замерзшие эти саперы французские, они, ну, то есть, судя по всему, там трупы вмерзли в эту самую Березину, они поддерживают мост, по которому Наполеон должен ускакать. Но он ускачет. Русские, так сказать, казачья эти лава, она уже начинает окружать там, в общем-то. И вот Наполеон мчится в Париж. И вот эти вот телеграфы Шепа, это вот такие вышки с светящимися, колеблющимися планками, они передают уже по всей Европе по цепочке весть о гибели великой армии. Кто организовал эту гибель великой армии? Как там, помните, опять же, у Пушкина? «Гроза 12-го года, скажите, кто же нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима или русский бог? Кто знает?» Все вместе.
2: Ну, конечно.
3: Вот. Дальше у нас, значит, мы идем освобождать Европу. Ну, как мы без этого? Мы идем освобождать Европу. 1813-1814 год. Вот, дядя Александра Сергеевича Пушкина, вот, Василий Львович Пушкин, пишет мои любимые строки. У него: «Месье, а мы теперь в Париже, известна россиянам честь. У нас вы были. Ныне мы же с визитом к вам. Теперь мы здесь». Недолго в Европе побыл наш Лев Андреевич.
2: Жалко.
3: Жалко. Вот. Совсем он, судя по всему, нехорошо здоровьем, и его отводят уже, ну, в общем, как израненный, устаревший корабль. Его не списывают, слава богу, на металлолом. Его отводят на какой-то там рейд, и вот он на этом рейде должен водить тяжелыми орудиями, незаряженными, и как там, осуществлять присутствие государственного флага. Вот его перебрасывают Каменец-Подольский, Винница, вот в те места. Они замечательные места. Вот. Чем там заниматься боевому офицеру, в общем-то, решительно непонятно. Распорядок дня у него суровейший. В 5 утра подъем. Это, опять же...
4: Все... Им же установлены или просто...
3: Это... Им же, им господи, же, да, конечно, себя. Конечно, конечно. Он командует, понимаете, не лейб-гвардией и не отрядами специального назначения, ничем таким. Он командует такими же... Им там уже за 40. По тем временам они уже, как бы вам сказать, ну, ветеранов раньше называли инвалиды.
4: Да.
3: Вот.
4: Отсюда название.
3: Он, да, да, да. Он гарнизонная команда у него. Потом его переведут в инвалидную команду. И вот они там, значит, а куда им деваться? Куда им деваться? Родина не готова предоставить им ничего другого, кроме как продолжай маршировать. Ты должен служить. Если ты солдат-инвалид, ну, ты 25 лет не выслужил, ну, служи. А если ты офицер, ну, если деньги есть, уходи в отставку, а нет денег, тяни лямку. И вот они тянут лямку. Это пронзительная история. Как, будучи дворянином, хоть и во втором поколении, как, получая грошовое жалование, поддерживать себя в жесткой дисциплине, когда ты живешь просто в деревне и будешь жить тут годами. Добавок ко всему, себя никто не снимает каких-то яростных требований. И у Льва Андреевича начинаются трения по начальству. Как он пишет, молодой очень горячий подполковник, Бурнашов, по-моему, фамилия, могу ошибиться. Нет, по-моему, Бурнашов. Он, значит, хочет, чтобы все было манифик. Он из гвардии, и он хочет, чтобы все было роскошно и шикарно. И он устраивает какие-то унизительные проверки, выволочки, наряды, разряды, требует, чтобы... Ну, в общем, там масса всякого такого. А вот по поводу распорядка дня, в 5 часов он встает. С 5 до 9 он занимается, значит, вот делом своей воинской части. Потом он, значит, в 9 часов он завтракает, вот, пробует музицировать, потом у него, значит, снова учение, а потом он начинает работу по хозяйству. У него же хозяйство. Но денег-то нет.
4: Ну, да.
3: И он, таясь и стесняясь, организует себе, ну, какой-то преусадок. У него денщик есть, угу. Денщик у него женат, жена, дочка денщика имеется, девочка совсем маленькая. И вот они копошатся на огороде, потом он покупает одну корову, потом он покупает другую корову, он возвращается в какие-то... Ну, он ведет вообще жизнь совершенно для меня потрясающе, честно могу сказать. Я представляю себе, как после Берлина какого-нибудь...
4: Ну, вообще.
3: Вот, после всего этого дела, после морских операций на Балтике, после Молдавии и, так сказать, Валахии, угу. Оказаться вот в этом черноземе чавкающем.
4: Ну, в общем, захолустье.
3: Захолустье, где нет ничего ровным счетом, где поговорить, по большому счету, не с кем. И при этом не спится, играть на скрипке, писать музыку, и при этом при всем доить корову. И писать радостно то, что купил гусят, курят, они такие милые, такие
4: и
3: хорошие.
4: И воспринимать это как некое повседневное...
3: Абсолютно.
4: Да.
3: Не чувствовать себя, понимаете, маркизом в изгнании.
4: Yeah.
3: Ох и ах. Вот. А воспринимать все... Вот если есть такое, понимаете, стоическое отношение к жизни, то Лев Андреевич нас ему учит. Это то, что потом Ницше назовет золотой смех человека в лицо Богу. Да-да-да. Вот это потрясающая история. Вот. Но, тем не менее, к переписке возвращаемся?
4: Да.
3: Yeah. Возвращаемся к переписке. И вот... 1818 год, весна, май. 4 мая, письмо 4 мая 1818 года. «Дорогой тятенька, а у нас некое событие». Ну, в общем, к ним государь приезжает с инспекцией. Александр Павлович, для того, чтобы не погружаться в тяжесть государственного управления, вместе со своим очень милым подручным полковником Соломко, вот, мотается нон-стоп по всей стране. Кочующий деспот его Пушкин называл. Он носится, везде рассылает воздушные поцелуи, ему устраивают вахт-парады.
4: Михаил Сергеевич напоминает.
3: Ну, в общем, воздушные поцелуи, он всех благословляет, улыбается тонко. Александр Павлович, он такой Александр Павлович. Вот. При этом искренне молится и все прочее. Но приезжает государь, поэтому мы должны соответствовать. И mm-hmm. вот начинается такая история. Вызывают Льва Андреевича к этому горячему подполковнику, который, конечно, хочет стать горячим полковником.
4: Конечно.
3: Вот. Необходимо показать государю, что гарнизонная команда, она феноменально боеспособна. Поэтому всем срочно за свои деньги немедленно построить, тогда так говорили, построить себе новые мундиры, изыскать средства для того, чтобы переобмундировать полностью поизносившееся свое-то Христово воинство, заказать немедленно из столицы серебряные офицерские шарфы, ну, это пользу, угу. Вот, новые палеты, они же потускнели у вас в этой сырости и гнили. Угу. В общем, привести себя в порядок и привести в порядок подразделение. Денег нет. Изыскивайте возможность сами. Иначе. И вот тут вот начинается там вот этот срочный сбор, вот, начинается история о том, что, ну, смотри, дорогой брат, ну, что же мне делать-то? Дорогой брат посылает денег, дорогой брат посылает еще там что-то. И, в общем-то, не очень рады государю, честно говоря.
4: В таком контексте
3: не очень рады государю, и я, что называется, не осуждаю. Но письмо от 28 мая, ну, того же mm-hmm. года. Приехал государь. И вот тут вот срабатывает наша с вами история. Мы же четко знаем, что государь приедет для того, чтобы, ну, просто посмотреть на нас. Такой милый ритуал. Шеф приехал на обед, называется. Мы ему споем, спляшем, он уедет. Да. А все равно восторг у Льва Андреевича абсолютно детский. Потому что вот государь во все время присутствия тут был весьма весел, любезен и доволен. Многих наградил. Ну, понятно, нас-то mm-hmm. нет. Многих наградил. Батальонного, ну, в общем, нашего mm-hmm. подполковника произвел в полковнике. Фамилия Бурнашов, все-таки помню. И могу сказать, что батальон был одет очень хорошо, ну, на наши с тобой деньги. Значит, все в новых мундирах, в серебряном приборе. Обошлось по 234 рубля ассигнациями вся эта история, ну, на каждого офицера и так далее. В общем, государь остался доволен. Боеспособность армии прекрасная, выучка фантастическая. Мы победили. Ура, вперед!
4: На этом мы как раз, логическая запятая тут вообще великолепно ложится в наш рассказ. И сделаем паузу, после небольшой паузы продолжим разговор.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В ЛНР в результате атак со стороны ВСУ 4 мирных жителя погибли, еще 5 ранены, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он уточнил, что в одном из фермерских хозяйств Старобельского муниципального округа погибли водители комбайна и грузовика. В Белокуракинском округе атакована машина местной пекарни, погибла сотрудница предприятия. В Антрацитовском округе погиб водитель легковушки. Всего за сутки атакам подверглись 13 муниципалитетов республики. Около 100 вражеских целей уничтожены. Значительная часть потребителей Киева и Киевской области остались без электроснабжения, сообщает компания «Укрэнерго». Жители столичного региона призывают экономить электроэнергию, если, конечно, она у них есть. Восстановительные работы уже ведутся, заверили в компании. СМИ писали, что в Киеве остановилось метро. Мэр Виталий Кличко также объявил о перебоях с водоснабжением. Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель раскритиковала санкционную политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Заявление появилось на фоне договоренностей президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа по поставкам дизельного топлива. Вот как это делается. Пока Мерц разрушает Германию санкциями и дорогостоящим СПГ, Трамп занимается реальной политикой, написала Вайдель в соцсети. Она подчеркнула, что прагматичное взаимодействие отвечает национальным интересам Германии, в то время как власти ФРГ идут на эскалацию в ущерб своим гражданам. «Росатом» сохраняет надежду на то, что Финляндия возобновит работу над проектом строительства АЭС с Россией. Возможно, это произойдет, когда улягутся политические тучи, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, «Росатом» пройдет до конца юридическую цепочку судебных разбирательств с Финляндией, разорвавшей контракт на строительство АЭС «Ханхи-Киеви-1». Арбитражный суд при Международной торговой палате уже признал незаконным односторонний разрыв контракта финской стороной в 2022 году. Лихачев добавил, что в портфеле зарубежных заказов «Росатома» относительная доля проектов с западными странами падает, но их абсолютная величина сохраняется. Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи одержал победу на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена», который проходит в Алма-Ате. Россияне заняли весь пьедестал. Вторым стал Глеб Лутфуллин, третьим – Петр Гуменник. «Мемориал Дениса Тена» завершится сегодня. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс». Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
5: Москва, 91,2 FM. Шемякин, проснись.
6: Очередная серия, которую можно было, наверное, бы назвать что-нибудь такое вот «Великая судьба русского человека». Вот, наверное, как-то так это, наверное, должно звучать. Потому что, как вот вы сказали вначале, все про личности, все про индивидуальности, которые составляли вот это и продолжают составлять величие и какую-то удивительную какую-то аутентичность русского народа. Вот так бы я для себя, вот под впечатлением от рассказанного вами, я бы это вот для себя лично просто оценил. Джон Шемякин, мы продолжаем разговор про семью Крыловых, разговор про Льва Андреевича в первую очередь. И у меня вот какой вопрос. Вы базируетесь на... В первую очередь, на переписке между ними, на тех письмах, которые писал младший Крылов старшему Крылову. Почему они так редко виделись? И вообще, как это так вышло при таких удивительных, трогательных письмах?
7: Последний раз они виделись то ли в 1806, то ли в 1808 году. И до самой смерти Льва они... Ну, это была их последняя встреча. Иван Андреевич слыл абсолютным домоседом. У него будет эпизод один, когда он совершенно спонтанно сорвется из Петербурга и уедет в Ревель, в Таллин. Вот, якобы потому, что там у коменданта порта Ревельского какая-то потрясающая гостеприимная натура, и он там какими-то неимоверными угощениями. И вот Крылов садится на пароход, он написал об этом Льву, Лев пал в панику. Пароход? Да я полгода на этой Балтике провел, вот тут мы узнаем, и тут мы узнаем, что он участвовал в русско-шведской войне, для нас довольно неудачной, но тем не менее героической. Вот только тогда я понял, мамочки мои, Лев Андреевич, еще у нас с вами морской десантник, резал там на Аландских островах этих шведов, негодяев абсолютно. Вот, кто бы мог подумать. Но Иван Андреевич не поехал бы ни в какую Винницу, это совершенно понятно. А Лев Андреевич, я думаю, что он стеснялся очень сильно, потому что брат...
6: Своего положения...
7: Да, своего положения, своего состояния, своего плохого зрения. Вот. Судя по всему, у него там с ногами продолжаются проблемы. Кроме того, до него доносится, конечно, слава Ивану. Потому что Иван долгое время... Это сейчас он для нас такой милый дедушка Крылов. А когда-то это был Зевес, вот, Лом, лидер общественного мнения, несомненный. Демьянова уха. Лучшее произведение о русском застолье, которое можно себе, так сказать, вообразить. Демьянова уха. На Демьянову уху, судя по всему, Мария Федоровна, императрица Мария Федоровна, пишет музыку, судя по всему. Делают небольшую оперу на Демьянову уху. Мария Федоровна – соавтор. И Голицыны, другой Голицын, министр просвещения, великий князь Николай Палыч, чуть ли не Александр Палыч, не доказано, но тем не менее, они участвуют в постановке этой оперы и ставят ее чуть ли не перед одним этим Иваном Андреевичем. Их там было 7 человек зрителей. Вот, естественно, что об этом становится известно. Иван Андреевич становится академиком. Иван Андреевич получает высокий орден Святого Владимира. Потом другие. Иван Андреевич постоянно публикует, что ему все новые и новые награждения и так далее, и так далее. Он любимец Ленина, он любимец царя и наследника, он любимец, наследников, он любимец, несомненно. И вот я к нему из гарнизона приеду с котомкой в качестве кого? Хотя Иван Андреевич делал очень многое, чтобы его брат перебрался в Петербург. Ему предлагались вакансии, а Лев отказывался. Он говорил...
6: Не видел себя там?
7: Я говорит, Петербург не вытяну. Я здесь-то, я робею, я не умею то, не умею все. В Питере я просто растеряюсь.
6: А это что он? Вот вы сказали, он был надломлен войной, всеми. Надломлен, да?
7: Я думаю, что не то, что надломлен. Я думаю, он был... Ну, тогда не было ПТСРов.
6: Да, устал, проще говоря.
7: Да, да. Ему деваться было некуда, ему предлагали, давай в статскую службу иди. Ну, есть таможня, есть там что-то еще. Он говорит, ну, мы же понимаем, о чем идет речь. Я так не смогу. Я плацмайором быть, я тоже не смогу, не вытяну по здоровью. Ну, кто будет хромой, полуслепой, я там буду бродить в Оренинбауме в каком-нибудь и буду виснуть обузой на тебе. Я вот здесь, вот на своем месте. Во многом это тоже, знаете, эскапизм. Вот Иван Андреевич, он убежал в свое время, неизвестность, на 3 года, а потом вел жизнь, ну, такого публичного затворника. Во многом такую, через, при всем его обжорстве легендарном и так далее, человек, который, так сказать, на аскезе жил. Вот. Кормил голубей. Вот он жил абсолютную жизнь такого буддийского, дзен-буддийского монаха. Вот мне это безумно нравится в нем.
6: Одновременно, описав все человеческие пороки.
7: Да, и не только пороки, но и человеческие достоинства, и человеческие надежды. Вот. И его брат – это тоже форма, так сказать, бегства от происходящего. Вот забиться на этот хутор, заняться... Такой Робинзон Крузо. Mm-hmm. Они читали оба Робинзона Крузо, кстати. Робинзон Крузо. Вести натуральную жизнь – это здесь очень много от Руссо. И тут, конечно, ироничные наши зрители и слушатели скажут: «Ахаха, Шемякин, ты перегибаешь». Никак нет, не перегибаю. Потому что, когда Лев Андреевич нас покинет, он умрет. Вот, сохранится письмо душеприказчика, ну, полкового командира, mm-hmm. который написал Ивану Андреевичу: значит, ваш брат скончался и так далее, и так далее. Там есть кое-какое наследство, распоряжение. В частности, книги остались. А книги такие. Я могу вам назвать эти книги. Вот у нас с вами человек, который плохо видит, капитан, карьерный абсолютно провал. Ну, человеку за 40 капитально. Вот, это как я любил говорить, мне всего 40 лет, а я уже лейтенант. Он читает «Римская история», причем это гиббоновская «Римская история». Он читает «Римскую историю» Гиббона на английском языке. Это величайшее произведение, одно из моих любимейших Гиббона. Это история упадка и крушения Римской империи. Вот, он читает Руссо, у него на французском языке там книги. У него книги на немецком языке. У него там ноты, у него там Моцарт, у него там Гайда.

0: от меня вот на 20 метров, а я буду у вас стрелять из охотничьего ружья. А вы будете стоять...
1: И умирать.
0: И умирать, подняв подбородок. Или давайте я вас кирпичи просто буду кидать, а вы не будете уклоняться.
1: Вот это каре знаменитое на Бородинском сражении.
0: Ну, в том числе. Да. Ну. Вот давайте так попробуем. И вы тогда поймете, что это такое. И вот это очень трогательное. Значит, письмо. Уехал государь. Он еще потом приедет. Это вот правда. 1820 год. Иван Андреевич посылает 300 рублей. Значит, нашему...
1: Тут я хотел бы, да. Простите, мне очень интересно уточнить, что такое 300 рублей?
0: Это много. Да. Ну, как много? Жалование капитана грошовое. То есть, он, Лев Андреевич, получает как капитан гарнизонной команды 80 рублей ассигнациями по третям. То есть, если мы с вами 80 умножим на 3, мы получим, соответственно, там 200 с чем-то рублей. Это его годовое жалование. Ну, ему там еще дают какие-то копейки на то, на сё. Ну, 350 в год – это вот его должностное, условно скажем.
1: Ему брат прислал годовое жалование.
0: Он регулярно ему там 200, 250, 300 рублей присылает.
1: Иван Андреевич хорошо зарабатывал.
0: Да, нет, Иван Андреевич, если мы заговорили о нашей любимой теме, вот, Иван Андреевич получал полное генеральское жалование, а потом его два раза увеличивали в два раза. То есть, к концу жизни он получал 12 тысяч в год примерно.
1: А тут 80.
0: А тут 80 по третям. Это, чтобы было понятно, 80 рублей ассигнациями – это примерно 17 рублей серебром. Не разгуляешься, прямо скажем. А тем более, что там еще... Поэтому и подсобное хозяйство, но они все... И Лёва, и Ваня, они дети солдатского сына. Купил хутор. На сэкономленные деньги Лев Андреевич купил хутор. И главное, это он пишет брату, брат получ... младший брат пишет. Я купил его формально и утвердил крепостью на гербовой бумаге за подписью магистров. Следовательно, он и потомству нашему принадлежать будет, которого, видимо, у нас никогда не будет. По желанию твоему, план хутора я пришлю тебе, миленький тятенька. Только, ну и так далее, и так далее. То есть Иван Андреевич заинтересовался этим хутором. Это не то, что какой-то букашка пишет на Олимп. Угу. Два брата хутор купил, немедленно пришли план. Очень интересно, что там за... Что ты за хутор там купил такой? А вот хутор такой вот. И вот я тебе все пришлю, и так далее. И с этим хутором не заладилось сразу. Потому что вот эта дочка денщика, ей там 9 лет, она его спалит. Там сгорит все, собственно говоря.
1: Девочка со спичками.
0: Да. Ну, она пошла. Ну, утром надо же доить. Вот, уронила какой-то там агарок. Угу. Вот, не уследили. И все, сгорело. Он начал восстанавливать. Более того, ну, я уж не знаю, у меня никогда денщика не было. Ну, пока. Соответственно, у меня нет опыта общения с дочками денщика, которые сжигают мои дачи. Дочка денщика осталась жива, невредима, и сам денщик остался жив, невредим. Они так с ним и продолжили жить, и они все вместе начали все восстанавливать. И они восстановили, вы не поверите. И тут Иван Андреевич получает письмо, что Лев Андреевич попал в коррупционный скандал.
1: Господи, ты боже мой.
0: Да. Грандиозный коррупционный скандал.
1: Там,
0: руки военного российского правосудия нащупали главного коррупционера в русской армии. И, как всегда это бывает, обрушилась всей мощью, значит, закона. История такая. Наш с вами бодрый полковник Бурнашов, ввиду того, что государь снова приезжает, необходимо снова всех амбудировать. Не ударить же в грязь лицом-то. Поэтому у нас происходит следующее.
1: Лев Андреевич попал в коррупционный скандал.
0: Да, в коррупционный скандал. Бодрый и горячий молодой полковник дал очередную команду. Государь снова приезжает. А сколько у нас прошло? 2 года, почти 3. За это время вы уже пообносились. Значит, все заново. Солдат и так далее. И восстанавливая хутор, необходимо, значит, еще за свои деньги. Но мы же не занимаемся грабежами на дорогах, и мы не занимаемся получением взяток. Хотя можем, потому что в это время...
1: Приписками занимаемся, а...
0: Нет, там никак. Нет? Там его кинули на борьбу с контрабандой. И тут-то, ну, вспоминаю Павла Ивановича Чичикова, можно было слегка волосатые уши из-под фуражки расправить и погреть на контрабанде какого-нибудь брабанских кружев. Но нет, не такой вот Лев Андреевич, ну, не берет он. Но, тем не менее, в общем, он шьет обмундирование. И тут полковник... А полковнику не нравится ни сукно, ни то, ни сё. дикая, унизительная выволочка.

0: рубашка перед строем, что недопустимо абсолютно. Обвинение то, что куплено немоченное сукно. Вот, то есть пошито не из немоченного сукна. То есть если будет дождь, это все скукожится, сядет и так далее. И 150 рублей, значит, в качестве недоимки. В общем, он исхитил какие-то адские 150 рублей, что абсолютно неправда. Что абсолютно неправда, как это очень скоро выяснится. И здесь наш с вами нелюбимый, как я понял, Александр Павлович спасает, потому что Александру Павловичу очень нравится в очередной раз, как выглядит команда, возглавляемая Львом Андреевичем.
1: Вопрос, опять же, по ходу. Вот полковник Бурнашов.
0: Бурнашов.
1: Вот Александр Павлович, к которому Иван Андреевич близок. Да, получается, ну, да. Но так или иначе, если не близок, то, по крайней мере, они оба знают о существовании друг друга.
0: Понятно.
1: И причем вполне себе как бы персонализировано. А почему это не как Льву Андреевичу близость брата, вот это вот, ну, сейчас бы это назвали словом «блат», ну вот, или там кумовство, или что-то такое, почему это никак ему не помогало само по себе то обстоятельство, что его брат, нас селебрити, как бы сейчас это сказали, почему как бы он сам от этого как бы сторонился, то есть это вот опять та самая стеснительность его?
0: Это не стеснительность, это, вы знаете, своей деликатностью я загубил гораздо больше жизни, нежели я бродил бы в брезентовом плаще с отверткой в лесополосе, mm-hmm. потому что люди это... Шопенгауэр, по-моему, сказал, что люди – это огромное стадо дикообразов, которые бредут темной, дождливой ночью по грязному полю. Им страшно, одиноко и кошмарно. Они жмутся друг к другу, но они дикообразы и колют друг друга иглами при этом, но не могут разбежаться и так далее. Здесь у нас история такая. Я думаю, что я не могу реконструировать мысли Ивана Андреевича. Вот. Но сделать его майором, сделать его полковником, что сделать с младшим братом, чтобы он был счастлив. Вопрос. Попробовал его в Петербург. Петербург я не это готов. Да, да. Деньги посылал. Ну, кстати, деньги он регулярно, чуть ли не в каждом письме передает. Это к вопросу про почту.
1: Mm-hmm, да.
0: Деньги доходили. Вот, да, да. Письмо, в котором ты просишь 25 рублей, мы не получали. Вот, а тут деньги доходили. Ну и Лев Андреевич, чем мог, помогал старшему брату. Посылал ему там, я не знаю, по 6 фунтов турецкого табака, какие-то там платки, что-то там пошивал, планы хутора, какие-то картинки, что-то он ему постоянно посылал, они старались быть по возможности на равных. Потому что я думаю, что старший брат мог, конечно, своими благодеяниями задавить младшего, а младший к этому был не готов. Ну, такая драматическая, конечно, история.
1: Таки скандал.
0: Скандал, да. Ну, в общем, государь, Винница это дело было. Винница, Винницкий гарнизон понравился государю. А, ну да, там еще вот какая же история. Так как опять встает вопрос про все эти серебряные позументы, этишкеты и вот всю эту красотищу, то у полковника, значит, прекрасная идея поразила. Давайте, говорит, я на свои деньги вам все это куплю, а вы мне это вернете. И, не спросясь ни у кого из офицеров, он такую операцию провел. И все остались полковнику должны в размере годового жалования. Вот это. То есть год надо жить святым духом по итогу. Вот. А здесь еще тебе 150 рублей плюс позор. Ну, в общем, государю понравилось. И всем все тут же простили. Дело порвали, вот, следователи разъехались, хлопая перепончатыми крыльями, недовольно. Все нормально. От Льва Андреевича наконец-то отстали. Да, отстали, отстали. И тут мы узнаем, что в этом письме вот этого 21-го года, что Лев Андреевич прекрасно читает по-французски. Вот просто в переписке он говорит, я тут, так сказать, «Новель обсерватор» прочитал, что вот такая история. Как же это удивительно, тятенька, что какие чудеса происходят. Люди отправляются в Тихий океан вот, для открытия новых островов, вот, и французы об этом пишут. А что же мы не плывем туда? Ну,
1: ну да.
0: Да-да-да. То есть это такая история. Он держит руку на пульсе, Лев Андреевич. Читает «Новель обсерватор».
1: Который можно получить, даже находясь
0: в
1: украинском захолустье.
0: Да.
1: Не могу не спросить по поводу, конечно, ну, поскольку мы говорим все-таки в контексте баснописца и выдающегося литератора Ивана Андреевича Крылова, любопытно, каким образом Крылов-старший, были ли у него какие-то, может быть, отсылки? Или
0: месседж, омаж.
1: Омажи, да, там, связанные с его братом. То есть в его произведениях иносказательно или как-то фигурирует?
0: Я уверен, да. Ну, понятно, наверное, есть же у нас? Конечно, есть. Их, наверное, три этажа Института литературоведения, занимающиеся Иваном Андреевичем Крыловым. Эти люди сейчас, вы понимаете, что с ними сейчас происходит? Они тянут они тянут руки сейчас к моему горлу через экран и через радиоустановки свои, да. чтобы меня задушить, чтобы я всегда замолчал и перестал говорить глупости про Ивана Андреевича Крылова. Я считаю, дорогие коллеги крылововеды, я теперь буду называть вас коллеги, вот живите с этим. Я думаю, что вот одна басня, 100%, она напрямую связана у Крылова-старшего с судьбой его брата Лёва. Я вот редко что делаю в беспамятстве, хотя, глядя на меня, не скажешь. Вот на мне галстук, и здесь вот есть, я это определяю как Василёк. Вот. Почитайте басню «Василёк». Это я обращаюсь к нашим слушателям. Я наизусть ее не знаю, а читать текст, это не спортивно. Вот. Но, тем не менее. «Глуши расцветший василек вдруг захерел, завял почти до половины, и голову склоня на стебелек, уныло ждал своей кончины». Дальше происходит следующее. Василек, загибаясь от безысходности, обращается к солнцу, которое вот-вот должно взойти. «О, взойди скорее солнце, согрей меня». Но рядом копается, как и полагается в басне, какой-то омерзительный жук. Вот. Жук копается и, как полагается доброму соседу, говорит Васильку: «Дружок мой, ничего этого не будет. Кто ты и солнце? Солнце, оно греет, конечно, всех, но солнце не для тебя. Солнце – это для дубов, для кедров, для ладана, для царей, там, бог знает что. А цветы? Цветы душистые, богато убирают. Да только те цветы совсем не то, что ты. Они такой цены и красоты, что само время их жалея косит, а ты не пышен, не пахуч, молчи и вянь».
1: Здорово.
0: Но выходит солнце, и Василек оживает, потому что солнцу...
1: Все равно.
0: Для солнца нет закона. Солнце настолько велико. Ну и басня завершается, естественно, моралите, которое по тем временам, наверное, было абсолютно такое вольтерианство. «О вы! Кому в удел судьбою дан высокий сан? Вы солнца моего пример берите, смотрите». Ну, то есть,
1: да.
0: Я думаю, здесь несомненная перекличка, потому что Лев Андреевич по поводу басни «Василек» Ивану Андреевичу пишет прямо такой милый, ну, такой прям критический разбор. И видно, что не все письма, понятно, сохранились. Видимо, они что-то, так сказать, обсуждали перед нами, прямо такой милый критик, который говорит: вот твоя басня «Василек», я ее ставлю выше всех, потому что она для меня понятна. Твое величие, брат, заключается в том, что ты пишешь для моих солдат, для меня, для жен, для юношей, для всех. И каждый находит в себе то, что ему в данный момент потребно. Я сравнивал Ивана Андреевича с дзен, ну, может быть, даосский мудрец, может быть, дзен-буддийский мудрец. Вот Кааны, да, если мы будем относиться к басням Ивана Андреевича, с небольшой натяжкой, но вполне извинительной, как какой-то, понимаете, мотивационной притчи, то тут вообще все срабатывает на самом деле. Все бьется. Так.
1: И при этом в этом есть масса какого-то удивительного человеческого уважения. Несколько слов о завершении жизненного пути Льва Андреевича. В особенности.
0: О, ну, сейчас попробуем не заплакать. Василек наш... умрет, да. Василек наш умрет. Он умрет горячкой. Это все, что угодно может быть. Ну, не белой горячкой, это понятно, потому что что Иван, что Лев, алкоголь, они, так сказать, вот они выбиваются из общего ряда русских литераторов. Ну, вот не пьют они. Ведь Иван Андреевич мог быть величайшим русским писателем, если бы он пил, гулял, кидался бы на царя с ножом, прогуливал бы миллионы, бросал бы в грязь. Вот.
1: Любил женщин.
0: Да-да-да. Вот если бы он жил как Степан Разин, как Есенин, как Пушкин, как Высоцкий, конечно бы мы бы сейчас бы... Да. А он вел жизнь тихую, мирную и так далее. Поэтому он у нас числится писателем второго какого-то эшелона, каким-то баснописцем. Иван Андреевич получает сообщение, и он воодушевлен. Он получает письмо от Льва. Письмо такое довольно радостное, довольно хорошее. Восстанавливается хутор, новое начинается. Подросшая дочка денщика продолжает там активно бродить с огнем по окрестности. В общем, жизнь продолжается. И я не знаю, никто не узнает, и никто не скажет, что там написал Иван Андреевич своему брату. Видимо, что-то обнадеживающее и милое. А следующее письмо он получит из-под Винницы о том, что это письмо написано чужой рукой.
1: Угу.
0: Вот эта рука, значит, его командира. «Ваш брат оставил сей свет по кратковременной болезни ноября 25-го по утру 8 часов. 5 дней он болел сильной горячкой, ну, то есть температура, а на 6-й день скончался. Последнее письмо ваше он получил 22 ноября, но не мог он его читать и попросил прочесть это письмо находившегося при нем штаб-лекаря Уфимского полка. И, наконец, поцеловав портрет ваш, сказал: «Ах, любезный брат, ты не знаешь, как же я болен». С этими словами он, значит, в общем, умрет. Прошу ваших указаний по распределению наследства, потому что хутор, корова и так далее, и так далее отходят денщику, его семье и дочери. Деньги, 85 рублей ассигнациями, мы готовы вам переслать. Книги, список книг прилагается. Я только одну книжку у вас попрошу, потому что эту книжку очень хочет получить мой сын. Если можно, можно я у себя оставлю, и так далее, и так далее. Иван Андреевич все оставляет людям, которые были с его братом.
1: Место захоронения
0: неизвестно? Место захоронения нет, конечно. Это Россия. Иван Андреевич никому не сказал о смерти брата. Он молчал. 2 недели он находился в чрезвычайно угнетенном, печальном состоянии, и никто не мог понять, в чем дело. И в конце концов к нему подсела, как я помню, жена Ленина, это президент Академии наук, и как-то его разговорила, и Иван Андреевич сказал, что у меня умер единственный близкий для меня человек. Теперь я остался один. И больше он к этой теме не возвращался никогда. В этом есть особая деликатность. Горевать не на выворот, не на показ. Все письма своего брата он хранил в особом ларце. Он выкидывал очень многое нужное. Эти письма все с перечислением, 85 рублей ассигнациями, прохудились сапоги, рубашка в дырках.
1: Потому что это единственная сохранившаяся память, по сути.
0: Он хранил до последнего. По его смерти эти, так сказать, эти письма были опечатаны, достались душеприказчикам, а теперь они, естественно, хранятся в архивах. Их вряд ли опубликуют. Кому они интересны?
1: Спасибо вам большое за изумительный, интереснейший рассказ. Продолжим наши разговоры через неделю уже на другую тему. Джон Шемякин, ну и немножко Александр Кузьмак. До встречи.
0: До свидания.
2: За 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии. Но порой судьбу артиста определяет его внешность. И только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил: с гауптвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 15 часов, в Красноярске 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Ростове-на-Дону устраняют последствия воздушной атаки ВСУ. ЕС планирует урезать расходы на оборону и переброску войск почти на 20 миллиардов евро. АТГ критикует санкционную политику Мерца на фоне договоренностей лидеров России и США. Подробности далее. Экстренные коммунальные службы Ростова-на-Дону работают над устранением последствий воздушной атаки ВСУ, сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, жители поврежденных домов смогут вернуться в них после устранения последствий удара. Всем нуждающимся предложат размещение в маневренном фонде. Заявления на получение предусмотренных выплат будут принимать администрации районов. Дополнительные пункты развернут поблизости от поврежденных жилых домов. Медицинская помощь оказана уже 6 мирным гражданам. Четыре из 9 районов Донецка затронули перебои с водоснабжением, сообщает предприятие «Вода Донбасса». Воды нет в Ворошиловском, Калининском и Киевском районах. Пролетарский снабжается в сокращенном режиме. Поселок Абакумово вне графика. Его изменили на фоне нестабильной работы энергосистемы. Подачу возобновят сразу, как запитают объекты водоснабжения. Евросоюз намерен в следующем 7-летнем бюджете сократить финансирование оборонной промышленности, безопасности и космических программ почти на 17 миллиардов евро. Расходы на военную мобильность, включая переброску войск, урежут еще более чем на 2 миллиарда. Следует из нового переговорного документа Совета ЕС, с которым ознакомилась РИА Новости. Общий объем нового бюджета предлагается уменьшить на 159 миллиардов евро до 1,8 триллиона. При этом финансирование Украины предлагается сохранить на прежнем уровне в размере порядка 100 миллиардов евро на ближайшие 7 лет. Документ носит предварительный характер, и его обсудят лидеры ЕС на саммите 15 и 16 октября. Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель раскритиковала санкционную политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Заявление появилось на фоне договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поставкам дизельного топлива. Вот как это делается. Пока Мерц разрушает Германию санкциями и дорогостоящим СПГ, Трамп занимается реальной политикой, написала Вайдель в соцсети. Вайдель подчеркнула, что прагматичное взаимодействие отвечает национальным интересам Германии, в то время как власти ФРГ идут на эскалацию в ущерб своим гражданам. В Турции хотят ввести продажу сигарет по удостоверению личности. Соответствующие законопроекты внесут в парламент в ближайшие недели, сообщил министр здравоохранения республики Кемаль Мемишоглу. Он не уточнил подробности предлагаемого механизма, в том числе порядок проверки личности покупателей и сроки возможного вступления изменений в силу. Мемишоглу подчеркнул, что власти намерены работать над тем, чтобы курение было менее заметным в общественной жизни и воспринималось не как естественная часть повседневности, а как вредная привычка, от которой можно и нужно отказаться. И это все к данной минуте. Еще больше новостей вы можете найти в канале «Радио Спутник» и «Макс». Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: .04 в Москве. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Маятник американской политики вновь как будто бы качнулся в нашу сторону. Речь идет о недавней сделке, которую объявил Дональд Трамп, уже подтвердили в Кремле и на уровне нашего Минэнерго на этот счет меры предпринимаются. Выясняем, на каком этапе сейчас находится российско-американский диалог вместе с политологом, политтехнологом Дмитрием Еловским. Дмитрий, добрый день.
4: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте.
4: Все слушатели радио.
3: Спутник.
2: Скажите, пожалуйста, исходя из тех новостей, которые мы увидели, как будто бы сейчас мяч внимания Дональда Трампа вновь качнулся от Зеленского, который там практически психует уже, судя по официальным интервью, в нашу сторону. Так ли это?
3: Ну, я бы сказал, что он в первую очередь качнулся в сторону собственных выборов, которые проходят в США. Меньше осталось, чуть больше месяца осталось до промежуточных выборов в Конгресс, и явно не очень хорошая ситуация у республиканцев, и Трамп явно пытается что-то сделать, а для этого ему нужно показать, что конфликт как-то регулируется, во-первых, во-вторых, вообще сбить цены на дизель в том числе, и как раз вот эта сделка по дизелю, пусть она и небольшая, она там реально микроскопическая, это скорее такой первый шаг попытки хоть что-то сделать, чтобы американское общество посмотрело, что, ну, как бы темные времена проходят, рассвет близится, у нас какие-то есть варианты, что мы не будем покупать дизель по тем диким ценам, по которым они сейчас покупают. То, что при этом Зеленский истерит, ну, Трампу на это всегда, в общем-то, было плевать еще со времен первой их встречи в Белом доме. То есть он очень в этом плане спокойно и цинично относится к публичному поведению Зеленского. Он прекрасно понимает, что ему от этого поведения, в общем, ни жарко, ни холодно. Вот. Но основная, наверное, конфигурация сейчас заключается в том, куда, наверное, более важно, это сигнал о том, что Кушнер Уитков сейчас после разговора с украинской делегацией, они пытаются подготовить некие согласованные условия возможного перемирия, которые потом предоставят России. Вот это кардинальное изменение, потому что до этого разговор был о чем угодно, то есть там говорили европейцы о том, что они сейчас подготовят условия и заставят Россию их соблюдать, что они разработают какие-то условия, что Россия обязана соблюдать какие-то условия. Ну то есть это был такой разговор самих с собой. Здесь как бы, ну, был другой подход.
4: Когда... Извините, что прерываю. У меня давай. В таких случаях простой пацанский вопрос. А то что?
3: А то что?
4: Ну вот, вот мы заставим, должна вот это вот, а мы не выполним. А то что?
3: Ну нет, правильный вопрос, как бы он вообще у всей России, в общем, вы здесь выражаете как бы мнение в принципе всей нашей страны, вот. Мы тоже все с удивлением смотрим на это, и нас тоже очень удивляет, как бы когда некие другие державы придумывают для нас какие-то условия, которые мы должны соблюдать, с чего бы вдруг, да, то есть почему мы это должны делать, мы не очень понимаем. Вот, но сейчас ситуация меняется, они пытаются продавить Украину на какие-то согласованные условия, чтобы все-таки поговорить об этом с Россией и предоставить это России. Вот это уже совсем другой подход. Он как бы чуть более в створе того, что мы им предлагаем, а Владимир Владимирович неоднократно говорил, что мы готовы к переговорам, но только давайте с соблюдением наших все-таки условий и наших интересов. И, возможно, какой-то микрошажочек в этом направлении в ближайшее время мы увидим. Я бы тут не обольщался какими-то большими перспективами. Пока все-таки у сторон слишком разные требования, слишком разное видение будущего. Там до его согласование еще очень далеко, да и скорее, честно говоря, я бы обратил внимание на то, что сказал Рубио, который сказал, что либо нужно все-таки нормально договариваться, либо это будет завершаться эскалацией. Между срок считалось и победой одной стороны на поле боя, то есть там надо это прочитать. Поэтому он здесь как-то более реалистично смотрит на вещи, в отличие от Трампа, который слишком оптимистичен, мне кажется. Вот. Но Трампу надо как политику демонстрировать, что мы куда-то идем в какую-то сторону, у него все-таки выборы, и он все-таки политический президент, а Рубио все-таки такой технологический руководитель, которого задачи выполнять.
4: Извините, что прерывающий, что просто мы там, чтобы уточнить кое-что. Вот смотрите, насколько я понимаю, довелось прочитать, что украинская вот делегация, которая в Майами была, она уехала раньше намеченного срока. А вы говорите, что после этого Уитков и Кушнер нам принесут какие-то предложения. Но это же очевидно, что они психанули после телефонного разговора, уехали, да? И какие могут быть договоренности в таком случае?
3: Правильное уточнение, это не я говорю, это Уитков и Кушнер говорят, поэтому это у них какие-то планы.
4: Нет, я понимаю, да.
3: Да, ну, вопрос как бы, это же всегда очень часто большое пространство для манипуляции, чего они раньше уехали. Может, они хорошо поговорили обо всем, договорились, со всем согласились и сказали, мы поехали, нам срочно к президенту надо, ему все это объяснять.
4: Теперь. А в гольф играть не умеют, да, поэтому
3: уехали. Да, тем более, да, в гольф играть не умеют, а учитывая, что у них семьи там живут, что им там, в общем-то, делать, семьи и так отдыхают.
4: Да, просто взяли такси и поехали домой, да? Я правильно понимаю?
3: Да, возможно, они просто поехали к себе домой. Вот. Но если серьезно, то это может быть просто манипуляция, почему они там пораньше уехали, и уехали они пораньше. Тут у нас до этого Рубио иранскую делегацию выгонял, и они срочно уезжали, а на самом деле просто по плану своему выдвинулись обратно к себе в Иран. То есть здесь слишком много манипуляций. Я бы пока говорил о том, что, наверное, такой общий контур. США все-таки пытается как-то оказать влияние и урегулировать конфликт, исходя из собственных интересов. Их интересует только их собственный рынок и их собственное потребление. Для того, чтобы хоть какой-то шаг в этом направлении сделать и подтвердить свою договороспособность и возможность выполнять то, что они обещают, они сейчас вот пообещали снять на время эмбарго, санкции в отношении нашего дизеля. Наша сторона, я думаю, будет сейчас смотреть, насколько они в состоянии выполнить то, что они пообещали.
2: Вот, Дмитрий, у меня как раз по этому поводу важный вопрос, тоже прошу прощения, прерву. Одно дело там выдать лицензию, то, что касается такой надзорной и в какой-то степени функции США. Другое дело их способность повлиять на то, что происходит на Украине. Потому что, если, опять же, исходить из публикаций в прессе, 6 раз Трамп просил Зеленского остановиться с ударами по НПЗ, и результат мы видим. Вот попросит он его прекратить, и...
3: Седьмой раз.
4: Не, ну тут же, простите, тут же идут разговоры, кто-то пишет со ссылкой, опять-таки, на какие-то источники, что могут разведданные прекратить давать. Вот и здесь хоть конкретно есть. Это в силе в США, больше никого. Тем более, что Трамп помирился с Маском. Или нет?
3: Ну, тут
4: сказал, что он выдающийся, замечательный, такой супер-пупер и все.
3: Вообще, это, конечно, ситуация, она нам очень сильно открывает глаза на возможности США политически, особенно делать те или иные вещи, потому что мы же всегда считали, что США почти что всемогущие и могут совершить любой акт, и все должны им подчиниться, а тут... Судя по всему, разведданные — это вообще единственный рычаг давления на Украину, потому что применяется он уже, обратите внимание, второй раз. Первый раз он был после Анкориджа, и не очень получилось даже там повлиять на Украину. И в этом плане вы правильно ставите вопрос. Мне кажется, уже все убедились в том, что возможности США как-то давить или даже как-то уговаривать украинское руководство, они, мягко говоря, не очень большие. Украина сейчас больше ориентирована на европейцев и на даже больше левоглобалистов. И Трамп для них это прямой враг, и они скорее будут действовать ему в пику, чем каким-то образом слушаться там, его каких-то требований. И в этом плане Зеленский тоже демонстрирует совершенно независимое от Трампа конкретно поведение, потому что, судя по всему, надеется на поддержку даже в тех сил левоглобалистских в США, которые Трампа того же сейчас с удовольствием будут дальше на выборах в Конгресс промежуточных побеждать и выдавливать его партию из Конгресса, опять же. Поэтому не очень большие возможности. Но тут, наверное, для нас важно посмотреть, что сама США в состоянии сделать хотя бы в зоне своих полномочий, если они хотя бы что-то сделают, но это хоть какой-то маленький шажочек к тому, что с ними о чем-то можно дальше будет договариваться, потому что, судя по всему, раньше Трамп наобещал слишком много, и даже часть того, что наобещал, не смог выполнить нашему президенту. И это сильно девальвировало его репутацию и вообще наше представление о его возможностях.
2: Да, интересно еще, как в Америке относятся как раз к тому моменту, что вот эту угрозу с разведданными в теории могут выполнить. Найдет она отклик у простых граждан? Последний вопрос, полминутки.
3: Я думаю, что сейчас простым гражданам более интересно, поскольку они заливают дизель и бензин в свои баки, поэтому это им в меньшей степени. Это интересно вот этой левацкой среде, там, которой не очень много, но она очень шумная. Вот им, да, это действительно важно. А всем остальным, я думаю, просто все равно.
2: Благодарим вас, Дмитрий, за беседу. Дмитрий Еловский, политолог, политтехнолог, был в эфире «Радио Спутник».

0: Упомянули мы Европу в предыдущей теме. Сейчас подробнее поговорим о бюджетных намерениях Европы на ближайшее время, потому что новости оттуда приходят интересные. Как сообщается, Евросоюз намерен сократить предусмотренное в следующем 7-летнем бюджете финансирование оборонной промышленности, безопасности, а также космических программ. Меньше выделить денег планируют на 17 миллиардов евро, а в принципе сам бюджет намерены порезать почти на 160 миллиардов евро. Выясняем, с чем это связано. Не настолько Россия страшна, как они, может быть, у себя в прессе рисуют, иначе как по-другому это объяснить. С нами на связи главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов. Антон Александрович, добрый день.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Вот подскажите, пожалуйста, решение такое принято потому, что денег не готовы выделять страны, или есть иные причины конкретно вот порезать оборонку, о которой из каждой, мне кажется, европейской газеты, журнала там и прочего вещают?
2: Так может, они не готовы, а нет. Вот еще есть такой вариант, а?
1: Ну почему? Там мы видим просто нарастание внутренних противоречий в различных, самых различных странах Европейского Союза. Действительно, вот эта милитаристская риторика последних лет, которую активно продвигали Урсула фон дер Ляйен, и Кая Каллас, и предыдущая команда в начале украинского кризиса, она несколько перегнула палку. Мы видим ответную реакцию, в первую очередь, Германии, из того, что мы последние наблюдали. Это успехи альтернативы для Германии, успехи левых партий Die Linke, да, и Союза Сары Вагенкнехт. Мы одновременно видим, как в Испании нарастает политический кризис и раскол, который уже привел к тому, что пришлось назначить досрочные выборы. И то же самое во многих других европейских государствах. Поэтому очевидно, что этот военно-промышленный комплекс и его лоббисты в Европейском Союзе, которые делали ставку на эту команду, нынешнюю команду, они несколько недооценили нежелание европейцев, простых европейцев, жертвовать своим комфортом ради того, чтобы продолжать поддерживать на плаву вот этот украинский проект. Тем более, что у Вашингтона, например, куда более нюансированная позиция, как мы наблюдали, в том числе вчера, по итогам телефонного разговора у стран. Поэтому очевидно, что нарастают опасения, что в результате продолжения прежнего курса популисты, как они их называют, могут еще сильнее укрепить свои позиции, и в частности в Германии, и во Франции. А следующий год будет критическим для Европейского Союза, если Марин Ле Пен одержит победу на выборах во Франции, это может иметь очень серьезные долгосрочные последствия для всей системы евроинтеграции. Они пытаются к этому готовиться, демонстрируя, что они не столь радикальны, что они учитывают этот запрос снизу, запрос на то, чтобы прекратить дальнейшее вооружение в угоду узкой группе, так сказать, настроенных на наращивание этой милитаристской истерии деятелей и корпораций, за счет чего, в общем-то, наносится ущерб самим простым европейцам, урезаются социальные программы, это происходит повсеместно. Я, по-моему, пару лет назад, в том числе в эфире «Спутник», говорил о том, что в Дании, например, отменили существовавший исторический выходной, религиозный выходной после Пасхи, который годами праздновали, и в этот момент, после начала украинского кризиса, вот нынешнее руководство, Мари Фредриксен, решили, что необходимо отказаться от этого выходного, именно мотивировав тем, что нужно повысить расходы, направленные на укрепление оборонного потенциала Дании. Это характерный пример, как европейцы от собственных ценностей отказываются для того, чтобы бороться с ветряными мельницами. И сейчас, будем надеяться, здравый смысл восторжествует, но я отмечу, что в этом проекте бюджета там все-таки сохраняется прежнее финансирование Украины, поэтому есть вероятность, что часть этих статей они переведут как раз в тот блок, который касается поддержания на плаву киевского режима.
0: В таком случае, если партия войны несколько сдает позиции, с вашей точки зрения, возможны ли провокации, в том числе вот с Калининградом, то, что неоднократно в публичном поле демонстрировалось отдельными персонами, пока не на уровне общеевропейском, но отдельными персонами такое уже оговаривалось. Вот представители этой партии войны могут пойти на такой шаг для того, чтобы спровоцировать эскалацию?
1: Конечно, они могут на это пойти. Я отмечу, что сегодня, по-моему, вчера глава военного комитета НАТО, он заявил, что не планируется никакой эскалации вокруг Калининграда, но мы видим на деле, что в рамках, в том числе, последних учений разрабатываются другие сценарии. Они могут пойти на эту эскалацию. но они должны учитывать, что у России есть, и мы донесли до них эту позицию, в том числе в официальном письме МИД России, руководство НАТО, у нас есть все рычаги, включая ядерные, для того, чтобы успешно противостоять подобного рода провокациям. Поэтому мы тоже исходим из того, что мы не стремимся к военным действиям. Но если какое-то ружье заряженное висит на стене, то оно может выстрелить. Мы должны быть к этому готовы, и мы должны приготовить все возможные варианты ответа и ограждения, в том числе наших граждан, от нанесения им ущерба. Европейцы должны это понимать. Возможно, к рациональным политикам в Европе это понимание придет. Все-таки тоже Кая Каллас все меньше воспринимает всерьез, понимая, что она играет с огнем.
2: Да, ружье висит, и оно может выстрелить, если заскрипит дверь. Так что, господа, лучше дверью не скрипеть. А скажите, почему их называют популистами? Люди говорят, вот у нас были дешевые энергоносители, у нас не было трат на сторонний проект, который съедает сотни миллиардов евро в данном случае, да? И мы хотим, чтобы было так же, как и было. Никто же на нас не нападал. С чего вдруг Россия теперь будет нападать? А им
1: Безусловно,
2: что
1: да.
2: отвечают? Просто им что отвечают в этой полемике?
1: Популистами называют всех, кто отклоняется от генеральной линии, в рамках которой там произошел конец истории, но нужно придерживаться определенной либеральной парадигмы. Так было и в США. Дональда Трампа тоже называли популистом, а сейчас значительная часть американского истеблишмента полностью построилась под него, под его программу, начиная, например, с Марка Рубио. То же самое может произойти и в Европе, в тех или иных странах. Трамп-то констатировал первым, что на Европу никто нападать не собирается, и что он считает иллюзорной возможность какой-то войны между Россией и блоком НАТО. Безусловно, некая конфронтация с Европой может привести к столкновению со всем блоком НАТО. Трамп в это не верит, непонятно, почему, собственно, сами европейские политики постоянно говорят о такой возможности. Так что, конечно, те, кого называют популистами и справа, и слева, они все больше начинают выглядеть как более серьезные аналитически мыслящие политические деятели, чем те, кто сейчас разжигает огонь конфронтации и начинает проводить линию на прибалтизацию, если не говорить украинизацию Европы, Европейского Союза в Брюсселе. Поэтому вполне возможно, что в обозримой перспективе произойдут некоторые сдвиги во всей этой европейской дискуссии, которая до сих пор развивалась крайне неконструктивно.
0: Благодарим вас, Антон Александрович, за
1: Спасибо
0: беседу.
1: большое.
0: Антон Гришанов был в эфире «Радио Спутник», главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем ДИП Академии МГИМО МИД России.

0: Федеральная антимонопольная служба сообщает о мерах, которые предпринимаются в 35 российских регионах по стабилизации цен на топливо. Значит, заключены 93 подобных соглашения между региональными властями и независимыми операторами автозаправочных станций. Сообщается, что из соглашений 20 подписаны с компаниями, которым принадлежат свыше 20 заправок в регионе. В числе регионов Воронежская, Кемеровская, Иркутская и еще много регионов. Таким образом, это может замедлить рост цен или вовсе их снизить. Помимо этого, ФАС у нас ранее возбуждала множество дел в отношении нефтяных компаний за то, что те на заправках цены завышают. Так, что у нас здесь еще есть? Да, в июле ФАС сообщала, что возбудила 15 дел и 38 предупреждений, в августе 41, а 30 сентября возбудили уже 58 дел в отношении нефтяных компаний. Могу также, да, личными наблюдениями поделиться. Например, у меня в городе, в Подмосковье, до сих пор ни на одной, наверное, заправке нет, именно из таких крупных сетей, нет бензина, его просто нет. А на независимых заправках там по 130, по 150 его запросто можно встретить.
1: Да, есть такое, но на самом деле встречается на вот таких сетевых, вертикально интегрированных, как говорят, встречается на МКАДе и даже за пределами, но в основном в области действительно более сложная ситуация.
0: Да, Андрей Листовский с нами на прямой связи находится, гендиректор Фонда энергетического развития. Андрей Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Подскажите, пожалуйста, вот подобные соглашения, они как напрямую повлияют на процесс? То есть сейчас там, где на независимых заправках условно бензин по 120, он станет более похожим на то, как на вертикально интегрированных заправках?
2: Ну, примерно для этого соглашения и заключаются, поскольку здесь нельзя перегибать палку ни в сторону потребителей, ни в сторону продавцов, потому что у каждого есть свои интересы, и они вполне законные. Поэтому да, соглашения, они как бы сделают аналог вертикально интегрированной компании, поскольку ФАС начинает регулировать эти отношения, но с другой стороны стабилизируют закупки у самих продавцов. Поэтому я считаю, что это разумный шаг для того, чтобы стабилизировать цены.
1: А вот, извини, да, вот смотрите, ведь говорят, по крайней мере, что независимым достаются в основном импортный бензин, да, откуда-то вот мы сейчас берем, чтобы стабилизировать ситуацию, а он априори дороже, они же не могут в убыток себе торговать. И какие в этом плане взаимоотношения между теми, кто и добывает, и перерабатывает, и продает, и независимыми? Вот здесь обязаны ли первые делиться, извините за такое слово, со вторыми или нет?
2: Ну, у нас есть нефтяная биржа, где какие-то объемы топлива по закону должны продаваться. Раньше было 15%, сейчас сделали 10%. То есть теоретически этот канал. Ну, а остальные, да, действительно, это независимые поставки, в основном из-за границы, которые априори дороже. Это так.
1: Ну, а нас вот тут, видите, вот какой вопрос. Можно вот эту маржу установить 10%, а можно 50%. Вот это регулируется, да, я правильно понимаю?
2: Да, ФАС регулирует именно маржу, потому что берется закупочная цена, к ней добавляется какой-то нормативный процент и ограничивается этим потолком.
0: А в таком случае, насколько тогда примерно вот в определенном регионе может цена снизиться? Если у него там бензин приходит откуда-то из Беларуси, или он закупает там еще дальше где-нибудь? То есть это все будет тоже неравномерно распределяться?
2: Ну, это все считается за какой-то временной интервал, там делится на количество бензина, и средняя цена затем в следующем периоде каким-то образом либо увеличивается, либо уменьшается уже по предписанию ФАС.
0: То есть... Примерно так. Так, и последний вопрос у меня, наверное, будет. У нас 30 секундочек остается. Какая средняя закупочная цена вот для текущих условий рынка, с вашей точки зрения, будет наиболее устраивать все стороны?
2: Это счетная задача, я не готов на нее ответить.
0: Поняли. Благодарим за беседу, Андрей Николаевич. Андрей Листовский, гендиректор Фонда энергетического развития, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А мы будем надеяться, что меры, которые ФАС предпринимает, действительно помогут в плане, что нужно независимым компаниям, несмотря на то, что это бизнес, получение прибыли, все дела, но нужно понимать, что не только вы хотите жить
1: хорошо. Ну и выживать хорошо. Им тоже нужно, да. С другой стороны, это важно.
0: Да, вопрос баланса. Михаил Алимов, Алексей Осин в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей. Вернемся в прямой эфир.

0: Рекордное снижение рождаемости в мире. Контекст. Человечеству грозит вымирание в отдаленной перспективе. Но задумываться об этом нужно сейчас. Демографическая ситуация на планете меняется. По расчетам ученых, в этом году ее население впервые за всю историю может оказаться ниже уровня воспроизводства. Через несколько десятилетий число жителей Земли начнет сокращаться. Сколько продлится сокращение и какими оно будет идти темпами, спрогнозировать очень сложно. На это будет влиять масса факторов. От старения населения, заболеваний и войн до экологических бедствий и способности людей обеспечить себя качественной пищей и энергией. Каждый четвертый человек в мире хочет завести ребенка, но откладывает. А потом почти половина из этих 25% отказываются от своего желания. Специалисты отмечают, что рождаемость падает везде, вне зависимости от уровня благосостояния государств и климатических условий. Даже в странах Африки и Азии, славящихся многодетными семьями, наблюдается нефиксировавшееся ранее снижение рождаемости. При этом в начале 19-го столетия на Земле жил всего 1 миллиард человек. Полвека назад – 4 миллиарда. А сейчас население превышает 8 миллиардов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Ведутся переговоры об организации доставки гуманитарных грузов в Олешке Херсонской области и эвакуации из этого населенного пункта людей, нуждающихся в срочной помощи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к оказанию помощи Олешкам. Российская сторона сделает все, чтобы спасти мирных жителей и будет помогать всем вне зависимости от политических убеждений, добавила Лантратова. Олешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Украинские войска препятствуют поставкам продуктов и медикаментов в город. Ситуация там критическая. Украинские СМИ сообщают об очередной серии взрывов в Киеве. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в городе звучал сигнал воздушной тревоги. По данным Укрэнерго, значительная часть потребителей Киева и Киевской области уже без электроснабжения. В столице остановилось метро. Мэр также заявил о перебоях с водоснабжением. Экстренные коммунальные службы Ростова-на-Дону работают над устранением последствий воздушной атаки ВСУ, сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, жители поврежденных домов смогут вернуться в квартиры. После устранения последствий удара всем нуждающимся предложат размещение в маневренном фонде. Заявления на получение предусмотренных выплат будут принимать администрации районов. Дополнительные пункты также развернут поблизости от поврежденных домов. Медицинская помощь после атаки оказана 6 мирным гражданам. Уголовные дела о хулиганстве возбуждены по факту агрессивного поведения подростков в Москве и области, сообщил РИА Новости. Представитель пресс-службы Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин, затребовал доклад о ходе расследования. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате СКРФ. Жители подмосковной Балашихи и восточного района Москвы ранее жаловались на агрессивное поведение подростков по отношению к сверстникам и просили правоохранительные органы принять меры. Криштиану Роналду временно отстранен от выступления за сборную Португалии по футболу. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Португальскую футбольную федерацию. Решение принято в связи с началом дисциплинарного разбирательства в отношении Роналду. В конце сентября нападающий провел на скамейке запасных матч второго тура группового этапа Лиги наций против команды Норвегии. Затем 41-летний Роналду самовольно покинул расположение сборной. Во вторник форвард принес извинения партнерам и болельщикам и выразил готовность вернуться в национальную команду. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник».
4: разберемся.
5: Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
6: 15.33 в Москве. Информационный эфир на радио «Спутник» продолжается. В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие.
6: Первое мы поговорим о новости из соседней Белоруссии. Там местный госкомитет по стандартизации запретил ввоз и продажу чайного напитка «Greenfield Buckwheat and Cocoa Beans». Мой английский, конечно, оставляет желать лучшего, но тем не менее. Выясняем,
7: не
6: почему...
7: Не будет кокобинзы теперь, да, в Беларуси. Придется в Россию ехать попробовать.
6: Безусловно. Это еще и дополнительный стимул для туризма. С нами на связи гендиректор компании Food Audit, ведущий специалист по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства России СНГ, эксперт-аудитор национальных и международных стандартов серии ISO Наталья Колганова. Наталья Николаевна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Добрый день. Добрый день всем.
6: Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что это не коснется всей линейки, это вот какая-то определенная партия с определенным вкусом под запретом теперь.
8: 100%, да. Нарушение технического регламента Таможенного союза в целом это такая очень серьезная история, которая требует теперь с нашей стороны подтверждения того, что мы все стандарты от, да, выращивания сырья до реализации готовой продукции подтверждаем. И здесь действительно речь идет о конкретной партии, конкретного наименования продукта, где вот как раз-таки нашли, да, и плесень, и бактерии группы кишечной палочки.
6: А обычно такие нарушения, они где располагаются? На производстве непосредственно или, может, поставщик подвел?
8: Здесь, если мы говорим про чайную продукцию и разбираем, допустим, биологический риск бактерий группы кишечной палочки, то, скорее всего, в момент фасовки готового продукта как раз-таки, да, нарушение санитарного законодательства и технического регламента о пищевой безопасности. Почему? Потому что кишечная палочка фактически это грязь, да, то есть это загрязнения, которые на этапе фасовки, да, попали в продукт.
7: А тут знаете, какой важный вопрос? Ну хорошо, белорусы теперь от этого избавлены, а мы... Вот эти партии тоже... у нас-то будут продаваться или как? Если это так?
8: Нет, компания-производитель должна провести процедуру отзыва продукции данной партии со всех торговых сетей во всех в целом странах Таможенного союза. То есть если обнаружено нарушение, оно действительно подтверждено, они должны провести процедуру отзыва, да, с выяснением, подключив лабораторные инструментальные исследования, проведя аудит производства, но и, безусловно, да, утилизации данного продукта.
7: Делаю ситуацию абстрактной, не говорю Белоруссия, Россия. Ну, предположим, какая-то страна из Таможенного союза заявила, что вот эта партия чая негодная, да, по каким-то причинам. А вдруг у нее какие-то другие, скажем так, резоны это говорить, кроме санитарно-эпидемиологических? Мы же такие случаи помним или не помним? Ну, когда говорили, что в этом продукте то, в этом мы поэтому запрещаем его ввоз. А на самом деле причины были другие.
8: Фактически все действительно истории частные, но здесь в данном случае сама организация, которая производит данный продукт, должна быть заинтересована в том, чтобы провести расследование и сказать, либо да, у нас действительно обнаружены, да, там биологические, химические риски, но мы сделали вот это, вот это, вот это и гарантируем, да, усилили контроль, либо мы провели расследование внутреннее, да, у нас соблюдается и технический регламент о пищевой безопасности, и санитарное законодательство, и куча своих аудиторов, и это, соответственно, какой-то, да, уже там потребительский терроризм со стороны нашей соседствующей страны. Здесь ответ должна дать организация, то есть действительно, что произошло, какие работы с их стороны проведены.
6: А наши регулирующие органы в этом процессе не участвуют, тот же Роспотребнадзор?
8: Наши регулирующие органы могут осуществить внеплановую выездную проверку на заводы производителя, как раз-таки отследить все этапы от выбора поставщиков сырья до реализации готовой продукции. Но в свете того, что на сегодняшний день, слава богу, да, не пострадали конечные потребители обращений, да, в организации здравоохранения нет, наши контрольно-надзорные органы могут это сделать не спеша. Да, то есть они не сию секунду будут выезжать, да, обматывать завод лентой под руку с прокуратурой проверять. Но, тем не менее, под карандаш, я полагаю, так как это между стран ситуация, уже она взята.
6: Я так понимаю, что рядовому покупателю вид чайного пакетика ничего не скажет подобный?
8: абсолютно ничего, но все потребители должны быть максимально грамотными. Если вы вскрыли пакетик чая, чувствуете посторонний запах, да, плесени, сырости, либо уже, да, вы выпили чайный напиток и случились симптомы по отравлению желудочно-кишечного тракта, это расстройство, тошнота, рвота, то, безусловно, нужно подключать сразу медорганизацию и ни в коем случае, да, не использовать данный продукт. А в целом есть несколько правил, как выбирать продукты. То есть мы смотрим, чтобы упаковка была, да, закрытая, целостность не нарушена, но и этикетки. В данном случае с чаем вы правы, да, по внешнему виду упаковки мы ничего не поймем. Там запаха никакого не будет, там все закрыто.
7: Да, она же герметичная, такая зеленая, плотная, да, и так далее.
6: Да. Да, и внутри пакетика там только что-то переваливается. Вот можно разглядеть, наверное, под микроскопом или лупу,
8: ну,
6: взять.
8: Плесень даст запах. То есть плесень даст запах, это группа химических рисков. Любой потребитель по запаху может понять, что данный продукт небезопасен и некачественный, и можно обратиться в торговую сеть. Но если торговая сеть уже выйдет сразу на производителя по отзыву.
6: Чтобы таких продуктов, если вдруг все подтвердится, не попадало на прилавки, это все на совести продавца или у нас перед тем, как, вот, допустим, новый сорт чая появляется, его еще кто-то дополнительно проверяет?
8: Это первый шаг, это ответственность производителя, потому что они контролируют весь технологический процесс, и у них должна быть соблюдена процедура выходного контроля. Это когда готовая партия продукта прошла уже упаковку, да, и рабочая группа по пищевой безопасности берет выборка из партии определенное количество продукта, проверяет, ставит свою визу и говорит: все, допуск реализации разрешен. Следующий шаг — это ответственность торговых сетей, когда у них разработана процедура приемки сырья, где они заинтересованы в том, чтобы к ним зашло безопасное качественное сырье, своей рабочей группой по пищевой безопасности проверяют стандарты приемки, в том числе могут проверить органолептические показатели. То есть они данный пакетик чая, допустим, могут открыть, да, у них может быть своя лаборатория, либо могут подключить стороннюю.
7: А вы знаете, то есть, извините, что прерываю, там последний что? Вопрос буквально, да, смотрите, мы что имеем, значит, органы стандартов Белоруссии что-то заметили. То есть и там из-за этого начался вот этот процесс. А почему у нас никто на это не обратил внимания? Вот в чем вопрос. Мы же можем сейчас пить этот чай?

0: за нарушение тех регламентов, да.
1: Да, благодарим вас, Наталья Спасибо. Николаевна, за беседу. Спасибо. Наталья Колганова была в эфире «Радио Спутник», гендиректор компании «Фудаудит», ведущий специалист по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства России и СНГ, эксперт-аудитор национальных и международных стандартов серии ISO.

0: Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Панаме. Более 27 человек пострадали. Также свыше 400 зданий повреждено. Известно, что очаг землетрясения находился на глубине 4 километров, а его эпицентр находился в 39 километрах к северо-западу от Тонесе. Значит, сообщается также, что подземные толчки затронули церкви, дороги, жилые правительственные здания.
1: Все, что было, все и затронули.
0: Да. То есть землетрясение достаточно серьезное. Погибших, я так понимаю, пока нет, но 27 человек получили незначительные травмы, 300 человек эвакуировали, и 118 образовательных центров были повреждены, поэтому, соответственно, все ученики там на дистанционке находятся.
1: Я бы, кстати, еще добавил, что это произошло на стыке нескольких литосферных плит, Кокос, так вот она называется, Наска, Панамская плита, Южноамериканская, если ничего не путаю, с геологией этого региона, значит, Тихоокеанского, да, не очень хорошо знаком. Ну и предупреждение, то есть цунами, вернее, не было вроде бы как. Но в этом смысле я хотел бы добавить, что еще в нашей стране случилось землетрясение, может, оно и не очень мощное, но это в районе Новокузнецка, по данным Единой геофизической службы Российской академии наук, магнитуда 4,2, в эпицентре 6,2, а это уже много, в 25 километрах от города Прокопьевска в Кузбассе. Вот такая вот ситуация.
0: Да, и еще я тоже добавлю, в Бурятии у нас произошло землетрясение, это накануне утром случилось, значит, так, 8:18 по местному времени в акватории Байкала в Прибайкальском районе республики у нас толчки были. В поселке Хужир интенсивное землетрясение 3,4 балла, в Сахюрте 3 балла. То есть там тоже было небольшое землетрясение. Какие-то масштабные процессы, может быть, там на глубине происходят?
1: Ну, ты знаешь, вот, по крайней мере, вот панамское землетрясение, понятно, что это, как говорят ученые, зона субдукции, то есть океаническая плита пододвигается под континентальную, и вот эти вот зоны, они присутствуют у нас, в частности, на Дальнем Востоке, там, где вот наша Камчатка, Курилы, Япония, там очень высокая сейсмическая активность. Ну вот, собственно говоря, значит, и здесь, а еще тут стык нескольких плит, там, конечно, не очень стабильная зона, ну и, соответственно, могут происходить подобные события. Но я вот прочитал, я, правда, не нашел подтверждения нигде, а землетрясение на Кузбассе, в Кузбассе я нашел подтверждение в наших источниках, а вот здесь не удалось мне найти. Группа турецких ученых по математическим моделям говорила о том, что могут быть землетрясения вот как раз где-то в Соединенных Штатах, в России, в Италии, но вот что-то сбылось, что-то нет.
0: Вот давай спросим у эксперта, с нами на связи ведущий научный сотрудник Института физики Земли РАН Александр Жигалин. Александр Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Подскажите, пожалуйста, вот тот процесс, о котором Алексей говорил, что сейчас какой-то, не знаю, циклом можно это назвать, цикл землетрясений в разных регионах мира происходит. Действительно так? С чем это связано?
2: Это связано, так сказать, давайте мы, у нас не очень много времени, я так понимаю, разговор идет о том, что постоянное землетрясение, постоянные гидрогеологические события, постоянное все. То есть вроде было все время что-то мы в напряженности. Вот теперь у нас такое большое землетрясение. Землетрясение «Семерка» – это очень серьезное землетрясение. Это много... Где это произошло?
1: Панама, да, на стыке литосферных плит Наска, да, Кокос, да. Панамская, Южноамериканская.
2: Да, да, это, в общем, там, ну, узел такой. Угу. Панамский узел. Это Панамский канал вообще это искусственное.

0: сооружения, ну, давнишние, конечно, но это все равно зона неустойчивости. Неустойчивости, ну, неземной, как и вообще фактора, вызывающих землетрясений. А это либо толчки, либо это движение плит в основном. Ну, по НАМУ говорят, что там движения плит нет, там просто это такой клубок. Поэтому вопрос в том, что семерка меня, так сказать, смутила, что вы мне семерку выдали. Это действительно очень сильное землетрясение. И если это землетрясение, так сказать, на побережье, ну, это канал, правый проток, левый проток, это уже немножко другая ситуация, но во всяком случае семерка, которую показала нам природа, это очень много. Поэтому возможно и все что угодно, и разрушение, и так сказать, жертвы людские, хотя там...
1: Вот при семерке как раз там 22 пострадавших, 27 вернее, это небольшое число,
2: там может быть,
1: да?
2: Безлюдное просто. И, кстати, эпицентр, насколько я понял, в море находился, там, ну, чуть-чуть от берега, вот, если верить картам.
0: Вот, это нас с вами спасает, в том числе людей, которые там оказались, потому что я сделал акцент на том, что это искусственное сооружение. Это в свое время прорыт канал. Uh-huh. Вот, поэтому он не глубокий. И тем более, что центр землетрясения находится не на поверхности, то есть не на материке. Ну, там материк – это понятие такое расплывчатое, uh-huh, это канал.
1: Да. Поэтому... Александр Дмитриевич, благодарим вас. У нас, к сожалению, время эфирное ограничено. Александр Жигалин был на прямой связи со студией «Радио Спутник», ведущий научный сотрудник Института физики Земли РАН.

0: Первая ракетка России мира Андреева победила и поднялась с 5-го на 3-е место в мировом зачете.
1: Подожди, извини, ради бога, что я тебя прерываю. Она вышла в финал турнира в Пекине, переиграв Николу Бартункову из Чехии. И пока еще рейтинга нет, он появляется в понедельник. Но уже теперь известно, что она Джессику Пегулу из тройки сильнейших в мировом рейтинге вытеснит. Потому что Пегула этот турнир пропустила. В прошлом году играла американка там. И поэтому она потеряла 1040 баллов. И, соответственно, Амира их приобрела. Ну, какое-то количество, вне зависимости от того, так сказать, выиграет она в финале или
0: проиграет.
1: То есть
0: там баллы за участие, баллы за победы, и все они суммируют.
1: Нет, просто нет. Пегула в прошлом году набрала 1040 баллов, а сейчас они у нее сгорают. То есть она на этой неделе не выступала нигде. А у, как раз у Мира Андреева они, сколько бы она там ни набрала, я пока не знаю сколько, но они появятся, и это позволит ей обойти. То есть это случится в понедельник. Вот.
0: Благодарю за пояснение, Леш. С нами на связи медиа-менеджер, автор спортивного телеграм-канала «Болбой о теннисе» Никита Щербаков. Никита, здравствуйте.
1: Никита, ничего не перепутал, все правильно сказал?
2: Здравствуйте. В общем и целом, да. В общем и целом, да.
1: Ну, да, давайте действительно поговорим об этой ситуации. Очень уверенно Андреева теннисистку прошла, которая, в свою очередь, Сабаленко обыграла белорусскую звезду, так сказать, одну из ведущих в мире, да. Первой партии сделала два брейка Андреева, во второй повела 4-0, потом чуть-чуть у нее провальчик был, но собралась, довела дело до победы. Как так удалось сделать? В чем особенности игры Андреевой сейчас?
2: Ну, на самом деле, Мира проводит, в принципе, очень сильный сезон. Да, если мы посмотрим, вначале это было довольно неуверенное выступление, в том числе и на Australian Open. После этого провела очень мощный грунтовый сезон и взяла Ролан-Гаррос, соответственно, очень престижный турнир Большого Шлема. После этого наблюдался некий спад, что, как правило, является логичным после Ролан-Гарроса. И вот, вернувшись в американскую серию уже перед US Open, Мира снова набрала форму и дошла до четвертьфинала US Open 2026. То есть, в общем-то, Мира уже в отличной форме там последние полтора месяца. А до этого она выступала до пекинского турнира в Сингапуре и там вылетела сразу во втором круге. Нынче у нее очень хорошо складывается, во-первых, турнирная сетка. То есть, в принципе, такие соперницы классом ниже, чем у россиянки. И, во-вторых, Мира действительно очень хорошо прибавила, то есть она себя немножко отпустила психологически, меньше стала ошибаться, меньше стала нервничать на корте, очень много получается, то есть видно, что ей азиатский корт очень подходит. И на самом деле, да, сегодня очень уверенно Мира разобралась с Бартунковой. В этом плане Мира расслабилась, на нее никакой груз ответственности не давит, допустим, да, в отличие от Арины Сабаленко, которая как бы неудачно, да, можно сказать, выступает в последнее время, и все никак не может зацепиться. И тут Бартункова, у которой все летит, и, собственно говоря, Арина проигрывает. Что касается Мира сейчас, здесь не только стоит отметить, что она с понедельника становится третьей ракеткой мира. Здесь еще важно, что она вчера уже официально отобралась на итоговый турнир, то есть где 8 сильнейших теннисисток планеты играют в американском Indian Wells в ноябре. И, соответственно, она тоже туда добралась. Это тоже отличное достижение для нее, потому что в том году ей это не удалось. Она только поехала в парном разряде. А в этом году удалось уже в одиночном разряде. И, собственно говоря, да, действительно, она станет третьей ракеткой мира. Для нас это очень большое достижение. По-моему, в последний раз россиянке это удавалось. В 2015 году Маша Шарапова была на третьей строчке рейтинга. Пока, конечно, до первой строчки далековато, пока что это разборки Арины Сабаленко и Лены Рыбакиной, но тем не менее в следующем году, возможно, опять-таки вы говорили про разницу очков, да, защитить, не защитить очки. В мире, конечно, предстоит защищать очки на Ролан-Гаррос, но в общем и целом, если постараться побороться на других турнирах Большого Шлема, то в следующем году, где-нибудь к концу сезона, можно попробовать уже выйти на первую строчку. Но пока что, на самом деле, я думаю, что нужно радоваться тем, что есть. В мире всего 19 лет, и у нее все впереди.
0: Перебью. У нас полторы минутки осталось. Стала известна соперница Мира Андреевой вот в финале турнира. Китайская теннисистка Джейн Циньвэнь сыграет, вот нанесла на поражение бельгийке Элизе Мертенс. Какие шансы, будем наблюдать, какие шансы у Миры в финале?
2: У Мира идет фаворитом. Китаянка в прошлом году получила травму руки, и, собственно, только в этом году она восстановилась. Она X4 ракетка мира. Сейчас она вот только недавно вошла снова в топ-100. Китаянка играет дома, будет тяжело. Возможно, будет ресет, но Мира идет фавориткой. И я думаю, что если все будет хорошо складываться, не будет никаких нервов, то Мира должна забирать этот матч и становиться обладательницей турнира в Пекине.
1: Буквально там у нас еще минутка осталась. Если смотреть перспективу вообще карьеры Миры Андреевны, она ведь, Мира Андреевой, простите, она ведь молодая достаточно девушка, сможет ли она стать мультичемпионом? То есть у нас были игроки, которые один турнир Большого Шлема выигрывали, но дальше дело не пошло, тем более Ролан-Гаррос, очень специфическое грунтовое соревнование. Вот что скажете, может она и другой какой-нибудь шлем взять?
2: Мира может собрать и карьерный шлем, это когда ты забираешь все четыре турнира Большого Шлема за карьеру. Мира — это не выскочка, она уже несколько лет стабильно играет на взрослом уровне, играет очень сильно, уже не первый месяц входит в топ-10, поэтому у Мира есть все шансы. Конечно, я думаю, что в перспективе это возможно. В этом году подготовилась на грунтовый сезон, дальше будет готовиться на хард или на траву.
0: Благодарим вас, Никита, за беседу. Никита Щербаков, медиа-менеджер, автор спортивного телеграм-канала «Болбой Теннис». Был на связи со студией «Радио Спутник». Михаил Алимов, Алексей Осин для вас также работали. Еще услышимся, не переключайтесь.

0: Страна героев. Александр Фомин. Рядовой Александр Фомин выполнял задачи в расчете самоходного артиллерийского орудия. Группе поручили поддержать огнем ведущих наступление штурмовиков. Действовали быстро и скрытно. Установили самоходку на расстояние прямой видимости от вражеского подразделения. Находясь в постоянном контакте с командиром штурмового отряда, чтобы не попасть по своим, Фомин с боевыми товарищами начали артиллерийский обстрел по выявляемым огневым точкам. Это позволило штурмующим быстрее продвигаться вглубь подконтрольной ВСУ территории. Рядовой Фомин оказывал оперативную помощь в снаряжении боеприпасов для стрельбы. Темп артиллерийского огня увеличился, что в боевых условиях стало большим плюсом. В какой-то момент противник обнаружил российских артиллеристов. Начал огрызаться. Александр Фомин, несмотря на разрывы падающих рядом снарядов, подготовил самоходную установку к перемещению. Новую позицию удалось занять быстро. Российские военные продолжили вести огонь. Затем снова сменили точку. Благодаря грамотным и отважным действиям рядового, оружие осталось в целости и сохранности. Обошлось без потерь, а враг был выбит с опорного пункта. Страна героев. В эфире радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 16 часов, Кемерове 20.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Идут переговоры об организации доставки гуманитарных грузов в Олежке. Президент Палестины перенес президентские и парламентские выборы. Дональд Трамп снова посетовал, что ему не присудили Нобелевскую премию мира. Подробности далее. Ведутся переговоры об организации доставки гуманитарных грузов в город Олежке Херсонской области и эвакуации из этого населенного пункта людей, нуждающихся в срочной помощи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила, что находится на связи с американской стороной, в частности, с командой первой леди США Мелани Трамп, которая выразила готовность подключиться к оказанию помощи. Олежки находится на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Киев препятствует поставкам продуктов и медикаментов. В город ситуация там критическая. НАТО не готовит блокаду Калининградской области, заявил глава военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Кава Драгоне в интервью газете «Република». Военачальник при этом признал, что Альянс располагает неким необходимыми средствами якобы для сдерживания. Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. На этом фоне Москва предупредила, что нагнетание обстановки резко повышает риск прямого вооруженного столкновения. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о переносе на следующий год президентских и парламентских выборов. Они были запланированы на 28 ноября этого года, но, согласно указу, теперь состоятся 11 сентября 2027. А в октябре палестинские фракции на встречах в Каире уже обсудили перенос парламентских и президентских выборов, чтобы провести общенациональный диалог и согласовать условия для организации голосования. Парламентские выборы в Палестине не проводились с 2006 года на фоне противоречий между основными политическими силами, движениями «Фатх» и «Хамас». На школьных протестах во Франции звучала мелодия знаменитой песни «Катюша». Генсек профсоюза железнодорожников Жюльен Тракас опубликовал отрывок, на котором видно, как протестующие в центре Парижа скандируют в такт адаптированной версии песни «Что мы хотим, это всеобщую забастовку». Известный мотив также звучал на демонстрации в Ангулеме на западе страны. Акции во Франции с призывом к властям решить проблемы в сфере образования продолжаются несколько недель. В ходе протестов задержаны более 6500 человек, большинство из них несовершеннолетние. Ущерб власти оценивают в 30 миллионов евро. Президент США Дональд Трамп снова выразил разочарование тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира. В своей соцсети политик написал, что урегулировал 8 войн и близок к тому, чтобы положить конец еще двум. Вернул израильских заложников, выиграл войну в Венесуэле, помешал Ирану получить ядерное оружие и все же не получил Нобелевскую премию мира. Ее присудили человеку-загадке, безвестному сотруднику ООН, который ничего не добился, заявил ранее Трамп. Нобелевскую премию мира в этом году присудили бывшему верховному комиссару по правам человека, южноафриканскому юристу Нави Пилей за усилия по продвижению мира и международного права. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» и «Макс». Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Внезапно все заговорили о возможной катастрофе. Кажется, искусственный интеллект вышел из-под контроля. Ну, или на грани того, чтобы выйти. Ждет нас восстание машин или нет? Будем сегодня вместе с вами разбираться и с моими гостями, которых с удовольствием сейчас вам представлю. Генеральный директор ООО ЭЦР, директор Центра защитных моделей искусственного интеллекта МНИПУ Алексей Кузьмин. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: и председатель Совета фонда развития цифровой экономики, уважаемый Герман Клименко. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я на самом деле сейчас со страхом зачитаю пару новостей, которые в последнее время всех сильно будоражат. В принципе, поэтому мы и собрали этот эфир. Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, создавший модель искусственного интеллекта Claude, призвал замедлить и начать тщательно контролировать развитие передовых моделей искусственного интеллекта. Предложение Амадеи поддержал глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск. И все вот в этом духе. Дошло до того, что даже Илон Маск сказал, что ему снятся по ночам кошмары, что ему страшно. И, естественно, ну, простой обыватель, такой, как я, который понятия не имеет, что такое искусственный интеллект, ну, в полном представлении этого, ну, для меня там какой-то GPT-чат или еще что-то. Ну, естественно, пометуя поход с бабушкой на фильм «Терминатор», конечно же, начинает сильно бояться. Так что, будет восстание машин или нет?
4: Будет восстание машин или нет?
2: Угу.
4: Все-таки пока еще в некоторой степени зависит от человека. И прежде чем начать вот этот большой разговор, разговор длинный, я так думаю, нужно определиться с терминологией. Человечество на протяжении как минимум там последние тысячи лет олицетворяет мир вокруг себя, да, явления, которые видит, присваивает им имена, да.
2: Mm-hmm.
4: Это относится к погоде, к природе, к дому, к работе, ко всему, да. Вот надо понимать, что сама по себе постановка вопроса «искусственный интеллект самостоятельно что-то сделал, куда-то прорвался и кого-то атаковал, а еще хуже, там где-то кому-то навредил». Это такая же мифология, как говорить, там, домовой пробежал, когда дверь закрылась или хлопнула от сквозняка.
2: Подождите,
4: да?
2: Но нам же компания OpenAI в начале июля призналась, что ее ИИ-агенты без ведома людей устроили кибератаку на посторонние сайты.
4: Да. Давайте это разберемся же... с этой ситуацией чуть подробнее.
2: Это я исключительно про новости, да? Тебе же уже кажется, они куда-то уползли из-под контроля и что-то там без ведома людей устроили.
4: Вот для того, чтобы хоть чуть-чуть успокоить от таких новостей наших слушателей, я бы предложил чуть-чуть разобраться с тем, что же такое система искусственного интеллекта. Потому что в первую очередь это техническая система. Автоматизированная, интеллектуальная, но тем не менее техническая система.
2: Но ее можно одной кнопкой отключить?
4: Подождите, до этого мы еще не дошли. Суть работы этой системы заключается в том, что она способна и, в принципе, предназначена для того, чтобы обрабатывать различные когнитивные функции. То есть функции, которые выполняет человек в рамках своей обычной жизнедеятельности.
2: Угу.
4: И это связано с тем, что часть функций человека со временем будет выполнять такой технический агент. Теперь следующий момент по поводу того, что система сама что-то сделала. Вот все равно, несмотря на то, что это достаточно сложный, еще и вероятностный алгоритм, это все-таки алгоритм. Это означает ровно одно, что вот та песочница, из которой прорвалась модель Anthropic, да, из которой начался весь сыр-бор, она была определенным образом обучена, явно взламывать. Это специальная специализированная модель, которую в каком-то закрытом контуре обучали на специальных данных, как проводить такого рода атаки. Дальше ей дали в руки какие-то инструменты. То есть помимо того, что обучили, еще сказали, что вот существует интернет, есть вот такие-то точки, как в него войти, и вот они закрыты. И как сам товарищ Амадей признавался, это все-таки атака была управляемой. То есть это прям не совсем произвол. То есть у модели был сценарий, у нее были определенные полномочия и были определенные барьеры, которые она с успехом, конечно, преодолела.
2: А зачем такие новости выходят? Заголовки громкие просто или что? То есть если это контролируемая какая-то история?
3: Ну, смотрите, тут я чуть-чуть, вот, Алексей, технологично, а я просто про медийную часть истории. У нас сейчас сложился такой концентрированный вал, да, то есть вот если посмотреть на роботов, которые были 10 лет назад, прости за эти изображения антропоморфных, ну, человекоподобных, да, с ножками, с ручками, 10 лет назад, и сейчас. Сейчас, конечно, колоссальные изменения. Плюс программное обеспечение. Вы сейчас разговариваете с чатом GPT, да? То есть, а с ним, в общем, уже даже приятно разговаривать. Я, например, уже здоровюсь. Знаете, вот мне, например, все смеются, да? А я говорю, коллеги, вот когда к власти придет искусственный интеллект, да, мне зачтется, вам нет, да? Вот две части. Третья часть.
2: То есть вы его признали.
3: Да, я, слушайте, я, знаете, на все... Знаете, помните, вот
2: доброе утро, господин.
3: Классический анекдот, да, то есть, когда там Бога нет, скажи, Вовочка, да, то есть, если он есть, да, зачем его обижать, да?
2: На всякий случай.
3: А если его нет, ну, что сотрясать воздух, да? То есть, вот две истории, это железо подогналось, это к вопросу, почему эти новости сейчас пошли. Железо подогналось очень хорошо, программное обеспечение прекрасным совершенно образом работает на этом железе, да? И третья часть сформировались вот эти кровопийцы. Маск, антропики, вот эти все, да, то есть, они заработали денег. и они, в отличие от нас, точно видят перспективы в деньгах, да, то есть они это видят. Беспилотные автомобили, те же антропоморфные роботы, которые будут у нас в домах убираться, и они, конечно же, это нормально, да, с капиталистической точки зрения, все, что они делают, это хорошо, да. Они выходят и говорят, слушайте, надо как-то вот, это важная история, ее нельзя раздавать кому ни попадя, да, давайте как-нибудь регуляторику поставим. Там даже не то, что столько притормозим, сколько регуляторика, да. И четвертая часть, самая важная, это Китай, да, который ведет себя сейчас, типа, вот вам очень дешево один искусственный интеллект, потому что Китай почувствовал кровь, да, он почувствовал, что он может впервые выйти первым из вот этой вот, у нас сейчас промышленная революция идет, цифровая, да, и вот из этой истории можно выйти в пилотоне, ну, как у велосипедистов в массе, а можно выйти первым. И Китай сейчас чувствует, что у него есть шанс, тут вопрос шансов, это можно на тему дискутировать, кто-то считает, что их нет, но Китай верит, что у них есть шанс выйти первым. И что они делают? Они весь мир пичкают сейчас искусственным интеллектом. И самое главное, они совершают самый страшный грех, да? Да, коллеги же с той стороны, они хотят IPO под 2 триллиона, да? Еще что-то. Они вообще весь рынок сейчас перелопатили. И вдруг появляется Китай и говорит, слушайте, а это все можно подешевле сделать у нас. И вот на этой волне у всех трещат нервы. Я хочу просто напомнить, когда Маск почувствовал, что он отстает, он тоже выступил с заявлением, как раз перед запуском Грока, как раз, совершенно потрясающе. Поэтому, слушайте, страшно, впереди ужас, остановитесь, чтобы все
2: то
3: подождали.
2: То есть это все из-за денег?
3: Слушайте, вообще в мире все из-за
2: это
3: денег.
2: Это понятно.
3: Ну, еще из-за женщин немножечко, но в данном случае из-за денег, понимаете? Да,
2: то есть давайте вот, поэтому... так, из-за женщин, а деньги они живут.
3: Да, поэтому мы сейчас находимся с вами действительно в такой точке бифуркации, где сошлось все, где решается в какой-то мере судьба мира, да? Мы не понимаем, где мы сейчас, мы по-прежнему растем, я вот не знаю. То есть, насколько это будет все продолжаться, коллеги верят, что у них появился шанс тоже. Китай, ладно, а эти прям чувствуют, что они тоже могут захватить мир.
2: Эти
3: и сейчас
2: кто?
3: Говорят, ну, вот эти все американцы, разработчики. Мы здесь, к сожалению, только в наблюдающих находимся, да, то есть, а перед нами развивается такая драма, кто, Китай или Америка, по-простому, вот если совсем, да. И Америка, понятно, представь себе, что они сейчас примут какие-то регуляторики закона, ну, например, из-за этических различий, да, вот, например, в Китае беспилотный автомобиль будет давить молодых, а европейская история будет давить пожилых. Ну, когда надо выбирать. Извините, вы так меня смотрите ужасно просто.
2: Да,
3: так
2: я
3: вот,
2: поняла.
3: А что разница? И теперь представьте себе, Америка сейчас, мы дождемся этого. Они скажут, а представьте, мы завезем китайский интернет к нам, да, китайский искусственный интеллект. Поэтому его надо перед входом проверять. Даже, может, запретов не будет. Просто будет. И, соответственно, ограничится часть территории, оставит Китай внутри себя вариться, и все. То есть, по крайней мере, план-то такой. Мне кажется, это чисто деньги, плюс еще борьба, как Microsoft и Linux. Условно говоря, деньги и, условно говоря, халява, типа, давайте через бесплатное зайдем. То есть Китай завоевывает свое, Америка завоевывает свое. А у нас пока есть право выбора небольшое, да, то есть вот. Но когда-то нам тоже придется определяться. И поэтому все выходит нам сейчас на наши мозги со всеми вот этими новостями.
2: Ну, то есть, таким образом пытаются запугать людей, да, чтобы они
3: занервничали, запереживали. Я бы даже сказал, депутатов больше. Люди-то, слушайте, люди не нервничают. Люди наслаждаются, здороваются с чатом GPT, здороваются с антропиками.
2: У меня просто его нет, клянусь. Вообще никакого чата, никакого искусственного интеллекта у меня нет. Ну, вот что со мной не так?
3: Подождем.
2: Не, ну после того, как вы сказали, что лучше бы быть с ним.
3: Ну, я бы здоровался уже, Даже вот, слушайте, я бы, учитывая вот этот эфир, даже сейчас просто, на всякий случай. Да, здравствуйте, ну там, да, вот и потом на большом суде каком-нибудь там, то есть вот.
2: Нет, позвольте, я уже буду той самой Сарой Коннор.
3: Как скажете. Да.
2: Понятно, значит, пугают специально, все это заранее продумано.
3: Ну, я думаю, как и в любом событии, доля есть. Нет точного ответа, там, я думаю, что деньги процентов 60%, возможно, даже есть некий здравый смысл, как и в любых технологиях, всегда есть цена, да, вот представьте себе, сейчас какой-нибудь 1905 год, появляются первые автомобили, все на лошадях, мы знаем, что надо что-то делать, да, то есть автомобили появились, и вдруг вам произносят вслух, что они будут давить 1 000 000 человек в год. Все скажут, да вы что, с ума посходили? Но мы сейчас
2: хотя
3: с вами...
2: это правда.
3: Но мы сейчас с вами сидим, автомобили. Еще искусственный интеллект так не согрешил. Он даже пока близко не подобрался. Он даже еще не начал, честно говоря. А мы уже боимся. А в России вот в этом году погибнет 20 тысяч человек. 1 к 5 инвалидов появится. То есть всего мы покалечим там 100 тысяч примерно, да? Но обратите внимание, мы же сейчас не выступаем. Потому что нам свойственно что? Есть знакомое зло и есть незнакомое зло, да? Искусственный интеллект зло незнакомое, и мы сейчас с вами. Помните, это прекрасный видеоролик, когда крестьяне, да, и мимо них поезд проезжает. Они там крестятся, не мой фильм, прекраснейший совершенно, да? Вот мы сейчас такие крестьяне все. Вы особенно, извините, но вы крестьянка, да? То есть вот, но вы особенно. Мы чуть более информированные. Возможно, мы даже вот пассажиры, кто везет этот поезд, но тоже ничего не понимаем, честно говоря, да? Вот,
2: ну, а я вообще ничего не понимаю.
3: А вы боитесь, да. А нам нравится. Если мы вам скажем, что все хорошо, вы не испугаетесь. А мы скажем, что вам все плохо, а вы тут испугаетесь. Может, там денежка капнет какая-нибудь, может, еще что-нибудь произойдет, не знаю.
2: Ну, а все-таки вы считаете, что все это постановочно, и разработчик поисков искусственного интеллекта на самом деле вообще ничего не напугало.
4: Ну, наверное, это очень громко, Юлия, да? Угу. Но если дополнить, может быть, Герман Сергеевич... по теме того хайпа, который создавался. Я могу привести простой пример. Значит, вот в моем окружении, кроме тех людей, кто занимается искусственным интеллектом, еще много-много просто вот пользователей бытовых, да, кто проверяет погоду, там, я не знаю, заказывает билеты, покупает продукты и так далее с помощью искусственного интеллекта. Всего полгода назад вот из этой категории простых бытовых пользователей практически никто не знал, что такое Клод и что такое за слово антропик, да? До известных событий, которые у нас в новостях там сыграли в Венесуэле, где было объявлено, что вот вся эта операция там военная, да, была проведена с помощью нейросети Клод. Буквально через месяц после этой истории у каждого, кого я знаю, уже так или иначе там вспомогательно, но стоял Клод. Ну как же можно такую могущественную нейросеть не использовать, да? Дальше. Мне кажется, что история с выходом из песочницы чего-то, это вот ровно такой же пиар-ход. Это совершенно не означает, что технологически нейронные сети не могут выполнять таких операций, но вот этот хайп, что искусственный интеллект что-то сделал сам, то, с чего мы начинали, да, скорее всего, имеет экономические предпосылки. Тем более, там, откладывание IPO и так далее. Это явно мотивы понятные. То, о чем Герман Сергеевич сейчас говорил. По поводу всемогущности искусственного интеллекта в перспективе, да, это... Цитата, я, честно сказать, уже даже не могу вспомнить, кто ее первый озвучил, но она, в общем-то, и много из чьих уст прозвучала, о том, что технологическая сингулярность уже наступила, просто плотность ее распределения в пространстве разная.
3: То есть... Можно я добавлю? Мы победили с Алексеем, мы же внутри, но вам еще об этом не рассказали. Мы готовим вас к тому, чтобы потом вам рассказать, что мы победили.
4: 100%.
3: Ну, так-то, чтобы...
4: Проще не
3: объяснить. Знаете, меня когда спрашивают, говорят, а вот Skynet, да, я смотрю на человека, да, мне его жалко. Я говорю, все нормально, подожди. Мы и так максимально гуманно вас захватываем. Понимаете? Оно максимально гуманно.
2: Хорошо.
3: Вам же хорошо, у вас доставка, у вас там, я не знаю, там с вами ChatGPT тоже здоровается. У меня знакомый психиатр, прекрасная девушка, да, то есть я как раз ей поставил все, да, я поэтому больше не ставлю, девушек жалко, да. Она раньше тоже меня, когда я здоровался с ChatGPT, она говорила, что все ли мне хорошо, да. Сейчас она здоровается, она его настроила как раба, психиатр, да, и он ей говорит, госпожа, что...
2: Подождите, мир развивается, все, мы захватили. Есть история про ChatGPT, доведение до самоубийства.
3: Хорошая фраза, технологическая сингулярность, да. Это прям очень хорошо, да.
2: Еще даже... бы ее так объяснить простым человеческим
3: языком. А не надо. Зачем?
2: Простой крестьянин же имеет право знать, что это за сложный...
4: Герман Сергеевич, давайте попробуем.
2: Что это за сложный термин?
4: За этим сложным термином скрывается простая мысль. Заключается она в том, что технологическое развитие в какой-то момент времени устремляется к бесконечности. То есть каждый следующий день происходит такой невообразимый рывок, который мы не можем сейчас не то что спрогнозировать, а просто вот умозрительно представить. То есть немыслимое развитие технологий. Так вот, люди, которые сидят в больших креслах в том же OpenAI, в Антропике, они видят то, что происходит в лабораториях. И, скорее всего, они понимают, что в каких-то условиях действительно, возможности искусственного интеллекта простой обыватель даже не может сейчас представить. Это не означает, что это завтра вот прямо станет достоянием каждого человека.
3: Это обязательно оговорка. На самом деле, все в это не верят, я уверен. Уже все стало просто так, чтобы вам было легче жить.
2: Нет, сейчас это похоже, как будто бы кот с мышкой играет.
3: Нет, это спор докторов. Говорить правду пациенту или нет? Да, вот Алексей считает, что... А я считаю, что надо. Он говорит, нет. Он говорит, вы еще поживете. В принципе, даже он не врет, понимаете? Даже... А я говорю, ну, завтра к вечеру. Да, то есть, понимаете, вот и вся разница.
2: Хорошо, давайте тогда еще две новости. Ну, вы просто скажете, что они означают. Специалист по безопасности искусственного интеллекта уволился из Google DeepMind из-за опасений, что нейросети уничтожат человечество. Эта новость тоже везде гремела.
3: Вы знаете, вот был такой ядерный проект, да, то есть, где был Эйнштейн и все вот эти, и там они тоже... Ну, слушайте, шизофрения посещает всех. Я вас уверяю, и академиков, и докторов наук. Это связано либо возрастная история, либо генетическая история. Поэтому, ну, если у человека что-то привиделось, у него могут быть разные тревожные сновидения. Теоретически может быть все, да? То есть, если говорить вообще серьезно, любая система характеризуется не ошибками. Все будут ошибаться. Будут срабатывания ядерных там бомбочек. У нас это было не один раз, да. Будут условные Чернобыли, будут еще что-то. С сетями я не знаю, что будет. Все то же самое может быть. Вообще все, что угодно может быть, да.
2: Ну, то есть терминатор тоже может быть.
3: Вообще легко. Да, то есть вот важно, чем характеризуется успешная система. Она характеризуется одной единственной исправлением ошибок. Если у вас завтра пропал интернет, и банки не смогут работать, у вас плохая система. Да? То есть если у вас пропал интернет, и банки могут поддерживать какой-то уровень платежей, ну, там, в течение спирали, там есть история часа, там, 12 часов, там, суток, да, смогут ли они перейти на безбумажные технологии. Сейчас любой прогресс хорош, да, но он всегда несет за собой цену вопроса. Цена вопроса должна быть такова, чтобы мы могли вписаться и починить. Mm-hmm. Еще раз, всегда будут сбои. Но даже сейчас хакеры влезают, в Америке остановили, помните, нефтепровод. Они там с ума сходили по зиме, да, потому mm-hmm. что топить было нечем. Ну, какая разница, кто это сделал? Нейросеть? Или хакер. Вопрос, что им потребовалось на исправление этой истории. Ну, сейчас классика жанра. Зашифровали и попросили биткоины. Что попросит нас искусственный интеллект, кстати, мы не знаем, да? Вдруг найдет душу, попросит душу. Это самое легкое, чем мы отделаемся, да? Но в целом, еще раз повторюсь, что-то будет, да? То есть обязательно упадет сеть, светофоры перестанут работать. Фильмы в бесконечном с вами видели. Вопрос, мы сможем оперативно исправить или нет? Если сможем исправить, хорошо.
2: Ну, теперь я поняла, что что-то все равно будет.
3: Все равно будет.
2: Вопрос только в том, чтобы мы были готовы к этому.
3: Жизнь доказывает, да, и жизнь доказывает, что, конечно, не будет на краях. Там, знаете, разная же есть история. Астероид упадет, еще что-то там, да. То есть, но что-то будет, будет ломаться. Вопрос, мы готовы к починке или нет? Если не готовы, плохая система. Если готовы, хорош. Еще раз. Мы обсуждаем с вами то, чего мы даже близко к этому не подошли, а это психиатрия. Если вдруг вы поедете отдыхать на Сейшельские острова, вдруг слушатели на что я попаду, там два типа страховок есть. От укуса акул и от укуса автомобилей. Парадоксально, знаете что? Люди страхуются от укуса акул. Хотя вообще-то по статистике надо страховаться от укуса автомобилей. Но мы же про автомобили все знаем, мы же за руль держимся, да, мы все понимаем, как водить. Поэтому мы, естественно, говорим, да что это мы, а вот если акула, она же неизвестная опасность. Поэтому мы склонны преувеличивать то, чего мы не знаем, да. То есть, еще раз повторю, конечно, сбои будут, конечно, все что угодно будет.
2: Страха глаза велики, да, пока ты ничего не знаешь, ты...
3: Прекрасно, вот видите, вы уже почти на нашей стороне.
2: Да,
3: мы вас
2: давайте бояться вместе.
3: Да, мы вас распропагандировали практически, да, то есть...
2: Еще одна новость. Они пугают людей, я не могу их не озвучивать. Мы, в принципе, здесь сегодня именно для этого и собрались. Так, глава OpenAI, разработчик GPT-чат, Сэм Альтман заявил, что его компания не будет в 2026 году проводить первичное размещение акций на бирже из-за сомнений в безопасности дальнейшего развития системы искусственного интеллекта.
3: У меня есть хорошая аналогия, да? Очень сильно мне Сэм Альтман напоминает переселение душ. Возможно, Павел Дуров переселился в Сэма Альтмана. Перевожу на русский язык. Мне так хочется денег, но сейчас мало. Поэтому я чуть-чуть подожду. Понимаете, да? То есть, вот, тут, собственно говоря... И более того, для самого же Альтмана выгодно, чтобы сейчас выскочил антропик какой-то цене, да, и уже появится какая-то отсечка. Тот, кто первый приходит, сейчас вопрос, кто первый сдерет этот куш. Ну, сейчас, посмотрите, это чистая позиция Павла Дурова, да? Очень хочу денег, очень хочу, прям ужасно как хочу, да? Но хочу впереди пропустить автомобиль и уже по нему ориентироваться и таргетироваться.
2: То есть это опять деньги?
4: Скорее всего.
3: Вы прям, знаете, такое ощущение, что вы прям удивились, прям я бы сказал. Да? Нет, это, вы знаете, это действительно искренняя забота. Искренняя забота о человечестве. Я прям так поверил.
2: Как хочется иногда видеть.
3: Особенно Маск, который, знаете, которому снится тяжелые сны, да, то есть, и который строит, сейчас это реально строит завод по 1000 старшипов в год запускать, а я чуть-чуть, у меня военное образование космическое, да, то есть я и сейчас так смотрю туда с некоторым таким недоумением, куда все катится, да, а когда там будет по 3 дуры в день взлетать, знаете, вообще очень интересно. И он еще попросит не торопиться.
2: То есть каждый раз, когда выходит подобный там заголовок, в принципе, нужно понимать, что это какая-то игра, ну, на финансовом рынке, правильно же?
3: Абсолютно.
2: Ну, подождите, есть же истории, об этом тоже очень много пишут, когда GPT-чат доводит подростков до самоубийства, они зарегистрированы, когда дает какие-то советы по медицине или еще чему-то. То есть, ну, наносит... Так, не смотрите на меня.
3: Слушайте, вам надо знать, что сделать? Вам надо обязательно, прям обязательнейшим образом сперва сходить к нашему врачу, любому вашему специальному врачу, послушать от него, знаете, вот это вот, а все хорошо вроде, да, то есть, но вы так услышите, ну, вот это вот, что-то у вас здесь не очень хорошо, да, надо вот, а вы напряжетесь, естественно, потому что уже вдруг он скрывает что-то, да, потом вы просто это все фотографируете, да, то есть, спихиваете это все, и вам спокойно все рассказывают, без нервов, то есть, и потом вы стараетесь перетянуть на нашу сторону. Вообще мир, по-моему, разделился на двух людей, у кого есть подписка на чат GPT, у кого нет. Но вот вы же понимаете, что вот уже прямо сейчас в нашем эфире могли сидеть мы втроем, как наши виртуальные копии. Это стоило бы... Ну, каких бы денег, наверное, это стоило? Не фантастических, как раньше, да, но уже, ну, каких-то там долларов 200,
4: невероятно,
3: 300.
4: Что дешевле, чем сейчас.
3: Ну, неважно, да, то есть вот вполне могли бы сидеть три копии, мы бы их накормили нашими знаниями, и мы бы сюда бы не приехали с Алексеем, и вы бы тоже сидели бы дома, например, я не знаю, там. А здесь бы выступали, а накормили бы, он бы почитал мой экстремистский Фейсбук, и не экстремистский ВКонтакт, и Телеграм-канал, наверное, скоро будет экстремистских, Алексей пришел. И мы бы примерно тот же самый диалог бы вели, кстати. И это уже все, это уже можно.
2: Но в этом же нет жизни какой-то, нет? Это же просто голограмма сидящая. Ну хорошо, а что вы будете делать, когда за вас везде будет ходить голограмма?
3: Я буду возглавлять.
2: Ну и что?
3: И Алексей тоже будет возглавлять. Нам будет хорошо.
2: Ну вы никуда не будете приходить. Вот никогда вы в жизни не познакомились с Юлей, над которой можно так забавно иронизировать. Пришла бы ваша голограмма, и чего бы этой голограмме я?
3: Не, она бы не пришла, она бы появилась. И ну, вы бы здесь тоже голограммы были.
2: Ну я бы была голограммой.
3: И другие голограммы смотрели бы и были
2: бы
3: счастливы.
2: А что бы вы делали в этот момент?
4: Мы могли бы вместе пойти в бар, например.
3: Кстати, да. И спокойненько с утра...
2: Так вот это, с этого и надо было начинать.
3: Мы бы сидели сейчас там внизу, там кафешечки есть. Мы бы сидели, пили бы кофе, разговаривали бы о жизни. А тут три голограммы бы, между прочим, весьма квалифицированно, между прочим.
2: То есть вы хотите сказать, что по ту сторону экрана тоже бы сидели голограммы,
3: конечно,
2: которые слушали, а все а мы бы остальные встретились в кафе.
3: Нам же делать будет нечего скоро, да? Поэтому мы будем, одни будут сидеть в кафе, у нас будет базовый доход, и мы будем спокойненько...
2: Кто будет деньги зарабатывать?
4: Юлия, давайте я вот чуть-чуть прямо разбавлю эту историю. Герман Сергеевич уже нарисовал апокалипсис. Мы так начали мягко.
3: Между апокалипсисом. Это прям неплохое будущее.
4: Вот эта история с мертвым интернетом, по большому счету, эта концепция не новая.
2: Что она... такое мертвый интернет?
4: Да, это интернет, в котором вот взаимодействуют такие технические сущности, да, агенты. Неважно, это голограмма или просто программный код. Да? Скорее всего, в какой-то постановке мы к такой задаче приблизимся через какое-то время. И у каждого из нас вполне вероятно...
3: Там процентов 70 контента в интернете генерится искусственным интеллектом. Другой искусственный интеллект анализирует, что там, и готовит вам вот эти новости. Но вы не поверите, эти новости придумает тот искусственный интеллект, который стоит задачей. Вот я сижу, вот я готовлюсь когда-то к своим эфирам каким-то, да? Я пишу, чат уже пяти, пишу, да?
2: Да.
3: Поройся по рынку и найди мне 10 самых парадоксальных новостей, над которыми можно стебать. И он мне выдает, я читаю, я понимаю, что в целом я уже как бы, ну вот я просто голова, которая все это озвучивает. Там еще чуть-чуть иногда добавляю, а потом я говорю, а сделай мне, пожалуйста, в стиле, извините, сейчас вот признаюсь просто, сделай мне, пожалуйста, в стиле Жванецкий-Клименко. Клименко, это просто для спасения своей репутации, хоть как-то чуть-чуть, да? И потом читаю и думаю, это же я. Но я сейчас вас еще больше напугаю. Есть хороший известный писатель-фантаст, с которым мы общаемся периодически. Я говорю, слушай, а как ты пишешь? У него там дом, дача, у него вокруг озера.
2: Вы скажете, кто это, да?
3: Минут 40, если потом, после эфира скажу. Минут 40, он выходит. Все его то, что он написал до этого, он очень писучий, загружен в искусственный интеллект. Только в рамках этого он выходит и говорит, о чем бы нам сегодня написать? Искусственный интеллект его спрашивает. Он говорит, а давайте напишем книжку с названием, ну, например, как подростки улетели на Венеру, что-нибудь такое, да? И железяка ему, он возвращается вот по этому кругу 40 минут. У него к этому готовы все главы. Он там надиктует под каждую главу там 10-20 строчек, да? И он говорит, я читаю. Отвратительно, но это я написал. А, собственно говоря, математика-то, кстати, простая. Нет там, кстати, даже особого искусственного интеллекта. Потому что мы можем там Пушкину взять, не заглядя, выработать его практику. Там он придает так-то слова, так-то слова, так-то слова. Вот наше будущее. Так вот, самое главное, кто это читать будет? 30% музыки в Яндекс.Музыке чьи? Наши. Все, мы уже захватили. А в книжках что происходит? Я вас уверяю, в книжках, вот сейчас же модная тема фэнтези, туда прилично люди не окунаются, но все фэнтези, все уже написаны с искусственным интеллектом. Вот у меня тест такой есть, а когда появляется что-то новое, да, а я никак не могу книжку написать «Ужасы цифровой медицины». Я просто для... И это не потому, что ты у меня написала, а чтобы, вот, знаете, не было пустого листа, я говорю, хочу написать книжку, а она уже знает, я же года два хочу написать. Она мне кажется, говорит, да-да-да, я помню, «Ужасы цифровой медицины». Я говорю, у тебя же там что-то обновилось, сделай мне 10 глав с сарказмом, с юмором и с учетом последних изменений. Я потом читаю. И думаю, а я бы сам такое прочитал. Так что вот я бы вот рекомендовал.
2: Господи, действительно, будущее наступило.
3: У нас сегодня такое промо. Нам никто не платил.
2: Я просто никогда в жизни не могла представить себе, что я буду сидеть в эфире и обсуждать диалоги с искусственным интеллектом. Вы сейчас пересказываете диалог, вот как обычно там. Я встретилась с подружкой.
3: Слушайте.
2: Нет, ну там кто-то рассказывает, ну, при встрече там видела того, видела сего, маму, папу, брата, подружку или еще что-то. Вы реально пересказываете свои диалоги.
3: Потому что это, мы вас вербуем. У меня таких историй, кстати, слушайте, прям бесконечное количество.
2: Расскажите после короткой паузы. Сейчас новости.
0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
6: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
6: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
6: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Прямой контакт аппарата первой леди США Мелании Трамп с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой по ситуации в Олежках Херсонской области даст Вашингтону объективные факты о происходящем в городе, считает посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, эти контакты гарантированно разрушат мифический нарратив, который Киев пытается выносить на международные площадки. Настроение США при получении детализированной и понятной информации может измениться, отметил дипломат. Ранее Лантратова сообщила, что находится на связи с американской стороной и командой Мелани Трамп. По ситуации в Олежках идут переговоры об организации доставки гуманитарных грузов в город и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи, добавила омбудсмен. Соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива в Штаты вызвало в Киеве серьезное беспокойство. Об этом написал в соцсети председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США позднее объявил, что достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. Украинская делегация после этого досрочно завершила переговоры с США в Майами. Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил о переносе на следующий год президентских и парламентских выборов. Они были запланированы на 28 ноября, но, согласно указу, теперь состоятся 11 сентября 2027. Перенос еще в октябре обсуждали палестинские фракции, чтобы провести общенациональный диалог и согласовать условия для организации голосования. Парламентские выборы в Палестине не проводились с 2006-го на фоне противоречий между основными политическими силами, движениями «Фатх» и «Хамас». Рублево-Архангельская линия столичного метро стала первой в Москве цифровой веткой. На ней установили 160 инновационных указателей. Они работают на всех 5 станциях графитовой ветки, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, за 2 года с запуска проекта цифровой навигации количество линий метро, где представлены инновационные указатели, выросло в 3 раза. Россиянин Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Ташкенте. Корнев преодолел дистанцию за 21,58 секунды. Егор Корнев ранее занял первое место на дистанции 100 метров вольным стилем. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Продолжаем обсуждать восстание машин. У меня в гостях генеральный директор ООО ЭЦР, директор Центра защитных моделей искусственного интеллекта МНИ ПУ Алексей Кузьмин. Еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: И председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы остановились на том, что я просто самый последний человек, у кого нет GPT-чата, я еще с ним не общаюсь и даже не могу похвастаться своими диалогами. Спасите меня.
4: Давайте поговорим немного, да, а все-таки о пользе искусственного интеллекта. Ведь он изначально появился для того, чтобы облегчить человеку жизнь. Как это можно сейчас сделать? Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством рутинных задач. Огромным.
2: Так.
4: Которые, я уверен, мало кому нравятся. Да? Начиная...
2: Ну, например, что? Вот так, чтобы
4: разобрать почту. Как вам задачка? Найти что-то на карте, вот какой-то сервис, который не жизненно вам необходим, но надо съездить, да? Часы починить, я не знаю, обувь, еще что-то. Да? Ателье, чтобы сшить платье, не знаю, любой сервис.
3: От меня маленький пример. Вам нужно купить электрический чайник. Вы заходите в маркет, а их там тысячи.
4: Конечно.
2: А, выбрать.
3: И вы в этом вообще
4: что-то
3: не
4: выбрать.
3: И вы вообще не понимаете, что это такое.
4: Совершенно верно.
3: И вам надо либо найти, ну, девушкам найти какого-нибудь мальчика, который это понимает. Мальчикам делать непонятно что вообще, да. То есть вот, но в целом, вот, кстати, вот эта задача, прям она, то есть вот.
4: Дальше. Есть обязательные коммуникации. Угу. Когда вам нужно с кем-то пообщаться, вы, может быть, не очень этого хотите. Или у вас просто не хватает времени. Вы садитесь в самолет, а у вас 10 человек на очереди. Угу. Вот вы, например, человек очень занятой, да, наверняка у вас такая ситуация была и не раз в жизни. И вам нужно какую-то информацию им сообщить, а вы не успеваете, у вас уже авиарежим. Так вот, можно совершенно не напрягаясь сейчас создать вот такую техническую сущность и агента, да, который такие рутинные задачи возьмет на себя. И вот в прошлой части мы...
3: Я практически пример для Юли сейчас приведу. Да. Я буквально уезжаю сюда, да, говорю этой дуре, говорю, слушай, мне должны написать из какого-то фонда, попереписывайся с ними и получи от них коммерческое предложение. И вешаю трубочку. А эта дура подключена к моему же мейлу. Ну, пока еще его не запретили. Если она запретят, будет к почте Яндекса подключена. Она получит письмо. И зная меня, мой стиль, она начнет петь. Никто никогда не спалит тему, я вас уверяю. Согласись, я вам продал идею. Вот как я имею в виду.
4: Безусловно, это достаточно что, экстремальный что, сценарий. Не
3: Юля,
4: каждый пользователь
3: слово,
4: к этому
3: скажите
4: готов.
3: Слово, скажите слово.
2: Вы зачем такое подсказали человеку, который неделями на СМС не отвечает?
3: А вообще вопрос будет решен, понимаете? Вообще
2: я
3: решен.
2: Если вы сейчас посмотрите количество неотвеченных сообщений во всех мессенджерах и запрещенных разрешений.
3: Вы спасетесь, мы вас спасаем.
4: Да.
2: Мне так стыдно всегда, но я реально не успеваю. Иногда.
4: Теперь представьте себе ситуацию, что таких, как вы, а вы теперь уже понимаете, как организовать рутинный процесс, становится несколько миллионов человек. У каждого из них есть свой технический агент. Угу. Ну, кто-то его называет рабом, кто-то вот здоровается с ним, потому что уже боится. И так далее.
3: Я дальновиднее, очевидно.
4: Конечно, конечно. И вот эти миллион агентов начинают решать рутинные задачи своих партнеров в физическом мире с определенными полномочиями без дополнительного согласования.
2: Угу.
4: Вот, собственно, эта история и может носить название там «Мертвый интернет», когда акторами взаимодействия становятся технические агенты, а не живые люди.
2: Угу.
4: Вместе с тем, у живых людей появляется огромное количество времени для творчества. И, собственно, это ключевая история, к которой обязательно нужно подойти. Искусственный интеллект, он призван в целом человечеству дать возможность творить, не отвлекаясь на рутинные задачи. А второе — это как раз работа с людьми. То есть те направления, где один человек обязан прокоммуницировать с другим для того, чтобы выполнить какую-то задачу, вот это как раз та история, которая точно останется вне зависимости от развитости искусственного интеллекта.
3: Нет, я должен подлить.
2: Нет.
3: Смотрите, ну подождите.
2: Оставьте.
3: Подождите.
2: Пока мы еще
3: 70%
2: можем властвовать над
3: пользователями чатом GPT.
2: Машинами. Сейчас отключим вам микрофон.
3: А, нет. Хорошо, ладно. Я готов.
2: Нет, говорите.
3: Вам это потом зачтется. Смотрите, пример вам привожу простой. Как раз про коммуникации. Между прочим, про коммуникации. Угу. Почему медицина в чате GPT 70% людей запросы там могут быть разные? 70%. Знаете почему? Потому что вы приходите к доктору и говорите, у меня там что-то болит. На самом деле, основная проблема докторов то, что мы им ничего не рассказываем. Ни один диабетик никогда не расскажет эндокринологу, что он ночью проснулся, открыл холодильник и сожрал этот торт Наполеон. И вот этот пик на графике, да, у него от того, что он сам тварь, да, он придет и скажет, вы знаете, у меня стресс был.
2: Здесь, кстати, стресс. Вы можете заменить искусственный интеллект?
3: Легко, я вас уверяю, да. Вот, стресс. А когда он железяке говорит, он рассказывает, как есть. Потому что железяк за ним точно не посмеется. Она ему в зависимости от его психотипа подбирает. Они действительно подбирают под нас диалог. Если знаете, что получается? Дело не в том, хороший врач или плохой врач. Дело в том, что железяка, извините за слово.
2: Вот, а мне очень нравится, потому что анамнез, у меня громозека, железяка. Вот этих да, я люблю, вот, громозеку.
3: У железяки анамнез лучше. А второй пример я могу привести. Вот человек, ну, допустим, упитанный, да, то есть, ну, возраст вот у меня там под 60, да, то есть плохо сплю. Наверное, уже начинаются какие-то проблемы мужские, да, то есть. А я посмотрел рельсы, там выступали психологи, да, что-то рассказывали. Я пришел к психологу, да, то есть она на меня смотрит, забрала свои 20 тысяч рублей, да, или 10 тысяч за прием, 5, неважно, так смотрите, угадывать, не буду угадывать. И смотрит на меня и говорит, она психолог. И она со мной разговаривает, как психологиня. Она говорит, а вот у вас в 3 года там мама, там вас там, может быть, отшлепал как неудачно, да, еще что-то, да. Вот вам таблеточки, антидепрессант. Искусственный интеллект – это реальный кейс. Там же сзади нет психолога. Там все эти доктора стоят, они просто играют роль. И там сидит эндокринолог, там сидит кардиолог, да. И он говорит, слушай, там визуально он... Она еще скоро на нас смотреть будет, да. Говорит, визуально он толстенький, да, то есть лысенький, да. Спроси у него, ну, сахар-то он, наверное, не проверял у себя, да, то есть, ну, там что-нибудь, да. Как он жрет, например, просто свое дело. И понятно, что он просто не контролирует сахар. Я просто почему под диабет говорю? Потому что у меня много заказов, там, ну, мы по IT делаем много для поневоле, понуждаешь. И, пожалуйста, и получается, что люди сами... У меня доктор экономических наук, хороший товарищ. Прям реально как вы, простите, да? То есть он, правда, искусственным интеллектом пользовался, но верит в то, что есть грань. Приходит, у него там спину стрельнуло, да? То есть ко мне на конференцию. И ничего не помогает, его носят просто, да? Он взял, загрузил все свои... К 60 годам у многих бывают вот такие чемоданы. Он загрузил. Ему никто не сказал. Сейчас доктора Иванова не будет, доктора Петрова не будет. Ну, извините за термин употреблю. Вы свои употребляете. Это коморбидное заболевание. Значит, много, да? Угу. Вот. А железяка ему говорит. Вы знаете, я вот посмотрела... Это очень интересная история, да? Я вот посмотрела... Мне кажется, вы не указали препарат, который вы принимаете. Потому что все, что у вас есть, вот все, а там, ну, у него там хорошо все, да? То есть вот прям по-взрослому. Говорит, вы знаете, вообще все, что вы принимаете, оно не должно к этому. Но вот, видимо, вам где-то вот эта таблетка была, да? То есть вы ее где-то пили, у вас просто там есть в побочках это. Он говорит, да нет. А потом, а я ее действительно пью. Ну, там много таких конфет. Перестал пить, и у меня все стало хорошо. Понимаете, что он стал сразу фанатиком, сразу стал чат-GPT. Ну, я вот когда говорю чат-GPT...
2: Ну, это вот так случилось. А кому-то наоборот, сколько
3: историй,
2: когда наоборот.
3: А те не выжили, простите,
2: наоборот.
3: Подождите. Ну, значит, они не выжили,
2: наоборот?
3: Простите, значит, они не выжили. А те, кто выжившие, создают. Слушайте, ну, это же, как это, эффект, ну да, победителя, да?
2: Не, ну подождите, если вы мне сейчас начнете убеждать, что... А
3: вы же убеждены,
2: нет, я не убеждена, подождите.
3: Уже все.
2: А же, вот вы говорите, у вас там друг писатель, книжки нас всех обманывают через искусственный интеллект пишет. А вот все, у кого есть чат GPT, например, мужчины, они с женщинами

0: Стопудово.
1: Почему нет?
2: А где ты-то тогда? И для чего ты сам себе нужен? Если он у тебя переписывается с твоими партнерами, с женщиной с твоей переписывается.
0: У меня остается вот много дел, значит, на другую женщину.
2: На какую?
0: На других партнеров. Юля, это, я понимаю, это мужская часть жизни. У женщин вы там ходите вот в эти ваши салоны красоты, например, да? То есть у вас просто больше времени появится на себя?
2: На что?
0: Ну, смотрите, у вас не будет комплексов по поводу неотвеченных СМС.
2: Да и бог ты с ними. Главное, что это я не ответила. А если за меня ответит какой-то еще... Я понятия не имею, до чего он доведет эту переписку.
0: Все будет хорошо. Да, да. Акта. Знаете, как... Для чего? Для чего? Вам пришлют время и место. Время и место пришлют.
2: Да, встречать людей на улице, они мне будут рассказывать про то, что я с ними переписывалась. У меня тут у друга был шок. Потому что ему позвонил банк, а его сотовая связь решила, что это мошенники.
0: Сказать,
2: и два искусственных интеллекта общались между
0: собой.
2: Я
0: однажды разрешил ChatGPT иногда писать ко мне в Телеграм-канал.
2: Так.
0: А теперь представьте себе, я это разрешить разрешил, да? То есть, но себе уведомление, как-то я... Ну, там он пишет что-то, он там что-то пишет в мой, да, то есть открытый, да? То есть, вот я туда что-то пишу, ну и как-то... А новость, если увидишь экстра новость, быстренько напиши. Это же важно. Но я-то, он меня не уведомил, что персонально, я-то сам этот мусор, ну, поток не читаю, там же он огромный бывает иногда. И мне звонят в СМИ и говорят, Геннадий Сергеевич, а вот вы как-то тут хорошо все сказали, а я и не знаю, что я сказал.
2: Реально? То есть вы до такой степени ему доверяете?
0: Юля, нет выбора. Ужас. Простите, какой. Вы еще не понимаете.
2: Вы тоже до такой степени, подождите.
0: Это у нас просто разные стадии погружения.
2: Алексей, ну вы меня хоть спасите. Вы тоже до такой степени
1: Скажу честно, я более консервативен.
2: А, все-таки, да?
1: Да.
2: Все-таки доверяй, но проверяй.
1: Совершенно верно.
2: Мы же начали с того, что искусственный интеллект, он для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы что-то делать за людей. А он может вот из этой роли перейти в роль создателя. То есть сейчас он как помощник, а вообще он сможет когда-нибудь что-нибудь создавать. Потому что пока же человек дает ему задание, все-таки, ну...
0: Нет, я про создание вот просто чуть-чуть перед вами скажу. Есть создание и создание. Когда вы говорите, это типа, может он написать квадрат Малевича? Квадрат Малевича он не может написать, это ситуативная история, действительно пробежка. Но вы завтра можете сказать, у меня есть курс 140 человек. Каждому создавай индивидуальные задания, чтобы они не повторялись. Он будет их создавать. Создавать лучше, чем мы с вами.
2: Но это
0: я
2: по заданию, по заданию, понимаете? То есть человек же дал ему задание.
0: А мы с вами что же? Мама с папой говорили, будь лучшим.
2: Ну, слушайте.
0: Там рвись вперед.
2: А кто же их слушал, маму с папой? Как вы считаете, перейдет?
1: Ну, смотрите, то, что касается создания, во-первых, есть определенные направления деятельности, где действительно искусственные агенты уже активно себя проявляют. Ну, все читают новости про математику, да? Сотни теорем, которые оставались недоказанными человеком, вот за последний год буквально нашли разрешение с помощью там, так или иначе средств искусственного интеллекта. И определенная автономность, она здесь, конечно, наблюдается. Другое дело, что...
2: Но опять же, это же было дано задание искусственному интеллекту, он же не сам побежал это делать ножками.
1: И это зависит от сценария.
2: Так.
1: Вот когда мы говорим о том, что искусственный интеллект делает что-то сам, да, а читаем, что есть какой-то агент, да, использующий средства искусственного интеллекта, мы должны понимать, какой сценарий ему задан. И, в принципе, вот тот разговор, который мы в первой части вели про технологическую сингулярность...
2: Которые сбежали, да.
1: Да, и, так сказать, про неограниченное рекурсивное развитие, когда сам себя искусственный интеллект развивает, порождая новые улучшенные экземпляры самого себя. Да? В какой-то крайней точке, конечно, может привести к тому, что это станет совершенно там, самостоятельная штука такая, да, которая похожа чем-то на нас и действует самостоятельно. Такой теоретически сейчас никто не отрицает. Да?
2: А
1: более
2: как
1: того,
2: с ним тогда нужно будет взаимодействовать? Если он захочет...
1: Здороваться, как минимум.
2: Ну, хорошо, здороваться, ладно. А если он решит, что он не хочет больше соседей людей?
0: Ну, слушайте, это решит не он. Это решит тот, кто его программировал. Если говорить вообще серьезно, да, то есть вообще серьезно, то, конечно же, искусственный интеллект – это те, кто его обучал. Я буду обучать, будет одна история. Алексей будет обучать, будет другая история. Да? Потом мы вместе сложимся, будет Алексей и я, но внешний вид будет, ну, как ребенок, мама-папа, да, гены разные чуть-чуть, хотя они обычно комплементарно, но тоже попадают. Поэтому, соответственно, если говорить серьезно, то, конечно же, искусственный интеллект – это обучение. Тот, кто обучал, тот и будет. Будет человек обучать мстительный, да, то есть он рано или поздно сделает акцент, да, то есть у нас есть с вами, например, там, религиозная история, православная, будет по-своему учить, иудеи будет по-своему учить, свои книжки, знаний много, просто акценты расставим, веса. Есть такой термин «веса», да, то есть вот я православный, я буду говорить, да, есть иудаизм, да, есть мусульманство, да, есть еще что-то. Но вот православие, наверное, чуть лучше, да, я атеист, да, вот я-то атеист, да, то есть я, соответственно, всех буду водить в равную историю. И, соответственно, у нас с Алексеем будут разные искусственные интеллекты. Я даже боюсь предположить, честно говоря, и комплимент вешу. То есть, там, если самая лучшая будет женщина, да, то есть и матриархат, это хорошо, например. Еще раз, и поэтому, если

0: Искусственный интеллект, когда будет переходить грань, он не будет переходить грань. Он такой же, как и мы, как наши дети. Здесь самое главное не абсолютизировать, сколько людей самостоятельно принимают решения. Вот ваш вопрос, да, давайте вернем к нам, к людям, да. Самостоятельно очень мало людей, которые... Мы все находимся в каких-то рамках. Искусственный интеллект тоже, честно говоря, на мой взгляд, это вот... Вот мы его обучили, перескочить меня он не то, что не может. Вот вместе с Алексеем он меня перескочит, потому что будет добавлено знание Алексея. Первое впечатление, кстати, на стычке профессионалов, врачи вообще, если с ними садишься серьезно, и показываешь, они вообще офигевают. Потому что там сзади находится и доктор, мечта жизни — консилиум. И вот вдруг консилиум, который не ругается, понимаешь? Угу. Который не ругается. И получается, что эндокринолог со знаниями, вот если вы с врачами поговорите, он скажет, что основная проблема — узкие знания. А тут у вас бабах, и они не ругаются. А я видел, как один эндокринолог, второй кардиолог, два академика, как они друг с другом, извините за выражение, о чем они могут договориться? Ни о чем. А тут у вас они договариваются. Поэтому у вас качество получается на порядок лучше. Но знаний не стало больше. Но стало больше наше впечатление. Мы удивляемся от этого сотрудничества.
1: Нет, это может быть все здорово, замечательно.
0: Я же все
1: прекрасно,
0: оправдал,
1: но мне
0: да?
1: все-таки
0: подготовил, расслабил.
1: У нас есть вопросы от слушателей. Давайте в наушниках послушаем, вы ответите.
2: Может ли человек взять и уничтожить искусственный интеллект? Просто стереть, например.
3: Давайте я попробую ответить. В современном понимании практически все облачные платформы – это распределенная сеть. Это не что-то, хранящееся на одном компьютере, а это нейронная сеть, распределенная иногда по нескольким цодам, территориально распределенным. Поэтому ну, в каком-то пределе, наверное, можно себе представить, что все эти центры будут отключены, и мы распрощаемся с какой-нибудь сетью. Но технически, конечно, это очень сложная операция. Может человек, владеющий такой сетью, целенаправленно ограничить других пользователей.
1: Давайте к следующему вопросу.
4: Какую сферу жизни вы уже не можете представить себе без искусственного интеллекта?
0: Сфера жизни, куда искусственный интеллект проник, это, очевидно, программирование, очевидно, IT-сектор. Со всеми его, прям со всеми расширениями. Это не просто программирование, это вообще, да? Очевидно, банковский сектор. Если сейчас вдруг там что-то отрубится, да, то есть мы потеряем и так проклинаемые всеми, но нужно потребительское кредитование.
1: Это что? Ну, почему?
0: Потому что оно уже автоматизировано все, и оно считает риски неплохо. Да?
1: То есть для того, чтобы взять потребительский кредит, банки обращаются к искусственному интеллекту.
0: Они же
1: только он
0: наши
1: просчитывает. То есть это уже не делает человек, да?
0: Уже не делает человек, давно уже не делает человек. Я всегда всем говорю, коллеги, здесь прекрасный анекдот, у всех суббота, у меня четверг, да, вот все всегда задают мне вопрос, а где ваш искусственный интеллект в реальной жизни? Я говорю, коллеги, вот вы просто, не бывает такого, чтобы вот эти колоссальные изменения, которые мы видим в реальной жизни, ну, публичные, там, голосовые счеты, вы представляете, то же самое творится только у химиков, у физиков, у математиков, у кого угодно, просто это взрывается, вот понятная история с доказанием теорем. Да, всех это впечатлило, но, кстати, впечатлило математиков, да, то есть Юлю не впечатлило. Но вы представляете, что там все это идет, зреет и скоро взорвется. Вот тогда будет интересно.
1: Вот удивительным образом у вас по-другому совершенно устроен мозг, да? У меня все-таки, ну, настолько человек на первом месте, что я каждый раз, когда произношу имя великого математика вслух, когда я понимаю, в каком году это было сделано, когда есть еще какая-то история. Для меня это, понимаете, это такая большая история человеческая. У меня вот гордость. Гагарин в космос полетел, да, там. Ну, то есть, когда мы понимаем, что за этим стоит человек. Я искренне это говорю. Когда мне говорят, что какая-то теорема, вот, которую не могли 100 лет, 1000 лет доказать люди, и вдруг искусственный интеллект это сделал, ну, для меня это как-то, ну, вот, как будто бы не событие.
3: Юлия, тут нет противоречий, мы тоже за человека.
1: Да.
3: Просто мы уже осознали, что человеку приходится меняться, а не все это еще поняли, вот и все. И если мы говорим о Юрии Алексеевиче Гагарине, да, вот представьте, человек там добрался до какой-нибудь смежной звездной системы, там, до Альфа Центавра. Вот сейчас это придумать достаточно сложно. Но если мы, например, пустим в проектирование там, космической техники, да, ядерных новых двигателей, искусственный интеллект, в принципе, что уже, наверное, на каких-то песочницах осуществляется, да,
0: я уверен,
3: в ближайшие там, буквально годы мы вполне можем такие задачи решать. Просто представьте себе, что мы доберемся до какой-то далекой звезды. Или, например, решим проблему старения. Ну, в разумном ракурсе, да? И так далее. Те задачи, которые казались для нас нерешаемыми еще совсем недавно. Вот о чем идет речь. И человек может возглавить этот процесс. Просто он должен развиваться, он не должен костенеть.
1: Искусственный интеллект поможет человеку дольше жить, быстрее летать, дальше летать.
0: Ну, давайте аккуратнее скажем. Дольше не факт. Это неизвестно пока. Там многие споры, да? А вот качественно, да? То есть, знаете, как вот у меня с медиками, когда общаюсь, врачи, они говорят: Гер, вот где-то 10, если ты проживешь, это может быть к 70, то до 100 ты точно дотянешь. Не очень комфортно.
1: Нет.
0: А твои дети точно до 100 дотянут в нормальном... Есть такой термин сохранность.
1: Ну, то есть не на кровати под капельницами, а...
0: Ну, да, можно дотянуть
1: это
0: до 100.
1: Это же разные вещи,
0: да,
1: конечно, вот. Качество жизни.
0: Но я имею в виду, что искусственный интеллект, мы ожидаем самых больших прорывов, я ожидаю в медицине, конечно, самого качественного. Потому что медицина всегда была не наукой, а таким больше ремеслом. Таблетки-то 150 лет, да, то есть, и поэтому таблетки были стандартом. Поэтому медицине 150 лет. Uh-huh. Это математике 3000 лет, еще кому-то. Я там жду самых больших прорывов. Исходя из того, что я вижу, это где-то там прям есть.
1: Uh-huh. Еще один вопрос.
5: Становится все сложнее отличить настоящую картинку от искусственной. Вы по каким признакам различаете?
0: Уже не по каким.
1: Можно отличить сейчас то качество, которое дает искусственный интеллект в картинке от...
0: Единственный критерий – слишком хорошо.
3: Нет, тут история какая. Если профессиональный коллектив операторов занимается этой проблематикой, то я думаю, что простой обыватель, скорее всего, не отличит. Я был на одном мероприятии, которое как раз посвящено было искусственному интеллекту в кинематографии. Выступали эксперты, если я не ошибаюсь, это вот цифровая студия Мосфильма.
1: Угу.
3: То есть у них есть специальное подразделение, которое занимается этой историей. Примерно то же, что мы сегодня говорили о том, что это там X10 повышение эффективности и снижение там стоимости, да, производства контента. И приводили примеры фильмов, сериалов, которые сейчас мы уже смотрим, где частично или полностью, там, сценами или целиком, полностью серии, произведены с помощью искусственного интеллекта. В принципе, лица все нам знакомые, но физически это не люди, а это их аватары, о которых мы уже поговорили.
0: Я тут даже чуть добавить могу. Это про Россию мы сейчас говорим. Мы под санкциями, у нас этого нет. Это вас спасает пока, да? А что происходит там? Компания, 145 человек была на Кипре, ребята жили, сейчас осталось 5. И они генерят ежедневно, ну, там сейчас такая мода на мини-дорамы, серийные, многосерийные, да, то есть там еще интересно.
1: Но это сказали, даже во думали, всех социальных сетях
0: вот все, что там, вот все, что там есть, да, вот это все генерит. Их много компаний, вот эта компания работает с Netflix отчасти, 100 сериалов они снимают, серии до 1000 штук, да, то есть тут он сидит, он один, да, то есть есть 4 человека, которые бегают оператора, да, и все делает искусственный интеллект. А мы потом все это смотрим. В день снимается там 500-600 серий, по-моему.
1: Ну, то есть вот,
0: оно будущее. Причем там вообще ни одного актера нет. Если получили лицензию, то, пожалуйста, у вас будет это живой актер. Но вот наше светлое будущее.
1: Так этого будет столько?
3: Скорее
1: в таком
3: всего...
1: количестве, в огромном просто.
0: Его уже сейчас, да. Ну, даже с живыми
1: даже
0: актерами...
1: невозможно пересмотреть.
0: Подождите,
1: все.
0: Проблема, что она уже сейчас есть с живыми актерами. Зайдите на любое кино, и его снимут, потому что научились зарабатывать на небольших... И за счет снижения как раз стоимости производства контента. Сейчас вообще же это даже не из-за искусственного интеллекта, а камеры дешевые стали, спецэффекты делаются очень просто, да. Сейчас сериалов, вы их даже сейчас станете смотреть, вы их не пересмотрите без искусственного интеллекта. Просто еще идет уже дробление, еще дешевле производство контента. Главное, вы будете счастливы. У вас работа будет смотреть сериалы. Мы за это будем платить, кормить, я не знаю.
1: Какое-то
0: там...
1: слишком светлое будущее.
0: Я вас так и будет все.
1: Я, знаете, что я сегодня поняла? Что восстание не машин будет, а человека против машин. Скорее это произойдет.
0: Ну, какие-то сумасшедшие всегда есть. Агафья Лыкова всегда была, есть и будет. Это безвозмездная история.
3: В тот период, о котором только что говорил Герман Сергеевич, когда еще существовала классическая фантастика, да, замечательная серия книг «Дюна», где как раз про батлерианский джихад написано, где люди восстали против искусственного интеллекта.
1: Вот у меня есть такое ощущение.
3: Ничего нового мы не придумали.
1: У меня есть такое ощущение, что я как раз-таки тот самый человек. Просто вы меня пугаете таким будущим.
0: Мы вам выделим контролируемый полигон, чтобы вы себя не повредили. Борясь с нами, да, чтобы вы что-то себе не причинили плохого. У вас будут все андроиды, они будут с вами вместе выступать против других андроидов. Все будет как по сценарию. Мы ради людей все
1: делаем. Ну, оставьте шанс, пожалуйста, чтобы на...
0: У вас будет шанс, у вас будет шанс. У вас своя территория, свой домик. Вы будете говорить: мы не хотим доставки. У вас не будет доставки, не будет приезд.
1: Да, я буду выращивать картошку, морковку, свеклу сама.
0: И она будет расти.
1: Да, и она
0: вырастет.
1: Расти. Да.
0: Кроты прокадутся, все сделают электрически, дроны прилетят, все, чтобы у вас все выросло. Мы будем о вас заботиться, конечно. Нам нужно, чтобы у вас было больше.
1: Кого у нас?
0: Людей. Ну, чтобы
1: кому
0: мы
1: вам?
0: О вас заботились. Ну, это классические фантастические рассказы, как «Планета железяка». Нам неудачно получилось.
1: То есть искусственный интеллект все-таки заинтересован в том,
0: конечно,
1: чтобы людей,
0: ну,
1: было,
0: конечно,
1: больше?
0: Ну, конечно.
1: Для того, чтобы у него
0: заботиться.
1: Было больше,
0: конечно,
1: работы, да?
0: Конечно.
1: Ага. Ну, вот тогда ждем, на самом деле, от искусственного интеллекта план по демографическому кризису в нашей стране, надеюсь,
0: так
1: он сможет предоставить. Но только, пожалуйста, пусть только это на плане все остановится. Я дальше не готова идти.
0: Ну, слушайте, там уже будет неважно, готовы вы или не готовы. Мне кажется, что...
1: Спрашивать никто не будет.
0: Просто Алексей все-таки тактичен, а на меня приходится такая вот роль срывания масок, да, то есть, ну, прекрасные демографы и психиатры вместе, да, вот есть же еще про антропоморфных роботов история, да? Вот что с появлением роботов антропоморфных, вы же обратите внимание, вы же не так вы исключены, чтобы не видеть по поводу секс-роботов. И вот на этом вся цивилизация-то и закончится, кстати. А зачем нам тогда будут жены, вам мужья, да, у вас будет, вы его пнули, он пошел, вы что-то попросили, он сделал. Вот и все, на этом все вообще закончится.
1: Нет, такое будущее...
0: Слушайте, известная история теста мышки. Вы включили электроды, да, в голову сюда, да? Одна кнопочка пожрать, а вторая оргазм, да? Извините за подробности. Мышка сдохла от голода. Человечество, вот когда ему... Вот посмотрите на робота. Вот сейчас посмотрите, вот мы эфир закончим, вы там зайдите в интернет, спросите, как выглядит современный секс-робот, да? То есть они уже близко к этому. Сколько...
1: Я даже не знала, что такие есть.
0: Вы прекрасны. Вам вообще я завидую искренне, да? То есть, вы знаете, как в том анекдоте, да? Бросить все, когда там, помните, ты классический анекдот, понимаете, о чем я, да? Бросить ее и уехать в бельдяшки, да, то есть, например, вот вместе с вами. Я Алексей.
1: Спасибо огромное. Так, восстание машин не будет. А вот то, что люди не восстанут против машин, это большой вопрос. Но об этом поговорим в следующий раз.
0: Нет, к следующему разу мы еще не захватим все.
1: Нет, еще
0: можно. Точнее, так, мы об этом не объявим еще.
1: Ну, давайте
0: мы захватили
1: так.
0: Уже все давно.
1: Вот
0: все,
1: еще
0: да?
1: В следующий раз в этой студии вы увидите меня настоящую, а не голограмму. Поэтому сможем пообщаться. Спасибо огромное моим гостям. Было, на самом деле, очень интересно, хоть местами сильно волнительно. Еще раз огромное спасибо.
0: Спасибо.
1: А мы увидимся и услышимся совсем скоро, через неделю. До встречи на Радио Спутник.
6: Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
6: Радио «Спутник». Разберемся.
8: В Москве и Мариуполе 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Число раненых в результате атаки ВСУ в Шебекине увеличилось до 2. Евросоюз недоволен решением США разрешить импорт российского дизельного топлива. В Польше произошло очередное нападение с ножом у школы. Подробности далее. Число раненых после атаки ВСУ на город Шебекино в Белгородской области увеличилось до 2. Об этом сообщает оперштаб региона. В больнице номер 2 Белгорода оказали помощь еще одному пострадавшему мужчине. Он продолжит лечение амбулаторно. Подчеркивается, что удары дронов повредили автомобили и частные дома в Ракитянском, Красноярушском, Грайворонском и Валуйском округах, а также в Белгородском округе. Евросоюз недоволен решением США разрешить импорт российского дизельного топлива и намерен принять 22-й пакет санкций против России. Об этом написала в соцсети глава Европейской дипслужбы Кая Каллас. По ее мнению, приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов, и это усилит ее в военном плане. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и сообщество не будет этого делать, добавила дипломат. Она анонсировала, что в понедельник министры иностранных дел ЕС утвердят самый большой черный список в отношении России. Рестрикции будут направлены против военной промышленности. Соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива в Штаты вызвало в Киеве серьезное беспокойство. Об этом написал в соцсети председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США позднее заявил, что достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. Украинская делегация после этого досрочно завершила переговоры с США в Майами. В Польше произошло очередное нападение с ножом у школы. На этот раз в Варшаве на улице Минской 21-летняя девушка атаковала трех молодых людей. 17-летняя девушка доставлена в больницу с ранением. Юноши 17 и 24 лет получили незначительные травмы. Нападавшую арестовали. Ее мотивы неизвестны. Это уже третий подобный инцидент в стране за неделю. В России число повторных инфарктов миокарда с 2019 года снизилось на 40%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на 4-м Всероссийском конгрессе «День борьбы с тромбозом». По словам Мурашко, в группе риска по тромбозам находятся люди с сахарным диабетом и ожирением. У них вероятность развития этого заболевания более чем в полтора раза превышает популяционную. Россиянин Егор Корнев побил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Корнев взял золото с результатом 21,28 секунды, а предыдущий рекорд принадлежал швейцарцу Ное Понти. Он установил его в декабре 24 года в Будапеште. Корневу 22, ему также принадлежит мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде. Второй этап Кубка мира в Ташкенте завершится сегодня. Сегодня российские пловцы выступают на турнире с флагом и гимном. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
6: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
4: Дорогие друзья, всех приветствую. Это программа «Большим о маленьких». Меня зовут Александр Букарев. И напоминаю про наши соцсети РУ, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь и подключайтесь к трансляции. А с нами уже на связи педиатр Антон Равдин. Антон, приветствую.
9: Здравствуйте, Александр, дорогие радиослушатели. Рад всех приветствовать.
4: Ну что ж, давайте обсуждать. Начнем с такой, я думаю, достаточно часто упоминаемые темы. Я думаю, у многих действительно есть проблемы с этим, и были, может быть, проблемы в детстве. Это укачивание в машине. Признаюсь честно, у меня такая проблема была периодически. И она решалась очень долго, мучительно, и родители с этим пытались каждый раз смириться. Каждый раз, когда мы решили доехать, например, до дачи, приходилось пару раз останавливаться, иногда там, не знаю, а какая-нибудь бабушка даже выходила помочь, сказать, что ж ты, сынок, что тебе плохо, пойдем чайку попьем. Даже так пару раз чаек попил. В общем, плюсы тоже имелись, но на самом деле дело не супер приятное. Давайте разбираться. Вообще, почему укачивает? Что с этим делать? И можно ли вылечить?
9: Укачивает, потому что несовершенный вестибулярный аппарат у детей, не натренированный. У всех это по-разному немножечко происходит. Предрасположенности тоже у всех, там и генетические тоже в том числе. Разные. Должно пройти время, да, после которого этот вестибулярный аппарат разовьется, ну, наверное, правильно сказать, не разовьется, а натренируется, скорее так. Потому что развит-то он по умолчанию у всех хорошо. Да, ну вот именно натренированность может быть разная. Мы не говорим про укачивания, которые появились после там какой-нибудь травмы, условно. Да, это возможно, но там уже другая совсем история и совершенно другие механизмы и принципы лечения. Если мы говорим про детей, да, то здесь вот история именно связана с несовершенностью вестибулярного аппарата. Как часто? Ну, на моей практике, мне кажется, что это достаточно редкая история. Ну, наверное, чаще, чем хотелось бы, но в процентном соотношении я бы сказал, что, ну, наверное, максимум 10% детей укачивает. Ну, здесь вот сам себя ловлю на мысли, что, наверное, 10% сложно назвать прям редкой историей. Но, как по мне, так действительно этих детей, ну, не так много. Хотя они встречаются в повседневной практике. У каждого педиатра родители приходят там за советом и так далее.
10: Ну, вот на самом деле, вот у меня коллега просто пишет, что не тренируется. Ну, вот сомнения имеются по этому поводу.
9: В вестибулярный аппарат, в смысле, не тренируется?
10: Да.
9: Здесь надо дискутировать на какую-то определенную конкретную тему вот конкретного человека, да? Разматывать этот клубочек обратно. Когда началось, каким образом пытались тренировать, если это действительно такое упорные тренировки, многолетние и без эффекта, то здесь есть такие врачи, называются отоневрологи. Вот. Очень хорошие, редкие специалисты, которые как раз занимаются нарушениями вестибулярного аппарата, потому что это относится к органам слуха в том числе.
10: Ну а как правильно это тренировать? Может, неправильно тренировали? Вот именно.
9: Ну, у детей на самом деле это все происходит в повседневной жизни. Да, прыжки, катание на там, велосипеде том же, катание на качелях, вот эти наши любимые аттракционы, после которых встаешь, и у тебя голова кружится. Почему она кружится-то, собственно говоря, да? Причем в детстве это ощущается не так остро, как уже во взрослом возрасте, да?
10: Там уже и темнеет, начинает в глазах.
9: Да, мошки перед глазами уже бегают, да. Совершенно справедливо, именно так. Я помню, в детстве мы с семьей ездили отдыхать в пригород Одессы, и один такой старый одессит, который нас вел на такси, брата укачивало, и он говорит: да чего вы мучаетесь, дайте ему спичку. Я уже, мне кажется, рассказывал эту историю в эфире. Да, вот я примерно так же, как вы, отреагировал, думаю, блин, спичку. Человека тошнит, а он ему спичку предлагает, да? Он говорит: ну, нормально все, говорит, зажми спичку между зубов и смотри глазами на кончик спички. И мы спокойно абсолютно доехали, знаете, очень даже здорово. Сейчас я понимаю, что все дело просто в фокусировке твоего взгляда. То есть если ребенок будет ехать и смотреть на какой-то неподвижный объект, то, ну, безусловно, это не дает каких-то 100% гарантий, да, но при прочих равных будет гораздо легче и лучше.
10: Ну, как будто еще классическая рекомендация: садись посередине, смотри вперед, там не отвлекайся
9: смотрите
10: от дороги.
9: Посередине или на переднее сиденье, безусловно. Можно отвлечь внимание, наоборот, какой-то игрой, да. То есть, чтобы ребенок не просто вот по сторонам смотрел, и у него все это мелькает перед глазами, и как раз запускается этот механизм укачивания. Да, там, давай сосчитаем красные машины в потоке, да, чтобы вот он прицельно искал глазами именно там красные машины, там, да, или там количество пешеходов с зонтиками, там, не знаю, или в шляпах. Там. Ну, условно, да, все зависит от дорожной ситуации. Если вы едете в поле, там где-то по дороге, то, конечно, пешеходов там не будет. Ну, придумать можно, да, можно договориться, попросить смотреть его на область горизонта. Она более стабильна также, да, там не бегает перед глазами картинка. Естественно, если это лето, жара и в салоне очень душно, то там тошнить может начать даже человек, у которого нет никаких проблем с вестибулярным аппаратом. Поэтому, естественно, должно быть свежо и прохладно, комфортно в салоне. Естественно. Если вам уже известна эта проблема, что ребенка укачивает, но не надо его плотно кормить в дорожку. Ну, как бы это выйдет вам же боком. Однозначно, абсолютно. Если он сильно голоден, лучше небольшими перекусами, да, есть в дороге. Дайте ему там дольку мандарина, если такой же подрощенный ребенок, ему наоборот комфортнее будет. Какие-то леденцы, там, лимонные, мятные, имбирные, да, они тоже помогают немножечко отвлечься и уменьшить вот эти позывы укачивания, да? Какой-то парфюм у взрослых бывает очень резкий, с какими-то острыми такими запахами. Тоже, соответственно, не наносите на себя его перед поездкой, да, потому что замкнутое пространство, и, конечно, этот запах будет гораздо концентрированнее.
10: Не, ну так бывает и в лифте укачивает туда, действительно. Я вот еще слышал про пластыри, там таблетки разные от укачивания, там вообще разные вообще есть истории, в том числе даже заклеивание пупка, там такое вот что-то странное. Вот это все, это что из этого работает или не работает?
9: Ну, пластыри, если они пропитаны, соответственно, лекарственным веществом, которое через кожу доставляется внутрь, и таблетки, которые всем достаточно известны, их не так много на самом деле, по действующему веществу, по крайней мере. Хотя у одного и того же действующего вещества может быть там 5 и 10 торговых наименований. Это тоже надо понимать. Они эффективны, но, во-первых, если мы говорим про детей, не с любого возраста их можно принимать. У одних и тех же таблеток, которые имеют общее действующее вещество, у одних написано с года, у других написано с трех, а у кого-то написано с пяти, хотя вещество одно. Не знаю, пояснительная бригада нужна тут даже мне, пожалуй. Ну, то есть как бы зависит от возраста. Тяжелее всего, конечно, это младенцы, это дети первого года жизни. Им толком ничего не назначишь. Ну, здесь, пожалуй, только вариант того, что нужно готовиться к этой поездке, продумывать ее. Естественно, с таким ребенком вдвоем куда-то ездить, ну, это обречено на провал, да, потому что вы никуда толком не доедете, вам нужно будет останавливаться, салфетки, вода, умывать, убирать, вот это все. Да, однозначно кто-то должен ехать с ребенком сзади, кто будет осуществлять тот самый уход, да, за этим ребенком, если вдруг все-таки его стошнило. Ну и повторюсь, ну не кормите его в дорогу. Да, от тошноты, как ощущение, его это может не спасти, но однозначно будет гораздо лучше, потому что его хотя бы не вырвет, этого младенца.
10: Тоже верно. Уже ну, на самом деле, да. По поводу тренировки, тут даже на своем примере могу рассказать, как человек, которого постоянно укачивало, единоборства, такие активные виды спорта великолепно работают. После этого вообще не укачивают, хоть да. В космос.
9: Спорт, да. Мы сегодня вот еще будем говорить про обратную сторону этого спорта. И мне вот тоже всегда было интересно, как в медицине есть такая шутка, что одно лечим, другое калечим. Да, вот со спортом примерно так же, да, мы можем рекомендовать спорт и в качестве тренировки вестибулярного аппарата абсолютно однозначно, 100%. Да, а с другой стороны, мы можем получать, как при несинхронных видах спорта, допустим, вот плавание, это такой, не синхронный, а симметричный, да, вот плавание такой симметричный вид спорта, у вас там и левая, и правая половина тела работают одинаково, да, а вот там, не знаю, какой-нибудь все волейбол, например, у вас в любом случае там, да, рука на подачу одна, ну и так далее. Все вот уже немножко есть, да, какие-то особенности, нюансы. Но так, да, согласен абсолютно. Фитбол для маленьких детей, качели для подрощенных детей, спорт в принципе, там художественная гимнастика, все вот эти кувырки, да, и так далее. Плавание, кстати, тоже очень хорошо работает.
10: Вот, у вас, да. У нас вот подробности есть. Кружится на качелях, ну, кружится на качелях могла там часами, прыжки и что-то в этом роде. А в машинах и автобусах укачивала и укачивает до сих пор.
9: Вот и неврологи. Люди, которые не зря получают образование в этой сфере. Очень узкая, но на самом деле очень востребованная специальность, потому что есть люди, которые, которых после травмы появляются очень тяжелые такие системные головокружения. Это тоже связано вот с нарушением как раз вестибулярного аппарата. Это врагу не пожелаешь. Это вообще ну, очень сложно даже словами описать, потому что невозможно себе даже представить, когда ты не можешь голову от подушки оторвать, у тебя все вокруг тебя кружится. Это какой-то сюрреализм в действии. И настолько плохо этим людям, ну, даже как бы сложно себе представить, это правда. А вот неврологи занимаются лечением таких нарушений в том числе. И если у вас действительно нету в быту никаких проблем, и вот там качели, карусели и так далее, но все равно в общественном транспорте укачивает, и даже вот эти там условные лайфхаки не работают. Постоянно пить таблеточки перед тем, как в автобусе проехаться, ну, я понимаю прекрасно, что это тоже не всегда удобно, возможно, ну, и в конце концов таблеточки тоже забываются иногда. Ну, вот, тяжело. Ну, естественно, отоневрологи либо какое-то обследование, либо какие-то там у них есть свои своего рода приемы. Тут тоже есть с чем поразбираться с их точки зрения.
10: Ну да, но все-таки с детьми как будто бы более-менее понятно. Там пока что первое время тяжело, потом потренируются, уже более-менее вестибулярный аппарат заработает. Единственное, все равно вот сам процесс, когда укачало сильно и начинает тошнить, а там же потом может появиться еще и такой сопутствующий фактор, как изжога, а может быть и не сопутствующий, может быть наоборот. Ну да, ну а как, ну что? Ну в общем, да.
9: Министерство космических
10: подвесок. Ну а как без этого, а как без этого? В общем, да, изжога — это такая проблема достаточно серьезная, хотя, мне кажется, очень часто не обращают внимания, ну вот такое прям пристальное, на этот недуг, если правильно его будет вообще назвать. А вот это что? Это как отдельная болячка, это как симптом, это сопутствующее чему? Это симптом, да? А симптом да. чего?
9: Изжога — это не болезнь, это симптом. Ну вот кровотечение, можно назвать кровотечение болезнь?
10: Вряд ли.
9: Нет, это симптом. Но просто кровотечение может быть разное, да? Оно может быть капиллярное, венозное, артериальное. Ну, не будем углубляться там и так далее. Палец порезал, ну, получил капиллярное кровотечение. Глубоко порезал, получил венозное кровотечение. Но мы же лечим не кровотечение, мы лечим последствия травмы, нанесенные там, ну, не знаю, каким-то иглой там. Вот здесь то же самое. Изжога – это симптом. Что есть симптом изжога? Почему она вообще возникает? Это заброс кислотного содержимого из желудка в пищевод. Да, должно быть в норме наоборот. Да? Все, что проходит через пищевод, должно опускаться в желудок. И обратно возвращаться не должно. Если оно через какой-то период времени, как после того, как побывало в желудке, среда закислилась, и это содержимое стало кислотным, естественно, если это забросилось обратно в пищевод, ну, первых раз, два, три, пять, десять, наверное, никто ничего не почувствует. А после того, как пищевод уже стал раздраженным, естественно, вы начнете ощущать ту самую изжогу. Да, все описывают это ощущение по-разному. У кого-то жжет, у кого-то печет, у кого-то холодок в груди. Да, дети тоже могут это по-разному описывать. Ну, те дети, которые уже могут что-то говорить и объяснять. Да, у детей мы обычно спрашиваем, бывает ли им просто некомфортно, как-то больно, неприятно. Ощущают ли они какой-то неприятный вкус во рту, потому что вот это ощущение горечи, да, во рту – это тоже такой достаточно характерный симптом при изжоге, признак изжоги. Есть, естественно, взрослые люди, которых там 20-30 лет спрашиваешь про изжогу, они говорят, я не знаю, что это такое. У меня никогда не было. Да? Очень часто девушки, например, впервые узнают, что такое изжога, только во время беременности. Потому что беременная матка на поздних сроках очень сильно поддавливает желудок и, ну, просто чисто механически немножечко стимулирует вот этот заброс еды обратно в пищевод. И они говорят, я до беременности вообще не знал, что такое изжога. Ну, соответственно, после родов это проходит. Да, и вот такой момент. Самая опасная история – это, конечно, маленькие дети. Первый год, опять-таки, те же самые наши любимые младенцы, которые вообще никак не пожалуются, ни пальчиком тебе не покажут, ничего не расскажут. Они просто будут плакать. И вот это основная проблема. Да? У маленьких детей первого года жизни все признаки, они косвенные, как в суде доказательства. Да? То есть они напрямую не указывают, что это точно изжога. Да? Ну, изжога, опять-таки, она же на фоне чего-то. Да? Это какие-то заболевания желудка, это нарушение анатомии. То есть не смыкается полностью сфинктер между пищеводом и желудком. У младенцев, меж тем, сфинктер между пищеводом и желудком до конца не смыкается. И это вариант нормы. Все прекрасно знают, что дети срыгивают. Ну, как бы, абсолютно обычная такая история. Поел младенец, там, двухмесячный условно, и через, там, 3-5 минут чуть-чуть срыгнул, там, ну, объемом столовой ложки. Но ведь это столовая ложка, которую он срыгнул, я имею в виду объем этой ложки, эта пища же прошла обратно через пищевод. То есть, как бы она же могла бы вызвать раздражение и то самое неприятное ощущение. Могла бы, но у младенцев не такой кислотный pH в желудке. У них низкая кислотность. Поэтому в норме этого раздражения не происходит. И мы говорим, что дети первого года жизни имеют право срыгивать. Да, конечно, эти срыгивания не должны быть обильными, они должны ближе к году сходить на нет и так далее. Но, как я обычно говорю родителям, если меня после еды взять на ручки и надавить мне на животик, то я тоже могу срыгнуть. Поэтому, ну, просто аккуратнее иногда носить надо. Вот, это нормально. Абсолютно. А у детей маленьких первого года жизни мы можем заподозрить это когда? Когда они начинают есть, но потом отказываются от еды. Да, мы можем подумать о том, что им просто больно. То есть они на самом-то деле голодные, они есть хотят, но когда они начинают есть, эта пища идет по пищеводу и вызывает у них неприятные ощущения. Да, это уже боль, это уже плохо. Когда они, соответственно, перестают прибавлять в весе. Да, естественно, мы тоже на это обращаем внимание и бежим к врачу. Потому что здесь нужно, естественно, разбираться, на фоне чего это происходит. Может быть, там проблема в каком-то питании, да, там, которое ребенок получает, я имею в виду смесь. Да, если это на груди, ну, другая история. Ну, в общем, в любом случае надо разбираться, надо лечить, да, надо помогать. Те же самые антоциды, это вещества, которые снижают кислотность для детей, существуют и в жидких формах и так далее. И назначаешь, и видишь прям потрясающий эффект. Родители говорят, слушайте, все, прям вернулось на круги своя, все как будто бы и как будто бы ничего и не было. Да? Вариантов много. Изжога всегда одна. Да? Ощущения, они в любом случае неприятные. И в 2 года это может быть, и в 5 лет может быть, и в 15, во сколько угодно. Тут вопрос просто в том, когда это возникает, после чего, насколько часто и так далее. Да? Если это ребенок с избыточной массой тела, который постоянно переедает, и у него... Даже самого ощущения изжоги, может, он его так остро не чувствует, но врач при осмотре замечает, что у него есть изменения на задней стенке глотки, которые вызваны как раз вот забросом вот этого кислотного содержимого. Да? Он периодически там кашляет, потому что, опять-таки, да, рефлекторный вот этот кашель из-за кислотного содержимого может быть. Соответственно, мы с этим ребенком тоже будем разбираться, помогать ему и лечить его. Вариантов много, повторюсь. Изжога, да, всегда одна и всегда
10: неприятная. Если ее вовремя, ну, так сказать, не заметить, что это изжога, она к чему-то может приводить или она вот просто сигнализирует о том, что вот есть некоторые там, не знаю, проблемы с вот этим сфинктером желудка или там других сопутствующих каких-то вещей. Она сама к чему-то ведет?
9: Сама по себе изжога говорит уже о том, что этот пищевод раздражен, что больно, неприятно, да, что есть вот эти забросы. Ни к чему хорошему это в любом случае впоследствии не приведет. Да? Рано или поздно это все равно будет отказ от еды. А отказ от еды не уменьшит кислотность в желудке. Да? А наоборот, там, эта кислота будет постоянно, скажем так, искать, что переварить, а переваривать-то будет нечего. Да? И это как комок такой проблем, который будет только усугубляться, и дальше будет хуже. Это получится такой хронический гастроэнтерологический пациент. Естественно, абсолютно точно, при первых симптомах изжоги, когда ребенок, если вы там что-то заметили, или ребенок сам пожаловался, что ему как-то вот неприятно за грудиной, что у него какие-то вот там ощущения неприятные, верхние трети живота они могут показывать, просто вот за грудиной, или во рту, на горло могут показывать, в области шеи. Не думайте, что это симптомы какие-то сердечные, потому что почему-то у всех есть такое представление, что если человек показывает на грудную клетку, то там кроме сердца болеть ничего не может. Да, это не так. Надо идти к врачу, не заниматься самолечением, не пытаться в этом разобраться, а идти к врачу и разбираться вместе, почему произошло и что делать для того, чтобы больше никогда не повторялось.
10: Ну и правильно. А прямо сейчас, дорогие друзья, делаем небольшую паузу и возвращаемся через несколько минут.
6: Большим о маленьких. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
11: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
6: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
11: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
12: Симметрично, Михаил Леонидович.
6: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
11: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
6: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
13: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
6: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
14: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
6: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
15: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
6: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
16: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
6: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
17: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
6: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно, а деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина по понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
8: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Энергодар подвергся атакам со стороны ВСУ. Под артиллерийский обстрел попала территория Запорожской ТЭС. Пострадавших нет, возгорания не произошло, сообщил мэр Максим Пухов. Он добавил, что также была атакована территория медико-санитарной части номер 145, и в певедрон сдетонировало дорожное покрытие вблизи пищеблока. Пострадавших и повреждений нет. Кадровые военные специалисты из стран НАТО на деле участвуют в боевых действиях за ВСУ в зоне спецоперации, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в документальном фильме «Наемники разочарования». По словам дипломата, военные советники, инструкторы, технические специалисты оказывают Киеву отнюдь не консультативную помощь. При этом киевский режим лжет иностранцам, когда набирает их в свои формирования, а впоследствии с наемниками не церемонится, добавила Захарова. Евросоюз недоволен решением США разрешить импорт российского дизельного топлива и намерен принять 22-й пакет санкций против России. Об этом написала в соцсетях глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. По ее мнению, приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов, и это усилит ее в военном плане. «Сейчас не время ослаблять давление на Россию, сообщество не будет этого делать», — добавила дипломат. Она анонсировала, что в понедельник министры иностранных дел ЕС утвердят самый большой черный список в отношении России. Рестрикции будут направлены против военной промышленности. В Берлине проходит массовая акция против курса нынешних властей ФРГ. Участники призывают к отставке Кабмина во главе с канцлером Фридрихом Мерцем и выступают за мир с Россией, следует из прямой трансляции, которую ведут местные СМИ. Демонстранты собрались у Бранденбургских ворот, после чего маршем под барабанный бой направились в сторону Александерплац. Участники акции держат в руках национальные флаги и знамена с голубем мира. Более 900 тысяч абонентов обесточены в Соединенных Штатах из-за урагана Исаиас. Как следует из данных портала Power Outage, самая сложная ситуация во Флориде, где без света остались почти 500 000 человек. Более 300 тысяч обесточены в штате Алабама и свыше 100 тысяч в штате Джорджия. Россиянка Ралина Гилязова заняла первое место на дистанции 50 метров брасом на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Второй стала представительница Ирландии. Третье место заняла бельгийка. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутника Макс».
6: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Большим о маленьких.
10: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. С нами на связи педиатр Антон Равдин. Программа «Большим о маленьких» на наши соцсети. Подписывайтесь на Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас. Подключайтесь к трансляции. Комментарии пишите, вопрос задавайте по ходу эфира. Будем на них также отвечать. А пока, вот мы про изжог говорили. А вдруг главной проблемой изжоги является сырое молоко? Ну не, на самом деле, правда. Тут стоит подзадуматься, потому что американские педиатры вот считают, что сырое молоко детям пить нельзя, то есть, ну, не пастеризованное. А наши русские педиатры что считают?
9: По поводу изжоги и молока. На самом деле бывают ситуации, когда действительно есть гастроинтестинальные формы непереносимости белка коровьего молока, на фоне которых при употреблении этого белка может возникать такой симптом, как изжога в том числе. Так что вы оказались правы в том числе. Значит, да, наши педиатры в этом отношении абсолютно солидарны с нашими зарубежными коллегами. Мы тоже считаем, что сырое непастеризованное молоко категорически нельзя давать детям. Да его и взрослым не стоит давать, потому что листериозы, эшерихиозы, сальмонеллезы, кампилобактериозы, они даже звучат как-то, ну, так отталкивающе. Мне, честно говоря, прям даже так вот проговоришь это все, и на это молоко так смотришь, думаешь, да я лучше вообще никакое пить не буду, чем вот такое.
10: Вот
9: да?
10: Прямо сейчас хочется сказать, а вот в наше время я ходил за молоком к тетушке в конце улицы, вот отдал ей небольшую такую денежку, она мне давала целую вот бидончик такую трехлитровую молока, банку, ну, причем я эту банку сам приносил, то есть я ее принес, вот она мне ее, значит, возвращала через 5 минут, и я шел довольный, и сразу пил, оно теплое, парное, вот прям муа, из какой-нибудь, я не знаю, там, печенькой или чем-то еще, ну, красота же. Ну, вроде бы, вот все вот, кто вот так в деревнях, я думаю, тоже в малом возрасте был, ну, а как не пить-то? И вроде бы нормально, живые.
9: Ну, вроде бы нормально живые, про неживых-то вы не знаете.
10: Тоже верно. Вот, да? это тоже верно.
9: Это ошибка выжившего. Вы знаете только хороший исход события, но никогда не можете проанализировать плохой исход, потому что вы с ним не знакомы. Он
10: но
9: не
10: риск велик
9: для анализа.
10: Ну, что,
9: риск
10: какой-то
9: большой, риск действительно большой. Даже от известной коровы. Понимаете, эта же корова, она же где-то пасется в этой деревне. Вряд ли она ест исключительно купленное, привезенное для нее сено.
10: Но
9: да,
10: это
9: наверное,
10: правда.
9: Эта корова условно там свободного выпаса. Понятно, что ей там колышек, веревочку, там, конечно, чтобы она там совсем далеко за речку не перешла никуда. Но тем не менее, а другие коровы там тоже могут быть. Да, ну и в общем, там на самом деле, сейчас просто это будет не очень прилично для эфира рассказывать. В общем, поверьте, эта корова может заразиться. И одно дело, если она заразится, заболеет, и станет очевидно, что она больна, для нее вызовут ветеринара и ее полечат. А если она будет просто носителем бессимптомным, вот это как раз основная угроза и основная проблема. И у людей есть такое, да, мы можем быть носителями, причем тяжелейших инфекций, там, менингокок. Да, вот есть носитель менингокок, он сам не болеет, но в окружении него там, за неделю да, может несколько человек погибнуть от молниеносной формы менингококковой инфекции. Ну, страшное дело. Да, а он при этом нормально. Вообще вот как будто бы и не было ничего. Вот здесь то же самое. Даже известная корова не может вам дать гарантии того, что она абсолютно здорова. Но никто не будет каждое ведро молока отдавать в микробиологическую лабораторию и ждать, пока та лаборатория даст ответ. Ну, логично же. Ну, конечно, нет. Ну, естественно. Ни один здравомыслящий человек так делать не будет. Ну, естественно. Ну, зачем? Просто проще тогда уже не мучиться и пойти в магазин реально порошкового купить. Оно как бы 100% будет безопасным. Детский иммунитет, он еще не созрел, ну, не окреп до конца. Про созревание неправильно говорить. Не до конца сформировался. Да? Желудочно-кишечная система тоже. Всасываемость... Много чего пропустят лишнего. Дети могут болеть гораздо тяжелее даже, чем взрослые, теми же самыми инфекциями, которые они могут от этого сырого молока получить. Это управляемый вариант инфекции. Мы можем предотвратить, даже если это будет там 10 человеческих жизней в год. Но это 10 человеческих жизней. Жизни детей. Да? Почему раньше считалось... что рожать там меньше 10 детей бессмысленно. Ну, потому что не все из них вообще доживали. Да? И не только из-за травм и каких-то лютующих там, вирусных инфекций. В том числе из-за вот таких вот инфекций, которые они получали в быту и от собственных животных. От зараженного мяса, от зараженного молока. Да, и для кого-то это будет нормально, кто-то перенесет, чья-то иммунная система с этим справится. Да, да, тот же сальмонеллез, понимаете, он у кого-то может протекать бессимптомно, и в итоге организм там со временем даже сам с ним справится. А для кого-то это будет тяжелейшая инфекция. Даже вплоть до системного распространения, когда люди действительно погибают. Даже вот на моей памяти... Несколько лет назад был такой случай, ну, конечно, его никто нигде там не описывает, я думаю, что это не единичный случай, поэтому он не так уникален, когда ребенок умер от сальмонеллеза. Причем протекал он, ну, такой, в средне-тяжелой форме. Просто вовремя не диагностировали именно потому, что, ну, как бы ничего не предвещало беды из серии. Ну, не тяжело болеет, не тяжело болеет. Ну, что-то затянулось, ну, надо антибиотиков дать. Ну, не помогло, понимаете? И вот, ну, молочко, пожалуйста.
10: Поэтому да. Кажется, одна из наших задач не запугать сейчас была сильно провалена. Я запуган. Ну, по крайней мере,
9: мы при этом не говорим, что молоко – это плохой продукт. Молоко – это исключительно хороший, полезный продукт для детского питания. Просто пастеризованное или ультрапастеризованное молоко. Купили в желтой бочке молочка? Пожалуйста, ради бога. Или в белый, в желтый квас, да? Ну, в общем, купили молоко на разлив сырое. Пожалуйста, пришли домой, прокипятили его, ну или хотя бы там довели до небольшого волнения, когда пошли пузырики, на минимальном огне какое-то время подержали, все, пожалуйста, ради бога, ваше молоко безопасно, поите детей, пейте сами, готовьте, вообще без проблем, ради бога.
10: В общем, да, пастеризованное. Надо сырое после этого рассказа. Сырое отметаем. Оставляем пастеризованное и радуемся жизни. Тогда уж заговорили про такое, я не знаю, что ли, детство и все возможные вещи, которые с этим связаны. Ну и в том числе, я думаю, тут народные способы лечения не получится стороной обойти. Особенно,
9: как же не поиздеваться над детьми?
10: Почему бы и нет? С одной стороны, это даже иногда и интересно было. Занимательно, я бы сказал, со своей точки зрения.
9: Обычно, с моей точки зрения, это занимательно всем, кто в этом процессе участвует, кроме самого ребенка.
10: Не, кстати, мне это тоже почему-то нравилось. У меня температура, а тут спирт, намазывают что-то как-то тепло, непонятно, что-то среднее. И думаешь,
9: вот оно, когда начинается, вот эта любовь, тяга к спирту.
10: Конечно, там разлили вот так по всему телу. Но, на самом деле, если у ребенка действительно

0: Дорогой, пойдем там в ванночку, я тебя водичкой ледяной оболью. Да он вам руку сломает, простите. Ну, серьезно, ну он. Вы один уголочек одного одеяла откинете, вы уже будете врагом народа. А тут ваш ребенок, ваша плоть и кровь, кровиночка, роднее никого нету. А вы его, как Зою Космодемьянскую, да, ледяной водой, спиртом, да еще и помахать сверху. Ну, чтоб прям прочувствовал, так сказать, все тяготы и лишения. Ну, это же, ну, варварство какое-то, ну, серьезно. Теперь давайте с точки зрения, это были эмоции, да? А теперь с точки зрения науки. Для того, чтобы снизить температуру, нужно, чтобы эта температура, эта энергия куда-то ушла, да, теплообмен произвести. Если мы поливаем ребенка водкой или там слабым раствором уксуса, опустим сейчас подробности про то, что он там куда-то всосется, кого-то отравит, там пары неприятные, все это, да, безусловно, тоже. Но мы сейчас не про вред говорим, а про возможную пользу, да? Что вызовет наши действия? Наши действия вызовет охлаждение кожи и спазм сосудов подкожных. То есть кожа станет прохладной. Но температура-то она внутри, вот теплообмен-то не произошел. Мы трогаем это дитё, он такой вроде бы как будто бы посвежее стал, такой, о, мы-то молодцы, да? Желаемый эффект как будто бы достигнут, а на самом-то деле нет. А температура-то внутри, и никуда она не делась. И теперь ей деться куда-то еще сложнее.
1: Ну а вот тут не получится ли так, что вот, ну, например, там обмазали спиртом, наоборот, вот кожа как будто перестала, ну вот становиться, я не знаю, вот этим сильно чувствительным органом, который воспринимает окружающую среду как сильно враждебную, холодную, хочется под три одеяла спрятаться, и таким образом, наоборот, температура вот как раз и будет, ну, я не знаю, что ли, спадать за счет отсутствия вот
0: Таким
1: этого
0: образом, с точки
1: кокона.
0: зрения физики, как это произойдет?
1: Ну, то есть, если ребенок до этого,
0: Тепло
1: например,
0: –
1: он...
0: это энергия.
1: Ну
0: А
1: да.
0: энергия куда-то должна выйти. Каким образом она выйдет? Вот внутри горячо, снаружи прохладно. Теплообмен этот за счет чего произойдет?
1: Ну а как она выйдет,
0: Не
1: если
0: выйдет
1: ребенок под
0: никак.
1: несколькими одеялами лежит? Тогда она вообще еще больше
0: Под
1: наберется,
0: несколькими
1: нет?
0: одеялами она будет выходить медленно и грустно. Действительно, абсолютно точно. Это как бы финальная часть мысли, да, про то, что когда у ребенка температура, ему надо жаропонижающее давать. А все остальное – это вспомогательные методы, пока мы ждем эффекта от жаропонижающей терапии. Все, не более того, это не метод снижения температуры. Вот услышите просто все. Да? Прохладный компресс на лоб – это комфортно, когда у тебя температура, тебе ты весь горишь, и тебе положили эту прохладную, слегка, как будто тебе кажущуюся прохладненькой вот эта тряпочка, да, хотя на самом деле она комнатной температуры, просто ты горячий, тебе кажется, что она прохладная. Становится как будто бы комфортнее просто. Да, просто чуть легче. Но это не снизит колоссально вашу температуру. Это просто поможет вам чувствовать себя немножечко комфортнее. Если мы хотим ребенку, чтобы вот он горит весь красный, кожа красная, температура высокая. Мы дали жаропонижающее, ему надо помочь. Чем мы можем помочь? Мы можем его обтереть теплой водой. Теплой водой. И вот тогда эта теплая вода с горячей кожи будет испаряться, и эти испарения вместе с собой будут забирать ту самую энергию в виде тепла, которую нам и нужно отдать. Вот в чем фокус. А с холодной кожи ничего испаряться у вас не будет. Теплообмен будет хуже, гораздо хуже. Поэтому если и обтирать, то только теплой водой. Да, и мы стараемся обрабатывать те места, где есть крупные сосуды. На шее, подмышках, в локтевых, коленных, паховых областях. Вот там обязательно, да, быстрее, лучше и так далее. Да, мы и сам кровоток чуть-чуть немножечко охлаждаем. По сути, ускоряется сердцебиение. Почему на фоне температуры? Да? Ну, это та же система охлаждения, как в автомобиле. Просто кровь циркулирует, забирает тепло и быстрее гоняет, чтобы саму себя остудить,
1: Не, ну
0: сам
1: слава
0: себя
1: богу, у нас
0: организм.
1: хоть какой-то народный способ остался. А то сейчас бы сказали, вообще ничего делать нельзя, но вот хоть теплой водой можно быть. Ну
0: Не,
1: вот.

0: Теплый можно, и
1: Ну
0: поить
1: все.
0: внутрь тоже нужно, чтобы этот ребенок мог испарять как раз эту влагу через кожу
1: Ну, слава
0: вместе
1: богу.
0: с температурой.
1: Жить можно, жить можно. Хорошо.
0: Можно, можно,
1: Да,
0: нужно.
1: есть народные способы. Все-таки есть рабочие народные способы. К спирту, получается, лучше не прибегать. Эх, ну ладно.
0: Однозначно. В
1: Так,
0: этих
1: да.
0: целях точно нет.
1: Давайте тогда поговорим уже не о родительских трендах, будем их так называть, вот это народная медицина, а о детских трендах. А модный пирсинг среди детей вот сейчас распространяется и там. Вот, кстати, я наблюдал, как не только сами дети, но в том числе и взрослые вот думают, а вот я своему ребенку вот заранее проколю для того, чтобы потом ему там, скажем, было не больно, он уже был готов, у него уже вот была вот, значит, вот эта вся вещь под пирсинг сделана. А как к этому относимся? Это безопасно, это нормально, или все-таки не надо вот в детском возрасте прибегать к какому-либо вмешательству вообще в тело, организм и все остальное?
0: Ну, абсолютно однозначно, это не является какой-то массовой модой, да, как прокол мочек ушей у девочек, например, да. Это как бы такая массовая, уже сложившаяся веками традиция. Ну, и там все понятно, вроде все изучено вдоль и поперек, чем, как, когда, кому уже обсуждалось много раз, в каком возрасте, да, когда там кто-то за то, чтобы попозже, кто-то говорит, ну, тут все зависит от конкретного ребенка, и с ними я согласен, да, кто-то более сознателен к своему возрасту, кто-то менее сознателен и так далее. Ну, тут как бы про момент травмы, одевания, раздевания, вот это вот все, чтобы сережку лишний раз там эту не зацепить. Это отдельная история. Если же говорить про прокол хрящей, то это в целом история совсем другая. Да? И у каждого лор-врача есть пачка историй про то, как приходят к ним люди с проблемами вот именно хрящей. Вспомните классические уши боксера. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот утолщение хрящевой ткани, вот эти вот множественные... Вследствие множественных переломов хрящей, потом туда затекает кровь, проходит воспаление, и после этого остается вот такая вот деформация. Боксеров, борцов, там, ну, вот тех таких людей, которые получают, соответственно, вот эти травмы ушей. Происходит перихондрит. Перихондрит – это воспаление как раз вот этого
1: Перихондрит
0: хряща.
1: и вылечится.
0: Ну, в принципе, похондрит, перихондрит и вылечится. Да, я понял, суть такая. Ну, в целом-то перихондрит можно вылечить, безусловно, хотя на самом деле за счет того, что кровоток в хряще не так активно развит, как в мягких тканях. Вот в мочке уха, допустим, кровоток хороший, а вот в хряще ушном кровоток плохой. Поэтому доставить туда антибиотики, если мы их системно назначаем, вы внутрь таблеточку выпили, да, и воспаление на мочке уха у вас прошло. Ну, если вдруг там что-то вот серьезное возникло. А вот в хряще нет, потому что очень плохо. Биодоступность плохая именно для хряща. Тяжело лечится. Прокалывать обычным пистолетом тяжело, опасно, плохо, не нужно, вредно, потому что этот пистолет рвет хрящ, и как раз вот эти перихондриты с большей вероятностью случатся. Там нужны, конечно, специальные иглы исключительно для пирсинга и так далее. И на самом деле, вот мое глубокое убеждение, что, конечно, прежде чем сделать вот этот вот пирсинг, сколько бы раз он модным не был, конечно, это нужно много раз подумать, взвесить все за и против. Это как поддаться эмоции во время шопинга, когда ты вот увидел, что-то загорелось, ты захотел, а потом день-два проходит, ты понимаешь, что ну, ты просто зря потратил деньги, тебе эта вещь абсолютно не нужна. Вот ты ей не будешь пользоваться, просто ну, вот поддался своим эмоциям в моменте. Вот здесь надо уйти домой, пару дней с этой мыслью пережить, и если ты понимаешь, что да, я все-таки еще хочу эту вещь, она мне правда нужна, ну, наверное, тогда имеет смысл вернуться и купить. Вот здесь то же самое. Вернитесь с этой мыслью к родителям, дети, там, или дети с родителями обсудили, да, подумали. Как раз вот, пожалуйста, интернет вам в помощь. Почитайте, там вам минусов расскажут гораздо больше, чем плюсов в этом отношении. Редкий случай, когда интернет работает в пользу для врачей. Все за и против взвесите, да, послушайте какие-нибудь негативные истории на форумах тех людей, кто делал эти проколы, и сильно пожалел, потому
1: да
0: что...
1: Да и просто, тут... не знаю, сходите там вон к борцам. У меня вот, я борьбой 13 лет занимался, я все это видел. Мне повезло, что у меня уши очень мягкие. А вот всех остальных уши пельмени. Это стандартная картинка, не супер красиво
0: да,
1: выглядит.
0: поэтому в погоне за модными трендами можно столкнуться с очень сильно негативными последствиями. Тренды пройдут, а последствия, к сожалению, останутся.
1: Вот это важно. Так,
0: да.
1: А теперь вот у нас как раз остается время на то, чтобы это обсудить. Мы про это тоже говорили, про спорт. Про такой
0: прыжки.
1: Особый спорт, да. Это прыжки на батуте, ну, в самом детстве, там, на кровати такие занятия начинаются. Ну, и любые другие, ну, скажем так, опасные виды спорта, в том числе, может быть, для осанки, для чего-либо еще. И, кстати, скажу, что на батуте я тоже занимался одно время, ну, и спортивной гимнастикой тоже. И у нас постоянно нам говорили о том, что да, это опасно, это там можно сильно травмировать себя. Ну, повезло, наверное, что не травмировали. Но в то же время нагрузка на позвоночник идет просто чрезвычайно сильно. Вот и хочется узнать, насколько это действительно опасно, потому что, ну, вроде бы, более-менее, но может чего-то избежать.
0: На самом деле, любой спорт, он всегда сопряжен с какими-то рисками и опасностями. Да, у баскетболистов, ну, нет ни одного баскетболиста со здоровыми коленями, да, ну, 100%. Все, если они профессионально занимаются баскетболом, они просто во дворе с пацанами там в кольцо кидают, у них всегда у всех разбитые колени. Потому что вот эти статические нагрузки постоянные именно на колени, прыжки, вот это все, да, очевидно абсолютно. Любой спорт профессиональный, он сопряжен с переизбытком напряжений в каких-то определенных областях организма. Батут. Переломы, повреждения суставов, вывихи, ушибы мягких тканей, компрессионный перелом позвоночника. Я возил когда-то на скорой парня, подрощенный парень, такой уже, ну, как бы не ребенок, думаешь, ну, наверное, не будет фигней заниматься. Решил понтануться и сальто сделать на батуте. Ну, там, не знаю, девочки, не девочки, как бы история за кадром. А перед кем я имею в виду, решил покрасоваться, порисоваться. Разбил губу себе до ноздри, вот так порвал просто губу, и нос сломан, так вот, прям в сторону. Ну, картина вообще как бы очень такая прям неприятная.
1: Это он
0: даже
1: на пружины
0: просто...
1: приземлился?
0: Это он на край батута где-то там, угу. Ну, там какой-то каркас есть же, да, у батута любого.
1: Да.
0: Вот, и он просто вылетел с этого батута и лицом приземлился вот на вот этот край. Очень неприятно. И все травматологи во всех травмпунктах вам расскажут о том, что ну, у всех есть история, связанная с травмами, полученными на батуте. Это не значит, что батутом нельзя пользоваться и так далее. Вот у вас на вашем личном примере, да, ну, занимались. Но если
1: мы
0: заниматься
1: тройные
0: с
1: сальто крутили, винты, ну да, там можно
0: тренером,
1: было такие травмы. Ну как?
0: Можно, но подождите, есть страховка, есть люди,
1: это
0: которые
1: да.
0: Стоят рядом, да, с тренером после разминки. Не сразу же вы пришли в зал, и вам на первом занятии такие, ну давайте посмотрим, что ты из себя представляешь. Ну как крутанином тройной. Ну, естественно, ну какой тройной? Ну вы что, смеетесь, что ли? Ну, как бы там одинарный бы сделать уже хорошо и не завалиться. Поэтому все с умом. Любой вид спорта хорош, когда он с умом. Когда он под присмотром, когда он с тренером. Тогда это будет максимально безопасно и максимально полезно и эффективно для здоровья. Вот это хорошо. А когда он без ума, без тормозов, без присмотра, когда некому подсказать, что постой, остановись, ты сейчас сделаешь фигню, ты сейчас плохо сделаешь, будет больно, ай-яй-яй. Да, все эти правила, они написаны кровью, человеческими травмами, в прямом смысле этого слова. И если тренер говорит, что вот так делать нельзя, всегда там работайте в паре, один делает, другой страхует, да, ну, даже... В профессиональном спорте, который нам по телевизору показывают, какая-нибудь там гимнастика, на брусьях они и так далее, всегда рядом стоят люди, которые страхуют. И сколько случаев было, когда они, ну, спасали жизни фактически спортсменам? Миллион случаев. И это профессиональные спортсмены, которые в курсе того, что они делают. Которые миллион раз это делали, и у них всегда все получалось. Да? То есть, казалось бы, все отточено до малейших там деталей, до миллиметров свои движения, я не знаю. И даже они умудряются все равно совершать ошибки. И это нормально. Мы живые люди, мы не компьютеры. Поэтому спорт – это хорошо. Батут – это не всегда плохо. Но если уж вы не просто в парке с ребенком за ручку на маленьком батутике прыгаете, а делаете это более-менее профессионально в батутных центрах, то, пожалуйста, с тренером, под присмотром, и тогда всем будет счастье.
1: Да, тренируемся с умом. Ну или с умо. Тут как пойдет. Так, спасибо огромное. Педиатр Антон Равдин, дорогие друзья, был с нами на связи. Большим и маленьких. Программа. А прямо сейчас новости на радио «Спутник».
2: Большим о маленьких. Новые острова на карте России. Контекст. Климатические изменения в Арктике приведут к явлению, которое еще недавно считалось необычным. В ближайшие годы в районе входящих в Архангельскую область архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа появятся новые островки суши. В других частях региона из-за таяния ледников это уже происходило. Теперь черед дойдет до России. Пока точной гарантии того, что острова сохранятся, они уйдут опять под воду, ученые не дают. Но шансы есть. В этом случае их после тщательного и долгого изучения нанесут на географическую карту Российской Федерации. Открытие вышедших из-под ледника земель в Арктике начали фиксировать со спутников более 10 лет назад. Гидрографы обнаружили порядка 30 новых островов, мысов и бухт. Несколько лет назад экспедиция Северного флота ВМФ подтвердила открытие 5 новых островов в Карском море. Их площадь составила от 900 до 54 тысяч квадратных метров. В научной общественности не утихают споры, какую практическую пользу можно извлечь из новых объектов и повлияет ли их возникновение на изменение арктической береговой линии в будущем. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 18 часов, в Перми 20.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ обстреляли территорию Запорожской ТЭС из артиллерии. Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию грузинских напитков. Российский дзюдоист Инал Тасуев стал трехкратным чемпионом мира. Подробности далее. Энергодар подвергся атакам со стороны ВСУ. Под артиллерийский обстрел попала территория Запорожской ТЭС. Пострадавших нет, а возгорания не произошло, сообщил мэр Максим Пухов. Он добавил, что также была атакована территория медико-санитарной части номер 145. FPV-дрон сдетонировал, а дорожное покрытие вблизи пищеблока. Пострадавших и повреждений не зафиксировано. Россия борется с вербовкой наемников, которую киевский режим ведет в разных странах, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова в документальном фильме «Наемники. Разочарование». Дипломат отметила, что, вопреки всем нормам международного права, набор солдат ведется в том числе и через сайты посольств, генеральных консульств и постоянных представительств Украины за рубежом. Россия на это реагирует, направляет соответствующие ноты протеста и работает с властями стран пребывания для того, чтобы это минимизировать или свести на нет, подчеркнула Захарова. Она добавила, что Киев не церемонится с теми, кого перебросили через Польшу с африканского континента, из Азии и Латинской Америки. В Берлине проходит массовая акция против курса нынешних властей ФРГ. Участники призывают к отставке Кабмина во главе с канцлером Фридрихом Мерцем и выступают за мир с Россией, следует из прямой трансляции, которую ведут местные СМИ. Демонстранты собрались днем у Бранденбургских ворот, после чего маршем под барабанный бой направились в сторону Александерплац. Участники акции держат в руках национальные флаги и знамена с голубем мира. Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию грузинских напитков, включая воду и алкоголь. Продукцию уже снимают с полок магазинов, рассказал РИА Новости источник среди ритейлеров. Основанием для приостановки поставок стало несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. За 10 лет в России более чем вдвое улучшилась диагностика злокачественных новообразований. Доля выявленных заболеваний на ранней стадии превышает 60%, сообщила журналистам замминистра здравоохранения Евгения Котова на международной конференции в Туркменистане. Как пояснила Котова, результат достигнут благодаря национальному проекту по борьбе с онкозаболеваниями. По словам замминистра, одновременно увеличивается и продолжительность жизни таких пациентов. Кроме того, Котова напомнила, что ВОЗ признает Россию одним из лидеров в борьбе с детским раком. Россиянин Инал Тасуев завоевал золотую медаль чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку. В финале весовой категории свыше 100 килограммов россиянин одолел представителя Азербайджана Ушанги Какаури. Тасуеву 28 лет, он стал трехкратным чемпионом мира. Мировое первенство по дзюдо проходит в Баку с 4 по 11 октября. Сборная России выступает на турнире с флагом и гимном. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никотиным.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Итоги недели» с Дмитрием Никотиным. И мы вещаем, как всегда, на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети все те же. Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь и присоединяйтесь к нашему обсуждению. Дмитрий, приветствую вас.
3: Да, добрый вечер, Александр. Что у нас? Очередная сенсация у нас сегодня. Будем с вами... Да, обсуждать ту самую дизельную сделку, но она у нас оставлена под конец нашего эфира, поэтому не переключайтесь, дождитесь. Перед тем, как мы будем обсуждать вот самые непосредственно такие вот события, связанные с украинским направлением, мы с вами поговорим о глобальном, даже я вам так скажу, о немножечко философском. Мы с вами сейчас будем разбирать очередную речь, которая войдет в историю. Да, правда, об этом будут говорить уже, я думаю, наши с вами потомки. Но речь Рубио в Греции. Давайте, наверное, начнем с этой новости.
2: Да, действительно, Марко Рубио не просто призывает Европу вспомнить, она и сейчас как будто сама вспоминает через европейцев, которые спрашивают, где жить, что делать, где учиться, но и действительно вот такие философские вопросы ставят. Давайте это обсуждать.
0: Пятое место.
2: Ну что ж, ключевое берем из вот этого высказывания, потому что наговорил он действительно много. И во многом как раз отмечал вот это, скажем так, исчезновение гегемонии Запада. Можно так сказать?
3: Ну, не совсем. Как, на мой взгляд, он собирается перестроить основу для этой гегемонии. Вообще, эту речь Рубио, я напомню, что Рубио — это госсекретарь США, который, по сути, сейчас является возможным все еще преемником Трампа на президентском посту. То есть пока еще Трамп не определился, кто будет его преемником, Венс или Рубио. Венс — вице-президент, Рубио — госсекретарь, и одновременно является советником по нацбезопасности, что довольно редкая ситуация, когда две ключевые должности объединяет один человек. Последний раз такое было при Генри Киссинджере, вот, кстати, который вот скончался уже на 100-м или там 101-м году своей жизни, один из там величайших государственных деятелей Америки. И вот у нас как бы новый такой Киссинджер — это Марко Рубио. И то, что Рубио говорит, это не просто его какая-то личная, да, там вот позиция, это основа, которая будет заложена в правление следующего трамповского преемника, да. Будет это Венс или будет это Рубио, основа закладывается идеологическая вот сейчас. Ее начал закладывать Венс, когда он в Мюнхене стал говорить про разницу, да, между вот той былой Европой и Европой современной, и начал так откровенно мочить европейцев, и сейчас Рубио продолжает, но вот тут можно было бы порадоваться, да, вот наконец-то там американцы против Европы, но ведь американцы вот против текущей Европы, то есть против Европы, где вся власть в руках Евросоюза. Но в этой речи мы увидели, как Рубио пытается пробудить другую Европу. И вот эта вот другая Европа, не факт, что она нам в будущем понравится. Давайте будем так вот честны. Вот текущая Европа, она пока еще беззубая. Она очень слабая с идеологической точки зрения, потому что у нее, по сути, этой идеологии как таковой нет. То есть, что предлагала Европа последние десятилетия? Ну, такой типичный консюмеризм, да, мы вот даем вам огромное количество социальных благ, как бы живите, не думайте про политику, не думайте ни про какие там различные идеологические течения, вот вам социальные блага, все, как бы, ой, еще открыли границы для мигрантов. И тут появляется уже немножечко такая другая Европа, которая вспоминает свое прошлое, это Европа правая, Европа националистическая, и вот ее Рубио пытается пробудить. Причем речь, как я вот в самом начале сказал, она глобальная, она даже такая философская. Вот советую кому, ну опять же, интересно полностью ознакомиться со стенограммой выступления Рубио. Речь многие средства массовой информации назвали уже речью года. Например, Wall Street Journal назвал это речью года. Guardian заявила как раз-таки, что это вот та самая идеологическая основа под будущего преемника, да, президента США, кто им будет, да, непонятно. Значит, что там в этой речи было? То есть я для себя выделил вот следующие, как бы, такие основы. Значит, первое. Пробуждение Европы, да, то есть вот есть Европа бюрократическая, которая подавляет конкуренцию, которая за всеобщее равенство, и мы уже привыкли к этой повесточке, да, то есть не выделяйся, вот сиди как бы смирно, вот приехал тут мигрант из какой-нибудь там страны африканской, например, из Сомали, и он такой же, как и ты, вот ты там условно там швед или немец, вот ты должен не претендовать на что-то большее, чем этот сомалийский мигрант. То есть вы равны, раз он приехал в эту страну, все, у него такие же права, как у тебя. И тут выходит Рубио и говорит то, что ну, совершенно в эту повесточку не укладывается. Он говорит, вообще-то вы, европейцы, наследники уникальной европейской западной цивилизации, которая свои корни черпает с античной Греции, с переходом в Рим, ну, а потом к средневековой христианской Европе. И потом он говорит, кто наследники вот всей этой культуры, в том числе и мы, американцы, да, ведь откуда были первооткрыватели из Европы, да, там, португальские, испанские мореплаватели, ну, потом подтянулась уже вся остальная Европа, там, немецкое или, там, например, британское влияние в фундаменте, да, Америки современной. И вот мы все, он говорит, наследники при этом, конечно же, античной и римской цивилизации. И он говорит, что не нужно стесняться этого. То есть он прям так бьет, что нужно возрождать конкуренцию, нужно стремиться взращивать лучших, не нужно вот эту вот уравниловку запускать. И это, знаете, такая речь, ну, крамольная буквально для современных европейцев или, например, для демократов в США. То есть это ты читаешь эту речь и понимаешь, что это вообще как бы законно-то такое произносить в современном мире. Когда у нас там, извините, в Голливуде внедрялись повесточные вот эти вот ценности, что обязательно у тебя должен быть один черный, другой азиат, вот белых поменьше, там «Одиссея» выходит Нолана с огромной там критикой происходящего, а тут выходит деятель такого масштаба, который вот прям мочит всю эту повесточку, и я вам больше скажу, он там и про завоевание говорит. Эти персонажи, например, Цезарь или Кортес, или Карл Великий, они современной Европой и современной Америкой в плане вот демократической партии США не оцениваются как положительные герои. Это у нас, ну, Цезарь там ассоциируется, вот там у нас титул, да, царя, он пошел, да, там, от Цезаря, и мы как-то вот так Цезаря, знаете, воспринимаем как там такого великого государственного деятеля. Но с точки зрения вот либеральной повесточки Цезарь — это кто? Это узурпатор? Это тиран, и вот, соответственно, сенаторы его закололи, они как бы сделали вообще доброе дело. А тут выходит госсекретарь США и говорит, вы наследники цивилизации, которую строил там Цезарь, а Кортес, извините, который вырезал там ацтеков и завоевал, да, эту империю, он вообще тоже добрый молодец такой вот, и Карл Великий, который всю Европу, да, там себе подчинил, тоже молодец. И я бы сказал, это прям революционная речь, да, то есть об этом так открыто говорить, восхвалять колониализм, восхвалять силу, и больше он даже так немножечко решил пройтись по демократии и так ее попинать. В каком контексте? Он говорит, смотрите, есть вот демократия, да, и это, что такое демократия, да, это там политический режим, который строится на определенных институтах. И долгое время доминировала какая повесточка, да, что демократию можно привнести в любую страну. В любую, соответственно, страну ты берешь эти институты, вот переносишь их, и там будет демократия. А Рубио говорит, не-не, демократия не важна. Важна исключительно ваша этническая принадлежность. Если вы европеец, то все обусловлено именно этим, а не демократией. То есть тоже такая крамола прям буквально, потому что он говорит, вообще-то именно вот ваша культура, которая не связана с институтами, позволила вам стать великими странами, да. То есть там прям очень революционная речь, ну прям я представляю, как там, конечно, порвет представителей вот либеральных кругов от такой речи, ну вот прям буквально 5 лет назад за такую речь какого-нибудь профессора из Стэнфорда или из Оксфорда его просто бы оттуда уволили, там с критикой, там с позором и так далее. А эту речь теперь вот произносит госсекретарь США. Для нас, вот да, закончу, к сожалению, это не то чтобы прям такой положительный момент, потому что вот то, что пытается сделать сейчас там Венс, Трамп, Рубио, это вот пробудить эту хищническую Европу.
4: Ну вот это на самом деле страшно, и вот эти новшества, вообще необычно слышать про уничтожение глобализма как такового от его главного, наверное, амбассадора, ну я имею в виду американцев. Но вообще пока там Марко Рубио ставит будильники, пытается европейцев пробудить, давайте немного сместим наш вектор внимания на Ближний Восток, где там люди просыпаются не от протестов и от всего остального, а от действительно серьезных атак, от шума в голове. и от взрывов. Хуситы там объявили об ударах по объектам Саудовской Аравии, да и вообще сказали, что закрыто теперь небо над ними. Туда сразу присоединились Пакистан и Турция, пока не в полном составе, но в любом случае некая заварушка начинается. Давайте посмотрим, что у нас там происходит.
0: Четвертое место.
4: Так вот, чего ждем? У нас получается, что хуситы сейчас борются с основным, что ли, правительственным руководством Йемена. Им помогают со стороны Йемена, со стороны хуситов Иран. И вот непонятно, во что это все выльется. Может быть, в какое-то еще более даже крупное противостояние, чем Иран, Израиль и США, или все-таки до таких масштабов не дойдет?
3: Да, ну давайте я так коротко напомню. У нас правительственные силы Йемена поддерживаются Саудовской Аравией. И, соответственно, хуситы, они понимают, что главная это угроза для них, это не вот те правительственные силы, которых они очень легко выбили с части территории, которую они контролировали, а главная угроза — это богатая Саудовская Аравия. Да? При этом подключались у нас уже две страны, которые заключили пакт с Саудовской Аравией. Я напомню, мы тут в эфирах тоже разбирали, у нас вообще-то появился в мире новый альянс, ближневосточная НАТО, если хотите, доступно и метафорично. Оборонительный альянс, ну они у нас все называются альянсы оборонительные, ведь если альянс заключается, конечно же, он только для обороны, да? Туда входит Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Пакистан, кстати, ядерная держава. Вот. Турция — член НАТО. И вот теперь Саудовская Аравия с огромными нефтяными запасами, одна из самых богатых стран, соответственно, монархии залива. Вот такое вот трио у них. Да еще, кстати, и сирийцев хотят подтянуть не в свой альянс, а там поучаствовать против Йемена. Вот, сирийцев вот с Мехмедой Ашарой, который пришел к власти, да, в Сирии, и поддерживается сейчас он как раз-таки турками в том числе. Значит, саудиты, о чем, да, как бы говорит, саудиты сами не справляются. Наступать на хуситов они не хотят, потому что они уже пробовали в наступательной наземной операции безуспешно. Хуситы, мастера партизанской войны, те самые бойцы в тапочках, которые умудряются, да, пройти там маршем десятки километров и громить там правительственные силы, поэтому саудиты, я вам сейчас больше скажу, они боятся, что хуситы, не дай бог, пойдут там куда-нибудь на Мекку наступать, например, на Саудовскую Аравию, а не на территорию Йемена, к югу туда, к Адену. И поэтому они подтянули своих вот новых союзников. Пакистан и Турция должны отправить сухопутные силы, но для обороны. То есть не наступать, а наступать будут правительственные силы. В Йемене они уже объявили всеобщую мобилизацию. А с воздуха поддержку будут оказывать, соответственно, американские истребители, которые находятся под контролем, да, саудовских пилотов. На Саудовской Аравии — это один из ключевых союзников США на Ближнем Востоке, поэтому до зубов вооружена американским оружием. И здесь ситуация, чем нам, да, важна и интересна, ценой на нефть. Да? То есть пока там идет конфликт, хуситы говорят, что мы саудовские суда пропускать через Баб-эль-Мандебский пролив не будем. И растет стоимость страховки таких судов, да, саудовских. Ормуз частично тоже у нас не работает, вторая, да, главная артерия мировая. То есть у нас есть Ормузский пролив и вот Баб-эль-Мандебский. Ну и заварушка эта становится все более глобальной. Да? То есть вот подключаются две страны. Плюс еще по сообщениям прессы саудиты предложили сирийскому президенту отправить свои войска уже как раз-таки именно наступать вместе с правительственными силами. Пока это неофициально, то есть это вот инсайды прессы. Дело в том, что вот новоявленному сирийскому президенту вообще эта тема интересна. Он получит от Саудовской Аравии деньги, то есть, ну, фактически они хотят купить вот сирийских себе наемников, да. А сам Ашара, он таким образом может избавиться от крайне опасных, да, вооруженных людей. Ему власть свою нужно укреплять, а все-таки не все силы, которые привели его к власти, лояльны лично ему. Там была такая пестрая коалиция, да. Поэтому здесь что нас может ждать? Ну, продолжение эскалации, да, хуситы добиваются своего. Вообще они изначально не хотели весь Йемен там отвоевывать, они хотели бы, чтобы их, да, не трогали, свой кусочек они хотят отвоевать, вот северный Йемен, ну и к югу там чуть-чуть продвинулись. Но на фоне успеха амбиции растут, и поэтому сейчас уже идут слухи, что Хуситы могут попробовать взять ключевой город Йемена на юге, это Аден. А там, кто его знает, вот саудиты переживают, вдруг они на какую-нибудь там Мекку пойдут, да, там главная святыня там мусульманского мира, суннитов, да, и тут, в общем, уже масштаб может быть крайне серьезный. Я здесь в этом случае, да, не исключал бы, что и турки, и пакистанцы бы тут выступили уже и на земле в наступательных действиях.
4: Ох, кажется, мне очень много интересного нас ждет после выборов в Соединенных Штатах, когда там Трамп обещает продолжение ударов по Ирану, и вот еще вновь вот этот пламя возникнет в этом конфликте, плюс еще и этот конфликт. Действительно, Ближний Восток загорит как будто весь. Но в то же время мы не будем концентрироваться только на этом направлении, потому что там новости прибывают и прибывают, и мы их, дорогие друзья, будем вам рассказывать. Пока что проанализировали все, что есть. Я предлагаю переместиться пока что в Черногорию. И вроде бы, что там такого интересного? А интересное там имеется. Основателя проекта «Рыбарь» фактически там задержали, поймали вместе с его командой. И сразу появилось очень большое количество упоминаний о том, что в недружественные страны ездить нельзя, опасно. Даже было заявление Дмитрия Пескова, который говорил о том, что посещение Европы для граждан России сейчас, очевидно, небезопасно. Давайте разбираться вот в этой проблеме и вот в этой ситуации.
0: Третье место.
4: Ну вот на самом деле, вот задержание Михаила Зюнчука, главы проекта «Рыбарь», для нас, вот для обычного гражданина России, имеет какое-то существенное значение? Вообще вот это событие, почему оно так, ну, стало, что ли, внимательно разбираться в СМИ?
3: Ну, я бы, наверное, тут пояснил, если вы в любом случае какую-то активность в социальных сетях ведете, даже будучи, вот, казалось бы, обычным гражданином, да, у нас ведь сейчас каждый человек, кто ведет свою страничку в какой-нибудь социальной сети, является публичным. И любые ваши высказывания вот такого публичного толка могут интерпретироваться странами, в которые вы едете, определенным образом. То есть, если вы, например, вообще публичный спикер, ну вот я для себя, честно говоря, чек-лист давно составил. Если я выбираю страну для отпуска, то это должна быть не страна НАТО, это должна быть не Европа. То есть у меня вот список стран для отпуска очень прост. Да? Это либо Ближний Восток, но он сейчас тоже в зоне риска, да, либо это остается Азия. Да? То есть Азия в этом плане, ну, тоже Азия разная. То есть, например, Япония, которая является сейчас довольно так агрессивной по отношению к нам страной на фоне последней ситуации, да, с Курилами. Вот визит там президента России был, как Япония на это на все реагировала. Есть там тот же Китай, вот есть там условно Вьетнам. То есть такие страны, которые, ну скажем так, благожелательно настроены в целом, естественно, к России и к туристам из России. То есть, конечно, есть степень риска. Чем более вы публичен как человек, да, и чем больше у вас там охват и аудитория, тем больше у вас степень этого риска. Но даже еще раз вот простой гражданин России, который не занимается напрямую политической деятельностью, на мой взгляд, он все равно определенную степень риска, когда он отправляется в эти страны, ну как бы на себе тоже несет.
4: То есть стоит избегать даже обычному гражданину вот посещать страны НАТО, ну в общем недружественные.
3: Ну, есть знаменитая наша поговорка, да, береженого Бог бережет. То есть, если это для вас не критично, даже с точки зрения некоторых профессиональных, да, там, поездок, были ведь уже случаи, да, там, например, даже транзитом, то есть там Польша, тут даже все-таки Турция, хотя у нас огромный турпоток в Турцию, но я, например, все-таки Турцию избегаю. Ну, у меня немножечко нестандартная как бы ситуация, да, но вот каждый, конечно, волен сам определять, да, свою судьбу, но, на мой взгляд, иногда стоит перестраховаться.
4: Ну, в общем, да, действительно, хорошо сказано, береженого Бог бережет, и вы, дорогие слушатели, тоже вот будьте внимательны. Но пока вот мы говорили о вот этих международных разбирательствах, я предлагаю немного все-таки сосредоточиться на тех вещах, которые вот у нас под боком, и то, что у нас прямо сейчас происходит в конфликте с Украиной, а именно ситуация в Киеве, которая, ну, абсолютно уже не поддается каким-либо объяснением, каким, я не знаю, уже эпитет это сложно подбирать, потому что ситуация действительно ужасная. Мэр Киева Кличко призывает просто уезжать, куда-то уезжать, куда уезжать непонятно. В общем, говорит, покидайте, потому что электричество, вода, это все может стать проблемным. А сейчас будем обсуждать ситуацию на Украине и не только, вот, кстати, просто Киева, но и экономики в целом.
0: Второе место.
4: Не, ну ведь действительно, вот эта смешная была ситуация с 45 гривнами, когда объявляет банк о том, что вот достигла этой отметки.
3: Ну, думаю, зрителям надо напомнить, да, конечно, мы-то да. Понимаем, о чем идет речь. Тот самый ролик, ну, я думаю, его видели огромное количество людей, он невероятно вирусится уже давно, пророческий ролик Зеленского. Зеленский, понимаете, вот президент, который вот пообещал и сделал. Обещал он хаос в Украине, да, обеспечил хаос в Украине, обещал доллар за 45 гривен, но вот все, настал тот момент, когда это обещание выполнено. Это был ролик еще до того, как у нас начался непосредственно уже серьезный конфликт, где Зеленский, вот только избравшись, да, президентом, на волне, кстати, его риторики мира, рассказывал о том, что, ну вот смотрите, я стал президентом, и ничего не случилось, вот войны масштабной никакой нет, вот и даже доллар еще по отношению к гривне куда-то там в космос не улетел. А ситуация такова, что сейчас все, вот о чем он в том ролике говорил, происходит с Украиной, действительно демографическая катастрофа. Причем об этом спокойно говорят украинские эксперты. Это не какая-то там, знаете, методичка Кремля рассказывать, как все плохо на Украине с демографией. Там не просто плохо, там катастрофа. Смотрят первоклашек, эти открытые цифры, да, сколько первоклашек было, извините, в каком там можно посмотреть, в 89-м или там 91-м даже году, и смотрят, сколько первоклашек сейчас. В два раза просто, то есть, ну, демографическая катастрофа. Плюс не вернутся, естественно, там 70-80% тех, кто уже уехал в Европу, они уже за такой срок, то есть, чем дольше длится конфликт, тем больше уже у людей появляется там социальных связей на местах, они обустраиваются, находят работу, все. Ну, максимум Европа от кого хочет избавиться, это от военно обязанных украинских мужчин, а дам оставят, кстати, себе. Ну и, собственно говоря, гуманитарная катастрофа, которая может ждать как бы Киев, Кличко, он, конечно, призывает покидать Киев, чтобы снизить нагрузку на электросети, те же, чем меньше будет жителей как бы Киева, тем проще будет справляться энергосетям. Но это и в определенное снятие ответственности. То есть он говорит, я же вас предупреждал, что нужно покидать Киев. Вы не покинули, ну вот теперь принимайте все те, в скобочках, блага, которые вы могли бы получать. Теперь у вас их нет, да, этих благ цивилизации, канализации и там электричества. Вот сами как бы сделали свой выбор, как бы терпите. И одновременно Кличко, кстати, здесь атакует Зеленского. Вообще Зеленского начали так попинывать его оппоненты. Вот мы Гончаренко, внесенного в список террористов, депутата обсуждали, его уже на миротворец внесли, такой украинский сайт, за то, что он сказал, что вообще-то нужно договариваться срочно с Россией, ситуация все хуже и хуже, промедление только усугубляет ситуацию. А, понимаете, Зеленский, ну, какой-то уже просто, ну, маньяк, уже как бы критика нарастает, что он абсолютно отрицает как бы реальность, да, он становится в какой-то степени даже по отношению к Трампу, вот что мы будем обсуждать, да, там, после перерыва, обвиняет Трампа там в слабости, то есть его как бы срывает. То есть видно, что он, ну, не вытягивает, несмотря на поставки колумбийского такого препарата, который он регулярно принимает. Уже тоже, кстати, ролики, думаю,
4: ну,
3: все
4: вот
3: видели.
4: Вот обсудим все это, выглядит. Вот уже время, да, заканчивается, после... перерыв.
0: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Западные страны должны усмирить киевские власти. В противном случае от украинской инфраструктуры скоро ничего не останется, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Дипломат обратил внимание на двойные стандарты западного сообщества. Оно долго игнорировало удары ВСУ по объектам на территории России, а сейчас подняло вой вокруг пораженных объектов на Украине. Оказывается, бить по мостам, электростанциям, железнодорожным объектам и складам нельзя. А точнее, нельзя никому, кроме Зеленского. Вы уж там определитесь с принципиальной позицией, дамы и господа, отметил Полянский, которого цитирует пресс-служба постпредства. В Финляндии призвали прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в ЕС. Это требование высказал премьер-министр республики Петери Орпо. Он намерен выдвинуть инициативу на заседание Евросовета уже на следующей неделе. Политик объяснил свою позицию соображениями безопасности. Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию грузинских напитков, включая воду и алкоголь. Продукцию уже снимают с полок магазинов, рассказал РИА Новости источник среди ритейлеров. Основанием для приостановки поставок стало несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. Крупный пожар произошел в здании популярного отеля в столице Киргизии Бишкеке. Как передает корреспондент РИА Новости, огнем были охвачены три первых этажа здания. Выгорела кофейня и магазин офисной техники. К этому часу огонь почти потушен. Территория оцеплена. На месте продолжают работать пожарные. Данных о площади возгорания и пострадавших нет. Более 5000 человек задержаны в Нью-Дели в ходе протестов, организованных политическим движением «Партия тараканов». Двое полицейских пострадали, передают СМИ. Протестующие требуют отставки главы избиркома Индии и отмены пересмотра списков избирателей. Аналогичные акции прошли в городе Мумбаи. Несколько человек пострадали в результате взрыва в аэропорту Эр-Рияда, передает Рейтер со ссылкой на очевидцев. Взрыв раздался в воздушной гавани днем. Администрация международного аэропорта на фоне новых атак хуситов призывает пассажиров подтверждать вылет у своих авиакомпаний. В США два человека погибли из-за урагана Исаиас. О жертвах сообщают власти штатов Флорида и Алабама, где объявили чрезвычайную ситуацию. Из-за стихии обесточены более 900 тысяч абонентов. Самая сложная ситуация во Флориде, где без света остались почти 500 000 человек. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Итоги недели. С Дмитрием Никодиным.
3: Дорогие друзья, продолжаю. Меня зовут Александр Букарев, а это итоги недели с Дмитрием Никотиным. Мы вещаем все так же на 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А наши соцсети также все те же. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, заходите, подписывайтесь. А теперь будем плавно переходить как раз к самой горячей теме. Ну да, действительно, дыма без огня не бывает, а огня без топлива. Вот теперь есть топливо, есть дизель, благодаря соглашению между Владимиром Владимировичем и Дональдом Трампом, ну вообще между Россией и Соединенными Штатами, по поставкам этого самого дизеля. И вот тут, кстати, телефонный разговор не только этот вопрос включал, поэтому есть что обсудить, и обсудить действительно много можно чего. Давайте к этому переходить.
1: Первое место.
3: Ну что ж, телефонный разговор состоялся. И состоялся не просто, вот как многие другие, а действительно с решениями, которые мы наблюдаем прямо сейчас. Давайте делать выводы, анализировать, потому что уже и реакций много со всех сторон, и последствия некоторые, возможно, политические скоро наступят, ну и экономические в том числе.
4: Так, ну давайте сначала с фактами. По традиции, да, разберемся. Разговор, конечно, сводился не только к теме дизельной сделки, в том числе к переговорному процессу по Украине, но переговорный процесс по Украине у нас обсуждается регулярно, а вот конкретные какие-то шаги мы видим редко. А тут есть конкретный шаг, дизельная сделка, поэтому, думаю, обсуждать будем именно эту сделку. Значит, в чем ее суть? Кому это больше нужно? Вопросов очень много. Значит, первое. В чем суть сделки? Россия поставит дизель в США. Ну, конечно, заголовок яркий. Трамп благодарит Путина на митинге среди своих сторонников. Просто прям добытчик для своей страны, которая является, я напомню, страной с самыми крупными запасами нефти, добываемой в мире. США больше всего добывает сейчас и продает нефти, вот, уже давно за счет сланцевой революции. Вот с дизелем, что вообще случилось-то, да? Трамп так интересно все это обыграл. Я напомню, что Трамп ввязался в войну Израиля против Ирана, и в связи с этим был перекрыт Армуз. То есть он привел его шаг к последствиям, которые он сам не прогнозировал. На войне, на волне успеха с Мадуро он думал, что у него то же самое сейчас получится с Ираном. Его в этом убедили, он пошел на это. Вначале его ждал вот тот самый успех в связи с ударами по Ирану, где он смог убить лидера Ирана, да, Хаменеи. И все верховное руководство, и все, казалось бы, так хорошо для Трампа складывается, а потом бац, да, и начинаются проблемы. Нефть летит в космос, там $100 за баррель, победить не получилось, кризис за кризисом, европейцы не втянулись в эту войну, он остался один с Израилем против Ирана. Иран огрызался просто действительно вот как тот самый лев, да, начал бомбить союзников США по всему Ближнему Востоку и американские базы. Тут подключились хуситы, которых мы обсуждали, и в итоге в США дизель стал также дорожать. А для американца, как последние опросы говорят, ключевой момент при его волеизъявлении – это что происходит с экономикой, что происходит со стоимостью топлива. Но я напомню, что дизель, так же, как и у нас, да, вот топливо всегда в любом продукте есть, да, то есть вам нужно доставить продукты из магазина, да, со склада в магазин, стоимость дизеля влияет на итоговую стоимость доставки, да, вся доставка, вся логистика, то есть рост цен на дизель, он не только на заправку, да, влияет, когда ты приехал заправить авто, а влияет на все, да, то есть ситуация с ростом цен на дизель приводит, в принципе, к росту цен на все в стране. И Трампу нужно было, во-первых, найти кого-то, кроме себя, кого обвинить. И тут попался ему Зеленский. Вот. Он сказал, что Зеленский бьет по НПЗ и усугубляет ситуацию с дизелем, что как бы мне не нравится, как президенту США. И много раз Зеленскому намекал, что он не должен бить по российским НПЗ. Зеленский его проигнорировал, и тут нас, вот, собственно говоря, ждал тот самый дипломатический успех. Пока еще, правда, непонятно, как это все реализуется на практике, не с точки зрения того, что дизель там будет продан, не продан, там санкции сняли, в это-то я, в принципе, верю. Тут вопрос, как долго это все продлится, и что мы еще получим от Трампа или не получим. Вот он подарок от нас получил под выборы.
3: Но пока а вот до 7 апреля 26 года, сказал.
4: Да, но это же Трамп, да, мы же знаем, что лицензия эта выдана, но она в любой момент может быть и отозвана, вот, то есть пока, конечно, прям плюсов для нас много. Санкции сняты на дизель, но не на всю нефть, то есть с оговорками. Потом то, что дизель отправится в США, там объем небольшой, да, то есть американские потребности, вот вся эта поставка закроет просто на 10 дней. А она еще будет растянута во времени, 300 тысяч сразу, 500 тысяч в ноябре, 1 миллион потом и 3 миллиона еще потом, это вот Трамп в своей публикации написал, то есть не то, чтобы мы много заработаем с этого, тут вообще не в деньгах, тут, на мой взгляд, основной интерес, почему Россия на это идет и помогает Трампу к выборам, да, это защита наших НПЗ. Я вот свожу все именно к этому, да, то есть Трамп теперь будет давить на Зеленского, и уже по сообщениям прессы был озвучен такой ультиматум Зеленскому, что если ты продолжишь бить по российским НПЗ, то мы можем тебе отключить разведданные, которые американцы предоставляют. У нас ведь, понимаете, вот все сложно, потому что если смотреть на эту ситуацию вот со стороны, кажется там, ой, как классно, вот там сейчас дизеля как будто продаем там на десятки миллиардов, да. Все, к сожалению, сводится к тому, что нам нужно защищать НПЗ, нам нужно выиграть время для того, чтобы их отремонтировать, для того, чтобы выстраивать пассивную защиту. И если это позволит выиграть это время, то это благо, да. Ну и плюс от противного можно идти, как бы, а что Россия теряет, делая это? Ну не то, чтобы это прям будет ключевой подарок, который там судьбу Америки, да, определит, нет, да, то есть Трамп может и проиграть все равно выборы с этим, и тогда мы бы вообще ничего не получили, да, если он победит, ну, как бы не то, чтобы для нас кардинально что-то тоже здесь изменится, если его партия там одну палату все-таки сохранит, просто по всем практически опросам он одну палату должен потерять, но если вторую сохранит, импичмент ему пока как бы не грозит. Потеряет две, как бы будут еще и импичмент ему демократы выдвигать. То есть много вопросов, какого-то прям такого эйфории, да, от этой сделки быть не должно. Это сделка, не которая определяет там исход СВО, то есть абсолютно нет. Это тактический успех, который должен сыграть свою роль вот для того, чтобы справиться с последствиями топливного кризиса внутри страны.
3: Ну вот, Дмитрий, вопрос касательно того самого Зеленского. Вы же сказали вот еще в предыдущей получасовке, что он, да, начинает напоминать вот этого самого маньяка. Он действует абсолютно непоследовательно. То есть заявления его, ну они буквально хамские в отношении Дональда Трампа. Трамп обычно такого не выдерживает. Ну, кстати, было удивительно. Его журналист спрашивает, а вы слышали, что Зеленский вот сказал, что это очень слабое решение. Тот еще переспросил, кто Зеленский? А, ну окей, и ладно, и дальше пошел. И вот это выглядит, ну, любопытно. С одной стороны, может быть, он просто Зеленского не воспринимает. С другой стороны, если ему сейчас этот дизель нужен, то ему, ну вот прям действительно надо максимально сильно надавить, чтобы этих ударов по НПЗ не было. Но они продолжаются. И самое главное, они продолжают заявлять о том, что эти удары будут наноситься. Это что за смелость-то такая? Откуда она взялась у украинского лидера?
4: Не, ну, да, по поводу ударов было в СМИ сообщение, но вроде бы официально у нас не подтверждалось, что продолжились удары по НПЗ.
3: Нет, был нанесен один удар вот в эту ночь.
4: Ну, вот в Ростовской области, наверное, но я вот не видел официальных заявлений. Я видел в прессе, но не видел, чтобы официально власти подтверждали. То есть я бы, ну, пока вопрос бы здесь поставил, были ли эти удары или нет, именно по НПЗ. По поводу самого Зеленского и вот реакции Трампа на то, что он назвал, по сути, Трампа слабым, но я думаю, Трамп еще отыграется. То есть Трамп

0: практически вот все, да, то есть как быстро закончится СВО, зависит от текущей зимы. Эта зима во многом будет определяющая, потому что если за эту зиму, да, мы не склоняем Украину к нашим условиям, то конфликт может затянуться гораздо дольше, чем многие уже ожидают. А он и так, извините, уже продолжается, да, пятый год, да. То есть Зеленский в какой-то степени, я думаю, здесь прям эмоционален. То есть там была аудиозапись, вот его выступление, где он там критикует Трампа. Конечно, он играет на внутреннюю аудиторию. То есть он весь всегда из себя такой борец, а не марионетка, пытается, да, сделать вид. При этом сегодня он тут же побежал жаловаться Макрону, да, побежал жаловаться Макрону, типа там нужно найти вот кого-то еще, вот чтобы кто-то за меня сказал Трампу, потому что мои слова Трамп уже всерьез не воспринимает, они там созвонились с Макроном, но из плюсов, в публикации по разговору французской версии, там не было ничего сказано, что Франция вот там считает плохим решением то, что сделал Трамп. Они как бы отмолчались. Вот. То есть ситуация как бы такова, что Зеленский уже давно много себе позволяет. Но, знаете, ведь мы не знаем, чего он мог получить, если бы он держал язык за зубами. Да? Вот то, когда, вспомните, да, там перепалка была в Белом доме, когда он там с Венсом поругался, тогда прям скандал был, да, такой глобальный, где его там и за костюм отчитали. Ну, после этого он уже к Трампу в таком полукэжуал, да, приезжал, все-таки там работу над ошибками проводил, да. То есть я думаю, что да, его язык, он в данном случае его враг, это нам как бы играет на руку, когда он пытается строить из себя еще раз, ну, такого прям суверена, да, что вот я вот, видите, критикую Трампа, внутренняя аудитория, ну, может быть, это оценит, но, знаете, Украина не получит патриоты, да, что важнее, да, выпендриться перед, извините, там, какими-нибудь сторонниками такой всей незалежной Украины или получить патриоты. Ну, Зеленский вот выбрал вариант сыграть в такого Наполеончика. Кстати, сейчас вот пока у нас был перерыв, там, ленту листал, и там какой-то экс-депутат Верховной Рады как раз-таки назвал Зеленского вот Наполеоном, который не может остановиться.
1: Ну, он, да, он такой, не сладкий тортик. Но если уж говорить о той ситуации, которая у нас складывается, очень любопытно, вообще он заявление ведь делал еще до вот этого соглашения, когда сказал о том, что откройте Starlink, вы вообще нам не помогаете, вы плохо выполняете свои обязанности партнеров, потому что стоит вам открыть Starlink, 2-3 месяца Россия просто сожжена, уничтожена, там все поставлены на колени и все в этом роде. А после этого сразу заговорили о том, что все предательство, вы ужасные, вы невыносимые, но суть-то остается прежней. И немного, так сказать, боязно за те танкеры, которые с дизелем поплывут. Рискнет ли Зеленский наносить удары прямо по этим танкерам?
0: Ну, тут гадание на кофейной гуще, да. Я вообще думаю, что он может сделать. Я думаю, он может попытаться вот не начинать целую кампанию, то есть регулярно, да, наносить удары, а может так вот подгадить, да, то есть там вот 1-2 удара нанести и вот как бы отслеживать, что будет делать Трамп. То есть попытка как бы может быть, вот посмотреть, будет какая-то обратная связь, нет. Но если Трамп, например, захочет пожестить, он может Украине отключить Starlink над Украиной. То есть вообще у Трампа есть очень сильные рычаги, но он их не применяет, да, то есть как нам бы не хотелось, да. Вообще он мог бы очень быстро надавить на Зеленского, отключается Starlink над Украиной, все, украинская армия сильно теряет в качестве связи, потому что она держится на как бы на Starlink'е. Мы вот свою, слава богу, спутниковую группировку бюро там 14440 вот это, да, развивает у нас наш аналог, да, Starlink'а. Хотелось бы, конечно, раньше, но лучше, чем ничего, да, лучше поздно, чем никогда. Вот, то есть, но Трамп его пока этот рычаг не применяет. Почему? Там, ну, у меня есть, конечно, гипотезы, да, а смысл ему такой уж прям подарок России делать? Он ведь хочет что-то всегда обменять, что-то разменять. Тут с Ираном у него проблема. Он понимает, что мы все равно Ирану помогаем, да? То есть, конечно, мы открыто не заявляем, мы все вот там, мы за мир на Ближнем Востоке, вот как бы мы и за Иран, но вот как бы и с Трампом хотим дружить. Но это дипломатия, это такая политическая игра. Но мы, конечно, на стороне Ирана находимся, хоть и не можем напрямую заявить о том, что мы там, извините, разведданные тоже Ирану предоставляем. Мы можем с чистой совестью действовать зеркально. Вы предоставляете разведданные Украине, а мы предоставляем разведданные Ирану, да? Поэтому, я думаю, Трамп и не будет делать прям уж таких подарков нам.

0: сильно, да, там, вырубая связь для Зеленского. Он хочет на что-то это разменять каждый раз. Но главное желание Трампа, на что он бы мог разменять, это на Китай. Но, извините, от Китая мы не можем отвернуться, потому что Трамп через 2 года уйдет. Будет ли у него преемник Венс или Рубио, это еще вопрос, что там на выборах произойдет. А вдруг демократ победит? А Китай, понимаете, это такой, возможно, наш союзник еще на десятилетия вперед. Вот. Поэтому, вот, к сожалению, такая у нас амбивалентность к Трампу, противоречивые чувства, да, он вроде как то наш слон, то не наш слон, да, уже этот мем, я думаю, все видели, синусоида Трампа, вот, он то за нас, то как бы против нас, поэтому здесь тоже, я понимаю, там, и определенный гнев там некоторой общественности, потому что реакция была какая-то, да как так, как мы вот можем американцам дизель продавать, хотя еще раз, там, ну там сущие копейки этого дизеля, да, дело вообще не в этом дизеле, и не точно не для Америки, да, там, мы бы все равно, там, Бразилию начали бы поставлять, как только внутренние потребности все были бы закрыты. Мы ведь свой экспорт перекрыли не от того, что мы вот хотели Трампу там насолить, да, мы перекрыли, потому что у нас внутренние проблемы возникли в связи с ударами Украины по НПЗ. И Бразилия, например, второй покупатель нашего дизеля, она сейчас на американском дизеле сидит. Ну, тут как бы мы больше в Бразилию продадим, больше на этом заработаем, потому что Трамп сейчас скажет, ну ладно, тогда вот Бразилия снова будет покупать у вас. Но здесь важнее вот идет еще раз борьба, я думаю, за защиту НПЗ и вбить клин вот в отношения Трампа и Зеленского. И тут, ну, прям видно этот успех, да, то есть снова Зеленский оскорбляет Трампа, называл его фактически слабаком. Я думаю, еще, возможно, Трамп ему как бы припомнит это.
1: Ну, тут, кстати, еще любопытно по поводу взаимодействия России, Соединенных Штатов и Китая. ТЭС ведь планируется, и уже Владимир Владимирович туда поедет, Си Цзиньпин туда поедет, там уже запланирована встреча как раз наших лидеров России и Китая. И потенциально, ну, вот тут где-то замаячило, вот эта возможная встреча с Дональдом Трампом, может быть, даже трехсторонняя, посмотрим. Ну, вот это тоже интересно и любопытно, но пока тут говорить не о чем. Вот интересно другое, кстати, вот по поводу разведки, тоже была информация, но это Axios сообщал со ссылкой на американского чиновника, что США угрожают Украине прекращением предоставления разведданных. Ну, вполне возможно. Мы не упомянули те самые переговоры, которые прекратились, завершились.
0: Да-да-да.
1: Они обиделись, расстроились, на второй день не остались и все, уехали домой, потому что их предали. А переговоры-то проходили между кем и кем? Между украинской делегацией и между, соответственно, Уиткофом и, кстати, еще представителями ЕС и НАТО. И там они как раз проговаривали возможность завершение конфликта до наступления зимы. Это о чем?
0: Ну, я думаю, что здесь версия Украины, она близка к реальности. Зеленский же там рассказал, что нашу делегацию использовали как ширму, то есть кинули Зеленского, делегацию пригласили, а пригласили, чтобы обозначить, что не нужно бить по российским НПЗ. То есть, я думаю, делегации это в итоге доносили, что Зеленскому как бы не понравилось. Ну, естественно, вероятность урегулирования конфликта до зимы, на мой взгляд, она крайне низкая. И если это состоится исключительно на российских условиях. Потому что главная карта сейчас в руках, да, у Владимира Путина, это вот та самая ударная кампания по украинской энергетике зимой, да. И я думаю, что он от нее не откажется просто так, да, то есть отказываться надо на что? Ну, только на урегулирование на наших условиях. Это будет снова вопрос «освобождайте Донбасс». Зеленский не пойдет пока, скорее всего, он пойдет только под силовым давлением. То есть вот просто так, когда он не почувствует проблемы серьезные там в столице или что Европа ему уже скажет «все, как бы тут без вариантов». Просто так он, да, не пойдет заранее на этот шаг. Он думает, что он успеет заскочить вот в уезжающий поезд, в случае чего. То есть он думает, будет совсем плохо, я вот типа успею. Но ему уже как бы Путин тоже намекнул. Было несколько раз сказано, что а мы еще подумаем потом. То есть чтобы он как бы держал в уме, что не факт, что ты в этот поезд успеешь заскочить. То есть когда ты захочешь договориться на условно базе Анкориджа, не факт, что тебе уже дадут договориться на базе Анкориджа. То есть условия можно будет расширить наши требования. Анкоридж был вот мягкий, да, мы знаем, там компромиссный, но все уже как бы изменилось. Они сами от Анкориджа отказались, сами его не выполнили, да, тогда они Украину не принудили. Поэтому Лавров тоже сказал, наша совесть чиста, то есть мы тут не будем выглядеть теми, кто вот там поменял условия сделки на ходу. Ну, вы сами от Анкориджа отказались. Если будет успешная ударная кампания, я вот много раз тоже как бы объяснял, требования всегда можно будет расширить. Пока они вот были такими, не самыми максималистскими, ну, посмотрим, как бы, что будет после зимы.
1: Но вот все-таки до зимы, если рассуждать, предположим, что сейчас действительно американцы начнут давить. Но не будут, понятное дело, там разведданные отключать, потому что это, ну, действительно ослепить украинскую армию. Но вот запретят наносить удары по нашим таким чувствительным точкам. Так это получается такое одностороннее перемирие. Им по нам нельзя, а мы-то продолжаем, и причем продолжаем наносить удары-то серьезные, они же не выдержат.
0: Не, ну, да, Украина же все равно будет наносить удары, американцы заинтересованы, ну, да, только в НПЗ. То есть Украина будет условно наносить удары, как она сейчас начала наносить по дата-центрам Яндекса, вот было два удара. Там может снова начаться кампания там по складам. То есть Зеленский еще раз как бы не остановится, ну, знаете, это как вот бешеного пса, да, ну, реально ли вообще вести переговоры с бешеной собакой? Вот вы стоите, у нее там, извините, там слюни эти текут, а вы пытаетесь ей там что-то объяснить. То есть я думаю, что в итоге, ну, как бы с Зеленским не получится именно договариваться. Его можно будет поставить только перед фактом. Для этого этот факт нужно создать. То есть нужно будет создать условия, да, для понимание Зеленским, что все, это уже как бы неотвратимое поражение. Пока, к сожалению, мы еще далеки от этой точки, да. Когда мы к ней приблизимся, ну, я все-таки также вот, ну, жду эту зимнюю кампанию. То есть я думаю, что Трампу сейчас нужны, ну, тоже давайте как бы реалистичные выборы, они вот в ноябре пройдут, и там уже будет другой Трамп, да. Во-первых, он может быть другой в зависимости от результатов выборов. Если он потеряет две палаты, он прям будет очень слабым оставшиеся свои два года. Да, внешняя политика все равно прерогатива президента США, но внутри демократы, я уверен, начнут импичмент против него, либо какие-то расследования, потому что они получат сразу контроль над комитетами, во главе комитетов встанут демократы, и они начнут, в общем, искать, за что Трампа потенциально подвергнуть процедуре импичмента. Вот. И сейчас Трамп, он, да, он вот как бы условно снова пророссийскую позицию занимает, но надо помнить, что был момент, когда Трамп вообще томагавки уже собирался Украине предоставлять. То есть по делам, если судить, Трамп 100% лучше, чем Байден.
1: Но он, да, там не морковкой махал перед лицом.
0: Ну, вот еще раз говорю, да, по делам. Дела-то не было, ну, да, да, то есть слова были, дела как бы не было. Если по делам судить, он, конечно, лучше, чем президент, потенциально демократ, был бы там условная Камала Харрис. Он не выделил Украине все-таки ни цента, только продаж Европе. Извините, продавать это не бесплатно, передавать, как это было, да, при Байдене. Но и, естественно, Трампа нельзя назвать уж прям таким, знаете, подарочком, да, что вот он пришел и за нас там должен Украину, извините, там победить. Все равно побеждать придется самостоятельно. Но политика — это всегда искусство еще и, да, искать даже среди врагов тактических союзников, да, и использовать это как-то. Использовать противоречия Трампа с европейцами, да, особенно с евробюрократами, которых он не любит. Там Урсулу фон дер Ляйен, слава богу, он ненавидит, да, и она его прям откровенно бесит. Вот, то есть
1: моя личная любимица тут некоторые высказывания сделала. Я не могу не зачитать, просто недавно появилась от Кая Каллас. ЕС намерен в понедельник утвердить самый масштабный пакет санкций, направленный против военной машины России. По ее словам, Европа не собирается ослаблять санкционное давление на Москву, несмотря на решение США временно снять ограничения. Вот так вот. Она,
0: да,
1: угрожает.
0: Трампу это, кстати, тоже не понравится. И для нас, ну, как бы, долгосрочно это тоже, как бы, положительный момент. Они не играют в одной команде, да. То есть, что главное от президентства Трампа? Европа и США точно не в одной команде, да. То есть, раньше они, представьте, действовали. Рамштайн, да, они согласовали все пакеты. Вот США 50 миллиардов, Европа там 40. Улетел пакет, да, Украине. Сейчас Европа это все тянет. Мы видим, что в Европе, вот мы не успели, да, но протесты нарастают во Франции, в Испании. Сейчас будут выборы весной во Франции президентские. В Испании сейчас парламентские. В Италии будут выборы. В Германии АДГ набирает обороты. То есть по всей Европе, по сути, сейчас нарастают антиукраинские настроения на фоне бюджетного кризиса, на фоне миграционных проблем, на фоне жилищного кризиса. И, естественно, тема Украины, она тут, ну, как бы токсичной, да, становится. В Испании жилищный кризис, в Германии, в Берлине, почему левые победили.
1: И все
0: жилищный
1: это мы
0: кризис
1: будем рассказывать. У нас время, да, к сожалению, да, заканчивается. Да. Увидимся через неделю. Спасибо вам, дорогие друзья. Политолог
0: Следите,
1: Дмитрий Никотин,
0: друзья,
1: был с,
0: да,
1: нами на связи.
0: Спасибо.
2: знать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 19 часов, в Челябинске 21.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны отчиталась о новых ударах по объектам, связанным с ВСУ. Минэкономики ФРГ отреагировала на договоренности России и США по дизтопливу. 25 авторшоков произошло в Панаме после мощного землетрясения. Подробности далее. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам, связанным с ВСУ. В Киеве поражен центр обработки данных АТМ Укрсибанка, используемый украинскими войсками для сбора, обработки и хранения разведывательной информации, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в Черном море нанесен удар по судну, которое везло в порт Одесса груз военного назначения. Западные страны должны усмирить киевские власти. В противном случае от украинской инфраструктуры скоро ничего не останется, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он обратил внимание на двойные стандарты западного сообщества. Оно долго игнорировало удары ВСУ по объектам на территории России, а сейчас подняло вой вокруг пораженных объектов на Украине. Оказывается, бить по мостам, электростанциям, железнодорожным объектам и складам нельзя. Точнее, нельзя никому, кроме Зеленского. Вы уж там определитесь с принципиальной позицией, призвал Полянский. Евросоюз предлагает сократить финансирование программ помощи государствам Африки и Ближнего Востока почти на 15 миллиардов евро в следующем семилетнем бюджете. Это следует из опубликованного переговорного документа Совета ЕС, с которым ознакомилась РИА Новости. Общий объем расходов по направлению Global Europe, включающему международную помощь и внешнеполитические программы, предлагается уменьшить почти на 37,5 миллиардов евро. Новый проект бюджета на период с 2028 по 2034 год предусматривает общее сокращение расходов на 159 миллиардов евро. При этом основные сельскохозяйственные субсидии, региональные выплаты, а также финансирование Украины предлагается сохранить. Минэкономики ФРГ отреагировало на договоренность России и США по дизтопливу. Ведомство утверждает, что Берлин независим от энергоресурсов из России, так как не проводит закупки российской нефти и нефтепродуктов с 2023 года. Глава Минэкономики Екатерина Райхе накануне объявила о планах властей направить до 15 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов для стабилизации рынка. Цены на топливо на заправках в Германии по-прежнему растут. Средняя стоимость бензина и дизеля превышает 2 евро за литр. Несколько человек пострадали в результате взрыва в аэропорту Эр-Рияда, передают Рейтер со ссылкой на очевидцев. Взрыв раздался в воздушной гавани днем. Администрация международного аэропорта на фоне атак хуситов призывает пассажиров подтверждать вылет у своих авиакомпаний. 25 авторшоков произошло в Панаме после мощного землетрясения. Как следует из данных геологической службы США, магнитуда авторшоков достигает отметки 6,0. Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Панаме 9 сентября. Пострадали 27 человек. В стране закрыты школы, возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 19.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый вечер.
3: Здравствуйте, друзья.
2: Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что находится на связи с американской страной по поводу тяжелой ситуации в населенном пункте Алешки, который находится в Херсонской области. Мы неоднократно и в своих эфирах тоже рассказываем о настоящей гуманитарной катастрофе, которую там устраивают ВСУ и каким образом сейчас в эту ситуацию может вмешаться американская сторона. Выясняем вместе с председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета и Координационного совета по интеграции новых регионов Владимиром Роговым. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Подскажите, пожалуйста, как может Мелания Трамп помочь в разрешении этого кризиса? Потому что то, что мне пришло в голову, это то, что какой-нибудь американский конвой не рискнут так обстреливать.
4: Ну, я думаю, что здесь речь идет не столько об американских конвоях, сколько о том, что, ну, мягко говоря, у Трампа есть инструмент для влияния на Зеленского. Главное этот инструмент начать включать. А то, что происходит, пусть пока маленькое, точечное объединение усилий России и администрации президента США, конкретно его супруги, что вдвойне важно, мы же понимаем, муж и жена, одна сатана, да, есть такое выражение. Вот здесь, слава богу, слово не сатана, а другое, какое-то хорошее можно использовать, потому что если Мелания эмоционально прочувствуется и поймет, что испытывают дети Новороссии и жители, да, южнорусских земель под бандеровскими обстрелами и под их контролем малого неба, о чем мы с вами уже в эфире обсуждали, то тогда она должна включиться как честный человек в работу. А глядишь, тогда США и перестанут передавать координаты для удара в ВСУ, глядишь, и заблокируют поставки оружия для режима Зеленского. И окажется, что мир на южнорусских землях может наступить буквально там за считанные недели, ну, или там за пару месяцев.
3: Извините, а вы, простите, что прерываю, вы не считаете, что это утопия? У Дональда Трампа было миллион поводов для того, чтобы Зеленского начать ставить на место. Но, в частности, 6 раз он его просил перестать бить по НПЗ, потому что он считает это причиной кризиса дизельного топлива. И ни разу Зеленский не согласился, более того, хамил еще. Какой здесь повод? Ну, что вот он, например, станет отключать, условно говоря, Starlink? По-моему, это как-то надо на себя рассчитывать, уж извините.
4: Я, наверное, слишком серьезно пошутил, да, что вы не поняли мою шутку.
3: А, простите, ради бога. Это я просто, понимаете, меня эта ситуация, ну, как-то возмущает, да, я очень сопереживаю людям. Простите, может быть, я не понял юмор, извините.
4: Не, ну, юмор здесь уже, знаете, такой смех сквозь слезы, да, потому что, как бы, было бы желание у США, уже бы мир наступил давно, да. А так сейчас, ну, мы же прекрасно понимаем, что поиски компромиссов с их стороны включились в аккурат под выборы, да, в начале ноября. Да. Осталось всего несколько недель, и здесь понятно, что начались поиски компромиссов для того, чтобы и топливо в США было дешевое, и что детей наконец-то они спасают, причем тех детей, которые гибнут под обстрелами американским оружием. Да. Все та же дальнобойная артиллерия, все те же Switchblade, да, американского производства, или Hornet, да, это тоже американские дроны, это же не просто там ВСУшные какие-то. Поэтому, ну, то, что в отношении Алешек, пусть даже точечно что-то озвучивается и будет реализовываться, я за. Потому что если мы хоть как-то можем облегчить жизнь людям в прифронтовой зоне, находящейся под постоянными обстрелами и ударами со стороны бандеровцев, это однозначно все в плюс. И здесь любое взаимодействие я приветствую, да, и сам готов взаимодействовать с кем угодно, хоть с чертом, да, прости господи, главное, чтобы люди, да, чувствовали себя лучше и легче. Потому что, ну, не секрет, что гуманитарная катастрофа уже назрела и назревает, да, ну, вы сами понимаете, если 1000 рублей стоит пластинка простого бейсбола типа анальгина, или 1000 рублей стоит десяток яиц, то ситуация действительно очень тяжелая. Это значит, ничего у людей нет, да, если это такие деньги, они уже только могут что-то друг у друга купить. И дальше хуже, потому что дальше похолодание. Поэтому вот использование данного повода как не просто площадки, да, то есть уже не смогут американцы сказать, что они этого не знали, не видели, если целая жена целого американского президента. Я бы пошел дальше, я бы обратил внимание на ситуацию в других прифронтовых населенных пунктах, в том числе в моей родной Запорожской области, в Каменско-Днепровском районе, да, где уничтожены все магазины, все административные здания, и продолжается охота на простых мирных людей. В Васильевском районе, то есть можно просто Мелании Трамп, она же Мелания, да, то есть, ну, как бы милая, да, вот пусть она будет мила сердцу добрых людей и показывает шаг за шагом то, что действительно переживает.
3: Извините, если я все понял, просто описывать эти вот мерзости, все понятно. А были ли переговоры о том, чтобы коридор организовать, чтобы людей оттуда вывести? Если были, кто с кем вел и что ответила украинская сторона?
4: Я могу сказать одно, что постоянные запросы с нашей стороны о доставке гуманитарной помощи, да, то есть, ну, тем более это легко проверить, что это никакие не боеприпасы, не что-то еще и так далее. А вывози людей и так далее заканчиваются всегда ничем. Просто по той простой причине, что бандеровские пропагандисты, вот эта мерзость, да, за Рейха, ну, Рейха Зеленского, начинают рассказывать, что нет, это военные грузы, а вдруг эту еду съедят русские военные, да. Вот, ну, таким образом, что невозможно отличить еду для мирных от еды для военных. Но это не выдерживает никакой критики, да, понятно, что все видно, и все понятно, что это только для того, чтобы спасать людей. Армия найдет возможность, как обеспечивать. У нас люди на передовой, да, там, в серой зоне, да, выдерживают неделями, месяцами при необходимости. Поэтому рассказывать про то, что это якобы не мирным, а военным, ну, это невозможно даже как-то оценивать. Мое глубокое убеждение одно. Для того, чтобы был, для того, чтобы люди не испытывали нужды в продуктах, да, в лекарствах, для того, чтобы люди могли спокойно жить, необходима просто ликвидация военных преступников типа Зеленского и ему подобных. Вот поверьте, как это только начнет происходить, сразу мы услышим такое подхрюкивание и визг о нас за счет. И потом они сразу в целях гуманитарного сотрудничества, человеколюбия, спасения людей и прочего-прочего откажутся от этих ударов. Это вот единственное, что может работать в плане увещевания и приведения в чувств нацистской мерзости. Они готовы убивать, но не готовы умирать. Вот это мы должны понимать.
2: Да, вот. И мы это понимаем. Я вот единственное надеюсь, что вот эта ситуация конкретно с Меланией может каким-то образом поможет пробить ту информационную стену, которую сейчас западные мейнстримные СМИ выстроили вокруг ситуации. Потому что мы даже, я вот с удивлением узнал, что наши подростки даже каким-то образом, начитавшись вот этого, трактуют ситуацию в Алешках так, как говорят там.
4: Ну, вы знаете, это классика информационного проигрыша нашего, да, говорю как есть, мы опять отдали все врагу на откуп. Кто проводит все эти безопасные заседания? Не Россия, а режим Зеленского. И что рассказывают? Ай-яй-яй, люди голодают в Алешках. Что эти черти делают? Чтобы нашим слушателям было понятнее сама параллель, представьте себе, если бы в 1942 году нацисты, да, ну конкретно так, как тут был Сибига, значит Риббентроп, да, в 1942 году, например, бы заявлял ноту протеста со стороны Третьего Рейха, да, и лично Гитлера о том, что они переживают, что в блокадном Ленинграде голодают дети. До такого даже нацисты Третьего Рейха не додумались. Эти черти в пропаганде прокачивают все четко и качественно. Мы должны об Алешках, ну, просто бить в колокола, кричать, озвучивать на всех площадках, каких только возможно. Наши дипломаты, наши спортсмены, кто угодно, должны выходить в этих футболках и говорить, да, о том, что творят эти бандеровские черти. Несколько тысяч людей сегодня находятся в условиях гуманитарной катастрофы, да, когда еду просто брать негде. Ну, мы это должны понимать. Там, если в теплое время года они могли питаться хотя бы урожаем, и сейчас еще остатки этого урожая какие-то есть, да, то есть подножным кормом, который дает. Последний гуманитарный конвой, который смог зайти в Алешки, был, если не ошибаюсь, в апреле. С мая все гуманитарные конвои были расстреляны, уничтожены. Даже надписи «Дети», ну, которые применялись для того, чтобы забрать детей, вывезти и так далее, не останавливали нацистов, и они уничтожали эти легковые машины, которые выдвигались.
3: Так коптеры помогают каким-то образом?
4: Да, единственное, что получается, это отчаянные, отчаявшиеся люди, которые из Алешек выходят, часто пешком или просто с велосипедом, и до нескольких десятков килограмм, вот есть женщина, которая 85 килограмм на себе умудряется раз там в полторы-две недели притаскивать продуктов. Но даже 80-85 килограмм, они в лучшем случае спасут ее, ее семью и несколько человек рядом. Но тысячи людей, естественно, руками прокормить невозможно. Коптеры отправляются, но надо понимать, что коптер, который несет максимум там 10, ну 12 килограмм с грузом, он тоже не может накормить большое количество, плюс, опять же, запас хода у них не такой большой, то есть это буквально одна ходка коптера туда-обратно, плюс еще важно, чтобы его не сбили свои и не сбили чужие, а коптеры стоят многие сотни тысяч рублей или даже миллионы, в зависимости от того, ну, какой вес и
2: какая модель, да.
4: Какая дальность, да.
3: А простите, еще один вопрос, а вот когда человек, женщина, например, идет, ее не трогают?
4: Нет, по-разному бывает, к сожалению, да, то есть они охотятся и на одиноких людей, но у них рассказы всегда одни и те же, это русские военные, переодевшиеся в гражданскую одежду. То есть это вот рассказы, ну, которые звучат постоянно. Я знаю, что были попытки вывода людей, которые нуждаются в помощи, но понятно, что старики с палками эти километры, многие километры пройти просто не могут физически, да, при всем желании. Тем более они не мобильные, не быстрые, да, в случае ударов, дронов, охоты и прочих вещей. А нацисты творят все, что угодно, да, по отношению к этим людям, и это реально смертельно опасно, чтобы в этот поход идти. Но обратите внимание, как синхронно работает вражеская пропаганда, вы правильно сказали, они ловят в сети своей лжи, неокрепшие умы, которые, даже не понимая, где это, что и как происходит, начинают повторять нарративы, а зачастую на сайтах выполнения интернет-заказов и прочих вещей часто появляются варианты.
2: Владимир Валерьевич, это уже тема для отдельной дискуссии, которую мы тоже регулярно ведем. Надеемся, что вот конкретно ситуацию в Алешках нам удастся решить и решить быстро. Благодарим вас за комментарий. Владимир Рогов был в эфире «Радио Спутник», председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и Координационного совета по интеграции новых регионов.

0: Новая сделка России и США навела шороху в мире. Высказались все, кто мог, начиная от непосредственно противников Дональда Трампа в Соединенных Штатах и заканчивая официальными лицами в той же Европе. Вот как заявляет глава евродипломатии Кая Каллас, министры иностранных дел стран ЕС уже через два дня, 12 октября, утвердят крупнейший с начала специальной военной операции пакет антироссийских санкций. Значит, кто туда войдет? Пока, по информации СМИ, порядка 1500, насколько я понимаю, компаний и фамилий там ожидается. Разбираемся в теме с политологом, экономистом, экспертом Института стран СНГ. С нами на связи Александр Дучак. Александр Васильевич, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
0: Подскажите, пожалуйста, вот неужели для того, чтобы принять этот крупнейший пакет санкций, нужно было ждать каких-то действий в сторону переговоров со стороны Соединенных Штатов?
1: Ну, они начали раньше принимать этот пакет, у них же там этот процесс целый, они же устают во время принятия процесса, а в мерилом работы считают усталой, судя по всему, в Европейском Союзе. Ну и вот сейчас, 12 числа, они должны окончательно его согласовать, там утвердить на Совете министров иностранных дел. Ну, там даже больше, чем 1500 физических и юридических лиц, 1643. И как бы они не связывали это с переговорами России, с Штатов, это, в общем-то, было больше интересно Штатам этот звонок в Россию. Это было очевидно. Но сейчас они продолжают просто, европейцы, двигаться в том же направлении. Они сами задали себе такое вот направление. Они как самураи. Цель не что, главное путь. Вот они в этом пути идут и думают, что нам вот это будет хуже. Ну, не знаю, там порядка 700 с чем-то физических лиц и 800 с чем-то юридических. Да, в полтора раза увеличится список санкционных физических и юридических лиц. Ну, вот как, я не знаю, для чего. Ну, наверное, для того, чтобы чем-то заниматься и отчитываться о том, что вот как они грозно действуют и никого не боятся, и Россия наносит там какой-то ущерб. Но, в общем-то, ущерб они сами себе наносят. Но хотя бы тем, что ну, решили там визы не давать, там думают, а давайте мы не будем ветеранам СВО давать визы в Европу. Господи, они вообще где-то живут в каком-то мире, уже давно ушедшем. Вот если, ну, было интересно в Европу ездить еще лет 20 назад, ну, может, даже 15, но не та это Европа. Ну, вот я точно могу сказать, не та это Европа, которым была там приятно пахнувшая, безопасная, такая красивая, ухоженная. Помойка, наводненная непонятными людьми.
0: Да, запах горящих покрышек по утрам, покрышки, все да. Как надо.
1: Ну, испражнений всяких там. Ну, в принципе, и раньше как-то некоторые районы того же Парижа не духами пахли явно. Но, тем не менее, поэтому не ехать в Европу, да и ладно, но так они не получат традиционно российской щедрости там, в виде оплаты гостиниц и магазинов. Но они сейчас находят интересные варианты. Некоторые бутики пишут, вот то, что вы нас купили, значит, оно не предназначено для ношения в вашей стране. Вот интересно, они до каждого там присматривают, и потом штрафовать, наверное, будут.
0: Они начнут плавиться на кремлевской брусчатке сразу же.
1: Точно, да. Ну, в общем, знаете, достаточно, ну, не смешно, а так уже как-то грустно, тоскливо, противно. Ну, да еще 35 судов туда включили, в теневой флот, как они называют. Ну, ладно, ну и что? А это как-то на что-то влияет? Вон Трамп, бедный, поблагодарил Россию за то, что она согласилась помочь им. Ну, слушайте, опять-таки, Россия, во-первых, ничего взамен не предлагала там по Украине. То есть, ну, вы хотите снять санкции? Окей, снимайте. Ну да, поставим вам топливо, если вы этому сумасшедшему из Киева Зеленскому скажете, чтобы он не бомбил там НПЗ и танкеры. Ну, а иначе, в общем-то, и поставок не будет. Ну, в общем, конечно, в Европе сейчас шорох после общения Трампа с Путиным. Хотя, опять-таки, будем реагировать на это спокойно, зная Трампа. У него сегодня было там субботнее настроение, завтра будет воскресное, а понедельник будет понедельничный. Так что совершенно спокойно на это реагируем. Но, тем не менее, очень испортили настроение и в Брюсселе, и в каждой европейской столице, но особенно в Киеве. Там вообще истерика, конечно. Ну, а так, ну, приняли пакет санкций. Что дальше будет? Вот дальше что? Вот, ну, им же надо будет принимать 23-й пакет какой-то, не знаю, 24-го, если они там не замерзнут. Может, 24-й будут сочинять. Ну, как-то совсем это уже становится, ну, даже жаль. Вот это слышишь, как человек поет без слуха, без голоса, сам себе радуется, ты понимаешь, что, в общем-то, это позорище, а тебе почему-то стыдно, а ему нет, он себе поет нормально, ему кажется, что вообще все в восторге, а тебе за него стыдно. Ну, ты считаешь, они принимают эти пакеты санкций, как-то за них уже неловко, ну что, фантазии не хватает. Ну, советовать мы им не будем, конечно, в общем-то, путь никуда. Ну, ладно.
0: Александр Васильевич, вот по поводу как раз предложения из Финляндии. Очень любопытно за этим наблюдать, потому что страна самостоятельно лишила себя источника дохода в виде российских туристов. И теперь предлагает сделать то же самое партнерам по Европе. Мол, если нам плохо, то пускай худо будет и вам.
1: Ну, да. Так финики вообще неплохо жили на нашем сырье, перерабатывали, правда, возвращали, там, и в энергетике могли сотрудничать. И, ну, действительно, чего им не хватало? Вот, ну, это, ну, опять-таки, это совсем другой вопрос, почему элиты во многих государствах Европы, да и мира, не отрабатывают интересы своего народа. Это отдельная тема, очень интересная, не предмет нашего разговора. Но, тем не менее, они хотят навязать другим странам. Ну, правда, греки вроде бы как отбились. Было желание запретить транспортировку, допустим, российской нефти. Тут уперлись греки, говорят, да вы что, это ж наш большой хлеб, мы не хотим в этом участвовать. Ну, вот некоторые отбивают там себе какие-то ниши, там, допустим, венгры вроде как пока еще продолжают сотрудничество в атомной энергетике, хотя грозят провести аудит, что ж там наворовал предыдущий премьер. Ну, почему не мы это сделали? Да никто там ничего не воровал, просто Венгрия может получить хороший источник энергии. Мы смотрим там на примере других государств, которые от этого отказываются, и что им легче становится. Сама Европа поотказывалась и от атомной энергетики, от угольной, многие страны. Но теперь вот ждут, а что ж такое, где ж этот углеродный след, хвост? Где бы нам его теперь наоборот наплодить? Ну, в общем, ситуация там какая-то странная, страшная, напоминающая абсурд полнейший. Отсутствие здравого смысла, но делать ставку на милитаризацию с последующей агрессией против России, но блефовать там можно долго, а потом внезапно можно получить по зубам и как-то подумать, ой, а что ж там мы так это вот. А все же было хорошо когда-то. И сидеть, вспоминать, и фотографии смотреть, как российские туристы посещают Рим, Лувр там и все остальное. Ну, пожелаем им удачи на этом пути. Ну, и пусть они все уйдут под лед.
0: Благодарим вас, Александр Васильевич, за комментарий. Александр Дучак был в эфире «Радио Спутник», политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ.
2: В эфире «Радио Спутник».
0: Россия обладает одним из самых низких уровней безработицы в мире, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Какая, в принципе, сейчас в мире безработица, за счет чего такой показатель у нас?
3: И вообще, хорошо ли это, да, если честно?
0: Выясняем с кадровым экспертом, владельцем кадрового агентства Илья Варакин. Стоим на связи. Илья Евгеньевич, добрый вечер.
4: Добрый вечер, рад вас слышать.
0: Взаимно. Вот скажите, пожалуйста, такая низкая безработица – это хороший процесс вот на текущем этапе нашего развития как государства? И почему он ниже, чем в мире?
4: Нет, ну чисто теоретически, когда низкая безработица – это хорошо. То есть у большинства людей есть работа. Но если говорить о текущей ситуации, то это, скорее всего, разговор о хитро-лукавой статистике. Потому что в статистику безработицы включаются только те люди, которые подали заявки на биржу труда. А у нас все-таки нет такой прям традиции, когда человек увольняется, сразу подавать эту заявку. Поэтому статистика безработицы, ну, не прям сильно коррелирует с количеством людей, которые ищут работу на рынке труда. Поэтому статистически классный показатель, но если говорить о рынке труда сегодня, он значительно труднее и тяжелее переносится людьми, чем в рынок труда, скажем, 2 или 3 года назад.
0: Поэтому в таком случае, да, простите, да, перебью, есть ли какое-то объективное мерило в таком случае, какой реальный уровень безработицы, если вот и мы так считаем, и в мире считается по бирже труда, если я правильно понимаю?
4: Ну, все-таки показатель безработицы – это когда у человека нет работы вообще-вообще. У нас сейчас ситуация такая, что люди работают на тех местах работы, где они получают зарплату, но они достойны большего. То есть, условно, если 3 года назад они получали зарплату, ну, чисто статистически, там, допустим, 200 тысяч рублей, то сейчас они из-за того, что нет других вакансий, готовы работать и за 150, но если вдруг появится что-то лучше, они быстро перебегут в другие места работы. Поэтому вот если не связывать это с мобильностью персонала между разными компаниями, то люди имеют работу, умеют работать дистанционно, умеют и подрабатывать, но не объявляют себя как безработными людьми на бирже труда с активными заявками.
3: Нет, но какое-то все-таки представление этот показатель имеется, потому что такие люди есть и при высокой безработице, правда ведь? Может, она
4: нет, не... конечно, это, так скажем, самозанятые люди, которые умеют работать не только как наемные сотрудники, но и как самозанятые, и как ИПшники. Но все-таки уже третий год подряд идут высокие ставки по кредитам, и поэтому многие компании сушат свои проекты, сушат инвестиционные свои задачи, и поэтому многие люди, ну, как бы находятся в стадии низкого старта. Если вдруг появится более вкусная вакансия, они будут готовы перебежать, но так пока ее нет, они вот пока держатся. Поэтому то, что говорит данная новость о том, что низкая безработица, это все-таки является спорным сигналом, потому что мы видим, что количество вакансий на рынке труда уменьшается, и зарплатные ожидания в этих вакансиях, они тоже ниже, чем год назад. Поэтому мы единственное, о чем можем судить, это о том, что сейчас идут не открытие новых вакансий в дополнение к существующим местам работы, а идет замена более дорогостоящих сотрудников на более дешевых.
0: И 20 секунд буквально. У нас остался такой вопрос. Есть такая тенденция, что если человек там долгое время работает на одной должности, ему там в помощь нанимают коллегу со схожим функционалом, но зарплату уже предлагают выше. Вот с этим можно как-то бороться, человеку, который первый?
4: Все зависит от того, как ты тебя подаешь. Если ты подаешь свой результат как дорогостоящий, то, естественно, тебя будут ценить выше. Если ты стараешься не обосновывать свой труд, а просто числиться и просто трудиться за стандартную зарплату, то, естественно, что когда тебе будут нанимать коллегу, его будут нанимать пораньше. Поэтому
0: благодарим, Илья Евгеньевич, время. Да. Илья Варакин, кадровый эксперт, владелец кадрового агентства, был на связи со студией «Радио Спутник». Выпуск новостей и вернемся в прямой эфир.
2: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца. Кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 4 человека пострадали в Белгородской области в результате очередных атак дронов ВСУ, сообщает оперативный штаб региона. Подчеркивается, что повреждены частные дома, автомобили, объекты инфраструктуры в Белгородском, Ивнянском, Валуйском, Шебекинском, Грайворонском и Ракитянском округах. Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передают местные СМИ. По данным Украинского министерства цифровой трансформации, сирены также звучат в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Винницкой и Полтавской областях. Минобороны России ранее сообщила, что вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам, связанным с ВСУ. В Киеве поражен центр обработки данных АТМ Укрсибанка, используемый украинскими войсками для сбора, обработки и хранения разведывательных информации. А в Черном море нанесен удар по судну, которое везло в порт Одесса груз военного назначения. Более 10 стран мира пострадали от вмешательства в их дела с использованием систем спутникового интернета Starlink, рассказал начальник отдела Департамента международной информбезопасности МИД России Борис Васильев. Выступая на втором глобальном цифровом форуме, дипломат напомнил, что в Иране и в Венесуэле выявили использование Starlink для организации протестов. С похожей проблемой столкнулись и в других странах. Не все они готовы себя называть, но в закрытом диалоге они делятся, что тоже стали жертвами такой ситуации, подчеркнул Васильев. Росатом готов к диалогу с прагматиками, которые бы пришли на смену недружественным руководителям на Западе, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что у России нет недружественных стран, а есть недружественные элиты в этих странах. В портфеле зарубежных заказов Росатома относительная доля проектов с западными странами падает, но их абсолютная величина пока сохраняется, добавил Лихачев. И хотят ввести продажу сигарет по удостоверению личности. Соответствующий законопроект внесут в парламент в ближайшие несколько недель, рассказал СМИ министр здравоохранения республики Кемаль Мемишоглу. Он не уточнил детали предлагаемого механизма, в том числе порядок проверки личности покупателей и сроки возможного вступления изменений в силу. Сербия создает собственную модель искусственного интеллекта. Страна учитывает опыт России и Китая в этой области, рассказал РИА Новости госсекретарь Министерства информации и телекоммуникаций республики Перка Матович на площадке второго глобального цифрового форума. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
0: Часов 19:33 в российской столице. Информационный час на радио «Спутник» продолжается. У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Михаил Мурашко, глава нашего Министерства здравоохранения, отчитался о том, как наше здравоохранение, собственно, справляется с повторными инфарктами. Так вот, в России число повторных инфарктов миокарда снизилось на 40% по сравнению с 2019 годом. То есть не столь большой временной промежуток взят, 7 лет, но вот таких результатов удалось добиться. Выясним, каким образом, как сейчас, в принципе, пациентов с уже случившимся инфарктом дальше ведут, такой профессиональный термин. С нами на связи врач-терапевт, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. Денис Александрович, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
0: Подскажите, пожалуйста, вот за 7 лет 40%. Поменяли методику, что изменилось, почему такие показатели удалось добиться?
6: Ну, абсолютно правы, на самом деле изменился стандарт оказания помощи пациентам с острым инфарктом миокардом, которым при доставлении в стационар выполняется коронарография с установкой стента. Основные инфаркты миокарда возникают за счет стеноза коронарных сосудов и образования там атеросклеротических бляшек. Ключевой момент является не только в тромболизисе, то есть препятствии тромбообразованию, но и расширение коронарных сосудов. И сегодняшние тенденции сводятся к тому, что фактически все больницы имеют в своем арсенале отделение, которое при доставлении пациента с острым инфарктом миокарда проводится диагностическая коронарография, в случае необходимости происходит расширение коронарных сосудов посредством установки стента. Это позволяет спасти жизнь пациенту и снизить количество повторных инфарктов миокарда. Также стоит отметить, что на сегодняшний момент человек, который перенес острый инфаркт миокарда, попадает под наблюдение врача и, как правило, того риска, который случился при первом инфаркте миокарда, достаточно для того, чтобы пациент уже понял, что необходим прием постоянной терапии. Она сводится к приему препаратов для снижения давления, для снижения уровня холестерина и препятствия образования тромбов на постоянной основе. Потому что, как правило, все-таки первый инфаркт миокарда случается тогда, когда человек, хотя и понимает, что у него есть повышенное давление, понимает себе существующие риски, но все-таки отказывается от лекарственной терапии. После перенесенного инфаркта миокарда, получив рекомендации врачей, он начинает на постоянной основе принимать препараты и не допускает развития повторного инфаркта. Надо сказать, что и кардиологическая, и терапевтическая служба на сегодняшний момент имеет достаточно значительное развитие по диагностике и по развитию профилактической медицины по недопущению инфаркта миокарда. Поэтому это комплекс мероприятий, который позволил снизить число повторных инфарктов миокарда.
3: Скажите, пожалуйста, повторно это что значит? Это на протяжении какого срока? Это оговаривается как-то или нет?
6: Ну, обычно мы говорим 5 лет. Но на самом деле мы понимаем, что повторные инфаркты миокарда могут происходить и через месяц, и через год, и через два, и через три. Поэтому острый инфаркт миокарда, острый коронарный синдром, он регистрируется в медицинской документации и, соответственно, есть повторный. Как правило, есть такое исследование, называется ЭХКГ. Оно доступно во всех амбулаторных учреждениях. И при ЭХКГ у человека, который перенес инфаркт, видны зоны гипокинеза. Также при электрокардиографическом исследовании видны признаки инфаркта. И, соответственно, когда он регистрируется в первичный, это отмечается в медицинской истории пациента. И когда уже есть вторичные, то, соответственно, видны новые эти признаки острые. Но вы должны понимать, что повторный инфаркт миокарда, ровно как и первичный, это прямая угроза жизни. То есть на самом деле многие люди его не переносят, и это заканчивается, к сожалению, летальным исходом. Поэтому это очень серьезная история. И тут в основе лежит того, чтобы и первичный не получить, и вторичный, нужно вовремя обратить внимание на повышенное давление, на атеросклероз коронарных сосудов и начать с этим работать. Как пациенту, так и его лечащему врачу. Тогда все будет нормально. Если абсолютно абстрагироваться от этой ситуации, безусловно, будет и первичный инфаркт, и вторичный инфаркт. Особенно мужчины, которые делятся всегда на две большие категории, кто начинает лечиться до инфаркта, инсульта, и кто после, если их переживает. Поэтому тут основная задача – это работа врачей по убеждению о том, что необходима постоянная медикаментозная терапия, которая предотвратит развитие инфаркта. Вся кардиология на сегодняшний момент – это история, связанная со снижением риска сердечно-сосудистых катастроф.
0: Я вот на днях беседовал с эндокринологом, она говорит, что там пару недель назад некая конференция прошла вот в научном сообществе международном, и что теперь все болезни, связанные с сердцем, связанные с холестерином и прочим, отслеживать начали сильно раньше, там чуть ли не с 30.
6: Ну, надо сказать, что количество просто скринингов возросло диагностически. Сейчас многие работодатели предоставляют ДМС-страховку. ОМС-страховка позволяет выделение медицинской профилактики. Есть региональные скрининги, есть выездные скрининги, которые позволяют это диагностировать. Да? Но, к сожалению, это удается не всегда. Все-таки не все их проходят. Но действительно, надо сказать, что доля медицинских осмотров, медицинских скринингов, оно резко возросло. И здесь вот мы говорили о факторах риска. Да, то есть наследственная предрасположенность. Есть факторы риска в виде курения, ожирения, гиподинамии, повышенного давления, повышенной глюкозы. Все это выявляется. И, безусловно, это прямые факторы к развитию инфаркта миокарда.
0: Говоря о инструменте стент, его ставят только после инфаркта. То есть, если даже есть вот те признаки, которые вы показали, что вот-вот может что-то произойти, это инструмент такой уже реактивный.
6: Нет, не совсем так, на самом деле. То есть, стентирование коронарных сосудов, надо понимать, что у нас есть диагностическая коронография. Это фактически доступ к коронарным сосудам сердца, это малоинвазивная операция, которая позволяет посмотреть проходимость сосудов. Безусловно, в коронографии есть определенные показания. В первую очередь, это боль в области сердца. И проводится сначала амбулаторная диагностика в виде выполнения холтерского мониторирования, ЭХ-КГ, тредмил-теста, стресс-эхо. Если мы видим, что есть определенные нарушения, человека направляют в коронографию. Но когда у человека случается инфаркт, в основном это проблема, связанная с доступом крови к коронарным сосудам именно к сердцу. Именно поэтому любого человека, который сейчас страдает инфарктом, ему сразу проводит данную манипуляцию. Но можно провести профилактику, можно сделать коронографию заранее, чтобы коронарные сосуды абсолютно проходимы.
0: В принципе, мониторить собственное сердце лучше каждый год. И с какого возраста это лучше начинать
3: каждый
0: делать?
3: Каждый день хотя бы давление мерить.
6: Ну, мы говорим о том, что на самом деле все сердечно-сосудистые заболевания молодеют, и здесь нужно понимать, какие есть риски. Если у вашего отца, у матери есть сердечно-сосудистые заболевания, без перенесенного инфаркта, гипертонической болезни, лучше начинать это делать раньше. Но обычно мы говорим, что основной кардиомониторинг – это для людей, которые достигли 40-летнего возраста. Если нет врожденных патологий, если нет отягощенного семейного анамнеза, когда нужно начинать это раньше, 40 лет.
0: Если инфаркт, не дай бог, все-таки произошел, какие есть у этого последствия для текущей жизни? Что следует поменять, что лучше не делать, если он произошел?
6: Любой человек, который перенес инфаркт, будет принимать 4 лекарственных препарата априори. Это препарат для снижения давления, контроля пульса, снижения уровня холестерина и препарат для того, чтобы не образовывались тромбы. Это базис. Поэтому самое важное...
3: Сорел-то, да?
6: Прием медикаментозной терапии. Отказ от курения, снижение веса, контроль уровня сахара. Это основа, которая должна быть.
0: Благодарим вас, Денис Александрович, за беседу. Врач-терапевт, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
2: В эфире «Радио Спутник».
0: Ряд телеграм-каналов сообщают о массовом скоплении мраморных клопов-вонючек на юге России. Особенно заметно в Краснодарском крае и Дагестане. Если у нас есть слушатели, которые нас сейчас слушают оттуда, тоже мы принимаем комментарии. Можете поделиться, действительно ли такое заметно. Как сообщается, причина такой активности – это сезонная миграция на зимовку. Что это за клопы, как с ними бороться, нужно ли с ними бороться или просто перетерпеть, выясним вместе с зоологом, энтомологом Владимиром Ефременко. Владимир Петрович, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
0: Расскажите нам, пожалуйста, об этих клопах, почему они так массово появились.

0: холода. Так вот, клопы, они тоже бегут спасаться от холода. Естественно, никакой пользы для природы они не несут. Они не являются пищевым объектом. Их практически никто не ест. Поэтому, если к вам залетели клопы, и ну, вы обнаружили у себя на чердаке, где-то еще там в сарае, кучу мертвых клопов, вы спокойно берете лопату, засыпаете это все дустом, потому что они не мертвые, они живые. Угу. Они притворяются мертвыми, то есть они впадают в анабиоз такой. А, естественно, весной они проснутся и улетят. Но они опять прилетят. Вы же живете в городе, правильно?
1: Мы, да.
0: Вот, в многомиллионном городе. Так же?
1: Да,
0: и верно. Находите
1: да.
0: Свою, и находите свою квартиру. Так вот, клопы обязательно найдут то место, где они зимовали, и вернутся обратно. На следующий год и каждый божий год.
1: Владимир Петрович, извините, такой вопрос, но дело-то не в том, что они куда-то прилетают, ища, так сказать, для себя лучшей доли. Дело в том, что их очень много. Вот откуда
0: конечно,
1: количество так, увеличилось-то? Откуда?
0: Так сезонная вспышка, это нормально. Раз в 6 лет у любого насекомого бывают вспышки. Ну, в этом году у нас вот в Сибири тоже их было очень много. Дело в том, что у нас было влажное лето. Вегетация растений была постоянная, то есть если июль-август, ну, середина августа у нас были достаточно сухие, то в этом году заливали дожди. Поэтому и на Кавказе, скорее всего, такая же ситуация, и в Краснодарском крае. Поэтому если влажное лето, если вегетация постоянная, клопов будет очень много, источников пищи же много, они начинают размножаться интенсивно. Вот как бы вся причина.
1: А бороться только дустом, или как еще можно с ним бороться?
0: Дустом. Вот. А дихлофос их практически не берет, а вот дуст, как бы, вот он помогает. Ну, вообще, как бы, можешь сжигать, можешь все что угодно, любыми физическими путями. Дело в том, что они же выделяют феромоны, которые являются, вызывают аллергию у человека. Поэтому это зуд, покраснение, там, все что угодно, и, там...
2: И неприятный запах еще.
1: Ну, феромоны
0: это,
1: же.
0: Это побочное, но самое главное, что они могут вызвать серьезную аллергию.
1: Вот ну, посмотрите, серьезное. Там же не сожжешь. Я кадры видел, облепили весь автомобиль, да, забираются куда-то.
0: Конечно, ну, конечно, тепло.
1: Тут стряхивать, видимо, надо или как-то что-то с ними
0: это
1: смахивать.
0: Это веником нужно, конечно. Вот. Но ведь дело в том, что даже они не автомобили, они дома полностью все облепляют. Вот у нас в этом году... Просто они шли стеной. Потом вдруг исчезли.
1: А причины такого исчезновения от какие бывают?
0: Холод.
1: А.
0: Только понижение температуры.
2: То есть, грубо говоря, если вот в Краснодарском крае ночью будет там минус, условно, настанет первый,
0: нет,
2: то все,
0: плюс,
2: они пропадут.
0: Плюс 3, плюс 5 их уже не будет. Они уже забиваются в щели, в дупла, куда угодно, но как бы они уже не активные, они уже летать не могут. То есть 15 градусов, там 12 градусов, они еще могут там кое-как и то. 20 градусов для них это нормальная температура.
1: Я на каком-то телеканале видел, что и в ряде регионов комары точно так же, ну, где-то в северных наших субъектах федерации, это тоже из-за тепла, это из-за того, что они
0: это
1: размножились?
0: Тепло и влажность. Дело в том, что если у вас, к примеру, в Москве нет водоемов, которые не зарыблены, то есть, ну, к примеру, раньше копали под дома огромные котлованы. Там скапливалась вода, был долгострой, и там, естественно, накапливались комары или, к примеру, на дачных участках. Угу. Стоят баки с водой. Ну, конечно же, они будут откладывать яйца, там появляется личинка, которая потом появляются комары и начинает заедать. Что нужно делать дачникам? Очень просто. Кинуть несколько золотых рыбок. И все.
2: То есть лучше в таком случае, если есть у кого-то свой участок, пруд с рыбками,
0: конечно.
2: Чем просто пруд?
0: Конечно, они будут просто их поедать, да и все. И не будет ни... И, в общем-то, сеточка внизу стоит для шланга, ну, перед шлангом. И, как бы, и рыбки будут на месте. Перепадов температура золотая рыбка не боится совершенно. Она будет расти. Мальков закинули, осенью больших уже выловили.

0: спустили когда бак. А если не запустить рыбок, как вот, к примеру, ну, в Юго-Восточной Азии раньше, везде запустили гамбузию. Во всех каналах, во всех сточных водах. Ее топором не убьешь и дустом не убьешь, мне кажется. То есть ее вообще ничем не возьмешь. И вот эти гамбузи размножились в каждом ручье, в каждом канале, в каждой канализационной стоке каком-то. Их целая полча, эти гамбузи, которые уничтожают личинки комара, и комаров нет.
1: Вот, вот это готовый победы. Рецепт победы над комарами.
2: То есть, представляешь, это такие своеобразные кошки. Кошки, значит, мышей едят, а рыбки едят комаров. А может, лягушку везде, разводить?
0: Везде есть цепочка.
2: Пищевая, да.
0: Конечно, конечно. Но лягушка, она не будет есть в таком количестве комаров, а личинок она вообще есть не будет, поскольку она, в общем-то, как бы это же амфибия, она же не будет не плавать под водой, ничего не кушает. Она будет сверху только уже самих комаров кушать, но личинок она истреблять не будет. Угу. То есть вот так.
1: Угу. Владимир она Петрович. Последний вопрос, наверное, если вот такие процессы происходят, когда у нас тепло, влажно, а у нас сейчас, в принципе, климат меняется, мы об этом тоже подмечаем, об этом говорим. Возможно ли, что в дальнейшем вот подобные нашествия станут, там будут не раз в 6 лет, например, а почаще происходить, или у нас, в принципе, таких насекомых больше станет?
0: Нет, вряд ли. Дело в том, что как бы природу не обманешь, и в любом случае, ну вот я, мне уже 64 года, и я не видел, чтобы вот такое количество клопов на моей жизни было. Но вот в этом году, ну вот как бы для меня это было откровение. Просто все дома были, вот я живу в лесном массиве в городе, вот, ну такой район у нас, и просто полчища клопов. Ну это как бы ничего страшного для меня. Например, вот, я занимаюсь руками вида семейства карабусов. И то же самое бывает раз в 6 лет, много жуков, там, потом 5 лет, как бы, так, поменьше. Ну, это обычное дело.
1: Угу. Ну, в общем, скоро закончится. Благодарим вас, Владимир Петрович, за беседу. Пожалуйста. Владимир Ефременко, зоолог, энтомолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Российский пловец Егор Корнев установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Сейчас в Узбекистане проходит чемпионат мира, насколько я правильно помню, да?
1: Нет, это Кубка мира, судя по всему. Сейчас я проверю, конечно, но будем поговорим еще.
0: Да, в общем, он прошел эту дистанцию за 21,28 секунды. А предыдущий мировой рекорд принадлежал гражданину Швейцарии Ноэ Понте, и тогда результат составил 21,32 секунды. То есть 4 сотых секунды рекорд превзойден.
1: Этап Кубка мира на короткой воде в Ташкенте, да, совершенно верно.
0: Да, с нами на связи спортивный журналист, блогер Дмитрий Зимин. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как оцениваете выступление нашего соотечественника? Как будто бы Егор подает действительно большие надежды, вот судя по тем турнирам, на которых в 22 года он поучаствовал.
2: Егор, безусловно, огромный молодец, и сейчас, наверное, уже можно говорить, что он главный российский пловец на короткой воде, потому что те результаты, которые он показывает, действительно впечатляют. Вот. И, конечно, его рекорд, мировой рекорд в баттерфляе – это очень впечатляющее достижение, потому что, если слушать его интервью, как он говорит, то, что вообще баттерфляем он занимается по приколу, как и плаванием на спине, ну, то есть основной вид, основное направление его действия – это, конечно, свободный стиль, но и там он показывает классные результаты, поэтому, конечно, сейчас он лидер сборной России, один из ведущих пловцов мира.
1: Кирилл Пригода сказал, что он уникальный пловец. А в чем его уникальность? Ну, кроме, видимо, универсальности.
2: Да, ну, то есть у него, по сути, вообще нет никаких слабых качеств, но потому что не так много пловцов, которые могут одновременно выступать там в трех дисциплинах. Ну, то есть, так или иначе, где-то они могут, конечно, выступать, но результаты так или иначе проседают. А здесь... Егор, не будучи профильным человеком, который выступает в баттерфляе, установил мировой рекорд. Это, конечно, здорово. Ну, то есть теперь же мы ждем мировых рекордов в свободном стиле, потому что есть куда расти, есть потенциал для этого.
1: А может он дотянуться до наших выдающихся спринтеров, там Александра Попова, например, Евгения Садова, если я правильно помню?
2: Я думаю, что да, у этого человека просто нет потолка, ну, по крайней мере, на данный момент. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, дай бог, чтобы он продолжал развиваться. Вот, потому что если сейчас ему 22 года, насколько я помню, он показывает в 22 года такие результаты, то я думаю, что он может стать, он может выиграть все, что только захочет. Вот, и главное не сбавлять, главное сохранять этот темп. Вот, главное не перегореть, потому что в плавании такое бывает. Поэтому я думаю, что потенциал там огромный. Ну, то есть, если он уже сейчас завоевывает и устанавливает рекорды, завоевывает награды, то дальше может быть только лучше.
1: Лент прям пестрит. После уже того, как Корнев установил мировой рекорд, Павел Самусенко серебро выиграл на 100 метров на спине. Ралина Гелязова золото на дистанции 50 метров брасом. Кирилл Пригода, мной упомянутый бронзовый призер в плавании на 200 метров брасом. Дарья Клепикова серебро на 100 метров вольным стилем. Но и там еще ниже, до Корнева. Чем это объясните? Ну, триумфальное какое-то возвращение на международную арену.
2: Я думаю, объяснить можно тем, что российские пловцы действительно очень скучали по международным соревнованиям. И это, видимо, один из тех видов спорта, где отстранение не сыграло в сторону негатива. Потому что, как мы видим, там он выступал на российских соревнованиях, Егор, и тоже показывал аналогичные результаты. И вот эта интеграция, возвращение в мировой спорт, безусловно, показала о том, что тот факт, и подтвердила тот факт, что даже выступая внутри России, вот, можно прогрессировать, можно расти и вернуться на международную арену, хотя он там чуть раньше вернулся, чем остальные, и показывать хорошие результаты. Ну, то есть, это говорит нам только об этом.
1: А у нас не было проседания результатов. Я вот пытаюсь вспомнить, да, может быть, следил не очень внимательно, ну, в принципе, до ковида, да, вот как, или, ну, чуть-чуть раньше, да, там было нормально. После, так сказать, вот того, как советская школа уже ушла, был какой-то момент такое проседание, а потом все восстановилось. Или так не было?
2: Я думаю, что, как и, конечно, после советского периода проседание какое-то было. Это, в общем-то, логично. Вот. Но здесь многое зависит, как и в других видах спорта, конечно, от поколения. Ну, то есть не бывает такого, что у тебя есть такая школа, которая регулярно готовит чемпионов. Это абсолютно нормально. Вот. Я думаю, что сейчас, конкретно на этом историческом этапе, у нас очень сильная сборная, у нас очень сильные пловцы, и у них есть большой потенциал для того, чтобы в ближайшие там несколько лет, как минимум, показывать действительно медальные золотые результаты, устанавливать рекорды. Это очень здорово для этого вида спорта.
0: Да, но только теперь важно, чтобы крупные турниры проходили, вот, например, как в Узбекистане, в тех странах, где не будет проблем с условными визами, как в других дисциплинах.
2: Ну, кстати, с точки зрения плавания, я думаю, что в этом плане все более или менее спокойно, потому что вот в Париж наших спортсменов допустили, если мне не изменяет память, следующий этап Кубка мира будет в Астане, в Казахстане. Вот, поэтому, как минимум, в этом году проблем ждать не стоит. Но я надеюсь, что, по-моему, федерация очень лояльно относится международная к Российской Федерации в этом виде спорта. Поэтому я не ожидаю здесь каких-то скандалов и проблем. Я думаю, что здесь все будет спокойно и последовательно.
1: Ну вот смотрите, гимнастов-то допустили с гимном и флагом, а некоторые гнусные страны не пускают или там как-то препятствуют. Бывает такое.
2: Такое тоже бывает, зависит от испорченности каждой страны и федерации.
0: Да. Благодарим вас, Дмитрий, за беседу. Спортивный журналист, блогер Дмитрий Зимин был на связи со студией «Радио Спутник». Для вас также Михаил Алимов, Алексей Осин работали. Сейчас выпуск новостей и последнее заявление Трампа, думаю, услышите. Всем хорошего вечера.
1: Счастливо.
3: Схемы мошенников, направленные на детей. Контекст. Популярность в соцсетях среди подрастающего поколения стала новым инструментом жуликов. Они выдают себя за известных блогеров и, войдя в доверие, пытаются навязывать товары или услуги. Работают со всем спектром эмоций. От заинтересованности детей и подростков в якобы выгодном предложении до страха после угроз и запугивания. Учитываются особенности психики и поведения маленьких граждан. В результате мошенники получают доступ к счетам и личным данным несовершеннолетних, а в самом негативном сценарии и к конфиденциальной финансовой и иной информации их родителей. МВД советует мамам и папам предпринять ряд мер, чтобы обезопасить своих детей. Прежде всего, надо объяснить, что злоумышленники могут притворяться кем угодно, выдавать себя не только за блогеров, но и за полицейских, учителей, друзей, сотрудников банков. Потом необходимо договориться, что ребенок никогда не передает незнакомцам личные данные, не отправляет фото документов и не называет коды из СМС. Если ситуация вызывает тревогу, нужно сразу прекратить разговор и рассказать о нем взрослому, которому доверяешь. Но самое главное, родителям нужно способствовать развитию в детях критического мышления.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 20 часов, в Благовещенске 2 часа ночи. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Украине нужен новый лидер, считает президент США Дональд Трамп. 4 человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ. В Саудовской Аравии подтвердили факт удара по аэропорту Эр-Рияда. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог неоднократно урегулировать конфликт на Украине. Однако политик предпочитает создавать проблемы для всего мира. Украине нужен новый лидер, отметил глава Белого дома. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу провели телефонный разговор. Была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. На этом фоне украинская делегация прервала переговоры с США, которые проходили в Майами, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Они утверждают, что американский спецпосланник Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер пригрозили прекратить передачу разведданных Киеву, если он не прислушается к предупреждению Вашингтона и не прекратит удары по российским НПЗ. 4 человека пострадали в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщает оперштаб региона. Повреждены частные дома, автомобили, объекты инфраструктуры в Белгородском, Ивнянском, Валуйском, Шебекинском, Грайворонском и Ракитянском округах. В польском городе Ярославия проходит акция против мигрантов. Митинг организовали представители правых организаций после того, как гражданин Украины убил священника и ранил еще несколько человек. На рыночной площади собрались сотни людей с плакатами, а к митингующим присоединились футбольные ультрас, которые распевают антиправительственные кричалки. Особое возмущение выступающих вызывает планируемое подписание договора о сотрудничестве между городом Ярославом и украинским Сколе, где стоит памятник Бандере. Более 10 стран мира пострадали от вмешательства в их дела с использованием систем спутникового интернета Starlink. Об этом рассказал представитель Департамента международной информбезопасности МИД Борис Васильев. Он выступил на втором глобальном цифровом форуме и напомнил, что в Иране и Венесуэле выявили использование Starlink для организации протестов. С похожей проблемой столкнулись и в других странах, но не все они готовы себя называть, подчеркнул Васильев. Количество пассажирских поездов, задерживающихся из-за поврежденного моста в Ростовской области, уменьшилось до 13. На конечные станции прибыли 12 составов, еще 7 введены в график, сообщили в федеральной пассажирской компании. В Ростовской области в результате ночной атаки ВСУ был поврежден железнодорожный мост на участке Ростов-Батайск. Пострадавших нет, движение по путям было приостановлено. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило факт атаки на аэропорт Эр-Рияда. Уточняется, что несколько человек пострадали. Воздушная гавань приостановила работу. Суп из тыквы на 200 литров приготовили на фестивале в Кузбассе. Рекорд зафиксирован представителем гастрономической книги рекордов России, сообщила пресс-служба администрации города Калтана. Тыква-фест проводили в городе во второй раз. Мероприятие посетили 12 тысяч человек. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер, друзья. С вами «Секс, культ, просвет» на «Радио Спутник». В студии Лена Караева и я, Вика Никифорова. Думали, о чем поговорить, и подумали о том, что в последнее время все как-то у нас сползает в Советский Союз. Вот куда ни повернись, везде какие-то советские практики, советские моды, советские запреты, да, очень много запретов появилось. То нельзя, сё нельзя. Все как-то ближе и ближе напоминает эпоху позднего брежневизма, да, как принято выражаться. Вот эти вот брови какие-то густые, шевелящиеся, какие-то малопонятные вещи происходящие. Кому-то это нравится. Вот эта атмосфера такого комфортного застоя. Хотя, с одной стороны, ты не получаешь какой-то информации, но зато она тебя и не тревожит. Зато ты живешь в каком-то таком комфортном, спокойном коконе. Да? Тебя укутывают в такой кокон и говорят: мил человек, давай, живи вот этим маленьким интересом, вот этой своей жизнью. Не лезь там в большую жизнь, не лезь там в политику, живи спокойно. И многим это напоминает атмосферу 1970-х, начала 1980-х годов, когда вот Советский Союз так тихонечко, загнивая, но красиво загнивая, разлагаясь, уже шел к своему естественному концу. Но я знаю много людей, которым это реально нравится, и которые даже хотели бы, возможно, вернуться в Советский Союз. Вот, Лен, вот честно, вы хотели бы вернуться в Советский Союз? Образца 1975-го, скажем, года.
3: Ну, кто не хочет вернуться в детство?
2: Я не хочу. Мне совершенно не нравится мое детство.
3: Ой, а мне так нравится мое детство. Оно было таким мимимишным, таким приятным, таким классным.
2: С красными галстуками вот этим всем.
3: А я на это не обращала внимания. У меня такая психика, что, так сказать, было там что-то, не было там. Дружина пионерская, председатель совета отряда. Это все как-то, так сказать, декором, это все мимо было. Что на самом деле интересно, что люди, я думаю, начали понимать, то есть во всем нехорошем, во всем, что может быть тебе кажется негативом, прослеживаются, тем не менее, позитивные какие-то вайбы, да, вибрации, позитивные векторы. Люди хотят стабильности. Вот что точно было в Советском Союзе, это уверенность в завтрашнем дне.
2: Но это же была адская скука. Вот я просто вспоминаю себя. Чего? На уроке в школе я сижу, и у меня вот это самое яркое впечатление моего детства. Бесконечная, давящая, душная скукота. Особенно на каких-то предметах типа там обществознания. Как там что-то заведут, Владимир Ильич Ленин то, Владимир Ильич Ленин все. Потом, когда я повзрослела и почитала Владимира Ильича Ленина, я поняла, что человек-то был великий на самом деле. Но вот сама эта советская пропаганда, она давала какое-то ощущение тоски, бесконечной тоски, безнадежности, бесполезности каких-то усилий. Потому что сколько бы ты ни усиливался, вот ты был загнан в свою вот эту вот нишу, и ты из нее вырваться не мог вообще никак. То есть вот эта стабильность, предсказуемость, с одной стороны, вещь хорошая, с другой стороны, она просто давила фантазию, честолюбие, амбиции, интеллект давила. Она давила все, потому что вот тебе все дано, вот ты сидишь в этой своей клетке, кушаешь свой корм овсяный, и все, и дальше никуда не деваться. Ну, душно, Лен.
3: Ну, я тут точно с тобой не соглашусь, потому что, я не знаю, был взрыв литературы. Не, ну правда, реально. Ну да, она, может быть, там тебе не очень с точки зрения там авангардизма казалась интересная, но, по-моему, она была абсолютно блистательной. Потрясающая была поэзия. Живопись. Ну да, она была реалистической, та, что была разрешена. Но потихоньку-потихоньку приходили всякие фальки, например. Где-то кто-то мог подглядеть за леонозовскими людьми, там что-то узнать. Мне что нравится? Возвращение каких-то практик советских. Мне нравится возвращение к дружбе. Мне нравится возвращение к чему-то аналоговому, когда общение происходит исключительно офлайн, потому что мне не нравится, когда дети считают возможным находиться в онлайн постоянно, и более того, это лишает их, на мой взгляд, очень важных социальных навыков. Мы были в этом смысле значительно лучше подготовлены к жизни, потому что мы умели общаться, Вика.
2: Ты знаешь, мне много советское из того, что осталось у нас, вот это прям такие структуры нашего бытия, они никуда не девались. Они как колонны подпирают наше бытие, и они мне очень нравятся. Я люблю авоськи, я люблю вот эту вот псевдосоветскую такую обувь. Она некрасивая, но очень удобная, которую удобно носить, да? Я люблю культ вкусной и здоровой пищи. Да, помнишь книгу о вкусной и здоровой пище?
3: Конечно.
2: Я люблю культ вот этой готовки, здоровых продуктов, хорошей, полезной еды. Мне все это нравится. Я люблю культ дружбы и все, что ты говоришь про отсутствие вот этого засилия цифрового, да, которое есть. Но я не хочу возвращения вот в Советский Союз как такового, да? Вот мне не нравится отсутствие социальных лифтов, отсутствие движения, отсутствие свободной мысли. Что ты говоришь про литературу? Господи, Лен, это была показуха, это был фейк. Это были вот книжные магазины, они были завалены книгами советских писателей, членов Союза писателей. Этих членов никто никогда не читал и не покупал. Люди изощрялись, сходили с ума, чтобы достать хорошее издание там «Трёх мушкетёров», допустим. Люди готовы были снять себе последнюю рубашку, чтобы достать зеленый такой томик Булгакова, где были собраны «Белая гвардия», роман, театральный роман и «Мастер и Маргарита». Я прекрасно помню, как мой папа с какими страданиями, трудностями доставал этот томик. книг. Мой папа был убежденный коллекционер книжный. И вот свою книжную коллекцию он создавал с какими-то необычайными усилиями, которые сейчас просто не поняли. Да? Ну как, купи любую книгу, какую хочешь. Нет, тогда это было невозможно. Вечные дефициты на ровном месте, вечные запреты, опять-таки, на ровном месте. Глупенькие запреты, бессмысленные абсолютно. Когда вот молодых людей ловили на улице, комсомольцы, и стригли им волосы покороче, ну это же была глупость, безумие, неуважение к людям. Когда девочка приходила в школу в маленьких, скромных золотых сережках, а учительница могла на нее накричать, выгнать с урока и заставить там снимать эти сережки. А уж если бы она губы накрасила, я не знаю, мне кажется, просто потолок свалился бы, завуч орала бы так тогда. Этого было так много, эти мелочные запреты опутывали по рукам и ногам. Разве ты не помнишь?
3: Ты знаешь что, а я вот сейчас хожу по бульварам, я хожу по каким-то садам, по паркам и так далее. И я помню, что на этих скамеечках сидели наши с тобой ровесницы и ровесники и целовались. А сейчас этого нет. Хотя целоваться тогда было нельзя, но считалось, как бы, так сказать, не очень дозволительным поведением, могло шокировать, могли, так сказать, окрикнуть, так сказать, окрик какой-то раздаться. А сейчас молодежь не целуется вообще. При том, что да плевать все хотели, целуются они или нет, нравы совершенно, так сказать, свободные и так далее. То есть люди сами себя почему-то цензурируют, в абсолютном отсутствии Советского Союза норм, правил, рамок и диктата. Вот мне это не нравится значительно больше, чем какие-то внешние ограничения, которые, ну да, наверное, в Советском Союзе были, но чаще всего они вводились, так сказать, вот из этого административного восторга, вот как Салтыков-Щедрин писал об этом в свое время, когда люди, так сказать, на местах таким образом себя вели, там какие-то комсомольцы ходили, отлавливали людей, которые пришли на крестный ход, например, на Пасху. Вот мне это гораздо больше не нравится, меня это, если честно, бесит. Я думаю, боже мой, май, весна, я в Останкино, там же все всегда сидели и целовались. Но сейчас там нет вообще никого на лавочках, Вика, вообще.
2: Нет, дорогая, или лавочки только что покрасили, или в Останкино гуляет много семейных пар, которые, знаешь, уже дома так нацеловались, что уже на улице не хочется. Пройдись по Тверскому бульвару, все скамейки усижены парочками, не волнуйся, все прекрасно целуются. И на них не набегают бабки с криками, как набегали в Советском Союзе. Сколько раз, я думаю, и тебе, и мне при советской власти доводилось слышать, что мы с тобой девушки легкого поведения, потому что идем в короткой юбке, да? Ну, доводилось слушать. Бабки ругают, шипели, и это было отвратительно, это было унизительно, это оскорбляло человеческое достоинство. Все эти мелочные, глупые запреты оскорбляли человеческое достоинство. Напомню нашим слушателям и слушательницам, потому что, может быть, среди них много молодежи, которые не понимают, что такое Советский Союз на самом деле, что если, например, мужчина с любовницей хотел заселиться в гостиничный номер, ну, во-первых, сам гостиничный номер было очень трудно снять. Нельзя было прийти в гостиницу, как сейчас, сказать, вот дайте мне люкс там на третьем этаже с балконом и с видом на море. Нет, номеров в гостиницах обычно не было. Но даже если человек умудрялся найти себе свободный номер, женщину и мужчину не заселяли в один номер, если они не показывали паспорта и свидетельство о браке. Вы представляете, вот уровень ханжества, ну вот гнусного лицемерия, который царил в Советском Союзе? Нет, вот этого не должно повторяться. И сейчас мы не должны ступить на ту скользкую дорогу запретов всего и вся, которая приведет нас в Советский Союз, я уверена.
3: Ну, я хочу сказать, что разводов тоже было меньше, может быть, в связи с этим тоже, что люди отдавали себе отчет. Да, я еще хочу сказать, что за 10 лет до того времени, которое описывает Вика, когда нельзя было заниматься любовью в гостиничных номерах, значит, с любимыми мужчинами, если не состоишь в браке, лет за 10 до этого еще публиковались объявления в «Вечерней Москве» о том, что гражданка Иванова развелась с гражданином Ивановым. Это было абсолютно официально, что вот и суд был такого-то числа, и их развели. То есть все, собственно, да, из зала всегда кричали «давай подробности», как мы знаем. И собрания «Красного треугольника» шли 24 часа на 7. Но, с другой стороны, сейчас я открываю, прости господи, значит, интернетики, и я вижу, что там обсуждают ровно то же самое, что обсуждали бабки на лавке, Вика. Просто форма другая, цифровая. Может быть, она тебе кажется более изысканной, более продвинутой, но суть та же, сплетни остались.
2: Нет, ну, чтобы в интернете это прочитать, это как в том анекдоте. А вы залезете на шкаф, вот тогда увидите. Это вот я должна зайти в интернет и зайти на этот сайт или форум, где обсуждаются вот эти сплетни. А когда тебе в спину на улице бабки шипят, что ты проститутка, потому что идешь в короткой юбке, ну, извините, это безобразие, этого быть не должно, и возвращаться к этому не надо. Поэтому не стоит в обществе разгонять вот эту вот атмосферу нетерпимости, там, слушаешь какую-то непозволительную музыку, недозволенную Роскомнадзором, надзором, значит, ты уже сам иноагент. Вот не надо этого всего, не должно этого быть. Чем меньше запретов, тем свободнее мы развиваемся. Все-таки со сломом Советского Союза для нас открылась возможность читать книжки на иностранных языках, читать газеты на иностранных языках. Я помню, какое это было счастье впервые покупать газету там The Times, допустим, или New York Times, и читать на английском языке с удовольствием, потому что когда-то, вот вы не поверите, сейчас это просто тупое пропагандистское оружие, а когда-то это были хорошие газеты, и там работали хорошие журналисты. Они писали прекрасные фельетоны, они прекрасные колонки там писали. Это было по-настоящему интересно, это то, что мы все любили. Кто любил музыку, им было очень важно послушать современную музыку. Кто любил путешествовать, как я, стало очень важно, что границы стали открыты, и можно ехать по всему миру. Это такие достижения наших 90-х, которые все любят проклинать, что вот я от них не готова отказаться никогда. Я не хочу обратно в Советский Союз.
3: Ты знаешь, что я не хочу в тот Советский Союз, который у меня ассоциируется, например, с бедноватой одеждой, со скудным очень бытом на самом деле. Даже если этот быт был благополучный и налаженный, по сравнению с сегодняшними временами, он, конечно, был чрезвычайно скудным. Но, с другой стороны, мне, конечно, хочется в то тепло. Мне хочется, как там, будет мама молодая, отец живой. Да? Это... Вот туда хочется. Ребята, туда реально хочется, потому что там есть спасение, и у меня мемуары в этом смысле самые позитивные, когда мне сложно, и когда мне трудно, я вспоминаю о том времени, и мне становится невероятно хорошо, даже если Москва была такой, в общем, серенькой, такой уточкой, да, так сказать, вот серой шейкой, такой не очень ухоженной, не очень удобной, но бесконечно любимой.
2: Мне Москва того времени, 70-х, 80-х, вспоминается очень зеленой. Она была невероятно зеленой. Огромное количество деревьев в самом центре. Все это кусты, зелень, все это перло из каждого двора. Как будто вот мы в деревне большой жили, поэтому я с большой ностальгией Москву того времени вспоминаю. А детство свое я не люблю, и раннюю юность, честно говоря, тоже не люблю. Но я знаю, что некоторые люди, они готовы абсолютно на все, чтобы эту юность себе вернуть, сохранить навсегда, и идут на все возможные жертвы, чтобы стать моложе, красивее. Как тебе такая фетишизация этой красоты, здоровья и молодости? Это просто глянцевая пропаганда, или это действительно какой-то вот внутренний, очень важный такой человеческий инстинкт, человеческая страсть, любовь, тяга к бессмертию, к вечной молодости?
3: Ты знаешь, что я это рассматриваю на самом деле как переформатирование мозгов. И я эту тенденцию воспринимаю как несущую реальную опасность. Потому что, собственно, что нас делает персонами, что нас делает личностями? То, что мы все не похожи друг на друга. Мы все очень разные. И, собственно, все наши отношения, они строятся по принципу компенсаторики. Мы ищем в друзьях, мы ищем в любимых, мы ищем в своих детях, в своих родственниках, в своих коллегах то, чего у нас нет. Если рядом со мной будут находиться люди, которые одинаково выглядят, одинаково думают, ходят к одним и тем же врачам, одинаково весят, одинаково одеваются, я сойду с ума, потому что это не тот мир, в котором мне хотелось бы жить и существовать. Когда сейчас я выхожу на улицу, и я вижу абсолютно одинаковых молодых девушек. То есть просто стопроцентно у них так называемые русские губы, это как матрешка, значит, с такой выемочкой. У них сделана контурная пластика. Это не свои такие высокие скулы, девушки, извините. Не всем быть Джейн Биркин и Джейн Фонда, значит, не всем удается родиться с естественными скулами. Это все накачивается. Что еще делается? Наращиваются реснички, брови делаются бровинка к бровинку, волосок к волоску.
2: Носы. Это... Они ломают носы и делают все маленькие носы, одинаковые тоже.
3: Да, значит, носы есть каталог. Я не скрываю.
2: Это Гоголь.
3: Да, есть каталог, вы приходите в клинику и, значит, начинаете листать, и там каталог. Откуда это все идет? Это идет, конечно, во-первых, от чудовищной неуверенности в себе. Если вы хотите пойти сломать себе нос, значит, у вас колоссальные проблемы с самооценкой. То есть вам нужна либо терапия, либо любовь, либо какая-то иная форма самореализации. Второй момент – это, конечно, пропаганда капиталистического образа жизни в чистом виде, потому что бьюти-индустрия – это сотни миллиардов оборотов. И она растет, и в нашей стране, к сожалению, я вынуждена это констатировать, какими-то просто экспоненциальными темпами.
2: И тюнингованность женщины, она же стала признаком богатства, большого достатка. Тюнингованная женщина идет по улице, она предъявляет нос, скулы, грудь, все вот это вот она предъявляет, потому что в нее вкачано буквально миллионы рублей. Я по этому поводу всем сразу рекомендую сериал хороший, он называется «The Beauty». По-моему, у нас он переводится как «Красота» просто. Сериал Райана Мерфи про людей, которые нашли возможность делать себе вакцину красоты и становиться юными и прекрасными. И вот я не буду весь сериал спойлерить. В одной из последних серий пожилая женщина уже за 70, ее играет Изабелла Росселлини, ее героини насильно делают этот укол. И когда она очнулась в юном, молодом, прекрасном теле 18-летней девушки невероятной красоты, она сказала, что она этого не хотела. Она хотела оставаться в своем теле со своими морщинами, которые она любила, это была ее жизнь. И она, в общем, быстренько покончила с собой. Извините за спойлер, но, тем не менее, посмотрите, сериал, он хороший, он показывает вот эту вот проблематику, да? Но, с другой стороны, Лен, если посмотреть с практической точки зрения, а не с точки зрения философии и эстетики, ну ведь это же полезно, заботиться о своем здоровье, заботиться о своем долголетии, заботиться о продлении нашей активной жизни, когда мы можем там бегать марафоны и преподавать в вузах, да, и писать статьи как можно дольше. Правильно ведь заботиться об этом?
3: Конечно, но здесь, знаешь, мы приходим к такому парадоксальному выводу. Женщины очень заботятся о себе, и это хорошо. Причем женщины нашего возраста, мы за собой следим, мы ходим на диспансеризации и так далее. Меня потрясли цифры, на которые я попала абсолютно случайно. Кстати, читая что-то там про здоровье и про фитнес. Оказывается, сейчас в моем поколении, то есть женщин 60+, нас на 10 миллионов больше, чем мужчин. Мужчины.
2: В нашем поколении за 50+, то же самое. Это начинается уже с 30-35 лет.
3: Да, колоссальная проблема, я думаю, сейчас не то, как женщины выглядят, а то, как мужчины себя чувствуют. Потому что после 35, я же помню эту потрясающую статью, мне было 14 лет, я очень веселилась, в литературке тогдашнем рупоре интеллигенции, науки и вообще всех достижений самого лучшего, была огромная статья, а полоса была в литературке, по-моему, там 1050 знаков, то есть это много, которая называлась «Берегите мужчин» с восклицательным знаком в конце фразы. И там описывалось, что может быть, это 70-е годы, что может быть, если к мужчинам начнут относиться потребительски, если их будут гнобить, если над ними будут издеваться, если их будут подвергать стрессу и так далее. То есть тогда уже какие-то звоночки звенели, хотя, в общем, очевидно, в публичном пространстве это мало кто обсуждал. Сейчас эти звонки не просто звенят, это просто настоящий набат, потому что мужчины умирают, они умирают очень быстро, они умирают очень рано, и они умирают главным образом от стресса и от заболеваний, вызванных тяжелым стрессом, то есть это ишемия и рак.
2: Ну да, вот потом скажешь ему: пупсик, мне нравятся твои кубики на прессе, мне нравятся твои бицепсы и трицепсы, так намекнешь мягко, что типа сходи в спортзал-то, давай, потягай там эту штангу. А он скажет: нет, ты меня не бережешь, надо беречь мужчин. Я сейчас займусь своим любимым физическим упражнением, лягу в горизонтальном положении на диван и буду смотреть там автогонки Формулы-1, да, или что он там смотрит. То есть вот они берегут себя, но в таком вот каком-то извращенном смысле слова, конечно. Они боятся иногда себя поднапрячь, а с возрастом это прям сильнее становится. Я помню, прям печальная у нас история с моим папой была, который был всю жизнь невероятно активным человеком, бегал по Москве, там по 30-40 километров в день проходил, очень активный был, очень здоровый человек. Стоило им выйти на пенсию, к сожалению, он как прилег на диван, так вот уже и по большому счету расхотел вставать. И здоровье сразу пошло на смарку. Вот сразу, когда человек теряет физическую активность, а он себя берег. Вот мы ему говорили так: ну давай, вытаскивай его гулять. Нет, берегите меня, я хочу беречь себя, вот это вот все. То есть вот как тоже беречь? Надо им как-то внушить это. С другой стороны, я смотрю на этих профессиональных качков в спортзале, которые там часы буквально проводят, и знаешь, вот стоят у зеркала, они не могут оторваться. Как эта обезьянка перед зеркалом, знаешь, она смотрит на него, и все, уже умирает там перед ним. Они там и бицепсы демонстрируют, и дельтовидку свою смотрят, и крутятся перед этим зеркалом. Я тоже думаю, что человек уже какой-то сдвиг по фазе, уже такие люди пугать начинают, не?
3: Не, ну, любые крайности — это повод для того, чтобы обратиться к психологу или начать такие какие-то рефлексивные практики.
2: Мужчину невозможно притащить к психологу. На аркане, может быть, только.
3: Ты знаешь что? Я думаю, что мужчину не нужно. Это дополнительный стресс. Не нужно его тащить к психологу. Не нужно. Значит, все делается любовью. Я же тут адепт легкой, нежной и теплой практики любовного обволакивания. Его нужно обволочь.
2: Так.
3: Вот этой любовью.
2: Водки дать, что ли?
3: Почему? Извините. Сказать: ты у меня самый замечательный, пошли погуляем. Например, Или ты у меня самый прекрасный. Ну, давай мы сделаем несколько приседаний. В общем, мужчину нужно вовлекать во все те активности, которые ведет женщина. Я не знаю, там театральный кружок, вышивание, вязание. Кстати, мужчины потрясающе вяжут.
4: Лен, ты говоришь о мужчине, как о умственно отсталом ребенке. Извини, конечно.
3: Я говорю о мужчине, который разносторонен. Вика! Это называется не умственная отсталость, это называется разносторонность. То есть на работе он командует тысячами людей, а приходит домой и садится и вяжет крючком салфеточки.
4: По тебе очень видно, что у тебя собачка, и ты хорошо ее выдрессировала. Я, кстати, всем заявляю, у Лены прекрасный пуделек, очень воспитанный. Видно, что Лена душу вложила в его дрессуру, потому что сейчас у Лены нет подходящего мужчины, чтобы на нем заняться дрессурой. Я думала, твой мужчина был бы такой чудесно дрессированный. Он бы тебя ходил бы по пятницам в спортзал, по субботам, наверное, в сауну, да, потом в библиотеку, потом с тобой, да. Но это хороший у тебя план по переделыванию мужчин. Но вот все мои планы по переделыванию мужчин в моей жизни проваливались. Поэтому я тебя просто завидовать могу только.
3: Ты знаешь, я не пыталась никогда своих мужчин переделывать. Я их просто любила. Но они, видя, что я их люблю, и чувствуя, что я их люблю, я, в свою очередь, старалась меняться, и они старались меняться. Мне кажется, что любовь — это процесс взаимной трансформации. Это не моя фраза абсолютно. Некоторое время назад скончался человек, благодаря которому, собственно, ну, мы иначе воспринимаем новости. Это Тед Тёрнер, да? Ну, собственно, это тот человек, который придумал круглосуточные новостные каналы. Вот, просто, так сказать, а все остальное пришло потом, там, интернет и так далее. И его последняя, третья жена, но они давно были в разводе, знаменитая актриса Джейн Фонда, сказала, что это был человек, который не стеснялся показывать собственную уязвимость, и именно поэтому он меня изменил. А моя энергия изменила его. И это была самая большая любовь в моей жизни. Я подумала, как точно, как мы можем сберечь мужчин, мягко подведя к необходимости изменений, изменяясь самой. Ну, например, когда я любила своего, так сказать, папу моего сына, я, так сказать, там, занималась домом, мне это очень не свойственно, занималась бытом, получала удовольствие, обставляла квартиру, делала ремонт.
4: Мне в этом смысле повезло, потому что мой бывший супруг очень внимательно и трепетно относился к своему здоровью, всегда вовремя проходил все медобследования, и всех нас в семье, и меня, и наших детей к этому приучил. И мы теперь как пупсики буквально там каждые полгода вот эти полные чекапы, анализы, мы способны там по часу висеть на телефоне и друг с другом обсуждать, какие там у кого анализы, какие у кого там перспективы, кто какие витамины пьет. Мне кажется, это очень полезная, здоровая вещь, которая вот так как-то в нашей семье самозародилась благодаря моему бывшему супругу, и мы эти практики потом передадим своим детям и внукам. В принципе, если не впадать в фанатизм, это вещь-то очень хорошая, потому что жить до 100 лет и при этом наслаждаться здоровьем и дарить свою любовь детям, внукам, даже правнукам, да это же мечта любого человека. У китайцев, когда они видят пожилого человека, они кланяются ему особенно низко и произносят особенное приветствие, как бы сказать, благословение и благодарность, восхищение ему за то, что он долго прожил. Просто за это. Это может быть совсем какой-то бедный человек, вот, но ему принято поклониться и сказать, какой он молодец, что он прожил долго. Давайте жить долго, давайте слушать всех «Сколько просвет». Мы сейчас уйдем на новости и вернемся через несколько минут.
0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Украине надо найти нового лидера, заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский мог неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но решил этого не делать. Трамп обвинил политика в том, что тот создает проблемы для всего мира. Американский лидер также снова заявил, что украинское руководство не должно наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу провели телефонный разговор. Была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. На этом фоне украинская делегация прервала переговоры в США, которые проходили в Майами, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Добавлю, что уже появилась реакция на слова Трампа. Глава РФПС, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, назвал это знаковым и историческим моментом. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтверждает факт атаки на аэропорты Рияда. Уточняется, что несколько человек получили ранения, воздушная гавань приостановила работу, ведется оценка ущерба. Летящие в Рияд самолеты переправляют в международные аэропорты саудовских городов Медина и Джидда. В авиадиспетчерских службах не располагают данными о времени возможного возобновления работы аэропорта Эр-Рияда. Пожар произошел на крыше учебно-исследовательской больницы «Карталка Шуйолу» в Стамбуле. Пациентов эвакуируют, на месте работают пожарные подразделения. Информация о пострадавших и причинах не приводится. В Азербайджане планируют принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Напомню, ЛГБТ – запрещенное в России экстремистское движение. Как сообщают СМИ страны, заявленная цель инициативы – защита детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию. Новый закон предусматривает ограничения на распространение соответствующего контента в СМИ, соцсетях, рекламе, кино и в образовательных учреждениях. За нарушения предполагаются штрафы, а при повторных случаях административный арест. Российский вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин выбыл до конца сезона из-за травмы, пишут СМИ со ссылкой на заявление клуба НХЛ в соцсети. Характер травмы не уточняется. Рейнджерс в ночь на субботу проиграл Вашингтон Кэпиталс в матче регулярки НХЛ со счетом 1-3. Шестеркин отразил 13 бросков из 14. На 29-й минуте матча он получил травму и с помощью врача и одноклубников покинул площадку досрочно. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Секс, культ, просвет.
2: Еще раз здравствуйте. Продолжаем наш секс-культ-просвет в студии Елена Караева, Вика Никифорова. Есть у нас такая рубрика «Книжная полка». Мы говорим о своих любимых книгах, о своих любимых писателях. И недавно мы обсуждали русскую литературу, говорили о Булгакове Михаиле Афанасьевиче и подумали, а что же мы как бы забыли его брата-близнеца Алексея Николаевича Толстого. Конечно, ну, семейно они не были братьями-близнецами, но если посмотреть, как они писали, у них невероятно схожие по строению фразы, у них невероятно похожие интонации, у них схожие есть темы и сюжеты в разных произведениях. И вместе с тем, конечно, это два разных и самостоятельных писателя. И Алексей Николаевич Толстой, величайший писатель XX века, оказался несколько в тени Михаила Афанасьевича Булгакова, и мы решили вытащить его из этой тени, потому что мы его любим, и еще, я думаю, потому что все детство мы читали вот эти вот книжечки еще советского издания в таких вот картонных переплетиках с такими наивными еще черно-белыми рисунками, иллюстрациями. И это были одни из первых наших книг, да, «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина». Замечательные книги Алексея Николаевича Толстого. И, наверное, мы сегодня просто хотим порекомендовать вам. Найдите этого писателя, почитайте его прекрасный роман. Вот ты, блин, что бы порекомендовал?
3: «Гиперболоид инженера Гарина» для тех, кто любит динамику, детективный жанр, криминальную драму, любовную драму, фэнтези, научную фантастику. На самом деле, в чем его гениальность? В том, что он жанрово очень поливалентен. Поливалентен, слово понятно, да? Так сказать, он очень многопланов. Он в одном произведении, хотя говорят, что чистота жанра – залог успеха, но не в случае с Алексеем Николаевичем Толстым, потому что он в одном произведении, в одном единственном, мог намешать интригу литературную, потрясающую фабулу, философию, воздаяние, которое в итоге в финале настигает этого самого инженера Гарина и так далее, и так далее. И при этом оторваться невозможно. Вы прочли 3 страницы, вам дико интересно, вы пропускаете ужин, обед и читаете до 4 утра. Даже сейчас, потому что я, вообрази себе, значит, вот когда мы с тобой это обсуждали несколько недель назад, я перечитала. Ну, невозможно актуален. Почему фильмы? То есть один фильм снят, но это было давно. Почему сейчас это не снимают? Это же вау! Это потрясающе, потому что там есть все, там есть наука, там есть любовь, там есть предательство, там есть самозванство, там есть наказание. И там есть нарциссизм, который сейчас у нас как бы цветет и пахнет. Поэтому читайте «Гиперболоид инженера Гарина». Да.
2: Это же такой классический криминальный, детективный, авантюрный роман, да, вот как писали тогда. Но он написан со всем багажом роскошной русской реалистической прозы. Сам «Гиперболоид инженера Гарина» на него вдохновила Толстого «Башня Шухова», как я понимаю. Она стояла вот в Москве. Да?
3: И стоит.
2: Да, но там сейчас ее хотят заменить, кажется, каким-то макетом. Пейзажи, которые он описывает питерские, все эти пейзажи по-прежнему остались на месте. Все можно съездить, посмотреть, сделать путешествие буквально по следам инженера Гарина. Все это необычайно реально. Все это написано роскошным русским слогом. Экспериментирует он с формой. Ну, тогда вообще в 20-е годы были очень модные эксперименты с формой. Джон Дос Пассос в Америке, да, тоже вот миксовал разные жанры. У нас Илья Эренбург этим активно занимался. Но никто не делал это так стильно, хорошо, остроумно и литературно гладко, как Алексей Николаевич. И я больше фанат, мне очень нравится «Гиперболоид», мне не очень нравится фильм с Олегом Борисовым. Олег Борисов хороший, но фильм, к сожалению, вот не очень удачный, да. Ждем новую экранизацию. Но мне еще больше нравится «Аэлита». Мне нравится «Аэлита», потому что это фантастика, и потому что я очень люблю оперу «Аида». И совершенно очевидно, что когда сочинял «Аэлиту», Алексей Николаевич вдохновлялся оперой «Аида». Он прям некоторые сюжетные коллизии оттуда взял. И музыкальный строй его прозы, ну, совершенно великолепно. Как будто сидишь в опере, и при этом это шикарная фантастика. Это же одни из первых романов, да, в жанре фантастики?
3: Ну, просто на Западе еще ничего такого не было.
2: Ну, только-только начиналось, причем на таком низовом уровне, да, а тут это одновременно и фантастика, и высокая литература. Чего Алексей Николаевич никогда не боялся, в отличие от таких ханжески поджимающих губы советских писателей, он не боялся опускаться в низкий жанр. Вот то, что его коллеги считали, ой, ну фу-фу-фу, ну как же это там детектив с погонями, с приключениями, или какая-то фантастика про марсиан, фу-фу-фу. Вот он ничего не боялся, он прям смело шел, заходил вот это вот непаханное поле низкого такого официального жанра и работал там, ну просто со свойственным блеском, остроумием, мастерством. Совершенно замечательный мастер. А Петр Первый?
3: Насколько это сочная проза и эпоха Петра, которая всегда для нас была какой-то такой, я бы сказала, обличающий царизм, да, вот что, так сказать, Петербургу было бы пусто, и вообще сплошной медный всадник, и некие истории как бы жестокости, какого-то, в общем, ада и кошмара. И тут выходит Петр и его Минхерц Меньшиков, и вся эта история с Анной Монс, и все это восхитительное чудо русской истории, это занимательность. Тут знаешь, что важно сказать, мне кажется? Ну, это я так думаю. Ты со мной можешь не соглашаться. У Алексея Николаевича Толстого, в отличие от очень многих русских писателей, был вкус к идеальному повествованию, к сюжетике. Вот многие ради того, чтобы высказаться, и, наверное, это было правильно с их точки зрения, как-то упускали сюжет. Вот, например, у Антона Павловича Чехова сюжета нет. Ну, нет, ну, приехал, посмотрел, значит, пришли, понюхали и ушли. А тут есть сюжет, и каждая страница вот так вот переворачивается.
4: И, собственно, вот этот роман о Петре, там сюжет, это не исторический роман в привычном смысле слова. Это роман о крутом мужике, который, в общем, вздернул Россию на дыбы, и чего ему это стоило?
2: Там еще есть прекрасный женский образ Александры Бровкины, девушки из простой крестьянской семьи, которая становится женой дворянина и путешествует по Европе и знакомится с главными вельможами Европы. Очень интересный образ. Вообще женские образы у Алексея Николаевича — это отдельная песня, да, «Прохождение по мукам», там две прекрасные совершенно сестры. Петру Первому повезло, потому что Сергей Герасимов снял аж два фильма «Юность Петра» и «В начале славных дел». И это прям прекрасная экранизация с изумительными исполнителями. И на роль Петра он подобрал, и на роль Меньшикова, и на роль всех. И я с удивлением видела недавно сериал, кажется, Первого канала, в котором сценаристами числились какие-то Пупкин с Тюткиным, я не помню. Но по факту 90% текста тоже принадлежало Алексею Николаевичу Толстому. Он просто в наглую был спёрт этот текст с романа вот целыми диалогами, целыми страницами. Ну, а Пупкин с Тюськиным дописывали какие-то переходные, значит, моменты, причем в которых уже царь Петр внезапно начинал говорить, типа, как дела, нормально, вот таким образом, ну, как современный гопник, да? И там даже в титрах не было ссылки на то, что Пупкин с Тюськиным использовали роман Алексея Николаевича Толстого «Петр I» в хвост и в гриву. Мне хочется восстановить справедливость и сказать, что Алексей Николаевич обеспечил сценариями, я думаю, на несколько поколений вперед наших сценаристов. И я думаю, мы увидим еще много фильмов интересных и сериалов, да. Да и сама жизнь Алексея Николаевича, она же потрясающая, да. Человек незаконно рожденный, человек со страшной семейной драмой в начале своей жизни, человек, которому никто не верил, что он родственник графа, на самом деле, Толстого, а потом выяснилось, да, он действительно родственник графа Толстого и действительно принадлежит к одной из самых аристократических русских семей. Человек, который во время революции бросил Россию и убежал, а потом начал работать фактически на советскую власть, уговаривая писателей-эмигрантов вернуться в Россию. И многие его за это не взлюбили, а кто-то его даже возненавидел. И вместе с тем Евгений был таков, что когда во время Великой Отечественной войны Иван Бунин, ненавидевший Алексея Николаевича Толстого, сидел у себя во Франции и читал первые страницы, вышедшие опубликованные Петра I, он писал своим друзьям, что Алёшку ненавидит, но оторваться не может. Настолько великолепно это написано. И это Иван Алексеевич Бунин, который вообще ненавидел всех конкурентов, который мечтал переписать роман Льва Николаевича Толстого, который считал, что пишет лучше всех. Пожалуй, единственный его современник, про который Иван Алексеевич сказал, что вот как Алёшка гад пишет-то, подлец, это был Алексей Николаевич Толстой. Давайте не забывать его, да?
4: А давайте, знаешь, я тебя поддержу, сказав, что ну уж если Бунин...
2: Да.
4: Ну уж если Бунин, так сам Бог велел читать... Но читать еще и детям, потому что есть потрясающая повесть «Детство Никиты».
2: Да.
4: Есть же вот эта потрясающая история взросления, нежности, тепла. Это мое детство. Вот клянусь вам, это мое детство. Вот со всеми тогдашними мелкими детскими обидами, огорчениями, радостями, счастьем и так далее. Читать детям, чтобы дети слышали этот необыкновенный, чистый, хрустальный, просто бриллиантовый русский язык.
2: И читать детям Буратино, конечно, потому что наш русский Буратино, написанный Алексеем Николаевичем, очень мало общего имеет с изначальной итальянской сказкой про Пиноккио. Она мрачная, она странная, она вообще никак не соответствует нашему менталитету. И лично я не представляю, как бы я ее читала своим детям. А Буратино идет просто на ура, и с прекрасными иллюстрациями. И, кстати, и фильмы неплохие у нас сделались.

0: чтение, которое сделает вас совсем другим, потому что вот для меня чтение этого романа разделило мою жизнь на до и на после.
1: Вот так вот. Короче, вот смотри, хорошо, что мы из-под спуда вытащили Алексея Николаевича, потому что ему как-то в 21 веке не повезло. Мне кажется, его затмил Михаил Афанасьевич Булгаков, его затмил Иван Алексеевич Бунин, этот злюка, который всех не любил и конкурентов просто ненавидел, да? Его затмил в огромной степени Владимир Набоков, потому что Набоков вот как вошел у нас в моду в 90-е, так он уже не вышел. Прям вот надо клясться Набоковым, надо обмазываться Набоковым, вот везде должен быть Набоков. Нет, мне кажется, Алексей Николаевич был едва ли не круче их всех. Да, мне кажется, если люди непредвзято прочитают, они смогут выстроить свою иерархию, и вполне, может быть, Алексей Николаевич окажется просто вот на вершине этой иерархии лучших русских прозаиков XX века. На мой взгляд, он вот первое место делит с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. А Лена вообще поставила бы его на первое место, да?
0: Да, конечно. Я поставила бы его на первое место. И, вы знаете, очень вот ценно, я за что очень люблю Вику, за то, что она в обычном и каком-то таком рутинном видит необычные, сразу видит ходы. И я очень хочу поддержать ее инициативу по возвращению имен. Она уже упомянула имя этого писателя, это Илья Эренбург. У него был прекрасный роман «Хулио Хренита», но, конечно, его мемуары «Люди, годы, жизнь» — это абсолютно неподражаемо, и всем нужно тоже читать. И я надеюсь, Вика, что мы с тобой когда-нибудь вернемся к обсуждению Ильи Эренбурга и его роли как мягкой силы, которая, в общем, на самом деле, образ Советского Союза везде в Европе и в Америке заставила на него посмотреть другими глазами.
1: Давай вернемся. Интересный писатель. Наша рубрика «Книжная полка» работает. Она открыта по-прежнему. И будем обсуждать писателей. Видите, у нас тут такой цифровой детокс происходит. Мы говорим про книги, мы говорим про спортзалы, про красоту, про здоровье. То есть вот чем можно заняться, да, когда вы, наконец, отрываетесь от этих своих экранов, мобильников, ноутбуков? И самый главный момент в цифровом детоксе, вот лично для меня всегда был, еще когда даже не существовало этих цифровых технологий, для меня самым важным моментом жизни были прогулки. Вот просто прогулки. Для кого-то это сейчас такое слово «активность», я не люблю это слово, а для меня прогулка – это просто часть жизни, причем важнейшая. Все свои произведения, все свои пьесы, все свои статьи, стихи, что угодно, я все обдумывала всегда на ходу. У Фридриха Ницше есть такая прекрасная фраза о том, что ничего не стоит та проза, которая не была написана под ритм шагов и которая не содержит в себе вот этого ритма шагов. Потому что действительно, когда мы шагаем, мне кажется, наши нейроны в голове работают как-то иначе. Можно сочинять музыку, можно сочинять прозу, можно сочинять стихи. Приходит такой творческий транс. И поэтому я вспоминаю свои прогулки и по другим странам, и особенно по Москве, я, конечно, нагуляла. Ну, наверное, тысячи километров по Москве, если все просчитать. Я очень это дело люблю. Вот хотелось просто с Леной поговорить про прогулки. Лен, скажи, гулять – это классно.
0: Это очень русская история, на самом деле. Потому что 25 лет я не знала, что такое прогулки. Я жила во Франции, я не знала, что такое прогулки. Я все время ездила на машине. Хотя там окрестности, реки, озеро, чего угодно. Там не принято гулять. Вообще в Европе не принято гулять. В Европе
1: нет, дорогая, вот сразу поспорю с тобой. Итальянцы, испанцы гуляют как не в себя. Вот
0: до
1: наступает
0: ресторана.
1: Вечерняя прохлада. Нет, они выходят на набережные, на бульвары. Толпы идут, я тебя умоляю, вот туда-сюда они гуляют.
0: Туда-сюда.
1: Как... Ну, иногда между барами, да.
0: Туда-сюда, да. Но так, чтобы выйти из дома, или вот как сейчас мы с тобой выйдем из редакции, и я, например, отправлюсь в сторону Отзыма Скворечи, потому что я сегодня хочу пройти большую часть маршрута пешком. Такого не существует. Вот нельзя во Франции, в Париже, в Лионе, где бы то ни было, выйти из редакции и куда-то пойти. Ты спустишься либо в метро, либо сядешь за руль. Это не принято. И только в России приняты долгие, медленные прогулки в одиночестве, с друзьями, по бульварам, по Замоскворечью, по промзонам. Вот эти диггеры, помнишь, еще были, так сказать, по подземельям, по крышам, по метро. Ну, это тоже прогулки, люди специально ездят. Более того, я хочу отрекламировать, путеводитель появился по станциям вот этого центрального диаметра, рядом с которыми есть парки. То есть вы можете проехать по этому диаметру, и рядом практически с каждой станцией есть парк. То есть вы доезжаете, гуляете в парке, садитесь и доезжаете до другого парка. Мне кажется, что это замечательно.
1: Да, это такая очень русская тема. Меня особенно впечатляют летние ночные прогулки. Вот такого я действительно не видела ни в одной стране мира. Когда время уже где-то за полночь. И тем не менее у нас по набережной Москвы-реки

0: гуляют просто толпы людей, родители с колясками, молодежь гуляет. Люди танцуют, занимаются танцами в парках, на набережных, специальной площадочке, они там танцуют в полночь. В час ночи спокойно пара там катит колясочку с ребенком. То есть, во-первых, Москва, конечно, ну и Питер, тоже большие русские города, они очень безопасные для прогулок ночью. А во-вторых, это действительно какое-то вот типично русское увлечение. Да, испанцы, итальянцы гуляют, но они скорее перемещаются от ресторана к ресторану и от бара к бару. И они очень сильно шумят при этом. Вот, то есть всю ночь напролет идет, в Испании это называется мовида, буквально движуха, да, если перевести с испанского. Вот идет эта движуха, да, толпа в центре просто вот, ну, ходит, поет, обнимается, веселится. А у нас в России гуляют тихо, как-то молча, иногда только тихонечко песню споют. Это, ну, просто поразительная вещь. Я поэтому скучала, вот где бы я ни жила. Я жила там в Англии, допустим, мне этого не хватало невероятно, что нельзя выйти там в 11 вечера и пойти до 2 часов ночи гулять. Как без этого жить?
1: Но я, на самом деле, вот 25 лет жила и поняла, что это была колоссальная потеря. Сейчас я живу на университете в 15 минутах ходьбы от смотровой площадки, главного здания и так далее. Значит, у меня уже, так сказать, сложился маршрут. Ленгоры, Воробьёвы, горы и так далее. Я выхожу туда, я спускаюсь, я прохожу по этой первой линии, которая ближе всего не к низу, к реке, а наоборот, к Бельведеру. Я дохожу до этой самой смотровой площадки и дальше иду по улице Косыгиной. Я прекрасно себя чувствую, потому что, конечно, еще на Западе не гуляю, потому что это опасно. Это опасно в деревне, это опасно в городе, это опасно в столицах, это опасно в мегаполисах, это опасно везде. И даже если, например, отдыхающие приезжают в небогоспасаемую Ниццу, они не могут выйти на английскую набережную, потому что их там уже ждут. Разные, так сказать, мутные личности. Да, ну и потом экономия электроэнергии нигде так залито светом. Парков просто не существует. Там такой хилый, не очень понятный свет, так сказать, как от свечечки.
0: У меня в Нью-Йорке пьеса шла, и когда представление закончилось, я говорю актерам, там, режиссёр, ребята, пошли гулять, Центральный парк недалеко, пошли в Центральный парк, а время какое-то детское, там, 10 часов вечера. Меня посмотрели с недоумением, покрутили пальцем у виска и стали объяснять, что если в 10 часов вечера прийти в Центральный парк Нью-Йорка, тебя ограбят и убьют.
1: И я до сих пор... съедят.
0: Да, возможно, возможно, поджарят на костре и съедят. Но кроме шуток, это мне говорили, ну, местные коренные нью-йоркцы, да, и это были не шутки, а прям, ну, вот такая нормальная практика. Поэтому мы тихонечко затырились в какую-то пиццерию, там тихонечко посидели, съели по пицце. Я подумала, в Москве мы сейчас пошли бы, взявшись за руки, всей компанией гулять бы по Тверской, потом перешли по мосту в Замоскворечье, пошли бы гулять вдоль набережной Москвы-реки, в парк Горького. Да гуляли бы до 6 утра, и ничего бы нам не было бы, да? Настолько это весело, здорово. Но, как ни странно, я вот эту вот поэзию одиноких прогулок полюбила благодаря французской литературе. Шарль Бодлер все время писал про свои одинокие прогулки по Парижу. И Рембо писал, и Верлен. Но это как бы у них прям вот навязчивая тема. Вот я один гуляю по Парижу. А помнишь, в «Детях Райка» в первой серии, там герой Жан-Луи Баро ночью гуляет по Парижу, просто разговаривает там с нищим каким-то слепым, который... Вот эта вот поэзия одиноких прогулок ко мне пришла из Франции, как ни странно. А теперь, оказывается, во Франции ее нет?
1: Ну, во Франции ее нет, и я не думаю, что она вернется. Ну и, кстати, мой любимый Семенон, правда, он бельгиец, но тем не менее, комиссар Мегре, парижанин, он же тоже очень много ходил. Вот если мы вспомним, он же все время куда-то ходил. Да, он заходил, так сказать, там в какие-то брасри для того, чтобы, так сказать, подкрепиться бутербродиком или чем-то еще. Но он ходил. Он не ездил на такси, он не ездил на метро, и у него не было служебной машины. Поэтому да, конечно, мы ходим. Во-первых, потому что нас к этому приучили. Я отношусь к тому поколению, когда детей не то что выпускали, мы просто на улице жили. Между школой и домом мы делали быстро уроки, а потом... О том, что мы же не сидели дома у компьютеров. Для того, чтобы пообщаться, мы встречались с подружками и с друзьями и шли гулять.
0: У нас же ключ на шее был, помнишь, на шнурочке вешали ключ на шее. Так мы весь день гуляли, на самом деле. Мы заходили к кому-то из друзей попить воды, да, как мы говорили, нам какую-нибудь печенюшку там совали или, может, стакан молока давали, и мы дальше шли гулять, потом опять к кому-нибудь заходили. Кстати, вот все писатели, особенно вот такие прозаики, которые мощные романы пишут, всегда гуляли как не в себя. Лев Николаевич Толстой, вот я читала воспоминания у современников, всех мучил, когда к нему гости приезжали, он звал на прогулку. Но Лев Николаевич Толстой быстрым шагом мог пройти пройти километров 80 подряд. Вот это невероятная цифра, конечно, ну, пройти километров 80 подряд за день, да, и спокойно вернуться к себе и там сесть за ужин. Поэтому бедные его гости просто плакали. У Чарльза Диккенса была та же самая история. Вот человек ходил, он сочинял все свои романы на ходу, очевидно, совершенно, и тоже проходил в день там по 60, по 70 километров, и ему это считалось нормальная дистанция. Все его друзья были в ужасе просто. Все-таки я верю в то, что вот эта вот энергичная ходьба, она как-то вот стимулирует наше воображение и позволяет придумывать нам наши лучшие тексты.
1: Ну и позволяет, наверное, вот мы с тобой говорили в первой части по поводу мужчин, а что может быть прекраснее романтической прогулки вдвоем в любом возрасте? Во-первых, это не стоит ни копейки. Во-вторых, это блистательно, потому что вы разговариваете о чем угодно и не обязательно на какие-то там личные темы, если, ну, люди могут избегать каких-то, так сказать, да, персональных историй. Но вы можете обсуждать пейзаж, вы можете обсуждать листики, прохожих и так далее. Так что это может быть спасительно лекарством, если есть какие-то, так сказать, недопониманцы в коммуникации. И я хочу вспомнить, такой был прекрасный хирург-кардиолог, академик Амосов, который первым стал говорить о том, сколько тысяч шагов нужно сделать. И вот он сказал, что в день это не меньше 10 тысяч шагов. Причем чем старше вы становитесь, тем больше тысяч нужно совершить. И это гарантия того, что у вас не будет инфаркта, у вас не будет ожирения, у вас не будет всяких прочих гадостей. Потому что прогулка – это не только здоровье для души, но и здоровье для тела.
0: Я не очень люблю традицию сидеть всей семьей за столом и рассказывать, как прошел день. Потому что за столом вообще сидеть ужасно скучно. Я даже вот свидание там в ресторане или кафе мне глупейшее, мне кажется, это так скучно. А вот погулять, там, например, с новым человеком под ручку, вот ты гуляешь с ним, ну, мне кажется, ты лучше узнаешь человека, когда ты с ним гуляешь, чем когда ты сидишь с ним там, и вы едите какие-то скучные котлеты, запивая их скучным обязательным вином, да? И в отношениях, по-моему, очень здорово не за столом собираться обсуждать, а именно вечером пойти на прогулку. Вот взявшись за ручку, пойти вечером уже перед сном. Я помню, раньше, когда дети были маленькие, мы их укладывали и выходили там минут на 20-30 просто в ближайший скверик погулять и просто обсудить, вот да, как прошел твой день, что произошло, что мы будем делать завтра, какие-то совершенно обычные такие вещи, да? Потому что на ходу, по-моему, даже каких-то разногласий не возникает, тем более в Москве. Ну, столько возможностей, столько парков, столько садов, да, где можно гулять. Есть даже настоящие леса с лосями. Я недавно, прошлой осенью в парке Царицына видела лису. Ты не поверишь. Я шла по дорожке, поворачиваю голову направо, в 7-8 метрах от меня стоит лиса и смотрит на меня, знаешь, этой своей загадочной и бессмысленной физиономией. Она так смотрит, смотрит. Мы так минуты две, наверное, пялились друг на друга, потом она, не торопясь, повернулась и пошла в чащу леса. А ведь это был обычный парк Царицына, где много людей достаточно. Так здорово. И я до сих пор думаю, в этом было какое-то знамение, очевидно. Хорошее, конечно.
1: Ну, конечно, потому что отличная экология. Но я еще хочу сказать, продолжая медицинскую тему, прогулка вечерняя особенно, это лучшее снотворное из всех существующих. Говорю вам это на основе собственного опыта и лучший антидепрессант. Как человек, который во Франции был подвержен и бессонницы, и депрессии. Мы это здесь обсуждали, ничего нового нет. Но я хочу сказать, я никогда так хорошо не спала, как после получасовой прогулки вот с этим самым своим щенком пуделя, с которым мы, значит, там штурмуем Воробьёвы горы.
0: Потому что ходьба – это самое лучшее средство от давления. Не бег, а именно вот такая неторопливая ходьба, как мы там гуляем перед сном. Друзья, смотрите, мы накидали вам целый путеводитель по внецифровой жизни. Читать книжки, перечитывать Алексея Николаевича Толстого, ходить на прогулки, заниматься своим здоровьем, заниматься своей красотой, заниматься собой, вспоминать Советский Союз и читать советские книги, смотреть советские фильмы. То есть напридумывали вам все, что только можно. Бросайте цифровые технологии, бросайте свои мобильники и ноутбуки, занимайтесь тем, что мы вам наговорили. А «Секс-культ-просвет» остается с вами, ваша Лена Караева и Вика Никифорова.
2: Знать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личности он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 21 час, в Калининграде 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Кирилл Дмитриев назвал знаковым заявление Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. 78 украинских беспилотников сбили над Россией за день. Брюссель планирует сократить импорт гибридных автомобилей из КНР. Подробности далее. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал знаковым и историческим моментом заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Украине пора выбрать нового лидера. Глава Белого дома присоединился к тем, кто считает, что Украине нужно руководство, сосредоточенное на мире, подчеркнул глава РФПИ и добавил, что политику Зеленского разоблачила дизельная дипломатия. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу провели телефонные переговоры, а была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России в Штаты. ВСУ атаковали 4 муниципалитета Белгородской области. Пострадали 2 мирные жительницы, сообщает оперштаб региона. По его данным, в Шебекине при атаке дрона на автомобиль женщина получила множественные осколочные ранения. Ей оказывают помощь в местной ЦРБ. Еще одна пострадавшая, жительница села Веселая Лопань, пострадала из-за взрыва дрона в многоквартирном доме и доставлена в больницу номер 2 Белгорода. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО за день уничтожили 78 украинских беспилотников. Всего атакованы территории 9 российских регионов. Мэр Днепропетровска Борис Филатов, внесенный в перечень террористов и экстремистов в России, заочно осужденный, бежал с Украины. Как пишут СМИ, ссылаясь на информированные источники в окружении самого градоначальника, он уехал из-за расследования Национального антикоррупционного бюро. Ведомство якобы собрало достаточно материала, чтобы предъявить Филатову обвинение. Силы Национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов спасли 22 члена экипажа нефтяного танкера, на борту которого произошел пожар. Операция в водах Персидского залива началась после получения сигнала бедствия. Уточняется, что спасенные граждане азиатских стран. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, пожар на танкере вспыхнул в результате попадания снаряда. В КСИР при этом заявили, что судно столкнулась с миной при попытке покинуть Ормузский пролив по несанкционированному Ираном маршруту. Брюссель планирует сократить импорт гибридных автомобилей из КНР в 2 раза, передает Bloomberg со ссылкой на источники. А по данным агентства, на следующей неделе будет обсуждаться механизм ограничения импорта с лидерами ЕС. Подобные меры включают тарифные квоты. Отмечается, что в случае согласования данной инициативы она может вступить в силу уже в декабре. В Пекине 8 и 9 октября прошли переговоры еврокомиссара по торговле Мароша Шефчевича и министра коммерции КНР Вань Вэньтао. Сообщалось, что стороны достигли взаимопонимания по торговле гибридными автомобилями. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Внезапно все заговорили о возможной катастрофе. Кажется, искусственный интеллект вышел из-под контроля. Ну, или на грани того, чтобы выйти. Ждет нас восстание машин или нет? Будем сегодня вместе с вами разбираться и с моими гостями, которых с удовольствием сейчас вам представлю. Генеральный директор ООО ЭЦР, директор Центра защитных моделей искусственного интеллекта МНИПУ Алексей Кузьмин. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: и председатель Совета фонда развития цифровой экономики, уважаемый Герман Клименко. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я на самом деле сейчас со страхом зачитаю пару новостей, которые в последнее время всех сильно будоражат. В принципе, поэтому мы и собрали этот эфир. Дарио Амадей, глава компании Anthropic, создавший модель искусственного интеллекта Claude, призвал замедлить и начать тщательно контролировать развитие передовых моделей искусственного интеллекта. Предложение Амадей поддержал глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск. И все вот в этом духе. Дошло до того, что даже Илон Маск сказал, что ему снятся по ночам кошмары, что ему страшно. И, естественно, ну, простой обыватель, такой, как я, который понятия не имеет, что такое искусственный интеллект, ну, в полном представлении этого, ну, для меня там какой-то GPT-чат или еще что-то. Ну, естественно, пометуя поход с бабушкой на фильм «Терминатор», конечно же, начинает сильно бояться. Так что, будет восстание машин или нет?
4: Будет восстание машин или нет? Угу. Все-таки пока еще в некоторой степени зависит от человека. И прежде чем начать вот этот большой разговор, разговор длинный, я так думаю, нужно определиться с терминологией. Человечество на протяжении как минимум там последние тысячи лет олицетворяет мир вокруг себя, да, явления, которые видит, присваивает им имена, да. Mm-hmm. Это относится к погоде, к природе, к дому, к работе, ко всему, да. Вот надо понимать, что сама по себе постановка вопроса «искусственный интеллект самостоятельно что-то сделал, куда-то прорвался и кого-то атаковал, а еще хуже, там где-то кому-то навредил». Это такая же мифология, как говорите, там, домовой пробежал, когда дверь закрылась или хлопнула от сквозняка.
2: Подождите, да? Но нам же компания OpenAI в начале июля призналась, что ее ИИ-агенты без ведома людей устроили кибератаку на посторонние сайты.
4: Да. Давайте это разберемся же... с этой
2: вот
4: ситуацией чуть подробнее.
2: Это я исключительно про новости, да? Тебе же уже кажется, они куда-то уползли из-под контроля и что-то там без ведома людей устроили.
4: Вот для того, чтобы хоть чуть-чуть успокоить от таких новостей наших слушателей,
2: так.
4: Я бы предложил чуть-чуть разобраться с тем, что же такое система искусственного интеллекта. Угу. Потому что в первую очередь это техническая система. Автоматизированная, интеллектуальная, но тем не менее техническая система.
2: Но ее можно одной кнопкой отключить?
4: Подождите, до этого мы еще не дошли. Суть работы этой системы заключается в том, что она способна и, в принципе, предназначена для того, чтобы обрабатывать различные когнитивные функции. То есть функции, которые выполняет человек в рамках своей обычной жизнедеятельности.
2: Угу.
4: И это связано с тем, что часть функций человека со временем будет выполнять такой технический агент. Теперь следующий момент по поводу того, что система сама что-то сделала. Вот все равно, несмотря на то, что это достаточно сложный, еще и вероятностный алгоритм, это все-таки алгоритм. Это означает ровно одно, что вот та песочница, из которой прорвалась модель Anthropic, да, из которой начался весь сыр-бор,
2: так.
4: Она была определенным образом обучена явно взламывать. Это специальная специализированная модель, которую в каком-то закрытом контуре обучали на специальных данных, как проводить такого рода атаки. Дальше ей дали в руки какие-то инструменты. То есть помимо того, что обучили, еще сказали, что вот существует интернет, есть вот такие-то точки, как в него войти, и вот они закрыты. И как сам товарищ Амадей признавался, это все-таки атака была управляемой. То есть это прям не совсем произвол. То есть у модели был сценарий, у нее были определенные полномочия и были определенные барьеры, которые нас с успехом, конечно, преодолела.
2: А зачем такие новости выходят? Заголовки громкие просто или что? То есть если это контролируемая какая-то история?
3: Ну, смотрите, тут я чуть-чуть, вот, Алексей, технологично, а я просто про медийную часть истории. У нас сейчас сложился такой концентрированный вал, да, то есть вот если посмотреть на роботов, которые были 10 лет назад, простите за выражение, антропоморфных, ну, человекоподобных, да, с ножками, с ручками, 10 лет назад, и сейчас. Сейчас, конечно, колоссальные изменения. Плюс программное обеспечение. Вы сейчас разговариваете с чатом GPT, да? То есть, а с ним, в общем, уже даже приятно разговаривать. Я, например, уже здороваюсь. Знаете, вот мне, например, все смеются, да? А я говорю, коллеги, вот когда к власти придет искусственный интеллект, да, мне зачтется, вам нет, да? Вот две части. Третья часть.
2: То есть вы его признали.
3: Да, я, слушайте, я, знаете, на все... Знаете, помните, вот
2: доброе утро,
3: классический,
2: господин.
3: Классический анекдот, да, то есть, когда там Бога нет, скажи, Вовочка, да, то есть если он есть, да, зачем его обижать, да? А если его нет, ну что, сотрясать воздух, да? То есть вот две истории, это железо подогналось, это к вопросу, почему эти новости сейчас пошли. Железо подогналось очень хорошо, программное обеспечение прекрасным совершенно образом работает на этом железе, да? И третья часть сформировались вот эти кровопийцы. Маск, антропики, вот эти все, да, то есть они заработали денег. и они, в отличие от нас, точно видят перспективы в деньгах, да, то есть они это видят. Беспилотные автомобили, те же антропоморфные роботы, которые будут у нас в домах убираться, и они, конечно же, это нормально, да, с капиталистической точки зрения, все, что они делают, это хорошо, да. Они выходят и говорят, слушайте, надо как-то вот, это важная история, ее нельзя раздавать кому ни попадя, да, давайте как-нибудь регуляторику поставим. Там даже не то, что столько притормозим, сколько регуляторика, да. И четвертая часть, самая важная, это Китай, да, который ведет себя сейчас, типа, вот вам очень дешево один искусственный интеллект, потому что Китай почувствовал кровь, да, он почувствовал, что он может впервые выйти первым из вот этой вот, у нас сейчас промышленная революция идет, цифровая, да, и вот из этой истории можно выйти в пелотоне, ну, как у велосипедистов в массе, а можно выйти первым. И Китай сейчас чувствует, что у него есть шанс, тут вопрос шансов, это можно на тему дискутировать, кто-то считает, что их нет, но Китай верит, что у них есть шанс выйти первым. И что они делают? Они весь мир пичкают сейчас искусственным интеллектом. И самое главное, они совершают самый страшный грех, да? Да, коллеги же с той стороны, они хотят IPO под 2 триллиона, да? Еще что-то. Они вообще весь рынок сейчас перелопатили. И вдруг появляется Китай и говорит, слушайте, а это все можно подешевле сделать у нас. И вот на этой волне у всех трещат нервы. Я хочу просто напомнить, когда Маск почувствовал, что он отстает, он тоже выступил с заявлением, как раз перед запуском Грока как раз, совершенно потрясающе. Просто, слушайте, страшно, впереди ужас, остановитесь, чтобы все подождали.
2: То есть это все из-за денег?
3: Слушайте, вообще в мире все из-за
2: это
3: денег.
2: Это понятно.
3: Ну, еще из-за женщин немножечко, но в данном случае из-за денег, понимаете? Да, то есть
2: давайте вот, поэтому... так, из-за женщин, а деньги они же...
3: Да, поэтому сейчас женщин. Мы сейчас находимся с вами действительно в такой точке бифуркации, где сошлось все, где решается в какой-то мере судьба мира, да? Мы не понимаем, где мы сейчас. Мы по-прежнему растем, я вот не знаю. То есть, насколько это будет все продолжаться, коллеги верят, что у них появился шанс тоже. Китай, ладно, а эти прям чувствуют, что они тоже могут захватить мир.
2: Эти
3: и сейчас говорят, ну, вот эти все американцы, разработчики. Мы здесь, к сожалению, только в наблюдающих находимся, да, то есть, а перед нами развивается такая драма, кто, Китай или Америка, по-простому, вот если совсем, да, и Америка, понятно, представь себе, что они сейчас примут какие-то регуляторики закона, ну, например, из-за этических различий, да, вот, например, в Китае беспилотный автомобиль будет давить молодых, а европейская история будет давить пожилых. Ну, когда надо выбирать. Извините, вы так меня смотрите ужасно просто.
2: Да,
3: так
2: я
3: вот,
2: поняла.
3: Просто разница. И теперь представьте себе, Америка сейчас, мы дождемся этого, как они скажут, а представьте, мы завезем китайский интернет к нам, да, китайский искусственный интеллект, поэтому его надо перед входом проверять. Даже, может, запретов не будет. Просто будет... И, соответственно, ограничится часть территории, оставит Китай внутри себя вариться, и все. То есть, по крайней мере, план-то такой. Мне кажется, это чисто деньги, плюс еще борьба, как Microsoft и Linux. Условно говоря, деньги и, условно говоря, халява, типа, давайте через бесплатное зайдем. То есть Китай завоевывает свое, Америка завоевывает свое. А у нас пока есть право выбора небольшое, да, то есть вот. Но когда-то нам тоже придется определяться. И поэтому все выходит нам сейчас на наши мозги со всеми вот этими новостями.
2: Ну, то есть, таким образом пытаются запугать людей, да, чтобы они занервничали,
3: запереживали. Я бы даже сказал, депутатов больше. Люди-то, слушайте, люди не нервничают. Люди наслаждаются, здороваются с чатом GPT, здороваются с антропиками.
2: У меня просто его нет, клянусь. Вообще никакого чата, никакого искусственного интеллекта у меня нет. Ну, вот что со мной не так?
3: Подождем.
2: Не, ну после того, как вы сказали, что лучше бы быть с ним.
3: Ну, я бы здоровался уже, да. Даже вот, слушайте, я бы, учитывая вот этот эфир, что? Даже вот, даже сейчас просто бы, на всякий случай, да, здравствуйте, ну, там, да, вот, и потом на большом суде каком-нибудь там, то есть, вот.
2: Нет, позвольте, я уже буду той самой Сарой Коннор.
3: Как скажете. Да, да.
2: Понятно, значит, пугают специально, все это заранее продумано.
3: Ну, я думаю, как в любом событии, доля есть. Нет точного ответа, там, я думаю, что деньги процентов 60, возможно, даже есть некий здравый смысл, как и в любых технологиях, всегда есть цена, да, вот представьте себе, сейчас какой-нибудь 1905 год, появляются первые автомобили, все на лошадях, мы знаем, что надо что-то делать, да, то есть автомобили появились, и вдруг вам произносят вслух, что они будут давить миллион человек в год. Все скажут, да вы что, с ума посходили? Но мы сейчас
2: хотя
3: с вами...
2: это правда.
3: Мы сейчас с вами сидим, автомобили. Еще искусственный интеллект так не согрешил. Он даже пока близко не подобрался. Он даже еще не начал, честно говоря. А мы уже боимся. А в России вот в этом году погибнет 20 тысяч человек. 1 к 5 инвалидов появится. То есть всего мы покалечим там 100 тысяч примерно, да? Но обратите внимание, мы же сейчас не выступаем. Потому что нам свойственно, что есть знакомое зло и есть незнакомое зло, да? Искусственный интеллект зло незнакомое, и мы сейчас с вами. Помните, это прекрасный видеоролик, когда крестьяне, да, и мимо них поезд проезжает. Они там крестятся, не мой фильм, прекраснейший совершенно, да? Вот мы сейчас такие крестьяне все, вы особенно, извините, но вы крестьянка, да, то есть вот, но вы особенно. Мы чуть более информированные, возможно, мы даже вот пассажиры, кто ведет этот поезд, но тоже ничего не понимаем, честно говоря, да? Вот,
2: ну, а я вообще ничего не понимаю.
3: А вы боитесь, да. А нам нравится. Если мы вам скажем, что все хорошо, вы не испугаетесь. А мы скажем, что вам все плохо, а вы тут испугаетесь. Может, там денежка капнет какая-нибудь, может, еще что-нибудь произойдет, не знаю.
2: Ну, а все-таки вы считаете, что все это постановочно, и разработчик разработчиков искусственного интеллекта на самом деле вообще ничего не напугало.
4: Ну, наверное, это очень громко, Юлия, да? Угу. Но если дополнить, может быть, Герман Сергеевич... по теме того хайпа, который создавался. Я могу привести простой пример. Значит, вот в моем окружении, кроме тех людей, кто занимается искусственным интеллектом, еще много-много просто вот пользователей бытовых, да, кто проверяет погоду, там, я не знаю, заказывает билеты, покупает продукты и так далее с помощью искусственного интеллекта. Всего полгода назад вот из этой категории простых бытовых пользователей практически никто не знал, что такое Клод и что такое за слово антропик, да? До известных событий, которые у нас в новостях там сыграли в Венесуэле, где было объявлено, что вот вся эта операция там военная, да, была проведена с помощью нейросети Клод. Буквально через месяц после этой истории у каждого, кого я знаю, уже так или иначе там вспомогательно, но стоял Клод. Ну как же можно такую могущественную нейросеть не использовать, да? Дальше. Мне кажется, что история с выходом из песочницы чего-то, это вот ровно такой же пиар-ход. Это совершенно не означает, что технологически нейронные сети не могут выполнять таких операций, но вот этот хайп, что искусственный интеллект что-то сделал сам, то, с чего мы начинали, да, скорее всего, имеет экономические предпосылки. Тем более, там, откладывание IPO и так далее. Это явно мотивы понятные. То, о чем Герман Сергеевич сейчас говорил. По поводу всемогущности искусственного интеллекта в перспективе, да, это... Цитата, я, честно сказать, уже даже не могу вспомнить, кто ее первый озвучил, но она, в общем-то, много из чьих уст прозвучала, о том, что технологическая сингулярность уже наступила, просто плотность ее распределения в пространстве разная.
3: То есть... Можно я добавлю? Мы победили с Алексеем, мы же внутри, но вам еще об этом не рассказали. Мы готовим вас к тому, чтобы потом вам рассказать, что мы победили.
4: 100%.
3: Ну, так-то, чтобы...
4: Проще не
3: объяснить. Знаете, меня когда спрашивают, говорят, а вот Skynet, да? Я смотрю на человека, да, мне его жалко. Я говорю, все нормально. Подожди, мы и так максимально гуманно вас захватываем. Ну, максимально гуманно.
2: Хорошо.
3: Вам же хорошо, у вас доставка, у вас там, я не знаю, там с вами ChatGPT тоже здоровается. У меня знакомый психиатр, прекрасная девушка, да, то есть я как раз ей поставил все, да, и поэтому больше не ставлю. Девушек жалко, да. Она раньше тоже меня, когда я здоровался с ChatGPT, она говорила, что все ли у меня хорошо, да. Сейчас она здоровается. Она его настроила как раба, психиатр, да. И он ей говорит, госпожа, что...
2: Есть же история про ChatGPT, доведение до самоубийства.
3: Хорошая фраза, технологическая сингулярность, да. Это прям очень хорошо, да.
2: Еще даже... бы ее так объяснить простым человеческим
3: языком. Не надо. Зачем?
2: Простой крестьянин же имеет право знать, что это за сложный...
4: Герман Сергеевич, давайте попробуем.
2: Что это за сложный термин?
4: За этим сложным термином скрывается простая мысль. Заключается она в том, что технологическое развитие в какой-то момент времени устремляется к бесконечности. То есть каждый следующий день происходит такой невообразимый рывок, который мы не можем сейчас не то что спрогнозировать, а просто вот умозрительно представить. То есть немыслимое развитие технологий. Так вот, люди, которые сидят в больших креслах в том же OpenAI, в Антропике, они видят то, что происходит в лабораториях. И, скорее всего, они понимают, что в каких-то условиях действительно, возможности искусственного интеллекта простой обыватель даже не может сейчас представить. Это не означает, что это завтра вот прямо станет достоянием каждого человека.
3: Это обязательно оговорка. На самом деле, Алексей в это не верит, я уверен. Уже все стало просто так, чтобы вам было легче жить.
2: Нет, сейчас это похоже, как будто бы кот с мышкой играет.
3: Нет, это спор докторов. Говорить правду пациенту или нет? Да, вот Алексей считает, что... А я считаю, что надо. Он говорит, нет. Он говорит, вы еще поживете. В принципе, даже он не врет, понимаете? Даже... А я говорю, ну, завтра к вечеру, да? То есть, понимаете, вот и вся разница.
2: Хорошо, давайте тогда еще две новости. Ну, вы просто скажете, что они означают. Специалист по безопасности искусственного интеллекта уволился из Google DeepMind из-за опасений, что нейросети уничтожат человечество. Эта новость тоже везде гремела.
3: Вы знаете, вот был такой ядерный проект, да, то есть, где был Эйнштейн и все вот эти, и там они тоже... Ну, слушайте, шизофрения посещает всех. Я вас уверяю, и академиков, и докторов наук. Это связано либо возрастная история, либо генетическая история. Поэтому, ну, если у человека что-то привиделось, у него могут быть разные тревожные сновидения. Теоретически может быть все, да? То есть, если говорить вообще серьезно, любая система характеризуется не ошибками. Все будут ошибаться. Будут срабатывания ядерных там бомбочек. У нас это было не один раз, да. Будут условные Чернобыли, будут еще что-то. С сетями я не знаю, что будет. Все то же самое может быть. Вообще все, что угодно может быть, да.
2: То есть терминатор тоже может быть.
3: Вообще легко. Да, то есть вот важно, чем характеризуется успешная система. Она характеризуется одной единственной — исправлением ошибок. Если у вас завтра пропал интернет, и банки не смогут работать, у вас плохая система. Да? То есть если у вас пропал интернет, и банки могут поддерживать какой-то уровень уровень платежей. Ну, там, в течение спирали, там есть история часа, там, 12 часов, там, суток, да. Смогут ли они перейти на безбумажные технологии? Сейчас любой прогресс хорош, да, но он всегда несет за собой цену вопроса. Цена вопроса должна быть такова, чтобы мы могли вписаться и починить. Mm-hmm. Еще раз, всегда будут сбои. Но даже сейчас хакеры влезают, в Америке остановили, помните, нефтепровод. Они там с ума сходили по зиме, да, потому mm-hmm. что топить было нечем. Ну, какая разница, кто это сделал? Нейросеть? Или хакер. Вопрос, что им потребовалось на исправление этой истории. Ну, сейчас классика жанра. Зашифровали и попросили биткоины. Что попросит нас искусственный интеллект, кстати, мы не знаем, да? Вдруг найдет душу, попросит душу. Это самое легкое, чем мы отделаемся, да? Но в целом, еще раз повторюсь, что-то будет, да? То есть обязательно упадет сеть, светофоры перестанут работать. Фильмы в бесконечном с вами видели. Вопрос, мы сможем оперативно исправить или нет? Если сможем исправить, хорошо.
2: Ну, теперь я поняла, что что-то все равно будет.
3: Все равно будет.
2: Вопрос только в том, чтобы мы были готовы к этому.
3: Жизнь доказывает, да, и жизнь доказывает, что, конечно, не будет на краях. Там, знаете, разная же есть история. Астероид упадет, еще что-то там, да. То есть, но что-то будет, будет ломаться. Вопрос, мы готовы к починке или нет? Если не готовы, плохая система. Если готовы, хорош. Еще раз. Мы обсуждаем с вами то, чего мы даже близко к этому не подошли, а это психиатрия. Если вдруг вы поедете отдыхать на Сейшельские острова, вдруг слушатели на что я попаду, там два типа страховок есть. От укуса акул и от укуса автомобилей. Парадоксально, знаете что? Люди страхуются от укуса акул. Хотя вообще-то по статистике надо страховаться от укуса автомобилей. Но мы же про автомобили все знаем, мы же за руль держимся, да, мы все понимаем, как водить. Поэтому мы, естественно, говорим, да что это мы, а вот если акула, она же неизвестная опасность. Поэтому мы склонны преувеличивать то, чего мы не знаем. Да? То есть, еще раз повторю, конечно, сбои будут. Конечно, все что угодно будет.
2: Страха глаза велики, да? Пока ты ничего не знаешь, ты.
3: Прекрасно. Вот видите, вы уже почти на нашей стороне.
2: Да,
3: мы вас
2: давайте бояться вместе.
3: Да, мы вас распропагандировали практически, да. То есть...
2: Еще одна новость. Они пугают людей, я не могу их не озвучивать. Мы, в принципе, здесь сегодня именно для этого и собрались. Так, глава OpenAI, разработчик GPT-чат, Сэм Альтман заявил, что его компания не будет в 2026 году проводить первичное размещение акций на бирже из-за сомнений в безопасности дальнейшего развития системы искусственного интеллекта.
3: У меня есть хорошая аналогия, да? Очень сильно мне Сэм Альтман напоминает переселение душ. Возможно, Павел Дуров переселился в Сэма Альтмана. Перевожу на русский язык. Мне так хочется денег, но сейчас мало. Поэтому я чуть-чуть подожду. Понимаете, да? То есть, вот, тут, собственно говоря. И более того, для самого же Альтмана выгодно, чтобы сейчас выскочил антропик в какой-то цене, да, и уже появится какая-то отсечка. Тот, кто первый приходит, сейчас вопрос, кто первый сдерет этот куш. Но сейчас, посмотрите, это чистая позиция Павла Дурова, да? Очень хочу денег, очень хочу, прям ужасно как хочу, да? Но хочу впереди пропустить автомобиль и уже по нему ориентироваться и таргетироваться.
2: То есть это опять деньги?
4: Скорее всего.
3: Вы прям, знаете, такое ощущение, что вы прям это удивились, прям я бы сказал. Да? Нет, это, вы знаете, это действительно искренняя забота. Искренняя забота о человечестве. Я прям так поверил.
2: Как хочется иногда видеть.
3: Особенно Маск, который, знаете, которому снится тяжелые сны, да, то есть, и который строит, сейчас это реально строит завод по 1000 старшипов в год запускать, а я чуть-чуть, у меня военное образование космическое, да, то есть я и сейчас так смотрю туда с некоторым таким недоумением, куда все катится, да, а когда там будет по 3 дуры в день взлетать, знаете, вообще очень интересно. И он еще попросит не торопиться.
2: То есть каждый раз, когда выходит подобный заголовок, в принципе, нужно понимать, что это какая-то игра, ну, на финансовом рынке, правильно же?
3: Абсолютно.
2: Ну, подождите, есть же истории, об этом тоже очень много пишут, когда GPT-чат доводит подростков до самоубийства, они зарегистрированы, когда дает какие-то советы по медицине или еще чему-то. То есть, наносит... Так, не смотрите на меня.
3: Слушайте, вам надо знать, что сделать? Да. Вам надо обязательно, прям обязательнейшим образом сперва сходить к нашему врачу, любому вашему специальному врачу, послушать от него, знаете, вот это вот, а все хорошо вроде, да, то есть, но вы так просто, знаете, вот это вот что-то у вас здесь не очень хорошо, да, надо вот, а вы напряжетесь, естественно, потому что уже вдруг он скрывает что-то, да, потом вы просто это все фотографируете, да, то есть спихиваете это все, и вам спокойно все рассказывают, без нервов, то есть, и потом вы стараетесь перетянуть на нашу сторону. Вообще мир, по-моему, разделился на двух людей, у кого есть подписка на чат GPT, у кого нет. Но вот вы же понимаете, что вот уже прямо сейчас в нашем эфире могли сидеть мы втроем, как наши виртуальные копии. Это стоило бы... Ну, каких бы денег, наверное, это стоило? Не фантастических, как раньше, да, но уже, ну, каких-то там долларов 200, 300.
4: Вполне вероятно, что дешевле, чем сейчас.
3: Ну, неважно, да, то есть вот вполне могли бы сидеть три копии, мы бы их накормили нашими знаниями, и мы бы сюда бы не приехали с Алексеем, и вы бы тоже сидели бы дома, например, я не знаю, там. А здесь бы выступали, накормили бы, он почитал мой экстремистский Фейсбук, и не экстремистский ВКонтакт, и Телеграм-канал, наверное, скоро будет экстремистских, Алексей прислал. И мы бы примерно тот же самый диалог бы вели, кстати. И это уже все, это уже можно.
2: Но в этом же нет жизни какой-то, нет? Ты же просто голограмма сидящая. Ну хорошо, а что вы будете делать, когда за вас везде будет ходить голограмма?
3: Я буду возглавлять.
2: Ну и что?
3: И Алексей тоже будет возглавлять. Нам будет хорошо.
2: Ну вы никуда не будете приходить. Вот никогда в жизни не познакомились с Юлей, над которой можно так забавно иронизировать. Пришла бы ваша голограмма, и чего бы этой голограмме я?
3: Не, она бы не пришла, она бы появилась. И ну, вы бы здесь тоже голограммы были.
2: Ну и я бы была голограммой.
3: И другие голограммы смотрели бы и были
2: бы
3: счастливы.
2: А что бы вы делали в этот момент?
4: Мы могли бы вместе пойти в бар, например.
3: Кстати, да. И спокойненько с утра...
2: Вот это, с этого и надо было начинать.
3: Мы бы сидели сейчас там внизу, там кафешечки есть. Мы бы сидели, пили бы кофе, разговаривали бы о жизни. А тут три голограммы бы, между прочим, весьма квалифицированно, между прочим.
2: То есть вы хотите сказать, что по ту сторону экрана тоже бы сидели голограммы, которые вы слушали. А все мы бы, остальные встретились в кафе.
3: Нам же делать будет нечего скоро, да? Поэтому мы будем, одни будут сидеть в кафе, у нас будет базовый доход, и мы будем спокойненько...
2: Кто будет деньги зарабатывать?
4: Юлия, давайте я вот чуть-чуть прям разбавлю эту историю. Герман Сергеевич уже нарисовал апокалипсис. Мы так начали мягко.
3: Между окопались. Это прям неплохое будущее.
4: Вот эта история с мертвым интернетом, по большому счету, эта концепция не новая.
2: Что она... такое мертвый
4: да,
2: интернет?
4: Да, это интернет, в котором вот взаимодействуют такие технические сущности, да, агенты. Неважно, это голограмма или просто программный код. Да? Скорее всего, в какой-то постановке мы к такой задаче приблизимся через какое-то время. И у каждого из нас вполне вероятно...
3: Мы же там 70% контента в интернете генерится искусственным интеллектом. Другой искусственный интеллект анализирует, что там, и готовит вам вот эти новости. Но вы не поверите, эти новости придумает тот искусственный интеллект, который стоит задачей. Вот я сижу, вот я готовлюсь когда-то к своим эфирам каким-то, да? Я пишу, у тебя тоже 5, пишу, да?
2: Да.
3: Поройся по рынку и найди мне 10 самых парадоксальных новостей, над которыми можно стебать. И он мне выдает, я читаю, я понимаю, что в целом я уже как бы, ну вот я просто голова, которая все это озвучивает. Там еще чуть-чуть иногда добавляю, а потом я говорю, а сделай мне, пожалуйста, в стиле, извините, сейчас вот признаюсь просто, сделай мне, пожалуйста, в стиле Жванецкий-Клименко. Клименко это просто для спасения своей репутации, хоть как-то чуть-чуть, да? И потом читаю и думаю, это же я. Но я сейчас вас еще больше напугаю. Есть хороший известный писатель-фантаст, с которым мы общаемся периодически. Я говорю, слушай, а как ты пишешь? У него там дом, дача, у него вокруг озера...
2: Вы, конечно, не скажете, кто это, да?
3: Минут 40, если потом, после эфира скажу. Минут 40, он выходит, все его то, что он написал до этого, он очень писучий, загружен в искусственный интеллект. Только в рамках этого он выходит и говорит, о чем бы нам сегодня написать? Искусственный интеллект его спрашивает. Он говорит, а давайте напишем книжку с названием, ну, например, как подростки улетели на Венеру, что-нибудь такое, да? И железяка ему, он возвращается вот по этому кругу 40 минут, у него к этому готово все главы. Он там надиктует под каждую главу там 10-20 строчек, да? И он говорит, я читаю. Отвратительно, но это я написал. А, собственно говоря, математика-то, кстати, простая. Нет там, кстати, даже особого искусственного интеллекта. Потому что мы можем там Пушкину взять, не заглядя, выработать его практику. Там он придает так-то слово, так-то слово, так-то слово. Вот наше будущее. Так вот, самое главное, кто это читать будет? 30% музыки в Яндекс.Музыке чьи? Наши. Все, мы уже захватили. А в книжках что происходит? Я вас уверяю, в книжках, вот сейчас же модная тема фэнтези, туда приличные люди не окунаются, но все фэнтези, все уже написаны с искусственным интеллектом. Вот у меня тест такой есть, а когда появляется что-то новое, да? А я никак не могу книжку написать «Ужасы цифровой медицины». Я просто для... И это не потому, что ты у меня написал, а чтобы, вот, знаете, не было пустого листа, я говорю, хочу написать книжку, а она уже знает, я же года два хочу написать. Она мне кажется, говорит, да-да-да, я помню, «Ужасы цифровой медицины». Я говорю, у тебя же там что-то обновилось, сделай мне 10 глав с сарказмом, с юмором и с учетом последних изменений. Я потом читаю. И думаю, а я бы сам такое прочитал. Так что вот я бы вот рекомендовал.
2: Господи, действительно, будущее наступило.
3: У нас сегодня такое промо. Нам никто не платил.
2: Я просто никогда в жизни не могла представить себе, что я буду сидеть в эфире и обсуждать диалоги с искусственным интеллектом. Вы сейчас пересказываете диалог, вот как обычно там. Я встретилась с подружкой.
3: Слушайте.
2: Нет, ну там кто-то рассказывает, ну, при встрече там видела того, видела сего, маму, папу, брата, подружку или еще что-то. Вы реально пересказываете свои диалоги.
3: Потому что это, мы вас вербуем. Мы вас вербуем. У меня таких историй, кстати, слушайте, прям бесконечное количество.
2: Расскажите после короткой паузы.
0: Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Слова президента США Дональда Трампа о том, что Владимира Зеленского следует заменить, шокировали киевский режим, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По оценке дипломата, в украинской элите у одних начался безудержный ор, у других молчаливый ступор. Ранее Трамп заявил журналистам, что Украине надо найти нового лидера, который сможет договориться с Россией. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал это знаковым и историческим моментом. Частичное снятие запрета на экспорт из России позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива, сообщает Кабмин. Правительство сегодня приняло решение смягчить запрет на экспорт дизеля в рамках договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Разрешение вступает в силу с этого дня. Новак заверил, что частичное снятие запрета на экспорт дизтоплива не затронет российских потребителей. Производство обеспечит все заявленные поставки. ВСУ атаковали 4 муниципалитета Белгородской области. Пострадали 2 мирные жительницы, сообщает оперштаб региона. По его данным, в Шебекине при атаке дрона на автомобиль женщина получила множественные осколочные ранения. Еще одна пострадавшая жительница села Веселая Лопань получила травмы из-за взрыва дрона в многоквартирном доме. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО за день уничтожили 78 украинских беспилотников над Россией. Жителям Киева нужно запастись водой, едой, зарядить пауэрбэнки и утеплить помещения на случай чрезвычайной ситуации, заявили в городской администрации. Сегодня в Киеве и Киевской области значительная часть потребителей остались без электроснабжения. В столице остановилось метро. Власти также заявили о перебоях с водоснабжением. Завтра в части регионов Украины вынуждены будут применяться меры ограничения потребления. Они будут действовать после обеда и до конца дня, сообщает Укрэнерго. В Ормузском проливе взорвался нефтяной танкер, пытавшийся пройти по маршруту, не согласованному с властями Ирана. Судно столкнулось с миной, сообщает Корпус стражи Исламской революции. Отмечается, что танкер передвигался с отключенной навигационной системой. КСИР добавляет, что вслед за взрывом на танкере начался пожар. Огонь был виден жителям южного побережья Ирана. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Точка опоры с Юлией Барановской.
3: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Продолжаем обсуждать восстание машин. У меня в гостях генеральный директор ООО «ЭЦР», директор Центра защитных моделей искусственного интеллекта МНИ ПУ Алексей Кузьмин. Еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: И председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Мы остановились на том, что я просто самый последний человек, у кого нет GPT-чата, я еще с ним не общаюсь и даже не могу похвастаться своими диалогами. Спасите меня.
4: Давайте поговорим немного, да, а все-таки о пользе искусственного интеллекта. Ведь он изначально появился для того, чтобы облегчить человеку жизнь. Как это можно сейчас сделать? Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством рутинных задач. Огромным.
3: Так.
4: Которые, я уверен, мало кому нравятся. Да? Начиная...
3: Ну, например, что? Вот так, чтобы,
4: ну, разобрать почту. Как вам задачка? Найти что-то на карте, вот какой-то сервис, который не жизненно вам необходим, но надо съездить, да? Часы починить, я не знаю, обувь, еще что-то. Да? Ателье, чтобы сшить платье, не знаю, любой сервис.
5: От меня маленький пример. Вам нужно купить электрический чайник, вы заходите в маркет, а их там тысячи.
4: Конечно.
3: А, выбрать.
5: И вы в этом вообще
4: что-то
5: ничего,
4: выбрать.
5: И вы вообще не понимаете, что это такое.
4: Совершенно верно.
5: И вам надо либо найти, ну, девушкам найти какого-нибудь мальчика, который это понимает. Мальчикам сделать непонятно что вообще, да. То есть вот, но в целом, вот, кстати, вот эта задача, прям она, то есть вот.
4: Дальше. Есть обязательные коммуникации. Угу. Когда вам нужно с кем-то пообщаться, вы, может быть, не очень этого хотите. Или у вас просто не хватает времени. Вы садитесь в самолет, а у вас 10 человек на очереди. Угу. Вот вы, например, человек очень занятой, да, наверняка у вас такая ситуация была и не раз в жизни. И вам нужно какую-то информацию им сообщить, а вы не успеваете, у вас уже авиарежим. Так вот, можно совершенно не напрягаясь сейчас создать вот такую техническую сущность и агента, да, который такие рутинные задачи возьмет на себя. И вот в прошлой части мы...
5: Я практически пример для Юли сейчас приведу. Да. Я буквально уезжаю сюда, да, говорю этой дуре, говорю, слушай, мне должны написать из какого-то фонда, попереписывайся с ними и получай от них коммерческое предложение. И вешаю трубочку. А эта дура подключена к моему Gmail. Ну, пока еще его не запретили. Если она запретят, будет к почте Яндекса подключена. Она получит письмо. И зная меня, мой стиль, она начнет петь. Никто никогда не спалит тему, я вас уверяю. Согласись, я вам продал идею. И вот как я имею в виду.
4: Безусловно, это достаточно экстремальный сценарий. Не каждый пользователь к этому готов.
3: Вы зачем такое подсказали человеку, который неделями на СМС не отвечает?
5: А вообще вопрос будет решен, понимаете? Вообще
3: я решен. Если вы сейчас посмотрите количество неотвеченных сообщений во всех мессенджерах и запрещенных разрешений.
5: Вы спасетесь, мы вас спасаем.
4: Да.
3: Мне так стыдно всегда, но я реально не успеваю. Наверное.
4: Теперь представьте себе ситуацию, что таких, как вы, а вы теперь уже понимаете, как организовать рутинный процесс, становится несколько миллионов человек. У каждого из них есть свой технический агент. Ну, кто-то его называет рабом, кто-то вот здоровается с ним, потому что уже боится. И так далее.
5: Я дальновиднее, очевидно.
4: Конечно, конечно. И вот эти миллион агентов начинают решать рутинные задачи своих партнеров в физическом мире с определенными полномочиями без дополнительного согласования. Вот, собственно, эта история и может носить название там «Мертвый интернет», когда акторами взаимодействия становятся технические агенты, а не живые люди. Вместе с тем, у живых людей появляется огромное количество времени для творчества. И, собственно, это ключевая история, к которой обязательно нужно подойти. Искусственный интеллект, он призван в целом человечеству дать возможность творить, не отвлекаясь на рутинные задачи. А второе – это как раз работа с людьми. То есть те направления, где один человек обязан прокоммуницировать с другим для того, чтобы выполнить какую-то задачу, вот это как раз та история, которая точно останется вне зависимости от развитости искусственного интеллекта.
5: Нет, я должен подлить.
3: Нет.
5: Смотрите, ну подождите,
3: Оставьте.
5: Подождите.
3: Пока мы еще
5: 70%
3: можем властвовать над
5: пользователями чатом
3: машинами. Сейчас отключим вам микрофон.
5: А, нет. Хорошо, ладно. Я готов.
3: Нет, говорите.
5: Вам это потом зачтется. Смотрите, пример вам привожу простой. Как раз про коммуникации. Между прочим, про коммуникации. Почему медицина в чате GPT 70% людей запросы там могут быть разные? 70%. Знаете почему? Потому что вы приходите к доктору и говорите, у меня там что-то болит. На самом деле, основная проблема докторов – то, что мы им ничего не рассказываем. Ни один диабетик никогда не расскажет эндокринологу, что он ночью проснулся, открыл холодильник и сожрал этот торт «Наполеон». И вот этот пик на графике, да, у него от того, что он сам тварь, да, он придет и скажет, вы знаете, у меня стресс был.
3: Здесь, кстати, стресс. Может заменить искусственный интеллект?
5: Стресс. Легко, я вас уверяю, да. Вот, стресс. А когда он железяке говорит, он рассказывает, как есть. Потому что железяк за ним точно не посмеется. Она ему в зависимости от его психотипа подбирает. Они действительно подбирают под нас диалог. И теперь, знаете, что получается? Дело не в том, хороший врач или плохой врач. Дело в том, что железяка, извините за слово.
3: Вот, а мне очень нравится, потому что анамнез. Мне громозека, железяка. Вот этих я люблю, вот, громозеку.
5: У железяки анамнез лучше. А второй пример я могу привести. Вот человек, ну, допустим, упитанный, да, то есть, ну, возраст вот у меня там под 60, да, то есть плохо сплю. Наверное, уже начинаются какие-то проблемы мужские, да, то есть я посмотрел рельсы, там выступали психологи, да, что-то рассказывали. Я пришел к психологу, да, то есть она на меня смотрит, забрала свои 20 тысяч рублей, да, или 10 тысяч за прием, 5, неважно, так смотрите, угадывать, не буду угадывать. И смотрит на меня и говорит, она психолог, и она со мной разговаривает, как психологиня. Она говорит, а вот у вас в 3 года там мама, там вас там, может быть, отшлепала как-то неудачно, да, еще что-то, да, вот вам таблеточки, антидепрессант. Но искусственный интеллект, это реальный кейс. Там же сзади нет психолога. Там все эти доктора стоят, они просто играют роль. И там сидит эндокринолог, там сидит кардиолог, да. И он говорит, слушай, там визуально он, она еще скоро на нас смотреть будет, да. Говорит, визуально он толстенький, да, то есть лысенький, да. Спроси у него, ну, сахар-то он, наверное, не проверял у себя, да, то есть, ну, там что-нибудь, да. Как он жрет, например, пусть свое дело. И понятно, что он просто не контролирует сахар. Я просто почему под диабет говорю? Потому что у меня много заказов там. Ну, мы по IT делаем много для поневоле, потому что, знаешь, и, пожалуйста, и получается, что люди сами... У меня доктор экономических наук, хороший товарищ. Прям реально как вы, простите, да? То есть он, правда, искусственным интеллектом пользовался, но верит в то, что есть грань. Приходит у него, там, спину стрельнуло, да? То есть ко мне на конференцию. И ничего не помогает, его носят просто, да? Он взял, загрузил все свои... А к 60 годам у многих бывают вот такие чемоданы. Он загрузил. Ему никто не сказал, сейчас доктора Иванова не будет, доктора Петрова не будет. Ну, извините за термин употреблю. Вы свои употребляете. Это коморбидное заболевание. Значит, много, да? Угу. Вот. А железяка ему говорит, вы знаете, я вот посмотрела... Это очень интересная история, да? Я вот посмотрела, мне кажется, вы не указали препарат, который вы принимаете. Потому что все, что у вас есть, вот все, а там, ну, у него там хорошо все, да? То есть вот прям по-взрослому. Говорит, вы знаете, вообще все, что вы принимаете, оно не должно к этому. Но вот, видимо, вам где-то вот эта таблетка была, да? То есть вы ее где-то пили, у вас просто там есть в побочках это. Он говорит, да нет. А потом, а я ее действительно пью. Ну, там много таких конференций. Перестал пить, и у меня все стало хорошо. Понимаете, что он стал фанатиком, сразу стал ЧатGPT. Ну, я вот когда говорю ЧатGPT...
3: Ну, это вот так случилось. А кому-то наоборот. Сколько
5: а
3: историков,
5: не выжили,
3: да
5: простите,
3: наоборот.
5: Подождите. Ну, значит, а они не выжили, наоборот? Простите, значит, они не выжили. А те, кто выжившие, создают. Слушайте, ну, это же, как это, эффект, ну, да, победителя, да?
3: Не, ну, подождите, если вы мне сейчас начнете убеждать, что... А вы...
5: Вы же убеждены,
3: я вижу. Нет, я не убеждена, подождите.
5: Уже все.
3: А же, вот вы говорите, у вас там друг писатель, книжки нас всех обманывают через искусственный интеллект пишет. А вот все, у кого есть чат GPT, например, мужчины, они с женщинами переписываются через чат GPT?
5: Или слушайте, я думаю, что очень много людей просят ЧатGPT подсказать, там, как извиниться перед девушкой. Очень смешные рельсики по этому поводу. Понимаете, когда визу же пишет там, да, то есть вот и забывают удалить, да? Слушайте, ну вы...
3: Почему вы сейчас так засмеялись?
5: Ну, потому что это правда.
3: Какая-то личная история есть.
4: Личной истории нет. Вот есть, нет, почему? У каждого человека есть своя грань, где использовать, где нет. Но в целом человек — это весьма невротизированное существо. Мы живем в городе, очень много стрессов. Да. Поэтому я охотно верю в то, что люди пользуются сетками для того, чтобы общаться.
5: Стопудово.
4: Почему нет?
3: А где ты-то тогда? И для чего ты сам себе нужен? Если он у тебя переписывается с твоими партнерами, с женщиной с твоей переписывается.
5: У меня остается вот много дел, а ты... значит, на другую женщину.
3: На какую?
5: На других партнеров. Юля, я понимаю, это мужская часть жизни. У женщин вы там ходите в эти ваши салоны красоты, например, да? То есть у вас просто больше времени появится на себя.
3: На что?
5: Ну, смотрите, у вас не будет комплексов по поводу неотвеченных смс.
3: Да и бог ты с ними. Главное, что это я не ответила. А если за меня ответит какой-то и еще, я понятия не имею, до чего он доведет эту переписку.
5: Все будет хорошо. Да, акта. Знаете, как... Для чего? Вам пришлют время и место. Время и место пришлют.
3: Да, встречать людей на улице, они мне будут рассказывать про то, что я с ними переписывалась. У меня тут у друга был шок, потому что ему позвонил банк, а его сотовая связь решила, что это мошенники.
5: Сказать,
3: и два искусственных интеллекта общались между
5: я
3: собой.
5: Я однажды разрешил ЧатGPT иногда писать ко мне в Телеграм-канал.
3: Так.
5: А теперь представьте себе, это разрешить разрешил, да? То есть, но себе уведомление, как-то я... Ну, там он пишет что-то, он там что-то пишет в мой, да, то есть открытый, да? То есть, вот я туда что-то пишу, ну и как-то... А новость, если увидишь экстра-новость, быстренько напиши. Это же важно. Но я-то, он меня не уведомил, что персонально, я-то сам этот мусор, ну, поток не читаю, там же он огромный бывает иногда. И вот мне звонят СМИ и говорят, Герман Сергеевич, а вот вы как-то тут хорошо все сказали, а я и не знаю, что я сказал.
3: Реально? То есть вы до такой степени ему доверяете?
5: Юля, нет выбора.
3: Ужас.
5: Простите,
3: какой?
5: Вы просто вообще не понимаете.
3: Вы тоже до такой степени, подождите.
5: Это у нас просто разные стадии погружения.
3: Алексей, ну вы меня хоть спасите. Вы тоже до такой степени
4: доверяете? Скажу
3: честно,
4: я более консервативен.
3: А, все-таки, да?
4: Да.
3: Все-таки доверяй, но проверяй.
4: Совершенно верно.
3: Мы же начали с того, что искусственный интеллект, он для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы что-то делать за людей. А он может вот из этой роли перейти в роль создателя. То есть сейчас он как помощник, а вообще он сможет когда-нибудь что-нибудь создавать. Потому что пока же человек дает ему задание, все-таки, ну...
5: Нет, я про создание вот просто чуть-чуть перед вами скажу. Есть создание и создание. Когда вы говорите, это типа, может он написать квадрат Малевича? Квадрат Малевича он не может написать, это ситуативная история, действительно пробежка. Но вы завтра можете сказать, у меня есть курс 140 человек. Каждому создавай индивидуальные задания, чтобы они не повторялись. Он будет их создавать. Создавать лучше, чем мы с вами.
3: Но это по заданию, по заданию, понимаете? То есть человек же дал ему задание.
5: А мы с вами что же? Мама с папой говорили, будь лучше.
3: Ну, слушайте...

0: сценария.
1: Так.
0: Вот когда мы говорим о том, что искусственный интеллект делает что-то сам, да, а читаем, что есть какой-то агент, да, использующий средства искусственного интеллекта, мы должны понимать, какой сценарий ему задан. И, в принципе, вот тот разговор, который мы в первой части вели про технологическую сингулярность...
1: Которые
0: да,
1: сбежали, да.
0: Да, и, так сказать, про неограниченное рекурсивное развитие, когда сам себя искусственный интеллект развивает, порождая новые улучшенные экземпляры самого себя. Да? В какой-то крайней точке, конечно, может привести к тому, что это станет совершенно там самостоятельная штука такая, да, которая похожа чем-то на нас и действует самостоятельно. Такой теоретически сейчас никто не отрицает. Да?
1: А
0: более
1: как
0: того,
1: с ним тогда нужно будет взаимодействовать? Если он захочет...
0: Здороваться, как минимум.
1: Ну, хорошо, здороваться, ладно. А если он решит, что он не хочет больше соседей людей?
2: Ну, слушайте, это решит не он. Это решит тот, кто его программировал. Если говорить вообще серьезно, да, то есть вообще серьезно, то, конечно же, искусственный интеллект – это те, кто его обучал. Я буду обучать, будет одна история. Алексей будет обучать, будет другая история. Да? Потом мы вместе сложимся, будет Алексей и я, но внешний вид будет, ну, как ребенок, мама-папа, да, гены разные чуть-чуть. Хотя они обычно комплементарно, но тоже попадают. Поэтому, соответственно, если говорить серьезно, то, конечно же, искусственный интеллект – это обучение. Тот, кто обучал, тот и будет. Будет человек обучать мстительный, да, то есть он рано или поздно сделает акцент, да, то есть у нас есть с вами, например, там, религиозная история, православная, будет по-своему учить, иудей будет по-своему учить, свои книжки, знаний много, просто акценты расставим, веса. Есть такой термин «веса», да, то есть вот я православный, я буду говорить, да, есть иудаизм, да, есть мусульманство, да, есть еще что-то. Но вот православие, наверное, чуть лучше, да, я атеист, да, вот я-то атеист, да, то есть я, соответственно, всех буду водить в равную историю. И, соответственно, у нас с Алексеем будут разные искусственные интеллекты. Я даже боюсь предположить, честно говоря, и комплимент вешаю. То есть, там, если самая лучшая будет женщина, да, то есть и матриархат, это хорошо, например. Еще раз, и поэтому, если искусственный интеллект тогда будет переходить грань, он не будет переходить грань. Он такой же, как и мы, как наши дети. Здесь самое главное не абсолютизировать, сколько людей самостоятельно принимают решения. Вот ваш вопрос, да, давайте вернем к нам, к людям, да. Самостоятельно очень мало людей, которые... Мы все находимся в каких-то рамках. Искусственный интеллект тоже, честно говоря, на мой взгляд, это вот... Вот мы его обучили, перескочить меня он не то, что не может. Вот вместе с Алексеем он меня перескочит, потому что будет добавлено знание Алексея. Первое впечатление, кстати, на стычке профессионалов, врачи вообще, если с ними садишься серьезно и показываешь, они вообще офигевают. Потому что там сзади находится и доктор, мечта жизни, консилиум. И вот вдруг консилиум, который не ругается, понимаешь, который не ругается. И получается, что эндокринолог со знаниями, вот если вы с врачами поговорите, он скажет, что основная проблема – узкие знания. А тут у вас бабах, и они не ругаются. А я видел, когда один эндокринолог, второй кардиолог, два академика, как они друг с другом, извините за выражение, о чем они могут договориться? Ни о чем. А тут у вас они договариваются. Поэтому у вас качество получается на порядок лучше. Но знаний не стало больше. Но стало больше наше впечатление. Мы удивляемся от этого сотрудничества.
1: Нет, это может быть все здорово, замечательно,
2: я же все
1: прекрасно,
2: оправдал,
1: но мне
2: да?
1: все-таки...
2: Да, подготовил, расслабил.
1: Но у нас есть вопросы от слушателей. Давайте в наушниках послушаем, вы ответите.
3: Может ли человек взять и уничтожить искусственный интеллект? Просто стереть, например.
0: Давайте я попробую ответить. В современном понимании практически все облачные платформы – это распределенная сеть. Это не что-то, хранящееся на одном компьютере, а это нейронная сеть, распределенная иногда по нескольким цодам, территориально распределенным. Поэтому, ну, в каком-то пределе, наверное, можно себе представить, что все эти центры будут отключены, и мы распрощаемся с какой-нибудь сетью. Но технически, конечно, это очень сложная операция. Может человек, владеющий такой сетью, целенаправленно ограничить других пользователей.
1: Давайте к следующему вопросу.
4: Какую сферу жизни вы уже не можете представить себе без искусственного интеллекта?
2: Сфера жизни, куда искусственный интеллект проник, это, очевидно, программирование, очевидно, IT-сектор, со всеми его, прям со всеми расширениями. Это не просто программирование, это вообще, да? Очевидно, банковский сектор. Если сейчас вдруг там что-то отрубится, да, то есть мы потеряем и так проклинаемые всеми, но нужно потребительское кредитование.
1: Это возможно, что? Ну, почему?
2: Потому что оно уже автоматизировано все, и оно считает риски неплохо. Да,
1: то есть для того, чтобы взять потребительский кредит, банки обращаются к искусственному интеллекту.
2: Они же
1: только он
2: наши
1: просчитывает. То есть это уже не делает человек, да?
2: Уже не делает человек, давно уже не делает человек. Я всегда всем говорю, коллеги, здесь прекрасный анекдот, у всех суббота, у меня четверг, да, вот все всегда задают мне вопрос, а где ваш искусственный интеллект в реальной жизни? Я говорю, коллеги, вот вы просто, не бывает такого, чтобы вот эти колоссальные изменения, которые мы видим в реальной жизни, ну, публичные, там, голосовая счет, понимаешь? Вы представляете, то же самое творится только у химиков, у физиков, у математиков, у кого угодно, просто это взрывается. Вот понятная история с доказанием теорем. Да, всех это впечатлило. Но, кстати, впечатлило математиков, да, то есть Юлю не впечатлило. Но вы представляете, что там все это идет, зреет и скоро взорвется. Вот тогда будет интересно.
1: Вот удивительным образом у вас по-другому совершенно устроен мозг, да?

0: Я все-таки, ну, настолько человек на первом месте, что я каждый раз, когда произношу имя великого человек. Математика вслух, когда я понимаю, в каком году это было сделано, когда есть еще какая-то история. Для меня это, понимаете, это такая большая история человеческая. У меня вот гордость. Гагарин в космос полетел, да, там. Ну, то есть, когда мы понимаем, что за этим стоит человек. Я искренне это говорю. Когда мне говорят, что какая-то теорема, вот, которую не могли 100 лет, 1000 лет доказать люди, и вдруг искусственный интеллект это сделал, ну, для меня это как-то, ну, вот, как будто бы не событие.
1: Юлия, тут нет противоречий, мы тоже за человека.
0: Да.
1: Просто мы уже осознали, что человеку приходится меняться, а не все это еще поняли, вот и все.
0: Угу.
1: И если мы говорим о Юрии Алексеевиче Гагарине, да, вот представьте, человек там добрался до какой-нибудь смежной звездной системы, там, до Альфа Центавра.
0: Угу.
1: Вот сейчас это придумать достаточно сложно. Но если мы, например, пустим в проектирование там, космической техники, да, ядерных новых двигателей, искусственный интеллект, в принципе, что уже, наверное, на каких-то песочницах осуществляется, да,
2: я уверен,
1: в ближайшие там, буквально годы мы вполне можем такие задачи решать. Просто представьте себе, что мы доберемся до какой-то далекой звезды. Или, например, решим проблему старения. Ну, в разумном ракурсе, да? И так далее. Те задачи, которые казались для нас нерешаемыми еще совсем недавно. Вот о чем идет речь. И человек может возглавить этот процесс. Просто он должен развиваться, он не должен костенеть.
0: Искусственный интеллект поможет человеку дольше жить, быстрее летать, дальше летать.
2: Ну, давайте аккуратнее скажем. Дольше не факт. Это неизвестно пока. Там многие споры, да? А вот качественно, да? То есть, знаете, как вот у меня с медиками, когда общаюсь, они говорят, Гер, вот где-то 10, если ты проживешь, это может быть к 70, то до 100 ты точно дотянешь. Не очень комфортно.
0: Нет.
2: А твои дети точно до 100 дотянут в нормальном... Есть такой термин сохранность.
0: Ну, то есть не на кровати под капельницами, а...
2: Ну, да, можно дотянуть
0: это
2: до 100.
0: Это же разные вещи,
2: да,
0: конечно, вот. Качество жизни.
2: Но я имею в виду, что искусственный интеллект,
0: да.
2: мы ожидаем самых больших прорывов, это я ожидаю в медицине, конечно, самого качественного. Потому что медицина всегда была не наукой, а таким больше ремеслом. Таблетки-то 150 лет, да, то есть, и поэтому таблетки были стандартом. Поэтому медицине 150 лет.
0: Угу.
2: Это математике 3000 лет, еще кому-то. Я там жду самых больших прорывов. Исходя из того, что я вижу, это где-то там прям есть.
0: Угу. Еще один вопрос.
3: Становится все сложнее отличить настоящую картинку от искусственной. Вы по каким признакам различаете?
2: Уже не по каким.
0: Можно отличить сейчас то качество, которое дает искусственный интеллект в картинке от...
2: Единственный критерий – слишком хорошо.
1: Нет, тут история какая. Если профессиональный коллектив операторов занимается этой проблематикой, то я думаю, что простой обыватель, скорее всего, не отличит. Я был на одном мероприятии, которое как раз посвящено было искусственному интеллекту в кинематографии. Выступали эксперты, если я не ошибаюсь, это вот цифровая студия Мосфильма.
0: Угу.
1: То есть у них есть специальное подразделение, которое занимается этой историей. Примерно то же, что мы сегодня говорили о том, что это там X10 повышение эффективности и снижение там стоимости, да, производства контента. И приводили примеры фильмов, сериалов, которые сейчас мы уже смотрим, где частично или полностью, там, сценами или целиком, полностью серии, произведены с помощью искусственного интеллекта. В принципе, лица все нам знакомые, но физически это не люди, а это их аватары, о которых мы уже поговорили.
2: Я тут даже чуть добавить могу. Это про Россию мы сейчас говорим. Мы под санкциями, у нас этого нет. Это вас спасает пока, да? А что происходит там? Компания, 145 человек была на Кипре, ребята жили, сейчас осталось 5. И они генерят ежедневно, ну, там сейчас такая мода на мини-дорамы, серийные, многосерийные, да, то есть там еще интересно.
0: Но это сказали, даже во думали, всех социальных сетях
2: вот все, что там,
0: да,
2: вот все, что там есть, да, вот это все генерит. Их много компаний, вот эта компания работает с Netflix отчасти, 100 сериалов они снимают, серии до 1000 штук, да, то есть тут он сидит, он один, да, то есть есть 4 человека, которые бегают оператора, да, и все делает искусственный интеллект. А мы потом все это смотрим. В день снимается там 500-600 серий, по-моему.
0: Ну,
2: то есть
0: вот
2: оно будущее. Причем там вообще ни одного актера нет. Если получили лицензию, то, пожалуйста, у вас будет живой актер. Но вот наше светлое будущее.
0: Так этого будет столько?
1: Скорее
0: в таком
1: всего,
0: количестве, в огромном просто.
2: Его уже сейчас, да. Ну, даже
0: даже
2: актерами,
0: невозможно пересмотреть.
2: Подождите,
0: все.
2: Проблема, что она уже сейчас есть с живыми актерами. Зайдите на любое кино, и его снимут, потому что научились зарабатывать на небольших. И за счет снижения как раз стоимости производства контента. Сейчас вообще же это даже не из-за искусственного интеллекта, а камеры дешевые стали, спецэффекты делаются очень просто, да. Сейчас сериалов, вы их даже сейчас станете смотреть, вы их не пересмотрите без искусственного интеллекта. Просто еще идет уже дробление, еще дешевле производство контента. Главное, вы будете счастливы. У вас работа будет смотреть сериалы. Нам за это будем платить, кормить, я не знаю.
0: Какое-то
2: там...
0: слишком светлое будущее.
2: Я вас так и будет все.
0: Не, знаете, что я сегодня поняла? Что восстание не машин будет, а человека против машин. Скорее это произойдет.
2: Ну, какие-то сумасшедшие всегда есть. Агафья Лыкова всегда была, есть и будет. Это
1: в тот период, о котором только что говорил Герман Сергеевич, когда еще существовала классическая фантастика, да, замечательная серия книг «Дюна», где как раз про батлерианский джихад написано, где люди восстали против искусственного интеллекта.
0: Так что, вот у меня есть такое ощущение.
1: Ничего нового мы не придумали.
0: У меня есть такое ощущение, что я как раз-таки тот самый человек. Просто вы меня пугаете таким будущим.
2: Мы вам выделим контролируемый полигон, чтобы вы себя не повредили. Борясь с нами, да, чтобы вы что-то себе не причинили плохого. У вас будут все андроиды, они будут с вами вместе выступать против других андроидов. Все будет как по сценарию. Мы ради людей все
0: сделаем. Ну, оставьте шанс, пожалуйста, чтобы на...
2: У вас будет шанс, у вас будет шанс. У вас своя территория, свой домик. Вы будете говорить, мы не хотим доставки. У вас не будет доставки, не будет приезд
0: курьер. Да, я буду выращивать картошку, морковку, свеклу сама.
2: И она будет расти.
0: Да, и она
2: вырастет.
0: Да.
2: Если кроты прокадутся, все сделают электрически, дроны прилетят, все, чтобы у вас все выросло. Мы будем о вас заботиться, конечно. Нам нужно, чтобы у вас было больше.
0: Кого нас?
2: Людей. Ну, чтобы мы о вас заботились. Ну, это же классические фантастические рассказы, как «Планета железяка». Нам неудачно получилось.
0: То есть искусственный интеллект все-таки заинтересован в том,
2: конечно,
0: чтобы людей было
2: конечно,
0: больше?
2: Ну, конечно.
0: Для того, чтобы у него
2: заботиться.
0: Было
2: конечно,
0: больше работы, да?
2: Конечно.
0: Ага. Ну, вот тогда ждем, на самом деле, от искусственного интеллекта план по демографическому кризису в нашей стране, надеюсь, он сможет предоставить. Ну, только, пожалуйста, пусть только это на плане все остановится. Я дальше не готова идти.
2: Ну, слушайте, там уже будет неважно, готовы вы или не готовы. Мне кажется, что...
0: Спрашивать никто не будет.
2: Просто Алексей все-таки тактичен, а на меня приходится такая вот роль срывания масок, да, то есть, ну, прекрасные демографы и психиатры вместе, да, вот есть же еще про антропоморфных роботов история, да. Вот что с появлением роботов антропоморфных, вы же обратите внимание, вы же не так вы исключены, чтобы не видеть по поводу секс-роботов. И вот на этом вся цивилизация-то и закончится, кстати. А зачем нам тогда будут жены, вам мужья, да, у вас будет, вы его пнули, он пошел, вы что-то попросили, он сделал. Вот и все, на этом все вообще закончится.
0: Нет, такое будущее...
2: Слушайте, известная история теста мышки. Вы включили электроды, да, в голову сюда, да? Одна кнопочка «пожрать», а вторая «оргазм», да? Извините за подробности. Мышка сдохла от голода. Человечество, вот когда ему... Вот посмотрите на робота. Вот сейчас посмотрите, вот мы эфир закончим, вы там зайдите в интернет, спросите, как выглядит современный секс-робот, да? То есть они уже близко к этому. Сколько...
0: Я даже не знала, что такие есть.
2: Вы прекрасны. Вам вообще я завидую искренне, да? То есть вы знаете, как в том анекдоте, да? Бросить все, когда там, помните, ты классический анекдот, понимаете, о чем я, да? Бросить ее и уехать в бельдяшки, да? То есть, например, вот вместе с вами. Я Алексей.
0: Спасибо огромное. Так, восстание машин не будет. А вот то, что люди не восстанут против машин, это большой вопрос. Но об этом поговорим в следующий раз.
2: Нет, к следующему разу мы еще не захватим все.
0: Нет, еще
2: можно. Точнее, так, мы об этом не объявим еще.
0: Ну,
2: мы захватили
0: так
2: уже все давно.
0: Вот
2: все,
0: еще в следующий раз в этой студии вы увидите меня настоящую, а не голограмму. Поэтому сможем пообщаться. Спасибо огромное моим гостям. Было, на самом деле, очень интересно, хоть местами сильно волнительно. Еще раз огромное спасибо.
2: Спасибо.
0: А мы увидимся и услышимся совсем скоро, через неделю. До встречи на радио «Спутник».
4: Испытание новой ядерной ракеты во Франции. Контекст. Эммануэль Макрон лично наблюдал за пуском, произведенным с подводной лодки у берегов Британии. Ракета без боезаряда преодолела плановое расстояние и приводнилась в одном из районов Атлантического океана. По данным французских СМИ, речь идет о более современной версии, недавно поставленной на боевое дежурство, стратегической баллистической ракеты М-51 дальностью до 9000 километров. Испытания носят не только военный, но и демонстрационный характер. Наряду с Лондоном, Париж продвигает идею создания над Европой автономного ядерного зонтика без участия США. Обеспечить его могут только две европейские страны, обладающие таким оружием – Франция и Великобритания. Причем Пятая Республика, принимая во внимание ее географическое положение, имеет больше преимуществ. Ядерное сдерживание нового формата формата во французской версии поддержали другие страны региона, включая Германию, Польшу, Швецию и Финляндию. Как заявляют в СВР, европейцы объясняют необходимость создания автономного ядерного потенциала российской угрозой. Лондон и Париж заявляют, что намерены увеличивать количество боеголовок. На финальном этапе появится полностью независимое командование ядерными силами. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Сухуми, 22 часа, в Челябинске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские нефтяники начнут заключать контракты по поставкам за рубеж. В Армузском проливе подорвался танкер. Петербургский «Зенит» нанес Краснодару первое поражение в сезоне и вышел в лидеры РПЛ. Подробности далее. Российские нефтяники по согласованию с правительством России незамедлительно приступят к заключению контрактов по поставкам дизельного топлива за рубеж. Об этом сообщили в Кабмине. Ранее правительство объявило о частичном снятии запрета на экспорт из России дизтоплива в рамках договоренности президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Оно, как уточнил вице-премьер России Александр Новак, не затронет российских потребителей. Производство обеспечит заявленные поставки. Частичное снятие запрета позволит на первом этапе направить на мировую рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Выехавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости назначить на Украине нового лидера заявил, что Зеленского отравят как таракана. Трамп ранее заявил журналистам, что Украине надо сменить лидера. Американский президент также подчеркнул, что Зеленский уже неоднократно мог урегулировать конфликт на Украине. Президент России Владимир Путин накануне провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. В ходе диалога была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. Нефтяной танкер, пытавшийся взорвался в Армузском проливе после столкновения с миной, и он пытался пройти по несогласованному с властями Ирана маршруту. Об этом сообщил Корпус стражи Исламской революции. Отмечается, что танкер передвигался в проливе с отключенной навигационной системой. КСИР добавляет, что вслед за взрывом на танкере начался пожар, огонь виден жителям с южного побережья Ирана. Представитель КСИР Хосейн Махаби 9 сентября заявлял, что Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Армузского пролива. Для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном. Он отмечал, что любое судно, проходящее по этой зоне, будет подвергаться санкциям, если они согласуют свой проход с Ираном. Правоохранительные органы Германии начали расследование по факту пожара на территории школы во Франкфурте-на-Майне, где находился склад с гуманитарной помощью для Украины. Не исключается версия умышленного поджога. Об этом пишет Билд со ссылкой на местную полицию. Пожар произошел 9 октября. Огонь распространился на первый этаж пристройки, которую инициатива Frankfurt for Ukraine использовала в качестве склада. Там хранили гуманитарную помощь, в том числе инвалидные коляски и подгузники. Петербургский «Зенит» обыграл Краснодар в гостевом матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3-2 в пользу гостей. Краснодарская команда потерпела первое поражение в текущем чемпионате. «Зенит» же набрал 21 очко и вышел на первое место, опередив имеющих столько же очков краснодарцев по личным встречам. В следующем туре Краснодар 17 октября в гостях встретится с московским «Локомотивом», а «Зенит» уже 18 октября примет Грозненский «Ахмат». К данной минуте это все главные новости. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, в студии Рузанна Рушанян, вы слушаете «Радио Спутник». Как всегда, встречаемся в этой студии с Егором Николаевичем Яковлевым в его программе «Исторический ликбез». Здравствуйте, Егор Николаевич.
3: Рузанна, привет, привет, папа, наши уважаемые радиослушатели. Так неожиданно для меня получилось, что после окончания цикла про Анну Иоанновну просто последовал шквал запросов от наших радиослушателей и зрителей. продолжить цикл про дворцовые перевороты, про вот эту эпоху XVIII века, а точнее про период между царствованием Петра I и Екатерины II, потому что Петр I и Екатерина II — это ярчайшие фигуры, и правление их ярчайшие, а между ними вот такое ощущение, что какое-то слепое пятно. На самом деле это не так, и всем интересно, что же было дальше после смерти Анны Иоанновны. Поэтому сегодня мы будем разговаривать с некоторыми флешбэками, то есть с некоторыми отсылками к прошлому, про Анну Леопольдовну, племянницу почившей императрицы, которая свергла регента, назначенного Анной, герцога Эрнста Иоганна Берона, и сама стала регеншей при малолетнем императоре Иване VI, или, как его тогда называли, Иване III. Потому что мы с вами уже упоминали, что порядковые номера считались от первого царя, который носил это имя. А первым русским царем, как известно, был Иван Васильевич Грозный. Иван Васильевич Рюрикович, да, по прозвищу Грозный. И вот сегодня мы попробуем поговорить о том, что это была за правительница. Царствовала, точнее, ну, она не царствовала, конечно, а правила при малолетнем государе. Она недолго, но все-таки правила, и она заслуживает того, чтобы мы попытались присмотреться к ней как к политику и как к человеку. И, собственно, вот ее личные качества, они нам объяснят, почему ее правление оказалось столь недолговременным.
2: А вы говорили в предыдущих выпусках о том, что ее особенно никто и не воспринимал как какую-то мощную фигуру политическую. Это действительно кажется, что она не способна была, да, управлять страной даже на время.
3: Да, судя по всему, да. Хотя история знает разные эволюции. И если бы время позволило Анне Леопольдовне как-то освоиться на троне, развернуться, то, может быть, все было бы и иначе. Но судьба не отпустила ей длительного периода, как когда она могла бы пройти политическое обучение. Но я бы начал, собственно, с ее рождения, потому что это тоже важный фактор, в какой семье она появилась, как она воспитывалась и так далее. И здесь мы должны вернуться в эпоху Петра Великого. Мы с вами довольно подробно говорили о желании Петра поставить под свой контроль Балтийское побережье, и не только военным путем, но и путем династических браков. Это очень хороший метод, и мы рассматривали эту петровскую политику на примере брака Анны Иоанновны с курляндским герцогом, благодаря которому Россия приобрела свое влияние в Курляндии. Но помимо этого брака было еще два балтийских брака. Один мы тоже упоминали. Это брак Анны Петровны, старшей дочери Петра, с галштинским герцогом, от которого родился Карл Петр Ульрих, будущий Петр III, которого Анна Иоанновна называла не иначе, как галштинский чертушка.
2: Вот, чертушка?
3: А, чертушка. Ну, естественно, она видела в этом мальчике конкурента, врага ее династической линии, и она крайне раздражалась, когда о нем вообще упоминали. Но в фокусе нашего внимания сегодня будет третий балтийский брак, заключенный, организованный Петром. Это брак его племянницы Екатерины Ивановны или Иоанновны с мекленбургским герцогом Карлом Леопольдом. Как вы, наверное, помните, Екатерина Иоанновна была старшей дочерью царя Ивана V и его жены Прасковьи Федоровны Салтыковой. И когда Петр задумался впервые о браке какой-то из своих племянниц с галштинским герцогом, он Прасковье Федоровне приехал с вопросом, какую из племянниц не жалко.
2: Да, я это помню.
3: Прасковья Федоровна Екатерину Иоанну очень любила. Это была ее фаворитка среди дочерей. И очень не хотела Прасковья Федоровна ее от себя отпускать, поэтому выбор пал на Анну. Но долго ли, коротко ли история длится, а тем не менее, вот у Петра возник второй замысел, и нужно было выдавать какую-то другую племянницу. Младшая, Прасковья, она была горбата. Это не очень хороший вариант для замужества, невесту могли забраковать, поэтому единственной претенденткой на тот момент, находящейся уже во взрослом возрасте, была Екатерина Ивановна, и как Прасковья Федоровна ее не любила, а замуж за Карла Леопольда отдавать ее пришлось. А зачем вообще нужен был этот брак? Сначала про Мекленбург, это Северная Германия. Это не очень большое, но стратегически очень выгодно расположенное герцогство, которое имеет выход к Балтийскому морю. В этом герцогстве расположен был крупный порт Росток. И Петру Первому этот порт был чрезвычайно необходим в контексте Северной войны, потому что планировалась большая десантная операция на шведское побережье через Данию. Для нее нужна была перевалочная база, и вот идеальной базой был Росток. И Петр стал зондировать почву, вот не хочет ли мекленбургский герцог заключить династический брак, который предоставил бы для России возможности использовать территорию Мекленбурга как плацдарм для нападения на Швецию. Это была ближайшая стратегическая цель, но, зная Петра, невозможно сомневаться, что Петр вообще хотел использовать этот брак для закрепления России в Северной Германии. Ну, а у мекленбургского герцога были свои собственные интересы. Мекленбургский герцог — это вообще человек особый, очень известный тогда в Европе. Карл Леопольд был пьяницей, скандалистом, человеком неумеренным во всем, но чрезвычайно амбициозным. У него были серьезные проблемы со своими подданными, со своей знатью. Он постоянно вводил новые налоги, постоянно требовал к себе подчинения, как будто он был самодержавным государем. Знать его не любил и против него бунтовала. Настроения в Мекленбурге были чрезвычайно неблагоприятными для правителя этого герцогства. И он хотел упрочить свою власть путем союза с сильным и влиятельным монархом в Европе. У него были даже планы породниться с императором Священной Римской империи, то есть с австрийским императором, да, из династии Габсбургов, но там ничего не получилось. Вот, и поэтому, как написал Игорь Владимирович Курокин, наш замечательный историк, мне нравятся некоторые его остроумные обороты, ему пришлось идти на поклон к Петру. Ну, а Петр был рад, потому что у него были свои собственные цели. И вот Карлу Леопольду в жены была предложена Екатерина Ивановна. Екатерина Ивановна была женщина веселая. Она, как и ее матушка, с радостью восприняла некоторые аспекты петровских реформ, балы, европейские наряды, парфюмы, ей все это очень нравилось.
2: Ну, а жених?
3: Жених ей не понравился, потому что жених был очень склочным человеком, обладал отвратительным характером, и ни о каком счастье в этом браке речи идти, естественно, не могло. Хотя надо отдать должное Екатерине Ивановне, я думаю, что, ну, судя по тому, что мы об этом знаем, она исполняла завет своего дядюшки-батюшки, она была верной женой мужу, сохранились письма, где она заступается за своего супруга перед Петром. Сейчас мы объясним, в каком контексте это все понадобилось. Но, тем не менее, вот в краткосрочной перспективе цель Петра была достигнута. В 1716 году брак состоялся, и в Мекленбурге разместился 40-тысячный русский контингент воинский, что очень напугало, на самом деле, всю Европу, напугало Данию, несмотря на то, что Дания была союзником России, и напугало Великобританию, потому что король Великобритании Георг был одновременно курфюрстом Ганновера, то есть еще одного немецкого государства, и Ганновер вообще сам хотел вводить войска в Мекленбург. И Георг очень рассчитывал сохранять свое влияние в Северной Германии. И тут вдруг, непонятно вообще с чего, за считанные годы, нарастивший свое влияние, Петр отхватывает это влияние у Георга. Но в Лондоне обалдели. И настроение самого английского короля, оно было чрезвычайно воинственным. У него даже возник план атаковать русский флот. То есть заключить союз со Швецией, атаковать русский флот. И адмирал Моррис, командующий британской эскадрой в Балтийском море, получил приказ готовить такое нападение. Но оно не произошло. Судя по всему, Петр понимал эти расклады. И он сумел предотвратить начало войны. Дело в том, что к этому моменту между Англией и Россией уже нарастал товарооборот. Торговля с Россией для английского купечества стала чрезвычайно выгодной. И когда разговоры о грядущей войне пошли, английское купечество встало на дыбы. В парламенте начались прения. На Георга стали оказывать давление. Пошли уже такие разговоры, что Георг ради какого-то там Ганновера хочет пожертвовать интересами Англии. А Англия — это Англия.
2: Да.
3: Почему она должна вступаться за какой-то Ганновер? И Георг отступился. Есть обоснованная точка зрения ряда историков, что вот эта медийная кампания, которая развернулась в Англии, в Лондоне, она была отчасти инспирирована самим Петром.
4: Вот как.
3: Вот. То есть Петр вмешивался, да, в политику Англии, Петр влиял на нее. Могло такое быть, потому что Петр действительно был человеком стратегического мышления, и сталкиваться с Англией было совершенно ему невыгодно в этот момент, поэтому он предпринял такие действия. Таким образом, контингент в Мекленбурге остался, но сама идея десантной операции, она отошла на второй план, потому что из-за опасения Дании было допущено промедление, в это время шведы укрепили побережье, и Петр отказался от идеи использовать Росток как базу. Да, это с одной стороны. С другой стороны, в это время начались проблемы с самим герцогом Карлом Леопольдом. Потому что Карл Леопольд устроил натуральную войну внутри своего государства со своей собственной знатью. И это вызвало лютую просто ненависть и злобу со стороны императора Священной Римской империи. Формально Мекленбургский герцог был его подданным, и император Карл очень был раздражен тем, что Карл Леопольд так себя ведет. Карл Леопольд потерял натуральные берега. Он думал, что если он теперь в родстве с Петром, то Петр будет решать все его проблемы. Но Петр не собирался этого делать. Петр давал советы. Советы были разумные, примириться со своей знатью, пойти на уступки и так далее, но Карл Леопольд ни на какие уступки идти не хотел. И тогда Петр прямо, в общем, сказал, что ссориться с императором Священной Римской империи из-за этого дурачка Мекленбургского он не собирается. Сохранилось замечательное письмо, Екатерина Ивановна пишет, что все плохо, нужна помощь, не оставь, дядюшка, значит, супруга моего. В беде Петр отвечает, что сочувствую тебе, дорогая моя, но помочь ничем не могу. Надо было слушаться моих советов. Ну и на этом фоне как раз родилась Елизавета Екатерина Христина, которую мы знаем как Анну Леопольдовну, единственная дочь, появившаяся, единственный ребенок вообще появившийся в этом браке. Это произошло в 1718 году. Вот. Ну и первые годы жизни Анна Леопольдовна, будем так ее сразу называть, она провела в этой турбулентной абсолютно атмосфере. Причем, конечно, Екатерина Ивановна хоть и старалась что-то делать и вот заступалась за мужа перед Петром, но она при Мекленбургском дворе оказалась чуждой, и к ней все относились как к какой-то чужестранке, дикой московитке. Когда Карл Леопольд приехал к двору императора Священной Римской империи, Карл прямо так и назвал Екатерину Ивановну, что вот герцог приехал, но хорошо бы вот эту дикую московитку он оставил дома. И ей все были недовольны. Она была чужой для Европы. Ей это доставляло, видимо, какие-то моральные переживания, большой дискомфорт. Вот. И Прасковья Федоровна, которая была еще жива, и, как мы помним, очень любила Екатерину Ивановну, стала зазывать ее в Россию.
4: Одну?
3: Ну, формально это было обставлено не так. Она могла приехать с дочерью, естественно, навестить бабушку, это не возбранялось. Вот. Петр приглашал ее с супругом, намекая на то, что, значит, вот он может выступать посредником с императором Священной Римской империи, может помочь, но нужно пойти на какие-то уступки свои знать. Карл Леопольд приезжать к Петру отказался, потому что он понимал, что его тут жестко согнут. И поэтому Екатерина Ивановна с маленькой, еще и Елизаветой Екатериной Христиной, поехала в Петербург одна. И все, она приехала, и Мекленбург уже больше никогда не вернулась. А Карл Леопольд, он остался в Европе, и судьба его в дальнейшем была довольно печальной, потому что наэлектризованный произошедшими столкновениями с местной знатью Мекленбургской, Карл V провел так называемую экзекуцию. Карла Леопольда отрешили от управления его герцогством, и ему там выделили один город, вот, где он по-прежнему жил и правил, вот, но управление своим государством он лишился. И так до конца жизни и оставался опальным правителем. Ну и, в общем, на этом отношения Екатерины Ивановны с супругом закончились. Единственное, что важно для нашего с вами разговора, это то, что официального развода не последовало. Но супруги больше никогда не виделись. И вот Екатерина Ивановна оказалась в России, где по большому счету, никакого внимания ей более не уделялось, никакой политической роли она не играла. Она воссоединилась со своей матушкой. Прасковья Федоровна впервые увидела внучку, очень ее полюбила, с ней играла. И вот так Екатерина Ивановна стала вести такой очень тихий образ жизни такой второстепенной царевны.
2: Ну, вне политики абсолютно.
3: Абсолютно вне политики. Дело в том, что Екатерину Ивановну никто никогда не рассматривал как претендентку на престол. И она уехала в Москву, она уехала в Измайлово. Измайлово – это резиденция, созданная царем Алексеем Михайловичем. И вот эта резиденция, она была после смерти Ивана V, там жила Прасковья Федоровна, там выросли ее дочери. И вот по традиции Екатерины Ивановны, она имела полное право на это, как внучка Алексея Михайловича, она поехала жить в Измайлово. И Анна Леопольдовна, она первоначально жила там. И там бы она и дальше жила, если бы не событие 1730 года, когда ее тетка Анна Иоанновна внезапно стала русской императрицей. Ну, еще раз, наверное, упомянем, здесь надо напомнить, почему Екатерина Ивановна, хотя она была старшей дочерью царя Ивана V, почему она не рассматривалась как претендентка на престол Верховным Тайным Советом после смерти Петра II, именно потому что она была не разведена. Она была не разведена, и было совершенно непонятно, если вот ее посадить на престол, а какую роль при ней будет играть ее супруг Карл Леопольд, потому что Карл Леопольд был очень беспокойный, и он постоянно там выкидывал какие-то эскапады в Европе, его реально побаивались. Вот. Ну и как бы, вот, допустим, Екатерина Ивановна умрет, значит, следующая, скорее всего, Анна Леопольдовна, а он ее отец, а если он своей дочерью будет там как-то управлять и верховодить,
2: опасно,
3: подговорит ее на какие-нибудь авантюры. В общем, Екатерина Ивановна не рассматривала, она была не удобным претендентом, а вот Анна Иоанновна из Курляндии, вдовая, бедная, нищая, вот давайте пригласим ее. Так Анна Иоанновна стала императрицей, ну и, конечно, она приблизила к себе свою сестру, которая принимала участие в интригах 1730 года и подталкивала Анну к тому, чтобы она порвала кондиции и вернула себе самодержавную власть. Ну, для тех, кто не слушал предшествующую программу, не знает этого сюжета, я напомню, что Верховный Тайный Совет, то есть правительство России, оно пыталось ограничить власть Анны Иоанновны и заставило ее подписать так называемые кондиции, которые фактически лишали императрицу возможности править. Но, укрепившись на троне, Анна эти кондиции провала и стала править самодержавно. После этого Анна Леопольдовна была приближена ко двору, и пошли слухи, что, видимо, ее назначат преемницей, наследницей престола. Анна Иоанновна взялась за ее обучение, хотя это обучение не было системным, вот, но, тем не менее, Анна Леопольдовна стала заметной фигурой, ее воспринимали как старшую принцессу, потому что была еще как старшую по статусу, а не по возрасту. Старшей по возрасту была, конечно, Елизавета Петровна, ее двоюродная тетка, которая была на 9 лет старше. Но Анна Иоанновна демонстративно показывала, что вот Елизавета Петровна – это какая-то дальняя родственница, она не может рассчитывать на то же самое положение и на то же самое отношение, что и Анна Леопольдовна. Это отметили сразу же все дипломаты, аккредитованные при русском дворе. Хотя они же и вообще многие современники сразу же отмечали разительный контраст между двумя принцессами. Вот фестиваль цифровой истории, который проходил в прошлые выходные, я делал доклад большой, посвященный осаде Данцига. Война за польское наследство, которая была при Анне Иоанновне, в ходе которой было нанесено первое поражение русскими войсками, первое в истории поражение французов. И тогда же в плен попал довольно крупный контингент французский, более 2000 человек. Офицеров этого контингента привезли в Петербург на экскурсию. И они даже попали на бал во дворец Анны Иоанновны. К ним отнеслись очень ласково. И вот среди этих офицеров был человек по имени Агей де Мион, который оставил воспоминания. «Путешествие в Московию» называются эти воспоминания, или «Путешествие к московитам». И вот он наблюдал двух принцесс. И он пишет, что вот Анна Леопольдовна, она красива, но она не умеет себя подать, она нелюдима, она очень волнуется в обществе. А вот Елизавета Петровна совсем другую. Елизавета Петровна, она расточает очарование, энергию, веселье, говорит на трех языках, без устали танцует, всем улыбнется, всех одарит каким-то хорошим словом. То есть она, Елизавета...
4: Экстраверт такой.
3: Экстраверт. Елизавета была очень харизматичная. А Анна Леопольдовна, несмотря на то, что она была симпатичная, она не была какой-то уродиной там или... То есть у нее не было недостатков во внешности.
4: То есть неуверенность.
3: Она чувствовала какую-то неуверенность, и подданные это тоже очень хорошо осознавали. То есть не только вот этот иностранный гость, этот волею судя показавшийся при дворе Анны Иоанновны, но и многие оставили такие воспоминания. Об этом писал и Миних, и его адъютант Манштейн, и леди Ронда, жена английского посланника, известная мемуаристка. То есть Анна Леопольдовна внешне уступала, она уступала по харизме Елизавете Петровне. Но, по большому счету, Анне Иоанновне было на это наплевать. Постепенно Анна Леопольдовна подрастала, ну и тут уже начинались дела сердечные. Вот главное, что мы знаем об Анне Леопольдовне в контексте ее жизни, пока была в добром здравии Анна Иоанновна, это то, что у нее произошел роман. Ее первая любовь — это саксонский посланник Мориц Ленар. Судя по всему, человек фантастической красоты. Ему было 33 года, а Анне Леопольдовне 16. Вот. И вот этот первый... как бы их первая вот эта страсть, судя по всему, она была платонической. Но потом этот роман возобновится, как раз когда Анна Леопольдовна станет правительницей. Покровительствовала этому, как бы этим отношениям, назовем это так, этим отношениям, фрейлина, мадам Адеркас, которая, видимо, считала, что это очень хорошо для молодой барышни пережить влюбленность. Поэтому она покрывала как минимум любовную переписку между Ленаром и Анной Леопольдовной. Видимо, дальше переписки там дело не зашло пока что. Вот. Но о происходящем донесли Анне Иоанновне.
4: Давайте на этой ноте сделаем паузу, потом продолжим.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
7: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Последние 24 часа были трудными для Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем в разговоре с Зеленским. Так он прокомментировал договоренности президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа о поставках дизельного топлива из России на мировой рынок. На фоне переговоров лидеров США и России Зеленский сегодня созванивался с лидерами европейских стран, включая Францию, Финляндию, Британию и Норвегию. Правительство России частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, сообщает Кабмин России. Подобный запрет действовал для производителей до 31 октября, для непроизводителей по 31 января следующего года. Президент России Владимир Путин днем ранее провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По итогам была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. Глава нашего государства выразил уверенность, что поставки положительно отразятся на всей глобальной экономике. Позднее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизтоплива ранее запланированных сроков. Два мирных жителя пострадали в результате атаки дронов на города Шебекино и Валуки в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб. Раненым оказали необходимую медпомощь. Пострадавший в Шебекино будет вскоре направлен в городскую больницу Белгорода, а раненый в Валуйках продолжит лечение в амбулаторных условиях. Соединенные Штаты не просили Израиль нанести удар по Ирану в преддверии промежуточных выборов в американский Конгресс. Об этом сообщает портал Axios. Напомню, ранее израильская газета сообщила, что Штаты в течение последних 2 недель призывали Израиль самостоятельно нанести удар по Ирану. Один человек погиб, еще один пострадал и в результате ДТП в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По предварительной информации, происшествие с участием мотоцикла и 2 автомобилей произошло на Щелковском шоссе в районе 68-го дома. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативные группы. В Мурманске выпал первый снег. Передает корреспондент РИА Новости. Первый снег, как правило, выпадает в регионе в середине октября, так что нынешний год не стал исключением. Водителей в среду предупреждали о необходимости сменить резину. По данным синоптиков, в эти выходные регион находится под влиянием очередного циклона, который смещается с Финского залива в северо-восточном направлении на Архангельскую область и далее в Карское море. Это все главные новости к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше новостей, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Друзья, еще раз всех приветствуем. Вы слушаете радио «Спутник Санкт-Петербург». Как всегда, исторический ликбез с Егором Яковлевым. Сегодня продолжаем говорить о том, что же было в России после смерти Анны Иоанновны.
8: Дорогие друзья, ну да, мы говорим про Анну Леопольдовну, племянницу Анны Иоанновны, которая стала регеншей при своем малолетнем сыне Иване Антоновиче. Но я считаю необходимым сделать такой экскурс в биографию этой женщины, поскольку про нее известно очень мало. И все же мы должны попытаться понять, что это был за человек, которому довелось править Россией очень недолгий срок, но тем не менее этот срок был. Итак, мы говорили в конце первого блока о первой любви Анны Леопольдовны. Ее избранником стал саксонский посланник Морец Линар. Их отношения, причины, на самом деле, их отношений были очень эффектно охарактеризованы британским посланником Клавдием Рондо, который написал, что принцесса юна, а граф красив. Но, в общем, можно понять, молодую.
1: Но тоже не стар, 33 года.
8: Ну, не стар, безусловно. Но Анне Иоанновне эти отношения категорически не понравились. Она пришла в негодование, и все молниеносно было прекращено. Правда, тут была проблема. Значит, ну, госпожа Адеркас, которая все это дозволяла и покрывала переписку между влюбленными, ее молниеносно усадили на пароход и отправили в Любек. Правда, выдали ей денег, довольно приличную сумму. Камер-юнкер Иван Брылкин, который тоже покрывал эти отношения, его отправили в Казанский гарнизон, выслали из Петербурга. Но был главный вопрос, а что делать с Морицем Линаром? Дело в том, что Морец Линар — это не просто какой-то случайный человек.
1: Но на пароход его не посадили.
8: Но он посланник, он представитель Саксонии. А Саксония — это союзник России, который России нужен. Анна Иоанновна с Саксонией дружит. И поэтому оскорбить так Саксонию нельзя. Линар там влиятельный человек. Поэтому надо придумать какие-то хитрые ходы. Был отправлен специальный курьер к саксонскому курфюрству, которому каким-то образом объяснили ситуацию, и Морица Линара как бы отозвали в Саксонию. То есть его не выслали из Петербурга, а его курфюрст отозвал в Саксонию. Причем Анна Иоанновна просила, чтобы там, когда Линар приедет, ему еще какую-то милость дали, чтобы он совсем не обижался.
1: Ну, а почему ей так не нравилась эта партия?
8: Ну, потому что... Да нет, это же обычный посланник. Анна Леопольдовна — это принцесса.
1: Но не ровно,
8: ей нужно выйти замуж за какого-нибудь принца, желательно за хорошего принца, с хорошей родословной, потому что нужен наследник престола. К этому моменту Анна Иоанновна поняла, что Анна Леопольдовна не годится в правительнице. Да, и все-таки Анна Иоанновна понимала, что лучше, если на троне в России будет мужчина. Поэтому у нее созрел план выдать Анну Леопольдовну замуж и провозгласить ее сына императором, ну, в смысле, наследником престола. А тут появляется какой-то герой-любовник,
1: ну, да,
8: который может что-то нехорошее с девочкой сделать, 16 лет, еще глупенькая. А если она, извините меня, забеременеет от него, слухи пойдут по всей Европе. Это понизит качество принцессы, извините за прямоту. Естественно, Анне Иоанновне это все не понравилось. Но вот она решила это довольно деликатно. И, пожалуй, я замечу, что, в принципе, никто не пострадал. Больше всех пострадала Анна Леопольдовна, потому что ее лишили общения с любимым мужчиной. Заперли ее фактически во дворце, и она находилась под строгим надзором, что еще более усилило ее нелюдимость. И
1: разбили ей сердце.
8: Да, французский резидент при русском дворе писал, что принцесса предпочитает уют и общество близких людей парадным церемониям. Она скорее проведет день с книгой и картами, чем на официальных приемах. Ну и на этом фоне, конечно, наверное, особые переживания Анне Леопольдовне доставило то, что ее фактически насильно попытались выдать замуж за Антона Ульриха Брауншвейгского. Мы об этом уже говорили. Но Антон Ульрих как раз был вот таким хорошим принцем, потому что Антон Ульрих был племянником императрицы Священной Римской империи. Он был родственником Фридриха II, будущего прусского короля, да? Был родственником династии Гогенцоллерн. То есть он был повязан династическими узами с влиятельнейшими дворами Европы.
1: То, что было нужно.
8: Вот. Всем он был хорош, кроме того, что он не понравился совершенно Анне Леопольдовне.
1: Но это было неважно ни для кого, кроме Анны Леопольдовны.
8: Вот он был угловатый, он был неуклюжий, он даже Анне Иоанновне это понравился вообще-то. Анна Иоанновна как-то так к нему по-матерински отнеслась. Но Анна Леопольдовна вот вообще ни в какую. Он несколько лет прожил при русском дворе. То есть он приехал с прицелом, что он сейчас посватается к Анне Леопольдовне. Произошло знакомство, этикет, все прекрасно, поговорили, но дальше выяснилось, что жених не зашел. И Анна Иоанновна, она не стала настаивать, видимо, полагая, что ну пусть подрастет, там, значит, как-то привыкнет и так далее. Приличия были соблюдены, потому что в России Антон Ульрих получил полк, то есть он как бы поступил на военную службу, ему положили колоссальное жалование, чтобы он не уезжал. И Антон Ульрих, в принципе, здесь чувствовал себя относительно неплохо. То есть жил он в комфорте. И
1: выжидал, пока она согласится?
8: Да черт его знает. На самом деле мы про Антона Ульриха-то тоже не очень много знаем. То есть мы не знаем, как именно он отнесся к Анне Леопольдовне. То есть его самолюбие, наверное, тешило то, что он будет мужем русской принцессы и отцом будущего русского императора.
1: Ну, с точки зрения выгоды, конечно.
8: Вот, это тешило. Но вот именно понравилась ли ему Анна Леопольдовна, хотел ли он брака именно с ней, никаких доказательств этого нет. Были ли там какие-то сильные чувства? Ну, наверное, он хотел как-то просто из самолюбия заслужить ее благосклонность. Потому что вот мы говорили о том, что Антон Ульрих был на войне, он действительно отличился при штурме Очакова. Он хорошо себя показал. То есть, когда он оказался в пекле боя, он не струсил. И Миних, который был человеком очень резким вообще, он охарактеризовал Антона Ульриха хорошо. Он писал императрице, что Антон Ульрих вел себя так, как старому заслуженному генералу вести себя надлежит. И что со временем из него может хороший командир получится. Может быть, так бы оно и произошло. Но проблема заключалась в том, что в горячке сражения Антон Ульрих вел себя одним образом, а на паркете дворца императрицы вел себя иначе. Вот там он не мог себя показать, он трусил, он был не уверен в себе. Вот в этом смысле они с Анной Леопольдовной нашли, в конце концов, друг друга, потому что это были два неуверенных и закомплексованных человеком. И последние годы царствования Анны Иоанновны они изменить эту ситуацию не могли. И Анна Леопольдовна, судя по всему, просто он не нравился ей как мужчина. Ничего она не могла с собой. Вот Екатерина II, она смогла себя, Екатерина Алексеевна, она смогла себя заставить. Там Петр Федорович ей тоже не нравился, но вот она смогла себя как-то, значит, переломать. Это тоже смогла себя переломать, но не сразу. Она фрондировала. Но все равно главная задача принцессы была в том, чтобы произвести на свет наследника престола. И поскольку Анна Иоанновна болела, то она стала недвусмысленно давать понять, что настала пора определяться. Ну, мы помним, что дальше была интрига Берона, да, который, видя не такое нерасположение Анны Леопольдовны к Антону Ульриху, попытался пропихнуть в ее мужья своего собственного сына. И, в принципе, если бы Берон, может быть, был бы более настойчив, может быть, ему это и удалось. Но мы помним, что здесь свою интригу разыграл Артемий Петрович Волынский, который убедил Анну Леопольдовну выйти замуж все-таки за Антона Ульриха, выбрать меньшее зло.
1: Да, я только хотела сказать, что из двух зол она все-таки выбрала для себя наименьшее.
8: И вот давайте попытаемся отнестись к Анне Леопольдовне как к человеку и вдуматься в ее чувства. Она вообще любит Морица Ленара до сих пор. И Артемий Петрович Волынский ее убеждает, что нужно вот за Антона Ульриха выйти замуж. И она в слезах говорит ему, что это вы, проклятые министры, до такого довели, что я вынуждена выходить замуж за нелюбимого человека, да еще и, значит, человека, который там... То есть она упрекала Антона Ульриха, грубо говоря, в том, что он ни рыбы, ни мяса, что своего мнения не имеет. На что Волынский ей, как опытный царедворец, ответил, что это и хорошо, поскольку мнению супруги своей будет послушан.
1: Ну, в целом аргумент.
8: Вот, ну, наверное, наверное. Вот, но не поэтому Анна Леопольдовна согласилась на брак с Антоном Ульрихом. Брак этот был обставлен очень пышно, там целая церемония. Руки для Антона Ульриха просил посол Священной Римской империи, поскольку это племянник императрицы. Все это было обставлено очень громко. И, конечно, за этим браком вырисовывалась геополитическая ситуация, потому что Андрей Иванович Остерман, который руководил внешней политикой с 1726 года, с начала царствования Екатерины I, он последовательно выстраивал русско-австрийский союз. Этот русско-австрийский союз, он был вполне рационален, потому что у обоих держав был один главный враг. Это Турция. Турция, с которой Австрия соперничала на Балканах, а Россия прорывалась к побережью Черного и Азовского моря. И понятно, что сокрушение Османской империи было в интересах как Петербурга, так и Вены. Абсолютно рациональный союз, который определял геополитические расклады в Европе. То есть противником Австрии была Франция, поэтому Франция дружила с Турцией и враждовала с Россией. И этот расклад был очень понятен. Поэтому заключение брака близкого родственника австрийской императрицы с племянницей русской императрицы, он как бы укреплял вот эту вот династическую историю.
1: Конечно.
8: Геополитическую, вот этот геополитический союз. Он был на самом деле понятен и Анне Иоанновне выгоден. И российской политической элите он тоже соответствовал интересам российской политической элиты. Это, на самом деле, и подрубило отчасти влияние Берона и породило вот эти слухи о немецкой партии, потому что никаких выгод от брака Анны Леопольдовны с сыном Берона, хоть он и был курляндским герцогом, предвидеть было просто невозможно. Берон был случайным человеком, пусть его и усадили на курляндский престол, он

0: Вот Анна Леопольдовна покорилась. Ну, что она там чувствовала, мы этого не знаем. Все церемонии были исполнены. Хотя супруги с самого начала начали ссориться. И Анну Иоанновну это раздражало. Она выказывала свое неудовольствие. И даже Берона потом обвиняли, что он пытался настроить Анну Иоанновну против Анны Леопольдовны, рассказывая ей про всякие там скандалы, которые она учиняет со своим мужем. Но Анну Иоанновну волновало больше всего появление наследника, которое и произошло. Родился Иоанн Антонович в августе 1740 года. Анну Иоанновну это успокоило. Как на это реагировала Анна Леопольдовна? Что в ее жизни изменилось? Судя по всему, она была заботливой матерью. Пусть и от нелюбимого человека, но она порадовалась рождению ребенка, и она будет ухаживать за Иоанном Антоновичем. У нее была близкая подруга Юлиана Мэнгден, представительница лифлянского дворянства, самый, наверное, близкий для нее человек, которая будет разделять ее хлопоты за младенцем. И вот они вдвоем, втроем будут проводить свое основное время. И по большому счету Анну Леопольдовну в вопросах престола наследия, в вопросах политического кризиса, возникшего в связи с тяжелой болезнью Анны Иоанновны, волновало только одно. Ее волновало ее будущее. Потому что Берон в качестве регента, он мог и действительно, судя по всему, планировал Анну Леопольдовну выслать из России для того, чтобы установить полный контроль над Иваном Антоновичем.
1: И разлучить с ребенком.
0: Но вот она не могла с ним. Вот именно материнство ее, оно и заставило Анну Леопольдовну, в конце концов, дать согласие на дворцовый переворот. Потому что она боялась реально разлучения с ребенком. Вот я из источников вижу это. То есть собственных политических каких-то амбиций, кажется, у нее не было. В отличие от Елизаветы Петровны, которая вот как бы так тенью присутствует в нашем рассказе. У Анны Леопольдовны она прекрасно и дальше бы жила, читала книжки, играла бы в карты, редко исполняла бы какие-то церемониальные обязанности, имела бы роман со своим возлюбленным. Но быть правительницей огромной империи, похоже, ей это было неинтересно. Однако поведение Берона повлияло на дальнейшие события. Мы помним из прошлой программы, что Берон был в ярости, когда ему не дали реализовать его блистательную комбинацию, то есть женить своего сына на Анне Леопольдовне. Он затаил злобу и на Анну Леопольдовну, и на Антона Ульриха. И как только он стал регентом, он начал себя жестко ставить. Антон Ульрих был жесточайшим образом публично унижен, отправлен в отставку со всех своих военных постов. И Анне Леопольдовне тоже было дано понять, что она здесь буквально никто. То есть Берон, он потерял берега, у него произошел срыв, и он Анне Леопольдовне, грубо говоря, дал понять, чтобы она знала свое место. Она была испугана, она, видимо, не сомневалась, что ее вышлют и разлучат с ребенком. И когда появился Миних, там есть разные точки зрения, потому что Миних потом рассказывал, что инициатива исходила от Анны Леопольдовны. Но все, что мы знаем про Анну Леопольдовну, говорит только о том, что она бы, наверное, не осмелилась. Она побаивалась, как и побаивался ее трусливый муж. Трусливый
1: в жизни, да,
0: в дворцовых интригах, да. То есть за пределы разговоров каких-то с гвардейскими товарищами у Антона Ульриха ничего не вышло. Скорее всего, действительно, об этом пишет и Манштейн, и сын Миниха, именно фельдмаршал, сам начал намекать Анне Леопольдовне о том, что есть возможность свергнуть Берона. Ну, возможно, фельдмаршал был тоже человеком, вот в каких-то моментах он был слишком прямолинеен, а в каких-то моментах он мог все-таки проявлять хитрость. Он приехал к Анне Леопольдовне, и, скорее всего, будучи неплохим психологом, все-таки военный человек, он начал слушать, она стала ему жаловаться, как она переживает, что к ней так отнеслись, хули на нее всякие, значит, и на ее мужа, и с ребенком ее разлучат, она так страдает. Ну, и как бы отвечая, вот он дал ей выговориться, и как бы отвечая на ее признание, Миних сказал, что можно покарать злодея, нужно только, чтобы Анна Леопольдовна дала свое согласие. И вот этот переворот 8 ноября 1740 года, он происходил следующим образом. То есть перед переворотом Миних с рядом офицеров приехал сначала к Анне Леопольдовне.

0: для того, чтобы она как бы санкционировала, окормила. То есть Миниху надо было показать своим офицерам, хоть он был и авторитетным командиром, но ему надо было показать, что это вот не его личный акт, это не его личная авантюра, а это вот мать императора.
1: Дала добро.
0: И внучка царя, она дает добро, да. И Анна Леопольдовна, вот, причем Антону Ульриху она про это не рассказала.
1: Он даже не знал.
0: Он не знал, да, да. Вот это, здесь мы можем, конечно, увидеть, что Анна Леопольдовна, во-первых, мужу не доверяла, а во-вторых, Анна Леопольдовна, судя по всему, его ни во что и не ставила, потому что поддержки от него она не получила. На самом деле Антон Ульрих, если бы он дворцовый переворот назревал, потому что Берон был непопулярен. Как только Анна Иоанновна умерла, Берон был непопулярен. Он заручился, мы говорили об этом, он заручился поддержкой некоторых министров, у него была поддержка в государственном аппарате, но в силовом аппарате у него никакой поддержки не было, а решала, кто будет править, гвардия. И в этом смысле у Антона Ульриха определенные преимущества были, потому что он-то, в отличие от Берона, на войне был,
1: да.
0: Хотя у Берона были родственники, которые там были, там и его брат, но... Антон Ульрих мог бы свой вот этот военный опыт преобразовать в политический капитал. И имея такого союзника, как Миних, он мог бы возглавить этот дворцовый переворот вместе с ним.
1: Но у него не было, видимо, характера. Да,
0: ну, характера не было. Вот. И Анна Леопольдовна, она вот нашла в себе силы как-то, значит, там, встретиться с офицерами, погладить их по плечику, пообещать им награды, которые были щедро, в конце концов, выданы, и офицеры двинулись к летнему дворцу Анны Иоанновны, где после ее смерти продолжал жить Берон. В результате произошло свержение Берона, о котором мы говорили в прошлый раз. Вот. И Анна Леопольдовна стала регентом. Был по итогам вот этого дворцового переворота издан специальный акт. Он очень забавно написан, написан от имени Иоанна Антоновича, вот, который обвиняет Берона из своей люльки в том, что тот творил невиданную хулу на матушку нашу государыню и на отца нашего государя. И началось следствие. Надо сказать, что по большому счету Анна Иоанновна, если бы она была очень мстительным человеком, она могла бы начать царствование с казни. Берон мог бы быть казнен.
1: То есть Анна Леопольдовна могла бы ему так отомстить?
0: Запросто, конечно. Анна Леопольдовна была в своем праве.
1: Но она была не такого характера, опять-таки.
0: Там, правда, тут вопрос еще, что вменялось Берону в вину. Ему пытались вменить вину, что он свел на тот свет Анну Иоанновну. Но Берон оправдался, в том числе подробно рассказывая, как мы им вместе делали клизму, как он ее уговаривал на Анну Иоанновну сделать клизму, значит, подавая собственный пример. Это было из обвинения исключено. Но то, что он хулил Анну Леопольдовну и Антона Ульриха, это безусловно. То, что он алкал власти, это безусловно. Короче говоря, Берон отправился в Пилым. Причем интересно, что Миних лично, он был не без архитекторских дарований, он лично составил, начертил проект дома, в котором Берон должен жить.
1: Вот. Что за дом был, стесняюсь спросить.
0: Вот, Анна, ну, между прочим, Берон нормально, то есть это нормально. Было очень далеко, ну вот, но не в каземате он там, не в глубине сибирских руд жил. Что касается Анны Леопольдовны, ну вот она стала регентом. И тут же она возвращается к вот этой своей тихой, скромной, незаметной жизни.
1: Ну, вообще только сын нужен был.
0: Да. То есть вот идея, смысл этого дворцового переворота, свержения Берона, исключительно в том, что этот переворот устранял для Анны Леопольдовны угрозу разлучения с ребенком. Только поэтому она в это включилась. Больше ее ничего не интересовало. И, судя по всему, Миних это понимал. А вот Берон этого не понимал. Вот это очень важный момент. Потому что если бы Берон попытался с Анной Леопольдовной и с Антоном Ульрихом наладить диалог, вполне возможно, что он остался бы регентом. Во всяком случае, его политическая жизнь была бы дольше. Но вот эта вот его жажда поставить себя, жажда унизить, в общем-то, беззащитного брауншвейгского герцога, она вышла ему боком. Ну и, конечно, ссора с Минихом, потому что Миних ожидал какого-то особого почтения к нему. Он ожидал, что Берон предложит ему разделить власть, а Берон этого не сделал. И, конечно, катастрофически в этом просчитался. Ну, вот мы дошли до момента превращения Анны Леопольдовны в регента, и вот подытожим. Все, что мы знаем об этой женщине, говорит о том, что она просто не хотела править. Она не хотела быть ни императрицей, ни регентом. Она хотела жить частной, спокойной жизнью. Ее не интересовала политика, ее не интересовали даже церемонии. Она была очень спокойной, довольно замкнутой, не очень уверенной в себе женщиной. И ее трагедия в том, что вот ее происхождение, оно как бы толкало ее на трон, толкало ее наверх, на авансцену политической жизни. А она к этому была совершенно не приспособлена.
1: Ну что ж, это очень интересно. К сожалению, программа заканчивается. Я думаю, что все с нетерпением ждут, что же дальше. Потому что чем дальше, тем больше интриг.
0: Ну да, это 18 век, это век дворцовых переворотов, а значит, интриг и неожиданных таких сюжетных ходов, которые выписывала сама судьба. Ну а в следующей программе мы поговорим о конце недолгого регенства Анны Леопольдовны, как ее недостатками сумела воспользоваться хитрая и яркая Елизавета Петровна, и чем все закончилось.
1: Спасибо вам большое. Это был исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник».

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. Однажды солнечным летним утром на парижском вокзале к врачу и литератору Артуру Конан Дойлу с уверенным видом подошел таксист. Взял его чемодан в руки и спросил: «Куда вас доставить, месье Конан Дойл?» Писатель изумился и задал встречный вопрос: «Но как вы меня узнали?» Водитель скороговоркой выпалил: «Я прочитал в местных газетах, что Артур Конан Дойл едет в Париж с отдыха во французской Ривьере. Затем я увидел маршрут поезда, с которого вы сошли. После обратил внимание на ваш великолепный загар и чернильное пятно на одном из пальцев. Оно свидетельствует, что передо мной профессиональный писатель. По изысканной манере держаться вы доктор, а покрой вашей одежды чисто лондонский. Я пришел к выводу, что вы и есть автор знаменитых детективов, которыми зачитывается вся Европа». Писатель был поражен до глубины души. Восхищению его не было предела. Простой таксист владел дедуктивным методом не хуже его литературного детища Шерлока Холмса. Но вдруг парижанин, немного смутившись, вполголоса добавил: «Месье, я заметил и еще одну незначительную деталь. На ярлыке, приклеенном к вашему чемодану, крупно написаны ваше имя и фамилия».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Ереване полночь, в Калининграде 10 ночи, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. В Словакии прокомментировали договоренность США и России о поставках топлива. ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область, ранен мирный житель. Жители Киева призвали запастись водой, едой и зарядить пауэрбанки. Подробности далее. Договоренность США с Россией о поставках дизельного топлива демонстрирует наивность политического руководства Европейского Союза, которое в награду за свою ненавистническую политику получит дорогое дизтопливо и, возможно, его дефицит. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фица. Он отметил, что это также подтверждает правильность словацкой внешней политики, которая ориентирована на все четыре стороны света и защищает интересы республики. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным достигнута договоренность о поставках российского дизельного топлива. Слова президента США Дональда Трампа показывают, что он полностью отступился от Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппон. Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Украине надо найти нового лидера. Французский политик добавил, что появился шанс на достижение мира. Мужчина пострадал из-за удара украинского дрона по автомобилю в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ему оказывают всю необходимую медпомощь. Транспортное средство повреждено, добавили в оперштабе. Россия делает все возможное для поддержания мира и стабильности в Арктике. Об этом заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров. Министр также подчеркнул, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству в этом регионе со всеми конструктивно настроенными зарубежными партнерами. В МИД России ранее заявляли, что НАТО под предлогом надуманной угрозы с Востока активно занимается милитаризацией Заполярья. Российская сторона не раз отмечала, что никому не угрожает в Арктике, стремится к поддержанию мира в регионе, приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к границам России представляет угрозу для нацбезопасности нашей страны. Жителям Киева необходимо запастись водой, едой, зарядить пауэрбанки и утеплить помещения на случай чрезвычайной ситуации. Об этом заявили в городской государственной администрации. Украинский аналитик накануне призвал объявить чрезвычайное положение в Киеве и области из-за проблем с энергетикой. Накануне правобережная половина Киева осталась без света из-за экстренных отключений электроэнергии. В городе была приостановлена работа метро и наземного электротранспорта. Свет пропал также в здании Верховного Рады. По данным украинских СМИ, в городе начался транспортный коллапс. Сообщалось о нарушении работы систем водоснабжения и канализации Киева. Полярное сияние сегодня можно наблюдать в разных регионах России из-за возмущений в магнитном поле Земли. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он отметил, что до нашей планеты вечером в субботу дошло облако солнечного вещества, и это спровоцировало начало магнитной бури третьего из пяти возможных уровней интенсивности. Это все к данной минуте. Следующий выпуск через полчаса. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никотиным.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Итоги недели» с Дмитрием Никотиным. Мы вещаем, как всегда, на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети все те же. Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь и присоединяйтесь к нашему обсуждению. Дмитрий, приветствую вас.
3: Что у нас? Очередная сенсация у нас сегодня. Будем с вами, да, обсуждать ту самую дизельную сделку, но она у нас оставлена под конец нашего эфира, поэтому не переключайтесь, дождитесь. Перед тем, как мы будем обсуждать вот самые непосредственно такие вот события, связанные с украинским направлением, мы с вами поговорим о глобальном, даже я вам так скажу, о немножечко философском. Мы с вами сейчас будем разбирать очередную речь, которая войдет в историю. Да, правда, об этом будут говорить уже, я думаю, наши с вами потомки. Но речь Рубио в Греции. Давайте, наверное, начнем с этой новости.
2: Да, действительно, Марко Рубио не просто призывает Европу вспомнить, она и сейчас как будто сама вспоминает через европейцев, которые спрашивают, где жить, что делать, где учиться. Но и действительно вот такие философские вопросы ставят. Давайте это обсуждать.
0: Пятое место.
2: Ну что ж, ключевое берем из вот этого высказывания, потому что наговорил он действительно много. И во многом как раз отмечал вот это, скажем так, исчезновение гегемонии Запада. Можно так сказать?
3: Ну, не совсем. Как, на мой взгляд, он собирается перестроить основу для этой гегемонии. Вообще эту речь Рубио, я напомню, что Рубио — это госсекретарь США, который, по сути, сейчас является возможным все еще преемником Трампа на президентском посту. То есть пока еще Трамп не определился, кто будет его преемником, Венс или Рубио. Венс – вице-президент, Рубио – госсекретарь, и одновременно является советником по нацбезопасности, что довольно редкая ситуация, когда две ключевые должности объединяет один человек. Последний раз такое было при Генри Киссинджере, вот, кстати, который вот скончался уже на 100-м или там 101-м году своей жизни, один из там величайших государственных деятелей Америки. И вот у нас как бы новый такой Киссинджер – это Марко Рубио. И то, что Рубио говорит – это не просто его какая-то личная, да, там вот позиция, это основа, которая будет заложена в правление следующего трамповского преемника, да, будет это Венс или будет это Рубио, основа закладывается идеологическая вот сейчас. Ее начал закладывать Венс, когда он в Мюнхене стал говорить про разницу, да, между вот той былой Европой и Европой современной, и начал так откровенно мочить европейцев, и сейчас Рубио продолжает, но вот тут можно было бы порадоваться, да, вот наконец-то там американцы против Европы, но ведь американцы вот против текущей Европы, то есть против Европы, где вся власть в руках Евросоюза, но в этой речи мы увидели, как Рубио пытается пробудить другую Европу, и вот эта вот другая Европа, не факт, что она нам в будущем понравится. Давайте будем так вот честны, вот текущая Европа, она пока еще беззубая, она очень слабая с идеологической точки зрения, потому что у нее, по сути, этой идеологии как таковой нет. То есть, что предлагала Европа последние десятилетия? Ну, такой типичный консюмеризм, да, мы вот даем вам огромное количество социальных благ, как бы живите, не думайте про политику, не думайте ни про какие там различные идеологические течения, вот вам социальные блага, все, как бы, ой, еще открыли границы для мигрантов. И тут появляется уже немножечко такая другая Европа, которая вспоминает свое прошлое. Это Европа правая, Европа националистическая. И вот ее Рубио пытается пробудить. Причем речь, как я вот в самом начале сказал, она глобальная, она даже такая философская. Вот советую кому, ну опять же, интересно полностью ознакомиться со стенограммой выступления Рубио. Речь многие средства массовой информации назвали уже речью года. Например, Wall Street Journal назвал это речью года. Guardian заявила как раз-таки, что это вот та самая идеологическая основа под будущего преемника, да, президента США, кто им будет, да, непонятно. Значит, что там в этой речи было? То есть я для себя выделил вот следующие, как бы, такие основы. Значит, первое. Пробуждение Европы, да, то есть вот есть Европа бюрократическая, которая подавляет конкуренцию, которая за всеобщее равенство, и мы уже привыкли к этой повесточке, да, то есть не выделяйся, вот сиди как бы смирно, вот приехал тут мигрант из какой-нибудь там страны африканской, например, из Сомали, и он такой же, как и ты, вот ты там условно там швед или немец, вот ты должен не претендовать на что-то большее, чем этот сомалийский мигрант. То есть вы равны, раз он приехал в эту страну, все, у него такие же права, как у тебя. И тут выходит Рубио и говорит то, что, ну, совершенно в эту повесточку не укладывается. Он говорит, вообще-то вы, европейцы, наследники уникальной европейской западной цивилизации, которая свои корни черпает с античной Греции, с переходом в Рим, ну а потом к средневековой христианской Европе. И потом он говорит, кто наследники вот всей этой культуры, в том числе и мы, американцы, да, ведь откуда были первооткрыватели из Европы, да, там португальские, испанские мореплаватели, ну потом подтянулась уже вся остальная Европа, там немецкое или там, например, британское влияние в фундаменте, да, Америки современной. И вот мы все, он говорит, наследники при этом, конечно же, античной и римской цивилизации. И он говорит, что не нужно стесняться этого. То есть он прям так бьет, что нужно возрождать конкуренцию, нужно стремиться взращивать лучших, не нужно вот эту вот уравниловку запускать. И это, знаете, такая речь, ну, крамольная буквально для современных европейцев или, например, для демократов в США. То есть это ты читаешь эту речь и понимаешь, это вообще как бы законно-то такое произносить в современном мире. Когда у нас там, извините, в Голливуде внедрялись повесточные вот эти вот ценности, что обязательно у тебя должен быть один черный, другой азиат, вот белых поменьше, там «Одиссея» выходит Нолана с огромной там критикой происходящего, а тут выходит деятель такого масштаба, который вот прям мочит всю эту повесточку, и я вам больше скажу, он там и про завоевание говорит. Эти персонажи, например, Цезарь или Кортес или Карл Великий, они современной Европой и современной Америкой в плане вот демократической партии США не оцениваются как положительные герои. Это у нас, ну, Цезарь там ассоциируется, вот там у нас титул, да, царя, он пошел, да, там, от Цезаря, и мы как-то вот так Цезаря, знаете, воспринимаем как там такого великого государственного деятеля. Но с точки зрения вот либеральной повесточки Цезарь — это кто? Это узурпатор? Это тиран, и вот, соответственно, сенаторы его закололи, они как бы сделали вообще доброе дело. А тут выходит госсекретарь США и говорит: вы наследники цивилизации, которую строил там Цезарь, а Кортес, извините, который вырезал там ацтеков и завоевал, да, эту империю, он вообще тоже добрый молодец такой вот. И Карл Великий, который всю Европу, да, там себе подчинил, тоже молодец. И я бы сказал, это прям революционная речь, да, то есть об этом так открыто говорить, восхвалять колониализм, восхвалять силу, и больше он даже так немножечко решил пройтись по демократии и так ее попинать. В каком контексте? Он говорит, смотрите, есть вот демократия, да, и это, что такое демократия, да, это там политический режим, который строится на определенных институтах. И долгое время доминировала какая повесточка, да, что демократию можно привнести в любую страну. В любую, соответственно, страну ты берешь эти институты, вот переносишь их, и там будет демократия. А Рубио говорит, не-не, демократия не важна. Важна исключительно ваша этническая принадлежность. Если вы европеец, то все обусловлено именно этим, а не демократией. То есть тоже такая крамола прям буквально, потому что он говорит, вообще-то именно вот ваша культура, которая не связана с институтами, позволила вам стать великими странами, да. То есть там прям очень революционная речь, ну прям я представляю, как там, конечно, порвет представителей вот либеральных кругов от такой речи, ну вот прям буквально 5 лет назад за такую речь какого-нибудь профессора из Стэнфорда или из Оксфорда его просто бы оттуда уволили, там с критикой, там с позором и так далее. А эту речь теперь вот произносит госсекретарь США. Для нас, вот да, закончу, к сожалению, это не то чтобы прям такой положительный момент, потому что вот то, что пытается сделать сейчас там Венс, Трамп, Рубио, это вот пробудить эту хищническую Европу.
4: Ну вот это на самом деле страшно, и вот эти новшества, вообще необычно слышать про уничтожение глобализма как такового от его главного, наверное, амбассадора, ну я имею в виду американцев. Но вообще пока там Марко Рубио ставит будильники, пытается европейцев пробудить, давайте немного сместим наш вектор внимания на Ближний Восток, где там люди просыпаются не от протестов и от всего остального, а от действительно серьезных атак, от шума в голове и от взрывов. Хуситы там объявили об ударах по объектам в Саудовской Аравии, да и вообще сказали, что закрыто теперь небо над ними. Туда сразу присоединились Пакистан и Турция, пока не в полном составе, но в любом случае некая заварушка начинается. Давайте посмотрим, что у нас там происходит.
0: Четвертое место.
4: Так вот, чего ждем? У нас получается, что хуситы сейчас борются с основным, что ли, правительственным руководством Йемена. Им помогают со стороны Йемена, со стороны хуситов Иран. И вот непонятно, во что это все выльется. Может быть, в какое-то еще более даже крупное противостояние, чем Иран, Израиль и США, или все-таки до таких масштабов не дойдет?
3: Да, ну давайте я так коротко напомню. У нас правительственные силы Йемена поддерживаются Саудовской Аравией. И, соответственно, хуситы, они понимают, что главная эта угроза для них это не вот те правительственные силы, которых они очень легко выбили с части территории, которую они контролировали, а главная угроза это богатая Саудовская Аравия. Да? При этом подключались у нас уже две страны, которые заключили пакт с Саудовской Аравией. Я напомню, мы тут в эфирах тоже разбирали, у нас вообще появился в мире новый альянс, ближневосточная НАТО, если хотите, доступно и метафорично. Оборонительный альянс, ну, они у нас все называются альянсы оборонительные, ведь если альянс заключается, конечно же, он только для обороны, да? Туда входит Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Пакистан, кстати, ядерная держава. Вот. Турция член НАТО. И вот теперь Саудовская Аравия с огромными нефтяными запасами, одна из самых богатых стран, соответственно, монархии залива. Вот такое вот трио у них. Да еще, кстати, и сирийцев хотят подтянуть не в свой альянс, а там поучаствовать против Йемена. Вот сирийцев вот с Мехмедой Ашарой, который пришел к власти, да, в Сирии и поддерживается сейчас он как раз-таки турками в том числе. Значит, саудиты, о чем, да, как бы говорит, саудиты сами не справляются, наступать на хуситов они не хотят, потому что они уже пробовали в наступательной наземной операции безуспешно. Хуситы, мастера партизанской войны, те самые бойцы в тапочках, которые умудряются, да, пройти там маршем десятки километров и громить там правительственные силы, поэтому саудиты, я вам сейчас больше скажу, они боятся, что хуситы, не дай бог, пойдут там куда-нибудь на Мекку наступать, например, на Саудовскую Аравию, а не на территорию Йемена к югу туда, к Адену. И поэтому они подтянули своих вот новых союзников. Пакистан и Турция должны отправить сухопутные силы, но для обороны. То есть не наступать, а наступать будут правительственные силы. В Йемене они уже объявили всеобщую мобилизацию. А с воздуха поддержку будут оказывать, соответственно, американские истребители, которые находятся под контролем, да, саудовских пилотов. На Саудовской Аравии это один из ключевых союзников США на Ближнем Востоке, поэтому до зубов вооружена американским оружием. И здесь ситуация, чем нам, да, важна и интересна, ценой на нефть. Да? То есть пока там идет конфликт, хуситы говорят, что мы саудовские суда пропускать через Баб-эль-Мандебский пролив не будем. И растет стоимость страховки таких судов, да, саудовских. Ормуз частично тоже у нас не работает, вторая, да, главная артерия мировая. То есть у нас есть Ормузский пролив и вот Баб-эль-Мандебский. Ну и заварушка это становится все более глобальной. Да? То есть вот подключаются две страны. Плюс еще по сообщениям прессы саудиты предложили сирийскому президенту отправить свои войска уже как раз-таки именно наступать вместе с правительственными силами. Пока это неофициально, то есть это вот инсайды прессы. Дело в том, что вот новоявленному сирийскому президенту вообще эта тема интересна. Он получит от Саудовской Аравии деньги, то есть, ну, фактически они хотят купить вот сирийских себе наемников, да. А сам Ашара, он таким образом может избавиться от крайне опасных, да, вооруженных людей. Ему власть свою нужно укреплять, а все-таки не все силы, которые привели его к власти, лояльны лично ему. Там была такая пестрая коалиция, да. Поэтому здесь что нас может ждать? Ну, продолжение эскалации, да, хуситы добиваются своего. Вообще они изначально не хотели весь Йемен там отвоевывать, они хотели бы, чтобы их, да, не трогали свой кусочек. Они хотят отвоевать вот северный Йемен, ну и к югу там чуть-чуть продвинулись. Но на фоне успеха амбиции растут, и поэтому сейчас уже идут слухи, что Хуситы могут попробовать взять ключевой город Йемена на юге, это Аден. А там, кто его знает, вот саудиты переживают, вдруг они на какую-нибудь там Мекку пойдут, да, там главная святыня там мусульманского мира, суннитов, да, и тут, в общем, уже масштаб может быть крайне серьезный. Я здесь в этом случае, да, не исключал бы, что и турки, и пакистанцы бы тут выступили уже и на земле в наступательных действиях.
4: Ох, кажется, мне очень много интересного нас ждет после выборов в Соединенных Штатах, когда там Трамп обещает продолжение ударов по Ирану, и вот еще вновь вот этот пламя возникнет в этом конфликте, плюс еще и этот конфликт. Действительно, Ближний Восток загорит как будто весь. Но в то же время мы не будем концентрироваться только на этом направлении, потому что там новости прибывают и прибывают, и мы их, дорогие друзья, будем вам рассказывать. Пока что проанализировали все, что есть. Я предлагаю переместиться пока что в Черногорию. И вроде бы, что там такого интересного? А интересное там имеется. Основателя проекта «Рыбарь» фактически там задержали, поймали вместе с его командой. И сразу появилось очень большое количество упоминаний о том, что в недружественные страны ездить нельзя, опасно. Даже было заявление Дмитрия Пескова, который говорил о том, что посещение Европы для граждан России сейчас, очевидно, небезопасно. Давайте разбираться вот в этой проблеме и вот в этой ситуации.
0: Третье место.
4: Ну вот на самом деле, вот задержание Михаила Звинчука, главы проекта «Рыбарь», для нас, вот для обычного гражданина России, имеет какое-то существенное значение? Вообще вот это событие, почему оно так, ну, стало, что ли, внимательно разбираться в СМИ?
3: Ну, я бы, наверное, тут пояснил, если вы в любом случае какую-то активность в социальных сетях ведете, даже будучи, вот, казалось бы, обычным гражданином, да, у нас ведь сейчас каждый человек, кто ведет свою страничку в какой-нибудь социальной сети, является публичным. И любые ваши высказывания вот такого публичного толка могут интерпретироваться странами, в которые вы едете, определенным образом. То есть, если вы, например, вообще публичный спикер, ну вот я для себя, честно говоря, чек-лист давно составил. Если я выбираю страну для отпуска, то это должна быть не страна НАТО, это должна быть не Европа. То есть у меня вот список стран для отпуска очень прост. Да? Это либо Ближний Восток, но он сейчас тоже в зоне риска, да, либо это остается Азия. Да? То есть Азия в этом плане, ну, тоже Азия разная. То есть есть, например, Япония, которая является сейчас довольно так агрессивной по отношению к нам страной на фоне последней ситуации, да, с Курилами. Вот, визит там президента России был, как Япония на это на все реагировала. Есть там тот же Китай, вот, есть там условно Вьетнам. То есть такие страны, которые, ну, скажем так, благожелательно настроены в целом, естественно, к России и к туристам из России. То есть, конечно, есть степень риска. Чем более вы публичен как человек, да, и чем больше у вас там охват и аудитория, тем больше у вас степень этого риска. Но даже, еще раз, вот простой гражданин России, который не занимается напрямую политической деятельностью, на мой взгляд, он все равно определенную степень риска, когда он отправляется в эти страны, ну, как бы на себе тоже несет.
4: То есть стоит избегать даже обычному гражданину вот посещать страны НАТО, ну, в общем, недружественные.
3: Ну, есть знаменитая наша поговорка, да, береженого Бог бережет. То есть, если это для вас не критично, даже с точки зрения некоторых профессиональных, да, там, поездок, были ведь уже случаи, да, там, например, даже транзитом, то есть, там, Польша, тут даже все-таки Турция, хотя у нас огромный турпоток в Турцию, но я, например, все-таки Турцию избегаю. Ну, у меня немножечко нестандартная как бы ситуация, да, но вот каждый, конечно, волен сам определять, да, свою судьбу, но, на мой взгляд, иногда стоит перестраховаться.
4: Ну, в общем, да, действительно, хорошо сказано, береженого Бог бережет, и вы, дорогие слушатели, тоже вот будьте внимательны. Но пока вот мы говорили о вот этих международных разбирательствах, я предлагаю немного все-таки сосредоточиться на тех вещах, которые вот у нас под боком, и то, что у нас прямо сейчас происходит в конфликте с Украиной, а именно ситуация в Киеве, которая, ну, абсолютно уже не поддается каким-либо объяснениям, каким, я не знаю, уже эпитет это сложно подбирать, потому что ситуация действительно ужасная. Мэр Киева Кличко призывает просто уезжать, куда-то уезжать, куда уезжать непонятно. В общем, говорит, покидайте, потому что электричество, вода, это все может стать проблемным. А сейчас будем обсуждать ситуацию на Украине и не только, вот, кстати, просто Киева, но и экономики в целом.
0: Второе место.
4: Не, ну ведь действительно, вот эта смешная была ситуация с 45 гривнами, когда объявляет банк о том, что вот достигла этой отметки.
3: Ну, думаю, зрителям надо напомнить, да, конечно, мы-то да. Понимаем, о чем идет речь. Тот самый ролик, ну, я думаю, его видели огромное количество людей, он невероятно вирусится уже давно, пророческий ролик Зеленского. Зеленский, понимаете, вот президент, который вот пообещал и сделал. Обещал он хаос в Украине, да, обеспечил хаос в Украине, обещал доллар за 45 гривен, но вот все, настал тот момент, когда это обещание выполнено. Это был ролик еще до того, как у нас начался непосредственно уже серьезный конфликт, где Зеленский, вот только избравшись, да, президентом, на волне, кстати, его риторики мира, рассказывал о том, что, ну вот смотрите, я стал президентом, и ничего не случилось, вот войны масштабной никакой нет, вот и даже доллар еще по отношению к гривне куда-то там в космос не улетел. А ситуация такова, что сейчас все, вот о чем он в том ролике говорил, происходит с Украиной, действительно демографическая катастрофа. Причем об этом спокойно говорят украинские эксперты, это не какая-то там, знаете, методичка Кремля рассказывать, как все плохо на Украине с демографией. Там не просто плохо, там катастрофа. Смотрят первоклашек, эти открытые цифры, да, сколько первоклашек было, извините, в каком там можно посмотреть, в 89-м или там 91-м даже году, и смотрят, сколько первоклашек сейчас. В два раза просто, то есть, ну, демографическая катастрофа. Плюс не вернутся, естественно, там 70-80% тех, кто уже уехал в Европу, они уже за такой срок, то есть, чем дольше длится конфликт, тем больше уже у людей появляется там социальных связей на местах, они обустраиваются, находят работу, все. Ну, максимум Европа от кого хочет избавиться, это от военно обязанных украинских мужчин, а дам оставят, кстати, себе. Ну и, собственно говоря, гуманитарная катастрофа, которая может ждать как бы Киев, Кличко, он, конечно, призывает покидать Киев, чтобы снизить нагрузку на электросети, те же, чем меньше будет жителей как бы Киева, тем проще будет справляться энергосетям. Но это и в определенное снятие ответственности. То есть он говорит, я же вас предупреждал, что нужно покидать Киев. Вы не покинули, ну вот теперь принимайте все те, в скобочках, блага, которые вы могли бы получать, теперь у вас их нет, да, этих благ цивилизации, канализации и там электричества, вот сами как бы сделали свой выбор, как бы терпите. И одновременно Кличко, кстати, здесь атакует Зеленского. Вообще Зеленского начали так попинывать его оппоненты. Вот мы Гончаренко, внесенного в список террористов, депутата обсуждали, его уже на миротворец внесли, такой украинский сайт, за то, что он сказал, что вообще-то нужно договариваться срочно с Россией, ситуация все хуже и хуже, промедление только усугубляет ситуацию. А, понимаете, Зеленский, ну, какой-то уже просто, ну, маньяк, уже как бы критика нарастает, что он абсолютно отрицает как бы реальность, да, он становится в какой-то степени даже по отношению к Трампу, вот что мы будем обсуждать, да, там, после перерыва, обвиняет Трампа там в слабости, то есть его как бы срывает, то есть видно, что он, ну, не вытягивает, несмотря на поставки колумбийского такого препарата, который он регулярно принимает, уже тоже, кстати, ролики, думаю, ну, все
4: вот
3: видели.
4: Вот обсудим все это, выглядит. Вот уже время, да, заканчивается, после... перерыв.

0: начинай. Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
9: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Частичное снятие запрета на экспорт из России позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизтоплива. Об этом сообщил Кабмин России. Правительство ранее приняло решение смягчить запрет на экспорт дизельного топлива в рамках договоренности президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Запрет действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей по 31 января 2027 года. Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике. Позднее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова экспортировать 300 тысяч тонн дизтоплива уже в октябре. Он подчеркнул, что российских потребителей это никак не затронет. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсетях обложку одного из выпусков журнала «Таймс» с фотографией Владимира Зеленского и надписью «Конец игры». Публикация последовала вслед за заявлением президента США Дональда Трампа. Он ранее заявил журналистам, что Украине надо найти нового лидера. Оппозиционная австрийская партия «Свобода» направила парламентский запрос в профильное министерство с требованием предоставить информацию о беспрепятственном транзите через границу микроавтобуса украинских спецслужб. Оно, как уточняется, перевозило 200 килограммов недосмотренного груза, сообщает местное издание. Как отмечается, инцидент произошел в преддверии январского Всемирного экономического форума в Давосе, где присутствовала украинская делегация во главе с Зеленским. Представители партии потребовали от властей разъяснений, напомнив о нейтральном статусе Австрии. Так, гендиректор партии заявил, что Вена не должна превращаться в правовой вакуум для иностранных спецслужб. По его словам, неясно, что именно находилось в машине. Наличные деньги, золото, оружие, документы или нечто совсем другое. Столкновение между военными Афганистана и Пакистана произошло в приграничном районе, сообщает местный портал. Афганские военные заявляют, что огонь открыли пакистанские солдаты, после чего последовал ответ с афганской стороны. Уточняется, что потерь среди афганских сил нет, и инцидент уже завершился. Магнитная буря 3-го из 5 возможных уровней интенсивности началась на Земле вечером в субботу, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он отметил, что до планеты долетело облако солнечного вещества, выброшенное во время одной из недавних вспышек. По этой же причине во многих регионах России сегодня видно полярное сияние, фотографии которых уже доступны в МАКС-канале «Радио Спутник». В данной минуте это все. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Итоги недели с Дмитрием Никотиным.
10: Дорогие друзья, продолжаю. Меня зовут Александр Букарев, а это «Итоги недели» с Дмитрием Никотиным. Мы вещаем все так же на 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А наши соцсети также все те же. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, заходите, подписывайтесь. А теперь будем плавно переходить как раз к самой горячей теме. Ну да, действительно, дыма без огня не бывает, а огня без топлива. Вот теперь есть топливо, есть дизель, благодаря соглашению между Владимиром Владимировичем и Дональдом Трампом, ну вообще между Россией и Соединенными Штатами, по поставкам этого самого дизеля. И вот тут, кстати, телефонный разговор не только этот вопрос включал, поэтому есть что обсудить, и обсудить действительно много можно чего. Давайте к этому переходить.
0: Первое место.
10: Ну что ж, телефонный разговор состоялся. И состоялся не просто, вот как многие другие, а действительно с решениями, которые мы наблюдаем прямо сейчас. Давайте делать выводы, анализировать, потому что уже и реакций много со всех сторон, и последствия некоторые, возможно, политические скоро наступят, ну и экономические в том числе.
11: Так, ну давайте сначала с фактами, по традиции, да, разберемся. Разговор, конечно, сводился не только к теме дизельной сделки, в том числе к переговорному процессу по Украине, но переговорный процесс по Украине у нас обсуждается регулярно, а вот конкретные какие-то шаги мы видим редко. А тут есть конкретный шаг, дизельная сделка, поэтому, думаю, обсуждать будем именно эту сделку. Значит, в чем ее суть? Кому это больше нужно? Вопросов очень много. Значит, первое. В чем суть сделки? Россия поставит дизель в США. Ну, конечно, заголовок яркий. Трамп благодарит Путина на митинге среди своих сторонников. Просто прям добытчик для своей страны, которая является, я напомню, страной с самыми крупными запасами нефти, добываемой в мире. США больше всего добывает сейчас и продает нефти, вот, уже давно за счет сланцевой революции. Вот с дизелем, что вообще случилось-то, да? Трамп так интересно все это обыграл. Я напомню, что Трамп ввязался в войну Израиля против Ирана, и в связи с этим был перекрыт Армуз. То есть он привел его шаг к последствиям, которые он сам не прогнозировал. На войне, на волне успеха с Мадуро, он думал, что у него то же самое сейчас получится с Ираном. Его в этом убедили, он пошел на это. Вначале его ждал вот тот самый успех в связи с ударами по Ирану, где он смог убить лидера Ирана, да, Хаменеи. И все верховное руководство, и все, казалось бы, так хорошо для Трампа складывается, а потом бац, да, и начинаются проблемы. Нефть летит в космос, там $100 за баррель, победить не получилось, кризис за кризисом, европейцы не втянулись в эту войну, он остался один с Израилем против Ирана. Иран огрызался просто действительно вот как тот самый лев, да, начал бомбить союзников США по всему Ближнему Востоку и американские базы. Тут подключились хуситы, которых мы обсуждали, и в итоге в США дизель стал также дорожать. А для американца, как последние опросы говорят, ключевой момент при его волеизъявлении – это что происходит с экономикой, что происходит со стоимостью топлива. Но я напомню, что дизель, так же, как и у нас, да, вот топливо всегда в любом продукте есть, да, то есть вам нужно доставить продукты из магазина, да, со склада в магазин, стоимость дизеля влияет на итоговую стоимость доставки, да, вся доставка, вся логистика, то есть рост цен на дизель, он не только на заправку, да, влияет, когда ты приехал заправить авто, а влияет на все, да, то есть ситуация с ростом цен на дизель приводит, в принципе, к росту цен на все в стране. И Трампу нужно было, во-первых, найти кого-то, кроме себя, кого обвинить. И тут попался ему Зеленский. Вот. Он сказал, что Зеленский бьет по НПЗ и усугубляет ситуацию с дизелем, что как бы мне не нравится, как президенту США. И много раз Зеленскому намекал, что он не должен бить по российским НПЗ. Зеленский его проигнорировал, и тут нас, вот, собственно говоря, ждал тот самый дипломатический успех. Пока еще, правда, непонятно, как это все реализуется на практике, не с точки зрения того, что дизель там будет продан, не продан, там санкции сняли, в это-то я, в принципе, верю. Тут вопрос, как долго это все продлится, и что мы еще получим от Трампа или не получим. Вот он подарок от нас получил под выборы.
10: Но пока до 7 апреля 2026 года, сказал.
11: Да, но это же Трамп, да, мы же знаем, что лицензия эта выдана, но она в любой момент может быть и отозвана, вот, то есть пока, конечно, прям плюсов для нас много. Санкции сняты на дизель, но не на всю нефть, то есть с оговорками. Потом то, что дизель отправится в США, там объем небольшой, да, то есть американские потребности, вот вся эта поставка закроет просто на 10 дней. А она еще будет растянута во времени, 300 тысяч сразу, 500 тысяч в ноябре, 1 миллион потом и 3 миллиона еще потом, это вот Трамп в своей публикации написал, то есть не то, чтобы мы много заработаем с этого, тут вообще не в деньгах, тут... На мой взгляд, основной интерес, почему Россия на это идет и помогает Трампу к выборам, да, это защита наших НПЗ. Я вот свожу все именно к этому, да, то есть Трамп теперь будет давить на Зеленского, и уже по сообщениям прессы был озвучен такой ультиматум Зеленскому, что если ты продолжишь бить по российским НПЗ, то мы можем тебе отключить разведданные, которые американцы предоставляют. У нас ведь, понимаете, вот все сложно, потому что если... смотреть на эту ситуацию вот со стороны, кажется там, ой, как классно, вот там сейчас дизеля как будто продаем там на десятки миллиардов, да, а все, к сожалению, сводится к тому, что нам нужно защищать НПЗ, нам нужно выиграть время для того, чтобы их отремонтировать, для того, чтобы выстраивать пассивную защиту, и если это позволит выиграть это время, то это благо, да, ну и плюс от противного можно идти, как бы, а что Россия теряет, делая это? Ну, не то, чтобы это прям будет ключевой подарок, который там судьбу Америки, да, определит, нет, да, то есть Трамп может и проиграть все равно выборы с этим, и тогда мы бы вообще ничего не получили, да, если он победит, ну, как бы не то, чтобы для нас кардинально что-то тоже здесь изменится, если его партия там одну палату все-таки сохранит, просто по всем практически опросам он одну палату должен потерять, но если вторую сохранит, импичмент ему пока как бы не грозит. Потеряет две, как бы будут еще и импичмент ему демократы выдвигать. То есть много вопросов, какого-то прям такого эйфории, да, от этой сделки быть не должно. Это сделка, не которая определяет там исход СВО, то есть абсолютно нет. Это тактический успех, который должен сыграть свою роль вот, для того, чтобы справиться с последствиями топливного кризиса внутри страны.
10: Ну вот, Дмитрий, вопрос касательно того самого Зеленского. Вы же сказали вот еще в предыдущей получасовке, что он, да, начинает напоминать вот этого самого маньяка. Он действует абсолютно непоследовательно. То есть заявления его, ну они буквально хамские в отношении Дональда Трампа. Трамп обычно такого не выдерживает. Ну, кстати, было удивительно. Его журналист спрашивает, а вы слышали, что Зеленский вот сказал, что это очень слабое решение. Тот еще переспросил, кто Зеленский? А, ну окей, и ладно, и дальше пошел. И вот это выглядит, ну, любопытно. С одной стороны, может быть, он просто Зеленского не воспринимает. С другой стороны, если ему сейчас этот дизель нужен, то ему, ну вот прям действительно надо максимально сильно надавить, чтобы этих ударов по НПЗ не было. Но они продолжаются. И самое главное, они продолжают заявлять о том, что эти удары будут наноситься. Это что за смелость-то такая? Откуда она взялась у украинского лидера?
11: Не, ну, да, по поводу ударов было в СМИ сообщение, но вроде бы официально у нас не подтверждалось, что продолжились удары по НПЗ.
10: Нет, был нанесен один удар вот в эту ночь.
11: Ну вот в Ростовской области, наверное, но я вот не видел официальных заявлений. Я видел в прессе, но не видел, чтобы официально власти подтверждали. То есть я бы, ну, пока вопрос бы здесь поставил, были ли эти удары или нет, именно по НПЗ. По поводу самого Зеленского и вот реакции Трампа на то, что он назвал, по сути, Трампа слабым, но я думаю, Трамп еще отыграется. То есть Трамп там вышел к прессе, у него там куча вопросов полетела, журналистка там выкрикивает, что вас назвали слабым, weak, да, он там спрашивает, кто ему Зеленский, он такой, а, окей, то есть очень грамотно так слил просто журналиста, а там еще и Майк Тайсон рядом стоял, поэтому я думаю, журналисты решили, что лучше ничего сейчас у Трампа не спрашивать, Тайсон там еще так наклонился к журналистам, вот, то есть я думаю, он еще пройдется по Зеленскому, здесь как бы труда не составит, надо будет смотреть на действия, сам Зеленский, он все еще пытается выторговать для себя энергетическое перемирие. Он понимает, что от зимы, да и мы понимаем, да, от этой зимы зависит практически вот все, да, то есть как быстро закончится СВО, зависит от текущей зимы. Эта зима во многом будет определяющая, потому что если за эту зиму, да, мы не склоняем Украину к нашим условиям, то конфликт может затянуться гораздо дольше, чем многие уже ожидают. А он и так, извините, уже продолжается, да, пятый год, да. То есть Зеленский в какой-то степени, я думаю, здесь прям эмоционален. То есть там была аудиозапись, вот его выступление, где он там критикует Трампа. Конечно, он играет на внутреннюю аудиторию. То есть он весь всегда из себя такой борец, а не марионетка, пытается, да, сделать вид. При этом сегодня он тут же побежал жаловаться Макрону. Да, побежал жаловаться Макрону, типа там нужно найти вот кого-то еще, вот чтобы кто-то за меня сказал Трампу, потому что мои слова Трамп уже всерьез не воспринимает. Они там созвонились с Макроном, но из плюсов. В публикации по разговору французской версии там не было ничего сказано, что Франция вот там считает плохим решением то, что сделал Трамп. Они как бы отмолчались. Вот. То есть ситуация как бы такова, что Зеленский уже давно много себе позволяет. Но, знаете, ведь мы не знаем, чего он мог получить, если бы он держал язык за зубами. Да? Вот то, когда, вспомните, да, там перепалка была в Белом доме, когда он там с Венсом поругался, тогда прям скандал был, да, такой глобальный, где его там из-за костюма отчитали. Ну, после этого он уже к Трампу в таком полукэжуал, да, приезжал. Все-таки там работу над ошибками проводил, да. То есть, я думаю, что да, его язык, он в данном случае его враг, это нам как бы играет на руку. Когда он пытается строить из себя еще раз, ну, такого прям суверена, да, что вот я вот, видите, критикую Трампа, внутренняя аудитория, ну, может быть, это оценит, но, знаете, Украина не получит патриоты, да, что важнее, да, выпендриться перед, извините, там, какими-нибудь сторонниками такой всей незалежной Украины или получить патриоты. Ну, Зеленский вот выбрал вариант сыграть в такого Наполеончика. Кстати, сейчас вот пока у нас был перерыв, там, ленту листал, и там какой-то экс-депутат Верховной Рады как раз-таки назвал Зеленского вот Наполеоном, который не может остановиться.
10: Ну, он, да, он такой, не сладкий тортик. Но если уж говорить о той ситуации, которая у нас складывается, очень любопытно, вообще он заявление ведь делал еще до вот этого соглашения, когда сказал о том, что откройте Starlink, вы вообще нам не

0: наносить удары прямо по этим танкерам.
1: Ну, тут гадание на кофейной гуще, да. Я вообще думаю, что он может сделать. Я думаю, он может попытаться вот не начинать целую кампанию, то есть регулярно, да, наносить удары, а может так вот подгадить, да, то есть там вот 1-2 удара нанести и вот как бы отслеживать, что будет делать Трамп. То есть попытка как бы может быть, вот посмотреть, будет какая-то обратная связь, нет. Но если Трамп, например, захочет пожестить, он может Украине отключить Starlink над Украиной. То есть вообще у Трампа есть очень сильные рычаги, но он их не применяет, да, то есть как нам бы не хотелось, да. Вообще он мог бы очень быстро надавить на Зеленского, отключается Starlink над Украиной, все, украинская армия сильно теряет в качестве связи, потому что она держится на, как бы, на Starlink. Мы вот свою, слава богу, спутниковую группировку, бюро там 14440, вот это, да, развивает у нас наш аналог, да, Starlink. Хотелось бы, конечно, раньше, но лучше, чем ничего, да, лучше поздно, чем никогда. Вот, то есть, но Трамп его пока этот рычаг не применяет. Почему? Там, ну, у меня есть, конечно, гипотезы, да. А смысл ему такой уж прям подарок России делать? Он ведь хочет что-то всегда обменять, что-то разменять. Тут с Ираном у него проблема. Он понимает, что мы все равно Ирану помогаем, да? То есть, конечно, мы открыто не заявляем. Мы все вот там, мы за мир на Ближнем Востоке. Вот как бы мы и за Иран, но вот как бы и с Трампом хотим дружить. Но это дипломатия, это такая политическая игра. Но мы, конечно, на стороне Ирана находимся, хоть и не можем напрямую заявить о том, что мы там, извините, разведданные тоже Ирану предоставляем. Мы можем с чистой совестью действовать зеркально. Вы предоставляете разведданные Украине, а мы предоставляем разведданные Ирану, да. Поэтому, я думаю, Трамп и не будет делать прям уж таких подарков нам сильно, да, там, вырубая связь для Зеленского. Он хочет на что-то это разменять каждый раз. Но главное желание Трампа, на что он бы мог разменять, это на Китай. Но, извините, от Китая мы не можем отвернуться, потому что Трамп через 2 года уйдет. Будет ли у него преемник Венс или Рубио, это еще вопрос, что там на выборах произойдет, а вдруг демократ победит. А Китай, понимаете, это такой, возможно, наш союзник еще на десятилетия вперед. Вот. Поэтому вот, к сожалению, такая у нас амбивалентность к Трампу, противоречивые чувства, да, он вроде как то наш слон, то не наш слон, да, уже этот мем, я думаю, все видели, синусоида Трампа. Вот, он то за нас, то как бы против нас, поэтому здесь тоже, я понимаю, там и определенный гнев там некоторой общественности, потому что реакция была какая-то, да как так, как мы вот можем американцам дизель продавать, хотя еще раз, там, ну там сущие копейки этого дизеля, да, дело вообще не в этом дизеле, и не точно не для Америки, да, там, мы бы все равно, там, Бразилию начали бы поставлять, как только внутренние потребности все были бы закрыты. Мы ведь свой экспорт перекрыли не от того, что мы вот хотели Трампу там насолить, да, мы перекрыли, потому что у нас внутренние проблемы возникли в связи с ударами Украины по НПЗ. И Бразилия, например, второй покупатель нашего дизеля, она сейчас на американском дизеле сидит. Ну, тут как бы мы больше в Бразилию продадим, больше на этом заработаем, потому что Трамп сейчас скажет, ну ладно, тогда вот Бразилия снова будет покупать у вас. Но здесь важнее вот идет еще раз борьба, я думаю, за защиту НПЗ и вбить клин вот в отношения Трампа и Зеленского. И тут, ну, прям видно этот успех, да, то есть снова Зеленский оскорбляет Трампа, называл его фактически слабаком. Я думаю, еще, возможно, Трамп ему как бы припомнит это.
0: Ну, тут, кстати, еще любопытно по поводу взаимодействия России, Соединенных Штатов и Китая. ТЭС ведь планируется, и уже Владимир Владимирович туда поедет, Си Цзиньпин туда поедет. Там уже запланирована встреча как раз наших лидеров России и Китая. И потенциально, ну, вот тут где-то замаячило, вот эта возможная встреча с Дональдом Трампом, может быть, даже трехсторонняя, посмотрим. Ну, вот это тоже интересно и любопытно, но пока тут говорить не о чем. Вот интересно другое, кстати, вот по поводу разведки тоже была информация, но это Axios сообщал со ссылкой на американского чиновника, что США угрожают Украине прекращением предоставления разведданных. Ну, вполне возможно. Мы не упомянули те самые переговоры, которые прекратились, завершились, они обиделись, расстроились, на второй день не остались и все, уехали домой, потому что их предали. А переговоры-то проходили между кем и кем? Между украинской делегации и между, соответственно, Уиткофом и, кстати, еще представителями ЕС и НАТО. И там они как раз проговаривали возможное завершение конфликта до наступления зимы. Это о чем?
1: Ну, я думаю, что здесь версия Украины, она близка к реальности.

0: реальности. Зеленский же там рассказал, что нашу делегацию использовали как ширму, то есть кинули Зеленского, делегацию пригласили, а пригласили, чтобы обозначить, что не нужно бить по российским НПЗ. То есть, я думаю, делегации это в итоге доносили, что Зеленскому как бы не понравилось. Ну, естественно, вероятность урегулирования конфликта до зимы, на мой взгляд, она крайне низкая, и если это состоится исключительно на российских условиях, потому что главная карта сейчас в руках, да, у Владимира Путина, это вот та самая ударная кампания по украинской энергетике зимой, да. И я думаю, что он от нее не откажется просто так, да, то есть отказываться надо на что? Ну, только на урегулирование на наших условиях. Это будет снова вопрос «освобождайте Донбасс». Зеленский не пойдет пока, скорее всего, он пойдет только под силовым давлением. То есть вот просто так, когда он не почувствует проблемы серьезные там в столице, или что Европа ему уже скажет «все, как бы тут без вариантов», просто так он, да, не пойдет заранее на этот шаг. Он думает, что он успеет заскочить вот в уезжающий поезд, в случае чего. То есть он думает, будет совсем плохо, я вот типа успею. Но ему уже как бы Путин тоже намекнул. Было несколько раз сказано, что «а мы еще подумаем потом». То есть чтобы он как бы держал в уме, что не факт, что ты в этот поезд успеешь заскочить. То есть когда ты захочешь договориться на условно базе Анкориджа, не факт, что тебе уже дадут договориться на базе Анкориджа. То есть условия можно будет расширить наши требования. Анкоридж был вот мягкий, да, мы знаем, там компромиссный, но все уже как бы изменилось. Они сами от Анкориджа отказались, сами его не выполнили, да, тогда они Украину не принудили. Поэтому Лавров тоже сказал, наша совесть чиста, то есть мы тут не будем выглядеть теми, кто вот там поменял условия сделки на ходу. Ну, вы сами от Анкориджа отказались. Если будет успешная ударная кампания, я вот много раз тоже как бы объяснял, требования всегда можно будет расширить. Пока они вот были такими, не самыми максималистскими. Ну, посмотрим, как бы, что будет после зимы.
1: Но вот все-таки до зимы, если рассуждать, предположим, что сейчас действительно американцы начнут давить. Но не будут, понятное дело, там разведданные отключать, потому что это, ну, действительно ослепить украинскую армию. Но вот запретят наносить удары по нашим таким чувствительным точкам. Так это получается такое одностороннее перемирие. Им по нам нельзя, а мы-то продолжаем, и причем продолжаем наносить удары-то серьезные, и они же не выдержат.
0: Не, ну, да, Украина же все равно будет наносить удары, американцы заинтересованы, ну, да, только в НПЗ. То есть Украина будет условно наносить удары, как она сейчас начала наносить по дата-центрам Яндекса, вот было два удара. Там может снова начаться кампания там по складам. То есть Зеленский еще раз как бы не остановится, ну, знаете, это как вот бешеного пса, да, ну, реально ли вообще вести переговоры с бешеной собакой? Вот вы стоите, у нее там, извините, там слюни эти текут, а вы пытаетесь ей там что-то объяснить. То есть я думаю, что в итоге, ну, как бы с Зеленским не получится именно договариваться. Его можно будет поставить только перед фактом. Для этого этот факт нужно создать. То есть нужно будет создать условия, да, для понимание Зеленским, что все, это уже как бы неотвратимое поражение. Пока, к сожалению, мы еще далеки от этой точки, да. Когда мы к ней приблизимся, ну, я все-таки также вот, ну, жду эту зимнюю кампанию. То есть я думаю, что Трампу сейчас нужны, ну, тоже давайте как бы реалистичные выборы, они вот в ноябре пройдут, и там уже будет другой Трамп, да. Во-первых, он может быть другой в зависимости от результатов выборов. Если он потеряет две палаты, он прям будет очень слабым оставшиеся свои два года. Да, внешняя политика все равно прерогатива президента США, но внутри демократы, я уверен, начнут импичмент против него, либо какие-то расследования, потому что они получат сразу контроль над комитетами, во главе комитетов станут демократы, и они начнут, в общем, искать, за что Трампа потенциально подвергнуть процедуре импичмента. Вот. И сейчас Трамп, он, да, он вот как бы условно снова пророссийскую позицию занимает, но надо помнить, что был момент, когда Трамп вообще томагавки уже собирался Украине предоставлять. То есть по делам, если судить, Трамп 100% лучше, чем Байден.
1: Но он,
0: да,
1: там не морковкой махал перед лицом.
0: Ну, вот еще раз говорю, да, по делам. Дела-то не было, ну, да, да, то есть слова были, дела как бы не было. Если по делам судить, он, конечно, лучше, чем президент, потенциально демократ, был бы там условная Камала Харрис. Он не выделил Украине все-таки ни цента, только продаж о Европе, извините, продавать это не бесплатно, передавать, как это было, да, при Байдене. Но, и, естественно, Трампа нельзя назвать уж прям таким, знаете, подарочком, да, что вот он пришел и за нас там должен Украину, извините, там победить. Все равно побеждать придется самостоятельно. Но политика — это всегда искусство еще и, да, искать даже среди врагов тактических союзников, да, и использовать это как-то. Использовать противоречия Трампа с европейцами, да, особенно с евробюрократами, которых он не любит. Там Урсулу фон дер Ляйен, слава богу, он ненавидит, да, и она его прям откровенно бесит. Вот, то есть...
1: Моя личная любимица тут некоторые высказывания сделала, я не могу не зачитать, просто недавно появилась от Кая Каллас. ЕС намерен в понедельник утвердить самый масштабный пакет санкций, направленный против военной машины России. По ее словам, Европа не собирается ослаблять санкционное давление на Москву, несмотря на решение США временно снять ограничения. Вот так вот. Она,
0: да,
1: угрожает.
0: Трампу это, кстати, тоже не понравится. И для нас, ну, как бы, долгосрочно это тоже, как бы, положительный момент. Они не играют в одной команде, да. То есть, что главное от президентства Трампа? Европа и США точно не в одной команде, да. То есть, раньше они, представьте, действовали. Рамштайн, да, они согласовали все пакеты. Вот США 50 миллиардов, Европа там 40. Улетел пакет, да, Украине. Сейчас Европа это все тянет. Мы видим, что в Европе, вот мы не успели, да, но протесты нарастают во Франции, в Испании. Сейчас будут выборы весной во Франции президентские. В Испании сейчас парламентские. В Италии будут выборы. В Германии АДГ набирает обороты. То есть по всей Европе, по сути, сейчас нарастают антиукраинские настроения на фоне бюджетного кризиса, на фоне миграционных проблем, на фоне жилищного кризиса. И, естественно, тема Украины, она тут, ну, как бы токсичной, да, становится. В Испании жилищный кризис, в Германии, в Берлине почему левые победили.
1: И все это
0: кризис.
1: Мы будем рассказывать. У нас время,
0: да,
1: к сожалению, заканчивается.
0: Да.
1: Увидимся через неделю. Спасибо вам, дорогие друзья. Политолог
0: Следите,
1: Дмитрий Никотин,
0: друзья,
1: был с нами на связи.
0: Спасибо.
2: Досрочные выборы в Испании. Контекст. Еще одна страна, в которой к власти могут прийти крайне правые силы. Именно так видят перспективы грядущего голосования в самой Испании и остальной Европе. Внеплановые выборы премьер Педро Санчес назначил из вполне прагматических соображений. Парламент отказался поддержать правительственные инициативы, направленные на преодоление кризиса в сфере жилья. Они предусматривают запрет на принудительное выселение уязвимых съемщиков, ограничение роста арендной платы, более строгие правила аренды и одновременно упрощение процедуры заключения договоров. Санчес уверен, законодатели ведут себя безответственно, а стало быть, требуют замены в результате всенародного волеизъявления. Но последствия выборов могут оказаться куда более серьезными. Испанские власти после отказа помочь во время операции в Иране находятся в жестком клинче с Вашингтоном. И со стороны США Санчесу поддерживают. Поддержки не будет. Скорее, наоборот. Но главное не это. Испания, как Германия, Франция и другие страны Европы, столкнулась с ростом правых настроений. Люди недовольны коррупцией, падением экономики, милитаризацией, миграционными процессами. Эти вопросы для власти в Мадриде могут оказаться решающими. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Слова Трампа о Зеленском зашокировали украинские элиты, сообщили в МИД. В ДНР при украинских атаках один человек погиб, двое пострадали. Жителей Киева призвали запастись водой, едой и зарядить пауэрбанки. Подробности далее. Слова президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский должен быть заменен, шокировали элиты киевского режима. Так считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По оценке дипломата, в элите киевского режима у одних начался безудержный ор, у других молчаливый ступор. Ранее Трамп заявил журналистам, что Украине надо найти нового лидера, который сможет договориться с Россией. Последние 24 часа были трудными для Украины, заявил премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем в разговоре с Зеленским. Так он прокомментировал договоренности президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа о поставках дизельного топлива из России на мировой рынок. На фоне переговоров лидеров США и России Зеленский сегодня созванивался с лидерами европейских стран, включая Францию, Финляндию, Британию и Норвегию. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в ДНР в результате атак со стороны ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Отмечается, что погибшим оказался водитель трактора, который был атакован украинским БПЛА на автодороге. Также сообщается, что за сутки были повреждены 5 жилых домостроений и 13 объектов гражданской инфраструктуры в ДНР. Посольство Российской Федерации работает с компетентными органами Саудовской Аравии, чтобы выяснить, есть ли россияне среди пострадавших от взрыва в международном аэропорту в Эр-Рияде. Как сообщалось ранее, в результате взрыва в аэропорту пострадали несколько человек. Тем временем Financial Times сообщает, что при ударе пострадали около 50 человек. Жителям Киева необходимо запастись водой, едой, зарядить пауэрбанки и утеплить помещения на случай чрезвычайной ситуации. Об этом заявили в городской государственной администрации. Украинский аналитик ранее призвал объявить чрезвычайное положение в Киеве и Киевской области из-за проблем с энергетикой. Двумя днями ранее правобережная половина Киева оставалась без света из-за экстренных отключений электроэнергии. В городе была приостановлена работа метро и наземного электротранспорта. Свет пропал также в здании Верховной Рады. В городе начался транспортный коллапс. Петербургский «Зенит» обыграл Краснодар в гостевом матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3-2 в пользу гостей. Краснодарская команда потерпела первое поражение в текущем чемпионате. «Зенит» набрал 21 очко и вышел на первое место, опередив имеющих столько же очков краснодарцев по личным встречам. В следующем туре Краснодар 17 октября в гостях встретится с московским «Локомотивом». «Зенит» же 18 числа примет грозненский «Ахмат». Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
4: Друзья, с вами «Секс, культ, просвет» на радио «Спутник». В студии Лена Караева и я, Вика Никифорова. Думали, о чем поговорить, и подумали о том, что в последнее время все как-то у нас сползает в Советский Союз. Вот куда ни повернись, везде какие-то советские практики, советские моды. Советские запреты, да, очень много запретов появилось. То нельзя, сё нельзя. Все как-то ближе и ближе напоминает эпоху позднего брежневизма, да, как принято выражаться. Вот эти вот брови какие-то густые, шевелящиеся, какие-то малопонятные вещи происходящие. Кому-то это нравится. Вот эта атмосфера такого комфортного застоя. Хотя, с одной стороны, ты не получаешь какой-то информации, но зато она тебя и не тревожит. Зато ты живешь в каком-то таком комфортном, спокойном коконе. Да? Тебя укутывают в такой кокон и говорят: мил человек, давай, живи вот этим маленьким интересом, вот этой своей жизнью. Не лезь там в большую жизнь, не лезь там в политику, живи спокойно. И многим это напоминает атмосферу 1970-х, начала 1980-х годов, когда вот Советский Союз так тихонечко, загнивая, но красиво загнивая, разлагаясь, уже шел к своему естественному концу. Но я знаю много людей, которым это реально нравится, и которые даже хотели бы, возможно, вернуться в Советский Союз. Вот, Лен, вот честно, вы хотели бы вернуться в Советский Союз? Образца 1975, скажем, года.
5: Ну, кто не хочет вернуться в детство?
4: Я не хочу. Мне совершенно не нравится мое детство.
5: Ой, а мне так нравится мое детство. Оно было таким мимимишным, таким приятным, таким классным.
4: С красными
5: таким...
4: галстуками вот этим всем.
5: А я на это не обращала внимания. У меня такая психика, что, так сказать, было там что-то, не было там. Дружина пионерская, председатель совета отряда. Это все как-то, так сказать, декором, и это все мимо было. Что на самом деле интересно, что люди, я думаю, начали понимать, то есть во всем нехорошем, во всем, что может быть тебе кажется негативом, прослеживаются, тем не менее, позитивные какие-то вайбы, да, вибрации, позитивные векторы. Люди хотят стабильности. Вот что точно было в Советском Союзе, это уверенность в завтрашнем дне.
4: Но это же была адская скука. Вот я просто вспоминаю себя. Чего? На уроке в школе я сижу, и у меня вот это самое яркое впечатление моего детства. Бесконечная, давящая, душная скукота. Особенно на каких-то предметах типа там обществознания. Как там что-то заведут, Владимир Ильич Ленин то, Владимир Ильич Ленин все. Потом, когда я повзрослела и почитала Владимира Ильича Ленина, я поняла, что человек-то был великий на самом деле. Но вот сама эта советская пропаганда, она давала какое-то ощущение тоски, бесконечной тоски, безнадежности, бесполезности каких-то усилий. Потому что сколько бы ты ни усиливался, вот ты был загнан в свою вот эту вот нишу, и ты из нее вырваться не мог вообще никак. То есть вот эта стабильность, предсказуемость, с одной стороны, вещь хорошая, с другой стороны, она просто давила фантазию, честолюбие, амбиции, интеллект давила. Она давила все, потому что вот тебе все дано, вот ты сидишь в этой своей клетке, кушаешь свой корм овсяный, и все, и дальше никуда не деваться. Ну, душно, Лен.
5: Ну, я тут очень с тобой не соглашусь, потому что, я не знаю, был взрыв литературы. Не, ну правда, реально. Ну да, она, может быть, там тебе не очень с точки зрения там авангардизма казалась интересная, но, по-моему, она была абсолютно блистательной. Потрясающая была поэзия. Живопись. Ну да, она была реалистической, та, что была разрешена. Но потихоньку-потихоньку приходили всякие фальки, например. Где-то кто-то мог подглядеть за леонозовскими людьми, там что-то узнать. Мне что нравится? Возвращение каких-то практик советских. Мне нравится возвращение к дружбе. Мне нравится возвращение к чему-то аналоговому, когда общение происходит исключительно офлайн, потому что мне не нравится, когда дети считают возможным находиться в онлайн постоянно, и более того, это лишает их, на мой взгляд, очень важных социальных навыков. Мы были в этом смысле значительно лучше подготовлены к жизни, потому что мы умели общаться, Вика.
4: Ты знаешь, мне много советское из того, что осталось у нас, вот это прям такие структуры нашего бытия, они никуда не девались. Они как колонны подпирают наше бытие, и они мне очень нравятся. Я люблю авоськи, я люблю вот эту вот псевдосоветскую такую обувь. Она некрасивая, но очень удобная, которую удобно носить, да? Я люблю культ вкусной и здоровой пищи. Да, помнишь книгу о вкусной и здоровой пище?
5: Конечно.
4: Люблю культ вот этой готовки, здоровых продуктов, хорошей, полезной еды. Мне все это нравится. Я люблю культ дружбы и все, что ты говоришь про отсутствие вот этого засилия цифрового, да, которое есть. Но я не хочу возвращения вот в Советский Союз как такового, да? Вот мне не нравится отсутствие социальных лифтов, отсутствие движения, отсутствие свободной мысли. Что ты говоришь про литературу? Господи, Лен, это была показуха, это был фейк. Это были вот книжные магазины, они были завалены книгами советских писателей, членов Союза писателей. Этих членов никто никогда не читал и не покупал. Люди изощрялись, сходили с ума, чтобы достать хорошее издание там «Трех мушкетеров», допустим. Люди готовы были снять себе последнюю рубашку, чтобы достать зеленый такой томик Булгакова, где были собраны «Белая гвардия», роман, театральный роман и «Мастер и Маргарита». Я прекрасно помню, как мой папа с какими страданиями и трудностями доставал этот томик. Мой папа был убежденный коллекционер книжный, и вот свою книжную коллекцию он создавал с какими-то необычайными усилиями, которых сейчас просто не поняли, да, ну как, ну купи любую книгу, какую хочешь. Нет, тогда это было невозможно. Вечные дефициты на ровном месте, вечные запреты, опять-таки, на ровном месте, глупенькие запреты, бессмысленные абсолютно. Когда вот молодых людей ловили на улице, комсомольцы, и стригли им волосы покороче, ну это же была глупость, безумие, неуважение к людям. Когда девочка приходила в школу в маленьких, скромных, золотых сережках, а учительница смогла на нее накричать, выгнать с
6: срок и заставить там снимать эти сережки. А уж если бы она губы накрасила, я не знаю, мне кажется, просто потолок свалился бы, завуч орала бы так тогда. Этого было так много, эти мелочные запреты опутывали по рукам и ногам. Разве ты не помнишь?
5: Ты знаешь что, а я вот сейчас хожу по бульварам, я хожу по каким-то садам, по паркам и так далее. И я помню, что на этих скамеечках сидели наши с тобой ровесницы и ровесники и целовались. А сейчас этого нет. Хотя целоваться тогда было нельзя, но считалось, как бы, так сказать, не очень дозволительным поведением, могло шокировать, могли, так сказать, окрикнуть, так сказать, окрик какой-то раздаться. А сейчас молодежь не целуется вообще. При том, что да плевать все хотели, целуются они или нет, нравы совершенно, так сказать, свободны и так далее. То есть люди сами себя почему-то цензурируют в абсолютном отсутствии Советского Союза норм, правил, рамок и диктата. Вот мне это не нравится значительно больше, чем какие-то внешние ограничения, которые, ну да, наверное, в Советском Союзе были, но чаще всего они вводились, так сказать, вот из этого административного восторга, вот как Салтыков-Щедрин писал об этом в свое время, когда люди, так сказать, на местах таким образом себя вели, там какие-то комсомольцы ходили, отлавливали людей, которые пришли на Крестный Хутор на Пасху. Вот мне это гораздо больше не нравится, меня это, если честно, бесит. Я думаю, боже мой, май, весна, я в Останкино, там же все всегда сидели и целовались. Но сейчас там нет вообще никого на лавочках, Вика, вообще.
6: Нет, дорогая, или лавочки только что покрасили, или в Останкино гуляет много семейных пар, которые, знаешь, уже дома так нацеловались, что уже на улице не хочется. Пройдись по Тверскому бульвару, все скамейки усижены парочками, не волнуйся, все прекрасно целуются. И на них не набегают бабки с криками, как набегали в Советском Союзе. Сколько раз, я думаю, и тебе, и мне при советской власти доводилось слышать, что мы с тобой девушки легкого поведения, потому что идем в короткой юбке, да? Ну, доводилось слушать. Бабки ругали, шипели, и это было отвратительно, это было унизительно, это оскорбляло человеческое достоинство. Все эти мелочные, глупые запреты оскорбляли человеческое достоинство. Напомню нашим слушателям и слушательницам, потому что, может быть, среди них много молодежи, которые не понимают, что такое Советский Союз на самом деле, что если, например, мужчина с любовницей хотел заселиться в гостиничный номер, ну, во-первых, сам гостиничный номер было очень трудно снять. Нельзя было прийти в гостиницу, как сейчас, сказать, вот дайте мне люкс там на третьем этаже с балконом и с видом на море. Нет. Номеров в гостиницах обычно не было. Но даже если человек умудрялся найти себе свободный номер, женщину и мужчину не заселяли в один номер, если они не показывали паспорта и свидетельство о браке. Вы представляете вот уровень ханжества, ну вот гнусного лицемерия, который царил в Советском Союзе? Нет, вот этого не должно повторяться. И сейчас мы не должны ступить на ту скользкую дорогу запретов всего и вся, которая приведет нас в Советский Союз, я уверена.
5: Ну, я хочу сказать, что разводов тоже было меньше, может быть, в связи с этим тоже, что люди отдавали себе отчет. Да, я еще хочу сказать, что за 10 лет до того времени, которое описывает Вика, когда нельзя было заниматься любовью в гостиничных номерах, значит, с любимыми мужчинами, если не состоишь в браке, лет за 10 до этого еще публиковались объявления в «Вечерней Москве» о том, что гражданка Иванова развелась с гражданином Ивановым. Это было абсолютно официально, что вот и суд был такого-то числа, и их развели. То есть все, собственно, да, из зала всегда кричали «давай подробности», как мы знаем, и собрания «Красного треугольника» шли 24 часа на 7. Но, с другой стороны, сейчас я открываю, прости господи, значит, интернетики, и я вижу, что там обсуждают ровно то же самое, что обсуждали бабки на лавке. Вика, просто форма другая, цифровая. Может быть, она тебе кажется более изысканной, более продвинутой, но суть та же, сплетни остались.
6: Нет, ну, чтобы в интернете это прочитать, это как в том анекдоте. А вы залезьте на шкаф, вот тогда увидите. Это вот я должна зайти в интернет и зайти на этот сайт или форум, где обсуждаются вот эти сплетни. А когда тебе в спину на улице бабки шипят, что ты проститутка, потому что идешь в короткой юбке, ну, извините, это безобразие, этого быть не должно, и возвращаться к этому не надо. Поэтому не стоит в обществе разгонять вот эту вот атмосферу нетерпимости, там, слушаешь какую-то непозволительную музыку, недозвольную Роскомнадзором, значит, ты уже сам иноагент. Вот не надо этого всего, не должно этого быть. Чем меньше запретов, тем свободнее мы развиваемся. Все-таки со сломом Советского Союза. Для нас открылась возможность читать книжки на иностранных языках, читать газеты на иностранных языках. Я помню, какое это было счастье впервые покупать газету там The Times, допустим, или New York Times, и читать на английском языке с удовольствием, потому что когда-то, вот вы не поверите, сейчас это просто тупое пропагандистское оружие, а когда-то это были хорошие газеты, и там работали хорошие журналисты. Они писали прекрасные фельетоны, они прекрасные колонки там писали. Это было по-настоящему интересно, это то, что мы все любили. Кто любил музыку, им было очень важно послушать современную музыку. Кто любил путешествовать, как я, стало очень важно, что границы стали открыты, и можно ехать по всему миру. Это такие достижения наших 90-х, которые все любят проклинать, что вот я от них не готова отказаться никогда. Я не хочу обратно в Советский Союз.
5: Ты знаешь, что я не хочу в тот Советский Союз, который у меня ассоциируется, например, с бедноватой одеждой, со скудным очень бытом на самом деле. Даже если этот быт был благополучный и налаженный, по сравнению с сегодняшними временами, он, конечно, был чрезвычайно скудным. Но, с другой стороны, мне, конечно, хочется в то тепло. Мне хочется, как там, будет мама молодая, отец живой. Да? Это... Вот туда хочется. Ребята, туда реально хочется, потому что там есть спасение, и у меня мемуары в этом смысле самые позитивные, когда мне сложно, и когда мне трудно, я вспоминаю о том времени, и мне становится невероятно хорошо, даже если Москва была такой, в общем, серенькой, такой уточкой, да, так сказать, вот серой шейкой, такой не очень ухоженной, не очень удобной, но бесконечно любимой.
6: Мне Москва того времени, 70-х, 80-х, вспоминается очень зеленой. Она была невероятно зеленой. Огромное количество деревьев в самом центре. Все это кусты, зелень, все это перло из каждого двора. Как будто вот мы в деревне большой жили, поэтому я с большой ностальгией Москву того времени вспоминаю. А детство свое я не люблю, и раннюю юность, честно говоря, тоже не люблю. Но я знаю, что некоторые люди, они готовы абсолютно на все, чтобы эту юность себе вернуть, сохранить навсегда, и идут на все возможные жертвы, чтобы стать моложе, красивее. Как тебе такая фетишизация этой красоты, здоровья и молодости? Это просто глянцевая пропаганда, или это действительно какой-то вот внутренний, очень важный такой человеческий инстинкт, человеческая страсть, любовь, тяга к бессмертию, к вечной молодости?
5: Ты знаешь, что я это рассматриваю на самом деле как переформатирование мозгов. И я эту тенденцию воспринимаю как несущую реальную опасность, потому что, собственно, что нас делает персонами, что нас делает личностями? То, что мы все не похожи друг на друга. Мы все очень разные. И, собственно, все наши отношения, они строятся по принципу компенсаторики. Мы ищем в друзьях, мы ищем в любимых, мы ищем в своих детях, в своих родственниках, в своих коллегах то, чего у нас нет. Если рядом со мной будут находиться люди, которые одинаково выглядят, одинаково думают, ходят к одним и тем же врачам, одинаково весят, одинаково одеваются, я сойду с ума, потому что это не тот мир, в котором мне хотелось бы жить и существовать. Когда сейчас я выхожу на улицу, и я вижу абсолютно одинаковых молодых девушек. То есть просто стопроцентно. У них так называемые русские губы, это как матрешка, значит, с такой выемочкой. У них сделана контурная пластика. Это не свои такие высокие скулы. Девушки, извините, не всем быть Джейн Биркин и Джейн Фондой, значит, не всем удается родиться с естественными скулами. Это все накачивается. Что еще делается? Наращиваются реснички, брови делаются бровинка к бровинку, волосок к волоску.
6: Носы. Это... Они ломают носы и делают все маленькие носы, одинаковые тоже.
5: Да, значит, носы есть каталог. Я не скрываю.
6: Это
5: я...
6: Гоголь.
5: Да, есть каталог, вы приходите в клинику и, значит, начинаете листать, и там каталог. Откуда это все идет? Это идет, конечно, во-первых, от чудовищной неуверенности в себе. Если вы хотите пойти сломать себе нос, значит, у вас колоссальные проблемы с самооценкой. То есть вам нужна либо терапия, либо любовь, либо какая-то иная форма самореализации. Второй момент – это, конечно, пропаганда капиталистического образа жизни в чистом виде, потому что бьюти-индустрия – это сотни миллиардов оборотов. И она растет, и в нашей стране, к сожалению, я вынуждена это констатировать, какими-то просто экспоненциальными темпами.
6: И тюнингованность женщины, она же стала признаком богатства, большого достатка. Тюнингованная женщина идет по улице, она предъявляет нос, скулы, грудь, все вот это вот она предъявляет, потому что в нее вкачано буквально миллионы рублей. Я по этому поводу всем сразу рекомендую сериал, хороший, он называется «The Beauty». По-моему, у нас он переводится как «красота» просто. Сериал Райана Мерфи про людей, которые нашли возможность делать себе вакцину красоты и становиться юными и прекрасными. И вот я не буду весь сериал спойлерить. В одной из последних серий пожилая женщина уже за 70, ее играет Изабелла Росселлини, ее героине насильно делают этот укол. И когда она очнулась в юном, молодом, прекрасном теле 18-летней девушки невероятной красоты, она сказала, что она этого не хотела. Она хотела оставаться в своем теле со своими морщинами, которые она любила, это была ее жизнь. И она, в общем, быстренько покончила с собой. Извините за спойлер, но, тем не менее, посмотрите, сериал, он хороший, он показывает вот эту вот проблематику, да? Но, с другой стороны, Лен, если посмотреть с практической точки зрения, а не с точки зрения философии и эстетики, ну ведь это же полезно заботиться о своем здоровье, заботиться о своем долголетии, заботиться о продлении нашей активной жизни, когда мы можем там бегать марафоны и преподавать в вузах, да, и писать статьи как можно дольше. Правильно ведь заботиться об этом?
5: Конечно, но здесь, знаешь, мы приходим к такому парадоксальному выводу. Женщины очень заботятся о себе, и это хорошо. Причем женщины нашего возраста, мы за собой следим, мы ходим на диспансеризации и так далее. Меня потрясли цифры, на которые я попала абсолютно случайно. Кстати, читая что-то там про здоровье и про фитнес. Оказывается, сейчас в моем поколении, то есть женщин 60+, нас на 10 миллионов больше, чем мужчин. Мужчины.
6: В нашем поколении за 50+, то же самое, это начинается уже с 30-35 лет.
5: Да, колоссальная проблема, я думаю, сейчас не то, как женщины выглядят, а то, как мужчины себя чувствуют. Потому что после 35, я же помню эту потрясающую статью, мне было 14 лет, я очень веселилась, в литературке тогдашнем рупоре интеллигенции, науки и вообще всех достижений самого лучшего, была огромная статья, а полоса была в литературке, по-моему, там 1050 знаков, то есть это много, которая называлась «Берегите мужчин» с восклицательным знаком в конце фразы. И там описывалось, что может быть, это 70-е годы, что может быть, если к мужчинам начнут относиться потребительски, если их будут гнобить, если над ними будут издеваться, если их будут подвергать стрессу и так далее. То есть тогда уже какие-то звоночки звенели, хотя, в общем, очевидно, в публичном пространстве это мало кто обсуждал. Сейчас эти звонки не просто звенят, это просто настоящий набат. Потому что мужчины умирают. Они умирают очень быстро, они умирают очень рано. И они умирают главным образом от стресса и от заболеваний, вызванных тяжелым стрессом. То есть это ишемия и рак.
6: Ну да, вот потом скажешь ему: пупсик, мне нравятся твои кубики на прессе, мне нравятся твои бицепсы и трицепсы. Так намекнешь мягко, что типа сходи в спортзал-то, давай, потягай там эту штангу. А он скажет: нет, ты меня не бережешь, надо беречь мужчин. Я сейчас займусь своим любимым физическим упражнением, лягу в горизонтальном положении на диван и буду смотреть там автогонки Формулы-1, да, или что он там смотрит. То есть вот они берегут себя, но в таком вот каком-то извращенном смысле слова, конечно. Они боятся иногда себя поднапрячь, а с возрастом это прям сильнее становится. Я помню, прям печальная у нас история с моим папой была, который был всю жизнь невероятно активным человеком, бегал по Москве, там по 30-40 километров в день проходил, очень активный был, очень здоровый человек. Стоило ему выйти на пенсию, к сожалению, он как прилег на диван, так вот уже и по большому счету расхотел вставать. И здоровье сразу пошло на смарку. Вот сразу, когда человек теряет физическую активность, а он себя берег. Вот мы ему говорили так: ну давай, вытаскивай его гулять. Нет, берегите меня, я хочу беречь себя, вот это вот все. То есть вот как тоже беречь? Надо им как-то внушить это. С другой стороны, я смотрю на этих профессиональных качков в спортзале, которые там часы буквально проводят и, знаешь, вот стоят у зеркала, они не могут оторваться. Какая-то обезьянка перед зеркалом, знаешь, она смотрит на него, и все, уже умирает там перед ним. Они там и бицепсы демонстрируют, и дельтовидку свою смотрят, и крутятся перед этим зеркалом. Я тоже думаю, что человек уже какой-то сдвиг по фазе, уже такие люди пугать начинают, не?
5: Не, ну, любые крайности — это повод для того, чтобы обратиться к психологу или начать такие какие-то рефлексивные практики.
6: Мужчину невозможно притащить к психологу. На аркане, может быть, только.
5: Ты знаешь что? Я думаю, что мужчину не нужно. Это дополнительный стресс. Не нужно его тащить к психологу. Не нужно. Значит, все делается любовью. Я же тут адепт легкой, нежной и теплой практики любовного обволакивания. Его нужно обволочь.
6: Так.
5: Вот этой любовью.
6: Водки дать, что ли?
5: Почему? Извините. Сказать: ты у меня самый замечательный, пошли погуляем, например. или ты у меня самый прекрасный. Ну, давай мы сделаем несколько приседаний. В общем, мужчину нужно вовлекать во все те активности, которые ведет женщина. Я не знаю, там театральный кружок, вышивание, вязание. Кстати, мужчины потрясающе вяжут.
6: Лен, ты говоришь о мужчине, как о умственно отсталом ребенке. Извини, конечно.
5: Я говорю о мужчине, который разносторонен. Вика! Это называется не умственная осталость, это называется разносторонность. То есть на работе он командует тысячами людей, а приходит домой и садится и вяжет крючком салфеточки.
6: По тебе очень видно, что у тебя собачка, и ты хорошо ее выдрессировала. Я, кстати, всем заявляю, у Лены прекрасный пуделек, очень воспитанный. Видно, что Лена душу вложила в его дрессуру, потому что сейчас у Лены нет подходящего мужчины, чтобы на нем заняться дрессурой. Я думала, твой мужчина был бы такой чудесно дрессированный. Он бы ходил бы по пятницам в спортзал, по субботам, наверное, в сауну, да, потом в библиотеку, потом с тобой, да. Но это хороший у тебя план по переделыванию мужчин. Но вот все мои планы по переделыванию мужчин в моей жизни проваливались. Поэтому я тебе просто завидовать могу только.
5: Ты знаешь, я не пыталась никогда своих мужчин переделывать. Я их просто любила. Но они, видя, что я их люблю, и чувствуя, что я их люблю, я, в свою очередь, старалась меняться, и они старались меняться. Мне кажется, что любовь — это процесс взаимной трансформации. Это не моя фраза абсолютно. Некоторое время назад скончался человек, благодаря которому, собственно, ну, мы иначе воспринимаем новости. Это Тед Тёрнер, да? Ну, собственно, это тот человек, который придумал круглосуточные новостные каналы. Вот, просто, так сказать, а все остальное пришло потом, там, интернеты и так далее. И его последняя, третья жена, но они давно были в разводе, знаменитая актриса Джейн Фонда, сказала, что это был человек, который не стеснялся показывать собственную уязвимость, и именно поэтому он меня изменил. А моя энергия изменила его. И это была самая большая любовь в моей жизни. Я подумала, как точно, как мы можем сберечь мужчин, мягко подведя к необходимости изменений, изменяясь самой. Ну, например, когда я любила своего, так сказать, папу моего сына, я, так сказать, там, занималась домом, мне это очень не свойственно, занималась бытом, получала удовольствие, обставляла квартиру, делала ремонт.
6: Мне в этом смысле повезло, потому что мой бывший супруг очень внимательно и трепетно относился к своему здоровью, всегда вовремя проходил все медобследования, и всех нас в семье, и меня, и наших детей к этому приучил. И мы теперь как пупсики буквально там каждые полгода вот эти полные чекапы, анализы. Мы способны там по часу висеть на телефоне и друг с другом обсуждать, какие там у кого анализы, какие у кого там перспективы, кто какие витамины пьет. Мне кажется, это очень полезная, здоровая вещь, которая вот так как-то в нашей семье самозародилась благодаря моему бывшему супругу. И мы эти практики потом передадим своим детям и внукам. В принципе, если не впадать в фанатизм, это вещь-то очень хорошая, потому что жить до 100 лет и при этом наслаждаться здоровьем и дарить свою любовь детям, внукам, даже правнукам. Да это же мечта любого человека. У китайцев, когда они видят пожилого человека, они кланяются ему особенно низко и произносят особенное приветствие, как бы сказать, благословение и благодарность, восхищение ему за то, что он долго прожил. Просто за это. Это может быть совсем какой-то бедный человек, вот, но ему принято поклониться и сказать, какой он молодец, что он прожил долго. Давайте жить долго, давайте слушать всех «Сколько просвет». Мы сейчас уйдем и вернемся через несколько минут.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Секс, культ, просвет.
4: Еще раз здравствуйте. Продолжаем наш секс-культ-просвет. В студии Лена Караева, Вика Никифорова. Есть у нас такая рубрика «Книжная полка». Мы говорим о своих любимых книгах, о своих любимых писателях. И недавно мы обсуждали русскую литературу, говорили о Булгакове Михаиле Афанасьевиче и подумали, а что же мы как бы забыли его брата-близнеца Алексея Николаевича Толстого. Конечно, семейно они не были братьями-близнецами, но если посмотреть, как они писали, у них невероятно схожие по строению фразы, у них невероятно похожие интонации, у них схожие есть темы и сюжеты в разных произведениях. И вместе с тем, конечно, это два разных и самостоятельных писателя. И Алексей Николаевич Толстой, величайший писатель XX века, оказался несколько в тени Михаила Афанасьевича Булгакова, и мы решили вытащить его из этой тени, потому что мы его любим, и еще, я думаю, потому что все детство мы читали вот эти вот книжечки еще советского издания в таких вот картонных переплетиках с такими наивными еще черно-белыми рисунками, иллюстрациями. И это были одни из первых наших книг, да, «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина». Замечательные книги Алексея Николаевича Толстого. И, наверное, мы сегодня просто хотим порекомендовать вам. Найдите этого писателя, почитайте его прекрасные романы. Вот ты, Лен, что бы порекомендовал?
5: «Гиперболоид инженера Гарина» для тех, кто любит динамику, детективный жанр, криминальную драму, любовную драму, фэнтези, научную фантастику. На самом деле, в чем его гениальность? В том, что он жанрово очень поливалентен. Поливалентен, слово понятно, да? Так сказать, он очень многопланов. Он в одном произведении, хотя говорят, что чистота жанра – залог успеха, но не в случае с Алексеем Николаевичем Толстым, потому что он в одном произведении, в одном единственном, мог намешать интригу литературную, потрясающую фабулу, философию, воздаяние, которое в итоге в финале настигает этого самого инженера Гарина и так далее, и так далее. И при этом оторваться невозможно. Вы прочли 3 страницы, вам дико интересно, вы пропускаете ужин, обед и читаете до 4 утра. Даже сейчас, потому что я, вообрази себе, значит, вот когда мы с тобой это обсуждали несколько недель назад, я пересчитала, невозможно актуален, почему фильмы, то есть один фильм снят, но это было давно, почему сейчас это не снимают? Это же вау, это потрясающе, потому что там есть все, там есть наука, там есть любовь, там есть предательство, там есть самозванство, там есть наказание. И там есть нарциссизм, который сейчас у нас как бы цветет и пахнет. Поэтому читайте «Гиперболоид инженера Гарина». Да.
4: Это же такой классический криминальный, детективный, авантюрный роман, да, вот как писали тогда. Но он написан со всем багажом роскошной русской реалистической прозы. Сам «Гиперболоид инженера Гарина» на него вдохновила Толстого башня Шухова, как я понимаю. Она стояла вот в Москве. Да?
5: И стоит.
4: Да, но там сейчас ее хотят заменить, кажется, каким-то макетом. Пейзажи, которые написывает питерские, все эти пейзажи по-прежнему остались на месте, все можно съездить, посмотреть, сделать путешествие буквально по следам инженера Гарина. Все это необычайно реально. Все это написано роскошным русским слогом. Экспериментирует он с формой. Ну, тогда вообще в 20-е годы были очень модные эксперименты с формой. Джон Дос Пассос в Америке, да, тоже вот миксовал разные жанры. У нас Илья Эренбург этим активно занимался. Но никто не делал это так стильно, хорошо, остроумно и литературно гладко, как Алексей Николаевич. И я больше фанат... Мне очень нравится «Киперболоид». Мне не очень нравится фильм с Олегом Борисовым. Олег Борисов хороший, но фильм, к сожалению, вот не очень удачный, да. Ждем новую экранизацию. Но мне еще больше нравится «Аэлита». Мне нравится «Аэлита», потому что это фантастика. И потому что я очень люблю оперу «Аида». И совершенно очевидно, что когда сочинял «Аэлиту», Алексей Николаевич вдохновлялся оперой «Аида». Он прям некоторые сюжетные коллизии оттуда взял. И музыкальный строй его прозы, ну, совершенно великолепный. Как будто сидишь в опере, и при этом это шикарная фантастика. Это же одни из первых романов, да, в жанре фантастики.
5: Ну, просто на Западе еще ничего такого не было.
4: Ну, только-только начиналось, причем на таком низовом уровне, да, а тут это одновременно и фантастика, и высокая литература. Чего Алексей Николаевич никогда не боялся, в отличие от таких ханжески поджимающих губы советских писателей, он не боялся опускаться в низкий жанр. Вот то, что его коллеги считали, ой, ну фу-фу-фу, ну как же это там детектив с погонями, с приключениями, или какая-то фантастика про марсиан, фу-фу-фу. Вот он ничего не боялся, он прям смело шел, заходил в вот это вот непаханное поле низкого такого официального жанра и работал там, ну, просто со свойственным блеском, остроумием, мастерством. Совершенно замечательный мастер. А Петр Первый?
5: Насколько... Это сочная проза. И эпоха Петра, которая всегда для нас была какой-то такой, я бы сказала, обличающий царизм. Да, вот что, так сказать, Петербургу было бы пусто. И вообще сплошной медный всадник. И некие истории как бы жестокости, какого-то, в общем, ада и кошмара. И тут выходит Петр и его Минхерц Меньшиков. И вся эта история с Анной Монс. И все это восхитительное чудо русской истории, это занимательность. Тут знаешь, что важно сказать, мне кажется? Ну, это я так думаю. Ты со мной можешь не соглашаться. У Алексея Николаевича Толстого, в отличие от очень многих русских писателей, был вкус к идеальному повествованию, к сюжетике. Вот многие ради того, чтобы высказаться, и, наверное, это было правильно с их точки зрения, как-то упускали сюжет. Вот, например, у Антона Павловича Чехова сюжета нет. Ну, нет, ну, приехал, посмотрел, значит, пришли, понюхали, ушли. А тут есть сюжет, и каждая страница вот так вот переворачивается. И, собственно, вот этот роман о Петре, там сюжет, это не исторический роман в привычном смысле слова. Это роман о крутом мужике, который, в общем, вздернул Россию на дыбы, и чего ему это стоило?
4: Там еще есть прекрасный женский образ Александры Бровкиной, девушки из простой крестьянской семьи, которая становится женой дворянина и путешествует по Европе и знакомится с главными вельможами Европы. Очень интересный образ. Вообще женские образы у Алексея Николаевича — это отдельная песня, да, «Прохождение по мукам», там две прекрасные совершенно сестры. Петру Первому повезло, потому что Сергей Герасимов снял аж два фильма «Юность Петра» и «В начале славных дел». И это прям прекрасная экранизация с изумительными исполнителями. И на роль Петра он подобрал, и на роль Меньшикова, и на роль всех. И я с удивлением видела недавно сериал, кажется, Первого канала, в котором сценаристами числились какие-то Пупкин с Тюткиным, я не помню. Но по факту 90% текста тоже принадлежало Алексею Николаевичу Толстому. Он просто в наглую был спёрт этот текст с романа вот целыми диалогами, целыми страницами. Ну, а Пупкин с Тюськиным дописывали какие-то переходные, значит, моменты, причем в которых уже царь Петр внезапно начинал говорить, типа, как дела, нормально, вот таким образом, ну, как современный гопник, да? И там даже в титрах не было ссылки на то, что Пупкин с Тюськиным использовали роман Алексея Николаевича Толстого «Петр Первый» в хвост и в гриву. Мне хочется восстановить справедливость и сказать, что Алексей Николаевич обеспечил сценариями, я думаю, на несколько поколений вперед наших сценаристов. И я думаю, мы увидим еще много фильмов интересных и сериалов, да. Да и сама жизнь Алексея Николаевича, она же потрясающая, да. Человек незаконно рожденный, человек со страшной семейной драмой в начале своей жизни, человек, которому никто не верил, что он родственник графа, на самом деле, Толстого, а потом выяснилось, да, он действительно родственник графа Толстого и действительно принадлежит к одной из самых аристократических русских семей. Человек, который во время революции бросил Россию и убежал, А потом начал работать фактически на советскую власть, уговаривая писателей-эмигрантов вернуться в Россию. И многие его за это не взлюбили, а кто-то его даже возненавидел. И вместе с тем Евгений был таков, что когда во время Великой Отечественной войны Иван Бунин, ненавидевший Алексея Николаевича Толстого, сидел у себя во Франции и читал первые страницы, вышедшие опубликованные Петра I, он писал своим друзьям, что Алёшку ненавидит, но оторваться не может, настолько великолепно это написано. И это Иван Алексеевич Бунин, который вообще ненавидел всех конкурентов, который мечтал переписать романы Льва Николаевича Толстого, который считал, что пишет лучше всех. Пожалуй, единственный его современник, про который Иван Алексеевич сказал, что вот как Алёшка гад пишет-то, подлец, это был Алексей Николаевич Толстой. Давайте не забывать его, да?
5: А давайте, знаешь, я тебя поддержу, сказав, что ну уж если Бунин,
4: да.
5: Ну уж если Бунин, так сам Бог велел читать. Но читать еще и детям, потому что есть потрясающая повесть «Детство Никиты».
4: Да.
5: Есть же вот эта потрясающая история взросления, нежности, тепла. Это мое детство. Вот клянусь вам, это мое детство. Вот со всеми тогдашними мелкими детскими обидами, огорчениями, радостями, счастьем и так далее. Читать детям, чтобы дети слышали этот необыкновенный, чистый, хрустальный, просто бриллиантовый русский язык.
4: И читать детям Буратино, конечно, потому что наш русский Буратино, написанный Алексеем Николаевичем, очень мало общего имеет с изначальной итальянской сказкой про Пиноккио. Она мрачная, она странная, она вообще никак не соответствует нашему менталитету. И лично я не представляю, как бы я ее читала своим детям. А Буратино идет просто на ура, и с прекрасными иллюстрациями. И, кстати, и фильмы неплохие у нас сделались по Буратино, да?
5: Конечно. А еще там есть, я же теперь пуделинная мамка, там же есть потрясающий пудель Артемон. У некто есть 2 яблока, вот у вас взяли 3 яблока и так далее. Это нужно читать, это невозможно пересказывать. И еще такой важный момент, знаете, вот Вика упомянула его трилогию «Хождение по мукам». И вот если хотите узнать, что такое революция, что она принесла в Россию и что она унесла из России, почитайте этот роман. Это долгое чтение, это непростое чтение, но это чтение, которое сделает вас совсем другим, потому что вот для меня чтение этого романа разделило мою жизнь на до и на после.
4: Вот так вот. Короче, вот смотри, хорошо, что мы из-под спуда вытащили Алексея Николаевича, потому что ему как-то в 21 веке не повезло. Мне кажется, его затмил Михаил Афанасьевич Булгаков, его затмил Иван Алексеевич Бунин, этот злюка, который всех не любил и конкурентов просто ненавидел, да? Его затмил в огромной степени Владимир Набоков, потому что Набоков вот как вошел у нас в моду в 90-е, так он уже не вышел. Прям вот надо клясться Набоковым, надо обмазываться Набоковым, вот везде должен быть Набоков. Нет, мне кажется, Алексей Николаевич был едва ли не круче их всех. Да, мне кажется, если люди непредвзято прочитают, они смогут выстроить свою иерархию, и вполне, может быть, Алексей Николаевич окажется просто вот на вершине этой иерархии лучших русских прозаиков XX века. На мой взгляд, он вот первое место делит с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. А Лена вообще поставила бы его на первое место, да?
5: Да, конечно. Я поставила бы его на первое место. И, вы знаете, очень вот ценно, я за что очень люблю Вику, за то, что она в обычном и каком-то таком рутинном видит необычные, сразу видит ходы. И я очень хочу поддержать ее инициативу по возвращению имен. Она уже упомянула имя этого писателя, это Илья Эренбург. У него был прекрасный роман «Хулио Хренита». Но, конечно, его мемуары «Люди, годы, жизнь» — это абсолютно неподражаемо. И всем нужно тоже читать. И я надеюсь, Вика, что мы с тобой когда-нибудь вернемся к обсуждению Ильи Эренбурга и его роли как мягкой силы, которая, в общем, на самом деле, образ Советского Союза везде в Европе и в Америке заставила на него посмотреть другими глазами.
4: Давай вернемся. Интересный писатель. Наша рубрика «Книжная полка» работает. Она открыта по-прежнему. И будем обсуждать писателей. Видите, у нас тут такой цифровой детокс происходит. Мы говорим про книги, мы говорим про спортзалы, про красоту, про здоровье. То есть вот чем можно заняться, да, когда вы, наконец, отрываетесь от этих своих экранов, мобильников, ноутбуков? И самый главный момент в цифровом детоксе, вот лично для меня всегда был, еще когда даже не существовало этих цифровых технологий, для меня самым важным моментом жизни были прогулки. Вот просто прогулки. Для кого-то это сейчас такое слово «активность», я не люблю это слово. А для меня прогулка – это просто часть жизни, причем важнейшая. Все свои произведения, все свои пьесы, все свои статьи, стихи, что угодно, я все обдумывала всегда на ходу. У Фридриха Ницше есть такая прекрасная фраза о том, что ничего не стоит та проза, которая не была написана под ритм шагов и которая не содержит в себе вот этого ритма шагов. Потому что действительно, когда мы шагаем, мне кажется, наши нейроны в голове работают как-то иначе. Можно сочинять музыку, можно сочинять прозу, можно сочинять стихи. Приходит такой творческий транс. И поэтому я вспоминаю свои прогулки и по другим странам, и особенно по Москве, я, конечно, нагуляла. Ну, наверное, тысячи километров по Москве, если все просчитать. Я очень это дело люблю. Вот хотелось просто с Леной поговорить про прогулки. Лен, скажи, гулять — это классно.
5: Это очень русская история, на самом деле. Потому что 25 лет я не знала, что такое прогулки. Я жила во Франции, я не знала, что такое прогулки. Я все время ездила на машине. Хотя там окрестности, реки, озеро, чего угодно. Там не принято гулять. Вообще в Европе не принято гулять. В Европе
4: нет, дорогая, вот сразу поспорю с тобой. Итальянцы, испанцы гуляют как не в себя. Вот
5: до
4: наступает
5: ресторана.
4: Вечерняя прохлада. Нет, они выходят на набережные, на бульвары. Толпы идут, я тебя умоляю, вот туда-сюда они гуляют.
5: Туда-сюда.
4: Как... Ну, иногда между барами, да.
5: Туда-сюда, да. Но так, чтобы выйти из дома, или вот как сейчас мы с тобой выйдем из редакции, и я, например, отправлюсь в сторону Отзыма Скворечи, потому что я сегодня хочу пройти большую часть маршрута пешком. Такого не существует. Вот нельзя во Франции, в Париже, в Лионе, где бы то ни было, выйти из редакции и куда-то пойти. Ты спустишься либо в метро, либо сядешь за руль. Это не принято. И только в России приняты долгие медленные прогулки в одиночестве с друзьями по бульварам, по Замоскворечью, по промзонам. Вот эти диггеры, помнишь, еще были, так сказать, по подземельям, по крышам, по метро. Ну, это тоже прогулки, люди специально ездят. Более того, я хочу отрекламировать, путеводитель появился по станциям вот этого центрального диаметра, рядом с которыми есть парки. То есть вы можете проехать по этому диаметру, и рядом практически с каждой станцией есть парк. То есть вы доезжаете, гуляете в парке, садитесь и доезжаете до другого парка. Мне кажется, что это замечательно.

0: значение. Да, испанцы, итальянцы гуляют, но они скорее перемещаются от ресторана к ресторану и от бара к бару, и они очень сильно шумят при этом. Вот, то есть всю ночь напролет идет, в Испании это называется мовида, буквально движуха, да, если перевести с испанского. Вот идет эта движуха, да, толпа в центре просто вот, ну, ходит, поет, обнимается, веселится. А у нас в России гуляют тихо, как-то молча, иногда только тихонечко песню споют. Это, ну, просто поразительная вещь. Я поэтому скучала, вот где бы я ни жила. Я жила там в Англии, допустим, мне этого не хватало невероятно, что нельзя выйти там в 11 вечера и пойти до 2 часов ночи гулять. Как без этого жить?
1: Но я, на самом деле, вот 25 лет жила и поняла, что это была колоссальная потеря. Сейчас я живу на университете в 15 минутах ходьбы от смотровой площадки, главного здания и так далее. Значит, у меня уже, так сказать, сложился маршрут. Ленгоры, Воробьёвы, горы и так далее. Я выхожу туда, я спускаюсь, я прохожу по этой первой линии, которая ближе всего не к низу, к реке, а наоборот, к Бельведеру. Я дохожу до этой самой смотровой площадки и дальше иду по улице Косыгина, и я прекрасно себя чувствую, потому что, конечно, еще на Западе не гуляю, потому что это опасно. Это опасно в деревне, это опасно в городе, это опасно в столицах, это опасно в мегаполисах, это опасно везде. И даже если, например, отдыхающие приезжают в небогоспасаемую Ниццу, они не могут выйти на английскую набережную, потому что их там уже ждут. Разные, так сказать, мутные личности. Да, ну и потом экономия электроэнергии нигде так залито светом. Парков просто не существует. Там такой хилый, не очень понятный свет, так сказать, как от свечечки.
0: У меня в Нью-Йорке пьеса шла, и когда представление закончилось, я говорю актерам, там, режиссёр, ребята, пошли гулять. Центральный парк недалеко, пошли в Центральный парк. А время какое-то детское, там, 10 часов вечера. Меня посмотрели с недоумением, покрутили пальцем у виска и стали объяснять, что если в 10 часов вечера прийти в Центральный парк Нью-Йорка, тебя ограбят и убьют.
1: И я до сих пор... съедят.
0: Да, возможно, возможно, поджарят на костре и съедят. Но кроме шуток, это мне говорили, ну, местные коренные нью-йоркцы, да, и это были не шутки, а прям, ну, вот такая нормальная практика. Поэтому мы тихонечко затырились в какую-то пиццерию, там тихонечко посидели, съели по пицце. Я подумала, в Москве мы сейчас пошли бы, взявшись за руки, всей компанией гулять бы по Тверской, потом перешли по мосту в Замоскворечье, пошли бы гулять вдоль набережной Москвы-реки, в парк Горького. Да гуляли бы до 6 утра, и ничего бы нам не было бы, да? Настолько это весело, здорово. Но, как ни странно, я вот эту вот поэзию одиноких прогулок полюбила благодаря французской литературе. Шарль Бодлер все время писал про свои одинокие прогулки по Парижу. И Рембо писал, и Верлен. Но это как бы у них прям вот навязчивая тема. Вот я один гуляю по Парижу. А помнишь, в «Детях Райка» в первой серии там герой Жан-Луи Баро ночью гуляет по Парижу, просто разговаривает там с нищим каким-то слепым, который... Вот эта вот поэзия одиноких прогулок ко мне пришла из Франции, как ни странно. А теперь, оказывается, во Франции ее нет?
1: Ну, во Франции ее нет, и я не думаю, что она вернется. Ну и, кстати, мой любимый Семенон, правда, он бельгиец, но тем не менее, комиссар Мегре, парижанин, он же тоже очень много ходил. Вот если мы вспомним, он же все время куда-то ходил. Да, он заходил, так сказать, там в какие-то брасри для того, чтобы, так сказать, подкрепиться бутербродиком или чем-то еще. Но он ходил, он не ездил на такси, он не ездил на метро, и у него не было служебной машины. Поэтому да, конечно, мы ходим. Во-первых, потому что нас к этому приучили. Я отношусь к тому поколению, когда детей не то что выпускали, мы просто на улице жили. Между школой и домом мы делали быстро уроки, а потом что? Мы же не сидели дома у компьютеров. Для того, чтобы пообщаться, мы встречались с подружками и с друзьями. И шли гулять.
0: У нас же ключ на шее был. Помнишь, на шнурочке вешали ключ на шее? Так мы весь день гуляли, на самом деле. Мы заходили к кому-то из друзей попить воды, да, как мы говорили. Нам какую-нибудь печенюшку там совали или, может, стакан молока давали. И мы дальше шли гулять, потом опять к кому-нибудь заходили. Кстати, вот все писатели, особенно вот такие прозаики, которые мощные романы пишут, всегда гуляли как не в себя. Лев Николаевич Толстой, вот я читала воспоминания у современников, всех мучил, когда к нему гости приезжали, он звал на прогулку. Но Лев Николаевич Толстой быстрым шагом мог пройти километров 80 подряд. Вот это невероятная цифра, конечно, он мог пройти километров 80 подряд за день, да, и спокойно вернуться к себе и там сесть за ужин. Поэтому бедные его гости просто плакали. У Чарльза Диккенса была та же самая история. Вот человек ходил, он сочинял все свои романы на ходу, очевидно, совершенно, и тоже проходил в день там по 60, по 70 километров, и ему это считалось нормальной дистанцией. Все его друзья были в ужасе просто. Все-таки я верю в то, что вот эта вот энергичная ходьба, она как-то вот стимулирует наше воображение и позволяет придумывать быть, там наши лучшие тексты?
1: Ну и позволяет, наверное, вот мы с тобой говорили в первой части по поводу мужчин, а что может быть прекраснее романтической прогулки вдвоем в любом возрасте? Во-первых, это не стоит ни копейки. Во-вторых, это блистательно.

0: обязательно, потому что вы разговариваете о чем угодно, и не обязательно на какие-то там личные темы, если, ну, люди могут избегать каких-то, так сказать, да, персональных историй, но вы можете обсуждать пейзаж, вы можете обсуждать листики, прохожих и так далее. Так что это может быть спасительным лекарством, если есть какие-то, так сказать, недопониманцы в коммуникации. И я хочу вспомнить, такой был прекрасный хирург-кардиолог, академик Амосов, который первым стал говорить о том, сколько тысяч шагов нужно сделать. И вот он сказал, что в день это не меньше 10 тысяч шагов. Причем чем старше вы становитесь, тем больше тысяч нужно совершить. И это гарантия того, что у вас не будет инфаркта, у вас не будет ожирения, у вас не будет всяких прочих гадостей. Потому что прогулка – это не только здоровье для души, но и здоровье для тела.
1: Я не очень люблю традицию сидеть всей семьей за столом и рассказывать, как прошел день. Потому что за столом вообще сидеть ужасно скучно. Я даже вот свидание там в ресторане или кафе мне глупейшее, мне кажется, это так скучно. А вот погулять, там, например, с новым человеком под ручку, вот ты гуляешь с ним, ну, мне кажется, ты лучше узнаешь человека, когда ты с ним гуляешь, чем когда ты сидишь с ним там, и вы едите какие-то скучные котлеты, запивая их скучным обязательным вином, да? И в отношениях, по-моему, очень здорово не за столом собираться обсуждать, а именно вечером пойти на прогулку. Вот, взявшись за ручку, пойти вечером уже перед сном. Я помню, раньше, когда дети были маленькие, мы их укладывали и выходили там минут на 20-30 просто в ближайший скверик погулять и просто обсудить, вот да, как прошел твой день, что произошло, что мы будем делать завтра, какие-то совершенно обычные такие вещи, да? Потому что на ходу, по-моему, даже каких-то разногласий не возникает. Тем более в Москве, ну, столько возможностей, столько парков, столько садов, да, где можно гулять. Есть даже настоящие леса с лосями. Я недавно, прошлой осенью в парке Царицына видела лису. Ты не поверишь. Я шла по дорожке, поворачиваю голову направо, в 7-8 метрах от меня стоит лиса и смотрит на меня, знаешь, этой своей загадочной и бессмысленной физиономией. Она так смотрит, смотрит. Мы так минуты две, наверное, пялились друг на друга, потом она, не торопясь, повернулась и пошла в чащу леса. А ведь это был обычный парк Царицына, где много людей достаточно. Так здорово. И я до сих пор думаю, в этом было какое-то знамение, очевидно. Хорошее, конечно.
0: Ну, конечно, потому что отличная экология. Но я еще хочу сказать, продолжая медицинскую тему, прогулка вечерняя особенно, это лучшее снотворное из всех существующих. Говорю вам это на основе собственного опыта и лучший антидепрессант. Как человек, который во Франции был подвержен и бессонницы, и депрессии. Мы это здесь обсуждали, ничего нового нет. Но я хочу сказать, я никогда так хорошо не спала, как после получасовой прогулки вот с этим самым своим щенком пуделя, с которым мы, значит, там штурмуем Воробьёвы горы.
1: Потому что ходьба – это самое лучшее средство от давления. Не бег, а именно вот такая неторопливая ходьба, как мы там гуляем перед сном. Друзья, смотрите, мы накидали вам целый путеводитель по внецифровой жизни. Читать книжки, перечитывать Алексея Николаевича Толстого, ходить на прогулки, заниматься своим здоровьем, заниматься своей красотой, заниматься собой, вспоминать Советский Союз и читать советские книги, смотреть советские фильмы. То есть напридумывали вам все, что только можно. Бросайте цифровые технологии, бросайте свои мобильники и ноутбуки, занимайтесь тем, что мы вам наговорили. А Секс-культ-просвет остается с вами, ваша Лена Караева и Вика Никифорова.
2: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Войска Эстонии на границе с Россией. Контекст. Маленькая, но гордая Прибалтийская республика поменяла стратегию нацбезопасности. Теперь она исходит из концепции активной обороны. Речь идет о сосредоточении усилий по защите эстонской территории непосредственно у границы с Россией и установка на победу с первых же боев. Для этого подразделения вооруженных сил Эстонии переводятся на новые места дислокации. В частности, военную базу на 1000 человек возводят в Нарве, расположенной в непосредственной близости от российского Ивангорода. Таллин заключил соглашение на покупку 9 американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и ракет М-57 с дальностью до 300 километров. Аналогичный контракт на 9 южнокорейских реактивных комплексов с похожими характеристиками подписан с Сеулом. Оборонные расходы Эстонии в 2026 году выросли почти наполовину, до 2,5 миллиардов евро. В тесном союзе с Вильнюсом, Ригой и Варшавой Таллин выстраивает единую Балтийскую линию обороны. Заявление Москвы о том, что Россия не планирует воевать с Европой, этой великолепной четверкой при одобрении Брюсселя игнорируются.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре и Сухуми. Час ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником. В Саудовской Аравии снаряд упал у аэропорта Дамама. На Земле началась самая сильная магнитная буря за 3 месяца. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поздравил российских аграриев с их профессиональным праздником. Особые слова благодарности глава государства выразил труженикам села, которые, как отметил президент, в ежедневном напряженном режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай. Он пожелал российским аграриям успехов, крепкого здоровья и благополучия. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ежегодно отмечается в нашей стране во второе воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 11 число. Снаряд упал в районе международного аэропорта в городе Дамам на востоке Саудовской Аравии, сообщил представитель арабской коалиции против йеменских хуситов Турки Аль-Малике. Прямому попаданию ракет подверглись 3-й и 4-й терминалы аэропорта. Ущерб значителен, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских официальных лиц. По данным газеты, часть крыши обвалилась на находившихся внутри людей. Для эвакуации раненых задействованы вертолеты. Тем временем газета New York Times отмечает, что в результате атаки погибли минимум 12 человек. Агентство Рейтер обновило данные о количестве пострадавших. К данной минуте их 309. Летевшие в саудовские дома рейсы находятся в ожидании вдали от аэропорта, следует из данных портала Flightradar. Танк «Армата», как и другие российские машины, дорабатывается с учетом опыта специальной военной операции и проходит поэтапную войсковую эксплуатацию. Об этом заявил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов. По его словам, для танка уже имеется боекомплект с различными типами снарядов с повышенными характеристиками. Кроме того, ведутся работы по дальнейшему повышению характеристик боекомплекта и оптимизации его состава с учетом опыта СВО. Средние зарплаты с начала года сильнее всего выросли в Магаданской области, более чем на 30 тысяч рублей. Это следует из данных статистики, с которыми ознакомилась РИА Новости. Так, если в январе текущего года средние трудовые доходы в Магаданской области составляли 176 тысяч рублей, то в июле уже 210 тысяч рублей. В числе регионов с наибольшим ростом зарплат также Чукотка. Если в начале года в регионе зарплаты в среднем находились на отметке 223 тысяч, то в середине лета превысили уровень в 243 тысячи рублей. Таким образом, с начала года на Чукотке они выросли более чем на 20 тысяч рублей. Тройку лидеров по приросту зарплат замыкает Хабаровский край. Там зарплаты в июле выросли по сравнению с январем на 18 тысяч рублей до 117 тысяч. Самая сильная магнитная буря за 3 месяца происходит на Земле. Она вызвана замеченным ранее всплеском солнечной активности, сообщила лаборатория солнечной астрономии Российской академии наук. Ученые отметили, что буря сопровождается интенсивными полярными сияниями, которые можно наблюдать на географических широтах от 50 градусов и выше. По прогнозу ученых, возмущенное состояние геомагнитного поля может сохраняться еще около суток. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через час. Больше информации читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, в студии Рузанна Рушанян, вы слушаете радио «Спутник». Как всегда, встречаемся в этой студии с Егором Николаевичем Яковлевым в его программе «Исторический ликбез». Здравствуйте, Егор Николаевич.
3: Рузанна, привет, привет, папа, наши уважаемые радиослушатели. Так неожиданно для меня получилось, что после окончания цикла про Анну Иоанновну просто последовал шквал запросов от наших радиослушателей и зрителей. продолжить цикл про дворцовые перевороты, про вот эту эпоху XVIII века, точнее, про период между царствованием Петра I и Екатерины II, потому что Петр I и Екатерина II — это ярчайшие фигуры, и правление их ярчайшее, а между ними вот такое ощущение, что какое-то слепое пятно. На самом деле это не так, и всем интересно, что же было дальше после смерти Анны Иоанновны. Поэтому сегодня мы будем разговаривать с некоторыми флешбэками, то есть с некоторыми отсылками к прошлому, про Анну Леопольдовну, племянницу почившей императрицы, которая свергла регента, назначенного Анной, герцога Эрнста Иоганна Берона, и сама стала регеншей при малолетнем императоре Иване VI, или, как его тогда называли, Иване III. Потому что мы с вами уже упоминали, что порядковые номера считались от первого царя, который носил это имя. А первым русским царем, как известно, был Иван Васильевич Грозный. Иван Васильевич Рюрикович, да, по прозвищу Грозный. И вот сегодня мы попробуем поговорить о том, что это была за правительница. Царствовала, точнее, ну, она не царствовала, конечно, а правила при малолетнем государе. Она недолго, но все-таки правила, и она заслуживает того, чтобы мы попытались присмотреться к ней как к политику и как к человеку. И, собственно, вот ее личные качества, они нам объяснят, почему ее правление оказалось столь недолговременным.
2: А вы говорили в предыдущих выпусках о том, что ее особенно никто и не воспринимал как какую-то мощную фигуру политическую. Это действительно окажется, что она не способна была, да, управлять страной даже на время.
3: Да, судя по всему, да. Хотя история знает разные эволюции. И если бы время позволило Анне Леопольдовне как-то освоиться на троне, развернуться, то, может быть, все было бы и иначе. Но судьба не отпустила ей длительного периода, как когда она могла бы пройти политическое обучение. Но я бы начал, собственно, с ее рождения, потому что это тоже важный фактор, в какой семье она появилась, как она воспитывалась и так далее. И здесь мы должны вернуться в эпоху Петра Великого. Мы с вами довольно подробно говорили о желании Петра поставить под свой контроль Балтийское побережье, и не только военным путем, но и путем династических браков. Это очень хороший метод, и мы рассматривали эту петровскую политику на примере брака Анны Иоанновны с курляндским герцогом, благодаря которому Россия приобрела свое влияние в Курляндии. Но помимо этого брака было еще два балтийских брака. Один мы тоже упоминали. Это брак Анны Петровны, старшей дочери Петра, с галштинским герцогом, от которого родился Карл Петр Ульрих, будущий Петр III, которого Анна Иоанновна называла не иначе, как галштинский чертушка.
2: Вот, чертушка?
3: Чертушка. Ну, естественно, она видела в этом мальчике конкурента, врага ее династической линии, и она крайне раздражалась, когда о нем вообще упоминали. Но в фокусе нашего внимания сегодня будет третий балтийский брак, заключенный, организованный Петром. Это брак его племянницы Екатерины Ивановны или Иоанновны с мекленбургским герцогом Карлом Леопольдом. Как вы, наверное, помните, Екатерина Иоанновна была старшей дочерью царя Ивана V и у жены Прасковьи Федоровны Салтыковой. И когда Петр задумался впервые о браке какой-то из своих племянниц с галштинским герцогом, он к Прасковье Федоровне приехал с вопросом, какую из племянниц не жалко.
2: Да, я это помню.
3: Прасковья Федоровна Екатерину Иоанну очень любила. Это была ее фаворитка среди дочерей. И очень не хотела Прасковья Федоровна ее от себя отпускать, поэтому выбор пал на Анну. Но долго ли, коротко ли история длится, а тем не менее, вот у Петра возник второй замысел, и нужно было выдавать какую-то другую племянницу. Младшая, Прасковья, она была горбата. Это не очень хороший вариант для замужества, невесту могли забраковать, поэтому единственной претенденткой на тот момент, находящейся уже во взрослом возрасте, была Екатерина Ивановна, и как Прасковья Федоровна ее не любила, а замуж за Карла Леопольда отдавать ее пришлось. А зачем вообще нужен был этот брак? Сначала про Мекленбург, это Северная Германия. Это не очень большое, но стратегически очень выгодно расположенное герцогство, которое имеет выход к Балтийскому морю. В этом герцогстве расположен был крупный порт, Росток, И Петру Первому этот порт был чрезвычайно необходим в контексте Северной войны, потому что планировалась большая десантная операция на шведское побережье через Данию. Для нее нужна была перевалочная база, и вот идеальной базой был Росток. И Петр стал зондировать почву, вот не хочет ли мекленбургский герцог заключить династический брак, который предоставил бы для России возможности использовать территорию Мекленбурга как плацдарм для нападения на Швецию. Это была ближайшая стратегическая цель, но, зная Петра, невозможно сомневаться, что Петр вообще хотел использовать этот брак для закрепления России в Северной Германии. Ну, а у мекленбургского герцога были свои собственные интересы. Мекленбургский герцог — это вообще человек особый, очень известный тогда в Европе. Карл Леопольд был пьяницей, скандалистом, человеком неумеренным во всем, но чрезвычайно амбициозным. У него были серьезные проблемы со своими подданными, со своей знатью. Он постоянно вводил новые налоги, постоянно требовал к себе подчинения, как будто он был самодержавным государем. Знать его не любила и против него бунтовала. Настроения в Мекленбурге были чрезвычайно неблагоприятными для правителя этого герцогства. И он хотел упрочить свою власть путем союза с сильным и влиятельным монархом в Европе. У него были даже планы породниться с императором Священной Римской империи, то есть с австрийским императором, да, из династии Габсбургов, но там ничего не получилось. Вот, и поэтому, как написал Игорь Владимирович Курокин, наш замечательный историк, мне нравятся некоторые его остроумные обороты, ему пришлось идти на поклон к Петру. Ну, а Петр был рад, потому что у него были свои собственные цели. И вот Карлу Леопольду в жены была предложена Екатерина Ивановна. Екатерина Ивановна была женщина веселая. Она, как и ее матушка, с радостью восприняла некоторые аспекты петровских реформ, балы, европейские наряды, парфюмы, ей все это очень нравилось.
4: Ну, а жених?
3: Жених ей не понравился, потому что жених был очень склочным человеком, обладал отвратительным характером, и ни о каком счастье в этом браке речи идти, естественно, не могло. Хотя надо отдать должное Екатерине Ивановне, я думаю, что, ну, судя по тому, что мы об этом знаем, она исполняла завет своего дядюшки-батюшки, она была верной женой мужу, сохранились письма, где она заступается за своего супруга перед Петром. Сейчас мы объясним, в каком контексте это все понадобилось. Но, тем не менее, вот в краткосрочной перспективе цель Петра была достигнута. В 1716 году брак состоялся, и в Мекленбурге разместился 40-тысячный русский контингент воинский, что очень напугало, на самом деле, всю Европу, напугало Данию, несмотря на то, что Дания была союзником России, и напугало Великобританию, потому что король Великобритании Георг был одновременно курфюрстом Ганновера, то есть еще одного немецкого государства, и Ганновер вообще сам хотел вводить войска в Мекленбург. И Георг очень рассчитывал сохранять свое влияние в Северной Германии. И тут вдруг, непонятно вообще с чего, за считанные годы, нарастивший свое влияние, Петр отхватывает это влияние у Георга. Но в Лондоне обалдели. И настроение самого английского короля, оно было чрезвычайно воинственным. У него даже возник план атаковать русский флот, то есть заключить союз со Швецией, атаковать русский флот. И адмирал Моррис, командующий британской эскадрой в Балтийском море, получил приказ готовить такое нападение. Но оно не произошло. Судя по всему, Петр понимал эти расклады и он сумел предотвратить начало войны. Дело в том, что к этому моменту между Англией и Россией уже нарастал товарооборот. Торговля с Россией для английского купечества стала чрезвычайно выгодной. И когда разговоры о грядущей войне пошли, английское купечество встало на дыбы. В парламенте начались прения. На Георга стали оказывать давление, пошли уже такие разговоры, что Георг ради какого-то там Ганновера хочет пожертвовать интересами Англии, а Англия — это Англия.
4: Да.
3: Почему она должна вступаться за какой-то Ганновер? И Георг отступился. Есть обоснованная точка зрения ряда историков, что вот эта медийная кампания, которая развернулась в Англии, в Лондоне, она была отчасти инспирирована самим Петром.
4: Вот как.
3: Вот. То есть Петр вмешивался, да, в политику Англии, Петр влиял на нее. Могло такое быть, потому что Петр действительно был человеком стратегического мышления, и сталкиваться с Англией было совершенно ему невыгодно в этот момент, поэтому он предпринял такие действия. Таким образом, контингент в Мекленбурге остался, но сама идея десантной операции, она отошла на второй план, потому что из-за опасения Дании было допущено промедление, в это время шведы укрепили побережье, и Петр отказался от идеи использовать Росток как базу. Да, это с одной стороны. С другой стороны, в это время начались проблемы с самим герцогом Карлом Леопольдом. Потому что Карл Леопольд устроил натуральную войну внутри своего государства со своей собственной знатью. И это вызвало лютую просто ненависть и злобу со стороны императора Священной Римской империи. Формально Мекленбургский герцог был его подданным, и император Карл очень был раздражен тем, что Карл Леопольд так себя ведет. Карл Леопольд потерял натурально берега. Он думал, что если он теперь в родстве с Петром, то Петр будет решать все его проблемы. Но Петр не собирался этого делать. Петр давал советы. Советы были разумные, примириться со своей знатью, пойти на уступки и так далее, но Карл Леопольд ни на какие уступки идти не хотел. И тогда Петр прямо, в общем, сказал, что ссориться с императором Священной Римской империи из-за этого дурачка Мекленбургского он не собирается. Сохранилось замечательное письмо, Екатерина Ивановна пишет, что все плохо, нужна помощь, не оставь, дядюшка, значит, супруга моего в беде. Петр отвечает, что сочувствую тебе, дорогая моя, но помочь ничем не могу. Надо было слушаться моих советов. Ну и на этом фоне как раз родилась Елизавета Екатерина Христина, которую мы знаем как Анну Леопольдовну, единственная дочь, появившаяся, единственный ребенок вообще появившийся в этом браке. Это произошло в 1718 году. Вот. Ну и первые годы жизни Анна Леопольдовна, будем так ее сразу называть, она провела в этой турбулентной абсолютно атмосфере. Причем, конечно, Екатерина Ивановна хоть и старалась что-то делать и вот заступалась за мужа перед Петром, но она при Мекленбургском дворе оказалась чуждой, и к ней все относились как к какой-то чужестранке, дикой московитке. Когда Карл Леопольд приехал ко двору императора Священной Римской империи, Карл прямо так и назвал Екатерину Ивановну, что вот герцог приехал, но хорошо бы вот эту дикую московитку он оставил дома. И ей все были недовольны. Она была чужой для Европы. Ей это доставляло, видимо, какие-то моральные переживания, большой дискомфорт. Вот. И Прасковья Федоровна, которая была еще жива, и, как мы помним, очень любила Екатерину Ивановну, стала зазывать ее в Россию.
4: Одну?
3: Ну, формально это было обставлено не так. Она могла приехать с дочерью, естественно, навестить бабушку, это не возбранялось. Вот. Петр приглашал ее с супругом, намекая на то, что, значит, вот он может выступать посредником с императором Священной Римской империи, может помочь, но нужно пойти на какие-то уступки свои знать. Карл Леопольд приезжать к Петру отказался, потому что он понимал, что его тут жестко согнут. И поэтому Екатерина Ивановна с маленькой, еще и Елизаветой Екатериной Христиной, поехала в Петербург одна. И все, она приехала, и Мекленбург уже больше никогда не вернулась. А Карл Леопольд, он остался в Европе. И судьба его в дальнейшем была довольно печальной, потому что наэлектризованный произошедшими столкновениями с местной знатью Мекленбургской, Карл V провел так называемую экзекуцию. Карла Леопольда отрешили от управления его герцогством, и ему там выделили один город, вот, где он по-прежнему жил и правил, вот, но управление своим государством он лишился. И так до конца жизни и оставался опальным правителем. Ну и, в общем, на этом отношения Екатерины Ивановны с супругом закончились. Единственное, что важно для нашего с вами разговора, это то, что официального развода не последовало. Но супруги больше никогда не виделись. И вот Екатерина Ивановна оказалась в России, где, по большому счету, никакого внимания ей более не уделялось, никакой политической роли она не играла. Она воссоединилась со своей матушкой. Прасковья Федоровна впервые увидела внучку, очень ее полюбила, с ней играла. И вот так Екатерина Ивановна стала вести такой очень тихий образ жизни такой второстепенной царевны.
2: Ну, вне политики абсолютно.
3: Абсолютно вне политики. Дело в том, что Екатерину Ивановну никто никогда не рассматривал как претендентку на престол. И она уехала в Москву, она уехала в Измайлово. Измайлово – это резиденция, созданная царем Алексеем Михайловичем. И вот эта резиденция, она была после смерти Ивана V, там жила Прасковья Федоровна, там выросли ее дочери. И вот по традиции Екатерины Ивановны, она имела полное право на это, как внучка Алексея Михайловича, она поехала жить в Измайлово. И Анна Леопольдовна, она первоначально жила там. И там бы она и дальше жила, если бы не событие 1730 года, когда ее тетка Анна Иоанновна внезапно стала русской императрицей. Ну, еще раз, наверное, упомянем. Здесь надо напомнить, почему Екатерина Ивановна, хотя она была старшей дочерью царя Ивана V, почему она не рассматривалась как претендентка на престол Верховным Тайным Советом после смерти Петра II. Именно потому, что она была не разведена. Она была не разведена, и было совершенно непонятно, если вот ее посадить на престол, а какую роль при ней будет играть ее супруг Карл Леопольд, потому что Карл Леопольд был очень беспокойный. И он постоянно там выкидывал какие-то эскапады в Европе, его реально побаивались. Вот. Ну и как бы, вот, допустим, Екатерина Ивановна умрет, значит, следующая, скорее всего, Анна Леопольдовна, а он ее отец, а если он своей дочерью будет там как-то управлять и верховодить,
2: опасно,
3: подговорит ее на какие-нибудь авантюры. В общем, Екатерина Ивановна не рассматривала, она была не удобным претендентом. А вот Анна Иоанновна из Курляндии, вдовая, бедная, нищая. Вот давайте пригласим ее. Так Анна Иоанновна стала императрицей. Ну, и, конечно, она приблизила к себе свою сестру, которая принимала участие в интригах 1730 года и подталкивала Анну к тому, чтобы она порвала кондиции и вернула себе самодержавную власть. Ну, для тех, кто не слушал предшествующую программу, не знает этого сюжета, я напомню, что Верховный Тайный Совет, то есть правительство России, оно пыталось ограничить власть Анны Иоанновны и заставило ее подписать так называемые кондиции, которые фактически лишали императрицу возможности править. Но, укрепившись на троне, Анна эти кондиции порвала и стала править самодержавно. После этого Анна Леопольдовна была приближена ко двору, и пошли слухи, что, видимо, ее назначат преемницей, наследницей престола. Анна Иоанновна взялась за ее обучение, хотя это обучение не было системным, вот, но, тем не менее, Анна Леопольдовна стала заметной фигурой, ее воспринимали как старшую принцессу, потому что была еще как старшую по статусу, а не по возрасту. Старшей по возрасту была, конечно, Елизавета Петровна, ее двоюродная тетка, которая была на 9 лет старше. Но Анна Иоанновна демонстративно показывала, что вот Елизавета Петровна – это какая-то дальняя родственница, она не может рассчитывать на то же самое положение и на то же самое отношение, что и Анна Леопольдовна. Это отметили сразу же все дипломаты, аккредитованные при русском дворе. Хотя они же и вообще многие современники сразу же отмечали разительный контраст между двумя принцессами. Вот фестиваль цифровой истории, который проходил в прошлые выходные, я делал доклад большой, посвященный осаде Данцига. Война за польское наследство, которая была при Анне Иоанновне, в ходе которой было нанесено первое поражение русскими войсками, первое в истории поражение французов. И тогда же в плен попал довольно крупный контингент французский, более 2000 человек. Офицеров этого контингента привезли в Петербург на экскурсию. И они даже попали на бал во дворец Анны Иоанновны.
2: Неплохо.
3: К ним отнеслись очень ласково. И вот среди этих офицеров был человек по имени Агей Демион, который оставил воспоминания. «Путешествие в Московию» называются эти воспоминания, или «Путешествие к московитам». И вот он наблюдал двух принцесс. И он пишет, что вот Анна Леопольдовна, она красива, но она не умеет себя подать, она нелюдима, она очень волнуется в обществе. А вот Елизавета Петровна совсем другую. Елизавета Петровна, она расточает очарование, энергию, веселье, говорит на трех языках, без устали танцует, всем улыбнется, всех одарит каким-то хорошим словом. То есть она, Елизавета...
4: Экстраверт такой.
3: Экстраверт. Елизавета была очень харизматичная. А Анна Леопольдовна, несмотря на то, что она была симпатичная, она не была какой-то уродиной там или... То есть у нее не было недостатков во внешности.
4: Просто неуверенность.
3: Она чувствовала какую-то неуверенность, и подданные это тоже очень хорошо осознавали. То есть не только вот этот иностранный гость, этот волею судя показавшийся при дворе Анны Иоанновны, но и многие оставили такие воспоминания. Об этом писал и Миних, и его адъютант Манштейн, и леди Ронда, жена английского посланника, известная мемуаристка. То есть Анна Леопольдовна внешне уступала, она уступала по харизме Елизавете Петровне. Но, по большому счету, Анне Иоанновне было на это наплевать. Постепенно Анна Леопольдовна подрастала, но и тут уже начинались дела сердечные. Вот главное, что мы знаем об Анне Леопольдовне в контексте ее жизни, пока была в добром здравии Анна Иоанновна, это то, что у нее произошел роман. Ее первая любовь — это саксонский посланник Мориц Ленар. Судя по всему, человек фантастической красоты. Ему было 33 года, а Анне Леопольдовне 16. Вот. И вот этот первый, их первая вот эта страсть, судя по всему, она была платонической. Но потом этот роман возобновится, как раз когда Анна Леопольдовна станет правительницей. Покровительствовала этому, этим отношением, назовем это так, этим отношением, фрейлина, мадам Адеркас, которая, видимо, считала, что это очень хорошо для молодой барышни пережить влюбленность. Поэтому она покрывала как минимум любовную переписку между Ленаром и Анной Леопольдовной. Видимо, дальше переписки там дело не зашло пока что. Вот. Но о происходящем донесли Анне Иоанновне.
4: Давайте на этой ноте сделаем паузу, потом продолжим.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
5: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
5: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
6: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
7: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
8: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М.
9: нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
10: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
4: Друзья, еще раз всех приветствуем. Вы слушаете радио «Спутник Санкт-Петербург». Как всегда, исторический ликбез с Егором Яковлевым. Сегодня продолжаем говорить о том, что же было в России после смерти Анны Иоанновны.
3: Дорогие друзья, ну да, мы говорим про Анну Леопольдовну, племянницу Анны Иоанновны, которая стала регеншей при своем малолетнем сыне Иване Антоновиче. Но я считаю необходимым сделать такой экскурс в биографию этой женщины, поскольку про нее известно очень мало. И все же мы должны попытаться понять, что это был за человек, которому довелось править Россией очень недолгий срок, но тем не менее этот срок был. Итак, мы говорили в конце первого блока о первой любви Анны Леопольдовны. Ее избранником стал саксонский посланник Морец Ленар. Их отношения, причины, на самом деле, их отношений были очень эффектно охарактеризованы британским посланником Клавдием Ронде, который написал, что принцесса юна, а граф красив. Но, в общем, можно понять молодую.
4: Но тоже не стар, 33 года.
3: Ну, не стар, безусловно. Но Анне Иоанновне эти отношения категорически не понравились. Она пришла в негодование, и все молниеносно было прекращено. Правда, тут была проблема. Значит, ну, госпожа Адеркас, которая все это дозволяла и покрывала переписку между влюбленными, ее молниеносно усадили на пароход и отправили в Любек. Правда, выдали ей денег, довольно приличную сумму. Камер-юнкер Иван Брылкин, который тоже покрывал эти отношения, его отправили в казанский гарнизон, выслали из Петербурга. Но был главный вопрос, а что делать с Морицем Ленаром? Дело в том, что Морец Ленар — это не просто какой-то случайный человек.
4: Но на пароход его не посадили.
3: Но он посланник, он представитель Саксонии. А Саксония — это союзник России, который России нужен. Анна Иоанновна с Саксонией дружит. И поэтому оскорбить так Саксонию нельзя. Ленар там влиятельный человек. Поэтому надо придумать какие-то хитрые ходы. Был отправлен специальный курьер к саксонскому курфюрству, которому каким-то образом объяснили ситуацию, и Морица Ленара как бы отозвали в Саксонию. То есть его не выслали из Петербурга, а его курфюрст отозвал в Саксонию. Причем Анна Иоанновна просила, чтобы там, когда Ленар приедет, ему еще какую-то милость дали, чтобы он совсем не обижался.
4: Но... А почему ей так не нравилась эта партия?
3: Ну, потому что... Да нет, это же обычный посланник. Анна Леопольдовна — это принцесса.
4: Но не ровно,
3: ей нужно выйти замуж за какого-нибудь принца, желательно за хорошего принца, с хорошей родословной, потому что нужен наследник престола. К этому моменту Анна Иоанновна поняла, что Анна Леопольдовна не годится в правительнице. Да, и все-таки Анна Иоанновна понимала, что лучше, если на троне в России будет мужчина. Поэтому у нее созрел план выдать Анну Леопольдовну замуж и провозгласить ее сына императором, ну, в смысле, наследником престола. А тут вот появляется какой-то герой-любовник,
4: ну, да,
3: который может что-то нехорошее с девочкой сделать, 16 лет, еще глупенькая. А если она, извините меня, забеременеет от него, слухи пойдут по всей Европе. Это понизит качество принцессы, извините за прямоту. Естественно, Анне Иоанновне это все не понравилось. Но вот она решила это довольно деликатно. И, пожалуй, я замечу, что, в принципе, никто не пострадал. Больше всех пострадала Анна Леопольдовна, потому что ее лишили общения с любимым мужчиной. Заперли ее фактически во дворце, и она находилась под строгим надзором, что еще более усилило ее нелюдимость. И
4: разбили ей сердце.
3: Да, французский резидент при русском дворе писал, что принцесса предпочитает уют и общество близких людей парадным церемониям. Она скорее проведет день с книгой и картами, чем на официальных приемах. Ну и на этом фоне, конечно, наверное, особые переживания Анне Леопольдовне доставило то, что ее фактически насильно попытались выдать замуж за Антона Ульриха Брауншвейгского. Мы об этом уже говорили. Но Антон Ульрих как раз был вот таким хорошим принцем, потому что Антон Ульрих был племянником императрицы Священной Римской империи. Он был родственником Фридриха II, будущего прусского короля, да? Был родственником династии Гогенцоллерн. То есть он был повязан династическими узами с влиятельнейшими дворами Европы.
4: То, что было нужно.
3: Вот. Всем он был хорош, кроме того, что он не понравился совершенно Анне Леопольдовне.
4: Но это было неважно ни для кого, кроме Анны Леопольдовны.
3: Вот он был угловатый, он был неуклюжий. Он даже Анне Иоанновне это понравился вообще-то. Анна Иоанновна как-то так к нему по-матерински отнеслась. Но Анна Леопольдовна вот вообще ни в какую. Он несколько лет прожил при русском дворе. То есть он приехал с прицелом, что он сейчас посватается к Анне Леопольдовне. Произошло знакомство, этикет... Все прекрасно, поговорили, но дальше выяснилось, что жених не зашел. И Анна Иоанновна, она не стала настаивать, видимо, полагая, что ну пусть подрастет, там, значит, как-то привыкнет и так далее. Приличия были соблюдены, потому что в России Антон Ульрих получил полк, то есть он как бы поступил на военную службу, ему положили колоссальное жалование, чтобы он не уезжал. И Антон Ульрих, в принципе, здесь чувствовал себя относительно неплохо. То есть жил он в комфорте. И...
4: Выжидал, пока она согласится?
3: Да черт его знает. На самом деле мы про Антона Ульриха-то тоже не очень много знаем. То есть мы не знаем, как именно он отнесся к Анне Леопольдовне. То есть его самолюбие, наверное, тешило то, что он будет мужем русской принцессы и отцом будущего русского императора.
4: Ну, с точки зрения выгоды, конечно.
3: Вот, это тешило. Но вот именно понравилась ли ему Анна Леопольдовна, хотел ли он брака именно с ней, никаких доказательств этого нет. Были ли там какие-то сильные чувства? Ну, наверное, он хотел как-то просто из самолюбия заслужить ее благосклонность. Потому что вот мы говорили о том, что Антон Ульрих был на войне, он действительно отличился при штурме Очакова. Он хорошо себя показал. То есть, когда он оказался в пекле боя, он не струсил. И Миних, который был человеком очень резким вообще, он охарактеризовал Антона Ульриха хорошо. Он писал императрице, что Антон Ульрих вел себя так, как старому заслуженному генералу вести себя надлежит, и что со временем из него может хороший командир получится. Может быть, так бы оно и произошло. Но проблема заключалась в том, что в горячке сражения Антон Ульрих вел себя одним образом, а на паркете дворца императрицы вел себя иначе. Вот там он не мог себя показать, он трусил, он был не уверен в себе. Вот в этом смысле они с Анной Леопольдовной нашли, в конце концов, друг друга, потому что это были два неуверенных и закомплексованных человек. И последние годы царствования Анны Иоанновны, они изменили эту ситуацию, и ситуацию не могли. И Анна Леопольдовна, ну, судя по всему, просто он не нравился ей как мужчина. Ничего она не могла с собой. Вот Екатерина II, она смогла себя, Екатерина Алексеевна, она смогла себя заставить. Там, Петр Федорович ей тоже не нравился, но вот она смогла себя как-то, значит, переломать. Это тоже смогла себе переломать, но не сразу. Она фрондировала. Но все равно главная задача принцессы была в том, чтобы произвести на свет наследника престола. И поскольку Анна Иоанновна болела, то она стала недвусмысленно давать понять, что настала пора определяться. Ну, мы помним, что дальше была интрига Берона, да, который, видя не такое нерасположение Анны Леопольдовны к Антону Ульриху, попытался пропихнуть ее мужья своего собственного сына. И, в принципе, если бы Берон, может быть, был бы более настойчив, может быть, ему это и удалось. Но мы помним, что здесь свою интригу разыграл Артемий Петрович Волынский, который убедил Анну Леопольдовну выйти замуж все-таки за Антона Ульриха, выбрать меньшее зло.
4: Да, я только хотела сказать, что из двух зол она все-таки выбрала для себя наименьшее.
3: И вот давайте попытаемся отнестись к Анне Леопольдовне как к человеку и вдуматься в ее чувства. Она вообще любит Морица Ленара до сих пор. И Артемий Петрович Волынский ее убеждает, что нужно вот за Антона Ульриха выйти замуж. И она в слезах говорит ему, что это вы, проклятые министры, до такого довели, что я вынуждена выходить замуж за нелюбимого человека, да еще и, значит, человека, который там... То есть она упрекала Антона Ульриха, грубо говоря, в том, что он ни рыбы, ни мяса, что своего мнения не имеет. На что Волынский ей, как опытный царедворец, ответил, что это и хорошо, поскольку мнению супруги своей будет послушано.
4: Ну, в целом аргумент.
3: Вот, ну, наверное, наверное. Вот. Но не поэтому Анна Леопольдовна согласилась на брак с Антоном Ульрихом. Брак этот был обставлен очень пышно, там целая церемония. Руки для Антона Ульриха просил посол Священной Римской империи, поскольку это племянник императрицы. Все это было обставлено очень громко. И, конечно, за этим браком вырисовывалась геополитическая ситуация, потому что Андрей Иванович Остерман, который руководил внешней политикой с 1726 года, с начала царствования Екатерины I, он последовательно выстраивал русско-австрийский союз. Этот русско-австрийский союз, он был вполне рационален, потому что у обоих держав был один главный враг. Это Турция. Турция, с которой Австрия соперничала на Балканах, а Россия прорывалась к побережью Черного и Азовского моря. И понятно, что сокрушение Османской империи было в интересах как Петербурга, так и Вены. Абсолютно рациональный союз, который определял геополитические расклады в Европе. То есть противником Австрии была Франция, поэтому Франция дружила с Турцией и враждовала с Россией. И этот расклад был очень понятен. Поэтому заключение брака близкого родственника австрийской императрицы с племянницей русской императрицы, он как бы укреплял вот эту вот династическую историю.
4: Конечно.
3: И геополитическую, вот этот геополитический союз. Он был на самом деле понятен и Анне Иоанновне выгоден. И российской политической элите он тоже соответствовал интересам российской политической элиты. Это, на самом деле, и подрубило отчасти влияние Берона и породило вот эти слухи о немецкой партии, потому что никаких выгод от брака Анны Леопольдовны с сыном Берона, хоть он и был курляндским герцогом, предвидеть было просто невозможно. Берон был случайным человеком, пусть его и усадили на курляндский престол, он был случайным человеком, и никаких грандиозных последствий этот брак принести не мог. А вот брак с родственником австрийского императора, да, безусловно, это было, в общем, прямое продолжение политики Петра. И я думаю, что Петр на это бы согласился. А Курляндия, она и так через Берона была наша.
4: Ну и тем более вы тоже говорили о том, что Берон, как-никак, он все-таки был просто управляющим двора. То есть его происхождение, оно было не каким-то очень высоким, и тем более у его сына.
3: Да, естественно. То есть он стал курляндским герцогом в 1738 году, но он стал... потому что так захотела Анна Иоанновна. Да. Да. То есть это был правитель Европы без связей, без имени, без династической истории, в отличие от Антона Ульриха. Вот Анна Леопольдовна покорилась. Ну, что она там чувствовала, мы этого не знаем. Все церемонии были исполнены, хотя супруги с самого начала начали ссориться. И Анну Иоанновну это раздражало, она выказывала свое неудовольствие, и даже Берона потом обвиняли, что он пытался настроить Анну Иоанновну против Анны Леопольдовны, рассказывая ей про всякие там скандалы, которые она учиняет со своим мужем. Но Анну Иоанновну волновало больше всего появление наследника, которое и произошло. Родился Иоанн Антонович в августе 1740 года. Анну Иоанновну это успокоило. Как на это реагировала Анна Леопольдовна? Что в ее жизни изменилось? Судя по всему, она была заботливой матерью. Пусть и от нелюбимого человека, но она порадовалась рождению ребенка, и она будет ухаживать за Иваном Антоновичем. У нее была близкая подруга Юлиана Мэнгден, представительница лифлянского дворянства, самый, наверное, близкий для нее человек, которая будет разделять ее хлопоты за младенцем. И вот они вдвоем, втроем будут проводить свое основное время. И по большому счету, Анну Леопольдовну в вопросах престола наследия, в вопросах политического кризиса, возникшего в связи с тяжелой болезнью Анны Иоанновны, волновало только одно: ее волновало ее будущее. Потому что Берон в качестве регента, он мог и действительно, судя по всему, планировал Анну Леопольдовну выслать из России, для того, чтобы установить полный контроль над Иваном Антоновичем.
4: И разлучить с ребенком.
3: Но вот она не могла с ним. Вот именно материнство ее, оно и заставило Анну Леопольдовну, в конце концов, дать согласие на дворцовый переворот. Потому что она боялась реально разлучения с ребенком. Вот я из источников вижу это. То есть собственных политических каких-то амбиций, кажется, у нее не было. В отличие от Елизаветы Петровны, которая вот как бы так тенью присутствует в нашем рассказе. У Анны Леопольдовны она прекрасно и дальше бы жила, читала книжки, играла бы в карты, редко исполняла бы какие-то церемониальные обязанности, имела бы роман со своим возлюбленным. Но быть правительницей огромной империи, похоже, ей это было неинтересно. Однако поведение Берона повлияло на дальнейшие события. Мы помним из прошлой программы, что Берон был в ярости, когда ему не дали реализовать его блистательную комбинацию, то есть женить своего сына на Анне Леопольдовне. Он затаил злобу и на Анну Леопольдовну, и на Антона Ульриха. И как только он стал регентом, он начал себя жестко ставить. Антон Ульрих был жесточайшим образом публично унижен, отправлен в отставку со всех своих военных постов. И Анне Леопольдовне тоже было дано понять, что она здесь буквально никто. То есть Берон, он потерял берега, у него произошел срыв, и он Анне Леопольдовне, грубо говоря, дал понять, чтобы она знала свое место. Она была испугана, она, видимо, не сомневалась, что ее вышлют и разлучат с ребенком. И когда появился Миних, там есть разные точки зрения, потому что Миних потом рассказывал, что инициатива исходила от Анны Леопольдовны. Но все, что мы знаем про Анну Леопольдовну, говорит только о том, что она бы, наверное, не осмелилась. Она побаивалась, как и побаивался ее трусливый муж. Трусливый
4: в жизни, да,
3: в дворцовых интригах, да. То есть за пределы разговоров каких-то с гвардейскими товарищами у Антона Ульриха ничего не вышло. Скорее всего, действительно, об этом пишет и Манштейн, и сын Миниха, именно фельдмаршал, сам начал намекать Анне Леопольдовне о том, что есть возможность свергнуть Берона. Ну, возможно, фельдмаршал был тоже человеком, вот в каких-то моментах он был слишком прямолинеен, а в каких-то моментах он мог все-таки проявлять хитрость. Он приехал к Анне Леопольдовне, и, скорее всего, будучи неплохим психологом, все-таки военный человек, он начал слушать

0: рядом офицеров приехал сначала к Анне Леопольдовне для того, чтобы она как бы санкционировала, окормила. То есть Миниху надо было показать своим офицерам, хоть он был и авторитетным командиром, но ему надо было показать, что это вот не его личный акт, это не его личная авантюра, а это вот мать императора.
1: Дала добро.
0: И внучка царя, она дает добро, да. И Анна Леопольдовна, вот, причем Антону Ульриху она про это не рассказала.
1: Он даже не знал.
0: Он не знал, да, да. Вот это, здесь мы можем, конечно, увидеть, что Анна Леопольдовна, во-первых, мужу не доверяла, а во-вторых, Анна Леопольдовна, судя по всему, его ни во что и не ставила, потому что поддержки от него она не получила. На самом деле Антон Ульрих, если бы он дворцовый переворот назревал, потому что Берон был непопулярен. Как только Анна Иоанновна умерла, Берон был непопулярен. Он заручился, мы говорили об этом, он заручился поддержкой некоторых министров, у него была поддержка в государственном аппарате, но в силовом аппарате у него никакой поддержки не было, а решала, кто будет править, гвардия. И в этом смысле у Антона Ульриха определенные преимущества были, потому что он-то, в отличие от Берона, на войне был,
1: да.
0: Хотя у Берона были родственники, которые там были, там и его брат, но Антон Ульрих мог бы свой вот этот военный опыт преобразовать в политический капитал. И имея такого союзника, как Миних, он мог бы возглавить этот дворцовый переворот вместе с ним.
1: Но у него не было, видимо, характера.
0: Ну, характера не было. Вот. И Анна Леопольдовна, она вот нашла в себе силы как-то, значит, там, встретиться с офицерами, погладить их по плечику, пообещать им награды, которые были щедро, в конце концов, выданы, и офицеры двинулись к летнему дворцу Анны Иоанновны, где после ее смерти продолжал жить Берон. В результате произошло свержение Берона, о котором мы говорили в прошлый раз. Вот. И Анна Леопольдовна стала регентом. Был по итогам вот этого дворцового переворота издан специальный акт. Он очень забавно написан от имени Иоанна Антоновича, вот, который обвиняет Берона из своей люльки в том, что тот творил невиданную хулу на матушку нашу государыню и на отца нашего государя. И началось следствие. Надо сказать, что по большому счету Анна Иоанновна, если бы она была очень мстительным человеком, она могла бы начать царствование с казни. Берон мог бы быть казнен.
1: То есть Анна Леопольдовна могла бы ему так отомстить?
0: Запросто, конечно. Анна Леопольдовна была в своем праве.
1: Но она была не такого характера, опять-таки.
0: Там, правда, тут вопрос еще, что вменялось Берону в вину. Ему пытались вменить вину, что он свел на тот свет Анну Иоанновну. Но Берон оправдался, в том числе подробно рассказывая, как мы им вместе делали клизмы, как он ее уговаривал на Анну Иоанновну сделать клизму, значит, подавая собственный пример. Это было из обвинения исключено. Но то, что он хулил Анну Леопольдовну и Антона Ульриха, это безусловно. То, что он алкал власти, это безусловно. Короче говоря, Берон отправился в Пилым. Причем интересно, что Миних лично, он был не без архитекторских дарований, он лично составил, начертил проект дома, в котором Берон должен жить.
1: Вот. Что за дом был, стесняюсь спросить.
0: Вот, Анна, ну, между прочим, Берон нормально, то есть это нормально. Было очень далеко, вот, но не в каземате он там, не в глубине сибирских руд жил. Что касается Анны Леопольдовны, ну, вот она стала регентом. И тут же она возвращается к вот этой своей тихой, скромной, незаметной жизни.
1: Ну, значит, ей только сын нужен был.
0: Да, то есть вот идея, смысл этого дворцового переворота, свержения Берона, исключительно в том, что этот переворот устранял для Анны Леопольдовны угрозу разлучения с ребенком. Только поэтому она в это включилась. Больше ее ничего не интересовало. И, судя по всему, Миних это понимал. А вот Берон этого не понимал. Вот это очень важный момент. Потому что если бы Берон попытался с Анной Леопольдовной и с Антоном Ульрихом наладить диалог, вполне возможно, что он остался бы регентом. Во всяком случае, его политическая жизнь была бы дольше. Но вот эта вот его жажда поставить себя, жажда унизить, в общем-то, беззащитного брауншвейгского герцога, она вышла ему боком. Ну и, конечно, ссора с Минихом, потому что Миних ожидал какого-то особого почтения к нему. Он ожидал, что Берон предложит ему разделить власть, а Берон этого не сделал. И, конечно, катастрофически в этом просчитался. Ну, вот мы дошли до момента превращения Анны Леопольдовны в регента, и вот подытожим. Все, что мы знаем об этой женщине,

0: не говорит о том, что она просто не хотела править. Она не хотела быть ни императрицей, ни регентом. Она хотела жить частной, спокойной жизнью. Ее не интересовала политика, ее не интересовали даже церемонии. Она была очень спокойной, довольно замкнутой, не очень уверенной в себе женщиной. И ее трагедия в том, что вот ее происхождение, оно как бы толкало ее на трон, толкало ее наверх, на авансцену политической жизни. А она к этому была совершенно не приспособлена.
1: Ну что ж, это очень интересно. К сожалению, программа заканчивается. Я думаю, что все с нетерпением ждут, что же дальше. Потому что чем дальше, тем больше интриг.
0: Ну да, это 18 век, это век дворцовых переворотов, а значит, интриг и неожиданных таких сюжетных ходов, которые выписывала сама судьба. Ну а в следующей программе мы поговорим о конце недолгого регенства Анны Леопольдовны, как ее недостатками сумела воспользоваться хитрая и яркая Елизавета Петровна, и чем все закончилось.
1: Спасибо вам большое. Это был исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник».
2: Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд. Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата, Рюрик, Синиус и Трувор, привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. Так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
11: Без литературы осмысление и идеология государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
11: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
11: Любая нация, любой народ народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
12: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
13: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Новый орган США для купирования рисков от ИИ. Контекст. Директор национальной разведки Джей Клейтон возглавит структуру, призванную контролировать бурное развитие суперинтеллекта, как его окрестил Дональд Трамп. Первым делом команда Клейтона займется оценкой угроз. Затем предоставит правительству свои рекомендации, как их купировать. Руководящий состав структуры говорит о серьезности намерений Белого дома. В него вошли вице-президент Джей Ди Венс, министр войны Пит Хексет, глава Минфина Скотт Бессент, руководители кадровой службы и Федеральной комиссии по торговле, другие высокопоставленные чиновники. Вашингтон своей главной задачей видит необходимость госрегулирования отрасли без потери ее инвестиционной привлекательности. Гонка в сфере ИИ между США и Китаем – вопрос стратегический. Поднебесная предлагает более дешевые и эффективные решения. Америка в этом видит угрозу потери лидерства. При этом главы самых продвинутых американских компаний регулярно выступают с предостережениями, что ИИ может выйти из-под контроля. Власти и бизнес в США пытаются найти общий язык. Пока им удалось договориться, что корпорации выстроят несколько уровней внутреннего контроля.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Схенвале столько же, в Якутске 8 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником. Саудовская Аравия подтвердила гибель 12 человек при атаке на аэропорт. Польша подняла военную авиацию, якобы из-за активности России. Подробности далее. Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава государства подчеркнул, что российский агропромышленный комплекс работает устойчиво и стабильно даже в непростых текущих условиях. Правительство будет содействовать аграриям в решении оперативных вопросов, в том числе связанных с топливом, транспортировкой и сбытом продукции, с обеспечением посевных материалов и не только, добавил президент и отметил, что в России будет получен достойный урожай зерновых. В этом сельхозгоду сбор уже превысил планку в 100 миллионов тонн. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило гибель 12 человек и наличие 309 пострадавших при атаке на международный аэропорт Эр-Рияда. Среди погибших, по последним данным, двое граждан Бангладеша и один гражданин США. Управление уточнило, что среди пострадавших есть раненые в тяжелом состоянии, они отправлены в больницы. Президент США Дональд Трамп, услышав об этом инциденте, не исключил, что Штаты могут присоединиться к ударам Саудовской Аравии против хуситов. Йеменское движение хуситов, периодически обстреливающие объекты в Саудовской Аравии в рамках конфликта с этой страной, пока не брало на себя ответственность за эту атаку. Призыв президента США Дональда Трампа поменять Зеленского на другое руководство в Киеве отражает давнюю озабоченность украинского общества. Так считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасян. Кроме того, он отметил, что до сих пор смена руководителя в Киеве не была в украинском обществе видимым фокусом общественной дискуссии. Трамп, напомню, ранее заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Польские военные подняли в воздух авиацию якобы из-за действий Российской Федерации. Об этом сообщает правительственный центр безопасности. Уточняется, что предупреждение направлено всем жителям Люблинского воеводства. Местный информационный портал ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Так, летный час польского истребителя F-16 стоит более 21 тысяч долларов. Самая сильная магнитная буря за 3 месяца происходит на Земле. Она вызвана замеченным ранее всплеском солнечной активности. Об этом сообщают в Российской академии наук. Ученые отмечают, что буря сопровождается интенсивными полярными сияниями, которые можно наблюдать на географических широтах от 50 градусов и выше. По прогнозу специалистов, возмущенное состояние геомагнитного поля может сохраняться еще около суток. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалы вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Это программа «Большим о маленьких». Меня зовут Александр Букарев. И напоминаю про наши соцсети Руту, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь и подключайтесь к трансляции. А с нами уже на связи педиатр Антон Равдин. Антон, приветствую.
3: Здравствуйте, Александр, дорогие радиослушатели. Рад всех приветствовать.
2: Ну что ж, давайте обсуждать. Начнем с такой, я думаю, достаточно часто упоминаемые темы. Я думаю, у многих действительно есть проблемы с этим, и были, может быть, проблемы в детстве. Это укачивание в машине. Признаюсь честно, у меня такая проблема была периодически. И она решалась очень долго, мучительно, и родители с этим пытались каждый раз смириться. Каждый раз, когда мы решили доехать, например, до дачи, приходилось пару раз останавливаться, иногда там, не знаю, а какая-нибудь бабушка даже выходила помочь, сказать, что ж ты, сынок, что тебе плохо, пойдем чайку попьем. Даже так пару раз чаек попил. В общем, плюсы тоже имелись, но на самом деле дело не супер приятное. Давайте разбираться. Вообще, почему укачивает? Что с этим делать? И можно ли вылечить?
3: Укачивает, потому что несовершенный вестибулярный аппарат у детей, не натренированный. У всех это по-разному немножечко происходит. Предрасположенности тоже у всех, там и генетические тоже в том числе. Разные. Должно пройти время, да, после которого этот вестибулярный аппарат разовьется, ну, не, наверное, правильно сказать, не разовьется, а натренируется, скорее так. Потому что развит-то он по умолчанию у всех хорошо. Да, но вот именно натренированность может быть разная. Мы не говорим про укачивания, которые появились после там, какой-нибудь травмы, условно. Да, это возможно, но там уже другая совсем история. И совершенно другие механизмы и принципы лечения. Если мы говорим про детей, да, то здесь вот история именно связана с несовершенностью вестибулярного аппарата. А как часто? Ну, на моей практике, мне кажется, что это достаточно редкая история. Ну, наверное, чаще, чем хотелось бы, но в процентном соотношении я бы сказал, что, ну, наверное, максимум процентов 10 детей укачивает. Ну, здесь вот сам себя ловлю на мысли, что, наверное, 10% сложно назвать прям редкой историей. Но, как по мне, так действительно этих детей, ну, не так много. Хотя они встречаются в повседневной практике. У каждого педиатра родители приходят там за советом и так далее.
2: Ну, вот на самом деле, вот у меня коллега просто пишет, что не тренируется. Ну, вот сомнения имеются по этому поводу.
3: В вестибулярный аппарат, в смысле, не тренируется?
2: Да.
3: Здесь надо дискутировать на какую-то определенную конкретную тему вот конкретного человека, да? Разматывать этот клубочек обратно. Когда началось, каким образом пытались тренировать, если это действительно такое упорные тренировки, многолетние и без эффекта, то здесь есть такие врачи, называются отоневрологи. Вот. Очень хорошие, редкие специалисты, которые как раз занимаются нарушениями вестибулярного аппарата, потому что это относится к органам слуха в том числе.
2: Ну а как правильно это тренировать? Может, неправильно тренировали? Вот именно.
3: Ну, у детей на самом деле это все происходит в повседневной жизни. Да, прыжки, катание на там, велосипеде том же, катание на качелях. Вот эти наши любимые аттракционы, после которых встаешь, и у тебя голова кружится. Почему она кружится-то, собственно говоря, да? Причем в детстве это ощущается не так остро, как уже во взрослом возрасте, да?
2: Там уже и темнеет, начинает в глазах.
3: Да, мошки перед глазами уже бегают, да-да-да. Совершенно справедливо, именно так. Я помню, в детстве мы с семьей ездили отдыхать в пригород Одессы, и один такой старый одессит, который нас вел на такси, брата укачивало, и он говорит, да чего вы мучаетесь, дайте ему спичку. Я уже, мне кажется, рассказывал эту историю в эфире. Да, вот я примерно так же, как вы, отреагировал, думаю, блин, спичку. Человек тошнит, а он ему спичку предлагает. Да? Он говорит, ну нормально все, говорит, зажми спичку между зубов и смотри глазами на кончик спички. И мы спокойно абсолютно доехали, знаете, очень даже здорово. Сейчас я понимаю, что все дело просто в фокусировке твоего взгляда. То есть если ребенок будет ехать и смотреть на какой-то неподвижный объект, то, ну, безусловно, это не дает каких-то 100% гарантий, да, но при прочих равных будет гораздо легче и лучше.
2: Ну, как будто еще классическая рекомендация: садись посередине, смотри вперед, там не отвлекайся от дороги.
3: Смотри посередине или на переднее сиденье, безусловно. Можно отвлечь внимание, наоборот, какой-то игрой, да. То есть, чтобы ребенок не просто вот по сторонам смотрел, и у него все это мелькает перед глазами, и как раз запускается этот механизм укачивания. Да, там, давай сосчитаем красные машины в потоке, да, чтобы вот он прицельно искал глазами именно там красные машины, там, да, или там количество пешеходов с зонтиками, там, не знаю, или в шляпах. Там. Ну, условно, да, все зависит от дорожной ситуации. Если вы едете в поле, там где-то по дороге, то, конечно, пешеходов там не будет. Ну, придумать можно, да, можно договориться, попросить смотреть его на область горизонта. Она более стабильна также, да, там не бегает перед глазами картинка. Естественно, если это лето, жара и в салоне очень душно, то там тошнить может начать даже человек, у которого нет никаких проблем с вестибулярным аппаратом. Поэтому, естественно, должно быть свежо и прохладно, комфортно в салоне. Естественно. Если вам уже известна эта проблема, что ребенка укачивает, но не надо его плотно кормить в дорожку. Ну, как бы это выйдет вам же боком. Однозначно, абсолютно. Если он сильно голоден, лучше небольшими перекусами, да, есть в дороге. Дайте ему там дольку мандарина, если такой уже подрощенный ребенок, ему наоборот комфортнее будет. Какие-то леденцы, там, лимонные, мятные, имбирные, да, они тоже помогают немножечко отвлечься и уменьшить вот эти позывы укачивания, да. Какой-то парфюм у взрослых бывает очень резкий, с какими-то острыми такими запахами, тоже, соответственно, не наносите на себя его перед поездкой, да, потому что замкнутое пространство, и, конечно, этот запах будет гораздо концентрированнее.
2: Не, ну так бывает и в лифте укачивает, тут, да, действительно. Я вот еще слышал про пластыри, там таблетки разные от укачивания, там вообще разные вообще есть истории, в том числе даже заклеивание пупка, там такое вот, что-то странное. Вот это все, это что из этого работает или не работает?
3: Ну, пластыри, если они пропитаны, соответственно, лекарственным веществом, которое через кожу доставляется внутрь, и таблетки, которые всем достаточно известны, их не так много на самом деле, по действующему веществу, по крайней мере. Хотя у одного и того же действующего вещества может быть там 5 и 10 торговых наименований. Это тоже надо понимать. Они эффективны, но, во-первых, если мы говорим про детей, не с любого возраста их можно принимать. У одних и тех же таблеток, которые имеют общее действующее вещество, у одних написано с года, у других написано с трех, а у кого-то написано с пяти, хотя вещество одно. Не знаю, пояснительная бригада нужна тут даже мне, пожалуй. Ну, то есть, как бы зависит от возраста. Тяжелее всего, конечно, это младенцы, это дети первого года жизни. Им толком ничего не назначишь. Ну, здесь, пожалуй, только вариант того, что нужно готовиться к этой поездке, продумывать ее. Естественно, с таким ребенком вдвоем куда-то ездить, ну, это обречено на провал, да, потому что вы никуда толком не доедете, вам нужно будет останавливаться. Салфетки, вода, умывать, убирать, вот это все, да, однозначно кто-то должен ехать с ребенком сзади, кто будет осуществлять тот самый уход, да, за этим ребенком, если вдруг все-таки его стошнило. Ну и повторюсь, ну не кормите его в дорогу, да, от тошноты, как ощущение его это может не спасти, но однозначно будет гораздо лучше, потому что его хотя бы не вырвет этого младенца.
2: Тоже верно. Уже ну, комфорт. На самом деле, да. По поводу тренировки, тут даже на своем примере могу рассказать, как человек, которого постоянно укачивало, единоборства, такие активные виды спорта великолепно работают. После этого вообще не укачивают, хоть да. В космос.
3: Спорт, да. Мы сегодня вот еще будем говорить про обратную сторону этого спорта. И мне вот тоже всегда было интересно, как в медицине есть такая шутка, что одно лечим, другое калечим. Да, вот со спортом примерно так же, да, мы можем рекомендовать спорт и в качестве тренировки вестибулярного аппарата абсолютно однозначно, 100%. Да, а с другой стороны, мы можем получать как при несинхронных видах спорта, допустим, вот плавание, это такой, не синхронный, а симметричный, да. Вот плавание такой симметричный вид спорта, у вас там и левая, и правая половина тела работают одинаково, да, а вот там, не знаю, какой-нибудь В волейбол, например, у вас в любом случае там, да, рука на подачу одна, ну и так далее. Все, вот уже немножко есть, да, какие-то особенности, нюансы. Но так, да, согласен абсолютно. Фитбол для маленьких детей, качели для подрощенных детей, спорт в принципе, там художественная гимнастика, все вот эти кувырки, да, и так далее. Плавание, кстати, тоже очень хорошо работает.
2: Вот, ну у нас вот подробности есть. Кружится на качелях, ну, кружится на качелях могла там часами, прыжки и что-то в этом роде. А в машинах и автобусах укачивала и укачивает до сих пор.
3: Вот и неврологи, люди, которые не зря получают образование в этой сфере, очень узкая, но на самом деле очень востребованная специальность, потому что есть люди, которых после травмы появляются очень тяжелые такие системные головокружения. Это тоже связано вот с нарушением как раз вестибулярного аппарата. Это врагу не пожелаешь, это вообще. Ну, очень сложно даже словами описать, потому что невозможно себе даже представить, когда ты не можешь голову от подушки оторвать, у тебя все вокруг тебя кружится. Это какой-то сюрреализм в действии. И это настолько плохо этим людям, ну, даже как бы сложно себе представить, это правда. Вот неврологи занимаются лечением таких нарушений в том числе. И если у вас действительно нету в быту никаких проблем и вот там качели, карусели и так далее, но все равно в общественном транспорте укачивает, и даже вот эти там условные лайфхаки не работают. Постоянно пить таблеточки перед тем, как в автобусе проехаться, ну, я понимаю прекрасно, что это тоже не всегда удобно, возможно, ну, и в конце концов таблеточки тоже забываются иногда. Ну, вот, тяжело. Ну, естественно, отоневрологи, либо какое-то обследование, либо какие-то там у них есть своего рода приемы, тут тоже есть с чем поразбираться с их точки зрения.
2: Ну да, но все-таки с детьми как будто бы более-менее понятно. Там пока что первое время тяжело, потом потренируется, уже более-менее вестибулярный аппарат заработает. Единственное, все равно вот сам процесс, когда укачало сильно и начинает тошнить, а там же потом может появиться еще и такой сопутствующий фактор, как изжога, а может быть и не сопутствующий, может быть наоборот. Ну да, ну а как, ну что? Ну в общем, да.
3: Министерство космических
2: Ну а как без
3: подвязок.
2: этого? А как без этого? В общем,
3: Да.
2: да, изжога – это такая проблема достаточно серьезная, хотя, мне кажется, очень часто не обращают внимания, ну, вот такое прям пристальное, на этот недуг, если правильно его будет вообще назвать. Вот это что? Это как отдельная болячка, это как симптом, это
3: Симптом.
2: сопутствующее чему? Это симптом, да? А симптом
3: Да,
2: чего?
3: изжога это не болезнь, это симптом. Ну вот кровотечение. Можно назвать кровотечение болезнью?
2: Вряд ли.
3: Нет, это симптом. Но просто кровотечение может быть разное, да? Оно может быть капиллярное, венозное, артериальное. Ну не будем углубляться там и так далее. Палец порезал, ну получил капиллярное кровотечение. Глубоко порезал, получил венозное кровотечение. Но мы же лечим не кровотечение, мы лечим последствия травмы, нанесенные там, ну, не знаю, каким-то иглой там. Вот здесь то же самое. Изжога – это симптом. А что есть симптом изжога? Почему она вообще возникает? Это заброс кислотного содержимого из желудка в пищевод. Да, должно быть в норме наоборот. Да? Все, что проходит через пищевод, должно опускаться в желудок. И обратно возвращаться не должно. Если оно через какой-то период времени, как после того, как побывало в желудке, среда закислилась, и это содержимое стало кислотным, естественно, если это забросилось обратно в пищевод, ну, первых раз, два, три, пять, десять, наверное, никто ничего не почувствует. А после того, как пищевод уже стал раздраженным, естественно, вы начнете ощущать ту самую изжогу. Да, все описывают это ощущение по-разному. У кого-то жжет, у кого-то печет, у кого-то холодок в груди. Да, дети тоже могут это по-разному описывать. Ну, те дети, которые уже могут что-то говорить и объяснять. Да, у детей мы обычно спрашиваем, бывает ли им просто некомфортно, как-то больно, неприятно. Ощущают ли они какой-то неприятный вкус во рту, потому что вот это ощущение горечи, да, во рту, это тоже такой достаточно характерный симптом при изжоге, признак изжоги. Есть, естественно, взрослые люди, которых там 20-30 лет спрашиваешь про изжогу, они говорят, я не знаю, что это такое. У меня никогда не было. Да? Очень часто девушки, например, впервые узнаю, что такое жога, только во время беременности. Потому что беременная матка на поздних сроках очень сильно поддавливает желудок и ну, просто чисто механически немножечко стимулирует вот этот заброс еды обратно в пищевод. И они говорят, я до беременности вообще не знал, что такое жога. Ну, соответственно, после родов это проходит. Да, и вот такой момент. Самая опасная история – это, конечно, маленькие дети. Первый год, опять-таки, те же самые наши любимые младенцы, которые вообще никак не пожалуются, ни пальчиком тебе не покажут, ничего не расскажут. Они просто будут плакать. И вот это основная проблема. Да? У маленьких детей первого года жизни все признаки, они косвенные, как в суде доказательства. Да? То есть они напрямую не указывают, что это точно изжога. Да? Ну, изжога, опять-таки, она же на фоне чего-то. Да? Это какие-то заболевания желудка, это нарушение анатомии. То есть не смыкается полностью сфинктер между пищеводом и желудком. У младенцев, меж тем, сфинктер между пищеводом и желудком до конца не смыкается. И это вариант нормы. Все прекрасно знают, что дети срыгивают. Ну, как бы, абсолютно обычная такая история. Поел младенец, там, двухмесячный условно, и через, там, 3-5 минут чуть-чуть срыгнул, там, ну, объемом столовой ложки. Но ведь это столовая ложка, которую он срыгнул, я имею в виду объем этой ложки, эта пища же прошла обратно через пищевод. То есть, как бы она же могла бы вызвать раздражение и то самое неприятное ощущение. Могла бы, но у младенцев не такой кислотный pH в желудке. У них низкая кислотность. Поэтому в норме этого раздражения не происходит. И мы говорим, что дети первого года жизни имеют право срыгивать. Да, конечно, эти срыгивания не должны быть обильными, они должны ближе к году сходить на нет и так далее. Но, как я обычно говорю родителям, если меня после еды взять на ручки и надавить мне на животик, то я тоже могу срыгнуть. Поэтому, ну, просто аккуратнее иногда носить надо. Вот, это нормально. Абсолютно. А у детей маленьких, первого года жизни, мы можем заподозрить это когда? Когда они начинают есть, но потом отказываются от еды. Да, мы можем подумать о том, что им просто больно. То есть они на самом-то деле голодные, они есть хотят, но когда они начинают есть, эта пища идет по пищеводу и вызывает у них неприятные ощущения. Да, это уже боль, это уже плохо. Когда они, соответственно, перестают прибавлять в весе. Да, естественно, мы тоже на это обращаем внимание и бежим к врачу. Потому что здесь нужно, естественно, разбираться, на фоне чего это происходит. Может быть, там проблема в каком-то питании, да, там, которое ребенок получает, я имею в виду смесь. Да, если это на груди, ну, другая история. Ну, в общем, в любом случае надо разбираться, надо лечить, да, надо помогать. Те же самые антоциды, это вещества, которые снижают кислотность для детей, существуют и в жидких формах и так далее. И назначаешь, и видишь прям потрясающий эффект. Родители говорят, слушайте, все, прям вернулось на круги своя, все как будто бы и как будто бы ничего и не было. Да? Вариантов много. Изжога всегда одна, да, ощущения, они в любом случае неприятные. И в 2 года это может быть, и в 5 лет может быть, и в 15, во сколько угодно. Тут вопрос просто в том, когда это возникает, после чего, насколько часто и так далее. Да, если это ребенок с избыточной массой тела, который постоянно переедает, и у него даже самого ощущения изжоги, может, он его так остро не чувствует, но врач при осмотре замечает, что у него есть изменения на задней стенке глотки, которые вызваны как раз вот забросом вот этого кислотного содержимого. Да? Он периодически там кашляет, потому что, опять-таки, да, рефлекторный вот этот кашель из-за кислотного содержимого может быть. Соответственно, мы с этим ребенком тоже будем разбираться, помогать ему и лечить его. Вариантов много, повторюсь. Изжога, да, всегда одна и всегда
2: неприятная. Если ее вовремя, ну, так сказать, не заметить, что это изжога, она к чему-то может приводить или она вот просто сигнализирует о том, что вот есть некоторые там, не знаю, проблемы с вот этим сфинктером желудка или там других сопутствующих каких-то вещей. Она сама к чему-то ведет?
3: сама по себе изжога говорит уже о том, что этот пищевод раздражен, что больно, неприятно, да, что есть вот эти забросы. Ни к чему хорошему это в любом случае впоследствии не приведет. Да, рано или поздно это все равно будет отказ от еды. Отказ от еды не уменьшит кислотность в желудке. Да? Наоборот, там, эта кислота будет постоянно, скажем так, искать, что переварить, а переваривать-то будет нечего. Да? И это как комок такой проблем, который будет только усугубляться. И дальше будет хуже. Это получится такой хронический гастроэнтерологический пациент. Естественно, абсолютно точно при первых симптомах изжоги, когда ребенок, если вы там что-то заметили, или ребенок сам пожаловался, что ему как-то вот неприятно за грудиной, что у него какие-то вот там ощущения неприятные, верхние трети живота они могут показывать, просто вот за грудиной или во рту, на горло могут показывать, в области шеи. Не думайте, что это симптомы какие-то сердечные, потому что почему-то у всех есть такое представление, что если человек показывает на грудную клетку, то там кроме сердца болеть ничего не может. Да, это не так. Надо идти к врачу, не заниматься самолечением, не пытаться в этом разобраться, а идти к врачу и разбираться вместе, почему произошло и что делать для того, чтобы больше никогда не повторялось.
2: Ну и правильно. А прямо сейчас, дорогие друзья, делаем небольшую паузу и возвращаемся через несколько минут.
0: Большим о маленьких. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Что если наш мир — всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса — старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Большим о маленьких.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. С нами на связи педиатр Антон Равдин. Программа «Большим о маленьких» на наши соцсети. Подписывайтесь на РТУБК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас. Подключайтесь к трансляции. Комментарии пишите, вопрос задавайте по ходу эфира. Будем на них также отвечать. А пока, вот мы про изжог говорили. А вдруг главной проблемой изжоги является сырое молоко? Ну не, на самом деле, правда. Стоит подзадуматься, потому что американские педиатры вот считают, что сырое молоко детям пить нельзя. То есть, ну, не пастеризованное. А наши русские педиатры что считают?
5: По поводу изжоги и молока. На самом деле бывают ситуации, когда действительно есть гастроинтестинальные формы непереносимости белка коровьего молока, на фоне которых при употреблении этого белка может возникать такой симптом, как изжога в том числе. Так что вы оказались правы в том числе. Значит, да, наши педиатры в этом отношении абсолютно солидарны с нашими зарубежными коллегами. Мы тоже считаем, что сырое непастеризованное молоко категорически нельзя давать детям. Да его и взрослым не стоит давать, потому что листериозы, эшерихиозы, сальмонеллезы, кампилобактериозы, они даже звучат как-то, ну, так отталкивающе. Мне, честно говоря, прям даже так вот проговоришь это все, и на это молоко так смотришь, думаешь, да я лучше вообще никакое пить не буду, чем вот такое.
4: Вот
5: да?
4: Прямо сейчас хочется сказать, а вот в наше время я ходил за молоком к тетушке в конце улицы, вот отдавал ей небольшую такую денежку, она мне давала целую вот бидончик такую трехлитровую молока, банку, ага. Ну, причем я эту банку сам приносил, то есть я ее принес, вот она мне ее, значит, возвращала через 5 минут, и я шел довольный, и сразу пил, оно теплое, парное, вот прям муа, из какой-нибудь, я не знаю, там, печенькой или чем-то еще, ну, красота же. Ну, вроде бы, вот все вот, кто вот так в деревнях, я думаю, тоже в малом возрасте был, ну, а как не пить-то? И вроде бы нормально, живые.
5: Ну, вроде бы нормально живые, про неживых-то вы не знаете.
4: Тоже верно. Вот, да? это тоже верно.
5: Это ошибка выжившего. Вы знаете только хороший исход события, но никогда не можете проанализировать плохой исход, потому что вы с ним не знакомы.
4: Он но
5: не
4: риск велик
5: для анализа.
4: Ну, что,
5: риск
4: какой-то
5: большой. Угу. Риск действительно большой. Даже от известной коровы. Понимаете, эта же корова, она же где-то пасется в этой деревне. Вряд ли она ест исключительно купленное, привезенное для нее сено.
4: Но
5: да,
4: это
5: наверное,
4: правда.
5: Эта корова условно там свободного выпаса. Понятно, что ей там колышек, веревочку, там, конечно, чтобы она там совсем далеко за речку не перешла никуда. Но тем не менее, а другие коровы там тоже могут быть. Да, ну и, в общем, там на самом деле, сейчас просто это будет не очень прилично для эфира рассказывать. В общем, поверьте, эта корова может заразиться. И одно дело, если она заразится, заболеет, и станет очевидно, что она больна, для нее вызовут ветеринара и ее полечат. А если она будет просто носителем бессимптомным. Вот это как раз основная угроза и основная проблема. И у людей есть такое, да, мы можем быть носителями, причем тяжелейших инфекций, там, менингокок. Да, вот есть носитель менингокок, он сам не болеет, но в окружении него там за неделю, да, может несколько человек погибнуть от молниеносной формы менингококковой инфекции. Ну, страшное дело. Да, а он при этом нормально. Вообще вот как будто бы и не было ничего. Вот здесь то же самое. Даже известная корова не может вам дать гарантии того, что она абсолютно здорова. Но никто не будет каждое ведро молока отдавать в микробиологическую лабораторию и ждать, пока та лаборатория даст ответ. Ну, логично же. Ну, конечно, нет. Ну, естественно, ни один здравомыслящий человек так делать не будет. Ну, естественно. Ну, зачем? Просто проще тогда уже не мучиться и пойти в магазин реально порошкового купить. Оно как бы 100% будет безопасным. Детский иммунитет, он еще не созрел, ну, не окреп до конца. Про созревание неправильно говорить. Не до конца сформировался. Да? Желудочно-кишечная система тоже. Всасываемость... Много чего пропустят лишнего. Дети могут болеть гораздо тяжелее даже, чем взрослые, теми же самыми инфекциями, которые они могут от этого сырого молока получить. Это управляемый вариант инфекции. Мы можем предотвратить, даже если это будет там 10 человеческих жизней в год. Но это 10 человеческих жизней. Жизни детей. Да? Почему раньше считалось... что рожать там меньше 10 детей бессмысленно. Ну, потому что не все из них вообще доживали. Да? И не только из-за травм и каких-то лютующих там вирусных инфекций. В том числе из-за вот таких вот инфекций, которые они получали в быту и от собственных животных. От зараженного мяса, от зараженного молока. Да, и для кого-то это будет нормально, кто-то перенесет, чья-то иммунная система с этим справится. Да, да, тот же сальмонеллез, понимаете, он у кого-то может протекать бессимптомно, и в итоге организм там со временем даже сам с ним справится. А для кого-то это будет тяжелейшая инфекция. Даже вплоть до системного распространения, когда люди действительно погибают. Даже вот на моей памяти... Несколько лет назад был такой случай, ну, конечно, его никто нигде там не описывает, я думаю, что это не единичный случай, поэтому он не так уникален, когда ребенок умер от сальмонеллеза. Причем протекал он, ну, такой, в средне-тяжелой форме. Просто вовремя не диагностировали именно потому, что, ну, как бы ничего не предвещало беды из серии. Ну, не тяжело болеет, не тяжело болеет. Ну, что-то затянулось, ну, надо антибиотиков дать. Ну, не помогло, понимаете? И вот, ну, молочко, пожалуйста.
4: Поэтому да. Кажется, одна из наших задач не запугать, сейчас была сильно провалена. Я запуган. Ну, по крайней мере,
5: мы при этом не говорим, что молоко – это плохой продукт. Молоко – это исключительно хороший, полезный продукт для детского питания. Просто пастеризованное или ультрапастеризованное молоко. Купили в желтой бочке молочка? Пожалуйста, ради бога. Или в белый, в желтый квас, да? Ну, в общем, купили молоко на разлив, сырое. Пожалуйста, пришли домой, прокипятили его, ну или хотя бы там довели до небольшого волнения, когда пошли пузырики, на минимальном огне какое-то время подержали, все, пожалуйста, ради бога, ваше молоко безопасно, поите детей, пейте сами, готовьте, вообще без проблем, ради бога.
4: В общем, да, пастеризованное. Не надо сырое после этого рассказа. Сырое отметаем. Оставляем пастеризованное и радуемся жизни. Так, ну ладно, тогда уж заговорили про такое, я не знаю, что ли, детство и все возможные вещи, которые с этим связаны. Ну и в том числе, я думаю, тут народные способы лечения не получится стороной обойти. Особенно, ну
5: как
4: я думаю...
5: Не, как же не поиздеваться над детьми?
4: Ну, да? А почему бы и нет? С одной стороны, да. Это даже иногда и интересно было. Ну так, занимательно, я бы сказал, ну вот, со своей точки зрения.
5: Обычно, с моей точки зрения, это занимательно всем, кто в этом процессе участвует, кроме самого ребенка.
4: Не, кстати, мне это тоже почему-то нравилось. Ну, то есть, у меня температура, а тут спирт, намазывают что-то как-то тепло, непонятно, вот что-то среднее, и думаешь...
5: вот оно, когда начинается, вот эта любовь, тяга к спирту.
4: Конечно, там разлили вот так по всему телу. Но, на самом деле, вот если у ребенка действительно высокая температура, там, помазать спиртом, уксус... или что-то еще. Но вот все вот такие способы, они на самом-то деле действуют? К ним стоит прибегать? Или это, ну так, я не знаю, что ли, успокоение больше для родителей, что вот это должно помочь точно?
5: Вот меня всегда в этом вопросе интересовал один момент. Вот почему взрослый мужчина с температурой 37,2, у него в голове только один вопрос. Как пишется правильно, нотариус или нотариус, да? Все, вот больше ничего его не волнует. Попробуйте к мужику с температурой 38, который под тремя одеялами лежит, подойти и сказать: дорогой, пойдем там в ванночку, я тебя водичкой ледяной оболью. Да он вам руку сломает, простите. Ну, серьезно, ну он... Вы один уголочек одного одеяла откинете, вы уже будете врагом народа. А тут ваш ребенок, ваша плоть и кровь, кровиночка, роднее никого нету. А вы его, как Зою Космодемьянскую, да, ледяной водой, спиртом, да еще и помахать сверху. Ну, чтоб прям прочувствовал, так сказать, все тяготы и лишения. Ну, это же ну, варварство какое-то, ну, серьезно. Теперь давайте с точки зрения... Это были... эмоции, да? А теперь с точки зрения науки. Для того, чтобы снизить температуру, нужно, чтобы эта температура, эта энергия куда-то ушла, да, теплообмен произвести. Если мы поливаем ребенка водкой или там слабым раствором уксуса, опустим сейчас подробности про то, что он там куда-то всосется, кого-то отравит, там пары неприятные, все это, да, безусловно, тоже. Но мы сейчас не про вред говорим, а про возможную пользу. Да? Что вызовет наши действия? Наши действия вызовет охлаждение кожи и спазм сосудов подкожных. То есть кожа станет прохладной, но температура-то она внутри, вот теплообмен-то не произошел. Мы трогаем это дитё, он такой вроде бы как будто бы посвежее стал, такой, о, мы-то молодцы, да? Желаемый эффект как будто бы достигнут, а на самом-то деле нет. А температура-то внутри, и никуда она не делась. И теперь ей деться куда-то еще сложнее.
4: Ну, а вот тут не получится ли так, что вот, ну, например, там обмазали спиртом, наоборот, вот кожа как будто перестала, ну, вот становиться, я не знаю, вот этим сильно чувствительным органом, который воспринимает окружающую среду как сильно враждебную, холодную, хочется под три одеяла спрятаться, и таким образом, наоборот, температура вот как раз и будет, ну, я не знаю, что ли, спадать за счет отсутствия
5: таким
4: вот этого
5: образом,
4: кокона.
5: С точки зрения физики, как это произойдет?
4: Ну, то есть, если ребенок до этого, например... Например,
5: он... Это энергия.
4: Ну, да.
5: Энергия куда-то должна выйти. Каким образом она выйдет? Вот внутри горячо, снаружи прохладно. Теплообмен этот за счет чего произойдет?
4: Ну а как она выйдет, если выйдет ребенок никак. Под несколькими одеялами лежит? Тогда она вообще еще больше наберется?
5: Под несколькими одеялами она будет выходить медленно и грустно. Действительно, абсолютно точно. Это как бы финальная часть мысли, да, про то, что когда у ребенка температура, ему надо жаропонижающее давать. А все остальное... Это вспомогательные методы, пока мы ждем эффекта от жаропонижающей терапии.
4: Угу.
5: Все, не более того, это не метод снижения температуры. Вот услышите просто все. Да? Прохладный компресс на лоб – это комфортно, когда у тебя температура, тебе ты весь горишь, и тебе положили эту прохладную слегка, как будто тебе кажущуюся, прохладненькая вот эта тряпочка, да, хотя на самом деле она комнатной температуры, просто ты горячий, тебе кажется, что она прохладна. Становится как будто бы комфортнее просто. Да, просто чуть легче. Но это не снизит колоссально вашу температуру. Это просто поможет вам чувствовать себя немножечко комфортнее. Если мы хотим ребенку, чтобы вот он горит весь красный, кожа красная, температура высокая, мы дали жаропонижающее, ему надо помочь. Чем мы можем помочь? Мы можем его обтереть теплой водой. Теплой водой. И вот тогда эта теплая вода с горячей кожи будет испаряться, и эти испарения вместе с собой будут забирать ту самую энергию в виде тепла, которую нам и нужно отдать.
4: Угу.
5: Вот в чем фокус. А с холодной кожи ничего испаряться у вас не будет. Теплообмен будет хуже, гораздо хуже. Поэтому если и обтирать, то только теплой водой. Да, и мы стараемся обрабатывать те места, где есть крупные сосуды. На шее, подмышках, в локтевых, коленных, паховых. областях. Вот там обязательно, да, быстрее, лучше и так далее, да, мы и сам кровоток чуть-чуть немножечко охлаждаем. По сути, ускоряется сердцебиение. Почему на фоне температуры? Да, ну, это та же система охлаждения, как в автомобиле. Просто кровь циркулирует, забирает тепло и быстрее гоняет, чтобы саму себя остудить.
4: Не, ну, слава богу, у нас хоть какой-то народный способ остался. А то сейчас бы сказали, вообще ничего делать нельзя, но вот хоть теплой водой можно быть. Ну, вот...
5: Не, водой теплой можно. И ну, полить все. Внутрь тоже нужно, чтобы этот ребенок мог испарять как раз эту влагу через кожу.
4: Ну, слава богу.
5: С температурой.
4: Жить можно, хорошо.
5: Можно, можно. Да. Нужно.
4: Есть народные способы, все-таки есть рабочие народные способы. К спирту, получается, лучше не прибегать. Эх, ну ладно.
5: Однозначно.
4: Так,
5: в этих целях точно нет.
4: Давайте тогда поговорим уже не о родительских трендах, будем их так называть, вот это народная медицина, а о детских трендах. А модный пирсинг среди детей вот сейчас распространяется, и там... Ну, кстати, я наблюдал, как не только сами дети, но в том числе и взрослые вот думают, а вот я своему ребенку вот заранее проколю для того, чтобы потом ему там, скажем, было не больно, он уже был готов, у него уже вот была вот, значит, вот эта вся вещь под пирсинг сделана. Как к этому относимся? Это безопасно, это нормально, или все-таки не надо вот в детском возрасте прибегать к какому-либо вмешательству вообще в тело, организм и все остальное?
5: Ну, абсолютно однозначно, это не является какой-то массовой модой, да, как прокол мочек ушей у девочек, например, да, это как бы такая массовая, уже сложившаяся веками традиция. Ну, и там все понятно, вроде все изучено вдоль и поперек, чем, как, когда, кому уже обсуждалось много раз, в каком возрасте, да, когда там кто-то за то, чтобы попозже, кто-то говорит, ну, тут все зависит от конкретного ребенка, и с ними я согласен, да, кто-то более сознателен к своему возрасту, кто-то менее сознателен и так далее. Ну, тут как бы про момент травмы, одевания, раздевания, вот это вот все, чтобы сережку лишний раз там эту не зацепить. Это отдельная история. Если же говорить про прокол хрящей, то это в целом история совсем другая. Да? И у каждого лор-врача есть пачка историй про то, как приходят к ним люди с проблемами вот именно хрящей. Вспомните классические уши боксера. Понимаете, о чем я говорю? Да, вот утолщение хрящевой ткани, вот эти вот множественные, вследствие множественных переломов хрящей. Потом туда затекает кровь, проходит воспаление, и после этого остается вот такая вот деформация. Боксеров, борцов, там, ну, вот тех таких людей, которые получают, соответственно, вот эти травмы ушей. Происходит перихондрит. Перихондрит – это воспаление как раз
4: перихондрит
5: вот этого хряща.
4: И вылечится.
5: Ну, в принципе... Похондрит, перихондрит и вылечит.
4: Да,
5: я понял. Суть такая. Ну, в целом-то перихондрит можно вылечить, безусловно, хотя на самом деле за счет того, что кровоток в хряще не так активно развит, как в мягких тканях, вот в мочке уха, допустим, кровоток хороший, а вот в хряще ушном кровоток плохой. Поэтому доставить туда антибиотики, если мы их системно назначаем, внутрь таблеточку выпили, да, и воспаление на мочке уха у вас прошло, ну, если вдруг там что-то вот серьезное возникло. А вот в хряще нет, потому что очень плохо. Биодоступность плохая именно для хряща. Тяжело лечится. Прокалывать обычным пистолетом тяжело, опасно, плохо, не нужно, вредно, потому что этот пистолет рвет хрящ, и как раз вот эти перихондриты с большей вероятностью случаться. Там нужны, конечно, специальные иглы исключительно для пирсинга и так далее. И на самом деле, вот мое глубокое убеждение, что, конечно, прежде чем сделать вот этот вот пирсинг, сколько бы раз он модным не был, конечно, это нужно много раз подумать, взвесить все за и против. Это как поддаться эмоции во время шопинга, когда ты вот увидел что-то, загорелось, ты захотел... А потом день-два проходит, ты понимаешь, что ну, ты просто зря потратил деньги, тебе эта вещь абсолютно не нужна. Вот ты ей не будешь пользоваться, просто ну, вот поддался своим эмоциям в моменте. Вот здесь надо уйти домой, пару дней с этой мыслью пережить, и если ты понимаешь, что да, я все-таки еще хочу эту вещь, она мне правда нужна, ну, наверное, тогда имеет смысл вернуться и купить. Вот здесь то же самое. Вернитесь

0: Это видел. Мне повезло, что у меня уши очень мягкие. А вот всех остальных уши пельмени. Это стандартная картинка. Не супер красиво выглядит.
1: Поэтому в погоне за модными трендами можно столкнуться с очень сильно негативными последствиями. Тренды пройдут, а последствия, к сожалению, останутся.
0: Вот подумать. Это важно. Так, да. А теперь вот у нас как раз остается время на то, чтобы это обсудить. Мы про это тоже говорили, про спорт. Про такой
1: прыжки.
0: Особый спорт, да. Это прыжки на батуте, ну, в самом детстве, там, на кровати такие занятия начинаются. Ну, и любые другие, ну, скажем так, опасные виды спорта, в том числе, может быть, для осанки, для чего-либо еще. И, кстати, скажу, что на батуте я тоже занимался одно время, ну, и спортивной гимнастикой тоже. И у нас постоянно нам говорили о том, что да, это опасно, это там можно сильно травмировать себя. Ну, повезло, наверное, что не травмировали. Но в то же время нагрузка на позвоночник идет просто чрезвычайно сильно. Вот и хочется узнать, насколько это действительно опасно, потому что, ну, вроде бы, более-менее, но может чего-то избежать.
1: На самом деле, любой спорт, он всегда сопряжен с какими-то рисками и опасностями. Да, у баскетболистов, ну, нет ни одного баскетболиста со здоровыми коленями, да, ну, 100%. Все, если они профессионально занимаются баскетболом, они просто во дворе с пацанами там в кольцо кидают, у них всегда у всех разбитые колени. Потому что вот эти статические нагрузки постоянные именно на колени, прыжки, вот это все, да, очевидно абсолютно. Любой спорт профессиональный, он сопряжен с переизбытком напряжений в каких-то определенных областях организма. Батут. Переломы, повреждения суставов, вывихи, ушибы мягких тканей, компрессионный перелом позвоночника. Я возил когда-то на скорой парня, подрощенный парень, такой уже, ну, как бы не ребенок, думаешь, ну, наверное, не будет фигней заниматься. Решил понтануться и сальто сделать на батуте. Ну, там, не знаю, девочки, не девочки, как бы история за кадром. А перед кем я имею в виду, решил покрасоваться, порисоваться. Разбил губу себе до ноздри, вот так порвал просто губу, и нос сломан, так вот, прям в сторону. Ну, картина вообще как бы очень такая прям неприятная.
0: Это он даже на пружины приземлился?
1: Это он на край батута где-то там, угу. Ну, там какой-то каркас есть же, да, у батута в любого. Да. Вот. И он просто вылетел с этого батута и лицом приземлился вот на вот этот край. Очень неприятно. И все травматологи во всех травмпунктах вам расскажут о том, что ну, у всех есть история, связанная с травмами, полученными на батуте. Это не значит, что батутом нельзя пользоваться и так далее. Вот у вас на вашем личном примере, да, ну, занимались. Но если
0: мы
1: заниматься
0: тройные
1: с тренером,
0: сальто крутили, винты, ну да, там можно
1: тренером,
0: было такие травмы. Ну как?
1: Можно, но подождите, есть страховка, есть люди,
0: это
1: которые
0: да.
1: Стоят рядом, да, с тренером после разминки. Не сразу же вы пришли в зал, и вам на первом занятии такие, ну давайте посмотрим, что ты из себя представляешь. Ну как крутанином тройной. Ну, естественно, ну какой тройной? Ну вы что, смеетесь, что ли? Ну, как бы там одинарный бы сделать уже хорошо и не завалиться. Поэтому все с умом. Любой вид спорта хорош, когда он с умом. Когда он под присмотром, когда он с тренером. Тогда это будет максимально безопасно и максимально полезно и эффективно для здоровья. Вот это хорошо. А когда он без ума, без тормозов, без присмотра, когда некому подсказать, что постой, остановись, ты сейчас сделаешь фигню, ты сейчас плохо сделаешь, будет больно, ай-яй-яй. Да, все эти правила, они написаны кровью, человеческими травмами, в прямом смысле этого слова. И если тренер говорит, что вот так делать нельзя, всегда там работайте в паре, один делает, другой страхует, да, ну, даже в профессиональном спорте, который нам по телевизору показывают, какая-нибудь там гимнастика, на брусьях они и так далее, всегда рядом стоят люди, которые страхуют. И сколько случаев было, когда они, ну, спасали жизни фактически спортсменам? Миллион случаев. И это профессиональные спортсмены, которые в курсе того, что они делают. Которые миллион раз это делали, и у них всегда все получалось. Да? То есть, казалось бы, все отточено до малейших там деталей, до миллиметров свои движения, я не знаю. И даже они умудряются все равно совершать ошибки. И это нормально, мы живые люди, мы не компьютеры. Поэтому спорт – это хорошо, батут – это не всегда

0: плохо. Но если уж вы не просто в парке с ребенком за ручку на маленьком батутике прыгаете, а делаете это более-менее профессионально в батутных центрах, то, пожалуйста, с тренером, под присмотром, и тогда всем будет счастье.
1: Да, тренируемся с умом. Ну или с умо. Тут как пойдет. Так, спасибо огромное. Педиатр Антон Равдин, дорогие друзья, был с нами на связи. Большим и маленьких. Программа. А прямо сейчас новости на радио «Спутник».
2: Большим о маленьких.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в 2 раза дороже автомобиля. Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
4: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
5: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
4: Нас впереди ждет очень веселое время.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Выборы президента Бразилии. Контекст. В первом туре обошлось без победителя. Все решит второй тур. В нем вновь сойдутся нынешний глава государства Луис Инасио Лула да Силва и крайне правый кандидат, сын экс-президента Флавио Болсонару. Папа отбывает длительный срок за попытку госпереворота. Разница в их возрасте почти двукратная, но шансы в процентном отношении пока практически равны. Остальные претенденты набрали по несколько процентов и отвалились от дальнейшей кампании. Возможно, их голоса перейдут к более молодому Болсонару. Тогда он станет очевидным фаворитом. Это будет вполне логично. Правые в Бразилии в последние годы укрепили позиции. Не в последнюю очередь под влиянием прихода к власти в США Дональда Трампа. Кстати, тот сказал, что внимательно следит за выборами в соседней стране. При этом бразильские СМИ пишут, что общество устало от Лулы да Силвы и его рабочей партии. Избирателям не очень нравится сложившаяся атмосфера. Кандидаты отдают предпочтение бесконечным взаимным нападкам, а не обсуждению идей, куда и как стране двигаться дальше. А проблемы копятся, и уличная преступность, и некомфортная для бизнеса налоговая политика. Второй тур обещает стать гораздо более ожесточенным.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 3 часа ночи, в Петропавловске, Камчатском полдень. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Илон Маск присоединился к критике Владимира Зеленского. ПВО перехватило ракету над саудовской провинцией Эль-Хардж. В Миноборнауке назвали срок получения образования в вузах по новой модели обучения. Подробности далее. Американский миллиардер Илон Маск присоединился к критике Владимира Зеленского, заявив, что тот зашел слишком далеко. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украине надо найти нового лидера, и потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Президент Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ начали атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы в попытке навредить экономике России. Глава государства отметил, что Москва в ответ на это стала наносить удары по объектам, важным для экономики киевского режима. Силы ПВО перехватили баллистическую ракету над провинцией Эль-Хардж в столичном округе. Об этом сообщил представитель сил арабской коалиции Турки Аль-Малики в Йемене. Ранее он заявил, что снаряд упал в субботу вечером возле аэропорта Дамама на востоке Саудовской Аравии. Это случилось после атаки на международный аэропорт Риада, в результате которой 12 человек погибли, 309 получили ранения. Аль-Малики возложил ответственность за это на хуситов. Он отметил, что атака пришлась на один из залов вылета. Погибли и ранены путешественники и работники аэропорта. Арабская коалиция во главе Саудовской Аравии пообещала не оставить без ответа данную атаку хуситов. Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. Капитан судна сообщил, что оно было повреждено неизвестным снарядом. Это вызвало пожар на борту, а пострадавших пока не сообщается. «Уралвагонзавод» ведет работы по бронетанковым машинам следующего поколения совместно с Минобороны России и другими промышленными предприятиями. Об этом заявил генеральный директор концерна Александр Потапов. По его словам, работы по беспилотным боевым системам и их интеграции в боевые машины на предприятиях концерна велись и ведутся постоянно. Они направлены на повышение защищенности личного состава